выбросить все, что не нужно. Кто-то может сказать, что 3 недели – это слишком много для уборки шкафа. Но вспомните все те месяцы или года, когда вы откладывали это дело. Также исследователи выяснили, что если постоянно контролировать себя в чем-то малом, следить за осанкой, приседать 10 раз перед душем, ограничить сладкое, следить за тратами, можно укрепить силу воли в целом. И хотя может показаться, что это маленькие задачи являются несущественными, они поддержат нас в испытаниях воли. Они тренируют собранность на работе, заботу о здоровье, способностью стоять перед искушениями и справляться со своими эмоциями. Группа психологов решила проверить, действительно ли 2 недели тренировок силы воли могут сократить домашнее насилие. Так были выбраны 40 человек в возрасте от 19 до 45 лет, которые состояли в отношениях. Участников первой группы попросили согласно режиму есть, чистить зубы, принимать душ, делать отжимания, зарядку. Другую группу попросили избегать ругательств. Третьи не дали никаких указаний. Через 2 недели выяснили, что люди из группы, которая выполняла обычные повседневные задачи, становились намного спокойней, выдержаннее в своих отношениях в целом, чем те, кто вел прежний образ жизни. Итак, чтобы развить силу воли, нужно начинать с простых решений, маленьких повседневных задач, которые возможно исполнить, не затрагивая сразу огромный энергоресурс. Помните, что путь длиной в 1000 шагов начинается с 1 шага.

0: Привет!
1: Друзья, это вновь программа «Пит-стоп». И вы заехали сегодня к нам в гараж, где у нас сидит Богдан, Наташа, Надя и я, Сергей. Тема сегодняшнего дня – самовлюбленность. Это любовь к себе или что-то большее?
2: Ну, нет, допустим, они зовут тебя в какое-то общество, там, где ты... Ну, где ты знаешь, что будут красивые люди, а ты себя не ценишь, ты понимаешь, что ты недостоин вот этого общества, и ты просто туда не идешь.
3: Ну, это, кстати, присуще низкой самооценке, потому что когда человек не любит себя, ему же нужно как-то подняться, поэтому я самый лучший, а все остальные так себе. И поэтому ты начинаешь искать недостатки в других людях. Это тоже присуще низкой самооценке.
4: Девушка какая-то появляется. И все девушки просто сразу взглядом вот так вот ее проводят и смотрят. Они стыдят, они рассчитывают, насколько они лучше выглядят, насколько они хуже выглядят, что надето, как они хотят. Они себя вечно как-то вот пытаются
1: улучшить. То есть у них вечно конкуренция идет,
4: вечно. Они все время хотят выглядеть лучше, ну, в большинстве случаев.
1: В общем, мы будем говорить сегодня о самовлюбленности, друзья. И я хочу задать вопрос. Вы уже сюда смотрите, мы там уже вас снимают, неважно. Как вы думаете, хорошо любить себя или нет?
2: Конечно, хорошо. Ну, потому что если ты... Вот даже в Библии говорится, возлюби ближнего своего, как самого себя. Если ты себя не любишь, ты, получается, и ближних не любишь. То есть ты вообще никого не любишь, это все.
3: А я не согласна.
1: А что ты
3: думаешь? Мне кажется, что, в принципе, вот этот вот текст не говорит о том, что надо любить себя, не только ближних. А вообще люди, конечно, сами по себе эгоистичные натуры, поэтому...
1: И они уже любят себя, в принципе.
3: Да, и поэтому здесь обращается внимание на то, что нужно любить ближних. Поэтому, мне кажется, я не согласна.
1: Богдан, статус-кво
4: остановить. Я люблю себя... Я люблю ближних, в принципе, большинство ближних люблю. Я не знаю, просто нужно жить и наслаждаться жизнью. Зачем думать, себя любить, кого-то любить? Просто будь хорошим человеком. Будь хорошим человеком для ближних, все.
2: Ну, вот я скажу на своем примере, да?
1: Давай.
2: У меня были проблемы с низкой самооценкой. И у меня были проблемы с окружающими людьми вокруг меня. Они

0: постоянно страдали из-за моей низкой самооценки. То, что я постоянно, ну, было такое, и там всякие ситуации из-за этого неприятно происходили. И когда ты начинаешь любить себя, ты можешь полюбить кого-то другого, но пока ты себя не полюбил, ты, ну, не сможешь. Ты, ну, ты должен строить отношения с собой в первую очередь тоже. Ты не должен бояться оставаться самим один на один. Ты, ну, должен хорошие отношения с собой всегда иметь.
1: Хорошо. Что, в чем тогда разница между самовлюбленностью и любить себя? Вот здесь влюбленность и любовь к себе.
2: Ну, даже если просто, наверное, так посмотреть на эти понятия, даже просто вот в отношениях влюбленность, она очень яркая, а любовь – это уже проверенная временем вещь. То же самое, если ты самовлюбленный, ты это просто показываешь везде, ты такой заносчивый, ты никого ни во что не ставишь. А когда ты просто любишь себя, ты просто как бы, ну, у тебя все нормально с самооценкой, при этом ты как бы любишь себя, поэтому ты уважительно относишься к ближним. Наверное, как-то вот так вот.
1: Надя, разбавь немножко нам вот этот вот сладкий каламбур. Мотив любви к себе.
3: Ну, если, мне кажется,
1: где,
3: что...
1: Где тут граница? Почему? То есть ты сказала, что любить себя... Мы и так, в принципе, эгоисты по жизни.
3: Да.
1: А тут еще говорить такие вещи, что нужно себя любить. А людей, так скажем, подзабыть
3: ну,
1: немножко.
3: Просто пример низкой самооценки. Мне кажется, низкая самооценка и высокая самооценка, в принципе, одно и то же. Это та же самая самовлюбленность в себе, потому что ты очень много мыслей уделяешь самому себе. Какой я плохой в
1: то
3: низкой самооценке.
1: То есть неважно, ты думаешь о себе, что ты хороший или ты плохой, ты все равно думаешь о себе. Это
3: да,
1: уже
3: и в большей степени ты думаешь
1: ты.
3: О себе. А когда ты, наоборот, направляешь свои мысли на других людей, подумать, сделать что-то для них, у тебя уже пропадает о том, что да, какой-то я плохой. У тебя в первую очередь сделать там вот этому человеку что-то. И вот это, мне кажется, и есть нормальная самооценка, когда, да, ты, например, понимаешь, я могу то-то, я могу это, но не могу то-то, не могу это. Ну, в принципе, так много внимания себе не уделяешь, как там говорят, там, любить себя, нет.
1: Вы так просто будете сидеть и слушать это, да?
0: Все-таки есть же разница между низкой самооценкой и высокой самооценкой.
3: Ну вот только вот в этом слове. То, что я такой плохой, и я такой хороший.
0: Ну, это влияет. Это влияет на твои действия. Допустим, тебе нужно что-то сделать, и из-за низкой самооценки ты просто не можешь это сделать. Или, допустим, там, друзья зовут тебя погулять, а ты просто уже не можешь гулять, потому что ты некрасивый. Ну, нет, допустим, они зовут тебя в какое-то общество, там, где ты, ну, где ты знаешь, что будут красивые люди, а ты себя не ценишь, ты понимаешь, что ты недостоин вот этого общества, и ты просто туда не идешь. А с высокой самооценкой у тебя была бы уверенность, ну, с нормальной у тебя была бы уверенность и любовь к себе. Ты бы, ну, меня Бог любит, я себя люблю, я могу ходить по этой земле, и я пойду в это место. А слишком самовлюбленность...
1: Угу. Вот давай об этом.
0: Это уже что когда ты вот эту черту переходишь, то ты уже идешь на это, в это место, и ты такой, я буду лучше всех, угу. Я обязательно там всех порву, и вообще кто мне там будет равен. И идешь, и во всем уверен, ведешь себя, может, даже как-то гадко.
2: О, недавно видел ролик в Инстаграме. Короче, ехала женщина такая, в общем, вся разодетая, такая, как этот, ну, из себя, в общем, исфуфыренная. А рядышком сидели обычные какие-то женщины. И вот что-то уже видео, когда, ну, начинается, уже между ними какой-то спор. И она такая вся, этот, ну, из себя все показывает. Говорит, вот у тебя брови нарисованы. Говорит, мой бы стилист там вообще бы сказал, что все безнадежно. В общем, такая, говорит, ты вообще, говорит, молчи, с тобой богиня разговаривает. Там, в общем, уже все смеются над ней. То есть это, наверное, какая-то уже вообще
0: болезнь.
2: Супер. А все начинается с самовлюбленности.
3: Ну, это, кстати, присуще низкой самооценке, потому что когда человек не любит себя, ему же нужно как-то подняться. Поэтому я самый лучший, а все остальные так себе. И поэтому ты начинаешь искать недостатки в других людях. Это тоже присуще низкой самооценке.
0: Но если ты себя любишь, ты других недостатки не ищешь, поэтому себя любить очень важно.
3: Себя любить, какой я хороший, и думать, вот,
0: нет,
3: постоянно думать о себе?
0: Любить — это же не постоянно думать о ком-то.
3: А что
0: любить — это принимать себя, работать над собой, вкладывать в этот какой-то труд, время. Это и заключается любовь, в принципе.

0: принципе, и какая разница, она к себе, к другу, к собаке, она любовь. И она требует тех же
1: вот
0: усилий.
1: Вот хорошо, как Богдана Сторис сказала, получается разница между любовью и самовлюбленностью, да, когда любовь чересчур зашкаливает в себе, это когда ты любишь себя и не унижаешь других на фоне себя, не опускаешь других. То есть любить, здесь равно, если библейский текст, который приводили, и любить себя и других, и равно любить себя как других, да, то есть, а получается самовлюбленный человек, он, любя себя, не обращает вообще внимания на других и даже, так скажем, унижает себя, их на фоне себя, да, например, то есть это получается крайность. Скажите, а самовлюбленность, от чего она происходит вообще? Это последствия только ли самооценки или чего-то еще?
2: Ну, это вот как, в принципе, Надя сказала, что может начинаться с низкой самооценки, они так пытаются самоутвердиться неудачно. Либо это, ну, может быть, воспитание в семье, то, что все делать для ребенка, и он так вот, ну, считает, что весь мир живет для него, и он в центре, и поэтому, ну, как бы ставит себя выше других и считает себя самым лучшим, в общем-то, самовлюблен в себя, а других не уважает.
1: То есть, как понять, допустим, сейчас смотрят нас вот ребята, девчонки, как понять, что я самовлюбленный, если это плохо? Все говорите, что нужно любить себя, но самовлюбленность чересчур, да, например, как эта женщина, я богиня, вы все...
2: Ну, человек, который ведет себя гадко, он самовлюбленный, имеется в виду в этом плане, если он себя возвышает.
0: Потребители.
3: Ну, мне кажется, еще те, которые неправильно могут оценить самих себя. То есть и в низкой, и в высокой самооценке ты неправильно оцениваешь свои возможности и свои недостатки. Угу. Так и здесь. Ты себя переоцениваешь. Вот я 100% сделаю это дело. Берешься за него, оказывается, ну ты это не умеешь. Угу. А при низкой самооценке, ой, я это, конечно, умею делать, но нет, я лучше это не буду.
1: Смотрите, а вот крутые, какие-нибудь классные, красивые, суперкрасивые, там, например, не знаю, какие-то такие... фотографии в соцсетях, когда человек выкладывает. Является ли это признаком самовлюбленности?
0: Ну, зависит от того, в каком количестве.
1: Через сколько минут новое выкладывается?
0: Не знаю, это же все зависит от человека и от этого, от отношения, с каким отношением.
1: Ну вот выложил человек там супер такую какую-то крутую, там, где он, девушка, если например, накрасилась, да, там, в крутой одежде, выложила на аватарку в соцсетях. Это признак самовлюбленности или нет?
0: Ну, я думаю, что на данный момент это не может быть однозначно признаком самовлюбленности, потому что такая культура,
1: да?
0: Это, ну, такая сложилась культура. Раньше, допустим, кто больше выкопает на грядке, там, не знаю, урожая, то, ну, тоже как бы это...
1: Тоже своего рода превосходство.
0: Ну, даже не то, чтобы это превосходство.
3: Способ самоутвердиться.
0: А это как бы ты себя показал, вот. Ты себя так вот предъявил, выкопал столько картошки. Ты вот так вот выглядишь, ты предъявил свою внешность. Сейчас я себя показываю вот внешне. Ну, и не хочется, конечно, чтобы твоя аватарка была какая-то страшного качества. Ну, в каком-то роде даже вот хорошая фотография профессиональная. Mm-hmm. Это же своего рода работа, деятельность.
1: Творчество, труд.
0: Это творчество, это тоже, это все интересно. И фотография — это очень классная штука на самом деле.
1: Хорошо, а делать селфи? Фоткать себя. Это является признаком самовлюбленности?
2: Ну, я делаю селфи иногда, но я не самовлюблен, это точно. Это просто даже иногда прикольно поугарать, что там, как бы, ну, всякие эти штуки, которые накладываются, эффекты. Ну, просто, я не знаю, чисто вот ради интереса.
0: Мне комфортнее делать селфи, чем меня фотографировать со стороны, потому что я знаю, с какого ракурса я лучше, как может получиться милее или так далее.
1: Или милее для тебя или для других? Вопрос. Наверное, все-таки как больше тебе нравится. Да, ты вот здесь,
0: ну,
1: можешь...
0: Да, но все равно, я не знаю, мне комфортно то, что я себе сфоткала, и я все это... Все в моих руках, я это контролирую, этот процесс. Просто когда меня фотографируют, я это не контролирую, мне неловко. Я такая, ну что ты там делаешь? Покажи уже быстрее.
1: А скажите, а кто больше подвержен самовлюбленности, мужчины или женщины? Мальчики или девочки? Как вы думаете?
2: Девушки.
0: Ну, знаю, все одинаковые. Я соглашусь.
2: Больше. Я не думаю, что 50 на 50 такого точно не может.
1: Почему девушки?

0: девушки? Объясни, Богдан.
1: Ну, девушки больше помешаны, хотя вот сейчас сложно сказать, но девушки больше помешаны на красоте, а это всегда было, в принципе. И они всегда, вот просто идешь вот, и смотришь, вот девушка какая-то появляется, и все девушки просто сразу взглядом вот так вот ее проводят и смотрят. Они стыдят, они рассчитывают, насколько они лучше выглядят, насколько они хуже выглядят, что надето, как они хотят. Они все, они, ну, как-то, они

0: Много все это проще.
1: Ну хорошо, хотя, ты даже... едешь на тачке, твоя тачка хуже, чем та тачка, вы вот так вот смотрите и думаете, так, у него машина лучше,
0: нет, а мы смотрим...
1: где хуже, где ну, то, значит, нет. Он успешнее, чем я, там, это же все.
0: Просто присматриваешь свою будущую тачку и все.
1: Нет.
2: Да. Надя, скажи, не пожалуйста, ваша, вот Богдан сказал, девушки, вы сказали с Наташей, в принципе, все подвержены этому, объясни, почему.
3: Ну, насчет красоты, сейчас на самом деле парни уделяют не меньше времени красоты, укладка. Чем девушки.
1: Укладка и, волос.
2: Богдан, сколько ты потратил на эту челку утром?
0: Мне на самом деле это большая лень, я делаю это только тогда, когда надо куда-то прям вот реально, вот мне сказали, нет, укладывай. Я хотел и прийти в кепке сюда, честное слово, чтобы
1: ничего не
0: делать.
1: А почему ты без кепки не можешь прийти вот со своими волосами от прожитых?
0: Ну, потому что это будет как бы очень жестко, и будет... а я мог бы прийти, но мне сказали, лучше не надо. Кто сказал?
2: Так,
1: я тебе говорю. Так, ладно.
2: Надя, почему все? Ну, ты сказала, и парни тоже время тратят много.
3: И парни тоже. Но это чисто только красота. На самом деле, просто девушек говорят, что вот девушки так это... Просто девушки, может быть, больше снимают фотографии. Может быть, это больше на показ как-то выставляется. Но парни, на самом деле, лично я встречала самовлюбленных парней больше, чем самовлюбленных девушек. Поэтому сказать, что вот девушек самовлюбленных больше, мне кажется, что нет.
2: И мы не должны касаться только красоты внешней, ребят. То есть самовлюбленность это касается вещей того, что ты умеешь, на что ты способен, какие твои качества, твой характер. То есть ты можешь влюблен не только быть в свою красоту, да? Ты можешь влюблен быть в свой статус, в свои, ну, свои умения, знания,
0: это
2: свои в учебе, да?
0: Все очень связано, потому что если я круто пою, я крутой эстрадный певец, значит, я круто выгляжу и так далее, и поехала. Если ты очень крутой мастер в чем-то, там, не знаю, делаешь крутые диваны, там, вот реально у тебя талант, ты над этим работаешь, ты разумно подходишь, ты не самовлюблен, что вот мои диваны самые лучшие, а вы все вообще ничто. Как бы, ну, это все очень связано.
2: Смотрите, в Библии написан один текст, очень интересный, хотя в Библии много подобных текстов. Павел пишет Тимофею по своему письме ему, говорит, в последнее время появятся такие-то люди, и очень много перечисляет, и он пишет, ибо люди будут самолюбивы. И он говорит, что о том, в последнее время появятся и сребролюбивые люди, которые любят деньги, появятся и те, которые любят себя, очень много появится воров, подлых, несправедливых людей, да? Так вот, люди самолюбивые тоже стоят в этом списке. О том, что в последнее время действительно появится много таких людей. И мы видим, что сегодня действительно индустрия, да, развлечений, индустрия как, не знаю, красоты, моды, она все идет на то, чтобы человек стремился к тому, чтобы себя, да, в центр ставить человека. Развивайся, ты можешь лучше, ты можешь круче, ты круче всех, ты этого достоин. И это способствует тому, чтобы человек вставил в центр не других людей, не Бога, а именно себя. Вот. А Христос в своих словах после Евангелия сказал, блаженны кроткие сердцем. Блаженны кроткие сердцем. То есть счастливые те будут, кто кроток сердцем. Вот. Я хочу, чтобы мы сегодня это как-то запомнили. Конечно, есть грань между любовью к себе и самовлюбленностью. Вот. О том, что все-таки нужно соблюдать вот эту границу, когда нам нужно остановиться и понять, что сейчас уже это я не люблю себя, это я уже просто чересчур люблю себя, да, чересчур занят собой. Вот. Как-то вот прокомментировать эти стихи можете, например, блаженны кроткие сердцем, и почему, как можно быть кротким сердцем одновременно и любить себя? Быть кротким сердцем и любить себя?
1: Ну, конечно, можно, потому что кротким сердцем оно не подразумевает, ну, под собой то, что ты не должен себя не любить. Это, наоборот, не говорит о том, что...
2: Не говорит о том, что ты должен забыть про себя совсем.
1: Да, это говорит о том, что ты не должен вот эту черту пересекать, которая уже идет к самовлюбленности, когда ты уже разошелся, ты пуп земли, и все-таки вот эта кротость, это какой-то такой баланс, когда ты любишь себя, но ты при этом кроток, ты делаешь что-то для других. Вот такой компромисс, я думаю.
2: Спасибо большое, ребят, что вы были сегодня с нами, делились своим мнением. Это была программа «Питстоп». Мы говорили сегодня о самовлюбленности. Пусть Господь вам поможет быть кроткими одновременно и также не забывать о себе, чтобы вы могли любить близких, родных. и себя в какой-то степени

0: ибо для Бога нет ничего невозможного.
1: Говорят, что один в поле не воин. А что, если с этим воином сам Бог? Когда мы читаем с вами книгу «Есфирь», одна из очень интересных книг Ветхого Завета, историю этой царицы знает почти каждый ребенок. Мы удивляемся следующему, что в этой небольшой книге слово «Бога» не упоминается ни один раз. Но, читая ее, мы все-таки видим, что некоторые имена появляются в ней достаточно часто. И имя главной героини книги, самой Есфирь, кто-то посчитал, встречается 35 раз. Но нас удивляет следующее, что имя Мардохея, ее дяди, этого человека, который воспитал ее, упоминается в этой книге 50 раз. Наше внимание привлекает эта личность, потому что действия этого человека, они в неком смысле символизируют то, что Иисус Христос делает для нас, живущих на этой земле. Когда все забыли о своей идентичности, о том, кто они, может ли один человек все изменить? Мы привыкли, что большинство определяет жизнь меньшинства. Но в этом конкретном случае мы замечаем с вами, что один человек определяет судьбу большинства. Он влияет на людей. Чем отличается этот герой? Чем отличается этот человек? Первое, что сообщает о нем эта книга, что он был воспитателем Гадасы, она же Есфирь, дочери дяди его, так как не было у нее ни отца, ни матери. Девица эта была красива станом и пригожа лицом, и по смерти отца ее и матери ее Мардохей взял ее к себе вместо дочери. Да, он совершает такой очень благородный жест, и проявляя внимание к этой девочке, очень красивой, как пишет Священное Писание, он воспитывает ее как отец. Нужно сказать, что в целом эта вот способность воспитывать детей, воспитывать не своего ребенка, это то, что дано не всем. И тот факт, что Мардохей оказался таким внимательным, говорит о многом. Описывает очень известного лидера, первого президента Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк. Это была очень известная личность. Пишет о том, что это один из самых известных политиков. Даже, скажем так, среди правителей прошлого столетия.

Летия пишет о том, что Гитлер в свое время писал, что есть два правителя известных, деятеля политических в те десятилетия. Это Мустафа Кемаль и Муссолини. И интересно, что так сильно почитали этого лидера. Он вообще очень сильный, как лидер был. Он смог образовать команду и перевести от системы правления османской, османье к новому современному мироустройству и создать Турецкую республику. Его личная жизнь, его отношения с женой не сложились, к большому сожалению. Но именно этот человек воспитал 8 детей. Пишет, что он так сильно любил детей, что после своей смерти все свое имущество в большей части завещал именно им. Но одну из своих дочерей, кстати, он был очень внимателен к дочерям своим, и в целом в 1934 году он дал возможность женщинам исполнять свои гражданские права, пользоваться ими, голосовать и даже быть частью парламента. Нужно сказать о том, что одна из его дочерей, Сабиха, он дал ей второе имя, Гёкчен, которое означает «небесное». Именно она была первой женщиной, военный летчик. И в 1923 году уже она по окончанию своего обучения пользовалась большим уважением и была действующим летчиком. Описывают, что ее отношения с отцом были очень теплые, очень нежные. И именно его вера в нее помогла ей стать в будущем вот таким вот известным человеком. И даже сегодня в честь нее один из аэропортов Стамбула продолжает носить ее имя. Мордехай был очень внимателен к Эсфире. И он воспитывал ее. И он пытался дать ей самое доброе воспитание. Мы читаем с вами дальше, что он попытался и ей помочь не потерять свою идентичность. Это было очень сложно сделать в тех условиях, но, как мы позже увидим, ему это удалось. Зависимость – это проблема. Проблема многих внешних факторов, влияющих на нас. Они воздействуют, и мы, оказываясь в зависимости от них, очень часто принимаем решения, может быть, даже не те, которые нам хотелось бы. Когда мы читаем дальше историю этой планеты, апостол Павел в послании к Ефесянам в 1 главе, в 4 и 5 стихе говорит, что «И Бог в свое время, Он пожелал повлиять на нас, и для того, чтобы повлиять на нас, Он воспитывает, и Он также усыновляет нас для того, чтобы помочь нам не потерять эту идентичность». Когда мы читаем первую главу, стих 4 и 5, здесь написано: «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей». Конечно, у Мордехая так сложились обстоятельства, что Иисфир осталась без отца и без матери, и он проявляет милость и воспитывает ее как свою дочь. Но написано, что Иисус Христос, Он имел цель, план, Он предопределил усыновить нас для того, чтобы каждый из нас получил спасение. Первое, очень главное, Мордехай – это человек, который любит. Иисус – это тот, который любит каждого из нас. И в этом усыновлении у нас рождается шанс стать настоящими людьми. Почему еще книга «Эсфир» так много говорит об этом человеке? Потому что именно он остается верным Богу, невзирая ни на что. Мы читаем с вами третью главу книги «Эсфир». Здесь написано, что царь возвеличил некого человека по имени Аман. И что этот Аман, очень честолюбивый, очень гордый человек, он воспользовался этой возможностью и

Люди кланялись ему. Написано, что каждый раз, когда он шел, ему кланялись, но мы читаем во втором стихе, что а Мардохей не кланялся и не падал ниц. Он знал, что заповедь Божья запрещает поклоняться человеку и любому другому существу, творению или изделию рук человеческих. Именно поэтому Мардохей, боясь и поклоняясь, и почитая живого Бога, не мог преклониться перед обычным человеком. И мы читаем дальше, что ему говорят служащие при царе: «Зачем ты приступаешь повеление царское?» И как они говорили ему каждый день, а он не слушал их, то они донесли Аману. И когда увидел Аман, что Мардохей не кланяется и не падает ниц перед ним, то исполнился гнева. И далее мы читаем, что в его сердце рождается план. И мы читаем с вами, что ему показалось ничтожным наложить свою руку только на Мардохея. Тогда он решил, что он истребит всех иудеев. Это не было прихотью Мардохея. Кто-то, может быть, сказал бы, ну, а что, ему было тяжело преклониться? Поскольку эта книга является частью Священного Писания, и поскольку далее мы читаем с вами, видим, как разворачивается самая настоящая война между добром и между злом, то поклонение Мардохея Аману – это не просто уважение, это не просто какой-то жест, который делали все, и можно было сделать. Мардохей понимает, что речь идет о большем. Человек претендует не на уважение, а на поклонение ему. Именно поэтому он принимает решение остаться верным Богу. Что происходит дальше? Мы читаем о том, что стих 10, издан указ, и этот указ подписан, и по этому указу должны быть истреблены десятки и тысячи людей. Когда узнает Мардохей об этом указе, мы читаем с вами 4 глава, 1 стих, что он разодрал одежду свои, возложил на себя вретище и пепел, и вышел на середину города, и взывал с воплем великим и горьким. А где были все остальные? Ведь указ касался не только его, он касался многих людей. Или они уже не молились? Или они уже не верили, или они думали, что обречены просто. Дело в том, что потеря идентичности – это самое страшное, что может случиться с верующим человеком. Один из важных элементов этой истории и в целом христианской жизни – не забыть нам, кто мы такие, не забыть нам, что Бог сделал для нас. Очень важно помнить, что мы дети Божьи. Очень важно помнить, что Бог желает достучаться до нашего сердца. И усыновил Он нас не случайно. Усыновил Он нас для того, чтобы изменить и сделать похожими на Него. Мы не должны смотреть на других. Мы должны взять на себя эту ответственность. Ответственность по спасению человека. Нужно сказать, что то же самое в свое время делает и Иисус. Потому что Он тоже спасает род человеческий, и Он пытается достучаться до сердца человека. Мы читаем с вами в 23 главе Евангелия от Матфея, когда Иисус уже почти все сделал для человека. И Он шел к Иерусалиму, Он остановился, и как Мардохей плакал и покрывал себя пеплом, мы видим, что Иисус смотрит на этот город, на этих людей, которых Он желал спасти. И Он такие слова произносит: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных тебе, сколько раз я хотел собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели». Христианская писательница Эллен Уайт пишет, что в этот момент Иисус испытывал глубокую скорбь, и на глазах его были слезы.

Михей начинает плакать, взывать Господу и покрывает себя пеплом, что символизирует глубокую скорбь. Человек живой, но он как мертвый. Наша верность Богу, она всегда приносит благословение другим. Но прежде всего нам нужно помнить о нашей идентичности. Вот это третье, что мы можем увидеть здесь, что когда человек верен Богу, то эта верность, она распространяется на всех тех, кто окружает нас. Вы знаете, я заметил следующее. Очень часто общаюсь с людьми и замечаю в них какую-то особую чистоту, достоинство человеческое. Я не стеснялся и интересовался, а кто родители, есть ли в их роду люди верующие, глубоко верующие люди. И вы знаете, я очень часто слышал, да, моя бабушка была очень благочестивой, верной, моя мама была молящейся женщиной. И я стал понимать, что наша вера, она влияет на детей наших. То же самое, что мы видим с вами в целом в христианской жизни, что жизнь Мардохея, в частности здесь, в этой истории, она оказывает влияние на целую нацию. Конечно же, прежде всего, он обращается к Есфире. К этому моменту она уже была царицей. Это маленькая девочка, которая испытала в своей жизни это принятие, любовь Мардохея, была воспитана, и она понимала, кем он является. Она становится очень важным человеком. И вот Мардохей обращается к ней с этими словами. «Не думай, что ты одна спасешься в доме царском из всех иудеев. Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места». И дальше он ее спрашивает, «Не для такого ли времени ты достигла достоинства царского?» Она откликается на приглашение Мардохея. И она молится и объявляет пост и говорит, «Объявите всем, соберите всех иудеев, чтобы они постились ради меня, и не ешьте, и не пейте». И далее она составляет план, как сделать, как подойти к царю, и как раскрыть этот замысел, ужасный замысел уничтожения иудейской нации. Вы знаете, не случайно в этой книге нет слова «Бог». Очень сложно говорить о Боге там, где его нет. Но это не означает, что мы можем оправдать свое неверие. Книга Есфир показывает, что если в человеческом сердце есть любовь к Богу, есть вера в Бога, если он сохраняет идентичность свою, как верующего человека, даже там, где все забыли о Боге, даже там, где о нем не хотят слышать, и даже там, где есть люди, которые умышленно будут делать все возможное, чтобы навредить верующему человеку, даже там Бог проявит себя, потому что Он вездесущий, и Он не забывает о своих детях. Как молился Мардохей, Есфир и многие другие, присоединялись к ним, потому что вера влияет на окружающих нас людей. Мы читаем с вами, что точно так же Иисус молился о нас с вами. В 17 главе Евангелия от Иоанна он обращается в этой молитве к Небесному Отцу. Он молится о каждом из нас, и он произносит очень глубокие, глубокие слова. 17 глава и стих 21. Мы читаем с вами слова Иисуса. «Да будут все едины, как Ты, Отче, во мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино, да уверует мир, что Ты послал Меня». Неважно, кто вокруг нас, если мы верны Богу, у нас есть возможность повлиять на людей. Важно думать не только о себе, но молиться о людях. Какой итог этой всей истории? 7 глава, мы читаем с вами, что Иисфир заступается за Божий народ. Она просит царя, объявляет этот ужасный заговор, этот план дьявольский. Она раскрывает его, и в этот момент

Царь спрашивает ее, кто посмел, кто это сделал, на что она отвечает, враг и неприятель, этот злобный Аман. Этот человек, жестокий, властолюбивый, символизирует силы тьмы, силы зла, эту дьявольскую силу, которая пытается уничтожить Божий народ. Но в этом стихе 10 мы читаем с вами, этой главы, «И повесили Амана на дереве, которое он приготовил для Мардохея». Один в поле воин, если с воином Господь. Если мы продолжаем любить людей, если мы сохраняем нашу идентичность, если мы остаемся верными Богу, то даже там, где о Нем все забыли, Он будет нам помогать. И наше влияние, наша вера в Бога поможет не только нам спастись, но и тем, кто еще нуждается в этом спасении. Поможет тем, кто окружает нас. И, возможно, в ответ на нашу любовь и нашу верность, эта любовь и вера в Бога зажжется еще в сердцах тех, кто не знает о том, что Бог их так сильно любит.

0: идиотка. И почему я такой родилась? Даже в зеркало не хочу смотреть. У всех нормальные волосы, а у меня солома какая-то. А нос? Кто-то ест и не толстеет, а я только листья салата понюхаю и уже, да, когда набираю. Губы тонкие, еще эти прыщи дурацкие. Неудивительно, что все обращают на меня внимание только для того, чтобы посмеяться. Как такое полюбишь?
1: Не понимаю, почему все пытаются меня вылечить? Нет у меня никакой зависимости, я просто так расслабляюсь. Да все так делают, чем я хуже? Я что, не могу собраться с друзьями и отдохнуть? Родители, учителя, врачи постоянно пугают всякими болезнями и смертью. Но вот он я, живой и здоровый.
2: Со стороны моя жизнь выглядит очень активной. Разные проекты, поездки в другие города, участие в интересных мероприятиях. Но я ужасно одинока. Да, я знакомлюсь с новыми людьми и пытаюсь поддерживать отношения с теми, кого давно знаю, но у них у всех своя жизнь. Либо им некогда, либо они меня не понимают. Даже в огромном коллективе я чувствую себя одинокой.
3: Ненавижу эту жизнь в нищету. Учишься для того, чтобы работать, а в итоге крутишься, вертишься, считаешь каждую копейку, а хочется правильно и вкусно питаться. Ходить к хорошим врачам, покупать качественную красивую одежду, путешествовать, развиваться. Но как и где столько зарабатывать?

Согласно словарю, курсы – это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания.

0: Благ Господь к надеющимся на Него, к душе ищущей Его. Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа.
1: Ты мое 64-е море, и я позволила себе утонуть. Я погружаюсь все глубже, и вскоре не смогу без тебя вдохнуть. Я научилась дышать твоей солью, пускай жжет, но зато быстро лечит. Я забываю все раны, мозоли, я забываю, и мне все легче. Я засыпаю в твоих тихих волнах, они как объятия утешают. Я забываюсь, и мне спокойно, я забываюсь, и ничто не мешает. Ты бесконечен и непредсказуем, то тихая гладь, то шторм, а я все ищу тебя и рисую, рисую объятия твоих волн. Пожалуйста, не высыхай от боли, я не хочу покидать глубину твоих глаз. Ведь только ты, мое 64-е море, и только ты образуешь нас.

Здравствуйте! Сегодня мы поговорим с вами о Нагорной проповеди Христа. Самое известное учение Иисуса Христа, все христиане знают, это Его Нагорная проповедь. И сердцевиной этой проповеди – заповеди блаженства. Когда мы читаем эти заповеди блаженства, мы слышим там о тех людях, которые блаженны, нищие духом, кроткие, плачущие, гонимые, алчущие и жаждущие. Но слово «блаженный» сегодня в нашем современном мире приобрело другой оттенок. Какой-то человек странный, как обычно мы говорим, или неадекватный. И что же хотел сказать Иисус Христос, на самом деле, говоря о заповедях блаженства в своей Нагорной проповеди? В книге «Исход» мы впервые встречаем описание закона Божьего, десятисловия. И помимо этого, 10 заповедей звучат еще и в книге «Второзакония». И когда мы читаем закон Божий и в книге «Исход», и в книге «Второзакония», мы тогда начинаем полнее понимать смысл, почему мы должны соблюдать этот закон. Если мы обратим внимание на четвертую заповедь «Помни день субботний», то в книге «Исход» в 20 главе там идет объяснение, почему мы должны соблюдать четвертую заповедь – субботний день. Потому что Бог является Творцом, и этот день является памятью творения человечества и всего живущего на земле. Когда же мы читаем книгу «Второзаконие», пятую главу, то мы видим там другое значение соблюдения четвертой заповеди. Давайте прочитаем вместе с вами. «Второзаконие», пятая глава, 14 и 15 стих. «А день седьмой, суббота, Господу Богу твоему, не делай вон и никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни вол твой, ни осел твой, ни всякий скот твой, ни пришелец твой, который у тебя, чтобы отдохнул раб твой и раба твоя, как и ты. И помни, что ты был рабом в земле египетской, но Господь, Бог твой, вывел тебя оттуда рукою крепкую и мышцую высокую, потому и повелел тебе Господь, Бог твой,

соблюдать день субботний. Итак, мы видим с вами, что в книге Второзакония четвертая заповедь звучит уже в другом контексте. «Помни, что ты был рабом в земле египетской, и Господь вывел тебя оттуда». Поэтому четвертая заповедь в книге Второзакония звучит уже как память о освобождении израильского народа. То же самое и в отношении Нагорной проповеди Иисуса Христа. Кто читал четыре Евангелия, знает, что Нагорная проповедь Христа записана как в Евангелии от Матфея, точно так же она записана и в Евангелии от Луки. И когда мы читаем эту Нагорную проповедь в Евангелии от Матфея и Евангелии от Луки, мы видим некую разницу и есть в то же время и схожесть. Давайте посмотрим более внимательно на Нагорную проповедь в этих двух Евангелиях. И там, в двух Евангелиях, Нагорная проповедь начинается с заповедей блаженства. Помимо этого, мы читаем о том, что в Нагорной проповеди звучат и там практические наставления. Это сердцевина Нагорной проповеди. И заканчивается Нагорная проповедь притчей о том, о двух строителях, которые решили построить дом. Но есть еще и существенные различия. Когда мы обратим внимание на Нагорную проповедь, записанную у евангелиста Матфея, мы видим с вами, что эта проповедь описана на протяжении трех глав. Три главы, 5, 6 и 7 глава. Когда же мы обращаем внимание на Нагорную проповедь, записанную в Евангелии от Луки, то там всего-навсего несколько стихов в 6 главе. И некоторые исследователи пришли к такому выводу, что Иисус Христос вообще Нагорную проповедь не говорил, и евангелисты, они просто записали слова Иисуса Христа, который когда-то где-то о чем-то говорил, и свели это в одну проповедь, которая и называется в Евангелии Нагорная. На самом ли деле так? Давайте посмотрим с вами вновь на эти две Нагорные проповеди, записанные у двух евангелистов. Конечно, проповедь одна была. В Евангелии от Матфея мы читаем Нагорную проповедь Иисуса Христа, которой Он сказал ее, поднявшись на гору. Давайте прочитаем этот текст в Священном Писании. 5 глава, 1 стих. «Увидев народ, Он взошел на гору, и когда сел, приступили к Нему ученики Его». Когда же мы читаем с вами Евангелие от Луки, Иисус Христос Нагорную проповедь говорит, когда спустился с горы. Я предлагаю вам прочитать и этот стих. 6 глава Евангелия от Луки, 17 стиха. «И сойдя с ними, стал Он на ровном месте, и множество учеников Его, и много народа из всей Иудеи, и Иерусалима, и приморских мест, тирских и сидонских, которые пришли послушать Его и исцелиться от болезней своих, также и страждущие от нечистых духов и исцелялись. И весь народ искал прикасаться к Нему, потому что от Него исходила сила и исцеляла всех. И Он, возведя очи Свои на учеников Своих, говорил: «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божье». Итак, мы видим с вами кажущееся расхождение. Но не зря я привел эти два стиха из Евангелия от Матфея и Евангелия от Луки, говоря о том, что Иисус Христос Нагорную проповедь говорил не один раз. Он повторял ее в разных местах, в зависимости от того, где он находился и для какой аудитории он ее говорил. У Матфея вариант Нагорной проповеди, как мы уже заметили ранее, длиннее, чем у евангелиста Луки. И дело в том, что это

Евангелие обращено для аудитории из евреев, которые были, по словам Иисуса Христа, самоправедным народом. Я подчеркиваю это сейчас. Лука записывает Нагорную проповедь Христа, потому что он обращается к так называемым отбросам общества в глазах евреев. Это бедные люди, это женщины, это пастухи, это вдовы, это язычники, это ритуально нечистые люди, это гонимые люди. И в чем видел проблему своей аудитории евангелист Матфей? Так как он писал Иисус Христос Нагорную проповедь для аудитории из евреев, и у них проблема была в духовной нищете. Они были самоправедными. Проблема аудитории евангелиста Луки. Проблема была в физической нищете. И именно поэтому, когда мы читаем в оригинале эту Нагорную проповедь, Иисус Христос, когда обращается с заповедями блаженства, Он говорит, записанные слова в Евангелии от Матфея, 5 глава, «блаженны нищие духом», потому что Он обращается к самоправедному еврейскому народу. Когда мы же читаем Евангелие от Луки, 6 глава, 21 стих, почему-то здесь, в оригинале, я подчеркиваю, написано, Иисус Христос говорит, «блаженные нищие». Аудитория, которая слушала Иисуса Христа в этот момент, была уже другая. И он показывает, что блаженны нищие, физическую нищету испытывающие. И так Бог говорит то, в чем каждый человек действительно нуждается. Помимо этого, все заповеди блаженства начинаются как по Евангелию от Матфея, так и по Евангелию от Луки со слова «блаженны», заповеди блаженны. На греческом языке слово «блаженный» звучит как «макариус». И это слово всегда относилось к тем людям, которые в своей жизни были здоровые, благополучные, у них всегда было много денег, у них была слава, у них был почет, уважение в обществе. И этот человек, если он был состоявшимся в жизни своей, то его называли греческое слово «макариус». Изначально «макариус» относилось к пантеону древнегреческих богов, потому что им было чуждо проблемы человеческой расы. Они не болели, они не умирали, эти древнегреческие боги, они не испытывали лишений, бедствий каких-то, поэтому они были блаженные в полном смысле слова. И Иисус Христос, что интересно, когда начинает говорить Нагорную проповедь и начиная ее заповеди блаженства, обратите внимание, кто, по словам Иисуса Христа, является макариусом. Это люди, которые гонимы за правду. Это люди, которые алчут и жаждут правды. Это те люди, которые испытывают физическую нищету и нужду какую-то. А есть и те люди, которые действительно нуждаются в духовной нищете, так как они самоправедные. Очень часто мы хотим явить, как верующие люди, какую-то ложную набожность, говоря следующие слова. «Я блажен, потому что я страдаю. Я блажен, потому что я гоним». Об этом ли хотел сказать Иисус Христос в своей Нагорной проповеди? О чем постоянно спорили между собой ученики Иисуса Христа? О том, какое место они займут в Царстве Божьем, непосредственно возле Иисуса Христа, по правую или по левую сторону от Него.
Потому что в их понимании,

Они, блаженство с детских лет было воспитано и вложено в их сознание. Блаженный – это тот, который имеет уважение, почет, достаток и все необходимое в этой жизни. Но Иисус учит другому пониманию блаженства. Ты блажен, несмотря на то, что ты испытываешь нужду, что ты голоден, что ты болен, что ты гоним. Греческое общество видит человека блаженным, если у него все есть, как я сказал уже ранее. И так и поныне наше состояние блаженства, дорогие мои друзья, хотим мы этого или нет, физически зависит от нашего состояния в этом мире, от жизненных обстоятельств. А Иисус, говоря Нагорную проповедь, абсолютно изменяет понимание, кто поистине блаженный человек, кто Макариус. И истинное блаженство зависит не от жизненного успеха и процветания, а от установленных крепких взаимоотношениях со Христом. Тогда жизненное счастье приходит несмотря и даже вопреки трудным обстоятельствам. Завершает заповеди блаженства Иисус Христос двумя метафорами. Вы соль земли, и вы соль, и вы свет миру. В Евангелии от Матфея мы об этом читаем эти слова. 5 глава, 13 стих. Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? И следующий стих говорит нам о другой метафоре. «Вы свет мира, не может укрыться город, стоящий наверху горы». И когда мы читаем в этой Нагорной проповеди слова Иисуса Христа, что вы являетесь солью земли, кто является солью земли? Очень много проповедей звучит на эту тему. Кто является солью земли? Но если мы этот стих разбираем в отрыве от контекста заповеди блаженства, то изменяется и смысл всей этой метафоры. Иисус Христос завершает, я подчеркиваю, заповеди блаженства метафорой «вы соль земли». Другими словами, Макариус являются солью земли. И соль придает вкус пищи, мы знаем с вами. Пища не может изменить вкуса соли. И таким образом Иисус говорит ученикам, если вы получили дар Макариуса, вы являетесь солью земли для этого мира. Те, кто стали Макариусом, никогда не позволят обстоятельствам жизни сломить их. Нагорная проповедь заканчивается тем, что Иисус Христос завершает ее двумя притчами о двух строителях. Один, который построил дом свой на песке, другой на камне. Давайте прочитаем эти две притчи. Евангелие от Матфея, 7 глава, 24 стих. И далее. «Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает слова мои сии и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке».

пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое». Итак, мы видим с вами вот в этой притче, рассказанной Иисусом Христом, завершая свою Нагорную проповедь темой о двух строителях. И он как бы говорит, подчеркивая в конце: «Итак, всякий, кто слушает слова,

который слушает и не исполняет слово, сказанное Иисусом Христом, уподабливается другому человеку, который построил дом свой на песке. И пришли трудные обстоятельства его жизни, и дом перестал существовать. Он был разрушен. Этими двумя метафорами Иисус учит нас тому, что стабильности дома, то есть жизни человека, определяется грядущей бурей. Мы думаем, что стабильность нашей жизни зависит от того, как крепко мы стоим ногами своими в этой жизни. Но грядущая буря показывает на самом деле, насколько крепко основание нашего дома жизненного, который мы построили с вами. Таким образом, друзья мои, Нагорная проповедь Иисуса Христа учит нас тому, что истинное блаженство приходит не от жизненного успеха или процветания, а от того, насколько человек устанавливает крепкие взаимоотношения со Христом. И тогда никакие нынешние или грядущие бури не могут разрушить основание его, потому что это основание, тот камень, который положен в основу его жизни, это Иисус Христос и взаимоотношения с Ним. Люди в контексте Нагорной проповеди делятся на две категории – загнанные и призванные. Что это за категории две? Давайте послушаем. Загнанные люди действуют по принуждению обстоятельств. Они направляют все свои силы, способности на то, чтобы достичь как можно больше успехов в этом внешнем мире. У этих людей нет никогда времени для того, чтобы осмыслить, остановиться происходящее. И большинство из них не представляют себе, что является подлинная вера в Бога. Таких людей можно встретить в различных слоях общества. И среди руководителей высоких рангов, среди рядовых служащих, это могут быть ученые, спортсмены и даже служители церкви. Я подчеркиваю это. И хотя их действия обусловлены благими намерениями, они хотят много успеть и принести благо этому обществу. Такие христиане, стремясь достичь как можно больше успехов в своем поприще, они никогда не испытывают этого состояния блаженства, макариус. И вот в отличие от загнанных, есть еще другая категория – это призванные. Кто эти люди? Они всегда в состоянии правильно оценивать окружающие обстоятельства, обстановку. Они ориентируются в сложившихся обстоятельствах, потому что первое место у них отведено Богу и отношениям с Ним. И вообще не с Ним, именно у Него они черпают силы, мудрости, терпения и многое другое. И укрепляют свою веру, я хочу подчеркнуть, когда в их жизнь рано или поздно может прийти скорбь или трудные обстоятельства. Я хочу еще раз повторить эту фразу. Истинное блаженство приходит не от жизненного успеха и процветания, а от того, насколько человек устанавливает близкие взаимоотношения со Христом. Я хочу призвать всех вас на первое место поставить Иисуса Христа, заложить в основание своей жизни тот камень, которым является наш Спаситель Иисус Христос, строить свою жизнь на взаимоотношениях с Ним. И тогда, когда придут

трудные времена, грядущие бури, ничто не может сломить нас и отвернуться нас от лица сидящего на престоле. Испытал ли в своей жизни апостол Павел состояние Макариус? Что он пишет в своих посланиях, совершая служение ради спасения людей, которому призвал его Господь? Я хочу предложить вашему вниманию прочитать слова в его втором послании, 11 глава, с 25 по 27 текст. Послушай, что пишет о себе апостол Павел? Что приходилось ему испытывать? «Три раза меня били палками, однажды камнями побивали, три раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской, много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе». Вот здесь мы видим в словах апостола Павла, он перечисляет, с чем он сталкивался в своем апостольском служении, какие лишения приходилось ему претерпевать, насколько это было сложно. Но он здесь перечисляет, но не пишет, как он реагировал на все это. И я хочу прочитать вам сейчас другое послание апостола Павла, где он говорит, как он к этому относился, какой итог ко всему этому он подводит. Я предлагаю вашему вниманию прочитать послание апостола Павла Римлянам, 8 глава, 35 по 39 стих. Он задается вопросом, кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч, как написано, за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание, но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас, ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, никакая другая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе, Господе нашем. Друзья мои, мы видим, что апостол Павел показывает, ничто не может отлучить нас от любви Божьей, если основание нашей жизни – Христос. Да поможет нам Господь строить это основание. Всего доброго, до свидания.

«И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Сескиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». И сказал сидящий на престоле: «Се творю все новое». И говорит мне: «Напиши,

ибо слова сии истинны и верны, и сказал мне: совершилось. Я есмь Альфа и Омега, начало и конец. Жаждущему дам даром от источника воды живой. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном.

0: То есть одни люди говорят, что как бы перемен особых не должно быть.
1: Есть определенные периоды в жизни, когда этот вопрос особенно всплывает на поверхность. Когда мы говорим, все, с понедельника я начну свою жизнь менять. Он говорит, знаешь, Василий, говорит, сразу никаких перемен особо глобальных не произошло.
0: Дорогие друзья, мы рады вас приветствовать. Со мной в студии сегодня Василий Половинко, психолог-консультант. Василий, когда в жизни человека нужны перемены?
1: Любой человек в любой период своей жизни задает себе этот вопрос. Но, как правило, часто люди остаются только на этом вопросе, они чуть дальше не делают. Но в целом есть определенные периоды в жизни, когда этот вопрос особенно всплывает на поверхность. Ну, к примеру, это когда человек заканчивает школу, и перед ним определенно, допустим, снова открывается, вот дверь открывает эта жизнь. Он, как правило, понимает, что уже входя во взрослую жизнь, что-то нужно здесь поменять. И, как правило, тут находится рубеж между тем воспитанием, которое он получил в своей семье. Оно может быть как и положительным, так и не очень. И теперь человек понимает, у него какие-то определенные качества он в своей жизни, в любом случае, или же наклонности он унаследовал автоматически, как мы говорим с молоком матери. И у него вопрос, как ему с этим дальше жить? Мы учились в школе, вместе с одной девушкой, девочкой-одноклассницей Светланой Егоровой, она была отличницей. К большому сожалению, она сказала, говорила о том, что мои родители злоупотребляют алкоголем. И вот эта семья, которую я вижу, она меня не радует. Когда я вырасту, я обязательно стану другой. То есть я выберу другую жизнь, я выберу другой путь, я выберу человека, который в своей жизни вообще не пьет, потому что я уже насмотрелась на все это, и мне хотелось бы в жизни лучшего другого. Есть и люди, которые, категория, к сожалению, людей, которые настолько в себя впитала с детства вот то, что было, и иной раз не всегда лучшее, что они хотели бы что-то поменять, но это не получается у них. Конечно же, на протяжении всей жизни также возникает вопрос ситуации, когда ты хочешь поменять свою жизнь, когда, возможно, уже у тебя где-то возраст не тот, где-то, так скажем, может быть, ты уже года, вот, и ты смотришь на себя в зеркало и думаешь, нет, я начну следить за собой, я начну себя менять. Поэтому в нашей жизни часто бывает 1 число, 1 января, или понедельник, когда мы говорим, все, с понедельника я начну свою жизнь менять. Нет определенного конкретного момента, когда вот на самом деле в этот момент стоит задуматься. Но я дам такой совет, что желательно анализировать свою жизнь гораздо чаще, чем это мы делаем, для того, чтобы стремиться к лучшему и стремиться к тому, что сделает меня счастливым в этой жизни, сделает меня внутренне морально устойчивым человеком, который будет не только лишь радовать себя, но и радовать окружающих.
0: Вот скажи, пожалуйста, всем ли людям нужны перемены? Я тебе объясню, почему. У меня тоже пример не с детства, но со студенческих годов. И я помню, со мной учился один парень, он очень хорошо закончил колледж, потом мы вместе поступили в университет.

0: И, значит, на первом курсе он его оставляет. И когда мы с ним встретились случайно, я спросил, в чем дело, он говорит, я создал семью, устроился на работу, вот, меня все устраивает, учеба такая надоела. То есть он получил образование, которое ему было необходимо. И, в принципе, в жизни он ничего не хотел больше менять. Но и мы не можем сказать, что его жизнь какая-то была там плохая или недостаточно. То есть семья, ребенок, работа, любимый человек рядом. Вот в контексте тогда, ну, может быть, подобных ситуаций, всем ли нам нужно, чтобы происходили перемены в нашей жизни?
1: Игорь, когда мы говорим о переменах, мы должны понимать, что они распространяются в двух сферах, в двух направлениях. Перемены, которые касаются моей жизнедеятельности, каких-то, скажем, внешних моих показателей, там, статуса, положения, там, в обществе, профессии, вида деятельности. Это один момент. Работа, допустим, даже. А есть другой, еще другая сфера. Это внутренняя форма, меня, составляющая меня, из чего, скажем, состоит личность человека. Это какие у меня цели в жизни, какая у меня мотивация, какие у меня желания. И вот здесь очень важно, чтобы человек мог себя анализировать, чтобы человек мог перед собой ставить определенные цели и к ним достигать. Цели, которые будут делать его более благороднее, более добрее, более лучше. Потому что мы, как люди, мы в этом нуждаемся, по большому счету. Не всегда речь идет о том, что нужно постоянно менять свою профессию или работу. Если ты выбрал профессию, работу, она тебя устраивает, как вот в случае вот,
0: молодого человека.
1: Пожалуйста, не проблем. Но мы так устроены внутренне, что нам необходимо расти. Если мы не растем, мы останавливаемся. Как только мы останавливаемся, мы предполагаем, что мы просто остановились. Но мы начинаем постепенно сползать вниз.
0: Знаешь, у меня вот появился такой момент. Вот смотри, допустим, человек хотел бы перемен в своей жизни, но сейчас так сложили обстоятельства, что у него нет возможностей, допустим, да, финансовых. Да, он хочет расширить жилье или видит, что ему нужно сделать свой автомобиль, а нет денег починить его. Ну, то есть, знаешь, разные бывают такие обстоятельства, которые на нас влияют. И человек попадает в такое некое уныние, да, в такое состояние, из которого ему очень тяжело выходить. Ну, как вот, допустим, люди бывают без определенного места жительства, что часто рассказывают ребята, которые занимаются, что человеку бы и хотели помочь, но человек уже не хочет меняться. Вот есть ли какой-то, может быть, фактор, который поможет человеку выходить, ну, из подобных ситуаций? То есть, когда у него нет возможностей, да, со стороны изменить свою жизнь, обстоятельства, но, может быть, появляется маленькое желание? Или как, может быть, мы со стороны можем такому человеку помочь?
1: Я думаю, что всегда у нас, как у людей, которые имеют правильное понимание, так скажем, ну, или взгляд на эту жизнь, всегда есть те люди, которым мы можем либо помочь, скажем, либо можем их оставить в определенном покое. Мы можем людям стараться помогать, как ты говорил уже. Можем прикладывать определенные усилия, но не всегда человек готов меняться. В данном случае это всегда правильно подчеркнуто, это именно желание. Наличие желания способно человека изменить, к лучшему поменять. Как это желание вызвать у человека? Угу. Так, может быть, вопрос, да, поставить, если. Общаться. Возможно, чтобы он видел в тебе реальную поддержку. И самое главное, помощь для человека, это в том, чтобы его заинтересовать. Очень, мы так устроены, очень работает хорошо то, когда мы говорим людям о преимуществах перемен, к чему они могут привести. Знаешь, немало людей, хочу пример привести, я когда был на практике в городе Самара, в церкви, совершал служение помощника-служителя. Вот. И меня поразила одна женщина, которая, ну, является, так скажем, постоянной прихожанкой церкви. Она была инвалидом. И она рассказывала, я, посещая ее тоже на дому, видел, когда к ней приходили люди, чтобы ее поддержать, чтобы ее вдохновить.

0: чтобы каким-то образом скрасить ее, ну, сложности жизни. И, как правило, люди, которые уходили от нее, они говорили, что мы имели цель помочь ей, а реально она помогла нам. Потому что этот вот запал жизни, запал энергии, который есть внутри, пускай человек с ограниченными возможностями, но именно она позволила нам понять, когда у тебя есть и руки, и ноги, у тебя какое-то уныние, какая-то апатия. Она позволила понять, что на самом деле, оказывается, у меня есть то, что нет у кого-то, я могу этим дорожить, а самое главное, могу меняться, могу развиваться, могу расти. Всегда украшает человека то, когда он не довольствуется положением, которое у него есть, а он старается развиваться в лучшую сторону. Вот тут есть две крайности, два пути. Когда ты пытаешься просто возвыситься над людьми, и другой путь, когда ты растешь, и твой рост, он помогает другим людям становиться лучше. То есть твое развитие, оно обогащает вокруг тебя окружение твое, и оно делает жизнь им приятнее.
1: Василий, я знаю, что ты долгое время совершаешь пасторское служение. Вот уже из твоего опыта такой момент. В христианстве есть разные группы по поводу, насколько должны происходить в нашей жизни перемены. То есть одни люди говорят, что как бы перемен особых не должно быть. Почему? Потому что мы ожидаем Царства Божьего, да, Царства пришествия. Поэтому зачем мне в этой жизни сейчас напрягаться, там, заморачиваться с учебой, с работой? То есть ты готовишься к пришествию. А вторая группа говорит, нет, слушай, надо меняться, расти. И как Лютер говорил, если бы Христос пришел завтра, я бы сегодня посадил дерево. Вот уже из твоего опыта, из Священного Писания, как правильно? То есть Христос, он был за перемены или все-таки того, что, ну, как бы особо они не нужны? То есть вот живешь, как живи, встречаешь Царство Божие и ожидаешь.
0: Вот когда мы говорили в одной из наших тем о терпении, терпение, оно созвучно где-то с ожиданием определенным, то есть пассивная форма. Мы же говорили о том, что терпение – это всегда действие. Это определенное действие, которое ты делаешь навстречу чему-то лучшему, решая ситуацию, решая проблему и так далее. Вот очень мне нравится такая хорошая фраза, которая звучит так, что если у тебя есть проблемы, и ты их можешь решить, то тебе нет нужды беспокоиться о них. Если у тебя есть проблемы, и ты не можешь их решить, то тебе нет нужды о них беспокоиться, потому что беспокойством этим ты себе никак не поможешь. Почему-то иногда очень часто срабатывает вопрос, когда у нас ситуация, когда у нас проблемы, мы автоматически начинаем беспокоиться, переживать, думать, как в этой ситуации на самом деле быть. Когда мы говорим сейчас о переменах, то беспокойство или сложные ситуации, они призваны помогать нам задуматься, что необходимо изменить в моей жизни, чтобы быть другим. Говоря о библейском понимании этого слова, я даже не слово, как бы, а положение дел. Мне хотелось бы прочитать слова, которые записаны в книге Второзакония. И мы читаем об этом в 30 главе. И вот что мы здесь видим. «Во свидетели пред вами, призывая сегодня небо и землю, жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». Вот этот стих, который говорит нам о том, что Бог предлагает нам выбор, каким путем нам идти, каким путем нам двигаться. Мне нравится вот этот понимание Бога нашего, что Он не пытается нам навязать лучшую точку, лучшее мнение, точку зрения, а Он предлагает нам выбор. Но говорит, я тебе, конечно, лучше советую выбрать жизнь, то, что сделает тебя на самом деле счастливым. Когда мы говорим о том, что мы верующие люди, ожидаем пришествия Христа, что нам делать в этой ситуации? Я думаю, что если сегодня я счастлив, я рад, что я знаю о Христе, я готовлюсь к его приходу, то, наверное, я призван тоже этим поделиться с другими людьми. Как это возможно? Идя, работая, общаясь в коллективе, с кем ты трудишься, возможно, общаясь с соседями, знакомыми, с родственниками, потому что людям сегодня очень важно не то, во что ты веришь, а людям важно то, как ты живешь. Потому что сегодня люди устали от обещаний, от красивых, хороших

0: фраз. Когда люди сегодня видят твою жизнь, они на самом деле понимают, кто такой Бог у тебя, вот, к чему Он тебя приглашает и как ты будешь на самом деле в этой жизни действовать. У меня есть пример моего отца. Какие перемены произошли в его жизни? Очень интересный момент, тоже хотел бы о нем рассказать. Когда они познакомились с мамой только лишь, папа мой не был знаком с Богом, вообще церковь не посещал, не ходил. Мама была верующим человеком, она была христианкой. И когда они познакомились, начали встречаться, общаться, дружить даже, тут папа, увидев в маме того человека, который на самом деле стал бы для него спутницей жизни, верной, он делает ей предложение. Мама говорит ему: «Я христианка, я верующий человек, я буду ходить каждую неделю в церковь. Вот, ты со своим образом жизни, да, ты будешь ходить там к друзьям, выпивать. У нас родятся дети, если Бог нам даст детей. С кого они возьмут пример?» Папа настолько был влюблен в маму, что он как бы услышал ответ, даже отрицательный. Спустя некоторое время он пошел на второй заход и сделал второе предложение. Но мама была неуклонна в этом вопросе, потому что, хотя симпатия у нее была к этому человеку, определенные чувства, но она понимала, что жизнь семейная – это гораздо ценнее, гораздо важнее вещи, чем то, что, может быть, мы делаем там на год или на два, на всю жизнь. И она ему говорит второй раз «нет», объясняя то же самое, что сказал. Отец, увидев, что мама, она очень настойчива в этом вопросе, в своем и целеустремленно, вот, он идет в церковь. Он идет в церковь, знакомится с Богом, знакомится с Евангелием, знакомится с этой красотой, глубиной всего этого. Ну, понятно же, для него главным инициатором это же, естественно, не Бог, мотив, а именно мотив, это внутренняя мотивация, это его любимый человек. Он приходит в церковь, проходит подготовку, да, к тому, чтобы креститься в церкви, заключать завет с Богом, креститься, и через некоторое время делать предложение третий раз маме. Ну, как я уже говорю, мама и папа, значит,
1: да, понятно,
0: мама
1: уже
0: дала уже ответ положительный. Я спрашиваю отца: пап, вот смотри, вот ты сделал в своей жизни очень интересный шаг. Это перемена, которая в твоей жизни произошла. Очень серьезный, колоссальный. Ты жил до встречи с мамой совершенно по-другому. У тебя был алкоголь, у тебя были друзья, была выпивка, у тебя были там разные отношения, вот, свободные отношения. И то, что у тебя стало после знакомства с мамой и, в принципе, со всем остальным, включая Бога. Он говорит: знаешь, Василий, говорит, сразу никаких перемен особо глобальных не произошло. Спустя 3 года, после того, когда я крестился, только через 3 года я осознал, кто такой Бог и что Он сделал ради меня. Хотя я об этом слышал раньше, но вот через 3 года после крещения уже мы поженились, уже родился ты. Только тогда я понял, кто такой Бог. И говорю: пап, ты не пожалел о том, что ты принял такое решение? Уже отец с Богом, в Боге, там, да, в церкви, он уже 43 года. Он говорит: у меня даже не было такой мысли. Я рад, что я нашел в себе силы, это очень важный момент, нашел в себе силы преодолеть этот путь, который, конечно, где-то, может быть, тяготил меня к чему-то своему, прелестям, удовольствиям. Но именно эти силы, которые с Божьей помощью я нашел в себе, они сделали мою жизнь счастливой. Они подарили мне любимого человека, мою жену. Они подарили мне 2 детей. Ну, меня и еще моя сестра Наталья. Он говорит: я счастлив, потому что многие те, с кем мы вчера еще пили, их уже нет, они уже в земле сырой есть. В земле сырой. Но благодаря правильным переменам, правильному выбору, который я сделал с Божьей помощью, благодаря моей супруге, я счастлив, я рад.
1: Василий, спасибо тебе за очень интересную и познавательную историю. Дорогие друзья, помните, что перемены – это реальность, и не бойтесь их в жизни. Пожалуйста, поделитесь, какие у вас были перемены и что они вам принесли. Всего вам доброго.

0: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
1: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
2: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
3: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
4: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
5: Ныне же мир и покой вам оставляю. Дарю вам мой мир, какого на земле никто вам не даст. Пусть не тревожится сердце ваше, пусть не страшится.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады вновь приветствовать вас в гостях у телекомпании «Три ангела». Бывали ли вы в таких жизненных ситуациях, когда казалось, что выхода больше нет, и остается надеяться только на чудо? Сегодня у нас в гостях педагог с 30-летним стажем. Мама, бабушка и просто замечательная, обаятельная и добрая женщина Нелли Пашинян. Здравствуйте, Нелли.
1: Здравствуйте.
0: Нелли, я знаю, что у вас в жизни были трудные жизненные обстоятельства, и вы с ними успешно справились. Об этом, я думаю, вы сегодня нам расскажете. А сначала давайте с вами познакомимся.
1: Давай.
0: Расскажите, пожалуйста, о себе.
1: Если начать с самых-самых истоков, то я родилась в Армении. Я по национальности армянка, у меня армянские корни. Вот. Родилась и выросла там, и даже вышла замуж там. Вот. Родилась я в семье педагогов, но не по образованию, а по призванию, в особенности папа. Папа у меня закончил политехнический университет, но по призванию он был педагогом. И получилось так, что он стал руководителем. Тогда были такие особо сложные образовательные учреждения, назывались они профессионально-техническими училищами.
0: То есть он преподавал в училище?
1: Да, он преподавал там и плюс ко всему и администрировал. Был заместителем директора много-много лет. И вот я выросла вот в такой атмосфере, когда папа работал со сложными подростками, с юношами, с девушками. И, скорее всего, вот оттуда начался мой путь.
0: А мама?
1: А мама у меня, она очень интересный человек. Она прекрасно рисовала всю жизнь, прекрасно чувствует всю эту красоту художника. Но получилось так, что не удалось ей получить образование. Но все равно, когда есть дар, он где-то обязательно дает свои ростки. И мама ушла именно в русло моделирования. Она замечательная швея, вышивает, шьет, моделирует и преподавала моделирование в техникуме.
0: То есть у вас были родители, которые преподавали в техникуме, и они обладали великолепным даром, творческим даром художника. И также такие знания у вас...
1: Да.
0: От папы достались, да?
1: Да, да, да. То есть я почему начала с этого, что не всегда дипломы, образование соответствуют дарам. И когда у человека есть дар и есть возможности его реализовать, что произошло и в моей жизни, то он обязательно это сделает при определенных условиях, потому что у каждого человека есть свой путь.
0: Нелли, а вот расскажите, пожалуйста, вот вы с детства мечтали стать педагогом, глядя на родителей, или у вас это как-то была просто мечта, или вы решили продолжить их путь?
1: Ну, если говорить о мечтах о детстве, потому что обычно ребенок, когда вырастает, он о чем-то мечтает. Я очень много лет мечтала стать киоскером. Я когда видела, что сидит женщина в киоске, вокруг нее много журналов, литературы, мне так хотелось туда сесть. И когда я рассказывала папе о своей мечте, он на меня смотрел, улыбался и говорил: «Ну, посмотрим». Вот. На самом деле, вот, наверное, окружение именно вот литературой, книгами, это меня очень влекло, и, наверное, вот это такая была мечта, причем много лет, и все на меня смотрели, умилялись и молчали. Ну, думают, наверное, вырастет, посмотрим, кем она там станет, а вот мечта стать педагогом, она не совсем мечта, это, скорее всего, было волей Божьей. Вот. Почему? Потому что... Ну, пройдя вот путь именно вот от школы до окончания школы, я перенесла очень много интересных таких трансформаций от любви до ненависти и наоборот. То есть вначале я очень полюбила школу, полюбила первую учительницу. Кстати, она, наверное, первый мой человек в жизни, педагог, именно вот вне семьи, которая... Очень-очень мне помогла до сих пор лицо, манеры, голос у меня до сих пор вот в памяти остались.
0: Надо же, отпечаток такой.
1: Да, такой отпечаток. И вот Лариса Иосифовна ее звали. И вот от нее у меня такая любовь была, да, вот к школе, к учебе. Почему я говорю, все в личности. То есть я полюбила все, что она мне говорила, и все, что она мне преподавала. И вот после такой большой любви я попадаю в среднее звено, в пятый класс. И встречаю там человека, который просто разрушил весь мой мир вот этой любви к учению. То есть это был учитель математики, которая, ну, практически сломала меня конкретно. То есть девочка такая отличница, пришла, такая хочет учиться, и вдруг ей говорят, что она вообще ничего не понимает. Угу. У доски я начала очень теряться, я ощущала себя полной просто глупой и непонимающей личностью. То есть вот абсолютно вот другой человек. И получилось даже так, что в каком-то классе, где-то в шестом, наверное, или в седьмом, у меня после вот того, что вот успешно училась, у меня вдруг появляется двойка в четверти.
0: Да, я вас понимаю.
1: Да. Ну, представьте, да, для моих родителей и для меня это было нечто очень-очень болезненное, да. Не буду вдаваться в подробности, скажу только, что каждый человек, который встречается на нашем пути, это учитель. Угу. Это учитель, это не зависит от того, хорошо человек к тебе относится, плохо, каждый учитель. И вот эта женщина научила меня вот сейчас, даже в дальнейшем, смотреть на ребенка другими глазами, угу. Что мое отношение к ребенку может его сломать, может сделать из него просто никчемного человека и наоборот. Вот. Конечно, родители оказались мудрее, чем ситуация. И они поменяли учреждение. И, угу. Но все равно после всего этого, вот того, что я эти годы переживала, у меня страх к предмету математика остался до сих пор.
0: Угу. Понятно. Вот. То есть вы поменяли школу.
1: Да, и все пошло как по маслу.
0: То есть там вы встретились с такими же учителями?
1: Да, это та же учительница математики, которая потом преподавала мне. Она очень удивлялась, что у меня были неудачи в этом предмете. Она говорила, ты все понимаешь. То есть
0: очень многое зависит.
1: Очень много зависит от атмосферы и от человека. Когда ты стоишь у доски, и у тебя просто страх убивает все, что в тебе есть. То есть все знания, все твои... Абсолютно все твои навыки, умения, все теряется.
0: Угу. То есть это были ваши такие первые сложные трудности, которые вы преодолели
1: такие,
0: в жизни, которые помогли вам потом перерасти в положительный опыт и знать, как работать с детьми. Ну а скажите, пожалуйста, вы уже с детства были вот верующим там человеком? Семья как у вас вообще?
1: Ну, у нас в Армении есть церковь, христианская, апостольская церковь, да? Первоапостольская. Uh-huh. И моя бабушка, мамина мама, была глубоко верующим человеком. У нее было много-много внуков, вот, в том числе и я с братом. И она каждый год летом, когда мы собирались вместе, она нас брала, и там у нас есть такой город Эчмиадзин, это как называют маленький Иерусалим, вот, и там много церквей. Древних церквей христианских, и она нас как бы водила на паломничество. И от одной церкви к другой, от одной к другой. Была жара, я очень хорошо помню, у бабушки всегда было что поесть в какой-то вот котомочке у нее. Вот мы отдыхали, пили водичку и шли дальше. То есть это вот я помню очень хорошо. И вот этот трепет именно вот к Богу, к тому, что христианство потерпело очень много разных испытаний, как эти... она все рассказывала, как эти церкви строились, как были они гонимы и так далее. И мне вот это вот впечатляло меня. И, кстати, я хочу сказать, что вот мы до сих пор все очень дружно привязаны друг к другу, вот все внуки моей бабушки. Вот, и я вижу, ну, мы уже взрослые люди, я вижу какое-то

0: лет оставил в жизни каждого из нас. То есть вот совесть, не навредить людям, ну, как бы такие вот определенные моменты все равно вот в каждой семье из наших вот родственников сохранились. То есть бабушка очень хорошо посеяла семена.
1: Вот этой вот любовью, да?
0: Да. Она очень совестливая была, очень трепетно относилась к чувствам человека, к Богу, к молитве. То есть вот это вот она вкладывала в нас.
1: То есть своим примером показала.
0: Да.
1: А расскажите, как дальше вот сложилась в этом плане ваша судьба? Как вот вы пришли ко Христу и как вот ваше служение стало это преподавание?
0: Ну, на самом деле, я вот сколько я себя помню, вот именно то, что есть Бог, и что можно к Нему обратиться, то есть, опять же, благодаря бабушке это было, и что можно помолиться, можно уединиться, поплакать вместе с Ним, порадоваться, да, быть благодарным тому, что есть у тебя. То есть это вот тоже выживать и в скудости, и в изобилии. То есть вот это вот все было заложено где-то вот, вот в детстве. А в церковь ходить, я всегда ходила в церковь, даже в советские тогда времена, бабушка всегда нас водила, и это был такой трепет, такое отношение вот именно к Богу, к Его дому. А когда я переехала в Россию, это уже дальше идет отдельная история, я начала искать церковь, где, вот как ее найти. И так как тут православные в основном, да, церкви, и город, в котором я живу, тоже православная церковь, я, естественно, куда я ринулась, да, сразу в православную церковь. И, ну, очень она отличается от апостольской, ну, я думаю, ну, это же христианская церковь, я же туда приду, и я же там же буду так же благоговейно, ну, говорить и с Богом, и понимать Его. И моя соседка, она, узнав о моем желании, о моей любви к Богу, к церкви, она говорит: давай сделаем так. Ты попостишься, потом мы с тобой пойдем принимать причастие. Вот. А я вообще в первый раз, ну, принимала причастие вот именно в православной церкви, потому что оно очень отличается. Я так обрадовалась, думаю, да, конечно, я буду поститься, мы пойдем принимать причастие. Вот мы, значит, я готовилась к этому очень серьезно, меня вот соседка наша направляла, как это сделать и так далее. И вдруг наступил тот день, когда нам надо прийти в церковь. Я прихожу в церковь, захожу. Для меня все настолько, ну, не то что незнакомо, абсолютно вот, ну, абсолютно незнакомо. Я захожу туда, вот, и вижу, что идет народ. Первый раз я такое видела, к священнослужителю, значит, подходит, что-то он им шепчет, что-то они ему рассказывают, и, значит, потихоньку проходит к причастию. Ну, встала в ряд, иду, подхожу к священнику, он мне так говорит мне: крещена? Я говорю: да. Ну, в детстве при армянской церкви меня крестили. Я говорю: да. Назови имя своего, по-моему, вот, чтобы не ошибиться, ангела-хранителя, что ли, вот как бы при крещении, которое давали. Я на него смотрю, говорю: нет у меня такого имени. Он говорит: как? И знаете, он так вот даже рассердился чуть-чуть. И он говорит: как тебя зовут? Я говорю: Нелли. Нет такого имени. Тебе должны были дать другое имя. Ну и, в общем, он так тоже, я вспомнила своего учителя по математике.
1: То есть уже опыт был.
0: Как-то вот напряжение такое между нами. А народ-то смотрит, потому что это все в открытую происходит. И он мне говорит: я не могу тебе грехи отпустить. Ты должна креститься в православной церкви. Вы представляете, что со мной произошло? То есть, как говорится, все направо, а ты идешь, значит, налево. Я на него смотрю, думаю: ну как? Я так готовилась. Я христианка, я ему просто говорю об этом. Придешь в следующее воскресенье, мы тебя, значит, крестим в нашей церкви, потом... И, в общем, он рассказывает, а у меня гул, знаете, такой в голове стоит, и волнение, и страх, и стыд в то же время, да, потому что на тебя все смотрят. Я отхожу под купол, прям вот такой большой-большой был, очень хорошо помню это состояние свое, рыдаю, просто стою под этим куполом, рыдаю. И вот как будто из-под купола такой, знаете, внутренний голос или голос Бога: я тебе давно отпустил твои грехи, иди с миром. Вот, знаете, такой вот, и такой мир, так хорошо,
1: как
0: я выхожу, как елей, да, и такое очищение, ничего не нужно. Я ушла как будто я вылетела оттуда. Знаете, как полет такой был. Вот. И я ему тоже благодарна, потому что это было перенаправление.
1: Угу.
0: Вот. Ну, через определенное время, опять же, переживания, хочется все-таки быть с Богом. Стук в дверь. Я открываю дверь. Там стоит приятная молодая женщина с Библией в руках и говорит: «А вы не хотели бы изучать Библию?» Я сразу: «Да, я хочу!» Вот так у меня начался путь именно вот к живому Богу, к Богу, который действительно открылся мне во многих своих гранях.
1: Нелли, а расскажите, пожалуйста, вот как продолжался путь и как вот вы переехали в Россию? Тоже там наверняка были какие-то сложности. Как вы справились?
0: Ну, во-первых, мы пережили землетрясение. Это был 1988 год. У меня родилась дочка. Да. И ей было 20 дней, когда произошло это страшное землетрясение в Армении. И, конечно, мы попали в очень тупиковые ситуации, когда человек остается без крова, без абсолютно без теплой воды, без средств, просто остается вот так вот остался и рад, что он жив. Вот. И это было тоже таким, знаете, уроком для всех нас. Во-первых, уроком обращения к Богу, потому что взмолились все, искали Бога все и радовались всему, вот жив и хорошо, вот, что тебя окружает. Есть на сегодня что-то поесть, там, в гараже, на улице, ребенку 20 дней. Ну, как бы с современным взглядом, если на все на это посмотреть, это ужасные обстоятельства. Но если посмотреть глазами Бога, то это те обстоятельства, когда я сохранил тебе жизнь, живи дальше. Да? Вот. И мы начали бороться, жить дальше. Как жить дальше? Потеряли многие работу, потеряли многие кров. И в таких условиях это были очень суровые годы, нереально суровые годы для каждой семьи, не только для меня. Мы выживали, мы поддерживали друг друга, мы по вечерам читали Библию. Просто открывали. Детская Библия у меня была. Потом у меня родился второй сын в 90-м году. И я помню, что я с детьми, было холодно, не было отопления, не было электричества. Очень много всего было. Но у меня дети до сих пор помнят. Мам, помнишь, когда мы под одеялко залезали, зажигали свечку вечером и читали детскую Библию. Как-то вот чудом это происходило таким, знаете. Вот, как будто ты находишься под таким покровом,
1: Под куполом,
0: который не даст тебе погибнуть, не даст тебе упасть. Вот. И вот за эти годы, опять же, да, мы, и я, и дети, и все те, кто переживал эти годы, мы понимали только то, что все в руках Божьих. Все это накопительство, все эти квартиры шикарные, все ушло. Понимаете, все куда-то ушло. Оно, да, возрождалось, до сих пор возрождается, возобновлялось. Но ценности... Вот именно вот человеческие ценности, они приняли другой окрас, абсолютно другой окрас. Вот. И когда мы вырастили детей, уже дочке было 6 лет, надо было думать об образовании в таких условиях. То есть мы росли в таких условиях. Безработица, все, вот, понимаете,
1: кризис.
0: Ну, Бог находил возможности помогать нам. Вот. Но кризис был вот на протяжении вот всех этих лет. Ну, представьте, 88-й год, и вот ей уже 6 лет, а все продолжается так же. И девочка моя пошла в первый класс, там отапливали пока, класс, и пока вот это тепло распространится по классу, детки сидели в куртках, все холодно. На тот момент муж остался тоже без работы, все время что-то делал, искал, как и все. Да, добывал.
1: Да, в то время.
0: Вот. И вот они решили с другом выехать в Россию. Просто выехать, потому что и в моей семье, да, и в семье супруга образование было на первом месте. На первом, чтобы детям дать хорошее образование.
1: Ну да, вот. У вас ведь такой пример был.
0: Да, потому что у меня и свекровь была учителем русского языка и литературы. То есть такой вот у нас был тандем с ней. Вот, и мы решили, хорошо, едем. Вот, выезжает супруг в Россию, получается так, что они тут устраиваются, и нас две семьи, до сих пор мы дружим очень.

0: выезжают, дети у нас одного и того же возраста выезжают в Россию жить. Вот, вот так мы приехали в Россию, так мы попали сюда.
1: Я с вами полностью согласна. Я понимаю, у меня мама тоже пережила землетрясение, и я знаю, что когда люди сталкиваются со смертью глаза в глаза, меняется полностью

0: сами не выходили из ситуации.
1: Угу.
0: Везде Бог вел своей невидимой рукой. И когда я сейчас оглядываюсь назад, вот у меня все время до сего места довел меня Господь. До сего места довел меня Господь. Вот эта красная линия, что Он сделал все, чтобы мы оказались здесь и сейчас на этом месте. Что будет дальше, опять в Его руках. И получилось так, что мы, переезжая в Россию, опять ищем школу. Это был город Новомосковск, Тульская область. Девочка моя уже закончила там первый класс. Кое-как мы это вот завершили этот год.
1: Да.
0: Сыночку 6 лет. И вдруг по знакомым ищут там все. Незнакомый город, страна. У меня русское образование, то есть школу я закончила в Армении, тоже русскую, и институт у меня. То есть я русскоязычная.
1: А на кого вы учились?
0: Я училась в институте, я сначала поступила, опять же, про математику, да, поступила дошкольный педагог-психолог. Почему? Потому что там не было экзамена по математике.
1: Понятно.
0: Куда легче поступить, это был Ереванский педагогический университет. Вот, меня все, давай на учителя начальных классов, нет, там математика. Хотя я закончила школу с отличием.
1: Но этот пример, да, понимаю.
0: Ну, это тоже был путь, который мне нужно было пройти, это образование, да, потому что оно мне очень сейчас пригодилось. И вот мы нашли школу. Как потом оказалось, это была одна из лучших школ, наверное, лучшая школа города Новомосковска. Школа-сад, такая, знаете, единственная в своем экземпляре. Она очень... очень прекрасная была. И через знакомых мы приходим в эту школу. Я и моя подруга со своими детьми, естественно, семьями, устраиваемся в эту школу, детей устраиваем в эту школу. Мы на тот момент не понимаем, что мы попали в одну из лучших школ. Вот, просто был директор этой школы, значит, нашли знакомые, и как бы она нас приняла. Попадают наши дети в эту школу, школа-сад, школа полного дня. Вот сейчас это самый, знаете, такой конек школы-сады. А на тот момент это была единственная в области, может быть, даже где-то в Москве они были такие школы, но в Тульской области она была единственная. Вот. И мой ребенок попадает к одной из лучших учительниц вот, начальных классов. До сих пор, опять же, это стало потом моей наставницей Нина Яковлевна и директор. Директор Тамара Андреевна, которая меня многому научила. Отдаю я ребенка в школу, и через абсолютно короткий промежуток времени мы узнаем, что там нужен воспитатель продленного дня. И я прибегаю туда к ней, говорю, знаете, у меня образование педагогическое, она так смотрит, диплом. Да вы что? Она так обрадовалась, сразу берет меня на работу. И сразу она начинает меня переучивать на учителя начальных классов. Просто сподвигает меня. Давай переквалифицируйся. Давай, ты сможешь. У меня такой страх нет. Давай, ты сможешь. И вы знаете, я так благодарна этим людям, этим двум прекрасным педагогам и женщинам, которые вот так взяли меня и повели. 17 лет я с ними проработала. Рука об руку, бок о бок. Мои дети выросли у них на глазах. Обе они были учителями. Одна была учителем моей дочери, вторая учителем моего сына. И вот эта система, которую они мне показали, система вне оценок, система комфорта ребенка в школе, система ребенок во главе, знаете, эта система просто вжилась в меня, и я ее веду дальше. Школу закрыли, к сожалению. Такие школы вызывают зависть, вызывают непонимание. Но выпускники этой школы, до сих пор мы с ними в тесных связях, очень успешные, очень замечательные дети. И у меня есть опыт, который показывает, что этот метод действует.
1: Дорогие друзья, я напоминаю вам о том, что у нас сегодня в гостях педагог, мама, бабушка и просто замечательный человек Нелли Пашинян. Нелли, вот мы дошли до такого пикового момента в вашей жизни, где уже прослеживается, что Бог просто вас великолепно, волшебным своим образом вел. Я так понимаю, что к этому моменту вы уже были, познакомились с Богом лично, да, так скажем, слышали Его голос. Расскажите, как вот продолжалась дальше ваша педагогическая деятельность?

0: Как вообще складывались ваши отношения с детьми?
1: Я чуть раньше рассказала о том, что ко мне в дверь постучались.
0: Да, да.
1: Вот. И на тот момент тоже был кризис. Угу. Конечно, мы уже устроились, я уже работала, дети вырастали, это был ранний подростковый возраст. И было очень сложно в плане семейных обстоятельств. Вот. Не буду вдаваться в подробности, но наступил еще один жесткий кризис в моей жизни. Когда любимая работа, когда замечательный коллектив, любимая церковь, куда я хожу, когда все складывалось, казалось бы, хорошо, опять мой мир рушится. Угу. Причем рушится так, что я опять теряюсь, и я опять не знаю, куда девать себя со своими переживаниями. Вот. И получилось так, что поддержка именно церкви, людей, которых я там знала, да, и до сих пор мы очень дружим, но московская община — это одна из моих, наверное, самая любимая община моя, как я всегда об этом говорю, вот, и плюс школа, любимая работа, но, естественно, я начала искать еще, чем, как поддержать, как бы, детей, подрабатывать, потому что на учительскую зарплату поднимать детей сложно. И вот мои дети шли как раз к выпуску. Это, опять же, несколько лет продлевалось. Вот этот кризис очень долгий был. И просто один случай из жизни, как Бог все равно не отступал и вел. Обычный простой случай, но который оставил след такой яркий. У меня дочка заканчивала школу с золотой медалью. И сразу скажу, что это не было целью, ни моей целью, никто ее не заставлял, просто ребенок учился. Учился, хотел, вот, и шел. И к тому моменту она тоже очень была в близких отношениях с Богом. И один из наших наставников сказал ей: «Тома, ты знаешь, такие девочки, как ты, прославляют им имя Божье, иди дальше». И вот она такая вся воодушевленная, она тоже проходила все эти испытания. Дома был кромешный ад, но мы выходили и шли каждый по своей стезе. И вот сидим как-то вечером, уже подходит к выпускному, все девочки готовятся, все что-то покупают, все. Она говорит: «Мам, у меня платья нет, а я так хочу». И она описывает платье, какое она хотела бы. Знаете, у меня внутри просто такое поднялось: ну почему, она же достойна, а мы не можем себе позволить, ну нет таких возможностей. Не буду, опять же, долго об этом рассказывать. Звонок. Моя знакомая, прекрасная женщина, звонит и говорит: «Слушай, у меня есть соседка, она вот спрашивала, нет ли у тебя девочек знакомых выпускниц, у нас дома просто платье висит, я бы отдала, пусть ребенок порадуется». Я говорю: «Приноси». И она приносит платье в таком футляре, открывается платье, цвет такой, какой хотела моя дочь, модель. Все, понимаете, вот полная комплектация. Мы так друг на друга посмотрели, а Тома говорит: «Мам, а ты знаешь, я об этом буду рассказывать всю жизнь». Это такой был опыт. Вопрос не в платье, вы же понимаете. Конечно. А вопрос в том, что Бог иногда делает такие подарки, о которых мы даже мечтать не смеем. Ну, помечтали и отложили. Вот. И вот эта вот жизненная линия, что Он всегда рядом, Он всегда с нами, Он всегда нас ведет. Мы, как бы, мои дети все это прослеживали, мы эти опыты, у нас очень много опытов, как Бог просто на подносе некоторые вещи просто приносил и отдавал, вот возьми. Но самое главное, вот и в моей рабочей деятельности, и в жизни моих детей, это... Я всегда им говорила: вы знаете, не обижать Бога и людей. Вот ценности — Бог и люди. А все остальное приложится. До сего места довел нас Господь, и дальше Он поведет. Вот. Поэтому, когда люди опускают руки, когда говорят, что что-то не получается, чего-то у нас как-то не клеится, я всегда смотрю и говорю: все в руках Божьих. Он не даст испытаний выше сил. Он не даст вам, если у вас есть какая-то миссия, если у вас есть какая-то профессия, Он не даст вам отступить, если вы идете за Ним. И так происходит с каждым из нас.
2: То есть
1: если мы слушаем, если мы доверяем.
2: Да, доверяем Христу.
0: А вот вы

0: говорите про любовь, про вот это уважение, чувствуется, как вы говорите. Вот скажите, как вот вы смогли не только себя напитать, но и детям вложить вот эту вот любовь и уважение? Как вы смогли развить эти качества?
1: Ну, скорее всего, это, наверное, тоже, опять же, я получила от отца, от семьи, от бабушки, от мамы, ну, от всех, кто меня окружал. Вот. Вокруг меня всегда были очень замечательные люди. Вот, поэтому вот эта подпитка, я даже недавно вспоминала опять папу, я понимаю, что у сильных и поддерживающих пап, у любящих пап вырастают сильные девочки. Когда ребенка наказывают, почему я сейчас именно работаю над этим, да, у меня сейчас очень интенсивно идет работа. Я создала проект, который именно пожалуйста. Для детей, семицветная педагогика, но он не только для детей. Он для детей, для родителей, для педагогов. В центре всего стоит Бог. И если не напитать ребенка в детстве вот той любовью, какую нам Бог показывает, да, любовь Бога к человеку, она же абсолютно безусловная. Ты мой.
0: Да.
1: И все. И этим все сказано. И только от человека зависит, да, вот он будет рядом со своим отцом или не будет. Но маленький ребенок, он еще совсем маленький, у него нет опыта вот именно вот выбирать, поэтому его нужно напитать эту духовную ось, и эта подпитка идет и в семье, и в школе, и везде. И когда мы говорим о том, что каким он вырастет, мы не знаем, каким он вырастет, но мы знаем, что семена посеяны. Вот это самое важное, да, вот что я посею, да, а дальше не моя забота, дальше забота Бога. Вот именно об этом я говорю и своим детям, и своим подопечным. Я очень люблю свою работу, очень люблю школу.
0: А расскажите, пожалуйста, поподробнее вот о школе, о вашей программе. Это интересно, потому что это очень большая редкость.
1: Да. Ну, опять же, чудесным образом Господь после Новомосковска переместил меня в Заокский, потому что это он меня переместил. Вот. Закрывалась наша школа в Новомосковске, оставался год, и директриса моя вызвала меня и говорит: слушай, больше всего переживаю за тебя, у тебя же субботы. Куда ты пойдешь? И звонок опять. И мы вас приглашаем работать в Заокскую христианскую школу. Опять же, это был испытательный срок для меня. Выбор, ехать, не ехать. На тот момент дочка уже была замужем в том же Заокском. И, конечно, приоритет был, что да, ехать. Я приезжаю туда, в Заокскую христианскую школу. И понимаю, что действительно здесь другая немножко атмосфера, и здесь тоже нужно работать. И тут я задаю вопросы Богу: Господи, для чего ты меня сюда привез? Расскажи, что мне делать? Потому что очень много, много вопросов к образованию, много вопросов вообще к методам. И Бог устроил встречу, благодаря Изаукской школе, тоже с академиком Шалом Александровичем Амонашвили. Это была встреча жизни, наверное, моей такая, знаете, кардинально поменяла всю мою педагогическую деятельность и мышление, и направление. И благодаря этой встрече, благодаря учебе, благодаря общению с этим замечательным человеком, я поняла, что педагогика имеет четвертую грань, духовную. И даже в школе надо говорить об этом, что без Бога никакой учитель, никакой родитель не справится. Вот Амонашвили мне просто... Я знала об этом, но оно как-то, знаете... Ну, я верующий человек, естественно, я понимаю. Но чтобы об этом говорить людям, чтобы об этом рассказывать педагогам, об этом четвертом измерении, да, как-то я думала, ну как я об этом... Я могу это делать с верой, но говорить о том, что действуйте именно так... Вот. И он дал мне крылья, дал мне смелость. Потом я написала свой проект «Семицветную педагогику», которая сейчас работает, ну, скажем так, она такая еще маленькая, неоперившаяся, эта педагогика. Но Шалом Александрович благословил, ему очень понравилось. Я работаю с родителями, работаю с молодыми педагогами, которые создают свои школы. Есть уже такой

0: такой опыт. Угу. И, конечно, постоянно работаю над собой.
1: Да, это очень важно.
0: Это нельзя отпускать, вот, потому что если ты не развиваешься, то ты и развивать не можешь.
1: Нелли, столько всего пережить и остаться таким человеком. Тем более вы такой новатор, вы открыли, да, свою программу, создали. Да. Расскажите немножечко, пожалуйста, о ней. Что это за программа?
0: На самом деле я ее не открывала. Почему? Потому что, опять же, повторю слова Шалва Александровича Монашвили, он говорит, я тоже не открывал. Сама классическая педагогика, классика, она зиждется на великих педагогах, которые были на протяжении всей жизни человечества. Да? И классическая педагогика, она начинается со Христа. То есть Христос — это первый учитель, который учил как бы, людей очень многим вещам. И гуманная педагогика Шалва Александровича Монашвили, чем она меня привлекла? Что, если, например, взять только воспитание, да, есть три важных фактора, которые влияют на ребенка. Ну, это генетика, вот, это среда, спонтанная среда, то есть кто его окружает, телевизор, компьютер и так далее, и так далее. Вот. И, конечно же, это семья, школа, то есть это формирующая среда. И любой как бы, педагог знает вот то, что есть такое вот три таких аспекта. А Шалва Александрович еще добавил четвертый духовность, что ребенок дан от Бога, а вы учителя света. И он все время спрашивал: а вы хотите быть учителем света? Приводил в пример Христа. Иисус - это учитель света. Не становитесь учителями, пока хорошо не подумаете. То есть он, как бы, чем меня вот именно зацепила его педагогика? Это человек, который отказался от своей диссертации публично в советское время, прочитав Библию. И, конечно же, вот эта гуманная педагогика — это педагогика многогранности, и в центре нее стоит ребенок. Вокруг ребенка родители, данные ребенку, учителя, которые даются ребенку. И что я сделаю для того, чтобы миссия ребенка была в этом мире выполнена, чтобы не сломать этого ребенка? То есть вся гуманная педагогика, вот вся эта наука, она создана для того, чтобы мы созидали будущее, чтобы наше поколение, которое растет, вот которое сейчас перед нашими глазами, стало человеколюбимым, любивым, стало поколением, которое любит других и Бога. То есть не предмет мертвый, сухой приносим. Он даже говорит: не говорите, что я предметник. Это как обзывательство. Вы учитель света. Учитель, несущий свет. А школа — это скалы, это лестница. Вот я ступенька, я учитель. Вот ребенок поднялся на мою ступеньку. Дальше я его сподвиг, дальше он пошел. То есть школа — это ступенька, где ребенок поднимается от одного учителя света к другому. И в конце концов, формируя вот такого ребенка, мы формируем общество. Но нужно работать со всеми, с учителями, с родителями и с ребенком. То есть я один в поле не воин.
1: Я благодарю вас, Нелли, за ваш опыт, которым вы поделились. Последний у меня к вам такой вопрос. Скажите, пожалуйста, что вам помогает в жизни оставаться такой же успешной, такой же доброй женщиной, какой вы являетесь?
0: Ну, я сразу скажу, что я не настолько идеальна, как вы меня описываете. У меня есть свои недостатки, но мне помогает Бог и люди, которые меня окружают.
1: Спасибо большое, Нелли. Спасибо и вам, дорогие друзья, что смотрели и были с нами в гостях у телекомпании «Три ангела». Всего вам доброго. До свидания.

0: пусть не исходит из ваших уст никакое худое слово, но только доброе, какое нужно для назидания других, какое приносило бы благословение слушающим.
1: Я очень благодарна за то, что Бог дал эту ситуацию.
2: В каком-то смысле перевернула и

0: жизнь.
1: Хочу, чтобы цели ставил все-таки Бог в моей жизни, а не я сама.
0: А Бог открылся вот для меня как друг.
2: Я хотел бы рассказать один опыт, который произошел однажды со мной, и он поразил меня, потому что позволил мне увидеть меня самого. Однажды, когда я работал за компьютером, и я увидел один ролик, который приглашал пройти тест на внимательность. И он мне привлек внимание, потому что на картинке была команда баскетболистов, там было 5 человек, у них был мяч в руках. И задание было следующее. Нужно было посчитать, сколько раз они передают мяч друг другу. Я долгое время занимался баскетболом, поэтому я понял, что меня здесь не обмануть, что этот тест я пройду. И я нажал на кнопку «Пуск», вот, и начал считать. Они передавали мяч друг другу. И я считал, они там делали разные финты, там что-то еще, но для меня это не было проблемой. И когда ролик закончился, я знал, что они передали мяч 8 раз. Вот. И когда голос за кадром спросил, сколько у вас получилось, какое число, количество передач, я так про себя сказал 8. Голос за кадром сказал, правильный ответ 8. И я с чувством глубокого удовлетворения подумал, ну еще бы, меня бы еще обманули. И тут голос за кадром, он задает следующий вопрос. Заметили ли вы человека в шкуре медведя, который ходил посреди игроков? И вот тут у меня была серьезная пауза. Я думал, какой человек, какая шкура медведя? И я поставил ролик еще раз, вот, и увидел, что в середине этого сюжета в кадр входит человек, одетый в шкуру медведя, и начинает ходить между этими людьми. Я просто был потрясен, потому что я его не видел. Я был увлечен настолько вот этими передачами мяча, сколько там они передавали, что я просто не заметил человека, который, не стесняясь, ходил между игроками, и я его не заметил. И вы знаете, мне кажется, у многих людей в жизни такое происходит. Мы идем по жизни, и нам кажется, что мы все видим. Все видим. В Священном Писании, в Библии, «Я человек верующий», там записаны такие слова о том, что ты думаешь, что ты зрячий, а по-настоящему ты слепой. И в Библии часто предлагается купить мазь для того, чтобы помазать глаза, чтобы прозреть. И я не понимал эти тексты, но сегодня я понимаю, что мы вроде бы здоровые, вроде бы зрячие, но такие элементарные вещи, которые происходят вокруг нас, они могут происходить в нашей семье, они могут происходить на моей работе. Мы их просто не замечаем. Как часто, когда ты едешь на машине зимой, стоит остановка, и там стоят люди, которые ждут автобуса. Я живу за городом, и поэтому вот эта остановка, она находится на краю города, и там стоят люди, они точно едут в моем направлении. Я точно знаю даже, куда они едут примерно. И что стоит мне остановиться, открыть дверь свою и сказать, садитесь, я вас подвезу. По времени это ничего не стоит. По деньгам это ничего не стоит. Ты просто сделал добро человеку, но мы просто проезжаем мимо. Однажды я ехал и увидел человека, который стоял на трамвайных путях и перегородил дорогу другим автомобилем. И все машины его объезжали, бибикали, кто-то даже открывал окошко и что-то ему там говорил. Я подъехал к этому человеку и говорю, что у тебя случилось? Он говорит, у меня бензина нету, ты меня не дотащишь до ближайшей заправки. Я подцепил его, и мы доехали до заправки. Я помню этот момент, когда я его заправил. В общем-то, мне это ничего не стоило. Но он был настолько благодарен, потому что, наверное, наслушался уже за то время, пока он там стоял. Он достал деньги и говорит, на, возьми денежку. Ну, отблагодарить пытался меня. А я говорю, да не надо. Но он был настойчив, и закончилось это тем, что я бегал от него, он бегал за мной, и мы бегали вокруг машины. И у меня в машине сидела жена моя, она...

смеялась. Вот, ну, такая казусная ситуация была, курьезная ситуация была. Мы сегодня нацелены на какие-то ценности в жизни, на богатство, может быть, но мы забываем, что... Я вот сейчас нарушу правила русского языка. Богатство состоит из двух слов – Бог и адство. Вот богатство без Бога – это адство. И мы очень часто в жизни... являемся действительно слепыми, действительно слепыми. И когда к Иисусу приходили люди и просили Его помочь, Иисус спрашивал: «А что ты хочешь?» И однажды люди сказали: «Чтобы мне прозреть, чтобы нам прозреть». Мне очень хочется, чтобы сегодня люди могли или захотели бы прозреть, увидеть этот мир, эту красоту, глубину этого мира, увидеть, что многие люди нуждаются в элементарной помощи и начать оказывать эту помощь.

0: Для меня молитва – это глубоко личное переживание, которое – это то, что открывает нашу душу Господу. И Библия, Писание – это богодухновенная книга. Ее нельзя просто читать, это не газета. Ее можно читать только с молитвой, открывая свою душу, молясь, чтобы он тебе открыл, чтобы его истина к тебе вошла. Это первое. Второе, на мой взгляд, ее нужно читать совместно. Один человек не может разобраться в том, что там написано. Это очень сложное слово, оно специально такое сложное. Поэтому для меня молитва – это открытие души, открытие моего разума к тому, чтобы Господь мне через эту книгу что-то сказал. Пожелание нам всем в том, чтобы здоровье, прежде всего, в это непростое время, большего доверия друг другу, доверия Господу, веры в Господа и объединения вокруг принципов Господа. Мы все грешники. Я сам первый грешник или там последний, не знаю, какой-то. То, что нас, как верующих людей, должно объединять, это стремление жить по принципам Господа.
1: Козьма Солдатенков в юности работал за гроши и не любил сорить деньгами. Как-то раз один из его гостей удивился, что на столе нет спаржи. Козьма сказал: «Спаржа, батенька, кусается, 5 рублей фунт». Но как назвать его скрягой, если он платил художникам за картины вдвое больше рыночной цены, поддерживая их рублем, зная по себе, каково это жить на копейки?
2: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он. Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь есть твердыня вечная.

Восхищаясь красотой земли, подумайте о грядущем мире, где не будет печали, греха и смерти, где природа не будет носить на себе ни тени проклятия. Представьте себе родину спасенных и помните, что она будет прекраснее, чем может это себе представить самые смелые и живое воображение. Разнообразные Божьи дары в природе являются лишь самым слабым отражением Его славы.

написано, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим.

Добро пожаловать на третий из восьми дополнительных вечеров для семьи, которые объединены темой «Если бы любовь», троеточие. Сегодня мы постараемся поднять и осветить непростую тему. Вот ее формулировка – «Уважение в браке». Во время дискуссионного клуба оказалось, что тема вызвала большой интерес. Много было эмоций, много было обсуждений. Я надеюсь, что сегодня нам удастся, открывая Слово Божье, Священное Писание, подняться до библейского и, соответственно, Божьего осмысления этой темы. Но начинаем мы, как у нас повелось на этих вечерах, с поэзии. Наверняка вы помните эти строки еще со школьной скамьи, потому приглашаю процитировать вместе. «Мой дядя самых честных правил, когда не в шутку за ним мог, он уважать себя, и вот наше слово ключевое, заставил». Заставил и лучше выдумать не мог. Речь идет именно о семье. Вот здесь Александр Сергеевич Пушкин в произведении «Евгений Онегин» рисует человека, который в действительности стал центром проявления уважения со стороны домочадцев. Правда? Подушки поправлять, лекарства подавать. Ну, что внутри в это время происходит, это уже другой вопрос. Так? Но вот именно таким образом многие ставят вопрос, они себя уважать заставляют. Заставляют, требуют к себе уважения в силу разных заслуг. И каждый, естественно, в своем послужном списке может указать достаточно оснований, которые ему кажутся солидными и достаточными для того, чтобы его уважать. Многие именно так смотрят на вопрос уважения, требуют оного к себе. Вопрос. Какой вот из этих двух мужчин, на ваш взгляд, уважительнее выглядит? Вот внешность кого более уважительна? Какой человек более уважаемый? Вот тот, который слева или справа? Который без бороды или с бородой? Так, ну вот я теперь прочитаю вам, что было подписано под этой иллюстрацией. Если подбородок не выражает достаточной силы воли и решительности, делаем паузу, какой подбородок считается волевым подбородком? Который чуть-чуть, вот видите, у этого товарища он так как-то вот туда, как говорится, вот эти нижние зубы, нижняя челюсть, она находится за линией верхней челюсти, а вот уважительный такой вот, силы воли подбородок, он такой массивненький, да? Так вот, если подбородок не выражает достаточной силы воли и решительности, его можно скрыть соответствующей бородой и тем самым внушить уважение бритым. То есть, вот здесь у него борода, видите, как вперед, совершенно другой мужчина. Вот этот явно уважительный человек. То есть он и других, скорее всего, уважает, и к себе, ну, вне всякого сомнения, требует уважения. Рассказывает историю о том, как однажды вот мужчины собрались, как то бывает, да, после работы или после трудовой недели, на выходных встретились, и вот рассказывают друг другу, как у них идет семейная жизнь и прочее. Один говорит, а вот моя жена меня уважает. Вы знаете, что иногда в таких компаниях вопрос уважения, он очень остро стоит, да, вот. Ты меня уважаешь? Так вот, его жена уважает, и он всем доказывает. И они спрашивают, а как ты этого добился?

И он отвечает: а что, бил и добился. То есть почему-то многие люди как-то вот так вот интуитивно чувствуют, что они уважения достойны, и они его добиваются разными путями. И вот есть на эту тему уже в контексте взаимоотношений между мужьями и женами стихотворение современного автора Светланы Шатановской, 2013 год, которая пишет так: «Костюм и галстук – это не причина, чтобы гордо называть себя мужчина. Достойным быть, увы, совсем непросто. Не важен здесь ни опыт и ни возраст. Секрет один у этого почина – как к женщине относится мужчина. В простом и благородном слове есть величие, уважение и честь. Ценнее, выше в мире нету чина. Из женских уст услышать: ты мужчина». Многое можно было бы сказать по мотивам этого стихотворения. И об ожиданиях уважения, и о том, какой мужчина настоящий, а какой нет. И много иных существует мнений в народе и у поэтов, и вот в жизни, которую мы проживаем. Расскажу интересную историю. Однажды, рассказывают, вот случилось так, что и с вертолета, который должен был доставить людей в определенное место, нужно было спускаться именно вот по толстой веревке, так упрощаясь, скажем, так, по канату. Невозможно было подлететь так, чтобы, как говорится, по-человечески, вот так ножками, по трапу, по ступенечкам сойти. И на борту вертолета было 10 мужчин и одна женщина. Но вот беда. Беда была в том, что этот трос был недостаточно крепкий, чтобы выдержать 11 человек. Он мог выдержать только 10 человек. И вот когда они все повисли, и когда стало очевидно, что он вот-вот уже скоро порвется, потому что трещит вовсю, и когда встал вопрос, кто же должен прыгать, а прыгнуть значит пожертвовать собой ради спасения остальных 10, заговорила женщина. Она говорит: вы знаете, мужчины, женщина привыкла, что ей нужно постоянно идти на жертву. Вот она ваших детей носит 9 месяцев в чреве. Вот проходит через этот весь дискомфорт и страдания, и болезни. Потом вот этот ужас, как говорится, самих родов. А потом не успела оправиться, начинаются бессонные ночи. И вот женщина потом вам и кушать готовит, и вас обстирывает, и в доме уборку осуществляет, и за детей в ответе, и еще и на работу потом идет, деньги заработать, и так далее, и так далее. Женщина по природе – существо жертвенное. Я готова прыгать, чтобы, пожертвовав собою, вам дать возможность жить. Мужчины, выслушав эту речь, настолько наполнились уважением к женщине, что стали бурно аплодировать. И что было дальше, вы сами догадались. Как уважать? За что уважать? Всех ли уважать? Вот об этом наш разговор сегодня, в особенности в контексте семейных отношений. Первый вопрос сегодня. Зададим Священному Писанию. Почему людям хочется, чтобы их уважали? Откуда такая мысль? Откуда такие желания? Вот считается, что в психологическом отношении, в контексте человеческих отношений, это одно из самых важных ожиданий. Это одна из самых важных потребностей. То есть, чтобы тебя уважали. Откуда это потребность? Священное Писание, рассказывая нам о появлении человеческих существ, в самом начале, в книге «Бытие», в первой главе, в стихах 26 и 27, повествует следующее. «Бытие», первая глава, стихи 26 и 27. «И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему».

Ему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Когда появились на земле Адам и Ева, они были созданы, говорит Священное Писание, по образу Божию, и, дочитав до 5 главы книги Бытия, мы узнаем, по подобию Божию. То есть появились богоподобные существа. Отцом человеческого рода является сам Бог, владыка всей вселенной, тот, кто принимает постоянное поклонение и восхваление от всех представителей бескрайней вселенной, тот, в присутствии которого постоянно восхваление звучит, тот, кто уважаем всеми во всей вселенной, кроме некоторых представителей одной маленькой планеты по имени Земля. Но когда вот это произошло, когда Бог творил Адама и Еву, коль скоро у нас в определенном смысле ДНК Божье, коль скоро мы от Бога произошли не от низших форм жизни, а от самой высокой формы жизни, возможной во Вселенной, то потому-то мы и ожидаем, что как к детям Небесного Отца мы имеем право ожидать к себе уважения. Говоря о богословской, об исторической, о библейской причине того, почему людям хочется, чтобы их уважали, мы находим, что в этом есть так называемая онтологическая причина, то есть уходящая в конституцию того, как мы устроены, в саму природу человека, в саму антропологию. Мы от Бога родом, Он уважаем, и потому человек, сотворенный по образу и подобию Божию, ожидает, что к нему будут относиться с уважением. Вот в этом контексте, таким образом, ожидать уважения к себе – это естественно. Это Бог в нас заложил, Он нас такими сделал. И вот если это базовая потребность, смотрите ли вы на Библию, смотрите ли вы на исследования современной психологии, если это базовая потребность чувствовать себя оцененным по достоинству, чувствовать себя любимым, чувствовать себя уважаемым, если она не реализуется, то тогда наступают проблемы во взаимоотношениях. Хочу рассказать вам об исследовании, которое на протяжении многих десятилетий проводил исследователь, ученый по имени доктор Джон Готман в Университете Вашингтона. Он известен тем, среди психологов, что с точностью более 90% предсказывает, какие семейные пары разведутся. Вот что он делает. Он приглашает к себе молодоженов, тех, кто прожил уже какое-то время друг с другом, может быть, 2-3 года или больше, это не принципиально, но которые еще вместе, и которые, естественно, ни о разводе, ни о каких-то даже проблемах еще серьезных во взаимоотношениях и не помышляют, и не знают. У них все нормально. И вот он их приглашает к себе и дает им задание пообщаться на какую-то тему. То есть вот он предлагает им вопросы для обсуждения, и они думают, что они проходят какой-то тест, вот, отвечают на эти вопросы, и задача именно в том, чтобы вот общаться друг с другом, делиться своим мнением, обмениваться информацией и так далее. То есть они сидят в комнате и беседуют, а он в это время их снимает. Он в это время их снимает, и вот так вот они проводят вообще, не может быть, минут 45, час и так далее. И затем происходит анализ этих записей. Он, естественно, им не сообщает о своем мнении, но он для себя, для своих сотрудников, для своих помощников, студентов и так далее, он делает предсказание, вот эта пара разведется, а эта останется вместе. И в более чем 90% случаев он оказывается прав. Как? По общению между двумя

можно увидеть, что они находятся на тропе развода. Вот что оказалось в результате этих многолетних, фактически десятилетних, десятилетиями проводимых исследований. Доктор выяснил 4 главных фактора в поведении тех, кто находится в супружестве, которые определяют более всего неминуемый развод. То есть неминуемый, значит, если ничего в их взаимоотношениях не поменяется. Вот эти 4 фактора. Первое. Критика личности супруга. Критика личности супруга. Ну, например, конечно же, говорит муж, а с твоей трусостью я бы туда и не совался. Вот пример. Или же она ему говорит, ну да, с твоим-то образованием куда нам? Так? Или еще хуже того, он говорит, хорошо, что я в доме сделал проем дверной пошире. Так? Критика личности, внешности, характера, привычек, образования и так далее. То есть вот эти вот личностные нападки, иногда они завуалированные, иногда они вот в такой саркастической манере подаются. Иногда, как говорится, кто попроще, так и прямо в лоб. Но вот этот вот факт остается. Критика личности супруга. Дальше. Второй фактор. Неуважение к супругу. Неуважение. Следующая степень презрения, но это все вот одного характера. То есть с позиции превосходства. Типа, вот, ну, я-то, конечно же, лучше разбираюсь в этом вопросе. Или кто бы говорил, да? У нас много в русском языке вот подобных фраз и выражений. То есть когда демонстрируется неуважение. Вот если вы помните, когда мы встречались с вами в контексте изучения другой темы, мы вспоминали пример Самсона. И вот его жена уже во время брачного пира, который длился 7 дней, вот она его вопрошает, просит, скажи мне, какая отгадка на загадку, которую ты загадал, да, сынам народа моего? Он говорит, отцу своему и матери своей я не разгадал, и тебе ли разгадаю? Вот это классическая демонстрация неуважения. Неуважение губит взаимоотношения. Это был второй фактор. Третий – оборонительность. Оборонительность. Ну, что имеется в виду? Когда, вот, ну, допустим, жена что-то произносит, такой вроде бы вот, ну, общего характера, а муж подозревает, что она о нем сейчас говорит. Ну, вот, к примеру, значит, она, допустим, сообщает о том, что сосед устроился на более высокооплачиваемую работу. И он тут же, а что, моей зарплаты тебе недостаточно? То есть, если вот это вот присутствует, если он чувствует угрозу вот в ее словах, если есть вот этот вот, фактор, это реакция оборонительности, то есть вот он или она всегда защищается, вот это признак того, что они идут путем, ведущим к разводу. Третий фактор – оборонительность. И четвертый – эмоциональная удаленность. Ты куда, дорогой? Да ухожу. Вот. То есть общение вроде бы и есть, вроде бы и вместе, вроде бы что-то и обсуждают, но нет вот этого раскрытия чувств, эмоций, нет вот этого глубинного общения. То есть общение происходит на уровне одиночной реплики или, может быть, какой-то такой формальный разговор, но никак не дальше. Нет чувств, эмоций, нет вот обсуждения реального, нет раскрытия друг перед другом, эмоциональная удаленность. Вот, ну, как говорится, такой негативный и, может быть, крайний способ выражения этого состояния – это бойкотирование. Вот, молчание там и так далее. То есть, когда один что-то пытается сказать, сделать, как-то раскрыться, как-то вложить в взаимоотношения, а другой вот так вот просто устраняется. Вот эти 4 фактора, повторим, критика личности супруга, неуважение, оборонительность, эмоциональная удаленность, они, вот если они присутствуют во взаимоотношениях, а все это связано с базовым понятием уважения, воспринятия ценности личности. Значит, к сожалению, коль скоро базовая потребность в уважении не удовлетворяется, к сожалению, эта пара в подавляющем большинстве случаев разведет.

И поэтому, коль скоро это настолько важно, и в Священном Писании отражено, и в современных исследованиях психологов отражено, мы должны задать вопрос, как же в контексте супружества, взаимоотношений мужа и жены вести себя и демонстрировать определенную форму уважения так, чтобы она стала прочным залогом

семьи. У нас есть в Священном Писании несколько императивов, несколько повелений, но вначале я хочу познакомить вас с одним термином, который есть в Священном Писании. Где-нибудь вы встречали вот такое повеление? Уважайте друг друга в Библии. Есть? Уважайте друг друга. Вряд ли. Потому что язык претерпевает метаморфозы со временем, когда в 1876 году синодальный перевод был подготовлен, говорили на Руси по-другому, и потому у нас не очень много вот слов с такой корневой основой есть в синодальном переводе. Но, тем не менее, в качестве иллюстрации для начала давайте прочитаем из книги «Деяния апостолов», 5 главы, 34 стих. Деяния 5:34. «Встав же в Синедрионе, некто фарисей именем Гамалиил, законоучитель, уважаемый всем народом, приказал вывести апостолов на короткое время». Итак, Гамалиил был уважаемый. И вот здесь в подлиннике используется термин, который звучит по-гречески так – «тимиос», «уважаемый тимиос». И вот когда мы узнаем это, у нас появляется ключик. Мы можем посмотреть, как вот это слово, оно используется в разных формах, в оригинале, в подлиннике, и как оно переводится в разных местах Священного Писания, зная, что передает оно вот эту базовую идею уважения. И вот тогда мы найдем много заповедей, много наставлений Священного Писания, которые именно так и сформулированы. Уважайте друг друга, но облечены в чуть иную словесную форму. Посмотрим на некоторые из них. Первое послание апостола Петра, 2 глава, 17 стих говорит. 1 Петра, 2 глава, 17 стих. «Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите». Вот самое начало этого стиха. «Всех почитайте». Это заповедь, это повеление, это императив. И в подлиннике здесь используется глагол «тимао». «Тимао», то есть «всех почитайте», говоря современным языком, «всех уважайте». Итак, кого надо уважать? Всех! Так написано? Всех уважайте. Это очень сильные слова, правда? Всех уважайте. Вы имеете в виду и моего мужа тоже? Да, дорогая, и вашего мужа. Что, и тещу уважать? Да, и тещу. Всех уважайте, вне зависимости от контекста. И мы сейчас поймем, почему. Почему? Давайте еще один императив. Послание к Римлянам, 12 глава, 10 стих. Римлянам 12:10. «Будьте братолюбивы друг ко другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте». Вы знаете, мне приходилось вот за годы своего служения встречать такую версию этого стиха. Говорят, тут одно маленькое слово пропущено. Вот. Якобы читать нужно так – «О почтительности друг друга предупреждайте». То есть, предупреждаю, пожалуйста, обращайтесь со мною почтительно. «О почтительности предупреждайте». Да? Вот с этим можно почтительно, с этим можно не почтительно. Что значит «предупреждайте»? Предупреждайте. Проявляйте первым. В действительности, посмотрите и послушайте, как современный перевод звучит. Перевод «Живой поток» говорит «опережайте». Опережайте друг друга в демонстрации почтительности, в демонстрации уважения. Один из англоязычных переводов говорит «опережайте» или же «обгоняйте друг друга в демонстрации уважения». Итак, это императив, это конкретная заповедь, и она пока касалась вот всех людей, да, безотносительно к полу, безотносительно вот к степени родства. «Всех уважайте». Почтительности друг друга опережайте. Ну, а теперь чуть-чуть предметнее касательно взаимоотношений в семье. Вот что в отношении жен сказано.
послании

в Ефес, 5 глава, 33 стих. Ефесянам, 5 глава, 33 стих. Он многим мужьям знаком. Вот, прочитаем. Вначале по синодальному переводу. «Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа». Вот эта степень почтения высокая, да? Пусть боится своего мужа. Что это означает? Что означает? Вот как предлагает нам современный перевод российского библейского общества. Пусть что? Пусть почитает мужа своего. Или современный перевод под редакцией Кулакова говорит: почитать своего мужа. Итак, не только по отношению ко всем людям в принципе, но и в частности, что касается взаимоотношений в браке, Священное Писание содержит повеление: уважайте, почитайте. А есть ли подобное в отношении мужей? То есть, что мужья должны тоже жен своих почитать, жен своих уважать? Конечно же, есть. Мужьям сказано так. Первое послание апостола Петра, 3 глава, 7 стих. 1 Петра, 3 глава, 7 стих. «Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им что? Честь. Оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах». Вот это слово «честь» в подлиннике – это то же самое слово «тиме» – «честь». То есть, оказывая им уважение. У нас есть императив – «Всех почитайте, опережайте друг друга в демонстрации уважения». Женам конкретно сказано: «Пусть почитает мужа», и мужьям говорится: «Оказывайте женам честь». Это Божьи заповеди, потому здесь библейская позиция, точка зрения Творца абсолютно ясна. Мы продолжим разговор на эту тему во второй части этой беседы.

Были, конечно, мысли, глядя на подруг, которые в то время, когда я меняла памперсы, они успешно делали карьеру, там куда-то ходили, с кем-то встречались. А сейчас я понимаю, что какая я молодец. Я уже мама, я знаю, что это такое. Я сейчас могу делать карьеру, путешествовать, общаться, встречаться. Я все это делать сейчас могу. И при этом я знаю, что у меня есть замечательный 4-летний сын. Вообще здорово.

не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но тот лишь, кто исполняет волю Отца Моего Небесного».

0: Здравствуйте. Почему потребность реализовать себя сегодня так актуальна? И почему, несмотря на обилие возможностей, реализовать себя сегодня так трудно? Сегодня мы говорим о самореализации. На наши вопросы отвечает психолог Айгуль Иншакова. Айгуль, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Рада снова видеть вас
1: у
0: нас в студии. Спасибо. Айгуль, я вот думаю о том, что, например, лет 100-200 назад у человека не стоял вопрос в жизни о самореализации. Вот родился ты в семье ремесленника, например, да? Человека, который каким-то ремеслом зарабатывает себе на жизнь. И, естественно, ты перенимаешь ремесло своего отца, а он его перенял у своего деда, ты продолжаешь семейное дело и не думаешь, какие возможности еще в жизни я не использовал, где же мне еще себя реализовать. И родилась ты женщиной, ты занимаешься домом и детьми. Все. А сейчас очень много возможностей жизнь нам предоставляет.
1: Есть такое. Я думаю, что, скорее всего, потребность в том, чтобы идти своим путем, была всегда. Просто обстоятельства, в которых находился человек, они были раньше гораздо более жесткие. То есть сейчас больше свободы, больше возможностей в том плане, что можно идти поперек традиционных каких-то представлений внутрисемейных, но в то же время, я думаю, что и тогда, и сейчас были люди, которые шли не тем путем, который видели для них их родные и их семьи. И в книгах там 200-300 лет назад мы читаем о таких людях, как о каких-то там особенных, которые чего-то добились, и сейчас они есть. То есть огромное количество людей, для которых расписана эта история. Родился в садик, школа, вуз, работа, женитьба, дети, пенсия, все. Ну, и многие люди до сих пор живут в такой парадигме, но просто... Информационная среда, она все-таки отображает больше всего тех людей и те личности, которые, чья жизнь отличается. И так как сегодня информации очень много, я думаю, мы просто чаще видим таких людей вот где-то вот в поле нашего зрения.
0: Угу. Ну, я, кстати, подумала вот сейчас о том, что почему-то, ну, у меня, например, вот в представлении самореализация связана именно с тем, что ты отвергаешь тот путь, который, например, прочили тебе родители, и идешь каким-то своим путем. Что ты, например, вот учился на врача, и в какой-то момент, о, а я хочу стать журналистом или следователем, или вообще хочу открыть какой-то свой бизнес, заниматься там коучингом. То есть совсем не то, что ты изначально, может быть, себе выбирал. А ведь самореализация, это, наверное, может быть, ты и выбрал этот путь еще со школы, и ты одним этим путем идешь и в нем себя реализуешь. И ты ни с кем не борешься, и никакой парадигмы ты не меняешь. Может быть, у тебя все в династии были врачами, и ты врач. И как бы, и вот она, твоя самореализация. Тоже?
1: Ну, я думаю, что да. Просто мы же живем в мире, где информация пытается задеть наши эмоции. А эмоции чаще всего цепляются, когда есть резкие переходы, неожиданные повороты сюжета, резкие взлеты и падения. И зачастую, если мы возьмем, например, медиа-среду, о ком снимаются фильмы? О тех, кто что-то неожиданное в жизни сделал. И если же мы читаем там какие-нибудь истории или смотрим фильмы о какой-то династической породе, то там все равно пытаются режиссеры включить какой-то неожиданный поворот, который зацепит наше внимание. Поэтому я думаю, самореализация — это не то, что резко в жизни что-то меняешь и делаешь что-то новое, а это про то, что ты понимаешь свой потенциал. И в какой-то мере мне нравится в контексте слова самореализация слово предназначение. Когда ты понимаешь, что у тебя есть какой-то особенный путь, который дан тебе Богом, и внутри которого ты можешь по максимуму осуществить тот план, который Бог задумал о тебе.
0: Угу. А как это понять? Как понять, какое у меня предназначение, и начать себя реализовывать? Потому что, ну, как бы это ни звучало просто... Многим людям тяжело это сделать. Они ищут себя там вплоть чуть ли не до 45 лет. Ищут, меняют роду деятельности, получают одно образование, другое, курсы. Совершенно в разных областях проходят. И так до сих пор не могут найти себя. Им уже вот на пенсию, например, через 10 лет, они все еще до конца себя как будто бы не

0: не нашли?
1: Я думаю, что в первую очередь нужно откинуть какие-то внешние идеи о том, что такое предназначение. Потому что для многих слово «предназначение» — это, знаете, такая ассоциация, что я буду какой-то пассиональной личностью, которая произведет глобальные перемены в мире. И где-то в поисках этой идеи многие люди отходят от того изначального плана, который у них был, и, возможно, в нем они могли бы как раз реализоваться. Потому что помимо каких-то там, я не знаю, революционеров, крутых бизнесменов, должны быть люди, которые с удовольствием занимаются своей простой бытовой работой, занимаются ремеслом, занимаются домом, занимаются детьми, занимаются какими-то простыми вещами, и благодаря этому мир становится гармоничнее. Если мы как-то сравним, да, так или иначе, принцип Паретто, это принцип разделения 80 на 20, во многих сферах жизни действует. И вот если мы применим этот принцип в отношении вот какого-то социального круга, то 80% людей, они не должны быть теми, кто меняет мир и рушит устои. Они должны быть те, кто на своем месте, чувствуя сами себя комфортно, помогают чувствовать комфортно другим. И 20% людей, которые куда-то толкают, к чему-то новому ведут, создают какие-то инновации, реализуют какой-то нестандартный путь своей жизни и таким образом что-то меняют. И поэтому вопрос, вот если ты, будучи, я не знаю, ремесленником, вдруг внезапно захотел стать организатором какой-то крупной компании, которая перевернет мир инноваций, то надо задуматься, эта мысль к тебе пришла, потому что у тебя действительно есть это в потенциале, или потому что ты поддался вот этой какой-то истерии медийной, где всем говорят про успешный успех.
0: Ну вот, кстати, я тоже, ну, я думаю, мы все, да, не секрет ни для кого это, что сейчас происходит в интернете. Кругом, простите, психологи, кругом коучи, кругом люди, которые открывают свои школы, наставляют людей, помогают им найти себя, опять же, да, и, простите, рубят деньги хорошие, да, и вот я на это смотрю и думаю... Так, а вот почему я, ну как и тут, почему ты до сих пор работаешь в найме, да, звучит голос. Ты же можешь зарабатывать больше, все больше и больше, открыть какую-то свою там школу, какое-то свое дело. Ты просто думай, в чем ты можешь монетизироваться. И здесь как бы мы, раскрыв глаза широко и разинув рот, начинаем действительно истерично думать, а в чем я могу еще монетизироваться, в чем я не до конца еще преуспела. И вот это действительно очень сильно влияет, и мне кажется, оно, вот эти призывы, они мешают нам найти себя настоящего. Мне так кажется.
1: Помимо того, что они мешают нам найти себя настоящего, на самом деле там такая картинка очень иллюзорная. То есть люди, которые призывают выходить из найма и зарабатывать большие деньги, просто применив их какие-то простые методы, на самом деле создают картинку успешных и богатых, потому что на картинку успешных и богатых идут те, кто хотят такой же жизни, но у которых нет такой возможности. То есть я по себе знаю, что мир инфобизнеса зачастую он во многом очень несоответствующий действительности. Те же самые... Ну, мы же понимаем, что современное медиапространство, оно построено на картинке. И очень важно, чтобы эта картинка была максимально дорогая и красивая для того, чтобы привлечь внимание. И, к сожалению, вот внимание привлекается на самых простых вещах. Это какая-то яркость, это какая-то резкость, это какая-то эмоциональность. Там за картинкой не все так радужно. То есть все, что обещают, что если вы просто уйдете из найма, примените мои там 5 методов и выйдете в доход в 100 тысяч за 2 недели, ну, естественно, это не всегда так работает.
0: Ну, мне кажется, оно, может быть, так и работает, но только не со всеми.
1: 100%.
0: Вот, может быть, у меня нет таких способностей, да, потому что действительно работать... Опять, ну, раз уж мы как бы коснулись этой темы, немножко продолжу. Как бы работать... Не в найме, а работать на себя. Это тоже не знать покоя ни днем и ночью. Когда ты работаешь в найме, ты спокоен, за тебя все делает, ну, как бы, ты в системе. А быть вне системы, это значит создать самому для себя подушку безопасности. Вот. Но перейдем к самореализации. Вот как мне понять,

0: что я должен делать? И как понять, куда мне не надо идти, потому что там я, ну, потерплю поражение?
1: Вот когда мы начинаем говорить о том, как понять, куда двигаться, mm-hmm. очень важно отсечь все внешние раздражители, которые формируют у тебя некую идею, там, я не знаю, успешного успеха, правильного пути, традиционных каких-то действий. Потому что для того, чтобы самореализоваться, нужно хорошо понять себя. То есть нужно сконцентрироваться на том внутреннем состоянии, то есть хорошо понять свои приоритеты, свои ценности, хорошо разобраться со своими эмоциями, хорошо понять, насколько я умею работать со своим мышлением, чтобы прийти к тем результатам, которые для меня важны. И убрать из слова «важность» некие какие-то материальные ценности, а сформулировать понимание духовных ценностей. Потому что вы понимаете, что я наблюдаю за историями успеха людей и понимаю, что они делают свою работу не ради того, чтобы заработать много, не ради того, чтобы, знаете, отдыхать 24/7. Потому что многие же думают, я уйду из найма, и у меня будет куча свободного времени, но это же не так. Или я уйду из найма и смогу сразу заработать много денег, и это тоже не так. И когда люди с этой реальностью сталкиваются, потом оказывается, что у них не хватает сил для того, чтобы тот план, который у них был в голове, осуществить. Mm-hmm. Потому что ценности не в свободном времени, не в деньгах. Ценности заключаются в том, чтобы дать этому миру нечто, что можешь дать только ты, нечто уникальное. Это может быть какая-то идея, это может быть какая-то ценность, это может быть какая-то демонстрация чего-то особенного, уникального. И здесь, наверное, мы в какой-то духовный план переходим, потому что я уверена, что Бог каждого из нас создал уникальным. И это и задача нашей жизни — эту уникальность реализовать, стать отражением какого-то элемента характера Бога. Бог, он очень многообразен, он очень велик, и когда мы с ним сотрудничаем в этом плане, нам легче понимать, не быть привязанными к внешним вещам, а быть такими цельными, направленными, ясными.
0: Ну вот на первый взгляд может казаться, что самореализация — это про эгоизм, и это про выпячивание себя, про демонстрацию именно себя. А вот вы говорите, что это в первую очередь, это очень интересная, красивая мысль, да, так скажем, что не, целью не должно быть зарабатывание денег, да, большого количества денег, а именно применение своих способностей для этого мира. Можно сказать, в какой-то степени служение миру, хотя мы за это и получаем деньги, но тем не менее мы отдаем именно лучшую часть себя, мы отдаем ведь лучшую часть своего времени работе, лучшую часть своего времени и своего возраста, самый свой цветущий возраст, полный силы здоровья мы отдаем работе. И хоть мы за это получаем деньги, но в то же время мы и служим людям.
1: Вот я думаю, что если мы сравним представителей так называемой там какой-то элиты, то обратим внимание, что разные люди вызывают разную реакцию. И те люди, которые действительно добились славы ради того, чтобы выпячивать себя, вот вы знаете, может быть, я, конечно, не права, здесь будет какое-то мое субъективное суждение, но просто слава и деньги, они ведь счастья не приносят. И просто слава и деньги, они не делают человека каким-то самореализованным. Они делают его медийно реализованным. А самореализация — это про что-то другое. И вот есть другая категория людей, которые также добились успеха, но при этом в них чувствуется какая-то цельность, у них выработалась какая-то система ценностей, которую они в жизни реализуют и транслируют. И этим самым они, получается, являются некими маяками для всех остальных. Но тут я хотела бы переключиться на следующий момент, что самореализация — это не обязательно про медийность, славу и богатство. Самореализация — это про то, чтобы быть на своем месте, заниматься тем, что действительно доставляет тебе удовольствие, и то, во что ты вкладываешь ровно столько, сколько ты можешь, ни больше, ни меньше. Потому что когда мы вкладываемся слишком много, мы истощаемся и теряем себя. Когда мы чуть-чуть не додаем, когда мы потакаем своей лени, когда мы потакаем каким-то своим слабостям, мы тоже остаемся неудовлетворенными. Поэтому это уникальное сочетание баланса брать-давать. Это

0: Уникальное сочетание понимания своей ценности и способности ее реализовать в моменте, и это уникальное состояние твоей собственной важности вот здесь и сейчас, в этом мире, в этом моменте, в этих условиях, в которых ты находишься.
1: А что бы вы посоветовали, последний вопрос, человеку, который говорит, вот я и здесь себя попробовал, и здесь, и это мне нравилось, и это мне нравилось, и я запутался, я не знаю, что мне теперь нужно, или мне дальше идти что-то искать, выбирать, или на чем-то остановиться из пройденного?
0: Это зависит от объема личности, потому что бывает, что человеку достаточно сил, чтобы попробовать и там себя. Но есть идея, что для того, чтобы достичь высоких результатов, надо на чем-то сконцентрироваться. Но это не всегда так. Да, кому-то надо выбирать. И тут, знаете, есть еще такая ошибка мышления, которая очень сильно влияет на страх выбора. Нам кажется, что есть правильное решение и неправильное. А на самом деле такого нет. Правильное или неправильно – это вообще, знаете, категория такой дуалистичности, тогда как наш мир, он очень многообразен. Ты можешь выбрать любое решение, и там ты столкнешься и с трудностями, и с благословениями. И вопрос только в том, на чем ты будешь концентрироваться. И зачастую люди, которые боятся ошибиться, к сожалению, они вот концентрируются на негативе, выбирая что-то одно. И самосбывающееся пророчество, так как в жизни реализуется, что они говорят, ну вот я остался у разбитого корыта, потому что не сделал неправильный выбор. Тогда как, возможно, можно было бы сконцентрироваться на каких-то мелких деталях, которые будут для него свидетельством того, что он на верном пути, и это станет для него мотивацией добиться лучших результатов. Поэтому если человек находится в вопросе выбора, то попробуй все и сразу. И в процессе ты поймешь, что станет для тебя важнее. Либо выбери что-то одно и посвяти себя этому целиком и полностью.
1: Понятно. Очень вообще тема, конечно, интересная, сейчас весьма актуальная, поэтому я думаю, очень хорошо, что мы поговорили кратко. Ну, в общем-то, дали понять нашим зрителям, в каком направлении действовать.
0: Спасибо вам за ваши вопросы.
1: Спасибо вам за участие в программе. Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что смотрели нас. Это была программа «Принято считать». Всего доброго. До свидания.

0: порядке древних рукописей. Тема нашей сегодняшней встречи – «Тайна происхождения исполинов» и книга Еноха. В гостях у нас Александр Богданенков, филолог, литературовед и богослов. Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте, Олег.
0: Александров, сразу я хочу задать вам вопрос. Скажите, вот в прошлых наших встречах мы говорили одновременно о простоте книги, Библии, Священного Писания, что для ребенка понятно, для взрослого человека. В то же время есть сложности некоторые в тексте. Есть даже, бы сказать, загадки, которые иногда сложны в понимании. Неужели вот в свое время те богодухновенные авторы, может быть, не могли бы как-то яснее излагать свои мысли, чтобы не возникало вот много каких-то точек зрения, позиций, которые сегодня разные, ну, люди претендуют, что вот у них правильная эта точка зрения, и говорят, что вот это правильность и истинность. Как с этим быть?
1: Библия проста, с одной стороны, и вы абсолютно правы в этом. Но с другой стороны, одновременно с этим Библия сложна, загадочна и подчас непонятна. Из-за чего, собственно, возникают самые разные мнения, теории, взгляды и версии. Ну, почему так? Такова жизнь. Ведь жизнь непроста, жизнь загадочна, жизнь сложна, жизнь подчас непредсказуема. Простой вам пример приведу. Вы знаете такого поэта Сергея Есенина?
0: Ну, конечно,
1: знакомый.
0: Все наши телезрители, все, я думаю, знакомы.
1: Да.
0: Так не вот, только в России, я думаю, да, и в других
1: есть
0: странах.
1: Есть такая серия, основанная давным-давно. «Жизнь замечательных людей». «Молодая гвардия» издает.
0: Да, замечательная книга.
1: И по Есенину была известная биография Сергея и Станислава Куняевы написали. И совсем недавно вышла еще одна биография Есенина, «Ожидая встречу впереди», Захар Прилепин. Так вот, в первой биографии солидной, авторитетной серии «Жизнь замечательных людей» утверждается, что Сергей Есенин в гостинице «Англитер» не сам как бы покончил жизнью, а ему помогли.
0: Экранизация, если не ошибаюсь, была.
1: Да, вот эта версия популяризируется в этой самой экранизации. То есть его убили, по сути, и это была имитация самоубийства. Так утверждается в книге Сергея и Станислава Куняевых. А уже в книге Захара Прилепина, такой огромной, толстенной книге, более 1000 страниц, говорится, что нет, извините, это самоубийство. Два исследователя.
0: Два издательства.
1: Одно издательство.
0: Одно издательство.
1: Одна серия, одно издательство, разные исследователи. Жизнь одного и того же человека. И вдруг одни говорят так, а другие говорят так. Вот вам, пожалуйста, такова жизнь. Поэтому этих сложностей не лишена и Библия.
0: А как быть тогда, Александр? Как вот быть в этом случае?
1: Как разобраться?
0: Да.
1: Ну, во-первых, нужно исследовать, анализировать, сопоставлять, быть честным, интеллектуально честным, просить водительства Духа Святого, чтобы разобраться, поскольку...
0: Но вы имеете в виду о Священном Писании, да?
1: Да, в любом так. И в Священном Писании в частности, и в особенности.
0: Хорошо, а вот в примере с Есениным, как там вот тогда читателю разобраться?
1: Нет, ну у нас другая тема, конечно. Мы же не о Есенине сегодня.
0: Я понимаю, но все равно
1: будем говорить об исполинах, о загадочной книге Еноха, которую вы не найдете в Библии, привычной, среди 66 книг Ветхого и Нового Завета. Будем говорить. О Есенине мы когда-нибудь, возможно, поговорим.
0: Хорошо.
1: Я вам скажу. Да. Поэтому, видите, нужно исследовать, анализировать, искать водительство Духа Святого. И можно было бы так сказать, что все толкования, все гипотезы могут быть классифицированы следующим образом. Первое. Убедительное. Вот вы что-то слушаете, исследуете, сопоставляете, вникаете, и вы, собрав все это, ваши наработки, ваши изыскания, вы можете сказать, да, убедительно. Вот это убедительно. Могут быть вероятными, возможными, допустимыми. Ну, не то чтобы убедительно совсем, а, ну, возможно, да, вероятно. То есть мы можем так классифицировать версию и теорию. Могут быть малоубедительными. Что-то в этом есть, но, ну, так, маловероятно. Могут быть вообще неубедительными. Или вовсе невероятными, глупыми, сказочными. То есть мы, в принципе, каждую теорию могли бы вот по этой шкале, где есть 5 таких надрезов, убедительно, вероятно, допустимо, малоубедительно, неубедительно, сказочно.
0: Хорошо. Тогда это, Александр,

0: Александр, проблема вот убедительности маловероятна или недостаточно там убедительна? Это проблема в исследователей, недостаточности каких-то источников? Вот как подходить читателю, даже читая Священное Писание? То есть надо находить больше каких-то источников, больше аргументов? Или, может быть, вопрос, который не совсем, ну, достаточно освещен? Вот в чем проблема больше всего возникает?
1: Смотрите, здесь целый ряд сложностей есть. Во-первых, у самого исследователя. Да, он может быть недостаточно компетентным, к примеру. Или он в силу своей ограниченности не может быть компетентным во всем абсолютно. Здесь может быть проблема и данных. Да, иногда там терапевт, врач может отправить человека на дополнительные исследования. Скажем, имеющиеся анализы или КТ недостаточные. Нужно там УЗИ, нужно МРТ. Да. То есть и как в человеке может быть проблема, сложность ввиду его ограниченности, и не совсем компетентности, и поэтому он не может иногда разобраться, выдвигает малоубедительные или вообще сказочные версии. И источники могут быть недостаточными. Иногда не хватает, чтобы однозначно сказать, вот 100% сказать. Не хватает иногда.
0: Александр, мне кажется, у вас прозвучала интересная мысль, но хочется большего пояснения. Вы говорите при чтении водительства Духа Святого. Это как быть? Конечно. Это как поступать? Это что-то за водительство? Да. Могли немножечко
1: пояснить? Дело в том, что когда мы касаемся уже не Сергея Есенина, к примеру, а уже касаемся Слова Божьего, Священного Писания, то нам не обойтись без того, кто вдохновлял авторов Священного Писания. Апостолов, пророков. Он нужен и толкователю, исследователю, поскольку все рационально, разумом нельзя понять. Мы тогда поставим человека с его знаниями, ученостью во главу угла. Здесь нужен Святой Дух, Бог, который вдохновлял писавших Библию и готов и хочет вдохновить читающих и исследующих, пытающихся разобраться.
0: Хорошо, что для этого надо читателю?
1: Молиться, открытость перед Богом, искренность в чтении, честность во взвешивании аргументов той и другой стороны. То есть вот здесь, ну, открытость, готовность тому, чтобы Господь влиял.
0: Хорошо, Александр, ну что, время, я думаю, чтобы разобраться в одной из тайн и загадок Священного Писания.
1: Конечно.
0: Мы же говорим о теме исполинов. Да. У нас есть текст, который очень интересен, на мой взгляд. Я думаю, что для многих читателей Священного Писания он интересен и не всегда понятен. Но и более того, я сам лично знаю, что несколько интерпретаций существует.
1: Да,
0: я понимаю, что они там еще даже не только в последнее время появились.
1: Нет.
0: Давайте мы этот текст с вами зачитаем, и мы его почитаем. Хорошо?
1: Да.
0: Книга «Бытие», так?
1: Да.
0: У нас 6 глава, начало у нас Священного Писания. И давайте мы с вами зачитаем синодальный период, так?
1: Да, давайте.
0: У нас еще есть переводы.
1: Да, мы обратимся обязательно.
0: «Когда люди начали умножаться на земле, и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их в себе в жены, какую кто избрал. И сказал Господь: не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть, пусть будут дни их 120 лет». В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим. И они стали рождать им. Это сильные издревле славные люди.
1: Так.
0: Может быть, Александр, бы и прочитать нам.
1: Давайте в современном
0: переводе, потому что вот некоторые, может быть, моменты, с одной стороны, и ясно, но возникают все равно какие-то вопросы сыны Божии с дочерями.
1: Давайте я продублирую, да? Людей на земле становилось все больше. У них рождались дочери. И, видя красоту дочерей человеческих, сыны Божии брали их себе в жены. Кому какая понравится? И сказал Господь: мое дыхание в человеке не навсегда. Он всего лишь плоть, и пусть срок его жизни будет 120 лет. В ту пору, как и позже, были на земле исполины, ибо сыны Божии приходили к дочерям человеческим, а те рожали от них детей». Богатыри были времен, богатыри.

0: три былых времен, они прославили свое имя.
1: Ну, знаете, отличается.
0: Да, конечно.
1: Четвертый стих очень так отличается. И были исполнены и прежде, и то есть разница
0: это
1: есть.
0: Не то, чтобы это люди хорошие, славные, замечательные, как может показаться из чтения синодального перевода, а это люди, которые прославляли себя. Они, в принципе, нельзя их назвать людьми славными.
1: Хорошо.
0: Но не это нас интересует.
1: Хорошо, Александр, но все же давайте тогда мы как-то проясним вот этот текст, этот отрывочек. Исполины, кто, откуда, почему, сыны Божии. Дочери человеческие, то есть вот есть вопрос.
0: Да, проблема...
1: Здесь, смотрите, точка зрения, которая сегодня самая популярная в христианстве, это вот те исполины рождаются, потому что вот сыны Божии чаще всего говорят, что это некие падшие ангелы, вот, это некие там демоны, которые вступали в связь там земными женщинами и рождались исполины. Вот такая основная точка как-то зрения вот существует.
0: Действительно. Проблема в том, как нам понимать, кто есть сыны Божьи, кто они такие. Вы помните на древнееврейском «бней ха элохим» — «сыновья Божьи», «сыновья Божьи». А в Библии вот это словосочетание «сыновья Божьи», «бней ха элохим», оно используется и по отношению к представителям других миров. Позвольте, зачитаю. Книга Иова, первая глава, к примеру. Книга Иова, первая глава, шестой текст. Книга Иова, первая глава, шестой текст. Послушайте. И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господом, между ними пришел и сатана. Вот. Бнейха Элохим, сыны Божии, на совете Господнем в некотором пространстве...
1: Это небожитель, да?
0: Да, да, на небесах. Представители других миров, например. Или это же книга Иова, только уже конец. 38 глава книги Иова. 38 глава книги Иова. 7 текст. «При общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости». Речь идет о сотворении миров Богом, Богом-творцом, и говорится о том, что все сыны Божии ликовали от радости. Да? Речь идет не о людях. Речь идет вот. Дальше, когда мы говорим об иудаизме, которому принадлежали священные писания Ветхого Завета, то в основном в иудаизме это понималось как некие ангелы.
1: Это в иудаизме?
0: Да, книга Еноха, книга
1: Это еще Илии. До рождения Иисуса
0: Конечно.
1: Христа. Это еще вот древний иудаизм.
0: Филон Александрийский, Иосиф Флавий, но это уже после рождения Христа, толковали кумранские тексты. Как правило, большая часть иудейских толкователей воспринимала сынов Божьих как ангелов.
1: Большинство,
0: но не все.
1: Да. Не все.
0: Да, Ибн Эзра, к примеру, не согласился. Когда мы идем к христианскому миру...
1: А вот, прошу прощения, Ибн Эзра, он такой влиятельный человек?
0: Ну, конечно, это очень влиятельный раввин, да, средневековье. Когда мы идем уже к христианским толкователям, к отцам церкви, то мы увидим, что и там, в принципе, доминирует точка зрения, что это ангелы.
1: Они, может, заимствовали вот традиции иудаизма?
0: Но обращались туда, конечно. Иосиф Флавий авторитетный, он сохранился благодаря христианским переписчикам. Иустин, философ, Ириней Леонский, Тертуллиан, Ориген Александрийский, Климент Александрийский, они утверждали, что это ангелы Божии. Но были и другие толкователи среди отцов церкви, которые говорили, нет.
1: Были такие.
0: Конечно.
1: Да?
0: Ну, например, Иоанн Златоуст, епископ Константинопольский, представитель антиохийской школы толкования, очень авторитетный. Он не случайно Златоуст.
1: Да? Это не та Александрийская, которая вот была так...
0: Да, такая метафорическая, аллегорическая да, школа толкования. Да. Ефрем Сирин, замечательный отец, писавший гимны. Августин Блаженный, Гипонийский, считали, что это были люди, сыновья Сифа.
1: То есть, если мы говорим отцы церкви, это вот те ранние исследователи Священного Писания, да?
0: Да, до V века.
1: До V века.
0: Ну, V век, да.
1: То есть, они вот так понимали, да?
0: То есть некоторые... Были те и были другие. То есть, это доминировавшая точка зрения, но не единственная. И здесь нам очень важно понимать, коль мы начинаем анализировать, исследовать, искать, нам важно понимать, откуда у какого толкования растут ноги,
1: конечно,
0: корни.
1: Здесь самое, наверное, вот самое интересное.
0: Нужно разобраться,
1: откуда?
0: Нужно разобраться, почему эти считали так, а эти считали.

0: ли так? Иначе мы не поймем. Не поймем. Откуда импортирована идея, завезена откуда? Откуда взята? Да, и очень важно всегда практическое приложение понимать.
1: Хорошо, вы готовы, Александр, да, помочь нам разобраться?
0: Значит, здесь огромную роль, важную роль в толковании, что сыны Божьи якобы являются ангелами, сыграла книга Еноха.
1: Книга Еноха.
0: Книга Еноха. Вы ее не найдете в Библии, вот, это вот. Апокриф.
1: Давайте мы немножечко остановимся, потому что я думаю, что если читатель начнет в Священном Писании искать, я думаю, что он не найдет.
0: Не найдет.
1: Правильно? Потому что ее нет просто этой книги Енохи.
0: Не должно.
1: Вы могли бы сказать, Александр, вот что из себя представляет книга Енох? И еще хотел бы момент уточнить. Вот несколько раз у вас прозвучало апокрифы. Вот что такое апокрифы? То есть что это вообще за литература или книги? Когда она появилась, с чем это связано, какая тематика, насколько она актуальна. То есть хотя бы небольшой экскурс какой-то, вот можете там объяснить? Да,
0: ну, возможно, мы сегодня не будем с вами ночью спать, я буду вам рассказывать. Сегодня вкратце. Апокриф тайный. Это книги...
1: Это перевод тайный, да?
0: Да.
1: Это с греческого?
0: Апокрифы, да.
1: Апокрифы с греческого.
0: Смотрите, эти книги не вошли в канон. Они есть апокрифы ветхозаветные, новозаветные, есть второканонические книги, апокрифы, которые вошли в канон православной и католической церкви, к примеру. Но не являются каноническими для иудейской, иудаизма или протестантской ветви христианства. Их очень много, их сотни.
1: Даже так.
0: Десятки, ну, больше сотни, это 100%. Да. Книга Еноха – это очень сложно устроенная книга, состоящая из многих-многих книг. Это книга стражей, которая нас интересует. Это притчи Еноха, это астрономическая книга Еноха, это книга снов Еноха, это послание Еноха. Там очень всего намешано, и каждая часть неоднородна. Нас это не интересует.
1: Так вот, как можно относиться к этой книге? Вот как исторической какой-то книге, документальной книге?
0: К некоторым частям, как к историческим, как к мудрости. Там очень сложно составная книга. Но не стоит это принимать за чистую монету. Это не является богодухновенным священным писанием.
1: То есть вровень нельзя поставить священное писание?
0: Ни в коем случае. Так вот, толкование, что сыны Божии являются ангелами, как раз-таки растет из книги Еноха. Там в книге Стражей, первой части книги Еноха, с 1 по 36 главы, рассказывается, как ангел Семьяс вместе с 200 другими ангелов спустились на землю, они стражи, они ангелы-стражи, заметили дочерей человеческих, они им стали симпатичны, мы можем их понять как мужчины, этих ангелов, и они вступили с ними в отношения интимные. И отсюда родились исполины. Вот такая точка зрения.
1: Это что-то вообще похоже на какие-то мифы греческие, если честно.
0: А вот вы заметили, да? Позвольте небольшой тест с вами. Чтобы понять, вот мы поняли, откуда толкование растет, а теперь понять, почему кто-то так написал. Это где-то 3 век до нашей эры, книга Еноха.
1: Это Еноха, так?
0: Оно там все сложно помнить. Она очень специфическая, сложно составная книга. Вот, например, небольшой тест. Греческая мифология. Кто такой Ахилл?
1: Ахилл. Ну, герой греческой мифологии.
0: Ну, помните, Илиаду. Да. Гнев, опогиня, воспой, Ахиллеса, Пелеева сына.
1: Может, я не вспомнил, Александр.
0: Ну, не суть важно. Ахилл, что за герой? Откуда происхождение его интересует? Генеалогия.
1: От богов.
0: Не совсем от богов. Значит, отец у него нормальный мужчина, а мать Нереида Фатин.
1: Ну, чаще всего в греческой мифологии, то есть это всегда либо боги, участвующие в жизни человека, рождение происходило.
0: Да, вот, да. Вот Геракл.
1: Полубог. Там,
0: Геракл.
1: Да.
0: Отец кто?
1: Зевс, если не
0: ошибаюсь. Отец Зевс, который периодически своей супруге Гере-то изменял с женщинами. Там. А мать Алкмена, человек, женщина. Или помните историю Ио, женщины, которую Зевс, чтобы спрятать, по-моему, от Геры, превратил в белую корову.
1: Ну, по крайней мере, знакомился.
0: Да, то есть, смотрите, в греческой мифологии боги очень часто вступали в интимные, физиологические отношения с людьми. В книге Еноха ангелы спускаются, ну, ангелы все-таки это некое божественное, ну, приближенные к Богу, спускаются сюда и вступают в отношения с женщинами земными. Ну, видите, откуда корни растут.
1: То есть,
0: на самом деле это не так.
1: Не было влияния от греческого на какую-то традицию?
0: Ну,
1: да,
0: в 3 век до нашей эры, вы же понимаете.
1: Ну, что, гораздо все раньше появилось?
0: Эллинизм, конечно, тут уже влияние. Там,
1: и даже ангелы, мощное влияние.
0: Там и эллинское влияние, и персидское влияние, потому что они не так давно были в плену

0: Да, но давайте мы к Библии обратимся.
1: Давайте.
0: К Библии. На самом деле это неверный взгляд. Но чтобы не голословно, ведь нам нужно взвешивать, анализировать, исследовать. Итак, первое. Сыны Божии не обязательно относятся к небожителям, к ангелам, к существам других миров. Например, это может относиться к сыновьям Израилевым. Второзаконие, 14 глава. Не будем открывать многие тексты, поскольку время неумолимо бежит. Второзаконие, 14 глава, первый текст. «Вы сыны Господа Бога вашего, не делайте надрезов на теле вашем» и так далее. Он обращается, Моисей обращается к Израилю и говорит: «Вы сыны Господа Бога вашего, вы сыны Божьи».
1: Никакие небожители.
0: Да, израильтяне. То есть первое, словосочетание, выражение «Бней Хайлохим» не обязательно относится к ангелам и небожителям, может относиться и к людям. Поэтому уже понимаем, да?
1: Да.
0: Дальше, контекст бытия. Вот Бытие 3.15, давайте откроем.
1: Давайте.
0: «И вражду положу между тобою, змеем, и между женою, между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Первое пророчество, протоевангелие называется, когда сбылось?
1: Когда Христос умирал на кресте.
0: Вы правы, что тогда, но не правы, что тогда сбылось. Это начинает сбываться, семя жены и семя змея, уже в следующей главе, в четвертой. Вы помните двух сыновей, как звали?
1: Да, у нас было, помню.
0: Каин,
1: да.
0: И Авель. Авель, да. Так вот, Авель – семя жены, последователь жены, а Каин – последователь змея, потомок змея, и они вступают в помнить.
1: Узнаем, да, если еще.
0: Да, а потом, конечно, это к Иисусу Христу относится, вы абсолютно правы, но изначально относилось сюда. И дальше, когда мы читаем Бытие 4 главу, мы видим, как сначала рассказывается, ну, конфликт Каина и Авеля, и дальше рождается еще один сын, Сиф, вместо Авеля. И мы читаем, собственно, читаем...
1: Это 4 глава, да?
0: Это 4 глава книги Бытие.
1: 26-й, вот
0: есть. 4 глава.
1: Даже 25-й, наверное.
0: Ну, да, да.
1: «Познал Адам еще жену свою, и она родила сына, и нарекла ему имя Сиф, потому что, говорила она, Бог положил мне другое семя вместо Авеля, которого убил Каин».
0: Вместо Авеля, которого убил Каин. И вот перед этим мы читаем родословие Каина. 4 глава, вот Каин родил, потом родил, а потом вступает Сиф, который вместо Авеля. Притом отмечается следующая интересная вещь. У Сифа также родился сын, и он нарек ему имя Енос. Тогда начали призывать имя Господа. Да? Сыновья Божьи, дочери человеческие. Да. Родословие Каина, родословие Сифа. Таким образом, пророчество о конфликте. Семя жены, семя змея. Авель – представитель семени жены, потомства жены. Каин – представитель потомства змея. Они сцепляются. Вместо Авеля рождается Сиф. Его сыновья начинают призывать имя Господа. И две линии идут. И потом мы читаем Бытие 6:1-4. Вот сыны Божьи увидели дочерей человеческих. Контекстуально это относится к Авелю, Сифу и его потомству, и Каину и его потомству. Каин ушел от Господа, отвернулся от Господа. Отсюда человеческое. Сыновья Сифа призывают имя Господа. Отсюда сыны Божии, как и потом будет Израиль. Второй нюанс. Третий нюанс. Смотрите, Бытие 3.6 давайте 3.6. Прочтем. Бытие 3.6. Читайте внимательно, улавливая структуры. Бытие 3.6.
1: «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его, и ела, и дала также мужу своему, и он ел».
0: Так, и тут же 6.2, Бытие 6.2. «Тогда сыны Божьи увидели дочерей человеческих, ибо они красивы, и брали их себе в жены». Чувствуете, как текст, а та же самая структура. Женщина что сделала? Увидела, что дерево, каково? Плоды дерева?
1: Вожделенны.
0: Красивы, вожделенны, потому что дают знания. Сыны Божьи, потомки Сифа, увидели дочерей человеческих. Помните, как там плод искушения, так и здесь женщины выступают в искушение дочерей человеческих. И там она взяла и ела, и тут они взяли и вступили в отношения. Видите, как параллельно?
1: Да.
0: Следующая спираль пошла. То есть

0: Сыны Божьи.
1: Нас приземляет просто обыденной земной жизни.
0: Сыны Божьи относятся не только к ангелам, но и к людям. Контекстуально, контекст в пользу того, что это сыны Божьи, потомки, линия Сифа, противостоящая, конфликтующая с линией Авеля и сливающаяся. И это новое искушение, новое испытание, новое падение, как пала Ева. И более того, уже не будем открывать. Вы помните, одна из самых главных западней всегда для народа Божьего в Библии. Помните, какая?
1: Увидел хорошо и вожделенный.
0: Вот ну да, форме. А что они все время видели и падали? Вот сыновья Божии, израильтяне.
1: Женщин.
0: Да, Валаам, помните, как их соблазнил? Да, да. Говорит, я проклинать их не буду, но ты возьми там, чтобы девчонки твои там на какой-нибудь праздник там возле купания.
1: Проблема не в женщинах, конечно.
0: Проблема не в женщинах, проблема вот так. Mm-hmm. Поэтому речь идет здесь не об ангелах, а если мы честны, перед Священным Писанием, а не другими книгами, то мы видим, что речь о другом.
1: Просто о обычных людях.
0: О людях, которые соблазнились.
1: Поэтому мы можем сказать, что не совсем вот истолкование еще в ранних отцов в иудаизме, вот эта точка зрения, что это были падшие ангелы, не вписывается вот все же в понимание Священного Писания.
0: И это можно сказать... Мало убедительно.
1: Александр, спасибо вам большое. Жалко, что у нас больше времени для того, чтобы нам дальше погрузиться, может быть, если... Но наши еще будут встречи. Да, мы вновь вас приглашаем, Александр. А наши дорогие телезрители, мы хотим вам сказать, чтобы... Вы продолжали исследовать Священное Писание. Несмотря на то, что, может быть, в современной нашей жизни много различной литературы, или вот та литература еще древняя, неканоническая, апокрифическая, которая сегодня дошла до нас, из этого всего многообразия, по крайней мере, есть одна богодухновенная книга. Это Библия, это Священное Писание. Обязательно все же найдите время для того, чтобы ее читать, чтобы в ней разбираться. Просите в молитве, чтобы Господь помог вам понимать это Слово Божие, которое... Оно открывает для человека любящего, милосердного Господа и Спасителя Иисуса Христа. Будьте в своей жизни благословенны. Пусть мир будет в ваших семьях, и ваше желание никогда не исчезает читать это Священное Писание, которое открывает нашего Спасителя Иисуса Христа. До свидания.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо. Thank you.

Суббота – это день, данный Богом для того, чтобы люди помнили о Боге. Как бы вы ответили на вопрос, для чего нужно жить? Мы как-то с моим другом

разговорились на эту тему и пришли к такому выводу. Готовы? Так вот, жить нужно для того, чтобы просто жить. Ну, конечно, не просто жить, а жить под флагом Божьим. В книге пророка Исаии в 45 главе есть такой текст. «Ибо так говорит Господь, сотворивший небеса, Он, Бог,

избрал ее для жительства. Я Господь, и нет иного». По-моему, очень лаконично, емко, а самое главное, как-то даже вот как-то хорошо для жизни. Эта фраза, как никакая другая, учит любить, во-первых, себя, потом других. Ну, то есть ценить жизнь свою и всех, кто живет рядом с тобой. Ведь Бог так и сказал: «Возлюби Бога всем сердцем твоим и ближнего твоего, как самого себя». В Евангелии есть рассказ о том, как Иисус исцелил 10 человек, которые были больны проказой. Им осталось бы жить немного дней, если бы не Иисус. Он исцелил их, и перед ними снова появилась возможность радоваться жизни. И все бы хорошо, но они, исцелившись, разошлись, и поблагодарить Христа пришел только один. «А где же остальные?» – спросил Иисус. «Не 10 ли вас было?» На радостях. Они совсем не подумали о том, что было бы, если бы не Иисус Христос, а ведь Он подарил им жизнь. Ну, оценили ли они Его подарок? Ну, что можно сказать о нас с вами? Радуемся ли мы жизни так, как нужно радоваться? Как оцениваем мы божественный подарок? Да, мы чем-то постоянно заняты. В общем-то, это неплохо. Но просто есть нечто, о чем тоже нужно помнить, что нужно учитывать, ведь это Бог создал и землю, и нас. Помним ли мы об этом? А ведь важно помнить. Истины ради сказать, ленивые в рай не попадут. Да, в царстве у Бога все работают, все что-то делают и чем-то занимаются. Даже сам Создатель этого мира не сидит на месте. Он постоянно пребывает в заботе и труде. Вот что написано в книге пророка Исаии: «Поднимите глаза ваши на высоту небес. Посмотрите, кто сотворил их, кто выводит воинство их счетом. Он всех их называет по имени, по множеству могущества и великой силе. У него ничто не выбывает». Библия начинается с описания божественной работы по сотворению мира. Так и написано: «Вначале сотворил Бог небо и землю». И далее подробно обо всем великом творении Творца. Когда же человек может оценить все то, что для него сделал Бог? А самое главное, когда мы можем оценить Бога, создавшего все? Сегодня мы поговорим об одной святыне – Бога, сотворившего наш мир для жительства. Суббота – это день, данный Богом для того, чтобы помнить о Боге. Прежде всего, немного о том, что такое святыня как таковая. Слово «святой» означает буквально «отделенный для какой-то цели». Ну, возьмем, к примеру, овна, ягненка. Ну, обычное животное, его в свое время можно было, да и сейчас можно купить на рынке за определенную цену и сделать с ним все, что угодно. Сварить студень, пожарить, суп сварить, из шкуры сделать бурдюк для хранения вина или воды. Но если человек отделял его для жертвоприношения, как это было принято в древности, то кроме этого ничего другого нельзя было сделать. Только совершить над ним определенный обряд, он становился святыней, тем, что отделено для определенной цели. Так есть одна интересная святыня, отделенная самим Богом для людей. Вот послушайте, как о ней сказано: «И совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо воный
почитать.

отлучил от всех дел своих, которые творил и созидал». Книга Бытие, 2 глава, 2 и 3 текст. Святыня во времени. Да, Бог осветил день. Ну, то есть, как мы уже выяснили, отделил его для определенной цели, сделал его святым. То есть, один из семи дней недели, и этот день – суббота. Да, еврейское слово «шаббат» именно это и означает. Оно и переводится как «покой». И среди десяти заповедей неизменного святого закона Божьего есть четвертое, которое так и звучит. «Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работай и делай всякие дела твои. А день седьмой, суббота, Господу Богу твоему. Не делай вон и никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих». «Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил. И посему благословил Господь день субботний и освятил его». Я часто слышал такое, что, мол, ну как это, выделять какой-то особый день? «Я Бога вижу в каждом дне». Кто дал право отделять один день от всех других? Я человек простой и немного не мудрствуя, ну просто читаю, что создал Господь Бог небо, землю, море и все, что в них. А вот в день седьмой он почил. И вот по этой причине он благословил день субботний и освятил его. А освятил – это значит отделил для особой цели. Для чего? Написано «не делай в этот день». Никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих. И еще помни. Но я не могу сказать Богу, для чего ты так поступил. Ну, потому что сам Бог, сотворивший человека, как никто другой лучше всех знает, что он установил и зачем. Да, к слову, зачем? Мы ведь уже прочитали о том, что шесть дней Бог занимался творением мира и нас в нем. А вот в день седьмой он отдыхал. Это его день. И он желает провести его вместе с нами. В послании к евреям именно так и написано, что Бог желает ввести его людей в его покой. Его людей в его покой хочет ввести. Ясно, точно, что суббота – это не догма, делающая нашу жизнь тяжкой. Иисус сказал: «Суббота для человека, а не человек для субботы». Заповедь о субботе имеет свои причины, о которых в разное время сам Бог говорил по-разному. Одну из причин мы уже увидели – в том, как выражена Богом четвертая заповедь. Здесь сказано, что Бог создал наш мир за шесть дней. Ну а вот в книге Второзакония эта заповедь звучит несколько иначе. Там написано так: «Наблюдай день субботний, чтобы свято хранить его, как заповедал тебе Господь Бог твой, и помни, что ты был рабом в земле египетской. Но Господь Бог твой вывел тебя оттуда рукой крепкой, мышцей высокой, потому и повелел тебе Господь Бог твой соблюдать день субботний». Вывел из Египта. Но сегодня мы можем возразить, но я-то при чем здесь? У меня в Египте даже родственников нет. Это верно написано, но это относится не к нам, а к евреям, которые в самом деле были в рабстве. Над ними был бич приставника. Ну, как вы думаете, могли ли они соблюдать хоть что-нибудь? Ведь вряд ли можно было бы понять Бога, если бы он пришел к ним в Египет и сказал бы, мол, ну, вы соблюдите-ка мои заповеди, и вот тогда я посмотрю, достойны ли вы того, чтобы я спас вас. По-моему, такое невозможно. Нет, Бог сперва

выводит народ из обстоятельств и только потом призывает соблюдать заповеди. Господь сперва делает для людей то, что им не под силу, и только потом предлагает сделать выбор в пользу субботы. Как же эта мысль о Египте может быть актуальна для нас с вами? Ну а что, если суббота – это рабочий день? Или, например, можно оказаться в ситуации, когда вы не свободны сделать выбор, ну, в связи с обстоятельствами от вас независящими. Нет, Бог сначала дает свободу. Он помогает там, где мы бессильны, чтобы мы могли сделать свой выбор, будучи свободными. Кто-то говорил в советское время, что Бог христиан – это Бог рабов. Какая удивительная бессмыслица. Все с точностью да наоборот. Бог христиан – это Бог свободных. Есть еще третья причина, о которой говорит Священное Писание. И это важно. Написано так. «Скажи сынам Израилевым так, субботы мои соблюдайте, ибо это знамение между мною и вами в роды ваши, чтобы вы знали, что я есть Господь, освящающий вас». Но прежде чем поговорить об освящении, я бы хотел затронуть вопрос веры. Вера – что это? В Священном Писании есть четкое определение того, что это такое. В послании к евреям в 11 главе написано: «Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Ну, то есть нечто такое, о чем я не, что незримо оком, о чем я могу знать из каких-то источников, верить в это и ожидать в будущем чего-то, что с этим связано. Я помню одну детскую историю про то, как однажды дети, собравшись вместе, стали хвалиться о том, у кого какое животное живет дома. Один хвастался кавказской овчаркой. У другого жили два ежика, а у девочки Маши был настоящий кролик по кличке Грызя. А вот у Миши не было никого. Ему в самом деле, ну, нечем было похвастаться. И вот как-то этот мальчик Миша пришел домой и стал плакаться маме о том, что вот, ну, у всех кто-то есть. У Вовы кавказская овчарка, у Жени аж два ежика, у Маши кролик Грызи. И вообще у всех кто-то есть, или хомяк, или попугай, а вот, ну, вот у Миши никого нет. На что однажды мама подошла и сказала: «Миша, вот увидишь, когда папа приедет, то привезет настоящую обезьянку. И такого нет ни у кого». Миша обрадовался и скорее побежал к ребятам похвалиться о том, что вот скоро приедет папа и привезет, как вы думаете, что? Стоите, настоящую обезьянку! Ха-ха-ха, смеялись дети. Да где вообще твой папа? Что-то мы давно его не видим. А есть ли он у тебя вообще? Ну, вот как-то так прошло несколько месяцев. Но ни папы, ни обезьянки не было. Дети уже устали смеяться. И дали Мише смешное прозвище «Мартын». Но Миша нисколько не колебался. Он твердо заявил: «А я знаю, мой папа приедет, и он привезет мне обезьянку». И что вы думаете? Однажды к дому, где жил Миша, подкатила большая машина, из которой вышел человек, одетый в мундир офицера морского флота. В руке у него был поводок, другой конец которого оканчивался ошейничком, одетый на шейку маленькой макаки, которая смирно сидела у него на плече. Миша многозначительно посмотрел на детей и заявил с гордостью в глазах: «А, что я говорил? Я знал,
Вот.

Мой папа, он капитан дальнего плавания, и он объездил весь мир и привез мне обезьянку. Можно встретить странных людей, которые молятся, соблюдают что-то, какие-то правила, и живут не так, как все. Их поведение непонятно, потому что не знаешь, что ими движет. Их еще называют верующие. Это люди, которые видят и ожидают того, чего не видят другие. Ну, у кого нет веры. Ведь вы же понимаете, что вера-то есть осуществление ожидаемого. Уверенность в невидимом. Да, верить в невидимое странно. И как-то непросто. Можно, например, попасть в ситуацию, когда придется отстаивать то, чего никто не видит. Кто-то может, глядя на верующего человека, покрутить у виска или наградить какими-нибудь смешными прозвищами. Тем не менее, в Библии есть такое слово, что вот Богу угодить без веры, ну, никак нельзя. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. В книге Исход 31:13 написано: «Скажи сынам Израилевым, субботы мои соблюдайте. Это знамение между мной и вами в роды ваши, дабы вы знали, что я Господь, освящающий вас». Что это значит? А то, что Он освящает своих людей. То есть происходит некий процесс – Бог готовит своих людей к царству. Он делает их святыми. Он участвует в их жизни. Не задаете ли вопрос, типа, почему со мной произошло то и то, ну, нечто хорошее или не совсем? Да, порой Бог допускает что-то, от чего мы страдаем. И такое бывает. Позже апостол Павел скажет о том, что уверовавшим Бога все содействует ко благу. Надо только поверить. И еще, кого Бог любит, то тех Он наказывает. Да, Он наказывает, если надо. Он и благословляет. Но не просто так, а в назидание, чтобы мы стали лучше. Господь говорит: «Я Бог, освящающий вас». То есть я участвую в вашей жизни, чтобы сделать вас лучше. Ни много, ни мало – святыми. Я освящаю вас. Он все для этого сделал. Сына своего отдал на крестную смерть за нас. Верите ли вы в это? Если верите, соблюдите мои субботы. Те самые, которые утверждены в Его царстве. Потому что Он это царство готовит для вас. Вы как бы уже там. Вы, конечно же, можете сказать: «Да ты издеваешься над нами. Да какое царство? Мы все тут грешные люди». Ну, а зачем же Иисус умирал за наши грехи? Ну, неужели просто так? Ну, не для того ли, чтобы мы в Него поверили и спаслись? Вот именно по этой причине в послании к евреям, где Бог приглашает войти в Его покой, и написано там, чтобы мы разумели Христа, как нашего священника на небесах, того, кто ходатайствует перед Отцом за наши грехи. Для чего? Чтобы мы избавились от них раз и навсегда. Ведь в Его царство грешные-то люди не войдут. Ну, представьте себе, что к вам пришли из иностранного посольства и сказали, что вы, оказывается, потомок какого-то там графа, эмигрировавшего в 1917 году. Ну, из царской России. Ну, и вот перед смертью он якобы оставил вам наследство. А вы и знать не знали. И вот приходит к вам мысль, поверить или нет. Но вы можете сказать, что это очередной развод, или, как сегодня говорят, лохотрон. Или можете сказать себе: «Хм, а что вдруг правда? Мама чего-то в свое время явно не договаривала». А с другой стороны, ну, почему бы не сходить в центральный архив?

архивы и проверить. Во всяком случае, не так уж это и дорого. И вот, увидев свое генеалогическое древо, вы смотрите, и правда. О, выясняется, что у вас действительно есть наследство. Ну, предположим, где-нибудь в Англии, и вы оформляете загранпаспорт, и я могу себе представить. Но можно же помечтать. Ну, к примеру, и вот вы уже прямо с самолета приезжаете в трехэтажный особняк. Вам управляющий показывает комнаты, парковую зону вокруг дома, гараж на 15 автомобилей, бассейн. И вот вы, все посмотрев, приходите к выводу, что розовые занавески в гостиной, пожалуй, не совсем в тему. Надо бы их заменить на белые. А ореховые шкафы и стулья в приемной слишком затемняют. Пожалуй, лучше будет смотреться мебель из карельской березы. И вот в тот момент, когда вы уже подумали, что лимузин «Stretch Limo», что стоит у входа в особняк, вам чересчур как-то непривычен, как-то громоздок, непрактичен. Вам что-нибудь нужно попривычнее, попрактичнее, ну, там, джип или седан какой-нибудь. И вот когда вы уже решили, что придется изучать манеры и этикет, вам говорят, что, собственно, ваш пресловутый родственник оказывается еще жив. И он вовсе еще не умер. И вполне может и не подписать вам наследство. И сейчас, пока он еще жив, у вас есть только ваша двухкомнатная хрущевка и седьмая модель «Жигулей», которую вы купили за 30 тысяч рублей, разумеется. Ну а вдруг этот родственник возьмет и не оставит вам наследство? Вы уже у зеркала примеряли цилиндр. Вы изучали этикет. А ваше наследство, это пока еще по воде вилами написано. И вот вы думаете, вот ведь напасть. Вот совсем недавно вы думали, что вас обманывают. А теперь прям, ну, не знаете, что делать. Конечно, это моя шутка такая. И я придумал ее в качестве иллюстрации. Давайте теперь шутки в сторону. Теперь серьезно, Бог не тот родственник, что, пообещав, может изменить своему слову. Иисус сказал, в царстве Отца обителей много. Но если бы не так, то я сказал бы, что иду приготовить вам обители. Итак, если вы верите в Бога, то Он называет вас сыновьями и дочерями, а это значит, что Он приготовил вам свое царство и приглашает в него войти сегодня. Смотрите, как об этом написано в послании к евреям. «А входим в покой мы, уверовавшие, ибо негде сказано о седьмом дне так, и почил Бог в день седьмой от всех дел своих. Посему для народа Божия еще остается субботство. Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. Итак, постараемся войти в покой онный». То есть не просто устроить себе в субботу выходной день, а понять, что я как бы вхожу в Царство Божие, где Бог царит, где нет греха. Войти, как говорится, не просто, а верой, как написано, «входим в покой мы, уверовавшие». А о вере мы уже поговорили. И войти не когда-нибудь, а вот сейчас, в это время, как еще написано, «если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихотей твоих в святой день мой, и будешь называть субботу отрадою, святым днем Господним, чествуемым, и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными делами твоими, угождать твоей прихоти, пустословить, то будешь иметь радость в Господе, и я возведу тебя на высоты земли и дам вкусить
наследие.

0: и Иакова.
1: Однажды Иисус проповедовал людям о Царстве Небесном притчами. После его проповеди его ученики подошли и попросили, чтобы учитель объяснил им их значение. Каково же было удивление апостолов, когда Иисус заявил о том, что именно их он и избрал в качестве учеников, заранее предвидя их интерес. Сегодня Библия перестала быть дефицитом, но очень мало тех, кто имеет искреннее желание знать истину. Мы предлагаем вам Библию, Священное Писание, но не за деньги, а за ваше искреннее желание знать Слово Божие. А посему, если вы внимательны, то вы увидите, что каждая из программ цикла «Познавая истину» начинается с ключевой фразы, которая повторяется на протяжении всей программы несколько раз как утверждение. Выпишите 5 ключевых фраз из 5 любых программ «Познавая истину» и пришлите нам. В ответ на ваше письмо мы вышлем вам Библию бесплатно. Спасибо тем из вас, кто жертвует нам свои средства на приобретение Библии.

Дорогие друзья, телекомпания «Триангла» предлагает вам книги в подарок «Как мне жить, если?». Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке. Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте triebn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!

Как много вместилось в недолгую жизнь, и счастье, и горе без меры. Но в бедах ты тихой слышал, держи.

знает о всякой пролитой слезе. И ни одна улыбка не останется незамеченной.

Одни говорят, женщина в церкви без платка – грех, а другим – все равно. Так носить или не носить женщинам платки в церкви? И в платках ли вообще дело? Мы продолжаем разговор о первом послании апостола Павла Коринфянам. Сегодня вместе с нашим гостем Павлом Владимировичем Гончаром говорим об 11 главе. Павел Владимирович, здравствуйте. Вот мы уже разобрали с вами целых 10, да, глав, хотя вы говорили в одной, точнее, не только в одной из программ о том, что это разделение, да, достаточно так условно. Вот, но хотелось бы просто поговорить, о чем наш сегодняшний будет отрывок. Да, почему нам все-таки иногда кажется, что какие-то, может быть, символы и ритуалы, да, там, да,

0: допустим, разные платки, да, и не только, это всего лишь навсего какой-то символизм просто.
1: Да, вопрос в том, что в Каринской церкви существовало много разных поводов для разногласий. Угу. Вот. И они все были так или иначе обоснованы той культурой, в которой жили коринфяне, в которой они воспитывались, тем менталитетом, который они усвоили, значит, мировоззрением. И придя в церковь, они, в общем-то, во многом еще оставались в том старом мире по своему мировоззрению. Это как вот мы с вами, по-моему, в прошлый раз исследовали главу, в которой апостол Павел приводит в пример историю израильтян, которые из Египта вроде как вышли, но по-египетски жили, рассуждали и, значит, вступали в жизни. Да.
0: Как привыкли.
1: Как привыкли, да. И все их путешествие по пустыне – это был сплошной Египет, не изживший себя. Угу. Вот что-то подобное было и в Каринской церкви, очень так наглядно видно. Понятно, что переварить такую махину, да, было трудно. Я имею в виду переварить эту культуру языческую, языческие традиции, которые не то что веками, тысячелетиями были укоренены в сознании людей.
0: Ну, да.
1: Вот изменить их в одночасье было нельзя. Это нужно было делать постепенно, поступательно, шаг за шагом. И вот первым, кто взялся за, одним из первых, кто взялся за эту трудную работу, был апостол Павел. И одна из тем, вот в прошлый раз мы с вами говорили об идоложертвенном, имеется в виду, о пище, посвященной идолам, вообще участии в церемониях, связанных с идолослужением. Это была проблема, которой были пропитаны вся жизнь язычников. Вот сегодня мы переходим к еще одной теме. Вот. Это тема места женщины в христианской общине, в семье, вообще в обществе христианском. Угу. И опять же, рассматривая эту тему, мы должны как бы смотреть на культурный контекст. И вообще апостол Павел, он как бы всегда призывает нас отделять главное от второстепенного, вокруг второстепенного копья не ломать, вот, а объединяться вокруг главного. Да? И здесь вот этот подход опять мы как бы видим. Ну, давайте мы прочитаем, чтобы можно было уже что-то прокомментировать. Да?
0: Конечно.
1: Ну, первые стихи, то ли они являются итогом предыдущей главы, то ли они являются вступлением, ну, как это всегда будет у апостола Павла, такая связка. «Будьте подражателями мне, как я Христу».
0: Да, мы ранее уже, кстати, читали такой текст. Да, в котором говорилось, что подражать...
1: Он постоянно его вспоминает. Да. А помните, почему? Потому что, вернемся, наверное, еще раз, чтобы не забыть, авторитет апостола Павла у коринфян ставился под сомнение. Да. Некоторые думали, что он очередной, значит, оратор, краснобай, который пришел для того, чтобы, значит, тут
0: просто что-то рассказать
1: и получить гонорар.
0: Да.
1: Ну, и эти люди, они как бы таким образом его авторитет уменьшали для того, чтобы свой авторитет возвеличить и вести людей за собой куда-то. Апостол говорит, я переживаю не о своем авторитете, я переживаю о том, кто вас куда ведет. Поэтому подражайте мне, как я Христу. Если вы пойдете за мной, да, то вы, ну, будете мне подражать, то вы как бы пойдете в правильное
0: направление. За
1: Христом. Хвалю вас, братья, что вы все помните и держите предание так, как я передал вам. Парадоксис, да, предание. Предание – это то, чему я вас научил, то, что я вам передал. Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. Всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытой головой, постыжает свою голову. Всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытой головой, постыжает свою голову, ибо это есть то, как если бы она была обрита. Если женщина не хочет покрываться, то пусть истрижется, а если жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается. Итак, муж не должен покрывать свою голову, потому что он есть образ и слава Божия, а жена есть слава мужа, ибо не муж от жены, но жена от мужа, и не муж создан для жены, но жена для мужа. Посему жена должна иметь на своей голове знак власти над нею, для ангелов. Впрочем, ни муж без жены, ни жена без мужа,

0: Господи, и так как жена от мужа, так и муж через жену, и все же от Бога. И рассудите сами, прилично ли жене молиться Богу с непокрытой головой. Ну и дальше.
1: Вот здесь первый вопрос, точнее, маленькое такое уточнение, что как апостол Павел, да, еще раз обратим внимание на то, как он говорит: «Хвалю вас, братья, что вы все помните и держите, ну, как вы сказали, да, знание». То есть он их уже не первый раз как-то либо хвалит, либо как-то это, да, но тем самым он делает акцент на обличении. Ну, то есть он не прямо говорит, что да, вы там, а вот как-то так интересно подводит.
0: Ну, правильно, да. Мы же там, когда детей наших воспитываем, мы же их не только ругаем, но мы их поощряем, мы отмечаем: вот это сделал хорошо, молодец, возьми конфетку. Да, да. А вот этот сделал плохо, ну вот получишь наказание за это. Ну вот так устроена наша жизнь. Да? Угу. Потом то, что мы знаем о ситуации в Коринфе, ну, вот, мы очень усеченно это все можем знать и реконструируем только по догадкам, то, что там могло быть. Мы же там как бы не были, возможно, да, там более какие-то... Угу. Картина намного более широкая. Да? Угу.
1: Вот, ну, можете дальше пояснить вот тексты, которые здесь говорится про покрытую голову и непокрытую?
0: Ну да, смотрите, в чем тут дело. Вот 16 стих, он как бы... Если бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого обычая ни Церкви Божией. Вот такой конец. Если жена растит волосы, для нее честь вместо покрывала. А если бы кто захотел спорить, то... То есть речь идет о том, что это не вопрос такой вот слишком принципиальный. Это не вопрос... Вот подобный тому, который мы с вами исследовали в прошлый раз, где говорится об идолослужении. Апостол Павел там говорит ясно. Какая может быть общность между идолом и между Богом? Не можете, значит, одновременно и служить идолу, и участвовать в идолослужении, и участвовать и принимать, значит, вечерю Господню. То здесь он говорит, что это вопрос, скорее, который вызывает разногласия. Вопрос, который вызывает споры внутри общины. И он предлагает способ, как этот вопрос решить. Ну, как он всегда делает, да, как прийти к какому-то единому мнению. Значит, что здесь может быть? Ну, опять мы можем только догадываться. Во-первых, мы должны поговорить или должны понимать статус женщины в античном обществе. Он совсем не такой, как сегодня, да. Ну, разные причины, хотя были и общества там типа Атлантида, где и вообще в греческой мифологии, значит, есть общество, где там матриархат, да, как этих женщин называли, вылетело у меня из головы, ну, где было феминист, ну да, где были исключительно вот женские сообщества, а мужчинам как бы роль вторая отводилась. Это уже как бы принцип устройства. Но в античном обществе женщине появляться без мужчины в обществе было нельзя. То есть это считалось женщина легкого поведения, только так может сделать. Это или муж, или брат, или кто-то вот из семьи, да. И появляться она должна была с покрытой головой, чтобы было как бы вот как апостол Павел говорит, что она замужняя. То есть она кому-то принадлежит. Если это была не замужняя женщина, то там брат ее или кто-то, ну, там тоже были свои правила, но в основном-то речь идет об этом. А вот непокрытая голова, значит, распущенные волосы, знаете, как у нас говорят, распущенный человек, откуда это? Это в современной культуре это ничего не значит. У тебя короткая стрижка или там длинная стрижка, у тебя волосы собраны или не собраны, это ни о чем не говорит. А в те времена это был знак того, что, ну, это женщина легкого поведения. Она мужу не принадлежит, у нее голова не покрыта. Вот. Вот. То есть она сама по себе. И она появляется там, где хочет и зачем хочет.
1: То есть это был обусловлен такой определенный знак, чтобы понимали, какая женщина перед тобой.
0: Такой, как бы помню, случай. Это были в 90-е годы, и, значит, мои знакомые из, значит, Кавказской одной республики, значит, приехали в Москву, ну, там по своим делам. Ну, и я их повел там куда-то, значит, что-то им показать. И вот мы стоим на остановке, а они, по-моему, с Адыгеи. Ну, в общем, с Кавказской республики, с таким классическим воспитанием кавказским, где у женщины есть своя роль. Вы представляете разницу между...
1: Конечно.

0: Крымским большим городом и между Кавказом. Угу. Роль женщин. Все в платках, все, угу. все четко. Да? И вот они, значит, мы идем, и стоит, значит, девица, ну, так она одета, все, ну, как, с вызовом, угу. еще и курит. Так. Они говорят, вот если бы у нас так было, говорят, сейчас бы подъехала машина, бы ее, значит, машину заволокли, где-то побили бы, ну, в общем, неизвестно, что бы с ней было. То есть это абсолютно недопустимое поведение угу. с их точки зрения. Мы, проходя мимо, даже на это не обращаем никакого внимания.
1: Да.
0: То есть для нас это вообще не вопрос, не тема. Кто как одет. Ну, например, я еще помню в какие-то там советские времена, в общем-то, женщины даже брюки особо-то не носили. То есть это считалось неправильно. А если вернуться, ну, там еще раньше, то ну, это вообще как бы недопустимо, да? Угу. То есть есть какие-то правила в обществе, с помощью которых мы получаем сигналы угу. от человека. Как он себя ведет, кто как он одет, да. кто он, кто что он хочет. Да? Угу. Он подает сигналы. Угу. Вот, если я прихожу, я одет, значит, вот так, галстук, там, да, пиджак, ну, как бы я подаю сигнал, что я серьезный человек. Я говорю, значит, все, вот у нас все, что здесь происходит, серьезно. Да? Угу. А если я, значит, вот как-то вот не так, то, значит, вот совершенно другие сигналы. Вот и об этом, скорее всего, идет речь. Теперь, угу. Что касается... Значит, еще покрывало. А, вот этой вот женщины легкого поведения, да, это как бы большая часть тоже, опять же, той же языческой культуры. И там культы, как бы поклонение языческим божествам были тоже связаны, в том числе и с проституцией, там, всеми другими такими вещами. И в той культуре, ну, вот определенная одежда, там, появиться в обществе без мужчины и с непокрытой головой, это был вызов.
1: О, да.
0: Это означало, что ты человек легкого поведения, что у тебя нет семьи, ты как бы вот, вот так вот. И представьте себе, значит, вот это в церкви. То есть церковь состоит из блудниц. Понимаете? Это для кого-то, может быть, это там, ну, не тема, но для кого-то это серьезный вопрос. И, может быть, я не знаю, тут некоторые вещи трудно как бы точно объяснить, угу. ну, возможно, вот некоторые женщины, которые вышли из какой-то такой более свободной, так сказать, среды, да, такой либеральной, вот, то, что там мы дальше будем в 14 главе говорить о дарах духовных, о том, что женщина может говорить, не может говорить в церкви. Это все вещи связаны между собой, вот, поведение женщины. Дело в том, что вообще одежда женщины, поведение женщины в обществе – это эталон морали. То есть не по мужчине судят о моральности общества.
1: А по женщине.
0: А по женщине. Это почему-то так вот всегда. Может, это несправедливо, с одной стороны. И вот это феминистское движение говорит, а почему вы только по мужчинам, по нам
1: по
0: судите?
1: Женщине.
0: Да, а вот судите по мужчинам, мы равны. Но, ну, как бы так не работает. Угу. И надо сказать, что вот такое устройство в обществе или такая иерархия, о которой апостол уже приводит здесь примеры, аргументы в пользу того, что женщина должна быть покрыта, он не приводит аргумент культурный. Он не говорит, что ну, в нашей культуре, он бы так мог сказать, ну, в нашей угу. культуре, то, что я говорил, вот так вот принято. Но он так не говорит, а он пытается аргументировать, основываясь на Библии.
1: Но да? вот здесь, в самом начале, если мы читаем, вот четвертый текст, он начинает вообще с мужчины. Всякий муж, это если мы читаем современный перевод Кулакова, да, всякий муж, когда он молится или возвещает Божью весть, с покрытой головой навлекает позор на свою голову. А жена навлекает позор на свою голову, когда молится или возвещает весть Божью с головой непокрытой. Это то же самое, как если бы она была обритой. Ну, то есть вот, а здесь что вот про мужчину? Почему он навлекает на какой-то позор, да? И...
0: Ну, видите, опять это культурно обословлено. Если вы сегодня поедете там, в Иерусалим, пойдете к стене плача угу. и захотите зайти, там вот синагога такая есть возле стены плача. Там, кстати, есть отдельно женская часть,
1: да.
0: есть ну, мужская да. часть. Угу. Да. То есть мужчины туда не ходят, а женщины сюда не ходят. И вот если вы на мужской части захотите зайти в синагогу, ну, такая к стене пристроена, то вам обязательно выдадут такую бумажную кипу или кипу. Угу. Вот ее так надо положить.

0: То есть покрыть голову. Ну, как бы не совсем то, о чем я поступаю.
1: Да.
0: Вот наоборот.
1: Наоборот, не надо.
0: А когда, допустим, вы входите в православную церковь, в христианскую любую церковь.
1: Да, ты снимаешь.
0: И вообще в помещение.
1: Да. Важно снимать.
0: Ты снимаешь. То есть это, ну, культурная особенность. Но мы же послание к Коринфянам читаем.
1: Ну, да.
0: Да, вот, значит, в этой культуре было так принято. Это был знак... Угу. Определенный знак. Женщина покрывает голову, это знак, как говорит апостол Павел, что она замужняя, угу, и что она порядочная женщина. Угу. А мужчина, если он снимает, это его благоговение перед Богом, то, что, угу, он молится. Угу. И тут же так и написано. Хочу, чтобы вы знали, всякому мужу голова Христос. И муж снимает перед Христом шапку. Угу. Ну, головной убор. А, угу, жене глава муж. Жена покрывает голову, чтобы показать свою зависимость от, угу, мужа. А Христу глава Бог. То есть, угу, вот...
1: Это такая иерархия.
0: Выстроенная иерархия. И эта иерархия, она же берет свое начало вот с ветхозаветних времен, да? Бог сотворил Адама, а Еву, значит, из ребра, да? И, угу, вот эта вот часть, она как бы проходит. И это понятно. Дело в том, что вот мы как мыслим? Мы в обществе таком индивидуалистическом. Вот мы на свет появились, и хорошо. И весь свет должен вращаться вокруг нас. Ну, как?
1: Ну, пока, да, ребенок маленький, то вокруг него.
0: Ну, современный человек, да, вот говорят, что, ну, как бы исследования показывают, в современном мире, значит, все больше и больше становится людей, которые браки не заключают. Угу. Да, все больше и больше бездетных. Или если есть дети, то их мало. А если и мало, то их так повоспитывают чуть-чуть, и как бы все. Угу. А человек живет вокруг себя. То есть он строит свою карьеру, зарабатывает деньги, путешествует. Вот он берет от жизни, как говорят, все, что может взять. Потому, да, что жизнь коротка, что надо все попробовать. То есть это называется вот такой вот эгоизм, такой индивидуализм. Древнее общество вообще было выстроено по-другому. Древнее общество было выстроено не вокруг одного человека, а вокруг... Угу. Сообщество. Ты являешься частью. Не ты главный, а ты являешься частью. Вот. И в этом смысле вот это распределение ролей, где женщина – это семейный очаг, а мужчина, значит, на войне, это был и способ выживания, это был менталитет, это был взгляд на жизнь. Вот. Поэтому священники – мужчины, угу, не женщины. Глава, как тут написано, глава…
1: Глава – Христос.
0: Христос. Мужчина – священник Христа, да? То есть, угу, вот эта иерархия. Но вот эта забота о, как бы, семье, о домашнем очаге, потому что для мужчины вот эта его внешняя деятельность, она имеет смысл только, если у него есть, угу, как это, строчи пулеметчик за синий платочек. Если нет этого синего платочка, то за что строчить из пулемета, да? Как бы за что жизнь свою отдавать? Угу. То есть эти вещи, они как бы неотделимы. И тут нельзя сказать, что важнее или что не важнее. В социальном смысле роль как бы мужчины вроде как важнее. Но на самом-то деле нет, потому что... Да, и вот этот феминистский как бы момент, я не знаю, может быть, он тут и прослеживается, когда какие-то женщины пытаются бросить вызов этому не просто сложившемуся порядку, а установленному издревле. Угу. Порядку, да? Угу. Ну, вот, может быть, отголоски этого можно
1: увидеть уже тут.
0: Найти вот и в мифологии греческой, вот какие-то такие моменты. Да? Угу. Ну, вот в церковь это прорывается. Ну, я не знаю, по какой причине.
1: Если мы возвращаемся про вот женщин, да, и говорим о том, что он говорит, те, кто не хотят носить, значит, вы будете острижены, обриты, но это же тоже тогда считалось неким таким моментом тоже, ну, того, что женщина не будет являться, ну, не будет считаться как женщина, у нее лысая голова.
0: Ну, да, я вот тут не могу точно сказать, возможно, это тоже было связано с какими-то языческими, какими-то вот действиями, ритуалами. Если женщина брита или там без головного убора или что-то, это знак. Угу. Она этим самым сигнализирует что-то.
1: Наверное, некий протест. Вот просто я думаю. И вот потому что дальше мы читаем про то, что Павел говорит о власти на голове у женщины для ангелов. Это вот, это если мы читаем 10-й текст.
0: Ну, да? Да.
1: То есть вот здесь вот. Что это значит? Что это за особый знак? То есть если мы читаем в современном переводе, да, Кулакова, потому у женщины должен быть на голове знак особой власти над ней, чтобы не огорчать неприличием ангелов. То есть, опять же, мы здесь возвращаемся.

0: возвращаемся,
1: ну, к Божьему установлению к ней.
0: Да.
1: Ну, дальше он как раз расшифровывает это. Вот если мы читаем дальше, то смотрите, вот он приводит несколько аргументов в пользу этого покрывала. Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия, а жена есть слава мужа. Понятно, да? Мы об этом проговорили. Ибо не муж от жены, первый аргумент, не муж от жены, но жена от мужа. Помним, да, историю сотворения?
0: Да.
1: Дальше. И не муж создан для жены, но жена для мужа будет помощницей.

0: так и должно быть. Впрочем, не муж без жены, не жена без мужа в Господе, ибо как жена от мужа, так и муж через жену, и все от Бога. И рассудите сами, прилично ли жене молиться Богу с непокрытой головой? И дальше, аргумент следующий. То это были библейские аргументы из книги «Бытие», «История сотворения», а теперь идет как бы природный аргумент. Прилично ли жене молиться с непокрытой головой? Не сама ли природа учит вас? Если муж растит волосы, то это бесчестие для него. Но если жена растит волосы, то это для нее честь, так как волосы даны вместо покрывала. Ну, на самом деле, как бы не всем понятно, что имеет в виду апостол Павел, потому что, в той культуре мужчины тоже носили длинные волосы. Это римляне коротко стриглись, а иудеи нет.
1: У иудеев были длинные.
0: Ну, если посмотреть на природу, то как раз наоборот. У самцов у них грива, там у них там что-то такое, волосы, значит, рога, там что-то такое. А у самок нет. Не знаю, что он имеет в виду, апостол Павел. Трудно мне сказать. Возможно, что-то мы здесь не совсем понимаем. Но вот такой природный аргумент. И волосы – это честь. Ну, да, всегда женщины носили длинную прическу, длинные волосы. Это было
1: для Может быть, это было неким таким красивым каким-то таким, когда уже
0: как бы знаком,
1: есть волосы,
0: как покрывалом таким.
1: Да, как бы да, вообще знак, что вот, ну, отличие вообще внешнее, что вот женщина перед ними. Но здесь у меня такой вопрос. Если мы переводим момент на современность, то есть, получается, мы тоже должны ходить с покрытой головой?
0: Ну да, мы как бы говорим о том, что вот, если бы кто хотел спорить, то мы не имеем такого обычая. То есть это вопрос обычая. Это не вопрос как бы принципиальный. Смотрите, здесь нужно поступать так, по принципу апостола Павла, чтобы никого не соблазнять. Ну, например, если вы входите в православный храм,
1: так,
0: то там, вы знаете, да, при входе всегда есть, платочки.
1: Платочки.
0: Да, если вы с собой не взяли...
1: Всегда можете покрыть.
0: Да, всегда можете бывать. Мы как бы любим с женой по России ездить, вот по разным таким небольшим городкам, там много чего такого очень интересного есть. Ну и как бы главным всегда каким-то вот достопримечательностью старых наших городов являются ли какие-то старые церкви или монастыри.
1: Да.
0: Вот. Ну и всегда хочется зайти посмотреть, а кому посвящена эта церковь, какая у нее история, ну вообще. И когда ты входишь, надо всегда с собой это иметь. Это знак уважения вот этой культуре, куда ты входишь. Вот. Чтобы ты не, как бы, людей не раздражал, не соблазнял. Вот. Или там, например, там приходишь, не знаю, в мусульманскую какую-нибудь, да, какую-нибудь общину. Ну, у вас тут Татарстан недалеко, может быть, где-то вот.
1: Да, да, есть и синагоги, и есть.
0: Да, есть какие-то свои нюансы. Мы же ведем себя так, как прилично в этом обществе, мы поступаем.
1: Да, есть правила.
0: Есть правила, да. Вот когда мужчины входят, они, значит, снимают головной убор. Да. Если входишь в мусульманскую мечеть, то ты снимаешь обувь.
1: Да.
0: Оставляешь ее там в специальном месте. Вот, тоже такой интересный очень обычай. И, значит, ты ходишь в носочках. Ну, так, правильно.
1: Это правило, это обычай данной культуры, которая, если мы хотим туда приходить, то...
0: Да. Другими словами, апостол Павел говорит, не делайте из этого раздражающих каких-то моментов, которые сеют между вами раздоры, вот разногласия. Не бросайте вызов. Вот, людям, не как бы будьте препятствием для их совести. Вот. Речь об этом идет. Вот. И, аргументация вот апостола такая. Возможно, просто в Коринфе была такая вот проблема, связанная с тем, что кто-то соблазнялся поведением вот женщин, которые были, может, незамужние. И они считали себя, я не замужняя, зачем мне платок одевать? Вот, или там еще что-нибудь. Возможно, это было.
1: Ну да, мне кажется, это еще некий момент иерархии, когда мы забываем, наверное, о главном, да, о том, что если мы хотим следовать за Христом, то мы понимаем, что мы должны, да, в чем-то быть и покорны, в чем-то должны быть смиренны, да, и в чем-то быть послушны Ему.
0: Основной вывод, который мы можем сделать из этой главы для современного человека, понимаете, жизнь меняется, но мы

0: не должны все-таки забывать об этой иерархии.
1: Да.
0: Угу. Бог, мужчина, женщина. Угу. То, что если она нарушается, то нарушается принцип устройства сообщества. И общество начинает деградировать, оно начинает исчезать. Исчезают семьи, исчезают дети. Угу. Вот. Как бы общество теряет моральный облик и по этой причине приходит к упадку. Вот, например, взять тот же Древний Рим. Почему Древний Рим как бы исчез, такой могучий и мощный? А вот по этой причине, по причине морального упадка, по причине разврата, по причине того, что там происходило. Вот если наше общество сегодня стоит тоже на таком пути такого легкого поведения и сосредоточенности только на себе, вот, и, по сути дела, подчиненное положение женщины, что означает? Означает то, что женщина посвящает всю свою жизнь служению своей семье, своим детям. А если она этого не будет делать, что будет? Общества не будет просто-напросто. Вот. Ну, да. В этом смысле муж может пойти на войну и может погибнуть на войне. От этого как бы, ну да, это будет плохо, это горе, но общество от этого не перестанет существовать, потому что женщина производит как бы детей, да, и она их воспитывает, она их в этом смысле несет большую ответственность. Вот об этом говорит апостол Павел. Но это применительно к нашему времени.
1: Да. Павел Владимирович, я благодарю вас за разбор данной темы, да, и данной главы. Апостол Павел напоминает, что свобода, которую дает нам Бог, не означает хаос. Бог создал мужчину и женщину разными, но равными по ценностям и дал им свои роли и знаки уважения друг к другу и к Богу. Когда мы помним об этом, наш внешний вид и поведение становится свидетельством о Боге. Пусть Господь благословит вас и даст мудрости выражать веру не только словами, но и всем внешним видом.

не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе.

0: летало над землей. Встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, а мои секреты знает, тот всегда здоров.
1: Здравствуйте, ребята, я профессор Бодрячок. Снова рад видеть вас на занятиях.

0: Эти в веселой школе здоровья. У нас сегодня гости Арина и Настенька. Вот. И, конечно же, моя помощница Веселинка. Она мастерица всяких разных поделочек. Вот она несет, да, что-то, да, такое лепит.
1: Я очень-очень люблю делать поделочки, ребята.
0: Она такая, да.
1: Вот, например, сегодня мне захотелось лепить снеговика.
0: Да.
1: Но,
0: да,
1: так как снега не было, я решила его слепить из пластилина.
0: Ты,
1: вот,
0: да,
1: смотрите, какой снеговик у меня получился. Красивый?
0: Да, да,
1: нравится,
0: да,
1: вам?
0: Да, да, да.
1: Вот
0: так это уже получается не снеговик, а пластилиновик.
1: Ну,
0: да,
1: может,
0: посмотрите,
1: быть, да,
0: какой хорош. Я вот подумал, чего не хватает этому снеговику?
2: Носа.
0: Да, правильно, носа. Ну как,
1: нос,
0: без носа?
1: Ну, а зачем вообще это нос нужен? Скажите, да, мне, пожалуйста.
0: Да,
1: он,
0: да,
1: всегда пачкается, ломается, он всегда простужается. От него одни проблемы, профессор Бодрячок.
0: Девочки, а вот скажите, пожалуйста, зачем нам нужен нос? Вот этот.
2: Чтобы нюхать что-то.
0: Ну, кроме чем нюхаем. Так, так, так. Нос нужен для того, чтобы... дышать.
1: Ой, дышать. Я, например, ртом могу дышать.
0: Дышать ртом, носом мы не только дышим. Он ведь еще и согревает воздух. Дело в том, что в носу есть такие узенькие коридорчики. И когда мы дышим, то воздух проходит через эти коридорчики и нагревается. А еще нос защищает нас от микробов.
1: Это как-то вот так вот их,
0: да,
1: отгоняет,
0: да,
1: как,
0: да,
1: мух. Вот так вот.
0: Нет, что ты. Там в носу стенки коридорчиков покрыты такой специальной липкой жидкостью. Вот у меня
1: липкой
0: тут есть
1: жидкостью?
0: Мальчик. У меня есть мальчик. Вот
1: так,
0: такой мальчик.
1: Ой, какой веселый.
0: Сейчас я ему намажу нос липкой жидкостью. Ну, в данном случае это у меня крем.
1: Ага.
0: Вот у меня есть крем. И я его намажу. Сейчас намажу. Вот, ну, дети меня поймут. Они же любят что-нибудь намазать.
1: Так.
0: Вот и я люблю. Вот я намажу. Вот
1: бедный
0: я так
1: мальчик,
0: намажу нос.
1: Липкой жидкостью.
0: Итак. И посыплю сюда песочек, песочек, песочек, песочек, песочек.
1: Ой, ой, ой.
0: Так, что вы заметили?
1: Так это же как микробы, профессор Бодрячок.
0: Заметьте, что произошло с песочком, дорогие мои.
1: Он прилип к носику.
0: Да, он прилип и не отлипается никак. Я даже могу потрясти. Вот то же самое происходит... и у нас в носу, когда мы вдыхаем воздух вместе с микробами, то микробы прилипают к этой липкой жидкости и в организм не попадают. Вот,
1: вот это да, вот это да. А я вот, например, тоже придумала способ защиты от микробов. О! О. О. Воздух теплый в нос попадает, а микробы туда не попадают. Вот,
0: ну,
1: я изобрела,
0: молодец,
1: новый способ защиты от микробов. О.
0: О. Такая забавная ее помощница. Но вообще, когда холодно, я тоже пытаюсь спрятаться в шарф.
1: Так.
0: Да и мы все кутаемся. Но нос, нос, нос еще нужен. Ну, для того, чтобы говорить, он
1: мог
0: говорить.
1: Ой, рассмешил профессор Бодрячок. Я вот, например, говорю ртом. Всегда, всегда.
2: А носом никто не говорит, только если из мультика или из сказки.
1: Вот, профессор Бодрячок, какой ты смешной.
0: Хорошо, хорошо, хорошо, хорошо. А вот представьте себе, что у нас носа просто нет. Ну, вот представьте, нет. Давайте и посмотрим, что получится. Давайте зажмем нос пальчиками и скажем нос.
1: Давай зажмем пальчиками.
0: Давайте.
1: Нос.
0: Нос. И что получается? Нос. А, дос получается.
2: Нос.
0: Да?
2: Нос. Это с носом никак не говорит.
1: Ой,
2: можно задохнуться.
0: Речь стала глухой и невнятной.
1: Да, а дышать все-таки с носиком лучше, да?

0: Конечно.
1: И говорить все-таки удобнее, профессор Бедрячук.
0: Вот такой вот он у нас помощник. Он нас защищает.
1: Да, от микробов.
0: И не только. И не только. А вот представьте себе, ну, если что-то рядом загорелось. Нос.
2: Он помогает, он нюхает и,
0: он, да,
2: и себя спасает.
0: Нос сразу даст об этом знать.
1: Точно, у меня вот у бабушки однажды блинчики подгорели.
0: Бывает.
1: Вот мой нос сразу почувствовал запах дыма. Сразу же.
0: Да. Это очень опасно, это очень вредный запах. Если такое произошло, нужно открыть окно и сразу же проветрить помещение. Но бывают запахи полезные.
1: Да,
0: между прочим, запах лука и чеснока убивает микробы еще в воздухе и защищает наше здоровье.
1: А я тоже знаю полезный запах.
2: Ангелина вообще ест, хоть ей в нос даже доходит, она все равно целый лук берет, даже, я не знаю, 100 луков берет и ест.
1: Вот это да.
0: Да, нравится ей лук, вот молодец она.
2: А я вообще от него спасаюсь, чтобы его не есть.
1: Я тоже спасаюсь. Я вообще люблю другой полезный запах, когда бабушка готовит пирожки и печенье. Это такой вкусный, полезный запах.
0: Ну, он не полезный, он приятный. Он повышает настроение.
1: Да.
0: Девочки, а какие приятные запахи вы знаете? Какие приятные?
2: Цветов.
0: Цветов.
2: Фруктов.
0: Цветы, да.
1: Фрукты. Вот, например,
0: свекла
1: мандарин.
0: Пахнет?
1: Пахнет, пахнет мандарин?
0: Да.
1: Пахнет. А апельсин?
0: Да, Новым годом
1: апельсин
0: пахнет.
1: Апельсин еще лучше пахнет.
0: Понятно? Да,
2: даже яблоко пахнет,
1: да,
2: лимон.
0: А если елочку домой принести, пахнуть будет?
1: Да, елочка
0: вот,
1: пахнет.
0: Вот, с Новым годом вас, пахнет. Дорогие. Даже яблочко пахнет. Сколько прекрасных запахов окружает нас вокруг.
1: Да.
0: Как здорово, что Бог дал нам такой чудесный нос. Кстати...
1: Все чувствую.
0: Да, да, да.
1: Ой.
0: А еще при помощи носа можно делать гимнастику, да, которая помогает быть здоровым.
2: Я знаю. Гимнастику делают, еще дышат носом.
1: А я думала, его надо поворачивать вправо, влево, вверх, вниз.
0: Нет, нет, нет.
1: Вот так вот гимнастика.
0: Арина абсолютно права. Это будет дыхательная гимнастика. Вперед на полянку.
1: Побежали.
0: Сделаем
1: побежали
0: гимнастику.
1: Побежали. Арина.
0: Итак, давайте встанем прямо. Итак, упражнение первое. Нужно стать великаном. На счет раз. Мы делаем вдох и поднимаем руки вверх. На счет два мы делаем выдох, опускаем руки вниз и говорим «Ух!». И еще раз. И два. И великанами становимся.
1: Какие мы большие.
0: Упражнение второе. Великанами мы уже побыли. Теперь надо побыть часиками. Ноги поставим на ширине плеч. Встанем прямо. Нужно двигать руками вперед-назад и говорить при этом тик-так.
1: Тик-так, тик-так, тик-так. Ой,
0: тик-так.
1: Какие смешные часики у нас получились.
0: Да, хорошо, хорошо. Ну что же, третье упражнение. Мы станем великанами, а потом гномиками. На счет раз мы станем великанами, а на счет два нужно сесть и обнять свои коленочки. Только когда будем садиться, нужно говорить «Ш-ш-ш-ш-ш». Итак, попробуем. Раз, великаны, и два, «Ш-ш-ш-ш-ш».
1: Великан превращается в гномика.
0: Итак, раз, и два, «Ш-ш-ш-ш-ш-ш». И раз, и молодцы! Ну что же, итак, четвертое упражнение. Для этого нам понадобится шарик.
1: Так, отлично.
0: Сейчас

0: Нужно бросить шарик на выдохе. Выдохнуть и бросить шарик. Шарик нужно держать перед собой. И когда будем бросать, нужно сказать «ух».
1: Ух!
0: Давай. Попробуй отловить.
1: Ух!
0: Ух. А теперь мне.
1: Ух.
0: А теперь я. Ух.
1: Ух.
0: Ух. А теперь я. Ух.
1: Ух.
0: Ух. А теперь я.
1: Ух.
0: Ух.
1: Ой, как здорово у нас получается.
0: Ух. Вот, вот, вот. Вот такая зарядка укрепляет здоровье. Веселинка. Ой, а где твой платочек?
1: Зачем про этот бодрячок? У меня же дед насморка-то.
0: Как? Разве ты не знаешь, что происходит, когда ты чихаешь?
1: Знаю. Ну. Мне говорят, будь здорова, Веселинка.
0: Нет, нет, нет, нет. Дело в том, что когда люди чихают, они обычно прикрывают нос и рот платочком.
1: Да.
0: Но для того, чтобы мы могли понимать, зачем это нужно, нужно провести один эксперимент.
1: Эксперимент.
0: Пойдемте за стол. И
1: побежали.
0: Я кое-что вам покажу. Эксперимент.
1: Угу.
0: Давайте представим себе, что вот этот пульверизатор на самом деле простуженный нос.
1: Ой, какой большой.
0: Ну, а так как нос простуженный, то в нем очень много слизи, микробов, и он постоянно хочет чихать. Апчхи, апчхи, апчхи.
1: Ой.
0: Вот, и давайте представим, что неподалеку находится мальчик.
1: Давайте я вам помогу.
0: Подержи, пожалуйста, помощница. Вот, вот находится мальчик, а нос так и хочет чихать. Вот что происходит, если мы не прикроем нос и рот платочком.
1: Ага.
0: Нос какой-то подходит и... апчхи, апчхи. А? Что вы увидели?
1: Ой, весь мальчик, смотрите, в микробах.
0: О!
1: Он просто в микробах.
0: Да, правильно, вот. Правильно, да, совершенно верно, совершенно верно. Микробы, когда мы чихаем, они разлетаются в разные стороны и могут заразить здорового человека. Так, а давайте представим, что будет, если мы, когда чихаем, прикроем нос и рот платочком.
1: Так.
0: У меня вот есть еще один мальчик, которого мы еще пока не заразили.
1: Угу.
0: И вот этот нос, как правило, всегда чихает, чихает, но в данный момент мы его прикрываем платочком. Апчхи. А? И что произошло?
2: Чистый.
0: Хорошо, а где же находятся наши микробы?
2: Они в платочке.
0: Совершенно верно, Арина, правильно. Все микробы остались в платочке, и теперь они навредить уже больше никому не смогут.
1: Ой, как хорошо, что, профессор Бодрячок, я не болею, никого не заразила. У меня просто пылинка в нос попала, вот я и чихнула, вот, да.
0: Все равно платочки никому не помешают. У меня для вас есть подарочки.
1: Платочки.
0: Подарочки такие.
1: Платочки всегда понадобятся, если у нас есть насморк или мы заболели, да.
0: Но лучше всего, конечно же, не болеть. Для этого нужно одеваться потеплее и ни в коем случае не промокать.
1: Да, если уж ты промок, то надо промокнуть еще больше.
0: Ну, вот. Что-то, наоборот. Надо утепляться, согреваться как-то. И, в общем, как-то вот так вот, ну, пытаться себя согреть.
1: Так я и так и говорю. Если ты промок,
0: так,
1: надо быстрее бежать домой,
0: правильно,
1: налить вот такой большой таз горячей воды и опустить туда ноги.
0: Правильно, правильно, правильно.
2: А мне мама в таз, когда...
1: наливала воды, да?
2: Да, мне наливала воды горячей, туда еще... что-то добавляла, я такая засовывала ноги в мочи.
0: Да, да, иногда
1: вот,
0: добавляю горчицу.
1: Промокала.
0: Да. Да, да, обязательно. Но потом нужно обязательно насухо вытереть ноги и надеть теплые носочки.
1: Да, а потом выпить чай горячий с лимоном и малиновым вареньем. И тогда вам будет весело, и вы быстро выздоровеете.
0: Правильно, моя дорогая помощница. Станет весело. Совершенно верно.
1: Да.
0: А веселье, как сказал наш добрый бог, помогает быть здоровым.
1: Да.
0: Поэтому не нужно никогда унывать. Секрет счастья очень простой. Вы его узнаете из моей песенки.
1: Какая песенка?

Эдак не так, если и не хочется петь песни, вот уже совсем повис нос.

закружит, все исчезнут, тучи солнце кинет, лучик смех задорный зазвучит. Выше нос унывать, брось ты, быть счастливым совсем просто, добротой делись скорей, друг. Улыбайся.

0: помогать торопись людям, и тебе веселей будет. Так довольный к нам спешит пес, чтобы встретить и лизнуть в нос. Верь, что грусть и тоска убежит, снова радость тебя закружит. Все исчезнут тучи, солнце кинет лучик, смех задорный зазвучит.
1: Ой, какая замечательная песенка! А я тоже люблю радоваться и радовать других, профессор Бодрячок.
2: Это от того, что у тебя доброе сердце.
1: Спасибо, профессор Бодрячок. Поэтому для вас я приготовила одну веселую поделку на букву «С».
2: А, снеговик!
1: Нет.
2: Да, пластилиновый.
1: Вот давайте угадайте. У меня есть одна загадка. Да? Слушайте, ну, внимательно.
2: Давай, мы любим.
1: Целый дом один займет.
2: Ничего себе.
1: Носом он и ест, и пьет. Он им воду набирает и себя ей поливает.
3: Слон.
1: Да, в жарких странах живет он, преогромный серый
3: слон.
1: Точно.
2: Да,
1: вот.
2: У него хобот — это не только нос, но еще и верхняя губа.
1: Точно. Профессор Бодрячок, да. А у вас остались шарики с нашей зарядкой?
2: Шарики, да, остались.
1: А, что,
2: ты поиграть хочешь? Но мы же хотели делать слона.
1: Так вот именно, шарики нам нужны как раз для поделки.
2: Слон из шариков?
1: Да, это будет смешной слоник. Дорогие ребята, профессор Бодрячок.
2: Так.
1: Я для нашей поделки приготовила вот такие листочки. Держите.
2: Угу, да. О,
1: вот на этом листочке будете вы делать смешного слоника, а на этом листочке мы.
2: Так.
1: Смотрите, я вам приготовила вот такие сердечки. Эти сердечки — это будут ушки нашего смешного слоника. Держите. Вырезайте.
2: Интересно,
1: вот
2: интересно,
1: вам одно ухо, второе ухо. И нам два уха. Держите. Берите ножницы. Держим. И сначала мы вырежем уши у нашего смешного слоника.
2: Так. Аккуратненько вырежем.
1: Так. Какие интересные ушки-сердечки у нас получатся.
2: Ой.
1: Ну как, девочки, получилось?
2: Одно ухо.
1: Отлично, у меня тоже одно ухо. Получилось вот такое, да?
3: Вот, я все вырезала.
1: Да, молодцы. Сейчас мы подождем.
3: Их вот так нельзя.
1: Нет, ребят, смотрите. Мы их будем приклеивать на листочек вот так вот, острыми конечками друг к другу. Смотрите, как, да? Вот именно так мы должны их приклеить на нашем листе бумаги. Да. Вот, вот так вот, да? Давайте.
2: Так.
1: Берем клей.
2: Ну, давай.
1: Да, а вот этот ушко можно перевернуть, чтобы вот так вот оно красиво выглядело.
2: Ну, ладно. Ну, давай.
1: Да, давай. Давай склеивай. Так, получается у вас?
2: Подержать.
1: Ну-ка, давай, помогай. Настя, прижимай ушко. Молодец. Вот. Вот, ребята, вот такая... Такие ушки должны получиться на нашей бумаге. Смотрите. А в середине между ушками будет мордочка нашего слона.
2: Так, так.

0: Как мы
1: для этого
0: делать?
1: Я как раз и приготовила шарики. Вот видите, у меня шарики уже с глазками. Вот. Если у вас нету глазик на шариках, вы можете нарисовать их ручкой или фломастером, и у вас тоже будет слоник с глазками. Так, ты берешь розовый, держите, тогда вам синенький, да? Смотрите, для того, чтобы приклеить резинового слоника вот сюда к ушкам, я попросила двухсторонний скотч у моего папы. Вы тоже можете это сделать. И смотрите, что сделаю. Отрезаю кусочек этого скотча. И вы тоже отрезаете. Давайте еще раз. Вот. Отлично. Вот смотрите, что мы делаем. Мы его клеим вот сюда. Вот. Вот. Видите, как получилось?
2: Я прижму.
1: Да, прижимайте. Теперь мы верхнюю часть отрываем. Отрываем вот этот верхний кусочек. Молодец! И сюда мы приклеиваем как раз наш шарик. Приклеиваем. Вот. Дави. Вот. Отлично! Посмотрите, посмотрите, какой слоник у нас получается. Посмотрите. Видите, какой веселый.
0: Ой, забавный.
1: Да.
0: Что я-то думаю?
2: У нас под розовый шарик.
1: Да, отлично. Смотрите, сейчас мы с профессором Бодрячком нарисуем этому слонику ножки. А вы обведете фломастером. Вот таким образом. Давай. Держи тебе фломастер. Ну как?
2: Ой,
1: какие забавные ножки получились у вашего слоника. Так, посмотрите, ребята, какой смешной слоник у нас Арины получился, да? Ну-ка, а у Настеньки с профессором Бодрячком? Красивый слоник у вас получился.
0: Ребята, обязательно сделайте такого забавного слона. Порадуйте, повеселите ваших родных, знакомых, друзей. Пусть они повеселятся и будут здоровыми. Ну, а нам пора прощаться. Да? Всего вам доброго, до скорых встреч.
1: Пока, ребята.

0: У них есть усы, а кончики ушек острые.
1: И обычно длинные хвосты.
0: Но в Сингапуре хвосты у них короткие или изогнутые.
2: У них очень острые когти.
1: И зубы у них тоже острые.
0: А еще они очень ленивые.
2: Ну подожди до обеда, вот тут они понесутся к миске с едой.
1: Я тоже очень люблю время обеда.
0: В этом выпуске мы говорим о кошках. Творение учит нас. Кошки такие мягкие.
1: За исключением вон тех, лысых. Они меня что-то немного пугают.
0: Это кошка породы сфинкс. Как сказала бы моя мама, нет шерсти, нет беспорядка и уборки нет.
1: Кошек не нужно купать так же часто, как собак.
2: Потому что кошки очень старательно вылизывают себя дочисто.
0: Но они линяют и везде оставляют свою шерсть. Поэтому моим родителям приходится много пылесосить.
1: Моя кошка всегда спит.
2: Это все потому, что кошки ночные животные. Это значит, что они наиболее активны ранним утром или вечером. Когда кошки активны, они могут быть по-настоящему игривыми.
1: Они будут гоняться за мячами.
2: Прыгать, чтобы что-нибудь поймать.
0: Они могут прыгать на высоту больше метра.
2: А еще они любят располагаться в маленьких местечках.
1: Длина их усов равна ширине их туловища.
2: Это значит, что они почувствуют, пролезут ли они в тесное место.
0: А если есть коробка, они всегда захотят в ней посидеть.
2: Или когда мама сидит за компьютером, кошка уляжется на клавиатуре.
1: Это потому, что кошки от природы любопытны.
0: Они всегда должны знать, что происходит.
2: Это похоже на мою младшую сестренку. Она всегда хочет знать, что происходит. Ну, прямо всегда.
1: Мой папа говорит, что проявлять любопытство

0: это очень хорошо.
1: Это то, что помогает нам учиться.
2: Исаак Ньютон открыл гравитацию, потому что ему было интересно, почему предметы падают вниз, а не вверх.
3: Я узнал, как работают часы, потому что мне было интересно, почему их стрелки движутся так точно.
0: Вот почему кошки любят находиться на высоких местах.
2: Так они могут наблюдать за происходящим и удовлетворять свое любопытство.
3: Мы ходим в школу, чтобы удовлетворять свое любопытство.
0: Книги помогают в этом тоже.
2: А кошки никогда не перестают быть любопытными.
3: Вот и папа говорит, мы никогда не должны переставать быть любознательными и учиться.
0: Даже когда мы станем взрослыми?
3: Даже когда мы станем взрослыми.
2: Моя мама только что закончила курс по маркетингу. Она говорит, что это поможет ей лучше выполнять свою работу.
0: Она очень любопытная взрослая кошка. Хи-хи-хи.
3: Кошки такие любопытные. Они тоже любят все исследовать.
0: А что находится за закрытой дверью?
2: А что это там на конце ниточки?
3: И взрослые кошки тоже так делают.
2: Любознательность помогает нам узнать так много нового.
0: Почему одно может огорчать людей?
3: Почему другое выводит людей из себя?
0: А почему что-то работает именно так, как оно работает?
3: Почему мы делаем некоторые вещи именно так, а не иначе? Как говорит Библия, приобретение мудрости лучше золота. И приобретение разума предпочтительнее серебра.
0: Кошки мы или люди, всегда найдется чему поучиться.
2: И как здорово всегда быть любознательными.
3: А что новенькое сегодня узнаешь ты?

все в тающей дымке. Холмы, перелески. Здесь краски не ярки и звуки не резки. Здесь медленны реки, туманны озера, и все ускользает от беглого взора. Здесь мало увидеть, здесь нужно всмотреться, чтоб ясной любовью наполнилось сердце. Здесь мало услышать, здесь слушаться нужно, чтоб в душу созвучия нахлынули дружно, чтоб вдруг отразили прозрачные воды всю прелесть застенчивой русской природы.

0: Принес.
1: Все как и договаривались.
0: Настоящий?
1: За свой товар отвечаю.

0: уважаю своих клиентов.
1: У меня тяга к кухне была вот с самого раннего детства, с какой она, наверное, возможна. У меня есть старший брат и старшая сестра. И когда они учились в начальных классах, там первый, второй класс, я еще не ходил в школу. И когда рано утром

0: мама их будила в школу, то она сразу будила и меня. Потом она собирала брата и сестру и вместе их уводила в школу. Я дома оставался один. Мама включала мне телевизор, укладывала на диван. Как раз в это время, там, в промежутке с 7:30 до 8:30 плюс-минус, шла кулинарная передача «Смак» Андрея Макаревича. А мне было 5 лет, я еще не умел пользоваться пультом и просто смотрел то, что включала мама. Я думаю, что вот именно вот в этом возрасте у меня начала вот эта вот зарождаться идея стать поваром, потому что я каждый день смотрел эту передачу.
1: Сегодня я хочу представить вам молодого начинающего тележурналиста. Его зовут Влад Листьев.
2: Здорово узнать это имя.
3: Прошу.
4: Спасибо. Очень приятно оказаться молодого начинающего кулинара в гостях.
0: И начинал я с работы повара. Работал и в холодном цеху, и в горячем цеху, готовил, ну, в общем, в широком смысле повар-универсал, готовил абсолютно все. Со временем я стал понимать, что именно просто готовить мне становится скучно. Мне хотелось чего-то такого, что сложнее и не всем дается. Мы находимся в помещении пищевого производства, я вам покажу небольшую экскурсию. Основная задача, которую передо мной поставили, сказали, что мы планируем строить большое здание для производства 7000 десертов в сутки. Поэтому нам нужно найти помещение и разработать для него цеховой план, для того, чтобы это было максимально эффективно спланированное здание для производства десертов. Вот. Ну и вот, в принципе, вот это здание, это был просто пустой блок, в котором уже конкретно по моей планировке строились цеха, строились камеры, и выстраивалась вся полностью цеховая структура. Я взял направление именно шоколад, конфеты и все, что связано с шоколадом, и занимаюсь именно в этом направлении. Даже среди тех людей, которые вот еще буквально там пару лет назад не имели ни малейшего представления о кондитерке, а сегодня уже делают там торты на заказ или даже пытаются делать какие-то мастер-классы, знаю таких людей, которых вот, ну, сам лично консультировал, были у меня, там, практиковались, вот, а сегодня уже там смело заявляют, что делают торты на заказ. И вот такое отношение немного не то чтобы злит, а как бы, ну, понимаешь, что люди очень поверхностно относятся к кондитерке и думают, ну, как бы к кондитерскому производству, к искусству, и думают, что как бы достаточно просто научиться там печь бисквит, и все, это уже кондитер, который может делать десерты на заказ. Мы сейчас находимся на рынке, и сейчас мы будем выбирать шоколад для того, чтобы сделать конфеты. Все, идем. Привет. Дай мне, пожалуйста, какой шоколад есть?
5: Я смотрю, вот это у нас какое есть?
0: Это смотри, это Россия, это Франция, это Бельгия.
6: А, вот примерно, да?
5: Российская, французская, Бельгия.
0: Нет, Италия.
5: Пожалуйста, бельгийский. Российский и итальянский.
0: Ну, вот здесь на упаковке указана степень плавления шоколада, степень текучести, и это лучше всего подходит для производства конфет, ну и плюс качество и вкус у него самый лучший.
5: Спасибо большое.
0: Спасибо за хороший товар. Когда я только-только начала, мне вообще говорили, ну, куда ты лезешь? Ну, ты понимаешь, что твой предел – это там мыть посуду и убирать столы, как бы, да, что на кулинарии ты не заработаешь. А мы как-то с тобой, по-моему, в этом тоже говорили, что была история, когда обо мне напечатали на второй страничке самого популярного журнала «Владикавказа», и мой отец никогда в жизни этот журнал не листал, не читал и не держал в руках. А тут как бы то ли стечение обстоятельств, то ли кто-то ему показал. Но я вечером, придя домой с работы, я сидел за столом, он кинул мне этот журнал за стол, именно развернутый на моей на той страничке, где изображен я, и очень пренебрежительно сказал мне такие слова, что, ну, ты хочешь этим прославиться.

Ты хочешь, ты действительно хочешь этим заниматься, но это не то, чем должен заниматься мужчина. Это не выбор мужчины. То есть как-то вот так. И это было очень... Это, наверное, был самый переломный момент в том, чем мне дальше заниматься. И в этом мне помог мой дядя, мамин родной брат, который мне сказал, что я всю жизнь мечтал стать поваром, мне не дали. Не откажись ты от своей мечты.

0: вот сложность шоколада всего заключается в том, что там принципиально важна точность градусов. То есть шоколадную продукцию можно испортить, если даже нарушить технологический процесс там достаточно на 1-2 градуса, и уже можно испортить продукцию. Поэтому важно соблюсти точность на всех позициях в процессе работы с шоколадом, начиная от темперирования, заканчивая формованием и упаковкой готовой продукции. Шоколад темперируют для того, чтобы, во-первых, стабилизировать жиры, во-вторых, сделать сам шоколад более податливым и эластичным для работы. Ну и самое главное, при процессе темперирования, если правильно сделано темперирование, проведено темперирование шоколада, то на поверхности шоколада и шоколадных изделий мы не увидим проседь, которая так часто отпугивает людей, и они думают, что это испорченный шоколад, и его больше нельзя есть. Если мы возьмем шоколад, то нормальные условия для шоколада – это 20-22 градуса, то есть он в таком застывшем кусковом состоянии шоколад. И для того, чтобы избежать вот этого белого налета и седины на шоколаде, то шоколад нагревают до температуры 50-55 градусов, в зависимости, какой это шоколад, белый, молочный или темный, а потом опускают до температуры 29-31 градус, опять же, в зависимости от того, какой это вид сорт шоколада, и уже после этого начинают с ним работать. Кондитеру, шоколаде, наверное, если про... могут там сказать, ну, между делом, да там всякие тортики, как бы, да, там, или если говорят тортики. Но больше всего вообще, в принципе, любого шеф-повара, повара или шоколадье раздражает, когда говорят работник кухни. Это вообще просто что? Как ты смертный вообще такого мог сказать?
1: Сколько попортил шоколада? Ну, достаточно много. Поначалу, когда начинал работать с шоколадом, у меня было очень опрометчивое понимание того, что, ну, я уже работаю почти 10 лет в сфере кулинарии, и шоколад не станет для меня чем-то новым и неизведанным. Поэтому я где-то опрометчиво понадеялся на свою какую-то уже опыт ресторанной сферы, опыт работы поваром-кондитером, но я очень сильно ошибался, поэтому я не знал очень многих тонкостей в работе с шоколадом. Ну, если говорить об объемах, то, наверное, килограмм 100 испортил точно.
2: Да, шоколад перед тренировкой, наоборот, это полезно, потому что шоколад – это быстрый углевод, и он дает быструю энергию, и перед тренировкой – это как раз то, что нужно для организма, для дополнительной энергии.
1: Если вернуться назад к самому началу того, как я становился поваром, уходил в ресторанную сферу, ведь в какой-то момент было такое, что я мог уйти в профессиональный спорт, и у меня были очень хорошие задатки на это. Я занимался тяжелой атлетикой и очень быстро в раннем возрасте показывал очень внушительный.

0: занимаюсь, я получаю огромное от этого удовольствие. Я не могу сейчас сказать, от чего я больше получаю удовольствие, от времени, проведенного сейчас в зале, или от того, что я работаю с шоколадом, работаю с хорошим продуктом, с десертами. Не могу сказать, что во мне вызывает больше эмоций, но могу сказать точно, что и то, и другое направление меня очень сильно вдохновляет. Я верю в то, что написано в Библии о нечистой пище и то, что Бог призывает нас не трогать это и не употреблять в пищу, поэтому в какой-то степени и это написанное в Библии повлияло на то, что я ушел из работы поваром, ушел в кондитерское искусство, в работу с шоколадом, потому что в этом направлении ты не пересекаешься с нечистой пищей. Я могу резать любой продукт, не глядя на него, и для этого не нужно на него смотреть. Отрезал, но это было, когда только-только начинал работать поваром, ну, скорее ногти, чем пальцы. Но как бы уже в последнее время, точнее, уже очень давно не отрезал. Отрезал это.
1: Шоколад – это не просто еда, не просто десерт, а что-то, то, что поднимает настроение, то, что вдохновляет.

принимать близко к сердцу радости и горести Отечества способен лишь тот, кто не может пройти равнодушно мимо радостей и горестей отдельного человека.

Мне иногда говорят, вот что, почему вы этой работой начали заниматься, какой вы молодец, вы герой, все. Героизм здесь никакого нет абсолютно. Чем я этой работой занимался? Потому что ничем другим в той ситуации просто нельзя было заниматься, когда я узнал, что в России столько беспризорных. Это было начало 90-х годов. Я от Моссовета попал в экспедицию по следам детей Санкт-Петербурга, начала века. И мы проехали по железной дороге до Владивостока и обратно и окунулись в беспризорность. Это был 91-й год, осень. И с тех пор я понял, что я ничем другим заниматься не могу.

От хорошей жизни этим заниматься не будешь. Но, то есть, когда не видишь цели и не видишь, что ты ее достигнешь, очень трудно, страшно просто. И опять, не из-за того, что вот я такой герой, мне было страшно этим заниматься, потому что это фильм «Республика Шкид». Это вот сразу вспоминается, это грязь, это оружие. Ну, когда мне кто-то из моих знакомых сказал, а давай подумаем, как сделать приют для детей, честно говоря, мне было не по себе, потому что, опять же, «Республика Шкид», все остальное стало всплывать в голове. Вот. Но когда стал работать, я просто почувствовал, что это мое, потому что я вижу ребенка, для меня это мой ребенок.

0: Несложно. Главное их любить. Когда я разговаривал с нашими коллегами из Франции, я сказал им, ну, они нас стали спрашивать, как вы достигли таких успехов, что вы так работаете. Я говорю, есть такой термин, я говорю, может, он не совсем научный. Во главе всего должна стоять любовь. Им перевели, они сказали, это очень научный термин, это очень важно. Потому что если вот их любить, если относиться к своему собственному ребенку, все получится.
1: Как недугом, одиночеством томим, ты бредешь, скиталец в мире этом. Нет вопросом трепетным твоим ни внимания, ни отказа, ни ответа.
0: Когда я принял решение, наперекор всему, наперекор своей семье, наперекор здравому смыслу, просто я решил уйти. Я был ведущим инженером, просто уйти заниматься детьми. Я сказал так, я говорю, знаете, я занимался физикой завтрашнего дня. Я занимался нанотехнологией. Это создание приборов в микромире. Это фантастика. Это искусственный разум, интеллект и все такое. Это можно делать роботы, которые глазами не видны, и которых происходит кровь, и они будут лечить человека. Ну, это вот... И с другой стороны, это оружие страшное. Хоть я был физиком, но в оборонке работал. Одна журналистка сказала, Степан Младич, а вам не стыдно работать на военных? Я стал оправдываться, а потом думаю, ну, наверное, стыдно. Вот, и я ушел. И да, и самое главное, я сказал, что я занимался физикой завтрашнего дня, но понимал, что если с детьми заниматься никто не будет, она физика завтрашнего дня не будет нужна никому. Никому будет ей заниматься. А кстати, один умный журналист спросил, а чем вы занимались, будучи ученым, там, инженером? Я говорю, я занимался исследованием влияния агрессивной среды на радиоматериалы. Он говорит, так вы сейчас тем же занимаетесь. Вы занимаетесь исследованием агрессивной среды на детей. И как с этим бороться? Я был 8 лет директором приюта «Дорога к дому». Вот эти дети, эти фотографии показывают, что они все замечательные. Просто помести человека в человеческие условия, он расцветет, он будет талантливым и достойным гражданином. И наоборот. Ну, как они меняются, как лица становятся добрыми, радостными. Уходит испуг, страх уходит, да. Ну, это не значит, что проблемы ушли. Нет, проблем очень много еще остается. И именно заниматься, надо выводить из них проблемы. Но все равно это первый шаг к тому, что ребенок возвращается в нормальные условия и становится нормальным человеком.
2: Сапар Мулаевич, желаю вам счастья, здоровья и всего самого наилучшего. Я очень хочу, чтобы у вас в приюте были такие же дети, как и я. Конечно, я не говорю, что я лучше всех, но хочу, чтобы все были такими активными, трудолюбивыми и умными.
0: Многие считают, что дети из кризисных ситуаций, они будут повторять судьбы своих родителей. Совершенно не обязательно. Вот. И генетики говорят, что генетики не нашли прямую связь между родителями.

0: родителями и то, что происходит с детьми. Там очень сложно все. Вот. Поэтому дети должны жить в семье.
1: По закону жаждущей души

0: к сожалению, конечно, пробои бывают. И когда я за 8 лет, первые годы я просто летал и бегал, и все. Конечно, на 7-й, на 8-й год я начинал чувствовать, потому что столько проходит горя людского, и не всегда можешь помочь. И особенно в последний год, когда там перекрыли многие возможности у приюта, и я людям начал отказывать, и тогда у меня начались проблемы внутреннего характера. Но все равно я почувствовал, вот как мне сегодня эта мысль пришла, я почувствовал вот такую живительную силу вот в этой деятельности. Есть такой как бы термин у психологов, как понятие выгорания, сгорания, когда человек работает, не получает удовольствия, а нервничает. И тогда у него получается язва желудка, проблемы всякие. И он увольняется с этой работы, уходит. Процесс сгорает. Как с ним бороться? Так вот, в такой работе сгорания нет. Потому что мы получаем столько от того, что идет, видим результат своего труда, видим, как дети меняются, как вот сегодня они лучше, чем вчера. Завтра они бесподобны, послезавтра ну, просто замечательны. И я чувствую, как отступает проблема. У меня не было кризиса 40-летних, не было. Я не задумывался, правильно ли я живу. Я ходил на работу, я бежал на работу, я летел на работу. И приходил в приют, на меня налетали мои дети. Они меня обнимали, они дрались из-за моей левой руки, правой руки, я их успокаивал. Вот. И знаете, вот, это трудно передать, что это.
1: Слышен будет этот зов и откликнется взаимным пониманием, и тебя с любовью примет кровь, утоляя чье-то ожидание.
0: Я понимал, что стал понимать, что одним приютом детям не поможешь. Приют, он решает какую-то узкую как бы направленность в проблеме. И я понимал, что нужен реабилитационный комплекс, работающий с маленькими, с большими, с молодежью. Зная нашу работу, наши мечты, нам подарили здание и землю под создание такого комплекса. Ну, там природа, лес, речка, поля, воздух. А в сентябре прошлого года к нам одна общественная организация, которая работает с детьми на вокзалах, привезли на экскурсию детей с Курского вокзала, около 40 человек. Ну, они вначале ничего не хотели делать, но я их взял на слабо. Они копали, носили. Они вот содружество детей на вокзалах. Матерятся, дышат клей. Попрошайничают и так далее. Вот этих мне больше всего жалко. Они помладше, с ними еще можно что-то сделать. С остальными трудно очень. Чем дольше ребенок на улице, тем сложнее его вернуть обратно.
2: Но потенциально какое будущее?
0: У этих криминал, инвалидность, у кого-то панель, у кого-то еще что-то. Вот очень незавидное будущее. Ну, соответственно, и наши тоже. Они же живут в нашем городе, ходят по нашим улицам. Им как-то надо жить. Не должно быть равнодушных людей.

0: Здесь заседает клуб «Попутчик».
1: Да.
0: «Попутчик».
1: Здесь обычно происходят такие встречи клуба для трудных подростков. То есть это дети, которых пригласили. Это дети, которые стоят на учете в комитете по делам несовершеннолетних. Просто трудные дети улиц. Здесь мы с ними общаемся как бы в такой непринужденной обстановке. Обычно здесь коврик лежит. Вот, то есть мы с ними пьем чай, разговариваем. Я у них веду поделки. То есть я с ними делаю поделки. Поскольку сейчас лето, детей нет, то я пока готовлю стену к следующему году.
0: Самое замечательное чувство, когда ты кому-то нужен. Вот у них появляется ощущение, что он кому-то нужен. С ними разговаривают, выслушивают их проблемы. В приюте это очень заметно, когда, видимо, там никто их не слушал никогда. Средства своей семьи никому они не были нужны.
1: Для меня всегда интересно, что они кажутся такими бравыми, такими.

0: крутыми, то есть они когда заходят, ну раз вот пропугаешь, то есть они все такие там пирсинги такие прям все, такие, да, заходят, и думаешь, ой, когда с ними беседуют там о наркотиках или о каких-то вот таких вещах, то есть кажется, что они настолько бывалые, что они должны вот уже просто все знать. Они нам какой-то такой вопрос задают, что такие дети, вот просто дети, во всем этом пирсинги там, недолюбленные дети, которым мы стараемся, конечно, восполнить, насколько можем.
1: Вот так их привозили. Патруль. Очень-очень, иногда очень добрые ребята. Они покупали им покушать, что-то приходили бананами увешанные дети. Вот это наши любимцы. Олег и Сергей. Московские ребята. Жили в телефонной будке. Дорого нам достались, но зато самые любимые наши. У нас был проспект по беспризорности, и вот он был как эмблема беспризорного ребенка. Вот такой. Он как вот здесь увиден, самодостаточен, никому ничего не должен. Ни взрослый ему, ни он взрослым. Сам по себе. Вот. Ну, мальчишка замечательный просто. Когда они к нам поступили, были очень грязные, и с них просто сочилась грязь, и Олег, Сережа-то стал раздеваться сам, Олег отказался наотрез раздеваться. Медсестра такая большая, выше меня ростом. Он сказал, ну что я могу сделать? Он не хочет. Ну, тогда я пошел, сходил за черным халатом, слава богу, черным, и стал его раздевать мягко, шутливо, ну, настойчиво. Он кричал, орал. И когда я его рвал на нем майку, такую полусгнившую, вонючую майку, и извлекал его из майки, он кричал, что я отвечу за то, что порвал его вещь. На другой день, когда я пришел в изолятор, он подбежал ко мне и обнял меня. Там остальные тоже подбежали, и он. Я говорю, Олежка, что ж ты вчера вытворял? Он говорит, а я нарочно. Когда я пришел в гости к нашим чебурашкам, их так называли, но они уже жили в интернате. Когда я их навестил, они были очень важны. На всех остальных посматривали, к ним пришли в гости. Сапар Мулаевич, ну вот как отец. Вот. И Олег ушел, вернулся с колокольчиком, молча мне протянул торжественно. Я его спрашиваю, ты что купил? Он говорит, нет, это я сделал. У нас в кружке к жили. Вот. Ну, Сережа тоже не выдержал, пошел, принес какую-то коробочку и тоже мне подарил. Вот. И теперь я понял, что ребята социализировались, они перестали воровать, у них просто вот это кончилось. И с ними очень интересно заниматься, и интересно видеть, как они становятся более-более умными. Ну, как вот из деревянного мальчишка становится живой, общительный, талантливый. Я не настолько самонадеянен, что это я сделал. Это сделали, во-первых, мы, коллектив, во-вторых, я думаю, что это Бог помогает этим людям нашими руками. И вот если вот нет этой самости, я вот, и тогда все правильно, все получается. И вот это вот восстанавливает силы. Когда ко мне привозили студентов из социальных приютов, я им говорил, я говорю, почему я этим занимаюсь? Я легко устроился в жизни. Вот мне так хорошо. Вот я так выживаю. Поэтому это просто так вот, это образ жизни такой. Вот и все. Ничего героического нет вообще.
2: И спросят его праведники. Господи, когда мы видели Тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили? Когда мы видели Тебя странником и приняли, или нагим и одели? И он ответит им, «Как вы сделали одному из малых сих, то сделали мне».

0: И спасет их Господь Бог их в тот день, как овец народ свой. Ибо подобно камням в венце, они воссияют на земле его».
1: Венец или диадема – головной убор, символизирующий почет или высокое положение. В древнем Израиле венец носили первосвященники и цари. В 39 главе книги «Исход» описывается диадима

0: святыни первосвященника, золотая пластина, на которой были выгравированы слова «Святыня Господня» и которая привязывалась поверх тюрбана. Царский венец представлял собой надеваемый на лоб полукруглый обруч, украшенный узором и драгоценными камнями. Венец царя, как и венец первосвященника, указывал на положение помазанника Божьего. В 28 главе книги пророка Исаии сам Бог назван великолепным венцом и славную диадемою для остатка народа своего. А в 62 главе этой книги спасенный Божий народ изображается венцом славы в руке Господа. В Новом Завете под венцом чаще всего подразумевается лавровый венок победителя, которым награждали за спортивные, гражданские и военные достижения. В 9 главе 1 послания к Коринфянам апостол Павел призывает христиан стремиться к получению неувидаемого венца. Подводя итог своему служению, Павел заявляет: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья в день оный, и не только мне, но и всем, возлюбившим явление Его». Об этой же награде верующим пишет в своем послании Иаков: «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». Чтобы христиане могли разделить с ним царское достоинство, Христос принял терновый венец, который римские воины в насмешку надели ему на голову перед распятием. Это символическое действие указывало на то, что Господь берет на себя наш позор, чтобы дать нам свою славу.
1: «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни».

Одна старая пословица гласит: «Бог в деталях». Мне нравятся эти слова, потому что, когда дело касается природы, очень легко направить все наше внимание на восхитительные проявления красоты и чуда, которые переполняют наши чувства. Мы словно смотрим в безграничный экран с объемным звуком и удивительным разнообразием цветов. Это восхитительное шоу, от которого у вас может перехватить дыхание. Но чуть выше по течению этого громогласного водопада иные, более тонкие чудеса происходят каждый день, почти незаметные во внешнем мире. Вот, например, эта бабочка. Существо маленькое, тихое, но очень подвижное. Разглядеть ее – та еще задачка. Но даже это крохотное тело наполнено микроскопическими системами и биологическими машинами, с помощью которых бабочка может жить, летать и сохранять свою невероятную красоту. В течение следующих нескольких минут мы будем использовать различные камеры, объективы крупного плана и электронный микроскоп, чтобы лучше изучить анатомию бабочки с увеличением, намного превышающим возможности человеческого глаза. Вы убедитесь, что некоторые из самых ярких творений нашей планеты часто скрываются в крохотных, почти незаметных деталях. Начнем с того, что у бабочки прекрасно развито зрение. В мире существует не менее 15 тысяч различных видов бабочек, и каждый из них оснащен парой удивительно сложных глаз. Каждый глаз содержит тысячи отдельных световых рецепторов.

и линз, и вместе они представляют мир в виде широкой панорамы. В отличие от позвоночных животных, которые должны постоянно двигать головой, чтобы видеть то, что происходит вокруг, глаза бабочки создают поле зрения, которое охватывает почти 360 градусов. При этом ее тело совершенно неподвижно. Другими словами, в то время как голова и грудная клетка насекомого остаются в фиксированном положении, его глаза работают вместе, чтобы построить сферическую перспективу. Эта перспектива охватывает почти 90% окружающего пространства, включая как небо, так и землю. Это означает, что бабочка может сконцентрироваться на источнике пищи прямо перед собой, одновременно высматривая, нет ли поблизости хищников. Это похоже на наличие глаз на затылке. Сейчас вы смотрите на то, что можно назвать спасательным кругом для бабочки. Гениальное творение, созданное для выживания. Оно называется хоботок. Каждая капля пищи, которую потребляет насекомое, должна сначала пройти через эти две черные трубочки. Сразу же после выхода из куколки бабочка собирает две тонкие волосяные нити в гибкий канал, который длиннее, чем все остальное тело. Это устройство водонепроницаемо и приводится в движение сетью мышц, нервов и миниатюрного всасывающего насоса. Это высокоэффективная соломинка для питья, которая способна прослужить насекомому всю его жизнь. Когда хоботок не используется, он сворачивается как пружина для удобного хранения и защиты. Эта сложная система питания идеальна не только для извлечения нектара из цветов. Она также собирает питательные вещества, даже если они находятся во фруктах, погружены в лужу или в плотную грязь. В тропических лесах Амазонки, где соль часто бывает в дефиците, тропические бабочки получают свою ежедневную дозу натрия, приземляясь на головы речных черепах. Насекомые греются на солнце, а затем осторожно глотают капли слез из их глаз. Из всех деталей, необходимых для жизни бабочек, пожалуй, ни одна из них не является более универсальной, чем ее великолепные крылья, состоящие из множества частичек. Каждое крыло покрыто тысячами микроскопических чешуек. Эти удивительные структуры состоят из тонкого слоя затвердевшего белка, и каждая из них имеет размер менее 0,1 мм в поперечнике. Они собраны в плотные ряды, напоминающие черепицу на крыше, и прикрепляются к мембране крыла с помощью короткого стержня, который надежно вставлен в гнездо. Многие чешуйки покрыты гребнями или небольшими отверстиями, которые при попадании света создают ослепительный спектр преломленных цветов. Но визуальное великолепие далеко не единственное их предназначение. Масштабные узоры часто создают систему пассивной защиты. Этот мертвый лист с ножками на самом деле является нижней стороной крыльев бабочки Калима. И это одно из лучших проявлений камуфляжа. Чешуйки иногда расположены так, что имитируют огромные глаза, которые сбивают с толку хищников. А у некоторых видов яркие узоры, которые предупреждают голодных птиц. «Я токсичен и ужасен на вкус. Оставьте меня в покое». Но чешуйки крыльев также являются отличными солнечными батареями. Бабочки холоднокровны, и им трудно летать, пока температура их тела не достигнет по крайней мере 26 градусов. Но это не проблема, когда вы покрыты термоэлементами, разбросанными для разогрева мышц от энергии солнца. В воздухе чешуйки продолжают играть жизненно важную роль для выживания насекомого.

исследователи обнаружили, что текстуры поверхности, состоящие из чешуек, уменьшают сопротивление и увеличивают подъемную силу за счет улучшения воздушного потока над крылом. Ну а эти тонкие канавки позволяют грязи и воде легко соскальзывать с их внешнего слоя. Помимо этого, чешуйки также делают крылья более прочными и обеспечивают гибкость, необходимую для создания аэродинамической тяги. Исследовательская группа из Швеции использовала замедленную съемку, чтобы показать, что при взлете крылья не смыкаются, как два плоских куска пластика. Вместо этого соприкасаются только их верхние края, когда крылья сгибаются, чтобы образовать карман, который захватывает, а затем выпускает воздушный поток для дополнительной тяги. Смотрите внимательно. Вот первое касание, а вот воздушный карман. Затем, когда крылья раскрылись, происходит толчок. Эти исследования подтверждают значительное повышение эффективности чешуек, особенно при взлете. Различные биологические механизмы, собранные в организме бабочки, удивительны, и каждый из них указывает на фундаментальную истину, которая применима ко всему миру природы. Независимо от вида или размера, каждый живой организм – это шедевр инженерного искусства. Бесчисленные молекулярные системы и механизмы свидетельствуют о Творце, который проявляет свое присутствие во всем, что Он создал. И если мы сделаем паузу, чтобы осознать эту демонстрацию Божьей творческой силы, наши сердца могут испытать то же чувство благодарности и восхищения, которое однажды выразил псалмопевец. «Все соделал ты премудро, земля полна произведений твоих. Буду петь Господу во всю жизнь мою, я буду петь хвалу Богу моему, пока я жив».

Как наука подтверждает Библию. Адам, Ева и библейский потоп. От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли. Библия, Деяния апостолов, 17 глава, 26 текст. Сегодня уже довольно обычным делом стало определение родства по ДНК наших клеток. Для этого достаточно взять мазок с внутренней поверхности щеки, так называемый буккальный эпителий, и отдать в лабораторию для генетического анализа. Современные методики позволяют быстро и качественно провести сравнение хромосом и установить, являются ли их носители ближайшими родственниками – дочерями, сыновьями, братьями, сестрами, бабушками, дедушками, племянниками, племянницами. А можно ли по ДНК установить более далекие родственные связи? Оказывается, можно. Только для этого обычные хромосомы, аутосомы наших клеток не подойдут. В процессе полового размножения аутосомы подвергаются рекомбинации. Половину генов мы получаем от отца, а вторую половину от матери. Кроме того, гомологичные хромосомы обмениваются своими участками. В общем, установить дальних родственников будет сложно. Но в наших клетках есть другая ДНК – ДНК митохондрий, клеточных органоидов, служащих для обеспечения клетки энергией. В отличие от ядерной ДНК, которую мы получаем наполовину от отца и наполовину от матери, сами митохондрии и их ДНК ребенок получает только из материнской яйцеклетки. Поскольку митохондриальная ДНК не подвергается рекомбинации, изменения в ней могут происходить исключительно посредством редких случайных мутаций. Путем сравнения последовательности митохондриальной ДНК и возникших в ней со временем мутаций, можно не только определить степень родства ныне живущих людей, но и приблизительно вычислить время, необходимое для накопления мутаций в той или иной популяции людей, и, следовательно, определить ее возраст.

0: В 1987 году американский ученый Уилсон опубликовал результаты сравнения митохондриальной ДНК, полученных от 241 индивидуума, в число которых вошли представители всех рас 42 национальностей. Результаты сравнения показали, что все современное человечество ведет свое происхождение от одной женщины. Назвали ее митохондриальной Евой, в честь всем известной библейской героини. Уилсон построил генеалогическое древо, которое свидетельствовало о наличии наибольшей дифференциации митохондриальных генов в Африке, из чего он заключил, что родиной Евы была Африка. Теперь встала задача определить возраст нашей прародительницы. Для этого нужно всего лишь знать скорость накопления мутаций в митохондриальных генах. Сторонники теории Дарвина, исходя из эволюционной теории происхождения человека, определили возраст митохондриальной Евы – 100 тысяч, 200 тысяч лет. Однако эти цифры базировались на множестве гипотетических предположений, проверить правильность которых не представляется возможным. Потому ученые-генетики решили использовать другой подход – определить скорость накапливания мутаций в популяции современного человека и, исходя из этого, рассчитать возраст митохондриальной Евы. Такие данные были опубликованы группой Парсонса в 1997 году. Проведя анализ митохондриальных ДНК в 327 параллельных генеалогических парах «мать-ребенок», ученые обнаружили скорость мутагенеза, соответствующую одной мутации кода контрольного участка ДНК в 30 поколениях. Приблизительно такой же результат – одна мутация в 40 поколений – был получен и группой Хауэлла, но на основе более мелкой выборки – 80 пар. При такой скорости мутагенеза митохондриальной ДНК возраст Евы составляет 6000-6500 лет.
1: Использование нашей эмпирической скорости калибровки молекулярных часов митохондриальной ДНК приводит к возрасту митохондриальной ДНК MRCA, первой человеческой женщины, примерно в 6500 лет,
0: пишет Парсонс. Эта дата была опубликована в ряде научных и научно-популярных журналов. Хотя, конечно же, она является ориентировочной, и ее не следует воспринимать буквально. Вскоре за Евой последовал и Адам. Как известно, в генетическом плане мужчину от женщины отличает наличие особой половой хромосомы – Y-хромосомы, которая передается исключительно по мужской линии. Она, как и митохондриальная ДНК, не рекомбинирует. Поэтому отличия в нуклеотидном составе являются следствием мутагенеза. Результат изучения нескольких тысяч проб, взятых от представителей разных народностей, тоже оказался сенсационным. Все человечество произошло от одного мужчины, которого в честь библейского героя назвали Y-хромосомным Адамом. Родиной Адама была все та же Африка. Но и это еще не все. Ученые пошли дальше и изучили митохондриальную ДНК животного мира. Марк Стукл из Университета Рокфеллера в Нью-Йорке и Дэвид Таллер из Университета Базеля в Швейцарии провели анализ 5 миллионов митохондриальных ДНК, примерно 100 тысяч видов, обитающих на нашей планете, и установили, что содержащиеся в них мутации весьма незначительны и указывают на относительно недавний возраст, по меньшей мере 90% видов. Эти результаты были полной неожиданностью. Такая картина совершенно невозможна с точки зрения эволюционной теории, ведь согласно синтетической теории эволюции, генетическое разнообразие зависит в первую очередь от размера популяции, а также времени появления вида на Земле.
2: «Этот вывод не просто очень удивителен, он радикален»,
0: — говорит шокированный своим открытием Таллер.
2: «Я честно пытался его опровергнуть всеми путями, но так и не смог».
0: Самое интересное, что время появления животного мира, по мнению авторов, совпадает со временем жизни Адама и Евы. Что все это значит? Единственное объяснение, которое смогли найти специалисты, это предположить, что в относительно недавнем прошлом на Земле произошла какая-то крупномасштабная природная катастрофа, в результате которой было уничтожено большинство видов Земли, в том числе и почти все человечество. Пережить катастрофу смогли только одна или несколько пар каждого из миллионов видов, которые и дали начало всем остальным поколениям, живущим сегодня на Земле.

То есть не так давно вся жизнь прошла через бутылочное горлышко. И только немногим удалось уцелеть. В Библии эта катастрофа названа потопом. Подавляющее большинство организмов, в том числе и человечества, не смогло пережить такого наводнения. А потому все видовое разнообразие сформировалось из нескольких пар особей, сохраненных Богом в ковчеге в условиях водной стихии. Как мы видим, научные открытия удивительным образом подтверждают библейскую историю происхождения мира. И это несмотря на то, что значительная часть научного сообщества настроена на ее подрыв.

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

перестань гневаться и оставь ярость. Не ревнуй до того, чтобы делать зло, ибо делающие зло истребятся. Уповающие же на Господа наследуют землю».

0: знаете ли вы, что всем людям, каждому человеку и вам тоже служат ангелы? Здравствуйте, дорогие друзья! Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Фимовна Уткина, очень рады вновь приветствовать вас на цикле программ «Что есть Евангелие?». И говорим мы уже о Евангелии в действии. Очень интересно. То есть Евангелие, оно живо и оно действенно в нашей с вами жизни сегодня. Лена, вот скажи, пожалуйста, ты веришь ли в служение ангелов? Это вообще библейское понятие?
1: Ну да, в самых первых глав книги «Бытие» мы уже встречаемся со служением ангелов, когда у входа в Эдемский сад были поставлены херувимы для того, чтобы не допускать уже Адама с Евой в сад. Но в то же время ты сказала, что каждому человеку на служение посылаются ангелы. И текст из Библии есть, что ангелы – это суть служебные духи, посылаемые на служение для нас.
0: Вот не знаю, слишком это я дерзко сказала, что каждому человеку, у каждого человека, независимо от того, насколько он, ну что ли, может быть, не соответствует каким-то стандартам, что у каждого человека есть ангелы.
2: Ну, ангел ополчается вокруг боящихся его. То есть это говорится о верующем человеке. Но я верю, что и неверующего человека тоже сопровождает ангел, чтобы в конце концов довести его до веры и привести его к Богу в том числе. Ну да, это, в Библии очень много примеров, когда ангелы помогают людям сделать правильный выбор и прийти к Богу, и укрепиться в вере. И то, что ангел дается каждому человеку, я тоже в

0: Верю.
1: И, наверное, в особо таких ответственные моменты. Потому что если вот вспоминать Авраама, да, у него много лет не было сына. И перед тем, как появился сын, да, то есть он посылает 3 ангелов сказать ему о том, что у него через на следующий год, когда они придут, у него будет сын. Угу. То есть и ангелы пришли, и, то есть ответственный момент такой, ну, момент, тем более человек уже был 100 лет, и у него не было... И
2: в преклонных годах.
1: Да, и жена уже была в преклонных годах, и у них не было детей, хотя Бог обещал, что в нем благословятся все народы. Вот. И вот в такой очень исключительный момент Господь послал 3 ангелов сказать им об этом.
2: Николай, почему мы решили так назвать эту программу именно про ангелов?
3: Мы с вами подошли к 12 главе книги Деяний, где очень зримо и так вот красиво описано служение ангелов. Точнее, одного хотя бы ангела. Но достаточно, наверное, одного ангела, чтобы обеспечить нам и защиту, и оградить нас от злых духов, и от происков сатаны, и вообще от всех бедствий. Потому что, как нам книга Откровения пишет, что там такие могущественные ангелы предстают, что ничто им не может противостоять.
2: Ангелы — это ведь какие-то величественные существа, да? Это, ну вот, не купидончики со стрелами, как, ну, где-то в некоторых культурах,
1: да,
2: принято изображать. А это очень могущественные, великие духовные существа, да?
3: Да. И вот мы в этом убедимся, когда будем читать вот эту 12 главу. Ну вот начинается она не очень так радужно. «В то время царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежавших церкви, чтобы сделать им зло, и убил Якова, брата Иоаннова, мечом».
2: Ирод – это ведь тот, при ком было распятие Иисуса Христа, казнь Иисуса Христа, да? Это
3: да,
2: тот же Ирод?
3: Это тот же самый, да, этот Ирод Антипа, он был сыном Ирода Великого, который еще с детства пытался, то есть в детские годы Иисуса пытался его уничтожить и противился всеми силами вести, которые послали ему те же ангелы. Ну, вот его сын мало чем отличался от отца. И вот он поднял, написано, руки. То есть арестовал, заключил под стражу некоторых из принадлежащих церкви. А вот Якова, это сына Зеведеева, это брата Иоаннова, два брата были у Иисуса, апостолы. Вот первый из апостолов, он, который, вот здесь мы видим, который принял мученическую смерть. И, наверное, других мы в Библии не найдем вот, свидетельств того, что они были убиты. Да? Но об этом говорят предания. А вот здесь, да, Яков был поражен мечом. Но вот возникает такой вопрос, насколько...
2: Это один из 12 апостолов, да?
3: Один из 12, да. Насколько просто убивать Божьих помазанников или апостолов, или даже верующих людей? Если у каждого из нас есть защита, а тем более она есть у верующих, она может быть удвоенная и утроенная, то насколько вот все-таки просто вот таким людям, как Ирод, лишать жизни верующих людей?
2: Очень-очень актуальный вопрос, да? Потому что, ну, вот мы верим в Божью защиту. А как же тогда вот лишен был жизни апостол?
3: Ну, вот я смею сделать такое заявление, что это сделать совсем непросто. И не просто так вот взять и убить человека верующего, тем более служителя церкви. На это нужна особая санкция. Для этого нужно быть самому помазанником, как вот был помазанником этот Ирод. Хотя он свое помазание использовал в злых целях. Тем не менее, он был царем.
2: А что это значит, что он был помазанником?
3: Ну, он же был царем. Он был помазан на царство. Ему дана была власть. А мы же читаем в Писании, что вся власть, всякая власть дана Богом. То есть это Бог позволяет людям иметь власть вот такую вот государственную, там, чиновничью, еще какую-то судебную.
2: Нет власти, нет Бога, говорится, да?
3: Ну да.

0: И этому Ироду тоже была дана власть от Бога, но вот он как ей распорядился, это большой вопрос. И мы видим, чем закончилось его это вот властвование в той же 12 главе. Тем не менее, лишить жизни, вот такое, я, может быть, заявление сделаю сейчас, достаточно смелое, что лишить жизни помазанника может только помазанник или с санкцией помазанника.
1: Угу. Я впервые такое, конечно, слышу, да, что лишить жизни помазанника, вот именно Божьего человека. Мы с вами говорили о том, что помазанник – это тот, кто наполнен Духом Святым, то есть тот, кто позволил Богу войти в себя, да?
0: Ну да, и тот, кто посвятил Богу свою жизнь, и тот, кто служит теперь во имя Христа Иисуса.
1: Да, то есть это не только апостолы, это не только 12 апостолов, это не только первые ученики Христа, а помазанными являются все люди. Мы с вами, да, если Духу Святому свое сердце отдаем. Так вот, убийство помазанника, человека, наполненного Духом Святым, оно может быть только санкцией помазанника. Да. Это, коль на самом деле, очень дерзкое такое заявление.
0: Ну, мы можем несколько таких примеров из истории вспомнить. Как, например, вот убийство царя Николая II. Это власть была дана Богом вот этим вот людям, революционерам, да, которые ее захватили насильственным путем. Тем не менее, Бог позволил это сделать. И санкция именно этого правительства была такая вот, было такое распоряжение убить помазанника Божьего.
1: Монарха.
0: Монарха, да. До этого никто не мог лишить его жизни. Тоже можно сказать о христианах. До вот этих массовых казней и репрессий христиан Рим достаточно лояльно относился к ним, к их вере, и вообще к иудее, и к иудаизму, до тех пор, пока, ну, по причине вот такой вот, я не знаю, как назвать, это бунтарского духа иудеев, Иерусалим все-таки был взят и разрушен вместе с храмом. Это было сделано с санкцией помазанника римского императора. И потом...
1: Вот эти... То есть мы отдельно тут говорим, отдельно мы говорим об иудаизме и отдельно мы говорим о ранней христианской церкви, да?
0: Вот сейчас никто не трогал из римских вот властей, но их присоединили к иудеям, как иудейской секты христиан, и под одну гребенку вот так и начали вот уничтожать их христиан, как зловредную секту. Ну, там были еще свои, как бы сказать, причины, почему Рим вот это сделал. Но они посчитали, что на власть императора, на власть Бога, их Бога, организовано подкушение, что ли, государственная измена в лице вот этих вот христиан, их еще называли в одной книге, прочитал, минеями.
1: Это первых христиан так называли?
0: Да, первых христиан.
1: Угу. Но это ведь навет был, это же была клевета, христиане не выступали.
0: Ну да,
1: ведь?
0: Начались они это со времени правления Нерона, вот эти все репрессии и казни. До этого такого не было. Или вот, например, вот здесь. Брат Иаков был убит тем же помазанником. То есть помазанником, которому дана была власть от Бога.
1: Ну, ведь вот можем тогда делать такой вывод, что есть помазанник и есть помазанник. То есть есть тот, кто помазан Духом Святым, а есть тот, кто формально помазан на царство. И никакого отношения к истинному помазанию он не имеет. То есть он не помазан Богом и Духом Святым, но, тем не менее, помазан формально на царство.
0: Да, тем не менее, власть ему дана, и он ей пользуется, и он ее осуществляет. И это вот и есть то самое помазание в цари, что ли, на власть, царское помазание. Есть помазание пророческое, в пророка, есть помазание в апостольское. Ну, есть еще одно помазание особое, но это долгий разговор. Помазание человека, который выздоравливает от болезни, проказа.
1: Да-да-да, есть такое в Библии.
0: И там его помазывали тоже, священник сам это делал.
1: То есть особое... А вот формой помазания это было нанесение елея, да?

0: Оливкового масла.
1: Оливкового масла, да.
2: То есть помазание, оно на самом деле осуществлялось все-таки вот таким вот конкретным внешним физическим видом, действием.
0: Внешним,
2: да.
1: И написано еще, никакой пророк, Иисус даже сам сказал, никакой пророк не умрет вне Иерусалима. Вот такие странные слова, казалось бы, да, я думаю, как же так? Ну, сколько было казней во времена Израильского царства, там, и Иудейского, и все это вне Иерусалима, ну, как, все это с ведом Иерусалима, оказывается. Но Иисус сказал четко и ясно, да, не бывает пророк там, казнен, там, лишен жизни без ведома высших властей, что ли. Вот так можно понять его слова. Ну вот, мы читаем дальше. Видя, что вот это убийство приятно иудеям, вслед за тем взял и Петра.
0: Ирод,
1: царь. Тогда были дни опресноков. И задержав его, то есть опять вот этот намек, да, дни опресноков, это намек на Пасху, пасхальные дни. Мы знаем, что Иисус был распят во время Пасхи, как раз на Пасху.
2: Ну, потому что он и был прообразом, да, пасхального агнца. То есть он был истинный агнец законный, да, на Пасху.
1: То есть он решил, что, вот этот царь решил, что давайте-ка мы еще принесем одну жертву на Пасху, вот в угоду народу жертву, и казним вот этого еще одного из еретиков зловредных. Задержав его, посадил в темницу, приказал четырем четверицам воинов стеречь его.
0: Это кого еще раз?
1: Петра. Апостола. Намереваясь после Пасхи вывести его к народу. Итак, Петра стерегли в темнице. Между тем церковь прилежно молилась о нем Богу. Вот Петра стерегут. И ходатайственные молитвы мы здесь видим. То есть вот то, что нужно каждому человеку, вот то, без чего не может обойтись никто, мне кажется, чтобы быть уверенным в своей безопасности, быть уверенным в поддержке и все, иметь силы какие-то, когда ты находишься в какой-то проблеме, внутренние силы все-таки не отчаяться и не впасть в уныние. Это ходатайственная молитва.
2: Лен, ты как понимаешь, что такое ходатайственная молитва?
0: Но это молитва нескольких или многих людей, может быть, всей церкви, за какого-то человека. То есть вот сейчас Петр, он заключен под стражу. И поэтому церковь, все, я так понимаю, кто собирается, они специально собираются в отдельном месте для того, чтобы возносить эту молитву к Богу о спасении, да?
2: Помощи Петру.
0: Да, да, помощи Петру.
1: И вот посмотрите, как она действует, эта молитва. 6 стих. «Когда же Ирод хотел вывести его, в ту ночь Петр спал между двумя воинами, скованными двумя цепями, и стражу у дверей стерегли темницу». То есть, вот его утром должны вывести на казнь, он об этом знает, его стерегут, чтобы он как-то не смог...
0: 16 человек стерегут.
1: 16, гарантии полные, то есть вот все, никуда не денешься. Наверное, он учетверил ту стражу, которая стерегла когда-то Иисуса у гроба тоже, когда уже его казнили и положили в гроб. И поскольку там ходил такой слух, а он обещал воскреснуть. Хорошо, поставьте стражу, 4 там воина стерегли. Ирод помнил об этом.
0: А здесь 4 по 4.
1: Тот вырвался из каким-то образом с темницы, он исчез из темницы. Как это произошло? Там камень завален, воины там вооруженные. Ночь, и как это он так исчез? Этого мы не упустим, нет. Мы вчетверо там умножим, и все цепями, все тут полная гора. Несколько еще дверей там было, как мы увидим дальше, запертых. И вот Петра стерегут, вот такая свита. И он спокойненько себе спит. Вот его ждет казнь. Казалось бы, последние минуты жизни, да, нужно там как-то все это, настроиться на это все, там, может быть, что-то о чем-то подумать важным, там что-то. А Петр, нет, он... Вот так молитва действует. Она успокоила человека, то есть не переживай, Бог все контролирует, все в его руках. Вот такое убеждение пришло к Петру. Я вот в этом убежден просто сам. Потому что как это так себя вести очень так

0: спокойно и, да, как хотите, там, что делать со мной.
1: В то же время, буквально перед его казнью, да, был казнен Яков. И он был свидетелем этого, да, и человек, несмотря на все события, которые происходят у него на глазах, он спокоен, заключенный в темнице.
0: Он знает, что у него есть ангел, он знает, что не допустит, если Богу угодно, ну, ничто, что сделает мне человек? Бога боюсь, да, на Бога уповаю, что сделает мне человек? Вот псалом такой есть. Петр, вот, наверное, ему напомнил, и ангел вот эту молитву так подействовала ходатайственная, что Петр находился в таком состоянии. И вы знаете, я вот прекрасно его понимаю, потому что недавно со мной подобное что-то произошло. Ну, конечно, у меня не было никаких тюрем, никаких цепей, да, но вот внука моего решили устроить в школу. В школу скоро, вот, через полгода. А в школу такая есть школа 800 в Нижнем Новгороде. Такая новая построенная школа. Она в нескольких районах есть, филиалы. И вот на автозаводе там попасть туда, нужно войти вовремя, значит, на сайт и нажать там какую-то кнопку. Там таймер начинает там, и ровно в 11 ты должен кнопку эту нажать, и там что-то вот попадешь, не попадешь уже. 150 человек на место. Ну, конечно, мы все в руки Божьи передали. И сказали, ну, Господи, как тебе угодно, если ты считаешь, что этому лучше там учиться, то хорошо. А если все, как ты решишь? Ну, вот Ольга, моя дочь, нажимает кнопку там, да, попадают они в школу эту. Да, вы зачислены, по сути, отнесите документы через день. Вечером приходит уведомление. Поскольку была атака на сайт, эти все вот действия недействительны, все эти вот выборы недействительны. Ну, это нас успокоило. Вот супруга говорит, ну что ж, ну, нам Господь показал свою волю? Показал. То есть, ну, ему угодно, чтобы он там учился. Люди решили там попротиводействовать. Мы говорим, ну, ладно, хорошо. Мы знаем, что, Господи, если ты, мы уже знаем, что твоя воля, и если будет переигровка на следующий день, то она обязательно состоится в нашу пользу опять. Как ты решил? Ну и что вы думаете, она нажимает на следующий день опять кнопку, и он опять попадает туда. То есть ничего...
1: 150 человек на место.
0: Да, ничего не поменялось. То есть если Господь один раз сказал, он сказал это и второй. Ну, волю Божию в этом, да. Это нас убедило, что если уж Господь не меняет свое мнение. И мы были совершенно спокойны. Потому что знали точно, что Бог, ну, Он с нами. Он уже проявил себя. Один раз, ну и второй раз.
1: Это тоже. Вот очень-очень ценное такое наблюдение, да, что спокойствие, если ты уверен в Боге, то ты спокоен, да, он и каким бы он путем ни направил, или тем, который ты предполагаешь, или тем, который ты не предполагаешь, или даже тем, который ты не хочешь, это все равно будет путь наилучший, это будет путь во благо, потому что ты полагаешься на Бога.
0: То есть мы помолились так, и ангел вовремя нажал ту кнопку. То есть вместе с Ольгой. Прям, пум, это ангел сделал, это не мы вот с вами что-то тут вот, с ними, то есть Ольга с мамой. А это все сделал Господь, это все сделал ангел, который ополчается вокруг боящихся его. Потому что вот написано вот дальше, что мы читаем тут. И вот ангел, все мой текст. «Ангел Господень предстал, и свет осиял темницу». Ангел толкнул Петра в бок, пробудил его и сказал: «Встань скорее!» И цепи упали с рук его. И сказал ему ангел: «Обуйся, опояшься». И он сделал так. Ну, обуйся, опояшься. Казалось бы, давай быстрее, пошли отсюда. Там, да? Мы никуда не спешим. Спокойно одевайся, спокойно обувайся. Сейчас мы с тобой пойдем дальше. Ну, вот такая вот, ну, полный покой вот, в окружении ангела, в сопровождении ангела. Петр, он, наверное, вот так на него смотрел во все глаза. И, наверное, думал, что это там привиделось что-то, как во сне, может быть. Может, он сон тут видит. Но, тем не менее, он действует, он все равно, он обувается, он одевается. Как вот ведет себя, как, ну, реально, не вот прям какое-то это видение, а он все это делает. И... Вот важно все-таки, каждый, все-таки

когда мы молимся Богу, мне кажется, очень важно еще поблагодарить ангелов за их постоянную вот заботу о нас, что они ведь не спят ни днем, ни ночью, они всегда с нами. У них одна забота – вот нам, служить нам. Угу. Как вот Лена привела текст, значит, служебные духи, посылаемые нам на служение. Всем нам, то есть, людям. И, конечно, за это стоит поблагодарить, угу. за это служение. Хотя оно и невидимо. Мы не... Я несколько раз

0: Ну, нет, значит, нет. Но, тем не менее, знаешь, что здесь они, вот они невидимые, да, но они с нами, они всегда рядом.
1: Ну, вот здесь-то видимый, да?
0: А здесь,
1: потому что, да, он же видит его и даже выполняет то, что он ему повелевает делать.
0: Да. Ну, и не обязательно, конечно, что вот служение ангелов было только избавлением от смерти или как-то вот от опасности какой-то. Они нас и наставляют и в Слове Божьем, и мудрости. То есть это соработники наши, соработники Божьи, и Бог их посылает, чтобы нас и наставлять, и руководить нами.
1: Ну да, я вот вспоминала Авраама, там вообще радостную весть они принесли, что будет у них сын.
0: Через и вестники год. Тоже, да,
1: да? Это вестники, радостные вести. И три ангела, летящие посредине неба.
2: Да, телекомпания наша так называется.
0: Ну и вот ангел, он как бы сковывает действия сатаны, да. Сбрасывает цепи, как вот тут мы читаем, да. Побудил цепи, упали с него. И сказал ему ангел, припаяшься, обуйся. И сделал так. Потом говорит, надень одежду твою и иди за мной. Петр вышел и следовал за ним, не зная, что деланное ангелом было действительно, а думая, что видит видение. Пройдя первую и вторую стражу, они прошли к железным воротам, ведущим в город, которые сами собой отворились им. Они вышли и прошли одну улицу, и вдруг ангела с ним не стало. То есть вот через ворота сами отворяются по себе. Ну, ангел, наверное, толкает их вот просто. Или просто рукой. И они отворяются. То есть удивительные вообще существа ангелы. И могущественные. И вот опять же повторимся, что сатана не может тут никак подступиться к человеку, которого окружает ангел, который рядом с ним.
2: Что-то от нас зависит, мы что-то должны делать или не делать, чтобы вот позволить ангелу ополчаться вокруг нас, защищать нас.
0: Здесь только молитва, тут общение с Богом, общение с ангелами, да. И нам тут просто верить в это надо, больше я не знаю, как еще, что мы можем еще-то сделать. Ну, может быть, просить о том, чтобы они помогали нам избавляться от нашего неверия, от наших греховных привычек, вот этих вот цепей, вот, которые нас связывают с грехом, вот с этим, чтобы привели нас они и к покаянию в том числе, не только избавили от опасности. Но это Бог делает не для того, чтобы вот нас как-то временно избавить, а Он ведь хочет, чтобы мы были постоянно избавлены. И жили бы не временно, там 70, 80, 90 лет, там, да, а чтобы жили вечно, чтобы навсегда было вот такое у нас состояние доверия Богу. Он делал все фундаментально. И ангелы в этом Господу служат. А нам нужно, да, от нас требуется вера.
1: Ну, даже вот вспоминая Давида, он же говорит, ложусь и сплю спокойно. То есть вот он даже в тех обстоятельствах, когда был еще пастухом, и события были такие очень, ну, как бы напряженные в пустыне, и он мог сказать так, ложусь и сплю спокойно, потому что знаю, что ты со мной. То есть Бог окружает вот именно этими ангелами, и я думаю, что те же самые ангелы помогали ему и догонять льва, и находить овечку, и все, то есть указывали именно те места, где они находятся, потому что вот он чувствовал вот это присутствие Божие постоянно в своей жизни.
0: Может быть, еще от нас требуется вот что, призывать их помощь.
1: Ну да, да. Ну, я думаю, все молятся, когда в какую-то дорогу собираются или в путь, чтобы ангелы сопровождали и защищали, потому что, ну, мы сами понимаем, что опасность на дорогах очень большая. Ну, хоть и боимся каких-то сложных, ну, там, катаклизм или что, но послушаешь, людей в каких-то таких ситуациях погибает гораздо меньше, нежели сколько людей погибает на дорогах буквально за месяц, а уж за годы, когда говорят, то это вообще такое число, что даже сложно.

0: себе представить. Но в то же время видим, да, в таких сложных ситуациях, когда ну, невозможно, все, машина разбита, все, а человек остается жив и невредим. Даже невредим бывает такое. То есть это явно действие ангелов и присутствие ангела, что жизнь человека сохраняется в таких ситуациях.
1: Ну, вот это такой щекотливый момент. А когда не сохраняется? Ну, ведь ангелы же со всеми, да, а все-таки в каких-то случаях лишается человека.
0: Мы все-таки знаем все. Живые знаем, что умрем. Каждому свое время. Вот Павел, например, да, мы же несколько уже его посланий читали о том, что он говорит, что я готов умереть. Но если мне жить для того, чтобы служить вам, тогда я готов и жить. Но готов умереть. То есть я совершил все, течение совершил, все сделал, все дела, которые мне Господь поручил, я сделал. Я готов умереть. Но если Господь знает, что важнее для вас смерть мне или жизнь, то есть вот человек, который доверяет Богу, он может сказать так, да, хотя, ну, звучит вроде так дерзко, да, но вот мы видим, что когда человек с Богом, он может так сказать. То есть живые все знаем мы, что умрем. Не знаем, когда. Ну и хорошо, что не знаем, когда, потому что тем самым и жизнь продлевается наша. А если бы знали, то раньше бы той смерти, той даты умерли.
1: Ну да, от страха.
0: От страха.
1: Когда это произойдет.
2: Может быть, утешением послужит то, что вот сказать человеку, потерявшему, например, малолетнего сына или там сын, ну, родители, которые теряют детей, что они, вот эти, ваши дети прожили лучшую часть своей жизни. Вот Господь позаботил, чтобы худшего ничего не наступило. И то, что вот Бог так позволил, возможно, это для того, чтобы вы встретились со своими детьми в Эдеме, в Царстве Небесном. Угу. И жили же такой жизнью, которой только мечтать можно.
0: Теперь вот. Вам нужно стремиться к тому, чтобы быть там, я имею в виду родителям, если... Ну, вы говорите, утешение для родителей.
2: Ну да, и вот, конечно, тяжело это. Да, наверное, невозможно так утешить вот, людей в таком состоянии, но тем не менее, хоть, вот, может быть, так, вот это послужит утешением. Что все... Ну, Господь так вот, Господь, Он просто взял этих людей себе. Они Ему нужнее. Ну, и вас возьмет. Только доверьтесь Ему. Постарайтесь поверить все-таки.
1: Угу. Ну, то есть вера в то, что для любящих Бога все содействует ко благу.
0: Да.
1: То есть вот как бы ни складывалось, это будет лучший вариант. Да? А нам-то он может быть и непонятен, нам он может казаться неправильным. А вот когда мы всю картину увидим, огромную картину всей нашей жизни, то ну, вот есть такая, ну, я не знаю, как она называется, присловие, утверждение, что мы тогда скажем, Господи, Ты провел меня наилучшим путем, Ты моих близких провел наилучшим из всех возможных путей.
0: Да, да.
2: Ну вот ангел говорит, не торопись Лоту, да, как бы, одевайся, обувайся. Ну,
1: Петру?
0: Петру.
2: Петру, то есть. Я про Лота вспомнил, что Лот-то как раз он торопил. Когда в Содоме ну, происходили такие эти события, что он должен быть уничтожен, этот город, ангел торопил Лота. Там была ситуация другая. Лот не хотел уходить из Содома. Ангелу нужно было приложить вот этот максимум усилий. Даже он, по-моему, они даже схватили его в конце концов и где-то поставили просто потом вне города. И он вынужден был дальше продолжать свой путь. Но здесь-то, здесь совсем Петр, он идет с верой, он доверяет, он не противится. И потом ему грозит смерть. Как же, вот возможность, пожалуйста. И Петр доверился этой возможности, пошел за ангелом спокойно. Ну да, что-то необычное, конечно, это все, это не, может быть, нереально, да, но тем не менее, Господи, я доверяюсь Тебе, иду вперед спокойно. И идет потом, и ангела с ним не стало. Что, он исчез куда-то? Почему он не прощался? Петр, пока, теперь иди сам, да?
0: Он просто стал невидим.
2: Он просто он остался, он никуда не ушел, он остался с ним. Но да, он стал просто невидим, как он и был до того.
0: Да, да.

0: То есть это видимое служение и невидимое. А невидимое служение продолжается дальше.
1: Угу.
0: Вот сейчас в основном ангелы невидимо нам служат. Но иногда они себя открывают. Причем интересным образом. Они открывают через людей. Посылает человека просто. И мы говорим, ой, как вовремя, как подоспел он. Откуда? И потом думаем, куда он делся, откуда он взялся, этот человек. Такие случаи бывали, да. Я сам, вот со мной такое не происходило, но мне очень много рассказывали единоверцы, что так вот в лесу выводили просто. Идешь, заблудился, и вдруг появляется человек, говорит, пойдем за мной. Потом он вдруг исчезает, этот человек вот, куда делся, непонятно. То есть вот такие случаи. То есть ангелы, они, да, они показывают себя иногда нам, но они невидимым образом присутствуют всегда.
1: Ангелы нам только хорошее делают? Или они, например, могут нас в чем-то укорить? Ну, то есть создать вот такую ситуацию, ну, когда нас нужно наставить.
2: Наверное, не укорить, а предупредить. Ну вот я же говорила вначале, что буквально в третьей главе «Бытие» есть такое, что ангел был поставлен перед воротами рая, чтобы не допускать, то есть с огненным мечом, чтобы не допускать Адама и Еву уже к дереву жизни. То есть это тоже, то есть это запрет. Он запрещает туда ходить, потому что так повелел Господь.
0: Не очень добрый, да. То же самое можно вспомнить об ослице Валаама, когда этот пророк Божий решил поживиться и за деньги проклясть Израиль тогда. И поехал на осле, и вдруг перед ним, на ослице точнее, перед ним вдруг предстал ангел с мечом.
2: Перед ослицей.
0: Ангел-то он сам пока не видел, да, видел ослица.
2: Да, ослица остановилась.
1: Не видел, а животное видело ангела.
0: И потом она даже заговорила потом с ним,
2: да.
0: С этим пророком. То есть вот такие даже чудеса. Но Валаам потом увидел, да, и я видел ангела, и он говорит, сказал ему прямо, я бы тебя сейчас убил, если бы не твоя ослица. Это была не шутка. Меч — это не шутка, у меня в руке был. Просто ты бы лишился сейчас жизни.
1: Понятно. То есть служение ангелов, оно такое, да, ну...
0: Грозное бывает.
2: Грозное тоже. Грозное, да. Угу. И как защита, и как предупреждение, и как, ну, просто недопущение чего-то того, что Господь не хочет, чтобы произошло.
0: Тогда Петр, придя в себя, сказал, «Теперь я вижу воистину, что Господь послал ангела своего и избавил меня от руки Ирода и от всего, чего ждал народ иудейский». И, осмотревшись, пришел к дому Марии, матери Иоанна, Марка, называемую Марком, где многие собрались и молились. Вот они молились как раз о Петре.
2: Угу.
0: И молитва их вот так, такое действие, что ангел тут проявил себя, и Петр.
1: Но вот, если бы не молились, могло бы этого не быть?
0: Могло бы этого не быть, да. Возможно. Может быть, Господь...
2: Было бы по-другому.
0: Другой путь какой-то, да. Может быть, такой менее чудесный, как вот здесь описан. Но вот молитва ходатайственная, она нам крайне необходима в таких кризисных ситуациях особенно. И вот написано, что Петр пришел в себя, как бы придя в себя. Ничего не напоминает эти слова?
1: Что-то напоминает, но не могу вспомнить.
0: Ну вот мы о блудном сыне там вспоминаем, да,
1: что-то для себя, да.
0: Но вот сама ситуация, вот Петр как бы выходит из запертого пространства, из замкнутого пространства, из охраняемого пространства, выходит на свободу, выходит в ночью. Подобное происходило и с Иисусом, когда он выходил из могилы, и ангел сказал ему, вставай, сын Божий, отец зовет тебя. И Иисус воскрес, камень отодвинули, ангельские руки разметали всех воинов, которые там сторожили эту пещеру. И Иисус как бы вернулся в жизнь, он как бы пришел в себя тоже. Вот здесь, в таком состоянии уже прославленного тела. И вот что-то похожее здесь случилось и с Петром. Петр как бы воскрес, он должен

0: умереть, но вот он теперь жив, и теперь он свободен. Осмотревшись, пришел к дому Марии, матери Анны, называемой Марком, где многие собрались и молились. Когда же Петр постучался у ворот, то вышла послушать служанка именем Рода. Вот служанка попала в Писание, которая единственная подошла к двери. Остальные нет, как бы продолжают, может быть, молиться. И, узнав голос Петра, от радости не отворила ворот, но, побежав, объявила, что Петр стоит у ворот. А те сказали ей: «В своем ли ты уме?» Но она утверждала свое. Они же говорили: «Это ангел его». То есть вот тоже какое-то неверие тут проявляется. Свою же собственную молитву. Ему говорят: «Все, вот ответ». Служанка кричит: «Вот вам ответ на молитву». Нет, это не может быть такое. Слишком хорошо, чтобы поверить. И вот в конце концов Петр продолжал стучать. Когда же творили, увидели и его, и изумились. Ну вот тоже вот. Он же дал знак рукой, сказал, чтобы молчали, рукой, чтобы молчали, сказал им, как Господь вывел его из темницы, и сказал: «Уведомьте о сём и Якова, и братьев». Потом, выйдя, пошел в другое место. Вот он для этого и пришел, чтобы сказать об этом: «Уведомьте о сём и Якова, и братьев».
1: А это Яков, это уже брат Иисуса, да?
0: Это уже другой Яков.
1: Да, да, потому что тот Яков, брат Иоанна, был убит мечом, да, а это...

0: Приветствую вас, дорогие друзья. Сегодня у нас с вами сложная, но важная тема – утрата и горе. Я надеюсь, что мы вместе сможем найти полезные советы, как помочь человеку не потерять свое эмоциональное здоровье в эти тяжелые жизненные моменты.
1: Руслан Ларин – психолог, бизнес-тренер. Любит путешествовать. Считает, что для благополучия важно не откладывать жизнь на потом. Девиз – счастье – это состояние души.
0: И вот мой первый вопрос к вам. Вообще, от чего зависит, как человек проходит этапы утраты, потери в жизни?
2: Я думаю, что, конечно, реакции на утрату могут сильно варьироваться, но я бы отметила сейчас сам характер утраты, что утрачено. От этого многое зависит. И, конечно, мы по-разному отреагируем, если мы какая-то сделка не случилась у нас в жизни, или мы что-то более значимое для нас утратили. И второе, что я отметила бы, это то, что от характера во многом зависит, от индивидуальных особенностей того, кто теряет что-либо. Есть люди, которые легче справляются с этим, есть люди, которым сложнее с этим справиться.
1: Мария Вачева – семейный консультант, магистр психологии. Любит задушевное общение в компании друзей. Считает, что любовь – это не то, что мы чувствуем, это то, что мы делаем. Девиз – каждый новый день – это новая возможность.
3: Да, еще такой немаловажный фактор – это время –

0: кто-то достаточно быстро проходит все стадии горевания по поводу утраты, кто-то, может быть, дольше. Но это не говорит о том, что мы должны человека там подгонять как-то быстрее, чтобы он справился. У каждого свой путь, и вот в этом деликатном таком моменте мы должны быть очень эмпатичны, заботливы к этому человеку, который чего-то лишился в жизни.
1: Иван Соклаков – психолог-предприниматель. Любит командные виды спорта. Проводит классные часы в школах по активной жизненной позиции. Девиз «Счастье – не чья-то ответственность». Несчастье – не чья-то вина.
2: Да, кстати, тут тоже такой момент Иван затронул, что поддержка окружающих. Те люди, которые умеют строить отношения, в которых они могут кому-то довериться, и вот та вторая сторона может дать эту поддержку, они, конечно, быстрее справляются с этим состоянием. Именно потому что понимание того, что кто-то разделяет твои чувства, признает, что это действительно утрата, что это причиняет боль, оно уже в своей основе несет какой-то терапевтический эффект. И поэтому поддержка близких, она тоже играет большую роль в проживании.
1: Айгуль Иншакова. Психолог, тренер личностного роста, арт-терапевт. Мама троих детей, неутомимая путешественница и просто активный человек. Обучается профессии более 20 лет. Является волонтером службы психологической помощи «Ангел-7D». Девиз «Ключ от счастья в ваших руках».
3: Ну, вот здесь тогда невозможно не отметить, конечно, в социальном контексте, если человек имеет какую-то еще и духовную поддержку. Угу. Имеет духовную поддержку, общаясь с Богом, гораздо легче проживает утрату. И если у него есть социум каких-то верующих людей, с которыми он может вместе делить эти эмоции, разделять, и которые тоже помогают проживать ему это состояние.
4: А есть ли вообще разница для нашей психики, ну, скажем, между обычным стрессом, который человек испытывает там, в течение дня, не успел там, на автобус или там, с работой связано, да, и серьезной утратой потерей? Вот для нашей психики есть различия?
0: Я думаю, что да. Стресс, как мы говорили на прошлых темах, стрессом мы называем любую ситуацию, если мы на нее реагируем каким-то тревожным способом. Для кого-то это может быть стрессом, опоздал на автобус, а для кого-то это не может быть стрессом. Подумал, отлично, я буду себя комфортнее чувствовать в более пустом автобусе, который следующий придет за этим.
3: Ну и стресс бывает положительный тоже,
0: да,
3: к тому же.
0: Например, для кого-то переезд – это ну прям проблема, а для кого-то здорово, новые друзья, место. Новое место, новые возможности.
4: Ну да, даже отпуск является для многих людей стрессом.
0: Да, но, как правило, утрата – это лишение чего-то значимого.
3: Длительное по времени,
0: да, и ты здесь испытываешь такие негативные эмоции, печаль, подавленность, апатия. Конечно, это несравнимо. Угу. Стресс, какая-то маленькая ситуация и значительная, как траур, потеря, утрата.
2: Если сравнить, у меня есть такой образ, что стресс – это как будто бы кнопку выключили, но потом она легко включается обратно. Угу. А утрата – это когда кнопка сломалась. И нужно ее сначала восстановить, чтобы дальше можно было ей пользоваться. То есть это немножко...
3: Интенсивность другая.
2: Да, интенсивность другая и последствия другие. Потому что стресс, в принципе, наш мозг приспособлен ко стрессам. И они даже его в какой-то момент активизируют. То есть стрессы запускают те механизмы, которые предусмотрены для того, чтобы мы выходили на какие-то новые уровни и мышления, эмоционального какого-то состояния. А утрата и горе – это когда уже механизм сломался, и в нем появилась какая-то трещина, которую необходимо залечивать, для которой нужно то же самое время, поддержка, и, может быть, даже где-то помощь именно специалиста по эмоциональному здоровью, психолог, психотерапевт, потому что бывает так, что человек настолько тяжело проживает, что у него нет ресурсов совсем самостоятельно из этого состояния выйти.
4: Но бывает же так, что человек застревает в горе. Да, из-за серьезной утраты. Еще называют это как сложным горем. Да?
3: Человек сложным, незавершенным.
4: Надолго находится вот в этом состоянии. Это сказывается на его эмоциональном здоровье в долгосрочной перспективе. Если человек не вышел из этого состояния, а находится в нем долго, он считает для себя, что он проходит горевание, но находится долго в этом.
3: Ну, безусловно, потому что это же очень сильная... скажем, эмоционально.

0: Такая нагрузка на человека, горюющего. Угу. Если человек остается в этом надолго, мы, конечно, не говорим о каких-то сроках, угу. И Иван замечательно подчеркнул, что кому-то надо больше времени, чтобы оправиться. Но если человек там остается, а там очень большая интенсивность печали, гнева, разочарования, грусти, озлобления на весь мир, на всех радующихся и все прочее, то, конечно, это такой механизм саморазрушения, медленно, но разрушающий человека изнутри. И у него обрываются социальные контакты, ему сложно находиться в настоящем. Он все время живет в прошлом, и поэтому, конечно, это очень сильно влияет и на физическое, и на социальную сферу жизни человека, и в том числе на эмоциональную.
1: Это может перерасти в посттравматическое расстройство, или депрессию. А это уже болезнь, и здесь действительно прям необходимо участие даже в том числе и специалистов.
2: Угу. Понятно. Ну а можно ли вообще как-то развить в себе устойчивость к таким серьезным утратам? Как-то заранее подготовиться к этому? Это вообще возможно?
0: Ну вот я сколько не наблюдаю за людьми, конечно... Наверное, какие-то вещи можно как-то делать, укрепить просто свою психику. Но тем не менее, всегда, когда мы сталкиваемся с утратой, даже если мы предполагали, что она случится, она для большинства людей все равно вот случается как здесь и сейчас, и вот это каждый раз шок все равно. Ну, да. Все равно для человека шок.
3: Но тут есть еще такой момент, что когда человек все свои надежды вкладывает вот в этот один вариант, которым он решился, вот, например, история с поступлением. Если девочка хотела поступить именно в этот вуз, именно вот на этот факультет, и больше она никаких вариантов не рассматривала, то если что-то пойдет не так, конечно, это будет трагедия.
0: Да.
3: Но если она предусмотрела веру вариантов, нашла еще что-то, может быть, менее значимое, но тоже более-менее приемлемое, то, естественно, ее психика будет воспринимать это как менее интенсивную проблему. И точно так же наша жизнь, она должна быть наполнена в разных сферах большим количеством, знаете, каких-то опор, того, что нас наполняет, того, что нас вдохновляет, тех людей, которые нас поддерживают, тех, как, не знаю, хобби, которые мы реализуем,
0: увлечений
3: каких-то, да. В профессии, может быть, какие-то варианты, что не только вот в этой сфере я все свои усилия вкладываю, а где-то есть в смежных, может быть, профессиях какие-то интересы, которые я параллельно развиваю. Мы таким образом обеспечиваем нашей психике определенную устойчивость. Любая конструкция стоит более плотно тогда, когда у нее есть много опор. То же самое происходит с нашей психикой. Поэтому мы не можем подготовиться непосредственно вот к горю, да, или к какой-то трагедии, но мы можем позволить своей психике быть более устойчивой в принципе во нашей обычной жизни.
2: Да, потому что ведь утраты в жизни бывают различного характера. И как ты приводишь пример... К примеру, была надежда на вот эту специализацию. И даже иногда человек получил образование, но потом понял, что это не его. И для него это утрата каких-то надежд.
3: Угу.
2: Если человек посмотрит на какие-то другие варианты, что есть возможность, почему бы нет, попробовать что-то другое. Да? Или пример, когда вырастают дети, и там, дочь выходит замуж, и вот там для мамы с папой они свою любимую дочь... можно сказать, теряют, и для кого-то это прям горе. Вот. Хотя можно было бы подумать над тем, что, ну, заранее, да, что вообще-то ты своей дочери желаешь счастья, и она выходит замуж.
0: Даже если думаешь, мне кажется, для отцов это всегда очень травматично. И надо проживать. И это надо проживать.
3: Да, кстати, есть вот ты, кстати, подметил момент, что есть вещи, которые неизбежно случатся.
0: Угу.
3: И поэтому нам нужно это понимать и как-то предусматривать. То есть, чтобы мы тренировать наше мышление на то, чтобы искать эти варианты для того, чтобы поддержать себя
2: то,
3: тогда, когда это случится.
2: Изменить, да. Или исправить, или улучшить, или поменять свое мнение об этом,
0: ну,
2: мы должны сделать,
0: и
2: да?
0: И где-то позаботиться о себе тоже,
3: да.
0: Понимать, что какой-то период я буду нересурсной, если я случился там в семье, допустим, развод, или люди переехали на новое место. Сразу загружать очень много энергозатратных вещей в свою жизнь подключать, наверное, не стоит, и какое-то время нужно быть бережным, щадящим к себе.
2: Хороший момент затронули, давайте мы его продлим. Как мы можем вообще человеку помочь вот выйти из этого состояния там, горевания по любой утрате, да, она может быть для кого-то не очень серьезной, ну, как мы привели пример, да,

0: там выходит дочка замуж, и кто-то радуется, а кто-то горюет по этому поводу. Но бывают и серьезные утраты, когда потеря близкого человека. Как мы можем помочь выходить из этих состояний?
1: В данном случае, мне кажется, мы не должны иметь такое оценочное суждение и говорить человеку: ой, это мелочь какая, да брось ты, хватит об этом думать. Не переживай, все будет, обесцениваем, да. А для человека это важно. И здесь мы должны действительно активное слушание применять.
2: Принятие.
1: И плюс мы должны еще понимать, через какие стадии проходит человек во время горевания. То есть, как правило, это первое, это шок отрицания. То есть человек в это не верит, он не соглашается с этим. Второе, это какие-то негативные эмоции, которые он испытывает. Может быть, там гнев. И очень часто бывает так, что гнев на мир, а может быть, даже и на Бога. И, кстати говоря, читая Библию, Бог не против, чтобы мы даже гневались на Него, потому что многие библейские герои, как Давид и Иов, они выражали свой гнев Богу, и Бог это принимал, и это было нормально. И человек тоже должен принимать вот тот гнев, какие-то негативные эмоции, пусть они даже искаженные, как мы говорили. Просто человеку нужно выговориться. Третья стадия, как правило, это депрессия. То есть человеку, у него возникает апатия, нежелание жить, он теряет какой-то смысл жизни. Те надежды, которые он имел, они рушатся, как опоры. Вот, и здесь нужно ему тоже помочь быть рядом, может быть, посмотреть и посочувствовать, может быть, предложить какие-то, может быть, новые ценности и то, ради чего он может дальше жить.
2: Но это как раз эти опоры, о которых говорила Айгуль.
1: Ну и, наконец, последняя стадия. Может быть, их там больше, но, как правило, вот четыре основные – это стадия принятия, когда потихонечку человек выходит из этого состояния. И вот, понимая, в какой стадии находится человек, я думаю, что здесь можно и различные стратегии подключать.
2: Да. Я думаю, что независимо даже, наверное, от того, на какой стадии, это, безусловно, очень важная вещь, которую подчеркнул Иван, наверное, еще важно при этом на любом этапе быть принимающим, не осуждающим, принимающим все, а позволить себе быть не знающим всех ответов. Иногда люди задают, правда, очень острые вопросы, прямые вопросы. Где был Бог, почему не вступился, почему это именно со мной случилось в этой жизни. И вот такие моменты, чтобы мы позволяли этим вопросам быть, не брать на себе миссию где-то знать все ответы, и вот я сейчас все расскажу, и тебе станет все легко. Мне кажется, вот эта возможность, если мы даем человеку быть таким, какой он есть, и принимая все, что он приносит, она помогает ему часть вот этого бремени отдавать, чтобы самому быть немножечко в ресурсе для того, чтобы осмотреться. Ну и, конечно, те вещи, о которых говорила Айгуль, они очень важны. Чтобы человек шагнул дальше и не остался там. Мы видим, что он, допустим, все время оглядывается назад, все время говорит, вот если бы, вот если бы это случилось, если бы у меня это было. Вот если мы видим эти сигналы, что человек все время оглядывается назад и не строит планов на будущее, то наша задача как раз пытаться показать ему, а что сейчас есть в окружении, что еще есть в его жизни, помочь вместе с ним поисследовать. Потому что если мы будем готовы, конечно, шаблоны давать, но это не работает обычно. Сделай вот это, сходи, запишись туда. Такие вещи не работают. Но если мы рука об руку, может быть, с человеком сходили куда-то, что-то вместе прожили, побыли, это очень большая помощь на самом деле.
0: Иногда даже просто помолчать рядом с человеком, который находится в горевании, это уже его поддержка. С одной стороны, мы не должны делать вид, что ничего не произошло такого, как будто бы все хорошо. Потому что иногда люди считают, что если я вдруг буду сейчас с ним сильно переживать, то я
2: он еще сильнее расплачется.
0: Да, то есть мы не должны делать вид, что ничего не произошло. С другой стороны, мы не должны излишне пытаться его как-то там развеселить.
2: Ну, или развеселить, или я встречала такую тактику: ты должен горевать. Ты вот сейчас ты должен выплакать.
0: Это же очень хороший момент. Как правильно проходить горевание? Потому что мы поговорили о том, как рядом находиться, а если с тобой ты проходишь это этап горевания, как
2: это
0: правильно?
2: Это очень индивидуально. Это все очень индивидуально. Поэтому есть люди, у которых очень такое, я сказала бы, ну, сильная опора где-то, связи с духовностью, с Богом. И они действительно, кто-то очень сильно горюет, а кто-то с Богом горюет, если можно так сказать. И с ним это все оплакивает. И у этих людей нет желания всем вот окружающим

0: без конца выплескивать эмоции свои. А окружающие не понимают и говорят, нет, это вот ты загнался внутрь, давай плачь сейчас, вот давай, надо это достать. Мне кажется, оно должно в той мере, человек должен выражать в той мере, в какой есть потребность.
1: Искреннее его чувство.
0: Заставлять себя страдать, громко как-то выражать это. В этом нет потребности.
1: Но в то же время, если ему хочется плакать, пусть то плачет, он должен, конечно, плакать.
0: Да.
1: А иногда человек очень часто проговаривает, ну это если говорить о потере близкого человека, и он часто проговаривает и пытается каждую деталь об этом человеке рассказать, вот как им было вместе хорошо. И все это связано с тем, что этот человек боится забыть этого своего такого близкого, родного
0: человека. Поэтому надо послушать.
1: Иногда вместе, может быть, составить какой-то там альбом, вот чтобы у человека
0: фотографии
1: был. Фотографии вместе посмотреть, чтобы человек понимал, что его близкий человек не забыт. И в том числе и другими людьми. Да?
2: Если мы говорим о проживании, мне еще нравится, вот есть такое трехшаговый такой путь. Первое – это, во-первых, признать, что ты горюешь. На самом деле, самый сложный, один из самых сложных. Не так много людей могут признать. В основном мы привыкли говорить, ничего, я
0: все хорошо,
2: все нормально, я пережил. Но вот это вот первое – признать, что мне плохо. И позволить себе это чувство оценить в той степени, в которой оно на самом деле есть. Второе – это с этим чувством примириться и, да, с кем-то поделиться. Вообще, в идеале, конечно, с Богом, потому что Бог, Он имеет доступ к нашим чувствам. В отличие от других людей, которые видят нас так или иначе через призму своего опыта, Бог видит нас настоящими, и Он может стать нашим зеркалом, через которое мы можем видеть глубину, степень и яркость тех эмоций, которые мы проживаем. А третье – это взять на себя ответственность за то, чтобы это горе прожить. Почему вот бывают вот эти две стратегии? Первая стратегия, что я остаюсь в горе и не могу из него выйти, потому что мне кажется, что должен прийти кто-то другой и меня спасти, а я не могу сам. А вторая стратегия, она противоположная, когда кажется, что я все сам, мне никто не нужен, и та и другая стратегия приводит к тому, что человек остается одиноким в своем чувстве и до конца его не может прожить. И это как раз третий путь, это взять на себя ответственность за то, что я определяю, в какой степени мне нужна помощь, в какой степени я справляюсь, и в какой степени... И это может сделать только тот, кто вот именно с Богом, вот на второй ступени себя трезво оценил. Что вот, например, там мой физический компонент очень сильно страдает. Я не сплю, я не ем, мне здесь нужна помощь, так или иначе. А вот там эмоциональный компонент, где-то есть надежда, потому что Бог дал мне ее. Я могу за эту надежду зацепиться и как-то дальше идти. И вот эти вот три шага, они дают возможность так, выходить вот из этого состояния горя. Потому что у Бога нету плана, чтобы мы в горе застревали. Это, скорее всего, один из этапов, который нам необходим для того, чтобы этот опыт получить и приобрести новые дары какие-то, новые возможности, в том числе эмоциональные.
1: Ну, вот мы знаем с вами по практике, что там женщины и мужчины по-разному горюют. Да? Женщины, они вот это все выплескивают, они ищут подружек, с которыми они хотят поделиться, выплакаться, может быть, мужу высказать, да, и так далее. А мужчины часто закрываются в себе, возможно, возникает какая-то обида, уход в себя. Какие рекомендации можем дать вот мужчинам и женщинам по отношению к друг другу? Мужчина, который видит, что женщина постоянно рыдает, у нее истерики, или женщина, которая видит, что мужчина замкнулся и не разговаривает. Можем что-то посоветовать?
0: Я думаю, что для женщин, по крайней мере, очень важно не пытаться вскрыть коробочку, что там у мужчины, как он горюет, и пытаться заставить его, ну ты давай расскажи, ну ты поделись. То есть очень важно, подходя к другому с помощью, понимать, что другой – это не ты. И то, что тебе хорошо, возможно, ему не подходит. Иногда мы, неважно, мужчина или женщина, мы пытаемся другому сделать то, что было бы хорошо нам. И мы говорим, тебе надо поплакать, потому что нам это помогало. А возможно, тому человеку и не надо поплакать. Возможно, ему надо просто уединиться, какое-то время все переосмыслить в своей голове. И поэтому, вот на мой взгляд, очень важно смотреть, а что другому человеку помогало. такие моменты, как он справлялся. Мы с вами уже не один раз говорили о том, что утраты всегда сопровождают потери нашу жизнь. С детства мы что-то теряем. Мы теряем контакт, когда мама

0: уходит, и мы остаемся где-то. Мы теряем
1: даже
0: какие-то...
1: Даже если нас при этом привели в детский сад.
0: Даже если нас привели в детский сад. Конечно, или оставили у любимой бабушки, мы все равно проживаем потерю на этот момент. Мы теряем какие-то вещи, игрушки, домашних питомцев. И это все те маленькие такие тренировочные такие вещи, которые помогают нам справиться с утратой. Ну и, конечно, то окружение, которое нас окружает, когда мы видим, как нас научили справляться с потерей. Потому что есть семьи, в которых говорят, ну ничего страшного, давай посмотрим, что с этим можно сделать. А есть семьи, в которых, как бы, если у ребенка что-то случилось, то эта утрата или игнорируется, или говорят о том, что ну все, все плохо. И человек растет с этим ощущением, все плохо. Поэтому вот мы говорили вначале о том, что еще влияет на способы справиться с утратой. Это как раз еще то, а как нас научили. Мы не умеем с этим справляться сами по себе. Мы приобрели чей-то опыт, как быть, если что-то с тобой случилось.
1: А может ли человек...

0: есть, если мы говорим о смысле, наделении нового смысла, нового этапа в жизни, который человек приобретает или должен приобрести, потому что какие-то ценности у него просто ушли назад, в прошлое, с каким-то человеком, которые были связаны. Просто пример вам расскажу, и вы поймете, о чем я говорю. К одному терапевту пришел мужчина, который жил своей женой душа в душу, они любили друг друга, и она ушла из жизни, и он очень долго горевал. Он пришел к терапевту, говорит, я потерял смысл жизни, я не знаю, для чего мне жить дальше, все, я потерян, я забыт, я не знаю, что здесь делаю на земле. И этот терапевт у него спросил, скажи, пожалуйста, если бы она ушла раньше из твоей жизни, точнее, ты бы ушел раньше из ее жизни, да. Скажи, пожалуйста, она бы справилась лучше с этой утратой, чем ты? И он подумал, сказал, наверное, нет. И тогда терапевт говорит, вот видишь, возможно, что Бог так все сделал, зная, что ты сильнее, ты сможешь это пережить, и именно поэтому она ушла первой. Да, и он услышал, и для него действительно это стало таким как бы...
1: Он другим углом посмотрел на себя.
0: Да, он закрыл этот, можно сказать, гештальт, непонимание, то есть, что все, да, вот он оставил это и понял, что да, ему нужно дальше продолжить жить, и она ушла ради того, чтобы он остался жить, потому что Бог знал, что он перенесет это.
2: Но мне кажется, Иван, я хочу уточнение внести, что когда человек в ситуации острого горя, очень важно, чтобы мы его не торопили сейчас искать смыслы. Иногда окружающие, не успел человек что-то потерять, работу или что-то еще, и говорят, вокруг тебя столько возможностей, давай ищи, пробуй, реализовывайся. И очень важно понимать, вот ты перечислил, здорово, что перечислил эти стадии проживания горя. Когда человек в стадии шока или в стадии острого горя и проживает все эти яркие эмоции, интенсивные очень эмоции, и в этот момент ему, когда окружающие говорят, ну давай возьми себя в руки, начинай жить невозможно. Сначала, это вызывает отторжение и желание еще больше закрыться, поэтому мы должны быть чутки. И вот эти наши полезные советы и заботу о человеке, чтобы мы давали, где-то прислушиваясь...
1: Чуть позже, да?
0: Ближе уже на выходе, на принятии, можно так сказать.
3: Позитивное мышление, мне кажется, это, по сути, он как пластырь. Потому что уровень мышления, он такой самый верхний. Ведь под ним скрывается огромное количество установок, убеждений, эмоций и состояний, которые человек до конца не осознает. И рана – это то же самое. Глубокая рана, она сначала затрагивает более глубокие слои личности, которые плохо осознаются. Поэтому важно, чтобы рана заживала изнутри, а потом сверху уже пластырь позитивного мышления, он даст результат, когда уже это все приобретет характер такого выздоровления. Но на этапе, когда рана там в глубине, когда чувства сильные задеты, ведь утрата это что? Это когда затронуты наши корневые ценности, наши какие-то важные вещи, наши страхи какие-то, наши потребности глубинные, то есть потребность в близости, потребность в безопасности.
2: Потребность в уважении.
3: Да, и когда все это рушится изнутри, нам важно, чтобы сначала человек эту ценность сначала обнаружил ее, обозначил для себя, признал, и потом уже тогда начинается процесс заживления. А позитивное мышление можно им подшлифовать эту ранку сверху.
1: Знаете, считается, что тема утраты, горя, она такая взрослая тема. Но ведь горе и утраты проживают и дети. И когда взрослые находятся в этом горевании, они забывают немножко даже о том, что дети сейчас в том же состоянии. Возможно, они по-другому это переносят. Но можем дать какие-то рекомендации, как помочь детям перенести это время?
3: Есть два варианта, которые чаще всего происходят в мире. От детей либо скрывают информацию, либо начинают вместе с ними страдать. И то, и другое, это две крайности, они не подходят для детской психики, потому что и там чрезмерная нагрузка. Здесь нагрузка от страдания взрослого, который оказался беспомощным, а здесь нагрузка от состояния тайны, которая окружает эту ситуацию. Нам в первую очередь важно с детьми быть честными, а во-вторых, все-таки понимать, что я в глазах ребенка должен оставаться взрослым, который имеет ресурсы, чтобы позаботиться и о нем, и позаботиться о себе. Потому что нересурсный взрослый – это нападка на базовую потребность в безопасности для ребенка. Поэтому рядом с ребенком взрослый должен находить в себе вот эти ресурсы. И здесь уже, наверное, мне кажется, что тоже Бог предусмотрел для нас, взрослых, вот эту вот не

0: необходимость оставаться взрослыми и через это искать те самые смыслы, которые дадут нам опору, чтобы наши дети не оказались травмированы гораздо больше, чем мы. Ведь для ребенка важно знать, что мир вокруг него безопасный и что рядом с ним находится взрослый, который может о нем позаботиться.
1: Спасибо. Резюмируя, можно сказать, что этапы горевания в жизни – они есть у каждого человека, потому что те или иные утраты, потери, к сожалению, в нашей жизни есть у всех, и у детей, и у взрослых. И главное – принять себя, свое состояние, дать возможность себе погоревать, пройти это, да? Дать возможность выздоровлению твоей душе, не заставлять себя побыстрее как бы выходить из этого состояния, попытаться, значит, как-то позитивно что-то найти, да, а знать, что дай время, да, потому что время лечит. И найди те опоры, на которые ты можешь опираться в твоей жизни. Это твои близкие, это Бог, который всегда рядом. Спасибо вам за этот увлекательный, сложный, но интересный разговор.
2: Спасибо.
0: Спасибо. Спасибо.
3: Я наделю вас Духом Моим, и вы будете жить по Моим законам, хранить Мои установления и исполнять их.

Что на самом деле происходит с человеком, который переживает психологическую травму? В процессе терапии было замечено, что человек намного проще справляется с посттравматическим стрессовым расстройством, когда понимает суть происходящего с ним. Поэтому, дорогие друзья, в этом выпуске мы поговорим о том, что происходит с нервной системой и вообще со всем организмом человека, который сталкивается с трагическими событиями. Но начать мне хочется с одного интересного исследования. Было замечено учеными, что большинство взрослых людей, а именно приблизительно 80% взрослого населения Земли, имеет психологические травмы. Но только 8% взрослых людей имеют посттравматическое стрессовое расстройство. В прошлой программе мы с вами говорили о том, что есть некая разница между психологической травмой и посттравматическим стрессовым расстройством. Разница в том, что психологическая травма, она проходит и практически не оставляет каких-то последствий после того, когда она завершается. А посттравматическое стрессовое расстройство имеет длительное воздействие на психику и весь организм человека. Поэтому давайте попробуем разобраться с тем, что именно происходит в разуме и в теле человека, когда он сталкивается с какими-то непреодолимыми или очень серьезными вызовами в своей жизни. Для этого нам необходимо кратко, но схематично посмотреть на то, как устроена наша нервная система. Это очень важно для понимания того, что именно со мной происходит, когда я переживаю психологическую травму. Если мы посмотрим на нашу нервную систему и вообще на наш мозг, на то, как он устроен, то мы обратим внимание на то, что в нем есть три таких глобальных структуры. И все эти три структуры, они отвечают за разные аспекты жизни и деятельности человека. Самая базовая структура – это спинной мозг. Ее еще называют рептильным мозгом. Эта структура, она очень важна для жизнедеятельности человека. Дело в том, что именно благодаря спинному мозгу у нас происходит терморегуляция. Благодаря спинному мозгу мы засыпаем и просыпаемся. Благодаря деятельности спинного мозга мы собираем, собственно, все сигналы, которые мы получаем из окружающего мира в нашу центральную нервную систему. То есть это своего рода связующее звено между нервной системой и между нашим восприятием. Мы воспринимаем информацию через зрение, слух, обоняние.

обоняние и осязание. И получая это огромное количество информации, она проходит как раз именно через спинной мозг. И это первая базовая структура мозга, которую нам нужно отметить здесь. Вторая базовая структура нашего мозга – это так называемая лимбическая система. Задача лимбической системы заключается в том, чтобы обезопасить организм человека и обеспечить его биологическое выживание. То есть, если организму, то есть нам с вами угрожает какая-то опасность, лимбическая система включается в действие. Как именно она это делает? Дело в том, что лимбическая система, она способна отдавать сигналы в нашу эндокринную систему, активируя тот или иной набор гормонов и нейромедиаторов, которые необходимы для того, чтобы справиться с той или иной ситуацией. Лимбическая система, конечно же, не проявляет себя в виде каких-то мыслей. Она не способна мыслить. У нее есть лишь примитивные функции базового анализа, базовой оценки происходящего вокруг нас. Лимбическая система проявляет себя с помощью реакций, как правило, физических реакций. Потому что, получив сигнал из окружающего мира через спинной мозг, через вот эту первую базовую структуру мозга, он попадает в лимбическую систему, которая обрабатывает сигналы. И именно лимбическая система ответственна за эмоциональные реакции в нашем организме. Ну, то есть, как это работает? Если, допустим, мы с вами идем по улице спокойно, ничего не предвещает, так сказать, какой-то беды, вдруг мы слышим резкий звук, резкий хлопок. Ну, кто-то бросил петарду. Конечно, мы этот звук и это светошумовое воздействие, мы это зафиксировали с помощью наших органов чувств. Сигнал молниеносно передается через спинной мозг в лимбическую систему. И наша лимбическая система тут же начинает действовать, отдавая приказы эндокринной системе, которая, в свою очередь, вырабатывает, ну, допустим, адреналин. Гормон, который отвечает за активизацию всего организма, мобилизацию всего организма. И мы вдруг вздрагиваем или ну, пытаемся как-то убежать от этого громкого звука и так далее. Так действует лимбическая система. Она очень тесно взаимосвязана с нашим телом. Когда человек напуган в результате того, что он столкнулся с чем-то страшным, с чем-то таким, с чем он обычно не сталкивается, наша лимбическая система генерирует огромное количество гормонов. Все это, в общем-то, делается нашим мозгом с одной простой целью, чтобы спасти организм и обеспечить ему биологическое, ну и даже психологическое выживание в условиях вот сложившегося кризиса. Поэтому, когда лимбическая система, фиксирует внутри себя стресс, конечно, мы испытываем очень сильное эмоциональное возбуждение, которое отражается в нашем теле. И человек реагирует одним из трех способов. Мы либо убегаем от какой-то опасности, либо мы пытаемся проявить агрессию в ответ, ну да, то есть как-то защитить себя, либо организм замирает. И вот именно этот механизм очень важен в понимании и осмыслении того, что происходит с человеком. Когда мы сталкиваемся со стрессом, мозг генерирует, отдает приказы для того, чтобы выделилось огромное количество гормонов, для того, чтобы наше тело смогло отреагировать. Пожалуйста, запомните этот момент, он очень важен для того, чтобы понять, что же на самом деле с нами происходит при психологической травме. И, наконец, третья структура мозга, очень важная структура мозга, это кора головного мозга или неокортекс. Собственно говоря, эта часть мозга, она отличает нас от животных. Она делает нас людьми, потому что именно этой частью мозга мы способны анализировать происходящее. Мы способны принимать решения, мы способны строить планы, мы способны моделировать ситуацию, как бы осмысливать нашу реальность и формировать картину мира.
как же, собственно, формируется посттравматическое стрессовое расстройство? Как мы приходим к такому

разорванному состоянию, как мы теряем эту взаимосвязь с самим собой. Но прежде всего хочется рассказать вам о том, как мы обычно реагируем на стресс, который не приводит к ПТСР. Когда мы сталкиваемся с каким-то травматичным событием, это может быть что угодно, в прошлой программе мы говорили об этом более подробно, то моментально следует эмоциональная реакция, то есть в действие включается наша лимбическая система, которая вырабатывает огромное количество гормонов для того, чтобы тело могло отреагировать. Это, как правило, такие гормоны, как адреналин, норадреналин, кортизол и многие-многие другие. То есть внутри нас появляется такой огромный, появляется такая мощная доза, такой коктейль, состоящий из гормонов. Дальше следует реакция тела. То есть наше тело, получив такой мощный заряд от лимбической системы, тело начинает реагировать. То есть мы начинаем либо убегать, либо кричать, либо звать на помощь, либо мы отключаемся в этот момент и как бы дистанцируемся от происходящего. И завершает этот цикл реакции на травматичное событие это осмысление реальности. То есть после того, когда все произошло, мы начинаем обдумывать, а что же на самом деле произошло и как теперь с этим, собственно говоря, жить. Если проиллюстрировать этот процесс, то выглядит он следующим образом. Предположим, человек сталкивается с попыткой сексуального насилия. То есть перед ним возникает человек, незнакомый, который пытается вторгнуться в его личное, интимное пространство. Человек пугается, человек реагирует эмоционально на этот внешний раздражитель, его организм мобилизируется, и жертва начинает давать отпор своему потенциальному мучителю, да, или насильнику. И когда жертва дала физический отпор, то есть ударила, оттолкнула или убежала, то есть тело отреагировало, по большому счету цикл происходящего внутри нас почти завершен. Потому что конец этого цикла, он наступает только тогда, когда жертва осмыслила, что произошло. Ну, например, она может понять или он может понять, что ходить, допустим, в каких-то местах очень опасно. Или может прийти к такому умозаключению, что не всем людям можно доверять. То есть, обратите внимание, травматичный опыт, он как бы переписывает нашу картину мира. Мы по-другому начинаем думать, мы по-другому начинаем осмысливать вообще свою реальность. И в таком случае, хоть человек и получил психологическую травму, но поскольку цикл завершен, это не приводит к посттравматическому стрессовому расстройству. Человек успокаивается, расслабляется, у него уже есть новое представление о мире, он понимает, где опасно, где ходить не следует, он понимает, каких людей нужно избегать, и цикл завершен. В таком случае психотравма практически не оставит никакого серьезного следа в жизни человека. Но бывает и нештатная реакция организма на происходящее травматичное событие. Здесь происходит все то же самое. То есть человек сталкивается с каким-то событием травмирующим. Дальше следует реакция лимбической системы. То есть выделяется огромное количество гормонов. Но если в штатной реакции тело реагирует, то в нештатной ситуации тело по каким-то причинам не реагирует. Ну, допустим, человек впадает в оцепенение или он обездвижен. Приведу такой пример. Когда ребенка приводят на прием к стоматологу, и он понимает, что сейчас в его тело будут вмешиваться какими-то странными инструментами, жужжащими, ребенок, естественно, пугается, ему страшно. И если в этот момент его удерживают насильственно, то есть у тела нет возможности убежать или как-то дать отпор, то в таком случае весь этот набор, весь этот коктейль, состоящий из гормонов, который выделился в процессе эмоциональной реакции лимбической системы, он не расходуется. И по большому счету,

Тело не реагирует в этот момент. И происходит некая фиксация на травматичном событии. То есть человек помнит, что с ним произошло. Человек испытывает на себе вот влияние этого мощного всплеска, но он себя не защитил, он себя не спас. И в этот момент как раз и происходит серьезное травмирование человека, которое приводит в результате к посттравматическому стрессовому расстройству. Также, если при обычной реакции человек переосмысливает реальность, то из-за того, что лимбическая система перегружена, а во время того, когда лимбическая система работает очень интенсивно, она способна подавлять деятельность коры головного мозга, то есть нейронные связи между мозгом, который как бы дает такую, знаете, целостность нашей нервной системе, нарушается. То есть лимбическая система в критический момент, она берет все под контроль. И человек не способен реально, рационально осмыслить в момент стресса, что именно с ним произошло и как нужно отреагировать. Именно поэтому, друзья, мы с вами порой на стресс реагируем как-то странно, да, нерационально. И когда мы вспоминаем такие моменты в своей жизни, конечно же, мы можем прийти к тому, что мы отреагировали как-то ненормально. Но на самом деле помните о том, что именно лимбическая система, она делает это с нами. Это специальный такой механизм, заложенный Богом для того, чтобы спасти наш организм. Но при нетипичном развитии травматичного реакции на травматичный опыт не происходит также и переосмысление реальности. То есть человек как бы фиксируется на вот произошедшем моменте, но он не может его осмыслить, или точнее, ему очень тяжело осмыслить этот травматичный опыт. Именно так и формируется посттравматическое стрессовое расстройство. Так от чего же все-таки зависит, сформируется психологическая травма и возникнет ли посттравматическое стрессовое расстройство или нет? Давайте вернемся к статистике. 80% людей переживают психотравму. И только у 8% формируется ПТСР, посттравматическое стрессовое расстройство. От чего это зависит? Конечно, это зависит от нескольких факторов. Как работает мозг, теперь вы знаете. Но от чего зависит, сформируется или не сформируется, вот здесь мне хочется обозначить несколько важных моментов. Первый момент. Если человек сталкивается с какой-то новой для себя ситуацией, то есть он до этого никогда не сталкивался с чем-то, допустим, с сексуальным насилием или с попыткой убийства его, он никак, угрозой жизни, он никогда с этим не сталкивался, то в таком случае большой шанс, что сформируется ПТСР. Вторая причина, если это воздействие внезапное, то есть человек не готов к этому, внезапно погибает близкий человек в автокатастрофе. То есть это событие, к которому мы не готовы. Когда, допустим, мы понимаем, что наш родственник, наши родители там, или бабушки, дедушки, они долго болеют, у них длительная затяжная болезнь, которая, по всей логике вещей ведет, конечно, к уходу из жизни, то вот эта ситуация, она зачастую не является ситуацией, которая наверняка приводит к посттравматическому стрессовому расстройству. Но внезапное событие, внезапность, его фактор внезапности, он зачастую и определяет, будет у человека ПТСР или нет. Третья причина – это интенсивность воздействия. То есть чем сильнее это событие, чем оно более интенсивно воздействует на психику, то есть чем более масштабное это событие, тем большая вероятность, что у человека сформируется ПТСР. Еще имеет значение фактор времени. Чем более длительное время человек подвергается стрессовому состоянию, допустим, жертва домашнего насилия, она может десятилетия находиться вот в таких травматичных отношениях,
в таком случае практически во всех случаях сформируется посттравматическое стрессовое расстройство. И, наконец, комплексность воздействия. То есть, чем больше факторов травмирующих в жизни человека имеет место быть, тем большая вероятность, что у человека сформируется посттравматическое

0: хроническое стрессовое расстройство. Например, если мы возьмем ту же жертву домашнего насилия. То есть, как правило, такие люди, находящиеся в отношениях с абьюзером, они испытывают на себе целый спектр насилия и психологического насилия, выраженное в форме унижения, в форме обесценивания, в форме игнорирования, и физическое насилие в форме сексуального насилия или в форме, ну, реального физического насилия, когда жертву просто бьют. И чем больше таких вот факторов травмирующих, тем больше вероятность того, что у человека сформируется посттравматическое стрессовое расстройство. Понимая внутренние процессы, которые приводят к посттравматическому стрессовому расстройству, человеку намного проще пройти терапию. Как наверняка определить, что у меня посттравматическое стрессовое расстройство? Об этом мы поговорим в наших следующих программах.
1: Остановите цепочку насилия. Добейтесь уважения своих детей делами, а не силой.
2: А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не устанут.

прострелила спину. Как часто мы слышим от наших знакомых такую фразу, и люди не знают, что делать. Можно ли помочь самому себе простыми средствами, простыми упражнениями? Сегодня мы будем отвечать на этот вопрос. И мы покажем несколько упражнений, которые помогут человеку в такой критической ситуации. Я приглашаю Максима, чтобы он помог мне показать эти упражнения. Мы сделаем несколько упражнений и объясним, как их надо делать, чтобы получить эффект. Первое упражнение – это известное упражнение, которое называется «кошечка». Я прошу, Максим, чтобы ты мог встать. Вот. Человеку тяжело, у него все болит, но вот в таком положении человек стоять может. Стоять может. И упражнение «кошечка», оно, конечно, делается с большой амплитудой. Сделай, Максим, пожалуйста, это упражнение с большой амплитудой, чтобы мы могли, ты мог выгнуться и прогнуться потом с большой амплитудой. Когда человек здоров, это не составляет труда. Но когда человек находится в состоянии, когда поясничный отдел спазмирован, этого он сделать не может. Его амплитуда будет в разы меньше. Это будет небольшая амплитуда. Сделай с небольшой амплитудой. Нужно делать амплитуду такой, которая будет не переходить границу боли. Не переходить границу боли. То есть до границы боли. Это может быть несколько сантиметров. Это может быть сантиметр за сантиметром. Но через некоторое время человек все больше и больше сможет сделать это упражнение с большей амплитудой. Какой момент нужно отметить в этом упражнении в данном случае? Обычно это упражнение делают 15-20 повторений в одном подходе. В нашем случае мы должны делать намного больше повторений. Это может быть 100 повторений, это может быть 200 повторений, это может быть 300 повторений. Это очень важно, потому что нужно, чтобы мышца сняла спазм. Она спазмирована, она зажата. И поэтому до 500 повторений можно совершать его в этом упражнении для того, чтобы помочь себе. Следующее упражнение, которое мы можем предложить, это ползание по полу, так называемое ползание по полу, когда одна рука вытянута максимально и противоположная нога тоже вытянута, противоположная нога. И человек, как бы вытягиваясь, растягивает мышцы спины, и находится в таком положении, и потом меняется рука и нога.

То есть вытягивается другая рука. Таким образом, мы делаем несколько повторений, как бы ползая по полу. Мы можем на самом деле передвигаться, если нету много места, то мы можем на одном и том же месте, меняя положение, достигать такого же эффекта. Следующее упражнение, нам нужно для следующего упражнения нам нужно лечь на спину. Это называется полумостик. Мы ложимся на спину, сгибаем колени. Вот. И в таком положении пытаемся поднять таз. В здоровом состоянии таз поднимается с большой амплитудой до конца. Но в состоянии спазмированном этого нам не получится, это не получится сделать. Поэтому нам приходится тоже по сантиметру буквально поднимать, опускать, поднимать, опускать, поднимать, опускать. Работает задняя поверхность спины, работают мышцы поясницы. И мы делаем это упражнение тоже достаточно много раз, не 15, не 20, для того, чтобы мышцы могли потихонечку расслабляться. И последнее упражнение, которое сегодня я хотел бы предложить, я называю его «Березка». Для этого нам нужны будут эспандеры, трубчатые эспандеры. Оно очень эффективно, это упражнение, и лично мне оно очень сильно помогает. Для этого нам нужно присоединить эспандеры карабинами к манжетам, присоединить к блоку, как это делать, мы показывали в других упражнениях, вытянуть ноги, ноги вытянутые, и ноги поднимаются вверх, носочки на себя, носочки максимально на себя, и человек опускает ноги и делает выдох, раз, да, два, и так хорошо. Что нужно сделать? Максимально ноги вверх, максимально. И потом опускать до пола. Выдох. Выдох. Хорошо. И еще раз. Выдох. Да. Спасибо. Какие нюансы в этом упражнении? Какие нюансы? Первое. Ноги должны быть прямые. Второе. Это упражнение делается минимум 100 раз. Что происходит во время упражнения? Максимально растягивается позвоночник, но не нагружается сам позвоночный столб. И поэтому работающие мышцы, они обеспечивают питательными веществами нашу проблемную зону. Какой есть маленький момент, который нужно учесть? Иногда людям бывает больно сделать первые несколько упражнений. Но несколько повторений, амплитудное упражнение, у человека все схватило, ему тяжело двигаться. Но нужно преодолеть с маленькой скоростью вот эти первые повторения сделать, и вы почувствуете, как после 5-го или 10-го повторения вдруг спине становится легче. И вы делаете это упражнение с большой амплитудой, но уже без боли. И следующий еще нюанс. Иногда бывает, что когда человек опускает ноги, то вот в этой фазе последней, когда он касается пола 15-20 сантиметров, в этой фазе ему все равно бывает больно. Поэтому не опускайте ноги до пола. Пусть ваша амплитуда будет вот 15-20 сантиметров до пола, до комфортной зоны, но максимально поднимайте потом ноги вверх для того, чтобы растянуть эти мышцы. Делая это упражнение, вы получите и почувствуете облегчение. Для меня это одно из самых любимых упражнений. И однажды ко мне подошел один мой друг, и ему предстояло ехать 1000 километров на машине, и его спина, ну, как бы заклинила. Он сорвал спину. И он сказал: помоги мне, что мне делать? И мы делали с ним это упражнение. У него не было много времени, и где-то 15 минут мы сделали это упражнение. После этого он сказал: мне стало легче, я поехал, пока снова не вступило. И мы расстались. Я встретился с ним через полгода, и он с радостью сказал, что он доехал до своего места назначения без проблем. И пересмотрел свое отношение, и сегодня часто использует это упражнение, когда с ним снова случаются такие проблемы, и советует это упражнение другим. Поэтому все очень просто. Божьи принципы, они просты, доступны и почти бесплатны. Помните об этом, когда выбираете для себя упражнения. Движение – это жизнь.

0: Достоин Ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено.
1: Сегодня мы с вами поговорим про аппетит. Аппетит – это желание съесть что-то, и не всегда это вызвано голодом. Наверное, очень сложно смотреть на этот столик без желания положить себе что-то в рот. Ну, кроме зелени, наверное. Сегодняшняя доступность еды нас очень сильно избаловала. Нам достаточно дойти до холодильника или пройти 5 минут до соседнего магазина, и там будет не просто крупа, которую нужно еще приготовить, а уже готовая к употреблению пища. Это удобно, но не очень полезно. Еда делается и упаковывается так, чтобы мы не могли ее ни купить и ни съесть. Вся эта индустрия воспитала в нас культуру потребления еды по аппетиту. Но в этом кроется большая опасность. Мы с вами забыли, что такое еда по ощущению голода. Голод – это проявление такого гормона, как грелин. Попробуйте вспомнить, когда в последний раз вы чувствовали такие ощущения. Голодное урчание в животе, посасывание в районе чуть ниже солнечного сплетения. К сожалению, чаще всего мы едим просто потому, что нам что-то предложили, или увидели, или захотели. Это и есть еда по аппетиту, а не потому, что наш организм испытывает чувство голода. И первое, что мы важно и должны сделать, это заменить свои привычки в питании. Научиться класть еду в рот только тогда, когда действительно испытали ощущение голода. Во-первых, это уменьшит количество съедаемых нами калорий и будет способствовать сохранению молодости. Следующий шаг, который мы можем совершить, это поменять посуду, из которой мы едим. Если мы ели из вот такой тарелки, да, чуть-чуть уменьшаем диаметр тарелки и начинаем есть из более маленькой тарелки. Потому что положить мало еды на большую тарелку, это всегда как-то, ну, не очень, да, кажется, надо еще положить, тарелка пустая. А когда тарелочка маленькая, нам визуально кажется, что она полная, еды много. Следующий момент, который мы можем осуществить, это добавить к основной пище 60 грамм зелени. Это примерно вот столько. Как раз в магазин вы можете прийти и купить коробочку зелени, там может быть 65-60 грамм зелени. И вот такой объем зелени важно съедать в течение дня. Летом я проводила марафоны, мы пытались внедрить эту привычку, употреблять 60 грамм зелени в день. Это был очень интересный опыт. Мы ели не только рукколу, мы добавляли в еду одуванчики, добавляли крапиву, добавляли какие-то другие травы, растения, которые растут вокруг. И что интересно, да, вот наверняка вы все знаете фразу «я не козел, я это не ем». Это мы говорим, когда мы не хотим какую-то зеленую пищу, травку, да, мы цитируем это крылатое выражение. Но, что интересно, из опыта участников нашего марафона все отметили, что когда ты ешь зелень в таком объеме, то чувство ощущения сытости приходит гораздо быстрее. Это не просто так, потому что зелень, она достаточно объемная. И когда она попадает в наш желудок, в желудке он растягивается и создается ощущение сытости. Поэтому, если мы будем добавлять обильное количество зелени к основным блюдам, мы будем наедаться меньшим количеством. И это будет не только полезно, да, в качестве снижения калорийности, но и очень хорошо для нашей микрофлоры. Четвертый лайфхак, которым я хочу поделиться, это очень полезная привычка – есть медленно. Наверняка вы слышали, что нужно пережевывать пищу 30 раз. Кто это делает? Помашите рукой в экран. Я думаю, что, наверное, кто-то пробовал делать, да, но очень сложно делать это постоянно. Но если мы научимся это делать, это будет очень ценным. Почему? Потому что когда мы жуем пищу, когда она находится в ротовой полости, там уже начинают выделяться первые ферменты для того, чтобы эта пища усваивалась. И чем дольше пища проходит от рта до желудка и до кишечника, тем больше вот этих ферментов, различных веществ, которые помогают ей расщепляться, она в себя получает. И тем больше витаминов, микроэлементов вы получаете из еды. Благодаря тому, что у вас появятся новые привычки в питании, вы будете есть именно тогда, когда организму действительно это нужно, а не просто из аппетита. Попробуйте внедрить эти 4 принципа в свое питание. И обязательно напишите нам в комментариях, как изменилась ваша жизнь. Будьте здоровы, делитесь с нами своими успехами.

0: проблема лишнего веса беспокоит многих людей. Быть красивым, молодым и стройным – мечта каждого человека. Но что делать, если нет желания изнурять себя жесткими диетами и физическими нагрузками? И тут реклама предлагает нам легкий способ похудеть. Нам предлагают таблетки для похудения, уверяя, что какой-то недорогой препарат поможет организму справиться с лишними жировыми отложениями. Спрос рождает предложение. Поэтому фармацевтические компании разработали такие средства в большом количестве. Действительно ли они эффективны и насколько безопасно ими пользоваться? Смогут ли таблетки для похудения обеспечить длительный эффект? Сегодня у нас есть возможность задать эти вопросы нашему эксперту. Это кандидат фармацевтических наук Вячеслав Юрьевич Кожухарь. Здравствуйте, Вячеслав.
1: Здравствуйте.
0: Мы сегодня с вами обсудим, так сказать, легкий способ похудеть. Какие на данный момент существуют лекарственные средства для похудения? Может быть, есть какие-то классификации?
1: Ну, условно можно выделить несколько групп. Основными из них являются следующие. Это анорексики, блокаторы липаз, жиросжигатели и нутрицептики.
0: Что это такое? Потому что ничего не понятно, кроме жиросжигателей, да? Знакомое просто слово. И как они действуют?
1: Ну, первая достаточно известная группа, самая, так сказать, ранняя, это анорексики, то есть препараты, подавляющие аппетит. Они воздействуют на центральный мозг, в центр насыщения, и человеку просто не хочется кушать. Ну, можно в данном случае злоупотребить, и в конце концов пища начинает вызывать отвращение, и мы знаем, есть, так сказать, развитие такого анорексигенного эффекта, когда человек просто не хочет принимать пищу и вплоть до истощения.
0: Это уже болезнь, да, наверное?
1: Конечно, уже злоупотребление. Но при приеме данной группы препаратов вообще-то люди худеют достаточно комфортно, потому что они просто не хотят кушать.
0: Очень легко. А другие каким образом действуют?
1: Ну, если мы говорим про блокаторы липаз, то липаза – это фермент, который вырабатывается в желудке и в поджелудочной железе, отвечающий за расщепление и усвоение как раз жира. И блокаторы липаз связывают этот фермент, и он просто не расщепляет жир. Жир в неизменном виде выводится через кишечник. Вот такой хитрый способ. Да, то есть мы можем кушать в больших объемах жирную пищу, и до 30% будет просто выводиться в неизменном виде. Но здесь есть один не очень приятный фактор. Поскольку наличие, вот, так сказать, непереваренного жира в кишечнике очень слишком сильно смазывает стенки, и пища начинает легко выходить. То есть каловые массы достаточно легко и быстро выходят. И при любом, так сказать, чихе могут возникать курьезные и неприятные ситуации. Да. Не каждой девушке это будет приятно. Да.
0: Жиросжигатель – это, наверное, то, что помогает сжечь этот жир, или нет?
1: Совершенно верно. Данные средства позволяют нормализовать.

0: вызывать обмен веществ. И их также условно можно разделить на две группы. Первое – это средства термогеники, которые повышают температуру тела в среднем на 1,5-2 градуса и тем самым запускают процесс сжигания жира. Организм требует больше энергии. И откуда ее берет? Конечно, из жировой ткани. И вторая группа – это липотропики, так называемый липотропный фактор, который препятствует синтезу жира в печени.
1: Угу. И, по-моему, у нас была еще четвертая была группа. Она что делает? Каким образом действует?
0: Следующая группа, четвертая, это нутрицептики или заменители продуктов питания, которые состоят из комплекса полезных веществ с низким содержанием калорий. Употребление их в пищу позволяет, так сказать, увеличить ее объем за счет микрокристаллической целлюлозы, которая при набухании дает чувство сытости, такой наполненности, и в то же время получить минимум калорий, которые дали бы вот это увеличение массы тела. Но диетологи считают, что наиболее безопасный и приемлемый способ снижения веса для организма – это упор на питание. То есть группа нутрицептиков и заменителей питания наиболее щадящая в данном случае.
1: Угу. На сколько килограмм можно похудеть за один месяц так, чтобы не навредить своему организму, своему здоровью?
0: Ну, считается, что в среднем без вреда можно, так сказать, терять плавно и медленно 1,5-2 килограмма в неделю. Угу. Месяц получается около 8 килограмм. Ну, конечно, речь идет об изначальном состоянии организма. Если вес был изначально 160, то 8-10 килограмм практически будет ощутимы для организма. А для людей с более низкой начальной массой тела снижение, конечно, должно быть более медленным, угу, чтобы не навредить.
1: По данным ВОЗ, только 5% людей, сбросив вес, могут его сохранить в течение года. А есть ли какие-то препараты, которые помогут зафиксировать полученный результат?
0: Да, очень интересный вопрос. Про такие препараты я еще не слышал, которые именно фиксируют вес. Все борются с его снижением. Однако нужно понимать причину набора веса. Скорее всего, что источником увеличения массы являются продукты питания или избыточное потребление калорий. В данном случае следует рассчитать норму потребления калорий в сутки и придерживаться этого показателя.
1: Имеют ли лекарственные препараты для похудения какие-либо противопоказания?
0: Ну, конечно, как и любые другие лекарственные препараты, у них существует ряд противопоказаний, но о чем следует проконсультироваться с врачом. Ну, главное из них – это непереносимость компонентов препаратов и какие-то тяжелые острые состояния, например, острая почечная или печеночная недостаточность.
1: Угу. Так, а может быть, нужно какие-то факторы учитывать при выборе лекарственных средств для похудения?
0: Ну, в данном случае также необходима консультация специалиста, который посмотрит на образ жизни, на особенности питания, на особенности генетического строения и развития и даст уже конкретные рекомендации при выборе конкретного препарата. Но самому всегда можно контролировать количество килокалорий, потребляемых в сутки, потому что именно наша пища является строительным материалом для всего организма.
1: В интернете есть немало предостережений об опасных средствах для похудения. Что это за препараты?
0: Ну, к такой группе можно отнести препараты анорексики, подавители аппетита, потому что во время их применения были обнаружены тяжелые последствия, когда люди себя доводили до такого истощения, что вернуть нормальный вес к организму уже не удавалось. И в некоторых случаях таких людей теряли. Поэтому данные препараты назначаются строго по назначению врача и требуют предъявления рецепта в аптеках.
1: А существуют ли эффективные и вместе с тем безопасные препараты?
0: Ну, вы прямо хотите чудесную таблетку?
1: Конечно.
0: К сожалению, препаратов, которые не оказывали бы никакого побочного эффекта, пока еще не создано, но работы в этом направлении ведутся.
1: Накладывает ли прием этих препаратов какое-либо ограничение на образ жизни человека? Или он может кушать и жить, как ему нравится, принимая чудесные таблетки?
0: Ну, обычно врачи, назначая такой препарат, говорят о том, что следует придерживаться определенного ограничения в поступающих калориях в организм, поскольку именно неограничение в питании, невоздержанность и является главной причиной увеличения массы тела. То есть соблюдение диеты в данном случае никто еще не отменял. Причем диета на фоне лечения как раз и дает эти хорошие, иногда удивительные результаты.
1: Все-таки таблетка не волшебная.
0: Ей надо помогать.
1: Да.

0: Можно ли детям, ну, скажем, подросткам, да, тоже принимать какие-то препараты для похудения?
1: Ну, у данных лекарственных препаратов есть ограничение применения с 18 лет. И, наверное, это правильно, потому что у подростков у них формируется эндокринная система. И вот такие скачки в резкое изменение массы тела могут, конечно, привести к различным нарушениям, что крайне нежелательно для растущего организма. Поэтому я еще раз повторяю, что

0: хлебобулочные изделия и рафинированные сахара, то организм сам начнет плавно изменять и снижать массу тела.
1: Как хорошо. Вы знаете, я думаю, что нас, скорее всего, смотрят люди, которые, может быть, даже уже отчаялись, которые настолько устали бороться со своими килограммами и мечтали бы, но не получилось у них. Вот можем ли мы дать им какую-то надежду? Можете ли вы дать какой-то совет, чтобы возобновить их желание снова бороться с этими ненавистными килограммами?
0: Ну, наверное, эти люди еще не знают об одном маленьком секрете, так называемый эффект верблюда. Я сейчас с вами поделюсь. Ученые выяснили, что, оказывается, в случае дефицита поступления воды в организм, он начинает накапливать жир, потому что именно жир при расщеплении дает воду и жирные кислоты, представляете? Поэтому если нормализовать потребление жидкости в течение дня, то организм плавно начинает переходить от запасания жира к его медленному расходованию. Поэтому надежда, конечно, есть, и в первую очередь в образе жизни.
1: Угу. Может быть, какие-то конкретные советы вы можете нам дать?
0: Ну, в первую очередь, пересмотреть свой рацион, произвести расчет килокалорий. Если вы пользуетесь смартфоном, то можно скачать очень простую программку, называется калькулятор килокалорий. И множество других программ существует, которые позволяют именно фиксировать количество потребляемой пищи и ее калорийность. Также следует ограничить потребление рафинированных сахаров, которые буквально, так сказать, раздувают организм. Снизить потребление мучных изделий. Перейти на потребление макаронов из сортов твердой пшеницы, ввести в рацион клетчатку, больше фруктов и овощей, и тогда организм начнет плавно изменять вес до своего идеального состояния.
1: Я слышала, что вы проводите консультирование для желающих снизить вес. Вот как вы это делаете?
0: Ну, я сотрудничаю с Центром здорового питания «Апельсин» в городе Екатеринбурге и провожу консультирование тех, кто желает сбросить вес с помощью правильного питания. Мы проводим расчет потребления килокалорий в сутки для конкретного человека с его уровнем нагрузок, массой тела, потребностями и желаниями по скорости снижения веса. Затем наши повары формируют для него диету. Мы рассчитываем не только килокалории, но и количество белков, жиров и углеводов в его рационе, чтобы не перегрузить почки в данной ситуации. И вы знаете, многие довольны, потому что им привозят полноценные пакеты питания, которые состоят не из заменителей пищи, а из полноценных высококачественных продуктов питания. И меню настолько разнообразное, что в течение 2 недель ни один продукт не повторяется. Многие наши, так сказать, клиенты довольны эффектом и рекомендуют его друзьям.
1: То есть получается, что если человек, как вы порекомендовали ранее, не может вот следовать этим рекомендациям, сам себе вот не может рассчитывать все это, то он может обратиться вот в такие организации, да, которые, в общем-то, все сделают за него, правильно?
0: Да, дело в том, что у многих элементарно не хватает силы воли, чтобы просто начать, чтобы просто начать правильно питаться. А в другой ситуации человеку просто может не хватать времени, чтобы начать правильно готовить, ведь это же действительно затратный
1: процесс. Тоже верно.
0: Кому-то просто не хватает поддержки или какого-то настроя. Угу. Мы помогаем именно правильно
1: морально
0: настроиться, да?
1: Да,
0: сдать необходимые анализы, чтобы проследить динамику процессов в организме, посмотреть, как изменяется у него соотношение плохого и хорошего холестерина, как меняется у него глюкоза и другие показатели, чтобы плавно отследить динамику процесса в организме. То есть подход у нас не только к питанию, но и полностью к состоянию организма.
1: Вот это очень здорово. Вот, наверное, это то как раз, да, чем и нужно заниматься, чтобы действительно хорошо похудеть, чтобы не навредить своему здоровью и избавиться от лишних килограмм. Правда?
0: Да. И в то же время получить необходимые макро-микроэлементы,
1: да,
0: витамины,
1: не
0: белки,
1: навредить,
0: жиры,
1: да,
0: и углеводы из природных, естественных источников.
1: Да, да, остаться еще и здоровым при этом, и красивым.
0: Да.
1: А я вот дома поддерживаю форму таким способом. Беру скакалку, но я на самом деле ее не беру, я ее воображаю, потому что дома негде ей махать.
0: Виртуальная такая.
1: Да, но начинаю с полным такой... полностью имитировать, что я ее действительно, и прыгаю, прыгаю, прыгаю, минут так 40-30 я прыгаю. Вот насколько я вообще правильным делом занимаюсь, и эффективно ли это?

0: Но вообще прыжки на месте и движения улучшают работу не только всех мышц, но и желудочно-кишечного тракта. То есть поэтому не будет проблем с запорами и, так сказать, застойными явлениями.
1: Это, конечно, вот. Хорошо. А вот насчет похудение, да? Калории сжигает ли это?
0: Известно, что 1 килограмм жира соответствует 9000 килокалорий. В среднем за одну тренировку спортсмен теряет 350-500 килокалорий. Ну вот нетрудно посчитать, что где-то около 14 тренировок нужно потратить, чтобы сжечь именно килограмм жира. Поэтому все-таки в данном случае, говоря о скорости потери массы тела, да, сжигания жира, следует делать упор на поступление килокалорий с пищи, которые как раз и вызывают именно запасание жира. Причем интересно, что жир в пище запасается в неизменном виде, практически сразу поступает в наше депо. Поэтому чем больше жира поступает с пищи, тем больше жира 100% откладывается в наших известных местах.
1: Понятно. Значит, нужно делать и то, и другое. Нужно и правильно питаться, да, и при возможности это делать именно разумно, грамотно, как помогаете людям делать это вы, и прыгать на месте или заниматься другими, да, физическими занятиями, но это уже как помощь, да, такая все-таки. Основное – это питание, правильно я понимаю?
0: Вспомогательное, конечно, вести здоровый образ жизни, потому что именно занятия спортом помогают организму, так сказать, мобилизировать свои скрытые силы и начать работу по сжиганию жира. Если мы говорим про пассивные способы сжигания жира, то здесь существует опасность того, что в первую очередь начнет расщепляться именно мышечная ткань, потому что белки расщепляются быстрее жиров на самом деле. Да. Организм до последнего держит запасы жира как стратегического источника энергии. Поэтому, когда мы худеем без физических нагрузок, в первую очередь расщепляются именно белки. То есть мы теряем мышечную массу. Поэтому, чтобы терять жиры, нужно давать нагрузку мышцам. Тогда мышцы, которые в работе, они расщепляться не будут.
1: Здорово. Спасибо вам большое за такие подробные, полезные ответы. Мы очень вам благодарны, очень рады, что вы к нам пришли. Всего вам хорошего. До новой встречи.
0: Спасибо. Будьте здоровыми и стройными.
1: Подытожим. Желание быть стройным, подтянутым понятно и похвально. Помните, что препараты для коррекции веса подбираются специалистам с учетом индивидуальных особенностей организма. Однако для того, чтобы реально добиться желаемого результата, не стоит уповать только на средства для похудения. Путь к вашему идеальному весу лежит через сбалансированное питание, физическую активность, помноженные на оптимизм и удовольствие от жизни. Будьте стройны и здоровы!

Дорогие друзья, телекомпания «Триангла» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно.

0: у нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте 3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
1: «Воззови ко мне, и я отвечу тебе. Покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь».

Не все обливаются рано утром, но многие пьют кофе с утра, чтобы взбодриться. Мы вам предлагаем простую процедуру контрастное обливание. Поможет вам включиться в жизнь, в рабочий темп. Ну, а может быть, кому-то будет это комфортно и делать вечером перед сном. Итак, контрастное обливание. Мы покажем вам контрастное обливание на ногах до колена, но можно эту процедуру делать выше колена, по бедру, по спине, захватывая все тело и даже лицо. Кстати говоря, когда лицо сухое, тогда страшно делать эту процедуру. Намочите лицо, и вы расслабитесь сразу, и вам будет намного легче. Эта процедура может быть переходящей для тех, кто хочет начать закаливаться холодной водой. Итак, контрастное обливание. Для этой процедуры нам нужна душевая кабинка, лейка душевая, ну и горячая холодная вода. Когда будете заходить в свою душевую кабинку, не подскользнитесь. Позаботьтесь о том, чтобы вы устойчиво стояли. Включаем воду, пробуем ее, чтобы она была терпимо горячая. И начинаем линейно обливать тело. Мы показываем на ногах, ну а вы так уже, как хотите, проводите ее для себя. Снизу вверх линейно, со всех сторон. Так вы делаете 3 минуты горячей водой, переключаетесь на холодную воду и 30 секунд, всего лишь 30 секунд холодной водой вы точно так же линейно снизу вверх себя обливаете. Потом вы опять переходите на горячую воду. У вас должно быть 3-4 смены горячей, холодной, горячей, холодной водой. Заканчивайте эту процедуру холодной водой. Это будет даже комфортно потом, по ощущениям. Не бойтесь, вы не заболеете. Но зато вы включитесь в рабочий день. Вы будете активны, у вас улучшится кровообращение, мозговая деятельность сразу станет такой яркой, быстрой, настроение улучшится. Попробуйте. Попробуйте эту процедуру тогда, когда вы начинаете заболевать ОРЗ. Все возможно в лечении холодной водой. А если это контрасты, то тем более вы справитесь с любыми недомоганиями. По окончании процедуры вытритесь полотенцем насухо. Ваше здоровье – это самое главное ваше богатство. Мы рекомендуем вам использовать воду в качестве поддержки хорошего самочувствия. Запомните, что и здоровье, и все, что нас окружает, семья, работа, дом, природа, это все для нас, это Божий дар. Его надо хранить, его надо оберегать и использовать по назначению.

какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

0: Что мы знаем о ранней христианской церкви, церкви времен апостолов? Неужели у этой церкви не было никаких проблем, и можно ли раннюю христианскую церковь считать примером для подражания? На наши вопросы сегодня отвечает священнослужитель Иван Ильич Вельгоша. Иван Ильич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Итак, в Библии мы читаем, что Иисус Христос после своей смерти воскрес, вознесся на небеса, и его последователи остались на земле. Его последователи, апостолы и первые христиане. Вот интересно знать, с чем их оставил Христос.
1: Да, вы знаете, что Христос обо всем позаботился. И даже мы уже как-то вспоминали слова, которые Иоанн записал. Он сказал им: лучше для вас, чтобы я ушел. Потому что если не уйду, то Утешитель, Дух Святой, не придет к вам. То есть на самом деле Иисус открыл со своим уходом еще одну благословенную дверь для духовного роста христиан, апостолов, первой церкви. И эта дверь была для того, чтобы Дух Святой, открыта для того, чтобы Дух Святой мог обильно войти и действовать в жизни верующих людей. И вы помните, когда перед Вознесением Своим в Деяния апостольских, в первой главе, он, ну, описывается так, 4-5 стих. «И собрав их, он повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня. Ибо, 5 стих, Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». И 8 стих. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, даже до края земли». То есть была четкая очень установка. Вы спросили, с чем он оставил, какой он оставил. Да? Я бы сказал так, что это был вообще очень непростой момент в жизни ранней христианской церкви, потому что только что на Голгофе они пережили величайший кризис. Угу. То есть они, никто из них не был готов к тому, что произойдет так, как оно произошло. Угу. Да, Иисус говорил, да, Иисус учил, да, Иисус предсказывал, что он будет убит. Но когда все это началось, когда все это случилось, даже тот Петр, который прежде говорил: если все отрекутся, то только не я. Мы знаем, что он трижды отрекся от Христа, что он предал Христа. Все разбежались. То есть это был момент после того, когда церковь пережила жесточайший кризис своей веры. Многие из них, они были просто потрясены до основания в том убеждении, которое они имели. И вот Христос воскрес, Христос приходит, Христос готовит их к тому, что Он скоро будет вознесен на небо, и Он говорит: вам нужно будет что-то получить. Вот именно с этим наставлением Господь их оставил в канун своего вознесения.
0: Угу. То есть Он им обещал Духа Святого, и Он им и дал Духа Святого. Да. Он не просто их оставил, ну, вы как хотите, там, строите свою жизнь, там, молитесь, как умеете, и так далее. Он четкие им указания дает и говорит: вот ждать на определенном месте, не рассеиваться, не разбегаться, скоро вам будет дан Дух Святой.
1: Да. Угу. Ну, и здесь, наверное, мы можем провести такую параллель назидательную к нашему времени, да, то есть вот я как-то вот услышал такое высказывание, что современная церковь многое научилась делать без Христа и без Святого Духа. То есть мы настолько уже уверены в каких-то технологиях, мы настолько имеем большой багаж знаний, мы уже имеем представление об истории христиан,

0: знаем какие-то опыты, плюсы и минусы. Казалось бы, мы составляем планы, стратегии, мы смотрим наперед, мы как будто уверенно идем в будущее, мы всем все объясняем. Но простой вопрос. Есть ли во всем этом действие влияния Святого Духа? Вот это очень важный вопрос. И перед тем, как мы сможем погрузиться в то, чтобы поразмышлять, а какой же была церковь, да? Самое первое, правильный очень вопрос задали, с чего это все началось, то есть с чем их оставил Господь, где была и какая была точка отчета всего этого. Точкой отчета было ниспослание Святого Духа, а с их стороны принятие Святого Духа. И, знаете, они бы могли сказать, ну хорошо, Господь нам даст Духа, да? Нет, потому что мы видим, что вторая глава, начинается деяние с того, что при наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. Они никуда не уходили, они никуда не отлучались, они не занимались какими-то там срочными своими еще делами. Они поняли, что им очень важно в этот момент стоять на коленях, просить, чтобы Господь дал действие и влияние Духа Святого в жизни этой ранней церкви.
1: Но это, наверное, был еще праздник, День Пятидесятницы, который надо было отмечать всем вместе.
0: Да, но там все очень красиво Пасхи, совпало. Да? Там все очень красиво совпало. Вообще так Господь все делает, что, знаете, у Него все в свое время, как пишет Екклесиаст в 3 главе, да, всему свое время. И вот время всякой вещи под небом в свое время. Вот это нас учит тому, что как церковь, как просто верующих людей, и даже просто как каких-то людей в этом мире, да, учит нас тому, что мы должны понимать, у Бога для всего предусмотрено самое лучшее время в нашей жизни, что будет именно в тот момент, в тот час, в ту минуту и в ту секунду, когда оно будет наиболее эффективным. И вот так здесь и получилось. Они повиновались, они остались, они были в верхней горнице, они все эти дни проводили в молитве, вплоть до Дня Пятидесятницы, когда вы, как правильно сказали, пришли множество людей из разных народов, народностей, пришли те, которые иудеи, которые жили вдалеке от Иерусалима, да, в других странах, пришли на этот праздник. И именно в этот момент Господь изливает действие влияния Святого Духа, и они выходят на проповедь к этому народу. То есть случилось все как нельзя кстати. Они получили действие влияния Святого Духа, открылись двери этой горницы, и они пошли проповедовать многим этим людям.
1: Ну, значит ли это, что жили они все душа в душу, не было у них никаких споров, конфликтов, ересей, недопониманий, как вот сейчас у современных людей, даже ну, у современных верующих?
0: Но что смотрите,
1: там просто идиллия. Текущие были, да, да.
0: Да, кстати, некоторые и живут с таким убеждением,
1: да.
0: Что вот Первоапостольская церковь, ну, так оно и есть, самая чистая, самая светлая. Вы помните, книга Откровения нам повествует о 7 церквях. Это 7 периодов в развитии христианства до пришествия Иисуса Христа. И там действительно вот эта первая церковь, показана в виде первой любви, самой чистой, самой такой как бы святой, светлой. Мы чуть позже с вами, если можно, коснемся вопросов, как бы вот были ли там какие-то переживания, какого характера и плана были эти переживания, если они были. Но вначале все-таки давайте, если можно, мы прочитаем все-таки о том состоянии, которым была наполнена вот эта церковь, получившая только что влияние действия Святого Духа. Когда они получили Дух Святой, они вышли к людям в этом городе. Мы сказали, что там толпы людей уже пришли на праздник. Мы читаем о том в 3 главе, как апостол Петр начинает проповедовать. Проповедовать он начинает после того, как он с Петр и Иоанн шли в 9 час молиться в храм. И у красных ворот находит человека, который уже многие годы сидел без движения, ноги его были парализованы. Он просил милостыню. Петр говорит, серебра и золота у нас нет, но что имею, даю тебе во имя Господа Иисуса Христа. Встань и ходи. На глазах у всех вот этот вот хромой человек, парализованный, встает, начинает ходить, начинает славить, собираются толпы народа, да? И Петр начинает свою первую проповедь вот, ну, перед этой аудиторией, между прочим, после которой 3000 человек сразу присоединилось. То есть вот посмотрите, какой бурный рост. Когда церковь, вот, исполненная Духом Святым, вот эти люди, их не так

0: много было, начинают служить для Господа дарами Святого Духа. И когда вот это все так начинает славно происходить, 4 глава, следующая, начинается такими словами. «Когда они говорили к народу, к ним приступили священники, начальники, стражи при храме и саддукеи, досадуя на то, что они учат народ и проповедуют в Иисусе воскресение из мертвых». То есть тут же возникла оппозиция. Первое, что мы скажем, вот эта ранняя церковь сразу же с первых шагов встречается с жесточайшей оппозицией. То есть это не было время, когда вот, ну, в этой идиллии все двери открыты, все спокойно, все хорошо, везде вас ждут, везде вас благодарят, везде вас приглашают. Нет. Сразу же после вот этих деяний, после первой проповеди, наступает очень сильное противодействие.
1: Ну, тут написано, даже руки на них наложили.
0: Да, да.
1: И они, до утра их арестовали.
0: Кстати, они ночь провели в тюрьме, а на следующий день им, пригрозив, отпустили с очень строгим наказом. Знаете, каким? Что тут вот в 4 главе написано, чтобы они не проповедовали больше и не упоминали имя Иисуса. И вот тут я хотел бы вместе с вами прочитать, как это стало переживать церковь. 29 стих 4 главы и, наверное, по 35. Вот когда им запретили проповедовать об Иисусе, когда им всем пригрозили и сказали, на первый раз отпускаем, на первый раз прощаем, но строго предупреждаем, что если еще раз вы будете проповедовать об Иисусе, о его воскресении, да, меры будут уже совершенно другие. Вот что делает церковь? Церковь встает на колени и начинает молиться. И о чем молится церковь? 29 стих 4 главы и ниже. «И ныне, Господи, воззри на угрозы их, и дай рабам Твоим со всею смелостью говорить Слово Твое. Тогда, как Ты простираешь руку Твою на исцеление и на соделание знамений и чудес именем Святого Сына Твоего Иисуса, и по молитве их поколебалось место, где они были собраны, исполнились все Духа Святого, говорили Слово Божие с дерзновением. У множества же уверовавших было одно сердце, одна душа. Никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее. Апостолы же с великою силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех их. Не было между ними никого нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов, и каждому давалось, в чем кто имел нужду». Вот в этом отрывке мы с вами уже находим вот эти первые характеристики этой первой ранней христианской церкви. И я бы сказал, прежде всего, что это была церковь молитвы. То есть мы очень часто в деяниях апостольских, да и даже в Верхней Горнице, они собрались вместе и молились. То есть это была церковь молитвы. И вы знаете, вот когда я слышу там, допустим, вопросы, ну почему у нас сегодня нет того, чего не было, то, что было в ранней христианской церкви, в какой-то общине, кто-то будет грустить. Ну придите на молитвенный час в своей церкви. Ну, посмотрите, сколько человек. Ну, подумайте о том, почему церковь не молится вот так. А как они молились? Так молились, что по молитве их, мы прочитали, поколебалось место где-нибудь. То есть это были такие пламенные молитвы.
1: Ну, Дух это Святой сошел.
0: Дух Святой. Да, а Дух Святой сходит на те сердца, которые открыты, которые жаждут. Да? Это была церковь молитвы. Первое, что мы отметим. Второе. О чем они молились? Вот смотрите. После того, как им запретили, да, как им пригрозили, и, между прочим, угрозы-то были не шуточные, не такие просто напрасные. Пройдет еще 2-3 главы, и уже Стефана побьют камнями. Иоанна, вернее, Иакова обезглавит. То есть это были реальные, серьезные угрозы. И вот церковь становится на колени, о чем молится? Мне очень нравится этот момент, потому что церковь молится о следующем. «И ныне, Господи, 29 стих, воззри на угрозы их и дай рабам Твоим со всею смелостью говорить Слово Твое». О чем молится церковь? О защите, об охране, о своих врагах, чтобы их куда-то отправили, отослали.
1: Дай смелость,
0: о свободе
1: проповедовать. Им запретили проповедовать.
0: Да.
1: Нет, Господи, дай нам смелости все-таки проповедовать.
0: Совершенно верно. Вы заметили, что они ни о чем не просят, кроме одного.

0: Дай нам смелость, дай нам дерзновение проповедовать Твое Слово для Твоей славы, для спасения людей. Вот дай нам это. Знаете, вот я когда думаю об этом, о чем мы молимся, приходя вот опять, ну, никого не осуждая, конечно же. Все мы имеем свои нужды, все имеем свои тяжбы, у всех у нас есть какие-то переживания, кто-то болеет, и это нормально, это естественно. Это очень хорошо, когда мы собираемся, молимся друг за друга, когда мы поддерживаем друг друга в молитвах, цепочки молитвенные у нас, чаты молитвенные, где мы нужды выкладываем, где мы говорим, помолитесь за меня, пожалуйста, стойте в молитвах там с моим близким или другом, или знакомым, со мной, может быть, что-то. Но здесь мы видим горячую молитву, направленную в другое русло.
1: Да.
0: Все это было. Была опасность, была угроза смерти. Но они прежде всего в силе Святого Духа, и Дух Святой дает силу для этого, молятся, чтобы они продолжили дело Божие вот в этой силе, в этой, для этой славы Господа, с дерзновением проповедовали Слово Божие. И вот первое, знаете, Юлия, я бы вот на что обратил внимание – мало мы так молимся. Мало.
1: Да.
0: То есть немного таких молитв. Немного таких у нас собраний, когда, встав на колени, мы просто говорим, и все собрание посвящаем, и говорим, Господи, дай нам с дерзновением вот проповедовать Твое Слово. Может быть, поэтому у нас и вот и не всегда получается то, о чем говорит Деяния апостольские нам, да, что Бог ежедневно прилагал спасаемой к церкви. То есть вот это сила. Другое, что мы с вами, конечно же, должны отметить по этому отрывку, да, церковь молитвы, церковь преданной миссии, они идут провозглашать слово, церковь, соединенная узами любви и братства. То есть вот никто ничего не называл своим. И, знаете, вот я как-то, когда читал однажды этот текст, вот никто ничего не называл своим. Вдруг живо вспомнил истории, когда новый человек приходит на богослужение в церковь, садится довольный, в предвкушении, что он первый раз он что-то услышит, а ему говорят, извините, вы сели на мой стул. Я тут уже, ну я утрирую, 15 лет я тут сижу. Я привыкла или привык сидеть на этом месте. Да?
1: У меня тут и крючочек прикреплен для сумки.
0: И вот
1: и
0: да, коврик молитвенный, подушечка
1: вот, да.
0: моя родная. Да?
1: Да, да, да.
0: Вот как это контрастно, согласитесь. Да? Но мы кого-то можем обличать. Я помню, я однажды был в общине вместе с моими родителями. Еще мама наша была живая. Мы обычно садились вместе. И вот я вышел с маленьким ребенком. У нас младшая дочь была маленькая. Да? Возвращаюсь, а на моем месте уже кто-то сидит. Ну, люди там, мест мало, да? Я вам открыто скажу, первое, что почувствовал, поднимается какое-то такое возмущение. Не успел я выйти, тут с моими любимыми родителями кто-то уже место занял. Вот я себя поймал, понимаете, вот на этом чувстве, что а я-то такой же, вот во мне вот это живет. А здесь мы видим, что вот эта Первоапостольская церковь, четко написано, никто ничего не называл из этого всего своим.
1: Ну вот, Иван Ильич, да. вот это очень много вопросов на самом деле вызывает, потому что одно дело место в церкви, ну ладно, ну смирюсь, я сяду я на другое. Но другое дело, когда мне говорят, продай квартиру и принеси деньги в церковь. Мы это все разделим, у кого-то ведь квартиры нет, кто-то не заработал, или он просто плохо работал. Ну кто знает, нет. Все разделим, все будет общее. Вот нас к этому сейчас Бог призывает.
0: Все разделили, и ты остался
1: да,
0: без квартиры.
1: Да, они-то разделили, да.
0: Вы знаете, но Слово Божие не написано так, чтобы приводить нас к каким-то плачевным, печальным жизненным ситуациям. Нет. И, конечно же, Слово Божие в первую очередь говорит нам о духовных ценностях. И, конечно же, в Слове Божьем, в словах Иисуса Христа мы читаем, как Он сам говорит, ищите прежде всего Царство Божие, правда Его, все остальное приложится вам. Вот они искали прежде всего правды, Царство Божие. Все это они искали, да. Мы видим, чуть позже мы этого вопроса коснемся, что стали возникать моменты, которые уже вот немножко пошли в ту область, которую вы только что затронули в своем вопросе. То есть жилье, как, что, чего, кому. Но здесь написано очень просто и открыто, что никто ничего из всего не называл своим. Теперь,

0: никто ничего ни от кого не требовал. Понимаете? То есть одно дело сказать, как вы в вопросе, продай свою квартиру, ничего подобного. Люди продавали сами, у них было побуждение, они этого хотели, они желали. И я скажу, иногда и сегодня у нас встречаются люди, которые, ну, как бы хотят что-то пожертвовать, что-то еще. Вот. Но мы тоже должны быть благоразумны. Я помню, как однажды ко мне подошла одна сестра, вдохновилась так и говорит: «Я хочу, Иван Ильич, продать свою квартиру и на дело Божье пустить. Все, вот у меня квартира в Москве, вот давайте, принесу, вот как Первопостольская церковь». Но я говорю: «Слава Богу, что у вас вот такое вот побуждение, все». Говорю: «Можно вам задать один вопрос?» Она такая вся, знаете, вдохновленная. Я говорю: «После этого где вы будете жить?» И вы знаете, человек просто он застопорился, в ступор встал. Оказывается, в этот момент человек совершенно не подумал о том, ну, где он будет жить. Вот для него, ну да, есть текст «Духа не угашайте», да? Как бы можно, Господь усмотрит, и так можно, да? Но поэтому в Слове Божьем написано: «В милосердии проявляйте рассудительность». То есть не просто вот как-то вот милосердие, то вот это избыток чувств, что ты хочешь, желаешь, вот все, да? Ты должен рассудительным быть. Мы с ней пообщались, побеседовали, поговорили. Вот. Она потом много помогала церкви, да? Но она действительно говорит: вы знаете, я как-то вот, ну, этот вопрос, ну, вот просто отмела, и все. Поэтому здесь, конечно же, речь не идет о крайностях. Нет, что вот, ну, как-то бездумное какое-то такое житие, где кто что за нас потом, пусть кто-то другой подумает. Здесь больше речь идет о мотивах и стремлениях. Я хочу вам привести такую историю. Когда-то мы служили в северо-западном регионе с супругой, и у нас в одном хуторе, близко к финской границе, на юге Карелии, у нас образовалась небольшая группа. Верующие появились, мы их крестили, приезжали к ним с какой-то периодичностью, изучали Слово Божие, люди потянулись. И потом, как бы, вот эту группку все мы передали одному пастору, который только начинал служение, у него только вот как бы первые шаги, он такой был искренний, служил так открыто. И вот мне потом только вот эти люди из этого хутора рассказали историю, которая меня очень тронула. Вот опять в эту тему все общее, и как нужно относиться, никто не называл своим. Закончилось у них одно общение в субботу. А он скромно жил, этот брат, с супругой у него молодая. Они на такой маленькой машинке АК приехали, послужили, пообщались. Выходят из дома, зима, и хозяин дома, он не был членом церкви, и он так, знаете, скептически на все смотрел, так как-то вот с подозрением, а его супруга уже приняла крещение. И, значит, он так недовольно, всех провожает, все. И вот наш брат... Выходит пастор молодой, начинает одевать свои ботиночки зимние. Не новенькие, красивые у него, ну, какие такие не очень дорогие, но хорошие. Только стал одевать эти ботиночки, а ему хозяин говорит: «Поставь на место». Он даже так, знаете, как-то не ожидал, говорит: «Я сейчас уйду, я хочу обуться». «Это не твои, поставь на место». И наш брат говорит: «Ну как же не мои? Я их вот буквально на прошлой неделе купил. Я же в них приехал». «Тебе говорю, не твои, это мои ботинки, поставь на место». Ну что бы вы сделали на месте пастора? Зима, вам нужно ехать в соседний
1: селе. А где мои?
0: А где мои? А вот все
1: стоит.
0: А все стоит, все стоит. Вот ищите свои. Все вот перед вами. Что делать? И вы знаете, брат так внутренне помолился. И... попросил у Бога мудрости, как поступить. И Бог дал ему такое, знаете, понимание, смирение, мир на сердце. И он к этим хозяевам обращается и говорит: «Я не знаю, где мои ботинки. Вы мне можете разрешить в ваших тапочках до дома доехать?» Ну, и тут неловко уже хозяйке, нашей сестричке: «Я вам тут какие-то калошики посмотрю», ей неловко, все. В общем, что-то ему дали там на ноги, он в этом в чем-то приехал домой. И вот мне рассказывают люди из этого хутора, что дальше-то произошло. Проходит день, хозяин этого дома находит свои ботинки. Они точно такие, размер такой.

0: такой же, такого же, ну вот, ну один, но он их поставил где-то.
1: Ну, то есть это не издевательство было с его стороны.
0: Нет, он ошибся.
1: Он реально ошибся.
0: Он реально ошибся. Он забыл, что он свои ботинки перед этим куда-то убрал. И он даже в этих ходил ботинках этот целый день. И вдруг он находит те ботинки. Ну, как вы думаете, чем это закончилось?
1: Ну, раз это стало известным, я надеюсь, что...
0: Вы знаете, что...
1: Он проявил все лучшие свои черты характера.
0: Вот этот хозяин дома потом тоже принял крещение через день. Некоторые люди из этого... как бы вот, ну, хутора тоже приняли крещение. То есть вот они увидели христианскую жизнь. И вот, вот это была самая сильная сторона Первоапостольской церкви. Настоящая христианская жизнь. Мы не говорим о крайностях, мы говорим о том, чем они жили.
1: Да, да вот, ну, Иван Ильич, у нас мало остается времени, хочется спросить, трудности. Неужели там не было никаких конфликтов?
0: Были.
1: Там непонимание.
0: Да. Да, давайте поговорим коротко хотя бы. Были. Вот буквально следующее, 5 глава, говорит нам о нечестности в Первоапостольской церкви, потому что упоминается супружеская пара Анания и Сапфира, которые как раз то, что мы затронули, да, они решили продать, никто их не заставлял, но они решили утаить. То есть вроде бы они делают доброе дело, приносят что-то Богу, а часть всего вот этого у себя утаили.
1: Часть денег не отдали.
0: Часть денег не отдали. Но сделали вид, что вот все они поступили, как те, которые так поступали. И что им говорит апостол Петр? Да, он говорит, то, чем вы владели, не ваше ли было? То есть вас же никто не заставлял. И он говорит, зачем вы вложили, позволили сатане вложить мысль солгать Духу Святого? То есть мы уже видим, в 5 главе появляется первая неверность. То есть под прикрытием каких-то хороших мотивов, благих, на самом деле люди неверны перед Богом, поступают неверно. 6 глава продолжается, потому что в 6 главе мы видим, что при раздаянии хлеба многое было общее, многие здесь принимали пищу, пренебрежение галатийской вдовы. Это отдельная история, это непростой момент. Некоторые могут подумать, как это вдов, да еще обделили при раздаянии хлеба. Отдельная история, потому что, ну, там были иногда и злоупотребления. Мы сейчас этого не касаемся. Просто говорим о том, что это произошло. И смотрите, что, когда встретились с тем, что несправедливость как будто, кому-то больше, кому-то меньше, поставляются первые диаконы, а апостолы говорят, нехорошо нам оставить Слово Божие, пищись о столах. Они идут дальше и проповедуют Слово Божие. Дальше мы видим в 7 главе убиение Стефана, 8 глава. Савл нападает на церковь, начинает разделять церковь, заточать, разделять семьи, гнать церковь в изгнании. Дальше мы видим, 8 глава ниже повествует, что Симон Волф принимает крещение и пытается за деньги купить дары Святого Духа. То есть, остановимся, чтобы резюмировать. Жизнь Первоапостольской церкви, начавшись так красиво, да, вот так вот, ну, замечательно, неминуемо сталкивается с вот этими проявлениями, которые все идут из мира в церковь. Много людей пришло. Первая проповедь 3000 человек, вторая проповедь Петра 5000 человек. Представьте, 8000 человек.
1: Людей, люди разные. Нужно пришли. Организовать и обучить.
0: Не все такие посвященные, не все такие обученные. И вот здесь для нас очень хороший пример к тому, что не нужно в церкви бояться трудностей. Нужно стремиться вот к этим очень красивым моментом, которые были в жизни Первоапостольской церкви. Но когда приходят новые люди, когда мы идем и трудимся дальше, когда мы действуем в этом мире невольно, непроизвольно, с нами могут начать происходить какие-то вещи. И вот в этом всем мы как бы можем сказать, что они не потеряли главную цель. Какую? Просить продолжать о силе Святого Духа, и в Деяниях апостольских мы встретим не один раз, когда они снова исполнялись влиянием, действием Святого Духа. Дальше мы видим, они просили силу Духа Святого. Дальше они стояли на коленах, дерзновенно молились, о чем мы уже говорили. И еще что мы скажем? Они несли свет Евангелия в этот мир. То есть их никто и ничто не смог остановить в этой миссии. И вы знаете, вот по большому счету, главная цель сатаны в одном только есть в отношении церкви. Не дать церкви быть светом этому миру. Под разными предлогами. Под какими-то ссорами, распрями, под какими-то разделениями, под какими-то там еще другими вопросами в учении связанными, еще что-то. Но чтобы церковь не вышла

0: и не пошла в этот мир проповедовать Слово Божие. Поэтому, наверное, вот это было бы для меня, мне кажется, самым основным уроком, что Бог создал свою церковь для того, чтобы она продолжала нести свет Евангелия для этого мира. И хочу завершить чтением текста. Это слова Господа, 16 глава Матфея, стих 18. «На сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Какой бы ни была сегодня ваша церковь, если вы встанете вот на эти пути ориентиров, которыми жила и руководствовалась Первая апостольская церковь, слова Господа смогут исполниться и в жизни вашей церкви.
1: Понятно. Иван Ильич, большое вам спасибо за участие в программе. Благодарю за ответы. Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Это была программа «Открытая книга». Всего вам доброго. До свидания.

0: верою во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
1: Распятого за нас при Понтии Пилате,
2: воскресшего в третий день,
3: и в Духа Святого Господа Животворящего,
4: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь,
0: ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
5: Приветствую вас, дорогие друзья, дорогие слушатели и исследователи Слова Божьего. Сегодня мы поговорим о свободе в Иисусе Христе. Апостол Павел говорит о том, что он во Христе свободен. Что же значит эта свобода? Он свободен есть, он свободен пить, он свободен выбирать и избирать день, он свободен во многих вещах, свободен от греха, в конце концов. Что же это значит на самом деле? Есть интересное выражение у апостола Павла. «Все, что не по вере, грех». Интересное выражение. Разве грех не определяется нарушением той или иной заповеди Божьей или повеления Божьего? Почему же Павел так странно, обтекательно говорит о грехе? Почему он говорит о некоторых вещах, что все мне позволительно? Ну, не все полезно, конечно, но выбираю. Или в некоторых случаях говорит о, например, идоложертвенных яствах, что идол – ничто, и при этом, значит, и посвященные идолу тоже ничто. Поэтому, пожалуйста, кушайте, не напрягайтесь. А с другой стороны говорит, а вы знаете, что вообще-то за идолом бесы стоят, и приносящие жертву идолам приносят жертвы бесам. А я не хотел бы, чтобы вы имели что-то общее с этим делом. Так как же? Ты свободен в итоге вкушать идоложертвенное? Или не свободен, потому как это ты будешь участвовать в трапезе бесовской? И вот такие вот многие вопросы, которые ставят под сомнение, что же все-таки можно, а что нельзя делать христианину. Понятное дело, не только в вопросе питания или в вопросе идоложертвенного. Дело не только в вопросе, например, избрания какого-то дня для поклонения Богу или святого дня, или почитать все дни равными. Дело не только даже в вере, как он говорит, все, что не по вере, грех. Дело в чем-то большем. Надо бы как-то разобраться в самом принципе, наверное, как бы нам определяться, что для нас является грехом, а что нет. Начнем, наверное, даже с Иисуса Христа. Иисус Христос, живя в этом мире, сам жил определенным образом и учеников таким образом учил. И каждый раз он натыкался на сопротивление со стороны иудеев, со стороны фарисеев, четко придерживающихся всех правил закона, очень-очень дотошно соблюдающих все, что написано в законе Моисеевом. И у них нередко

возникали конфликты, потому что, по мнению фарисеев, Христос не соблюдал закон Моисеев. А разве Христос не был тем самым законодателем, который и дал этот закон Моисею, который и на Синае провозгласил 10 заповедей? И здесь его обвиняют в том,

как? Не прелюбодействуй. А я вам говорю, всякий, кто посмотрел на женщину с вожделением, уже прелюбодействует. Написано в законе, как не убей, а я вам говорю, всякий, кто сказал худое слово брату своему, уже убийца. И мы выясняем, что, оказывается, Христос не то, что нарушает законы Ветхого Завета, Он еще и сильнее превозносит эти законы. Он еще делает почти невозможным абсолютное соблюдение этих законов. Он говорит, что все гораздо глубже, чем просто какое-то действие. Как же со всем этим разобраться? Что позволительно, а что нет? Что есть грех, а что нет? И я предлагаю эту тему разбирать на примере апостола Павла и на примере того, что он говорит, в частности, об идоложертвенном. Может быть, это не очень актуально в современное время, но об этом достаточно сказано в писаниях апостола Павла, чтобы мы могли на этом примере понять смысл, как принципиально разграничить, что можно, а что нельзя. Итак, откроем для начала послание апостола Павла Коринфянам, 8 главу. В этой главе читаем: «Об идоложертвенных яствах мы знаем, потому что мы все имеем знание, но знание надмевает, а любовь назидает. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот и ничего еще не знает так, как должно знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него». Вот такое преамбула, такое вступление, что касается идоложертвенного для апостола Павла. Итак, об употреблении в пищу идоложертвенного мы знаем, что идол в мире ничто, и что нет иного Бога, кроме единого. Ибо хотя и есть так называемые боги на небе или на земле, и так как есть много богов и господ много, но у нас один Бог, Отец, из которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, которым все, и мы им. Но не у всех такое знание. Некоторые и до ныне с совестью признающие идолов едят идоложертвенное, как жертвы идольские, и совесть их, будучи немощна, оскверняется. Вот тут надо немного остановиться и пояснить, что же все-таки Павел говорит, о чем вся эта история, особенно для современного слушателя. Что значит идоложертвенное? Что это такое? В древности жертвы приносились практически в каждом служении для различных богов. И не только для богов языческих, но и для Бога живого, для Творца неба и земли тоже приносились жертвы. Тоже стоял в храме жертвенник, и приносились жертвы всесожжения, жертвы мирные, жертвы за грех. Все эти жертвы указывали на настоящую жертву, на Иисуса Христа. Жертвы же, которые приносились для идолов, они копировали отчасти то служение, которое было для истинного Бога, но, как Павел в другом месте говорит, за этими идолами стояли уже бесы, которые принимали поклонение от людей, приносящих жертвы какому-нибудь истукану, или силе, или светилу, или идолу. Почему Павел говорит, мы знаем, что идол – ничто? Да, говорит, есть много разных господ, кого люди почитают за Бога или за господина, или за кого-то великого. Есть много разных идолов, будь то что-то рисованное, или что-то, какое-то изваяние, или просто какая-нибудь, не знаю, атмосферное явление, или светило, там, или солнце, или луна. Так или иначе, люди испокон века приносили жертвы вот этим всем явлениям и этим всем идолам. Принося эти жертвы, они проявляли свою веру в силу того или иного языческого бога. И Павел говорит, мы понимаем, что эти языческие так называемые боги – это ничто, потому что их нет. И тут такое противление стоит. С одной стороны, их нет, с другой стороны, за ними бесы. Так как же ж быть? Не у всех, говорит, такое знание. Некоторые и до ныне с совестью признающую идолов едят идоложертвенное, как жертвы идольские, и совесть их, будучи немощна, оскверняется. Итак, существуют люди, которые верят в этого так называемого Бога,
в том, что есть какой-то бог солнца, или бог луны, или бог какой-либо другой, как бы их ни называли –

и, поклоняясь этому богу, приносит что-то ему в жертву, и потом это мясо употребляет в пищу. Может быть, не мясо, может быть, что-то другое. Можно это или нельзя? Павел говорит, идол – ничто. Жертвенная вот эта пища – ничто. Без проблем, пожалуйста, кушайте. Восьмой текст. Пища не приближает нас к Богу. Едим ли мы – ничего не приобретаем. Не едим – ничего не теряем. Однако, говорит, берегитесь, чтобы эта свобода ваша, он подразумевает, что мы во Христе свободны, кушайте что угодно, чтобы свобода ваша не послужила соблазном для немощных. Это для кого для немощных? А для тех, которые считают, что этот идол что-то значит, которые считают, что эта пища, посвященная идолам, что-то значит. Он говорит, если кто-нибудь увидит, что ты, имея знание, сидишь за столом в капище, то совесть его, как немощного, не расположит ли и его есть идоложертвенное? Что же он говорит? Получается, Павел о себе говорит, если я, как вот верующий человек, как знающий Иисуса Христа, пойду, потому что меня пригласили, пойду, сяду в каком-то капище, посвященном какому-то другому богу, и пойду туда не с целью поклоняться этому богу, а ради того, кто пригласил, пойду, чтобы иметь общение с тем человеком. И в итоге буду участвовать в том пиршестве, или что там будет происходить, и таким образом другой посмотрит и скажет, слушай, дорогой, а ты куда пошел? Ты пошел в идольское капище? Ты поклоняешься идолам? И совесть его будет соблазняема. Он подумает, что, ну, Павел, наверное, согрешил, раз он пошел туда. Согрешил ли Павел, пойдя туда? Павел говорит, да нет, у меня свобода во Христе, для меня идол ничто, я пошел туда не ради идола. Но он говорит, от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос. Почему? Потому что брат будет думать, что Павел согрешает. Брат будет думать, что Павел вдруг начал поклоняться идолам. Хотя Павел там совершенно с другой целью. И брат поэтому решит, наверное, Павел не тому учит, чему должен. Он не будет его слушать, он пойдет куда-то вообще в сторону. И в итоге, он говорит, может получиться так, что от твоего знания, от твоей свободы погибнет кто-то, кто не понимает этой свободы. А согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа. Ух ты! И вот в этот момент Павел свою свободу вдруг говорит, она может привести ко греху. И ты своей свободой, может, оказаться, будешь грешником. Не потому, что ты грешник, что зашел в то капище. Не потому, что ты там принял какую-то пищу с кем-то. А потому, что твое действие послужило к соблазну совершенно другого брата, который соблазнился и погиб. А потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего. Вегетарианцем станет? Нет, речь не об этом. Речь об идоложертвенном мясе, потому что жертва так или иначе подразумевает жертвенное животное, а значит, пища мясная. Не буду есть идоложертвенного мяса вовек. Не буду есть ничего, что посвящено идолам вовек. Не потому, что нельзя, а потому, что это может кого-то соблазнить. Что же Павел делает со своей свободой во Христе? Он принимает сознательное решение свою свободу во Христе урезать ради какого-то немощного брата, который может от этой свободы соблазниться. Запомним вот этот принцип, который Павел применяет, потому как нам нужно будет перейти в один момент от идоложертвенного к нашим ситуациям. Но у нас есть еще одна глава, здесь же рядышком десятая. Мы рассматривали восьмую главу первого послания к Коринфянам, теперь десятую. И в десятой главе он начинает говорить об идоложертвенном уже с 19 текста, со второй половины главы. Что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь? Или идоложертвенное значит что-нибудь? Нет. То есть продолжает эту же тему. Для нас, для христиан, идол ничто, жертва ничто, это ничего не значит. Но язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу.
Вот этот самый текст, на который мы уже ссылались. А что значит, что они бесам приносят жертвы? Разве идол ничто? Те, которые не знают истинного Бога и поклоняются идолам, кому они поклоняются? В кого они верят? От кого они получают какие-то благословения, какую-то сверхъестественную помощь? Ведь получают. От бесов, которые стоят за этими идолами. От дьявола и его ангелов, которые ведут войну против Бога, духовную войну. И это война, в первую очередь, за сознание человека. Поэтому дьявол и пытается отчасти где-то копировать служение, копировать какие-то символы, понятия. Поэтому первая жертва была еще в Едеме. Истинная жертва истинному Богу, символизирующая жертву Иисуса Христа. После этого дьявол уже начинает копировать, ставя свои капища, очень похожие на святилище, которое было истинным святилищем, божественным. Он после этого начинает придумывать свои жертвоприношения, очень похожие, но с некоторыми извращениями, для того, чтобы человеку было сложнее понять, а где же истина, а где ложь. Это самое главное, что дьявол пытается сделать – запутать нас. Как это запутанное сознание распутать? Не так просто. Язычники приносят жертвы, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Когда они поклоняются идолу, поклоняются какому-то там истукану, статуе, чему-то рисованному, или вообще там, солнцу или луне, принимает это поклонение не истинный Бог, принимает это поклонение дьявол. И что на выходе? Павел говорит: не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую, не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской. Я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Но он ведь перед этим говорил: разве я участвую в этом бесовском служении? Да нет. Разве идол что-то? Да нет. Ничего, идол ничего не значит. Я имею свободу, могу кушать, могу не кушать, разве что ради брата. А вот здесь-то как раз и показывается, где вот это служение происходит. Где это поклонение Богу или дьяволу происходит. Не в сознании ли оно происходит? Общение с бесами где происходит? Когда человек думает, что он поклоняется Богу, а в ответ ему отвечает дьявол. Неужели мы решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее Его? Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает, говорит апостол Павел. И вот тут стоит вопрос: а для чего ты пойдешь в то самое капище, где поклоняются идолам? Для чего ты будешь участвовать в той трапезе, которая посвящена идолу? Ради того, чтобы сказать: да мне можно, поэтому и пойду? Или у тебя есть какие-то другие цели? Это очень важный момент. Если у тебя есть причина там быть, это одно. Если этой причины просто твое желание и право воспользоваться этой свободой, то не будет ли эта свобода соблазном и для тебя тоже? Когда Павел говорит: я не хочу, чтобы вы имели общение с бесами, вы не можете одновременно участвовать в трапезе Господней и в трапезе бесовской. Все мне позволительно, но не все полезно. Да, вроде бы никто не запрещает тебе туда пойти, но для чего? Также он развивает эту тему. Он говорит: никто не ищи своего, но каждой пользы другого. Казалось бы, не относящийся к теме вопрос, но он очень хорошо подчеркивает эту самую мысль. Я могу пользоваться своей свободой, но я должен иметь в виду не только себя. Я должен иметь в виду моего брата, который может соблазниться от моих действий. Я должен иметь в виду, что я подаю пример. И на любого христианина, вне зависимости от его ранга, люди смотрят и видят некий пример. Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает. Все мне позволительно, но не все одинаково
одинаковое влияние окажет на брата.

или друга, или на того, кто смотрит на меня. Более того, не только не одинаковое влияние. Мое влияние может быть, как в другом месте написано, запахом живительным на жизнь или на смерть. Оно может приблизить к Богу, а может удалить. И дальше он рассказывает, развивая эту тему, говорит, если кто позовет вас, и вы захотите пойти, то все предлагаемое вам ешьте без всякого исследования для спокойствия совести. Что значит все предлагаемое? Даже то, что, может быть, вообще несъедобно? Нет. Здесь речь все еще об идоложертвенном. Поэтому он говорит, если вам предложат, просто ничего не скажут, ешьте, пожалуйста, неважно, откуда оно. Но если он, предлагая, скажет, это идоложертвенное, то что он говорит сделать? Не ешьте. Ради того, кто объявил вам это, и ради совести, причем поясняет в следующем тексте, совесть же, разумею, не свою, потому что своя совесть ему позволяет. Совесть, разумею, другого, того самого, который соблазнится от этого. Ибо для чего мне, моей свободе, быть судимой чужой совестью? Итак, если тебе скажут, что вот это вот посвящено идолам, не ешь. Почему? Потому что если ты будешь, ты-то свободен, тебе-то ничего. А вот брат подумает, ты, наверное, хорошо относишься к этому идолу. Ты, наверное, готов участвовать в этой трапезе. Тебе сказали, и ты согласен. И тогда он будет соблазняться, а на тебе будет грех, как мы ранее читали. Согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа. И вот тут мы приходим к самому главному вопросу. Что есть грех? Если с одной стороны у тебя свобода, а с другой стороны вроде бы можно есть, и тут же нельзя. Вроде бы ты свободен есть, и тут же ты согрешишь, если сделаешь это. Не подавайте, написано, соблазна ни иудеям, ни эллинам, ни церкви Божьей. Так в чем заключается грех? Грех в первую очередь заключается в соблазне, который через тебя может соблазнить кого-то еще. Иисус говорил о соблазнах. Он говорил, горе тому человеку, через которого приходят соблазны. Он говорил, лучше бы человеку, который соблазнит одного из малых сих, лучше бы повесили мельничный жернов на шею и бросили в море. Настолько велика вина человека, через которого соблазнится другой. Свобода в Иисусе Христе. Апостол Павел много говорил о свободе. Если перелистнуть на послание апостола Павла к римлянам, он там еще больше говорит, там уже нет темы об идоложертвенных. Там он расширяет эту тему еще больше. Можно почитать в 14 главе послания к римлянам. И здесь мы читаем следующее. «Немощного в вере принимайте без споров о мнениях. Ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный – есть овощи. Кто ест, не уничижай того, кто не ест. Кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его. Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он или падает? Иной, – пишет он дальше, – отличает день от дня, а иной судит о всяком дне равно. Всякий поступай по удостоверению своего ума. Кто различает дни, для Господа различает. Кто не различает, для Господа не различает. Кто ест, для Господа ест, и его благодарит Бога. Кто не ест, для Господа не ест, и благодарит Бога. Как удобно. Веришь так, пожалуйста, веришь эдак, пожалуйста. Ешь, молодец, не ешь, молодец. Избираешь дни, молодец. Все дни для тебя одинаковые, тоже хорошо. А где же заповедь Божья? Неужели нет какого-то понятия от Господа, что правильно, что неправильно, что грех, что нет? Или после Христа уже нет никаких понятий совершенно? И некоторые так тоже говорят. Говорят, ну все, этот конец закона Христос, а значит дальше уже нет никаких законов. Делай, что хочешь, потому что Христос освободил тебя от греха, от смерти, и ты уже свободен делать абсолютно все. Но если бы было действительно так, абсолютная полная свобода и делай, что хочешь, тогда Павел не писал бы. Делай, что хочешь, но смотри, чтобы то, что ты сделаешь, не соблазнило твоего брата, ибо в этом будет грех.

Это что, новая заповедь какая-то? Делай, что хочешь, но не соблазняй брата, иначе ты грешишь против Христа. Очень важное понимание. Но при этом он также говорит, и не осуждай брата твоего. Потому что если ты избрал есть, а он избрал нет, если ты избрал судить о всяком дне равно, а он избрал нет, не осуждай, потому что он перед своим Господом будет отвечать. Перед тем же самым, одним, единственным Богом, Творцом и Судьей всей земли. Итак, заключает Павел, 14 глава, 12 текст, «Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу. Не станем же более судить друг друга, а лучше судите о том, как бы не подавать брату случая к преткновению или к соблазну». Две главные темы, которые он поднимает здесь. Он говорит, что идоложертвенное, что время, что дни, что просто пища, питье. Многие вот такие мелочные вопросы. Не осуждай брата твоего. И это, между прочим, обоюдно. Тот, кто ест, не осуждает того, кто не ест. Тот, кто не ест, не осуждает того, кто ест. Каждый из нас даст отчет Богу. Но очень хотелось бы в этом вопросе знать мнение Бога. Неужели мнение Бога вот такое безразличное, всяко сгодится? Вот тут есть интересная фраза в другом месте. Филиппийцам, послание апостола Павла к филиппийцам, 3 глава, 16 текст. И в этом тексте апостол Павел говорит вывод. «Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить, и по тому правилу жить». До чего мы достигли, так и должны мыслить, и по тому правилу жить. Что это значит, до чего достигли? Почему Павел, когда говорит о своей свободе, про некоторых, говорит, они немощные в вере. Они еще, видимо, чего-то не достигли. Для них эта свобода еще впереди. Но я ради них свою свободу вроде бы могу, но ради них ущемляю свою свободу и не делаю даже то, что могу. А я должен жить, соответственно, тому, чему я достиг. Каждый человек, посвящая свою жизнь Богу, развивается в Боге. Апостол Иоанн в своем послании, во второй главе первого послания Иоанна, пишет следующее, что мы не имеем нужды, чтобы нас кто учил, потому что помазание, которое мы имеем от Господа, оно нас учит. И это помазание истинно и не ложно. А Павел вот здесь добавляет, до чего мы достигли, по тому правилу и должны жить. Когда мы приходим к Господу, Господь нас начинает вести по этой жизни. Господь нас начинает через совесть где-то оправдывать, а где-то осуждать. И совесть наша начинает нам говорить, знаешь, дорогой, а вот здесь ты не прав. И я вынужден признать, что я не прав, и вынужден смиряться перед Господом. Господь каждого из нас ведет по этой жизни маленькими шажками. И кому-то он говорит, знаешь, дорогой, тебе бы надо бросить пить, курить и вот об этом подумать. Ему, наверное, сейчас не до здорового образа жизни, не до правильного питания. Ему надо разобраться с глобальными вопросами. А для другого пить, курить не является соблазном. Тогда Бог ему говорит, знаешь что, тебе надо подумать о том, чем ты питаешься. А третьему говорит, у тебя, может быть, нет проблемы с тем, чем ты питаешься, или со здоровым образом жизни, но у тебя есть духовные проблемы, ты осуждаешь брата твоего. Тебе надо перестать смотреть на других, перестать судить о других и начать смотреть на Иисуса Христа. У третьего, может быть, нет с этим никаких проблем, ни с тем, ни с другим, ни с третьим, но он не думает о Священном Писании. Он просто приходит, он спокойно сидящий христианин. Пришел в церковь, побыл, ушел. Пришел, побыл, ушел. Господь говорит, слушай, дорогой, тебе бы открыть Священное Писание, тебе бы встать на колени, тебе бы стать ближе ко мне и получить какие-то личные взаимоотношения с Иисусом. Каждого человека Господь ведет отдельно. Не осуждай брата твоего за то, что он не достиг до того уровня, до которого ты достиг. Не осуждай брата твоего за то, что он грешит не так, как ты грешишь. Не осуждай брата твоего за то, что он борется не с тем искушением, которое для тебя легкое и не имеет значения, потому что у тебя свои проблемы. Каждый из нас должен идти за Господом тем путем, который он нам

ведет. И пусть Господь благословит нас преодолевать одно за другим испытания, преодолевать искушения и быть с Господом там, через что Он нас проводит. Да благословит вас Господь и даст терпение, сил и Духа Своего. Аминь.

0: Люди иногда воспринимают Евхаристию, вечерю Господню, как обыденность. Пришел, причастился и пошел дальше жить по-своему. Какого причастия ожидает от нас Бог? Мы продолжаем разговор о первом послании апостола Павла к Коринфянам. Сегодня вместе с нашим гостем Павлом Владимировичем Гончаром говорим об 11 главе и теме «Участие в вечере Господней». Павел Владимирович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Расскажите, пожалуйста, о чем же будет эта глава, да, о причастии, а еще что нам важно знать, о чем будет наш сегодняшний разговор?
1: Ну, послание к Коринфянам, как мы с вами уже говорили, это такое немножко проблемное послание. И апостол Павел это письмо пишет в ответ на какие-то возникающие разногласия среди коринфян, пытается их примирить, пытается показать правильный путь жизни. Вот. И как ни странно может это звучать сегодня, вот Евхаристия или Вечеря Господня, как она называется, да, в Евангелии, тоже было одной из тем или проблем, вокруг которой возникали разногласия в коринфской общине. Вот. И во многом вот то, что пишет апостол Павел, да, оно определяет и наше отношение, отношение церкви современной к этому действию, которое в церкви происходит, да, это Евхаристия или Вечеря Господня. Ну, наверное, нужно обратиться к тексту, и уже мы посмотрим, да,
0: будем разбирать
1: что
0: далее.
1: Там, да, что там.
0: Давайте, читаем синодальным.
1: Написано. Угу. Ну вот с 17 стиха апостол говорит, да, вот 11 глава, она как бы там содержит две больших темы, да, первая тему мы рассмотрели с вами в прошлый раз, это о браке, да, тема, тема о причастии, это вторая часть 11 главы. «Но предлагая сие, не хвалю вас, что вы собираетесь не на лучшее, а на худшее».
0: Угу. Вот. Это что такое?
1: Вот, и что такое, да, ну вот как современный перевод говорит. «Давая вам эти указания, скажу о том, чего не одобряю. Ваше собрание скорее во вред вам, чем на пользу». Вот тут немножко яснее написано.
0: Да, почему он говорит про собрание, что они могут быть нам на вред? В Библии же написано наоборот, что, как бы, что мы должны приходить в собрание, быть среди единомышленников.
1: Да, ну, в собрание-то можно приходить, но, наверное, важно, что там происходит. Угу. Вот. Ну, и он поясняет, в чем, собственно, вред, в чем проблема. Угу. Во-первых, слышу, что когда вы собираетесь в церковь, между вами бывает разделение. Чему отчасти и верю. Мы, наверное, сразу можем вспомнить первую главу послание к Коринфянам, где он говорит, что вот мне сделалось известным, что у вас есть разделение. Ну, и там ряд вопросов, которые он в связи с этим понимает. Вот один из вопросов здесь, да, ну, разделение, разномыслие, споры, все, что с этим связано. Угу. Ибо надлежит между вами быть и разномыслием, чтобы открылись между вами искусные. Ну, и, собственно, в чем проблема? Вы собираетесь так, что это не значит кушать вечерю Господню, ибо всякий поспешает прежде других, есть свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается. Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить, или пренебрегаете церковь Божию, или и унижаете неимущих? Что сказать вам, похвалить ли вас за это? Не похвалю. Ну, вот такое вступление, и потом апостол, но мы к этому вернемся чуть позже, уже дает такое богословское объяснение, что же собой представляет.
0: Да, а что здесь ему не понравилось? Можем ли мы здесь немножко это разобрать?
1: Да, ну, как мы это уже с вами делали, нужно, наверное, немножко погрузиться в культурный контекст. Угу. Вообще, о чем идет речь? Да, что такое вот в вечере, да, как он говорит, вы собираетесь, чтобы вкушать вечерю Господню, один спешит есть другую пищу, а иной бывает голоден, но иной упивается. То есть мы здесь уже видим с вами, что Евхаристия, да, или Вечеря Господня, она проводится

немножко не так, как это принято в современных христианских церквах. Да? Вот. Сегодня это маленький кусочек хлеба, да, или маленький глоточек вина, если это, там, например, в католической церкви, это обладка, такая таблетка, ну, такая пластинка, да, тоненькая, хлеба, вот, без вина, вино пьет священник, принимает священник. В православной церкви это смешанная такая субстанция, вино с хлебом. Но это совсем маленькая доза, там, одна ложечка. Да. Вот. А здесь речь идет о том, что один, значит, ест пищу других прежде, бывает, другой остается голоден. То есть очевидно, что речь идет о какой-то обычной еде, где можно, значит, хорошо покушать. Вот. И как-то в меньшей степени о какой-то ритуальной такой части. Ну, надо понимать вообще, что такое, да, откуда это пошло. Если мы будем читать Евангелие, описание вечери, это вечеря – это вообще-то ужин. Да. Ну, как бы на современном русском языке вечеря Господня – это ужин, на котором присутствует Господь, или который повелел, значит, проводить Господь. Вот, или ужин, на котором были ученики с Господом. То есть вот ужин Господень. Вот. Это евангельская история, которая записана, значит, у евангелистов, о том, как она рассказывает о том, как Иисус с учениками перед своим распятием, да, это было накануне пасхальных праздников, в пасхальные дни, они собрались для того, чтобы, ну, вот этот совершить ужин. Он по-еврейски называется седер, пасхальный ужин. Значит, смысл какой? Если мы читаем Пятикнижие, да, или закон Моисеев, в котором говорится о том, как должна проводиться Пасха, то мы увидим, что этот ужин, этот седер, он совсем не соответствует тому, что, ну, то, как Иисус проводил со своими учениками, тому, что закон Моисеев говорит. Ну, дело в том, что после Вавилонского плена много чего поменялось в иудейских традициях. Прошли годы, столетия даже прошли с тех времен. И в том виде, в каком закон Моисеев велит соблюдать Пасху в семьях, да, ну, это было, в общем-то, невозможно, потому что храм был один. Евреи жили везде, в диаспорах жили, много километров, самолетов нет, поездов нет. Приехать на праздник в Иерусалим, ну, могли, может быть, очень состоятельные люди, город переполнен, в общем, храм один. Вот. И поэтому вот он немножко трансформировался в такой вот, да, и потом как бы себе позволить, может быть, агнца не все тоже могли, это не так дешево, не так уже, да, дешево. Ну, какие-то разные были причины. Поэтому этот ужин пасхальный, он стал больше напоминать вот римский такой, римскую традиционную трапезу. Вот когда мы читаем с вами в Евангелии описание этой трапезы или этого ужина, то мы видим, что там возлежали они, да? Иисус возлежал, берет хлеб. Но евреи не возлежали во время исхода из Египта, когда давались указания о пасхальном празднике. Они, наоборот, написано было, что вы должны стоять с посохом в руке, одетые в верхнюю одежду, значит, с вещами за плечах, и поспешно есть Пасху, поспешно, стоя. Это как бы знак того, что вот они уходят, вот сейчас они выйдут. И здесь мы этого не видим. Здесь никто никуда не спешит, семейная обстановка, значит, все лежат, возлежат. А такой был обычай не сидеть, а возлежать, подпираясь, значит, локтем одной руки, да, а другой рукой, значит, вкушать. И вот как, помните, написано, что голова Иоанна Богослова была на груди Иисуса. То есть понятно, что вот как бы он с этой стороны, да, Христос с этой стороны. Вот эти детали. Потом написано, Иисус берет хлеб и берет вино. Ну, нет в законе Моисеевом об этом ничего, да.
есть там

0: написано, что агнец с горькими травами, как бы там вкушать его, а вот этого нет. Ну, хлеб, вино, ужин – это все такие элементы возлежания вот римской традиции ужина.
1: Как интересно, она трансформировалась все это время. Сначала они были, ну, наверное, потому что они только выходили и только вспоминали о том, какой они народ, что они избранный народ. И как она трансформировалась, где люди уже возлежали, и это был прием.
0: Ну да, время идет, невозможно жить вот в средних, сегодня, например, как в средние века люди жили. Да, все меняется. И после Вавилонского плена много поменялось и в менталитете. Угу. Ну, можно об этом много говорить. Это вообще другой уже уровень культуры был совсем. И календарь поменялся, и отношение ко многому. Вот. Но в храме, как бы да, в храме приносили жертвы, все как положено. Но вот что касается обычных людей, да, то вот так. Вот именно на этом пасхальном ужине Иисус дает повеление о том, что должны помнить, вспоминать его смерть, да, вот, или возвещать, или проповедовать вот, спасение, которое он совершил на кресте, вот, вкушением такой трапезы. Вот, и он встает, да, во время вечери и, значит, преломляет хлеб и предлагает ученикам, и предлагает вино. Ну, в этой традиции еврейской седера хлеба, значит, вкушение хлеба и вина, ну, была такая, как бы, идея, что четыре чаши, или тоста, как мы говорим, четыре тоста поднималось, да? И вот один из тостов поднимался за то, чтобы... За то, что мы вот, будем пить сейчас, за то, чтобы в следующем году встретиться с Мессией, значит, в Иерусалиме. Вот, за то, что пришел Мессия.
1: То есть они уже, как мы говорили с вами в одной из программ, уже ожидали Мессию, то есть они думали, что...
0: Не то, что уже, а вообще вот время после плена Вавилонского, после вот этих событий с осквернением храма, Маковейских войн, оно было пронизано ожиданием Мессии, потому что еврейский народ находился вот в таких стесненных очень обстоятельствах. И все буквально было пропитано этим ожиданием. То же самое касается и хлеба. То есть вот именно эта часть приема пищи, она была посвящена вот ожиданию Мессии. И другими словами, Иисус на этом ужине сказал: вот я уже пришел. Это я. Вот вы как бы вот в течение уже долгого времени, вы, иудеи, делаете эту традицию, исполняете, да? Вы как бы вот поднимаете тост за то, чтобы Мессия пришел, вы вкушаете хлеб, как бы.
1: А я уже тут.
0: А я вот здесь среди вас. Поэтому он говорит, это мое, это и есть я, это и есть мое тело, это и есть моя кровь. Это я есть, я вот перед вами. Но ученики, наверное, в то время еще не совсем это осознавали. Нужно было время им, что это значит. Да. Вот. И вот эта иудейская традиция, которая возникла после плена, да, она становится трапезой евхаристической христиан и по сей день. И вот это же тоже как бы... претерпевает какую-то трансформацию, какое-то изменение. И богословское, вот как оно понималось тогда, и со временем, значит, какие-то новые оттенки появляются в этом понимании. Точно так же и в ритуальном смысле, ну, в обрядовом. Да, мы уже с вами говорили, что сегодня это вот немножко совсем там хлеба, немножко совсем, да.
1: Это является для нас сейчас проблемой? Ну, то есть, вот как в самом начале мы говорили про то, что очень часто, ну, вот люди на вечерю приходят, и они побыли, для них это ритуал какой-то прошел, и все. И жизнь у них, она не видоизменяется. Вот для них тогда это тоже была, да, ведь такая же проблема?
0: Вот да, мы как раз к этому сейчас и подходим. Да, просто надо было, наверное, рассказать вообще, откуда все это берется. Да, да, в чем, собственно, проблема? Вот это постепенное изменение. Но мы от ужина идем к такой

0: совсем даже уже не трапезе, не ужину, ну, такому вкушению, угу. Да, причастию.
1: Маленький ритуал.
0: Причастию, да. Угу. Но изначально, вот это я хочу подчеркнуть, это был такой полноценный ужин. Угу. Настоящий полноценный ужин, да. А вообще на Востоке вот прием пищи вечером, он такой, после, когда вот прохладно, когда приходит солнце садится, он такой, ну, основным даже считается. Потому что когда жарко, значит, понятно.
1: Да, не особо хочется
0: да. кушать. И все собираются, рабочий день заканчивается, темно, уже работать нельзя, поэтому все собираются и вечера часто проводят за такой приятной беседой и за приемом пищи. Это угу. вот естественно. И это можно и сегодня это наблюдать. Кстати, вот в исламе, когда там да, заканчиваются вот эти, проходят эти праздники, угу. то тоже вкушение пищи.
1: Да, оно происходит вечером.
0: Вечером, да, Рамазан,
1: да.
0: Да, праздник. И вот это отголоски вот, вот этих вот... Ну, это Восток, да.
1: Да.
0: Там по-другому люди мыслят. Для нас, для западного человека, еда – это скорее утоление голода. Для восточного человека это ритуал.
1: Ну да, где они, это как определенный да. какой-то символ, когда все вместе собираются
0: да, это, за столом. Да, это время, это такой маленький праздник.
1: Да.
0: Да, вот. Мы, к сожалению, может быть, утратили это, да, поэтому... Неплохо иногда вот устраивать.
1: Хорошая традиция, да, можем да, взять ее даже на
0: и
1: вооружение.
0: Вот мы возвращаемся к этому маленькому да. празднику времена апостола Павла. Да? Христианская церковь в Коринфе, ну не только в Коринфе, вот, она усвоила этот седер, ужин, и переделала его ну, немножко на свой манер. Да? Так, это называлось «Вечеря любви».
1: Интересное да. какое-то.
0: Агапы, слово, греческое слово агапы, вот агапа просто.
1: Угу.
0: Некоторые сегодня вот среди протестантов, христиане делают такие совместные трапезы, в Америке потлак, по-моему, называется, вот у нас просто трапеза, вот мы вот, например, в церкви делаем, да. Вот, некоторые это агапы называют, ну, вот, в память о тех вот раннехристианских обычаях и традициях. То есть это была совместная трапеза. Ну, это может быть обед, может ужин быть, как хотите, так и назовите. В любое время суток, да?
1: Угу.
0: Вот. Это же было и у римлян. Вообще, как было устроено общество вот в то время, да? Оно было как бы четкое разделение. Были, значит, господа, ну, богатые люди,
1: угу.
0: ну, свободные, бедные и рабы. Вот такое четкое деление было. И в христианскую церковь приходили и те, и другие. То есть там были и состоятельные люди, ну, были и бедные, и рабы были. И вот как устраивать трапезу совместно?
1: Угу.
0: Ну, богатые никогда не сидят за одним столом с...
1: Ну, со слугами, с бедными.
0: Да. А что такое дом да. богатого человека? Это большое количество обслуживающего персонала. У них там свое есть, да? И вот эти столовые триклинии по латинскому языке, да, они как бы вот были, там не все могли в этих столовых находиться. Поэтому для другого слоя, для другого класса, там, для бедных людей устраивали во дворе, там где-то там, в коридорах, mm-hmm. там, не знаю, вот там столы накрывали. А здесь вот как бы богатые. И вот это порождало проблему в церкви. То есть люди, приходя из общества, из своей жизни дохристианской, они, естественно, привносили свое понимание и в христианскую церковь. И для них это было естественно, и в голову им не приходило, что здесь вообще какая-то проблема.
1: Угу.
0: Вот. И апостол на это им указывает, что же вы за христиане, если вы... приходя, значит, у вас классы, вы продолжаете оставаться разделенными на классы. Смысл-то как раз в этом заключается, христианство, что нет во Христе ни рабов, ни свободных, ни мужеского пола, ни женского, ни иудея, ни эллина, ни угу. богатых, ни бедных. Все одинаковые.
1: Все
0: да.
1: равны. Угу.
0: А вы вот начинаете вот здесь вот это устраивать разделение. То есть в первую очередь за стол садятся люди. Те, кто спонсирует этот ужин, и даже откуда-то не берется, уже надо купить, кого? Бедных нет.
1: Те, кто спонсирует.
0: Значит, те, кто спонсирует, да. Если мы спонсируем, значит, мы как бы вот...

0: А уже что останется, ну, как бы вам, остальным, да. И мы вам там туда куда-нибудь, вы там во дворе под деревом посидите, мы как бы вам там передадим немножко. Вот как бы вот эта ситуация возникла, была в Коринфе, да. То есть, вот эти совместные трапезы, агапы, да, они заканчивались вот таким маленьким ритуалом воспоминания. Собственно, так и было на Седере, где Иисус с учениками вкушал пищу. То есть они во время трапезы, Иисус встал, сказал, это хлеб, это вино. И вот похожее происходит и здесь. То есть они вкушают просто пищу, а по окончании этой трапезы, ну, говорят, вот сейчас мы будем пить, вкушать вино в память о том, что Иисус сделал, и вкушать хлеб, да. И таким образом они как бы говорят, что и Христос тоже с нами. То есть мы, помните, мы с вами говорили о том, что вот ветхозаветные мирные жертвы, они как бы являлись жертвами, где, ну, образно говоря, за столом сидел и Бог, да?
1: Да.
0: Угу. Да. То есть они были посвящены Богу. Вот что-то здесь такие отголоски, этого тоже мы видим. Угу. И вот получается, что нарушается... В чем, собственно, проблема? Нарушается основная, ну, как бы заповедь Христа о любви. Потому что христианская община, вообще Спаситель пришел в этот мир для того, чтобы любить, явить Божию любовь. Ибо так возлюбил Бог мир.
1: Да.
0: Вот. И мы, христиане, собрались вокруг того, чтобы праздновать Божью любовь, но при этом мы проявляем презрение
1: к нашим ближним,
0: которые точно, за которых точно так же умер Христос и проявил, и Он их любит ничуть не меньше, чем нас. Угу. То есть получается такой вот диссонанс между тем, что, значит, Господь сделал для нас, и мы, хотя это делаем в его честь, но как бы дух сам, наполнение само, оно другое. Вот в этом проблема, которую поднимает апостол Павел. Вот интересное место такое, да, может быть, есть смысл его прочитать. Ведь у вас расхождение во взглядах и должны быть, для того, чтобы хотя бы выявились среди вас истинные христиане, говорит современный перевод. Ибо лежит разномыслие. То есть... Ну вот, когда возникают какие-то такие проблемы, да, как это говорят, истина рождается в споре, но здесь не в споре, а истина рождается тогда, когда возникают какие-то разномыслия, разнопонимания. Да, и, вот она, и вот апостол Павел говорит теперь, а что же такое вот истина, для чего нужно собираться. Вот вы поспешаете, значит, прежде чем другие поедят. И вот само наполнение. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус ту ночь, которую предан был, взял хлеб, и, возблагодарив, преломил и сказал, примите, идите, все есть тело мое, за вас ломимое сие, творите мое воспоминание». Помните, да?
1: Угу.
0: Мы с вами говорили о седере,
1: да,
0: ужине пасхальном. «И чашу после вечера, и чаша есть новый завет моей крови. Сие творите, когда только будете пить мое воспоминание. И всякий раз, когда вы едите хлеб сие и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет».
1: Посему, когда вы едите этот хлеб и пьете, да, из этой чаши, всякий раз вы смерть Господа возвещаете в ожидании.
0: Ну, как бы возвещаете, проповедуете, говорите о ней, вспоминаете, такое слово многозначительное.
1: Да, в всех переводах оно так звучит.
0: То есть смысл... Это воспоминание, да?
1: Угу,
0: но воспоминание, да, не просто так, ментальное воспоминание, а вот как бы как участие. Вот мы вспоминаем, мы участвуем вместе с Иисусом, учениками, Он вместе с нами за столом. Мы становимся причастниками этой же трапезы.
1: Угу.
0: И посему, кто будет есть хлеб сей и пить чашу недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает себя всякий человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет в осуждении себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны, больны, немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденным с миром. Посему, братья мои, собираясь на вечерю, друг друга ждите. Если кто голоден, пусть ест дома, чтобы собираться вам не на осуждение, а прочее устрою, когда приду. Вот.
1: Если переводить на современный лад, мы сейчас тоже должны ждать кого-то, быть какими-то, значит, приемлемыми,
0: да, чтобы у нас не умирать. За это время, за 2000 лет истории христианства,

христианство изменилось как бы значение, да? Ну, нет, не значение, а изменилась форма, наверное, да? Форма. Дело в чем? Дело в том, что, ну, это вообще отдельная, конечно, большая тема, можно о ней много говорить. Когда христианство стало государственной религией, да, общепринятой, то проводить агапы, такие трапезы, ну, как-то стало

0: какие-то темы вместе обсуждать, поддерживаем свои отношения друг с другом. Вот. А когда это государственная религия, то, как бы, то это как бы смысла нет. И потом, как устраивать эти трапезы, если все? Угу. Ну, представьте себе. Пир каждую неделю для всей страны.
1: Да. Это, наверное, не подойдет. Было бы, конечно, интересно, но... Да.
0: Когда на причастие приходит, значит, там много человек, там 100, 200, 1000, я не знаю, то угу. как? Поэтому доза уменьшается постоянно вот этого... Ага. Это, ну, я так уже утрирую, да, вкушение, значит, этого. Это должно быть быстро, удобно. Угу. Вот, но, тем не менее, как-то нужно сохранить вот, богословское наполнение этого, дух этого события. Угу. Вот, но я хотел бы в заключении вот подчеркнуть, какой момент. Апостол говорит... «Да испытывает себя всякий человек. Если кто-то будет недостойно пить чашу, то будет виновен против тела и крови Господней». А что значит «недостойно»?
1: Это мы, значит, как-то...
0: А вот все, тут все понятно. Недостойно – это тогда, когда мы нарушаем вот эту главную заповедь, о которой здесь говорится, да? «Посему, братья мои, собираясь на вечерю, друг друга ждите». 33
1: текст.
0: То есть не унижайте неимущих, как вот он здесь говорит. Ставьте их в положение вот каких-то таких вот людей второго сорта. Угу. Если вы собираетесь вспоминать смерть Господню или вот... то деяние, которое он совершил ради нашего спасения, отдав свою жизнь, это любовь Божия, да, к нам, а при этом не проявляете этой любви к вашим же братьям и сестрам, которые вот рядом с вами, то вы недостойны вкушать этой чаши. То есть как горизонтальное измерение, социальное, да, оно не должно противоречить вертикальному. То есть одно с другим связано, как крест. То есть, если есть вертикальная любовь к Богу, то она обязательно проявляется в горизонтальном. Невозможно любить Бога и не любить ближнего. То есть вечеря Господня в этом смысле является не просто отношением к Богу, но и отношением к ближнему. Поэтому и Христос моет ноги ученикам и говорит, вы тоже мойте ноги друг другу, смиряйтесь друг перед другом. Да? Вот, поэтому апостол Павел здесь говорит, что... Ждите вы, как бы заботьтесь друг о друге. Вот это и есть вот проявление любви Божией, отражение Божьей любви вот в отношении к нам с нами, да, друг к другу.
1: Друг к другу. Павел Владимирович, я благодарю вас за такие интересные размышления по теме «Вечери Господней», и, которая записана в 11 главе. Спасибо. «Вечерь Господня объединяет нас во Христе, напоминая о важности любви и служении друг к другу».

мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.

«Ибо ангелом своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоей. На аспида и василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона».

0: Ковчег – это огромный дом-корабль, который должен был пережить ужасную катастрофу.
1: Друзья, скоро наша земля погибнет.
0: И вот Ной в последний раз пригласил всех в ковчег.
1: Друзья, приходите скорее.
2: Дедушка, я с тобой.
3: И я.
4: Можно
3: я
4: с вами?
2: Дедушка, а почему у нас больше овечек, чем жирафов?
5: Ной взял с собой в ковчег по 7 пар чистых животных и по паре нечистых животных, потому что так повелел ему Бог.
2: Дедушка, если бы ты мне это раньше сказал, я бы почистила газель Томпсона.
4: А я бы почистила капибару.
3: Дедушка, а почему ты нам сразу об этом не сказал?
4: Я пошел чистить капибару.
5: Не спешите за капибарами. Когда Ной вошел в ковчег, земля полностью покрылась водой.
6: Дедушка, а какая разница между грязным и нечистым?
5: Древнее слово «тахор» означает жертвенных животных, которых можно было приносить в жертву.
7: Их называли чистыми, то есть пригодными для жертвоприношений.
4: А как Ной отличал чистых животных от нечистых?
5: Бог дал отличительные признаки для чистых животных. Их всего 2. Первый. Они должны были питаться только растительной пищей.
7: Какую растительную пищу вы знаете?
4: Фрукты. Зерна.
2: Трава.
4: Фрукты.
2: Зерна.
4: Листья.
2: Листья.
6: Дедушка, а какой второй признак?
5: А второй признак был тоже очень простым. У чистых животных должны быть копыта, и эти копыта должны быть раздвоены.
7: А каких животных с копытами вы знаете?
2: Газель Томпсона.
4: Лошадь.
2: Барашки.
7: Правильно, а еще кого-нибудь помните?
4: Козлики.
3: Олень.
7: Да, а это кто?
4: Носорог? У него что, есть копыта?
7: Да, только он относится к нечистым животным.
6: Почему? Он же плавает.
5: Да, но копыта у них не раздвоены.
4: А у лошади копыта тоже не раздвоены.
7: Правильно.
4: И у ослика копыта не раздвоены.
5: Ну вот, и вы теперь умеете отличать чистых животных от нечистых.
2: А сколько мы еще будем плавать? Я уже устала, я хочу в свою комнату.
8: Ной и его семья уже никогда не попали к себе домой.
7: Ной плавал по воде еще целых 40 дней и 40 ночей.
4: Ого!
7: Пока земля полностью не покрылась водой.
6: И даже горы?
8: И даже самые высокие горы.
6: И Эверест?
8: И Макалу, и Килиманджаро.
6: И Килиманджаро?
8: Джомолунгма, все горы покрылись водой.
7: А потом дождь внезапно прекратился.
2: А я пошла в свою комнату.
7: Не торопись, Вита, потому что земля еще не обсохла.
5: Не торопись, Вита. После того, как дождь прекратил лить, ковчег плавал по воде еще больше 100 дней.
8: А потом Ной выпустил на разведку ворона.
5: Да, Ной выпустил ворона, когда ковчег зацепился об Араратские горы и, наконец, остановился.
8: Но ворон вернулся в ковчег.
5: Тогда Ной выпустил голубя.
8: Голубь тоже вернулся в ковчег, потому что не нашел сухую землю.
4: Да, терпеливый был этот Ной.
7: Да, Ною и его семье пришлось ждать еще долгих 7 дней, пока голубь, которого выпустил Ной, принес листик от оливкового дерева.
2: Ура, земля высохла, можно выходить?
5: Да, другой голубь, которого выпустил Ной, уже в ковчег не вернулся.
4: Ура!
5: Тогда Бог сказал Ною, чтобы он вывел всех животных, которые были с ним в ковчеге, и чтобы вышел он сам и вся его семья.
8: Дорогие ребята, в следующей серии вы узнаете о том, как появилась радуга.

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте: mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

чердачок. Пойдем скорей, дружище, узнает и найдет. Там каждый то, что ищет. И пусть об очень многом не ведаем пока. Раскрыть помогут тайны, сюрпризы сундука.

0: Здравствуйте, ребята! Вы представляете? Опять мой сыр съели! На моем чердаке завелся какой-то злодей, который ест мой сыр! Слышите? Вот он скребется! Сейчас я его так проучу, что он забудет дорогу на мой чердак! Ага! Попался!
1: Привет, Смекай! Ой!
0: Ой! Это же Ася!
1: Смекай, Ася! Ты что?
0: Заходи! Заходи скорее! Сейчас мы с тобой вместе его проучим!
1: Кого?
0: На! Злодея! Коварного и злого! Ты представляешь? У меня на чердаке завелся злодей. Он вот так вот скребещет. А самое главное, сыр мой кушает. Ты видишь, каждое утро встаю и нету сыра. Но мы его с тобой сейчас проучим, проучим.
1: А кто это может быть?
0: Злодей, злой и коварный.
1: А может он добрый?
0: Добрый? Нет! Он злой и коварный, и страшный. Слышишь, Вот он скребется, Ну, сейчас, прячься.
1: Я боюсь!
0: Вот он, сейчас я его проучу.
2: Привет, Смекай.
0: А?
2: Ты что, не узнаешь меня?
0: А? Ой, Ася, выходи, это Надя. А я думал, что это он.
2: Ты кого-то хочешь еще так встретить, Смекай?
0: Злодея.
2: Кого?
0: Коварного и злого.
2: Да чего ты все взял, Смекай? Ты что?
1: Да у него на чердаке какой-то злодей завелся. Скребется постоянно. Сыр ест.
0: Ага, сыр мой ест. И вчера съел сыр. И сегодня съел сыр.
2: Ты вот. Думаешь, что он после такой встречи станет добрее, Смекай?
0: А как же? Конечно. Я его проучу.
2: Попробуй к нему по-доброму отнестись. Угости его, например, сам кусочком сыра.
0: Да ты что? Смекай я или не смекай? Чтобы я всякому злодею свой сыр отдавал. И потом из этого все равно ничего не выйдет.
2: Вот из твоей идеи, Смекай, точно ничего хорошего не выйдет. Потому что злом никогда хорошего не добьешься.
0: Это почему это?
2: Кстати, есть хорошая песенка про льва. Его однажды тоже посетили нежданные гости, но он с ними по-другому обошелся.
1: И что случилось?
2: А давайте лучше ее посмотрим, послушаем, Смекай. Твой сундук знает ее.
0: Мой сундук все знает.
2: Ну вот, и давай, открывай.
0: Давайте.
2: Ой,

далеких джунглях Африки живут под тенью пальм. Слоны, удав, жирафчики и лев их добрый царь. Никто от носорога до крохи муравья

огромную их силу. Кто сможет победить? Все звери приуныли, а лев стал говорить: зачем вам с нами драться? Кому нужна война? Мы можем все остаться друзьями.

волки перестали рычать и злобно выть, и добрыми друзьями остались с ними жить.

0: Хорошая песенка, да?
1: Да.
0: Как тебе смекай, понравилось?
2: Ага. А я думал было сначала, что этот лев всех волков раздерет, а он оказывается благородный.
0: И очень добрый. Ага. Но теперь ты понял, что нам помогает не зло, а добро.
2: Конечно, понял. Если тебе кто-то сделал какое-то зло, а ты ему в ответ улыбнулся, то тогда и он, скорее всего, тоже тебе просто улыбнется.
1: А я тоже кое-что поняла.
0: Что?
2: Что?
1: А у тебя есть кусочек сыра?
2: Сыр. Сыр. Конечно, есть мой маленький сыр.
0: Сыр у него, наверное, всегда есть.
2: Мой маленький. Мой маленький. Маленький. Последний кусочек сыра. Себе на ужин последний оставил. Вот.
1: Так вот, ты поделись им со своим незнакомцем.
0: Кстати, хорошая идея, смекай.
2: Это вот этот маленький.
0: Да,
2: смекай, это вот этот маленький кусочек сыра. Я должен отдать кому-то. Ну вы придумали. Ну вы придумали. Чтобы я, смекай, кому-то отдал кусочек сыра. Да никогда я не отдам никому. Никому.
0: Смекай, так ты сказал, что все понял.
2: Понял. Понял, все понял. Но я же не лев. Я всего-навсего самый обыкновенный смекай.
0: Смекай, но я все-таки верю, что ты поймешь, что зло никогда ни к чему хорошему не приведет.
2: Тихо. Слышите? Вот он, злодей.
0: Смекай.
2: Вот он, злодей.
0: Подожди, смекай, дай мы попробуем. Подожди,
2: Пробуйте, но только не с моим сыром. Сыр вам я не отдам.
1: У меня печенье есть.
0: Доставай, Ась. Где-то он
2: здесь
0: скрывается.
2: Сыр мой хотят взять. Не отдам я мой сыр. Как пробовать, так сразу с моим сыром. Вот вы с мой
0: это
2: возьмите со своим сыром. Пожалуйста, пробуйте сколько хочется. Хотя пробуйтесь, а сыр мой я вам все равно.
0: Иди сюда, мы тебя угостить хотим. Иди, не бойся.
1: Иди сюда.
2: Маленький кусочек.
1: Не бойся. Смотрите.
2: С чужим сыром это и я могу добро делать.
0: Это же обычный хомячок. Смекай, иди посмотри, как выглядит твой злодей. Коварный, страшный.
2: Это вот и есть злодей?
0: Да.
2: Такой маленький.
1: А ты на такого маленького с такой метлой.
2: Так откуда же я знал, что у меня на чердаке такая мыша заведется?
0: Надо было сразу к нему по-доброму отнести, смекай.
2: Откуда же мне знать, как к кому надо относиться?
0: Смекай, так у нас же есть Библия.

0: Кстати, ребят, в Библии есть слова прям-таки про нас.
1: Какие?
0: Это какие там написано, такие слова? Кто делает добро, тот от Бога.
2: Ой, что-то я ничего не понимаю.
0: Смотри, очень просто. Если мы считаем Иисуса своим другом, то мы не будем совершать плохие дела, чтобы не огорчать его. Ты считаешь его своим другом?
2: А я считаю его своим другом.
0: Так вот, делай вывод.
2: Я знаю! Я знаю, что я должен сделать!
0: Соломку не хочет.
2: На, кушай, на.
0: Свой сыр.
2: Ага. На. Маленький.
0: Смотри, как ему нравится.
2: У меня теперь будет здесь на чердаке еще один друг. Смотрите, как он ест.
0: Смекай, тогда нужно для него домик соорудить.
2: Ой, а я не знаю, в каких домах.

0: домиках живут мышки.
1: Вот у моей подружки хомячок живет в обычном аквариуме.
0: И что же он, рыбка, что ли, чтобы ему в аквариуме жить?
2: Смекай, так ведь мы можем обустроить его.
0: Это как?
2: Очень просто. У тебя есть аквариум?
0: Но вы же знаете, что у меня в сундуке все есть.
2: Тогда доставай. Да, смекай, и нам еще баночка понадобится небольшая.
0: Пожалуйста, вам баночка.
2: Точно, в твоем сундуке все есть.
3: Так, вот пока он здесь. Вот мой аквариум. Ух ты, какой аквариум. Здорово, смекай. Просто на речь.

0: Берем лист картона и чертим основу домика. Не забудьте оставить припуск для склеивания. Теперь раскрасим домик. Ася рисует зеленой краской, Смекай красный, а я желтый и синий. Вот какой красивый яркий домик у нас получился. Осталось его вырезать, прорезать окошечки и склеить. Ну вот, домик для хомячка готов.
1: Какой
2: ну
1: красивый.
2: Вот, мой маленький друг, мы сделали для тебя такой красивый домик.
0: Так, давайте его в аквариум поставим. Смекай.
1: Вот так.
2: Ну только чур, я первый его в домик помещу.
0: Ну давай.
2: Давай.
0: Ха. Ему здесь понравится,
2: маленький,
0: я думаю.
2: Прималенький хомячок.
0: Ну давай, Смекай, запускай. А ты его просто пусти сюда, он сам уже забежит в домик. Мы его не найдем среди стайка. Там столько бумажек.
1: Ну вот.
2: Смотрите, пошел.
0: Ну что, Смекай, теперь тебе есть о ком заботиться.
2: Ага.
0: И не забывай угощать его любимым лакомством.
2: Ах да, я совсем забыл.
0: Смотри, не вылезет никак. У нас уже дом двигается.
2: О!
0: Смекай, какой-то щедрый.
1: А мы забыли придумать ему имя.
2: Правильно.
0: Отлично. Без имени ему трудно будет.
2: Совсем не знаю, как его назвать.
1: Может, Хомка?
2: А может, назовем его Смекашка?
0: Смекай, а может быть, ребят попросить помочь?
2: Правильно. Ребята, обязательно напишите нам, как нам назвать нашего хомячка. А мы в ответ на ваше письмо обязательно вышлем вам его фотографию. Он такой хорошенький.
0: Хорошо, что теперь-то мы знаем, как приобретаются друзья, да?
2: Ага.
0: Только добром.
2: А зло никогда ни к чему хорошему не приведет.
1: И именно от тебя зависит, сколько у тебя друзей.
2: Совершенно верно.
0: У нас даже песенка про это есть. Давайте дадим ребятам послушать.
2: Давайте.

0: делиться. Для тебя конфеты с другом, значит, жадность в дом стучится. Хочет стать твоей подругой, но послушай мой совет. Друг дороже всех конфет. Будешь с жадностью дружиться, под подушку сыр запрячешь, не с кем будет веселиться. Горько без друзей заплачешь. Несколько запомни слов: друг дороже всех сыров. Если жадность в дом не пустишь, станешь добрым и счастливым, и поделишься без грусти самым лучшим с другом милым. И в ответ на подвиг твой друг поделится с тобой.
1: Ну что, ребята? Ребята, вам понравилось?
2: Напишите нам, ребят, мы будем ждать. Ну а сейчас пора прощаться.

Для того, чтобы стать профессионалом в коммуникациях, нужна длительная подготовка с набором практического опыта публичных выступлений. А есть ли инструменты, способные преобразить нашу речь здесь?

Сейчас я вам расскажу несколько лайфхаков, которые помогут вам в моменте улучшить вашу речь. И первое, чего мы коснемся, это страх. Потому что страх, он нас может сковывать и сводить на нет все остальные наши качества, в том числе и качество речи. Зачастую страх может возникать, когда мы, например, собираемся выступать перед аудиторией. Или нам важно поговорить с нужным нам человеком. Для того, чтобы нам понимать, как разобраться со страхом, нам нужно понимать его природу. Дело в том, что когда мы начинаем чего-то бояться, у нас учащается сердцебиение. Это, в свою очередь, сопровождается тем, что у нас происходит перенасыщение кислорода с одной стороны и возникает дефицит углекислого газа с другой стороны. И из-за этого организм у нас начинает бороться за восстановление контроля и происходит некий обратный эффект, в результате которого мы начинаем потеть, бояться, терять слова и возникают различные сложные ощущения. И для того, чтобы победить страх, нам нужно действовать с вами от обратного, а именно восстановить контроль над дыханием и умерить наше сердцебиение. И для этого я вам предлагаю следующие два инструмента. Первый инструмент называется квадратом дыхания. За счет того, что мы уменьшаем уровень наших вдохов и выдохов, мы уменьшаем и количество наших сердцебиений. И здесь примерно такой принцип. Мы 4 секунды делаем вдох, 4 секунды задерживаем дыхание, 4 секунды выдыхаем и 4 секунды снова задерживаем дыхание. Итак, этот квадрат мы повторяем несколько раз, может даже в течение 2, 3, 5 или даже 7 минут, в зависимости от того, какой у вас сейчас уровень страха. Сейчас я продемонстрирую вам, как выглядит на практике квадрат дыхания. Особенно отмечу, что здесь важно использовать именно диафрагмальное дыхание, для того, чтобы был выстроен лучший баланс кислорода и СО2.

0: И таким образом повторяем несколько раз. И это искусственное замедление дыхания помогает вам выровнять сердцебиение. И это, в свою очередь, восстанавливает ваше состояние. Для второго варианта нам с вами понадобится пакет. И такой вариант используется реже, потому что для того, чтобы его сделать, вам зачастую нужно где-то уединиться. И если есть такая возможность, допустим, у вас есть гримерка или вы находитесь дома, то вы можете использовать обычный пакет. И суть упражнения в том, что вы просто через него дышите. А так как в пакете у нас ограниченный объем, то когда вы делаете очередной вдох, вы все больше вдыхаете углекислого газа и все меньше вдыхаете кислорода. И таким образом вы восстанавливаете вот этот баланс кислорода и углекислого газа у вас в организме, что в свою очередь в цепной реакции должно приводить к тому, что ваш уровень стресса будет понижаться. Ну и особенно отмечу еще раз, что важно дышать именно диафрагмой, именно диафрагмальным дыханием. Таким образом мы более качественно восстанавливаем наш уровень кислорода и уровень углекислого газа. Следующий лайфхак у нас касается улучшения нашей дикции в моменте. И для этого нам с вами понадобится небольшой грецкий орех. И вам нужно будет вставить его в рот и вместе с ним пытаться что-то говорить. Например, вы можете вспомнить какое-нибудь стихотворение. Покажу на примере.
1: Я памятник себе воздвиг нерукотворный, к нему не зарастет народная тропа, вознесся выше он гробой непокорный, Александрийского столпа нет, весь я не умру, душа взрыт на лире, мой прах переживет и тление убежит, и славен буду я, доколь в подлунном мире, жив будет хоть один перед.
0: Когда вы с грецким орехом во рту пытаетесь говорить какую-то информацию, у вас возникает напряжение между челюстями.

костями, в наших челюстных мышцах. И из-за этого, когда вы уже спустя примерно 5-7 минут вытащите орех изо рта, вы почувствуете, что ваша челюсть в метафорическом смысле как бы начинает летать, и ваша дикция в моменте значительно улучшается. Если же вы вдруг чувствуете, что грецкий орех он для вас слишком большой, вы можете, например, использовать фундук в скорлупе. Наш третий лайфхак будет касаться того, как нам в моменте улучшить яркость и насыщенность нашей речи. Дело в том, что у нас в памяти всегда есть определенный багаж знаний относительно того, как тот или иной человек или та или иная личность могла произносить особо яркую, особо знаменательную речь. И это все формируется в процессе нашей жизни, в формате насмотренности. И этот маленький, но очень важный нюанс мы можем с вами использовать для того, чтобы в моменте улучшить нашу речь. И для этого я вам предлагаю просто найти определенный список речей тех или иных известных людей. И лучше взять из них какой-то отрывок, который вы можете использовать для этого лайфхака. Вы берете этот отрывок, уходите в удобное для себя место и начинаете читать его выразительно. Если же вы сейчас затрудняетесь тем, чтобы вспомнить какие-то конкретные речи, то я предлагаю вам следующий список из 5 вариантов. Итак, вариант номер 1 – это геттисбергская речь Авраама Линкольна, которую он произнес в 1863 году. Второй вариант – «У меня есть мечта» – речь, которую произнес Мартин Лютер Кинг. Третий вариант – это Чарли Чаплин, речь, которую он сказал еще на свое 70-летие в 1959 году. Вариант номер 4 – Максимилиан Робеспьер. Он сказал речь об отмене смертной казни еще в 1791 году перед Национальным учредительным собранием Франции. И вариант номер 5 – это Нагорная проповедь Иисуса Христа, поскольку она тоже является образцовой в этом плане. Отдельно отмечу, что у большинства этих речей достаточно весомый объем, и вам не нужно читать всю речь. Вам достаточно будет выделить только какой-то конкретный отрывок. Примерно на треть листа А4. Максимум на половину листа. Покажу вам это упражнение на примере отрывка из речи Чарли Чаплина. Когда я полюбил себя, я понял, что тоска и страдания – это только предупредительные сигналы о том, что я живу против своей собственной истины. Сегодня я знаю, что это называется быть самим собой. Когда я полюбил себя, я понял, как сильно можно обидеть кого-то, если навязывать ему исполнение его же собственных желаний, когда время еще не подошло, и человек еще не готов, и этот человек я сам. Сегодня я называю это самоуважением. Таким образом, когда вы прочитали конкретный отрывок, у вас сохраняется в голове вот это понимание того, как можно говорить ярко и выразительно. И в моменте вы примерно эту же манеру или на 50% ее мощности можете использовать в своей речи. И когда вы уже подходите к человеку, или если тем более вы выступаете перед аудиторией, ваша речь сама по себе становится более яркой, более насыщенной. Конечно, это работает только в моменте, но для того, чтобы это стало частью вашей речи, над этим нужно работать и нужно регулярно выполнять определенные упражнения. И те, которые я вам говорил на наших предыдущих занятиях, и существует еще большой пул самых разных упражнений, как это сделать. Ну и следующий наш лайфхак касается того, если у вас нет времени на подготовку какой-то речи. Будь то выступление перед аудиторией, или вам важно о чем-то поговорить с конкретным человеком или группой людей. И лайфхак заключается в том, что к этой речи нужно подготовиться, как бы противоречиво это ни звучало. И для этого вы можете составить список важных для вас тезисов. Лучше, если у вас есть под рукой телефон, и вы выпишете какие-то главные мысли, которые вам важно затронуть. Если же нет возможности держать в руке телефон или планшета, то вы можете это постараться запомнить. И уже отталкиваясь от этих мыслей, от этих тезисов, вы максимально сможете задеть те вопросы, которые вам нужны. Например, вы можете обратить внимание на то, как я подготовил сегодняшнее занятие. А именно, я составил для себя список тезисов. Первый тезис у меня касался лайфхака того, как бороться со страхом.
Второй тезис касался того,

как улучшить дикцию в моменте, и так далее, и так далее. И вот от этого тезиса, от этой главной мысли, я отталкиваюсь дальше в своей речи. И поверьте, так намного проще запоминать информацию, чем использовать самый банальный принцип зубрежки. Приведу вам еще пример из жизни. Бывало ли у вас так, что вы хотели о чем-то поговорить с человеком и вроде и поговорили, но какие-то моменты забыли, упустили из виду? А когда разговор закончился, вы так: «А, я же вот об этом еще хотел поговорить», а забыли, а момент упущен. Так вот, допустим, вы хотите поговорить с начальством. Вы приходите на работу к своему начальнику, и у вас есть список некоторых моментов. Допустим, обсудить зарплату, обсудить ваши полномочия или обсудить еще какие-то новые моменты или новые навыки, которые вы можете приобрести на этой работе. Но вы не подготовились, вы не отметили для себя какие-то тезисы относительно этих главных мыслей. И о первом и втором пункте вы поговорили, пожали друг другу руку и разошлись. И вы потом оборачиваетесь и думаете: «Ой, а вот про это я забыл поговорить», и крайне неудобно к этому вопросу возвращаться. И этого можно избежать, если вы просто используете или создадите свой список важных для вас мыслей или тезисов. И вот эти три тезиса, если вы их распишете на телефоне, на бумажке, ну или в крайнем случае запомните в голове, вам будет намного проще, и вы максимально донесете ту информацию для своего начальника, которую хотели бы донести. Ну и последний лайфхак, который я вам сегодня приведу, касается того, как в моменте не забыть информацию, которую вы хотите сказать. Допустим, вам не получилось подготовиться, и вы только сейчас вспомнили об этом. Например, стоите вы и разговариваете со своим другом, и хотите ему рассказать о каком-то моменте из фильма, который вы недавно посмотрели и который вам запомнился. Но для того, чтобы рассказать, нужно сначала дослушать, что он говорит. Думаю, каждый из нас может вспомнить примеры, что пока вы слушали своего собеседника, вы уже забыли то, о чем хотели сказать, а для вас это было важно. И здесь можно использовать принцип мнемотехники, который называется «римская комната». К слову, «римской комнатой» он называется, потому что именно римляне его и придумали. Я не буду его раскрывать здесь полностью, но конкретный элемент вы здесь можете применить. Вот как раз вот этот пример с фильмом. Допустим, ты стоишь и разговариваешь со своим другом. И в моменте разговора ты о чем-то конкретном вспомнил, о чем до этого не думал, но ты понял, что именно сейчас важно тебе об этом сказать. Например, ты вот вспомнил как раз таки момент из фильма, который ты посмотрел, и он произвел на тебя особое впечатление. И тебе важно здесь для того, чтобы не забыть, пока твой друг говорит, использовать принцип запоминания, который работает с нашей памятью. А суть здесь такая, что наша память максимально активно цепляется за то, что ломает шаблоны в нашей жизни. То есть, если ты идешь по студии вот здесь, и видишь, что стоит здесь камера, стоит здесь лестница, стремянка. Для тебя это обыденно. И выйдя из комнаты, ты можешь забыть, где конкретно она стоит. Но если ты представишь, что, например, эта стремянка зависла в воздухе и ее ест тираннозавр, это абсурд. И вот именно вот этот абсурд, он хорошо зацепится за память. Потому что это абсурдная ситуация. И мозг легче запоминает то, что нестандартно. Мы с вами разобрали аж целых 5 лайфхаков на каждый день. И если вы будете их регулярно применять, то вы уже значительно улучшите качество вашей коммуникации. Пользуйтесь и наслаждайтесь. Андрей Чернышов, тренер по ораторскому искусству и технике речи.

Слава тому, чья сила может совершить в нас своим действием нечто несравненно большее, чем то, о чем мы просим или даже только помышляем.

помыслы. Книга Екклесиаста. В этом тексте мы видим, что Бог сотворил человека праведным, но человеческие помыслы не дают ему покоя. Мы поразмышляем о том, как обрести баланс в жизни. Баланс жизни недостижим, если над ним не работать. Но невозможно, работая только над одной областью жизни, создать баланс во всех сферах. Перетягивание одеяла на один кусок жизни потянет за собой оголение другого участка. Мы все стараемся успеть больше, ставить цели выше. Но как при этом оставаться в гармонии с собой и внешним миром? Сегодня мы с вами поговорим, как обрести баланс, как сфокусироваться на главном и двигаться в сторону улучшения жизни. Шаг первый. Оставьте свой перфекционизм. Достичь идеального баланса невозможно. Как бы нам ни хотелось иметь одинаковое развитие во всех областях жизни, к сожалению, это невозможно. Но зато при улучшении одной области можно подтянуть и другие. Тут впору вспомнить колесо баланса. Представьте, что баланс – это качели. Если вы на одной стороне, то на другой стороне никого таким образом нет. Получается перевес на одну сторону. Именно поэтому не стремитесь к идеальному балансу. Старайтесь грамотно планировать свой день. Распределять в нем время для работы и время для семьи. Помните, что жизнь – это не только быт и работа. Это время для отношений с Богом, с семьей и близкими. Жизнь – это яркие моменты, теплые воспоминания. Если вспомнить слова Стивена Кови, никто на смертном одре не жалеет, что провел мало времени на работе или у телевизора. Все думают о своих близких и родных. Шаг второй. Самое большое препятствие на пути к балансу – это вы сами. Звучит и обидно, и парадоксально, но это факт. Мы с вами мешаем себе жить в гармонии и балансе. Подумайте над такими фразами. Возможно, они вам знакомы. Эти вещи могу сделать только я. Мне нужно контролировать все и всех. Я помогаю всем, кто ко мне обращается. Я не умею сказать «нет», и поэтому беру на себя слишком много. А затем обижаюсь на себя, и у меня есть тенденция ставить свои личные цели на задний план. Мы с вами возводим ограничения. Мы сами убеждаем себя в чем-то, а потом живем, прикрываясь своими придуманными страхами и убеждениями. Не вините себя. Возможно, вам не хватает организованности или правильной расстановки приоритетов. Возможно, вы слишком мягки и добры, и счастье окружающих для вас важнее вашего собственного. Все мы периодически попадаем в ловушку, которую сами себе ставим. Когда вы осознаете, что попали в собственную ловушку своего же убеждения, вы сразу же делаете большой шаг к балансу жизни. Вы думали о том, что когда вы пытаетесь быть идеальным и все успевающим, вы усложняете жизнь не только себе, но и вашей семье. Представьте на минуту, что все убеждения, которые вы прочли выше, не ваши, не вы их говорите, а, скажем, кто-то из ваших близких. Хотели бы вы их разубедить в этом? Станьте в позицию наблюдателя. Если вы заметите это и у себя, просто откажитесь от этих мыслей. Представьте, что можно не делать все идеально, а достаточно делать все хорошо. И сразу отпадает множество убеждений. Главное – помочь себе на первых порах. Вы можете делегировать работу по дому, можете принимать помощь от окружающих и не отказываться, когда вам предлагают ее. Будьте добрыми не только с другими, но и с собой. Шаг третий. Отнеситесь ко всему с благодарностью. Это, пожалуй, самый простой и одновременно самый трудный шаг, однако он самый эффективный на пути к балансу. Баланс жизни начинается с правильного мышления. Вам будет проще, если вы измените свое

свое мышление в сторону принятия и благодарности за все, что вас окружает. У вас уже есть то, за что можно поблагодарить. Мы, живя в 21 веке, и не заметили, как погрузились в негативные мысли, негативное мышление. Мы все чаще смотрим ужасные фильмы, телепередачи и новости, в которых мало говорят хорошего. Вы можете записать на бумаге или в своей голове, за что именно вы благодарны Богу. Все, что вам нужно в самом начале, это замечать все хорошее, что происходит с вами в течение дня. Хорошие моменты, которые приносят радость, удовольствие. Не стоит быть банальным и благодарить только за здоровье или здоровье своих близких. Сфокусируйте свое внимание на простых вещах, которые происходят в повседневной жизни. Вечером или утром устройтесь поудобнее. Как бы прокручивая назад свой прошедший день, и вспомните эти маленькие моменты, за которые вы можете быть благодарны, даже если вам кажется, что у вас был плохой день. Вы вскоре заметите, чем больше вы будете благодарить за мгновение, чем больше моментов вы будете замечать, тем больше радостных моментов будет приходить в вашу жизнь, тем больше моментов, за которые вы сможете снова поблагодарить. Это поможет сделать вашу жизнь более сбалансированной. Шаг четвертый. Выбирайте свою реакцию на каждый прожитый день. Мы не можем выбирать то, что с нами происходит в течение дня. Но мы можем выбирать свою реакцию на события. Мы можем выбирать, как мы относимся к людям. Как мы думаем о себе. Как мы воспринимаем происходящее. Баланс жизни достигается за счет того, что мы не ожидаем чего-то, но благодарим за то, что происходит, и одновременно выбираем, как относиться ко всему, что произошло. Если на нас накричали, мы можем выбрать, как ответить – улыбкой, словом или криком. Мы можем выбрать, что почувствовать – злость, обиду или гнев. Мы можем прощать, отпускать, благодарить. Тогда не обстоятельства и люди будут управлять нами, а мы сами. Мы можем стремиться каждый свой день проживать ярко, необычно, с радостью и любовью, с ощущением полноты жизни и счастья в ней. Мы можем выбирать, что думаем и что делаем. И также мы можем выбирать, ощущаем ли мы баланс жизни или хаос. Желаю вам обрести баланс вашей жизни.

Третий год подряд испанская Севилья играет за Суперкубок Европы и три года подряд терпит в нем неизменное поражение. Но, тем не менее, у команды есть очень большая

0: нашим гостем. В гостях у нас Михаил. Михаил.
1: Здравствуйте, добрый Михаил. Да, приветствуем вас. Очень рада вас видеть здесь. Тема нашей сегодняшней беседы про любовь мы будем говорить. Вот. Расскажите, пожалуйста, о себе, как у вас... Вы женатый сейчас человек, да?
2: Да, я женат уже 19 лет, у меня двое детей.
1: Хорошо. Начнем тогда с самого начала, я думаю. В молодости каким вы были молодым человеком?
2: Застенчивым, замкнутым как-то. Всегда мне это не нравилось, и я стремился как-то вылезти из этой ракушки, и хотел даже кем-то стать, и даже умудрился закончить театральный факультет в Саратовской консерватории.
0: У меня такой вопрос. Выбор вот этой профессии, театральный факультет, это было связано с тем, что хотелось выбраться вот из, так скажем, я грубо скажу, из этой вот шкуры застенчивого человека?
2: Да, было.
0: То есть хотелось именно оказать на себя влияние с помощью вот учебного заведения, чтобы вот исправили?
2: Да, мне просто... Знаете, что мне очень сильно доставало? То, что мне все окружающие люди и все, они мне... жизнь предписали. Я не очень хорошо учился в школе, мне дали путевку в 22-й ПТУ в Саратове, сказали, кем я должен быть, что я так себе, а я сказал сам, нет, я хочу быть тем, кем я хочу быть. И вы мне не указ. И я пошел туда, куда мне нравилось.
1: Вот, собственно говоря. А как у вас отношения с девушками в вашем молодом возрасте складывались? То есть... гонялись за ними или еще как-то проявляли, что вы делали?
2: Да, как-то вот так получилось, что не везло мне с девушками. Вот если появлялась какая-то девушка, в которую я, ну так вот, простым словом выражаться, втюрился бы, вот и влюбился я в кого-то. И вот стоило мне в кого-то влюбиться... Так как наш режиссер говорил, чем больше женщину мы любим, тем меньше любит она нас. Она сразу от меня в обратном направлении. И чего я только не пытался, и звонил, как Гришковец в своем спектакле однажды говорит. Сидишь, все хорошо, костер горит, искорки мелькают, и вдруг откуда-то сверху на тебя любовь. Бабах! Ой-ё! Все так было рационально, все хорошо. А теперь что делать-то? И вот названиваешь ей, пытаешься как-то, она делаешь вид, что случайно телефон набрал или случайно встретил, привет. На самом деле полчаса стоял, ждал, знал, что она тут пойдет. Вот. Нет, мне никогда не везло в этом отношении. Но тем не менее я женился и считаю, что очень удачно.
0: А вот еще такой вопрос по поводу неудачной любви. Был ли вот в этой юности какой-нибудь кинокумир или литературный герой, вот там на кого-нибудь Челентано посмотрел, там «Укрощение строптивого», а вот сейчас я вот, сейчас насмотрюсь, вот эти азы пикапа вот выучу, сейчас вот ну, под кого-то закосить, вот хотелось, было такое вот?
2: Нет, такого не было. Я понимал, что я не такой, как эти телегерои, я считался собой, я есть тот, кто я. И у меня будет так, как будет у меня. Я это знал. Хотя хотелось чего-то лучшего в жизни. Потом, позже, однажды, очередной раз я влюбился. Вот как так строчки из чьих-то стихов, не помню, кто автор. У Барда в песне есть это, такая. «Вдохни в себя другого человека, и самым лучшим он окажется навек». Живешь, просто живешь. Вдруг в твоей жизни появляется какой-то человек. И вдруг меняется целый мир. В каждом человеке заложено что-то очень много. Человек не просто так, у него целый микрокосмос. И ты открываешь, когда с тобой этот человек, открываешь целый. Вот, и всякие вот эти люди, миры от меня всегда уходили. Но не получалось у меня ничего. Как-то очередной раз я влюбился, и однажды пришел к пастору в церковь. И говорит, вот что мне делать с этим? И Евгений Александрович посадил меня, взял листочек бумаги и сказал, ну, что тебе в ней нравится? Я начал писать, называть эти
0: качества,
2: а он цифры, я цифры буду писать. Я сказал, ну что, красивая. Он нарисовал большой ноль и написал красивая, ну еще что. Я подумал, ну, хорошо готовит. Она, так, хорошая хозяйка, еще один ноль нарисовал.

0: Ну, а еще что? Я детей любит. Хотя вот я уже призадумался, а так ли она любит детей? Я что-то этого не замечал. Я просто влюбился, и все. А там любит она детей или не любит она детей. Вот. Но он еще один ноль нарисовал. И так я что-то наговорил ему нулей на пять, я уж не помню что, а он все ждет. Ну, а еще что? Я долго-долго думал, я уже не знаю, что сказать-то. Но в этот момент я понял, что я чего-то не понимаю. А он говорит, ну а христианка-то она какая? Я говорю, я что-то об этом и не подумал. Вот тебе и на, говорит. Что-то самое главное, а ты об этом-то не подумал. Взял перед всеми нулями единицу нарисовал. Видишь, говорит, какое число получается. Я, да, а убери единицу. Он мне очень сильно помог. Я до сих пор помню этого пастора. Дай бог ему долгих лет жизни. Он живой до сих пор, уже в летах. Всегда вспоминаю ее вот эту науку. Есть что-то очень важное, что доминирует над всем, и нули превращают в большую, огромную цифру. Это качество моральное, это что-то, какая-то преданность, что-то такое. Ну вот наверняка у вас есть вопрос, как же я женился-то?
1: Как же вы, да, вы женаты, как у вас развивались отношения, когда вы еще юными встречались, как у вас все происходило?
0: Сработало вот что. Встречались, ведь не только я гонялся за девушками. Были девушки, которые гонялись, пытались, ну так, проще выражаясь, пытаться ухаживать за мной. Но они мне не нравились. Вот так вот как-то...
1: Законы природы. Кто нравится нам...
0: Да, и однажды одна женщина, мудрая женщина, я ее очень люблю и уважаю, подошла и сказала мне об одной девушке, которая, в общем-то, мне была очень знакома, и я даже думал о ней. Ну, в свое время. А в этот раз она позвала меня к себе в гости с ночевкой, да, женщина уже в летах, это мама моего друга. И говорит, Миха, знаешь, вот к тебе вот одна девушка очень хорошо относится. И сказала, кто. И когда я встретился с ней, я что-то почувствовал, чего не чувствовал к другим. И я даже не знал, как это назвать. И позже, спустя года, я читал психолога Добсона. Он написал несколько книг очень известных по семейным отношениям. И я у него нашел в одной статье. Он пишет о чувстве родного человека. О, вот оно, то слово. Вот что я почувствовал. Я не знал, как это назвать. Мое.
1: То есть почувствовали, что она ваш родной человек.
0: Да, да, мое.
1: Но вы были как-то, не знаю, вот когда видите, до этого вы когда были, испытывали чувства, это была влюбленность в данном случае. То есть это никак не было связано с любовностью. Вы просто, она вам понравилась как родной человек, да?
0: Да, не было вот... каких-то искр из глаз.
1: А что значит, как родной человек понравился?
2: Да, вот у меня такой вопрос.
0: Что-то такое спокойное, что-то, какой-то уверенность. Я даже не знаю, как до сих пор. Вот как-то мне даже тот же самый пастор, он мне интересную вещь сказал. Если ты хочешь жениться и приходишь к девушке домой, приди не специально, а где-то с группой каких-то ребят, чтобы никто не знал, что ты пришел специально посмотреть себе невесту. А приди так, в уголке где-нибудь сядь, чтобы тебя вообще видно не было. Не вылази и не высовывайся. Смотри в одну точку, но приучи боковое зрение. Боковым зрением смотри, как девушка себя ведет. Какой мир ее вещей, как она с мамой общается. Потому что стоит допустить, если она поймет, что ты специально пришел, она уже будет вести себя не так, как обычно себя ведет, а какую-то роль играть, маску оденет. Потому что, когда женишься, вот то, что ты боковым зрением замечаешь, вот все это будет в твоей жизни. А вот влюбчивость, вот эта, которая, вот эйфория такая, она будет временная, она пройдет.
1: То есть вы против влюбчивости, да?
0: Нет, не против. Даже больше скажу. Когда я не чувствую этого в своей жизни, мне жаль, я хочу, чтобы это было. Но однажды я видел такой сериал. Я не смотрю длинных сериалов, но когда-то в свое время,

0: Давно очень был. Какой-то сериал. Я уж не помню, как звали главных героев. Помню, что не наш, не русский сериал какой-то, испанский или итальянский, я уж не помню. Там, короче говоря, серий 200. Кто-то там, какой-то моряк, полюбил красивую женщину, девушку. И вот так получилось, что он ушел в море, и все подумали, что утонул. А он, оказывается, чудом выжил и через несколько лет вернулся. А она так вот успела, как-то вот ее успели выдать замуж. А тот ее муж такой негодяй, и, в общем, там, ох ты, вот первая любовь возвратилась. И еще серии 60, вот там она никак не могла разойтись с этим, что вот выйти замуж за своего возлюбленного. И где-то там на 100 какой-то серии вдруг они развелись и поженились, вроде счастье, вроде хэппи-энд, и вдруг у них скандал в доме, и полный разлад, и развод. Я, опа, как это так может быть? Ну и как-то в свое время еще философствовал, вот, а почему, например, Шекспир Ромео и Джульетту взял и умертвил в конце произведения, они умирают. Почему бы ему хэппи-энд не сделать? И вопрос, а почему, например, все оперетты заканчиваются свадьбой? Жанр мускомедия. Ну почему? Хоть бы одна была после свадьбы. Все полюбили, поженились, конец фильма, все. А дальше? А дальше другой жанр. И мне показалось, что Шекспир хотел вот эту любовь увековечить, поэтому он их и положил в могилу своих главных героев.
1: В каком смысле увековечить?
0: А потому что вот эта вот влюбчивость, такая вот эйфория моментальная, она со временем проходит.
2: Найди, найди свой путь.
0: Мне однажды один мой очень хороший друг рассказал историю о том, как евреи женятся. Мне это очень понравилось. Говорит, у него дедушка был старообрядец строгих правил. Говорит, как у старообрядцев все просто. Ну-ка, дочь, иди сюда. Трах кулаком по столу, так что чашки все подпрыгнули. Завтра пойдешь замуж вот за него. Одна бедная не знает, как тятеньку уговорить, чтобы безобразие такого не произошло. У евреев не так. Они за сына все решили. Кто, что, куда он пойдет учиться, по интересам ему все устроили. Они уже знают, сколько там денежек у них лежит, сколько чего, где они жить будут. А вот там Абраша их ничего не знает. Так что... Позвали сваху, сваха выбрала какую-то девушку. К ней пошли, посмотрели, а получится ли у них взаимоотношения. Если не получится, то другая девушка. Они найдут, чтобы вот это чувство родного человека, что ли, как-то. И потом они, ну, как бы посмеиваются над нашим братом, говоря, слушайте, вы вот влюбились, поженились. Чаще всего бывает так, что уже когда она на втором или на третьем месяце. Пока это еще незаметно, поженились. Через 2 года развелись. А у нас, говорит, эти отношения только начинаются. И вырастают до чего-то основного только в конце какого-то вот большого довольно-таки периода. У меня однажды был такой случай. По церковным делам меня направили в Волгоград. Мне нужно было съездить туда и обратно кое-что сделать. А я не очень люблю общаться. Я залез на полку и спал. И однажды перед уже самым Волгоградом я спустился вниз, и вдруг на меня все обратили внимание. О, а у нас новый, ну давай рассказывай про себя. Ну что ты будешь делать, а ехать еще 2 часа? И мне пришлось рассказывать. Я рассказывал, примерно эту тему затронул. И какая-то женщина меня спросила, а что же вам теперь вот с женщинами-то нельзя? Вот, очень так предвзято. Я сказал, ну почему нельзя? Можно, но ведь нужно же всегда думать, что делаешь. Например, будешь себя как-то вести и дашь девушке повод думать, что ты ее как-то, что она тебе интересна. Она возьмет в тебя и влюбится, что такое же тоже бывает. Вот. А тебе она не нужна, пройдешь мимо. А девушка-то уже в мечтах, уже она уже пеленки собирает, она уже чепчики будущему ребенку шьет. Вот. И получится, что когда ты от нее уйдешь, будет для человека, ну, больно. Что вы думаете? Она заплакала.

0: Чуть такого сказал.
1: Любовь штука такая.
0: Да.
1: Сердце уже не прикажет.
0: Совершенно верно. Я пришел к одному очень простому выводу. Чувства – хорошие вещи, они должны быть. Но я должен ими управлять, а не они мной.
1: Спасибо.
0: Если в двух словах.
1: За эту трогательную беседу. О выводах говорить излишне, вы все сами прекрасно поняли. С вами был я, Борис, мой коллега Размик, наш гость Михаил. Программа «Найди свой путь». До свидания.

Согласно словарю, курсы – это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

0: Разве женщина может забыть своего младенца? Разве не пожалеет ребенка, которого родила? Но даже если женщины забудут своих детей, я тебя не забуду.
1: Я пишу о тебе, где желаю, потому что ты меня принимаешь. Для меня это, Иисус, главное, жертва твоя отрада мне. Как нежен ты в любви своей, ведь ты Отца молил о нас. Пусть Дух Святой живет во мне, и пусть я буду без прикрас. Я без прикрас иду к тебе, к престолу благодати, ведь знаю, примешь ты меня в свои святые объятия. Как нежен он в любви своей, он сам Отца молил о нас. Сейчас я прихожу к тебе, приду еще не раз. Я вновь иду, ведь согрешил. О, как это неверно! Я слишком много ухожу, но прихожу мгновенно. Как нежен он в любви своей, в ушах звучит еще не раз. И должен я в тебе прибыть, чтоб изменить мне свой окрас, чтоб было Бога в жизни больше, чтоб уходить мне было нелегко, чтобы противно грех пускать мне, дух пропитал, чтоб глубоко. Как нежен он в любви своей, он сам Отца молил о нас, страдал за нас, Христос страдал, ведь Бог страдал за нас.

Девушка в Соединенных Штатах Америки решила выразить свою любовь молодому человеку. И для этого приходила 245 вечеров во двор его дома. На протяжении всего этого времени она приносила с собой цветы и высаживала на клумбу. И вот в день его рождения она решила позвонить ему рано утром и пригласила его выйти и посмотреть в окно –

Когда молодой человек посмотрел в окно, он обнаружил, что на самом деле перед его окном на клумбе был высажен портрет. Как мы с вами обращаемся к тем людям, которых любим? Хочется сделать самое лучшее для них. Хочется подарить им что-то особенное, выразив свои чувства и свои переживания. И вот для того, чтобы понять, как мы можем прочувствовать состояние любви, конечно же, нам важно посмотреть на Евангелие. Потому что в Евангелии нам представлена история о том, как Иисус Христос проявляет любовь ко всем окружающим людям. Но как мы можем ответить на любовь Иисуса Христа? Как я сегодня могу сделать что-то, что мог бы принять Иисус Христос в ответ на ту любовь, которую Он проявил ко мне? Для этого мы посмотрим на Евангелие от Иоанна 12 главу. Здесь, в 12 главе, с 1 стиха записана история, которая повествует нам о том, как люди проявляли любовь к Иисусу Христу. «За 6 дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь умерший, которого Он воскресил из мертвых. Там приготовили Ему вечерю, и Марфа служила, и Лазарь был одним из возлежащих с Ним». Иисус Христос обращает наше внимание на то, что в доме Его друзей Он чувствовал себя очень комфортно. Но для того, чтобы принять друзей в доме, нужно кому-то позаботиться об этом. Нужно сделать что-то такое, что позволит нам проявить внимание к каждому пришедшему в наш дом. И вот Иисус Христос должен прийти в дом Марфы и Лазаря. И, конечно же, кто-то должен был позаботиться об этом угощении. Что мы должны сделать для того, чтобы позаботиться об угощении? Конечно же, для того, чтобы заботиться о других, первое, на что мы обращаем внимание, это нам нужно на какое-то время забыть о себе. И мы видим, что Марфа, проявляя свое внимание к Иисусу Христу, заботится о большом угощении. В чем была особенность путешествия Иисуса Христа? Дело в том, что никто не мог представить, а сколько человек придет вместе с ним, сколько будет гостей. И, конечно же, это для хозяйки всегда непростой выбор, потому что ей нужно позаботиться о том, чтобы каждый, пришедший в дом, мог чувствовать себя максимально уютно и комфортно. И именно поэтому Марфа отправляется на рынок, приобретает лучшие продукты, заботится о том, чтобы все было накрыто, потому что ее задача стоит в том, чтобы обеспечить присутствие гостей в ее доме. И когда мы с вами смотрим на этот процесс, то мы можем увидеть, что делает Марфа. Марфа служит. Марфа служит, забывая о себе и заботясь о других. И вот эта забота о других людях, эта победа над эгоизмом своим, позволяет ей испытывать радость от того, чем она занята. И, конечно же, когда мы с вами смотрим на Евангелие, мы обнаруживаем, что не только Марфа занимается этим служением. Я хотел бы напомнить вам еще одну историю о молодом человеке, который пришел слушать проповедь Иисуса Христа. И когда он слушал проповедь Христа, Христос в тот день проповедовал достаточно длинную проповедь. Более 5000 человек собралось для того, чтобы ее слушать. И вот когда Иисус Христос завершил эту проповедь, Он обратился к ученикам, чтобы они могли накормить весь тот народ, который пришел и слушал в течение всего этого времени его проповедь. И именно тогда молодой человек, который имел с собой еду, оказался рядом. Обратите внимание, для Иисуса Христа, оказывается, нужно, чтобы кто-то был рядом тогда, когда он проповедует. Потому что этот молодой человек, этот мальчик, который имел у себя 5 хлебов и 2 рыбки, он мог съесть этот обед, который завернула ему мама с собой. Но нет. Иисус Христос обращается к ученикам, чтобы они нашли кого-то, кто мог бы передать то, что принадлежит ему. И этот мальчик, подведенный к Иисусу Христу, оказывается тем, который также проявляет свое служение. Иисус Христос берет этот хлеб, благословляет, и все люди, которые находятся там, принимают замечательный обед.
Дорогие, когда мы с вами говорим о служении, когда мы смотрим на то, что делает Марфа, когда мы видим то, что делает этот маленький мальчик, который делится своим обедом с Иисусом Христом и с теми людьми, которые пришли, мы понимаем, что ожидает Иисус Христос от человека. Хочется вспомнить еще одну историю. Это история о Аврааме. История о том, как он обратил внимание на путников, которые появились на горизонте. Он подумал о том, что для них нужно послужить. Будучи занятым человеком, будучи человеком, который имеет большое семейство, имеет множество скота и имеет множество дел на каждый день, он отложил все свои дела и направился, чтобы встретить этих гостей. Он отправился к стаду, приготовил для них обед. Все это было сделано для того, чтобы эти люди могли получить заботу. Служение, в которое вовлекается Марфа, служение, которое осуществляет этот мальчик, который описан в Евангелии, служение, которое делает Авраам, все это составные моменты, которые отражают желание людей выразить Богу благодарность. И, конечно же, Иисус Христос принимает эту благодарность. Иисус Христос приходит вместе со своими друзьями и может наслаждаться этим обедом. Но чтобы этот обед состоялся, чтобы он был таким приятным, кто-то должен был сделать что-то для всех. Кто-то должен был послужить своим ради других людей, забыв о своих переживаниях, о своей нужде, о своих личных устремлениях, отдав это все для других. Далее, когда мы с вами читаем Евангелие от Иоанна, мы видим еще один важный момент, который отражен в служении. И вот в этом моменте мы видим повествование с третьего текста. «Мария же, взяв фунт нардового, чистого, драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги его, и дом наполнился благоуханием от мира». Когда мы читаем этот текст, мы понимаем, что происходит. Иисус Христос вместе со своими учениками пришел в дом Марфы. Конечно же, это был круг мужской группы. Эти ученики слушали Иисуса Христа, они там рассуждали, обсуждали какие-то важные моменты истины, откровения Божьего. И сюда, в эту комнату, входит женщина. Это было не совсем естественным поступком. Она входит, открывает флакон с этим миром. Что ей нужно было сделать для того, чтобы осуществить задуманное? Для того, чтобы ноги Иисуса Христа были помазаны миром, ей необходимо было склониться на колени, помазать ноги Иисуса Христа и отереть их волосами своей головы. Когда мы с вами читаем эту историю, она вызывает в нас особое отношение к этому моменту. Но Мария осуществляет этот акт, это действие. На самом деле она понимает, что она должна совершить что-то для своего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Она делает то, что важно в ее опыте поклонения. Когда мы с вами смотрели на Марфу, Марфа служит, забывая о себе. Когда мы смотрим на Марию, Мария делает нечто такое, что связано с поклонением Иисусу Христу. И вот далее, когда мы с вами читаем продолжение этой истории, записано так. «Тогда один из учеников его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать его, сказал, для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим? Сказал же он это не потому, что заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. Иисус же сказал, оставьте ее, она сберегла это на день погребения моего, ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда». Когда мы с вами смотрим на эту историю, мы понимаем, что происходит в зале. Рядом с Иисусом Христом люди, которые посвятили свою жизнь постижению истины. Они изучают истину, они ее понимают, они хотят углубиться в познании Бога, но вместе с тем, находясь рядом с Иисусом Христом, они не проявляют понимания к человеку,
который пришел для того, чтобы поклониться

Иисусу Христу. Конечно же, слова, которые произносит здесь Иуда, это слова, выражающие мысли, которыми наполнены все присутствующие здесь мужчины. Для чего такая трата? Когда мы с вами приходим к Богу, чтобы Ему поклониться, всегда ли мы в своем действии поклонения поняты окружающими людьми? Понимают ли нас люди, когда мы поклоняемся Богу? На самом деле, Евангелие представляет нам картину, что это состояние непонятости присутствовало и тогда. Когда вы приходите к Богу для того, чтобы поклониться Ему, ваши родные, ваши близкие, ваши друзья, знакомые могут быть удивлены этому жесту. А что тебе дает твое поклонение Богу? Что приносит тебе то, что ты делаешь перед Богом и для Него? Дает ли это тебе какие-то преимущества в мире, в обществе? Дает ли это тебе какие-то особенные возможности? Но обратите внимание, Марию не беспокоит этот вопрос. Мария приходит к Иисусу Христу для того, чтобы совершить то, чем наполнено ее сердце. Проявить любовь к Нему, выразить эту любовь и выразить ее в поклонении. Когда мы с вами смотрим на реакцию людей, смотрим на проявление людей, которые находятся здесь, мы понимаем, что это состояние очень знакомо и близко для каждого из нас. Вспомните еще один эпизод из Евангелия, когда мы с вами смотрим на момент поклонения. Ученики подошли к Иисусу Христу и говорят: посмотри, какие здания, посмотри, какие фундаменты, как хорошо выглядит храм. Но на самом деле Иисус Христос обращает внимание учеников совершенно на другое. Он говорит: посмотрите на эту женщину, которая жертвует сокровищницу храма. То, что она жертвует, не имеет такого большого значения для тех, которые смотрят на этот процесс. Потому что жертвует она всего лишь 2 лепты. Но, жертвуя 2 лепты, она отдает все свое состояние. И поскольку она отдает все, то Иисус Христос обращает внимание учеников именно на этот шаг. Когда человек искренне поклоняется Богу, он отдает все, что он имеет. Он может быть понят только Богом. Таким образом, дорогие, когда мы с вами обращаемся к этой важной истории, записанной на страницах Евангелия, мы можем увидеть, для того, чтобы выразить свою любовь к Иисусу Христу, мы можем служить Ему. Это первое. Второе, что мы можем сделать, мы можем поклоняться Иисусу Христу. И это поклонение может быть не понято всеми окружающими людьми, но нас всегда поймет тот, который это поклонение принимает. Потому что здесь евангелист Иоанн в своем Евангелии говорит: «Иисус же сказал», 7 текст, «оставьте ее, она сберегла это на день погребения моего». Когда мы с вами смотрим на это повествование, мы понимаем, что шаг, к которому готова Мария, не будет воспринят окружающими людьми. Но этот шаг будет понятен для Бога, для Иисуса Христа. Потому что Он знает о тех предстоящих событиях, которые Ему предстоят сегодня. И Он знает о том, что в этих событиях понимания с Ним не находят Его ученики. Но Он видит, что Его понимает в этом действии человек, который пришел, чтобы помазать Его ноги и приготовить к самым драматическим событиям в его жизни. Человек, желающий выразить свою любовь к Богу в поклонении, всегда будет чувствовать то, что ожидает от него сам Господь. Давайте посмотрим еще на 3-ю часть этого отрывка из Евангелия от Иоанна. Далее в 9 стихе Иоанн говорит: «Многие из иудеев узнали, что он там, и пришли не только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого он воскресил из мертвых. Первосвященники же положили убить и Лазаря, потому что ради него многие из иудеев приходили и веровали».

веровали в Иисуса. Кроме того, что мы читаем в Евангелии о служении, поклонении, мы читаем еще один эпизод, который описывает Иоанн перед нашими глазами сегодня. Момент, который переживает Лазарь. Лазарь оказывается тем человеком, который воскрешен. И поскольку он воскрешен из мертвых, он оказывается очень влиятельным в том, чтобы представлять Евангелие, которое представляет Иисус Христос. Когда мы читаем с вами Евангелие, то Иисус Христос всегда выглядит главным героем. Он главная личность, к которому приковано внимание всех. Но здесь, в этом эпизоде, Иоанн как бы выстраивает такую линию, что Иисус Христос и Лазарь оказываются в одной позиции, в одном взгляде, на одном уровне, потому что и Лазарь, и Иисус Христос являются причиной или раздражителями для окружающего духовенства. Что делает Лазарь? Лазарь своим присутствием рядом с Иисусом Христом свидетельствует о великой силе Бога. И когда он свидетельствует о великой силе Бога, естественно, что это вызывает убежденность у людей. И мы с вами читаем в Евангелии, здесь написано так. «Пришли не только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого он воскресил из мертвых». Люди хотели видеть живого человека, воскрешенного из мертвых. Они хотели слышать его голос, они хотели это видеть для того, чтобы убедиться в вере в Бога. И именно поэтому те люди, которые видели результат этого опыта, они решают для себя уничтожить Лазаря. Это не первый раз, когда свидетельство человека вызывает такое отношение со стороны религиозных руководителей. Обратите внимание еще на один эпизод из Нового Завета. Мы с вами прекрасно помним историю человека, который свидетельствовал о том, что он видит небо открытым, и он говорил о том, что он видит Бога, который находится на небесах. И это свидетельство было подтверждением его проповеди о том, что Бог совершил искупление народа. Это был Стефан. Как люди относятся к человеку, который свидетельствует об Иисусе Христе? Как они относятся к тому, который готов своим личным примером заявить о том, что он близок с Богом? Та ситуация, которая складывается в этой истории, она говорит нам о том, что эффект измененного человека, человека, который пережил нечто на опыте с Богом, человека, который стал ближе к Иисусу Христу, этот эффект становится раздражителем для окружающих людей. Казалось бы, если человек стал более похож на Иисуса Христа, он более похож на Бога, это должно вызвать бурю позитивных эмоций, радости. Но нет. Евангелие говорит нам о том, что свидетельство Лазаря побуждает людей духовных, религиозных задуматься о том, чтобы его уничтожить. Путь свидетельства – это непростой путь. Это путь, который лежит через страдания и переживания. Поскольку, когда человек свидетельствует о своей любви к Иисусу Христу, он чаще всего окажется той личностью, которая будет воспринимать на себе негативное влияние общества. Свидетельство – это путь мужественного следования за Христом. И именно поэтому мы с вами смотрим на эту картину, описанную в Евангелии от Иоанна. Три шага, которые представлены здесь, говорят нам о том, что мы, как люди, живущие на этой земле, можем сделать для того, чтобы проявить любовь к Иисусу Христу. Первое. Господь ожидает от нас служения.

Он ожидает, что мы с вами проявим внимание к окружающим людям. Мы оставим свой эгоизм и позаботимся о ком-то, забыв о себе на какое-то время. И когда мы это сделаем, позаботившись о других, естественно, что мы испытаем особую радость от того, что мы смогли поделиться той частицей добра и вдохновения, которым наполнил нас Иисус Христос в своем Евангелии. Следующий важный момент – это поклонение. Бог нуждается в людях, которые готовы прийти и поклониться Ему, потому что Он достоин этого, потому что Он проявил свою любовь и находился на этой земле для того, чтобы отдать все, что Он имеет для каждого из нас. И вот теперь, когда Он сделал все со своей стороны, Он ожидает, как же мы отнесемся к Нему. Когда нас не поймут окружающие люди, когда они осудят нас за наше слишком близкое, слишком открытое отношение к религии и Богу. Когда они скажут, а для чего тебе это? Зачем ты идешь на такие жертвы? Зачем тебе это поклонение? Есть ли в этом смысл? Есть ли в этом логика? Когда люди скажут нам все это, готовы ли мы в ответ на любовь Божью поклониться нашему небесному Отцу, нашему Господу и Спасителю Иисусу Христу? Служение, поклонение и третий важный элемент, который мы обнаруживаем здесь, в нашем ответе на любовь Божью, это свидетельство. Свидетельство, как мы с вами сказали, это непростой шаг для человека. Не каждому выпадает шанс свидетельствовать об Иисусе Христе, потому что свидетельство подразумевает шаг большой жертвы. Свидетельство, как мы отметили в этой истории, ведет человека к тому, что он будет подвержен негативному отношению и не только в виде какого-то отрицательного влияния общества. Он может оказаться уничтоженным. Свидетельствовать о Христе оказывается непросто. За это, возможно, придется заплатить жизнью. И именно потому, что это так, для нас с вами сегодня это является важным уроком, как мы проявим свою любовь к Иисусу Христу. Христос ожидает от нас, что мы с вами можем воспринять Его Евангелие, что можем ощутить то, что сделал Он для человека, что мы сможем почувствовать, как Он выразил свою любовь, служа на этой земле людям, уча людей поклоняться живому Богу и проявляя любовь и желание открыть свой характер каждому человеку. Но сегодня для нас важно посмотреть и на свидетельство. Иисус Христос свидетельствовал о Небесном Отце. Он открывал Его характер, Он открывал Его в полноте, и поэтому у людей Он получил осуждение. Поэтому Ему пришлось зайти на Голгофский крест и отдать жизнь. За что? За то, что Он свидетельствовал об истине. Свидетельствовал до конца. Свидетельствовал без остатка. Свидетельствовал так, как могло это свидетельство быть совершенным для того, чтобы найти отклик у тех людей, которые принимали его жертву. Дорогие друзья, если мы любим кого-то, если мы чувствуем чью-то любовь на себе, естественным желанием для нас является сделать что-то в ответ. Как мы ответим на любовь Иисуса Христа? Что сделаю лично я для того, чтобы засвидетельствовать о том, что Иисус Христос совершил ради человечества, для меня имеет важное значение? Как я отвечу на Его любовь? Для этого Иисус Христос предлагает нам в Евангелии от Иоанна три очень

ясных и конкретных шага. Он ожидает, что мы проявим к людям, которые будут окружать нас, вот этот дух победы над своим эгоизмом. Мы проявим желание послужить. И если мы будем служить окружающим людям, этим самым мы ответим

И мы знаем, что Он достоин поклонения. И для Него ничего не жалко. Нет никаких ценностей, которые мы могли бы пожалеть ради того, который отдал за нас свою жизнь. И, наконец, третий важный вывод из нашего сегодняшнего размышления. Иисус Христос ожидает от нас свидетельства. Когда мы с вами затронуты Евангелием, когда это Евангелие наполняет наше сердце, мы не можем не поделиться с окружающими людьми о том, о тех переменах, которые совершило Евангелие в нашем сердце. И если мы с вами затронуты этой любовью и готовы свидетельствовать об Иисусе Христе, помните, Иисус Христос готов принять это свидетельство. И даже если мы заплатим высокую цену, Он на небесах примет нас с открытыми объятиями.

В Иопии жила одна верующая женщина по имени Тавифа, что значит «газель». Ее жизнь была исполнена добрых дел и забот о бедных. И случилось так, что в те самые дни она заболела и умерла. Тело ее омыли и положили в горнице. Лида находилась недалеко от Иопии, и ученики, услышав, что Петр там, послали к нему двух человек и настоятельно просили его прийти к ним без промедления. Петр собрался и пошел с ними. Как только он пришел, его повели наверх в горницу. Там были все вдовы, они обступили его, плача и показывая все те рубашки и платья, которые сшила газель, пока была с ними. Петр выслал всех из комнаты и, преклонив колени, умолился. Затем, обратившись к умершей, произнес: «Тавифа, встань!» Та открыла глаза и, увидев Петра, села. Он подал ей руку и помог подняться. Затем он позвал братьев и вдов, и она предстала перед ними живою. Об этом стало известно по всей Иопии, и многие уверовали в Господа.

0: Должно ли быть у христианина критическое мышление? Не погубит ли оно веру? Может ли критически мыслящий человек быть глубоко верующим? Сегодня это тема нашего разговора. На вопросы отвечает Павел Владимирович Гончар, священнослужитель, магистр богословия. Здравствуйте, Павел Владимирович. Ну и, собственно, вот такой вопрос. Понятно, что в Священном Писании мы видим несколько утверждений. Ну, например, «блаженны не видевшие, но уверовавшие». Ну и мы видим повествование, например, о сомнениях Фомы. И есть такое достаточно расхожее, расхожая фраза, когда Фому называют Фомой неверующим. То есть вот нужно ли проверять? И вообще как проверить? Объект веры, он потому и объект веры, что его проверить невозможно.
1: Ну да, когда мы обращаемся к библейским примерам критического мышления, это немножко не то, что под критическим мышлением понимаем мы, люди 21 века. Мы испытали на себе влияние критического мышления, которое родилось в рационалистическую эпоху,

0: да, 17-18 век. И фактически весь современный мир, он построен на принципах этого рационалистического подхода. Потому что все, чем мы пользуемся, наша наука, наше образование, мы сделаны как бы из вопросов, из логики, которые стали задавать вот в это время. То есть случился переход от мира веры. Вся европейская и русская наша цивилизация, она изначально построена на христианстве, христианская, да? Ну, достаточно выйти в любой город и посмотреть, сколько там памятников архитектуры, которые все из себя представляют церкви, да, или то, что как-то связано с верой. Вот. А новая эпоха – это эпоха, которая переосмыслила веру и уже полагалась не на то, что в Библии написано, или то, чему церковь учит. Да?
1: Ну, можно, наверное, проще охарактеризовать новую эпоху. Это эпоха материализма. То есть, что такое материя? Ну, как мы понимаем, это есть нечто объективно существующее. И вот мы привыкли к тому, чтобы определять, объективно это или это просто нам...
0: Или нам кажется, да.
1: Да, или придумалось как-то.
0: Ну да, для этого у нас есть опыт, мы можем опыт поставить. Если опыт нельзя поставить, то значит этого нет. Да, для этого у нас есть логические рассуждения. Вот. Но дело в том, что эти инструменты тоже ненадежны. Философы, например, Кант, да, задавались вопросом, насколько объективен разум в восприятии того, что вот вокруг нас. Или, как Декарт, если я мыслю, то значит, я существую. Да? Угу. Как бы вот, ну, за что-то надо ухватиться. Вообще, вот нам, может быть, кажется, может быть, это сон, то, что происходит вокруг нас. Может быть, это игры разума. Вот, ну, мы знаем, что люди с раздвоением личности, да, больные, они, в общем-то, видят то, чего нет на самом деле. И исходят в своей жизни из того, что им кажется, из тех звуков, из тех картин, которые они видят. Вот, поэтому в этом смысле разум, как инструмент познания, он тоже не является уж таким слишком надежным.
1: Да, вот. Все так. Но, в принципе, вот вся история науки там, последних 400-500 лет точно, там, до этого тоже были разные моменты, она построена на том, чтобы определить, вот не кажется ли нам что-то? То есть, как проверить? Хорошо, вот есть какое-то явление, какая-то закономерность, и что, еще что-то, значит, мы ставим какой-то опыт, который это либо подтверждает, либо опровергает, там, ну, и так далее.
0: Ну да, вопрос в том, что не в том, какой мы опыт ставим, а то, какие мы делаем из этого выводы. Дело в том, что то, какие мы делаем выводы из постановки наших опытов, это, ну, предопределено нами заранее. То есть если мы настроены на том, чтобы в результатах нашей веры видеть, нашего опыта видеть подтверждение нашей веры, мы это увидим. Если видеть что-то противное, мы этого не увидим.
1: Ну, я тут не соглашусь. Все-таки наука, она вот именно на этом построена, чтобы удалить максимально.
0: Ну, построена, вот это, но вот дело в том, что человек субъективен.
1: Ну, да, психология, да, человека, это немного другое.
0: И когда мы говорим о запредельном чем-то, да, то мы можем или искать следы этого запредельного, или, наоборот, их старательно не замечать.
1: Ну, то есть, не могу проверить, значит, этого нет.
0: Значит, нет. Ну, как бы, да. То есть, исходная предпосылка нашего веры, нашей или неверия, она, в общем-то, определяет то, что... Угу. Да. А то, что мы называем, там, скажем, атеизмом, это, ну, нельзя бороться с тем, чего нет. То есть, понимаете, если мы прилагаем усилия для того, чтобы доказать, что Бога нет... Значит, на самом деле есть о чем подумать здесь, да? А если его нет, то его и нет. А если он есть, то как бы его, значит, следы как-то где-то можно обнаружить, и они открываются.

0: Вот, поэтому, в принципе, критический разум, он не может быть достаточным основанием для веры или для неверия. По большому счету, это выбор человека, который он делает. Ну, можно вспомнить большое количество ученых, которые развивали тему критического мышления, да, философов. Вот, но при этом они не переставали быть верующими людьми. Ну, достаточно вспомнить, например, Исаака Ньютона. Да? Он, в общем-то, его можно назвать и богословом в одно и то же время. Да? Потому что из-под его пера вышли не только книги по
1: физике. Ну, почему назвать?
0: Физике,
1: он
0: да,
1: и был богословом.
0: Да, но и, например, толкование на книгу Даниила и книгу Откровения. Да, это вот его книга, он думал о том и о том. То есть одно другому не противоречит. У нас известная личность в нашей медицинской науке, да, Воин Ясенецкий, он был одновременно священником и хирургом, врачом, который в том числе и операции на мозге делал, трепанации черепа. И он жил такую махровую эпоху, когда насаждался в нашей стране атеизм. Угу. Вот, и как-то на суде, где он в качестве свидетеля выступал по одному делу, ну, связанному с идеологическими какими-то проблемами. Вот, и для того, чтобы его как-то унизить, принизить его свидетельство, да, говорил, ну, смотрите на этого человека, он вроде как и врач, и в то же время темный такой, что верит в Бога, ну, священник. Как можно доверять его свидетельству? Да, на что Воин Ясенецкий сказал, что я много раз делал трепанацию черепа, вот, но ума в черепной коробке ни разу не видел. Понимаете?
1: Ну да.
0: То есть как бы... Есть вещи, которые существуют в той форме, в которой инструменты материальные, как вы сказали, они просто не работают. Ну, например, мы вот с вами руководствуемся в жизни только ли разумом?
1: Нет, конечно.
0: Я бы даже сказал, что в меньшей степени разумом, а в большей степени, например, чувствами.
1: Да, так и есть.
0: Вот, и те, значит, поступки, которые мы совершаем, да, они часто бывают не осмысленные, а просто под воздействием наших чувств. Да, там, любви, ненависти, там, жажды справедливости, жажды мести, что угодно.
1: Элементарного чувства голода и, голода, холода.
0: А как можно измерить вот эти чувства? Да, вот где, откуда они берутся? Вот почему? Вот у одного человека это так, а у другого это по-другому. Один реагирует на ситуацию, значит, паникой, а другой, наоборот, собирается, и это помогает ему.
1: В одних и тех же обстоятельствах.
0: В одних и тех же обстоятельствах, да. Или, например, вы приходите в картинную галерею, да. Вот перед вами полотно висит. Вот можно как бы двумя способами подойти к этому. Можно соскрести краски и провести исследование состава, значит, что там на этой краске, да. Но, а что это вам скажет? Ну, что-то скажет, много что скажет. Химический состав, да, вот, анализы. А можно просто посмотреть на эту картину и чувствами своими.
1: Ну, есть цель, на самом деле, у художника, и вряд ли у художника была цель передать технологический уровень своей эпохи в этой картине.
0: То есть мы говорим о том, что есть разные уровни. Да? Вот искусство, оно воздействует на чувства человека. И отрицать наличие чувств, потому что их нельзя измерить. А как их измерить? В чем их измерить? Да? Это нельзя. Невозможно. Но это не значит, что чувств у человека нет. Или восприятия прекрасного нет у человека. Как измерить восприятие прекрасного? Были попытки, помните, у Леонардо да Винчи, да, там золотое сечение, все такое. Ну, понятно, вот как-то, попытка измерить, попытка привнести туда немножко геометрию, там,

0: Вот, но,
1: ну, объяснить, в первую очередь.
0: Да, объяснить. Но чувство существует. Прекрасное существует, безобразное существует. Это отрицать нельзя.
1: Ну, тут вопрос воспитания ведь еще такой момент. Потому что разные люди по-разному воспринимают. Но в то же время люди, которые воспитаны определенным образом, многие вещи воспринимают одинаково. То есть тут
0: а вот воспитанный – это тоже, понимаете, вопрос такой. А что значит воспитанный? А в какой степени воспитан? А как измерить это воспитание? Откуда это взялось? То есть наш материальный мир – это фактически оболочка, в котором существует суть. Наше тело человеческое, наш мозг, наша система, да, физическая – это, ну, некая емкость, такое вместилище, такое, да, угу, в котором живет наш дух. Это наше чувство, наше восприятие, наша память, наше самосознание. А как это все можно измерить? Тело можно измерить, можно взвесить, можно рост померить, давление померить, да, частота сердцебиения. Все это можно померить. А как измерить вот то, что нас наполняет, то, что делает нас людьми? То, что отличает нас от животных, например, да?
1: Ну, может быть, это просто вопрос недостатка знаний сегодняшнего?
0: Нет, достаточно знаний. Просто вот этот переход от материального к духовному – это такой качественный переход, который требует совсем другого измерения. Да? И вот здесь мы уже переходим с вами к вопросу веры. Это вот как, представьте себе спектакль, да, на подмостках, значит, сцена разыгрывается, актеры. Да? Угу. Вот. И когда это хороший спектакль, то зритель забывает о том, что перед ним актеры. Он полностью, значит, погружается в это происходящее действие. Но вот то, что происходит, на самом деле, это такое очень многоплановое событие. Актер, который, значит, воспринимает то, что происходит, сцена, которая разыгрывается, ну, за этим есть еще и режиссер, есть постановщик, есть автор этого.
1: Есть зритель, который,
0: да, и как бы воспринимает. И как бы зритель видит актеров, но за актерами целый мир. Целый мир традиций театральных. Это автор, который поставил эту сцену, да, написал, значит, слова и так далее. То же самое наш мир. То есть то, что мы видим, это только один уровень нашего восприятия. И кроме того, мы это же чувствами своими воспринимаем, которые тоже имеют особенность такую искажать, mm-hmm, то, что они воспринимают. А вот за тем, что мы видим, почему мы отрицаем то, что за тем, что мы видим, находится еще что-то больше, еще один уровень, который, собственно говоря, как тень, да, или как вот какое-то такое незаметное присутствие отражается здесь.
1: Да нет, мы это не отрицаем. Мне кажется, что мы просто не можем это как-то описать имеющимся языком. И потому, ну, вот то, что материально, вот, оно.
0: Когда
1: оно
0: мы говорим о критическом мышлении в смысле не отрицания веры, да, то это отрицание существования вот этих уровней. Mm. То есть я принимаю только то, что я вижу. А вот те следы того, что вот этого другого уровня, я не хочу видеть. Да. Ну, есть множество примеров на самом деле того, как вот этот запредельный уровень, да, мы говорим как о Боге-творце, угу, и не только творце, но и том, кто присутствует среди нас, как он себя проявляет в этом мире. Да? Ну, например, например, вот если бы в нашей... Это тонкая настройка Вселенной, да, нашей. Настройка под что? Под существование человека. То есть если изменить константы, одну из констант, которая лежит в основе законов, по которым живет наша Вселенная,
1: это понятно,
0: жизнь невозможна.
1: Понятно. С другой стороны, никто же не знает, что было бы, если бы эти константы были другими.
0: Понятно. Но вопрос... Ну, я просто один пример привел. Угу. Да? Этих примеров множество. Множество того, что все появилось не просто так. Вот вы идете по лесу, например, да, собираете грибы, и вдруг перочинный ножик находите. И вы смотрите на елку и думаете: так, а где же он тут вырос?
1: Ну, мы так не думаем.
0: Мы так не думаем.
1: Потому что мы понимаем, что для того, чтобы сделать перочинный ножик, нужна...

0: Очень длинная цепочка, нужен технологический уровень, который
1: и нужен, есть. Нужен замысел, должен был кто-то придумать этот ножик, понимаете? Да, это явно не выросло само по себе. Вот то же самое Вселенная. Когда ученый смотрит на Вселенную, он может или видеть это, или не видеть. Но выбор этот, видеть или не видеть Творца во Вселенной, он делает внутри себя.
0: То есть критическое мышление – это просто инструмент, да, познания.
1: Да. Инструмент познания. А как им пользоваться, уже это наш выбор. Угу. Выбор нашей совести, нашей души. Да. Вот. Угу. Так.
0: Спасибо большое, Павел Владимирович. Дорогие друзья, конечно, за многие годы своего существования человечество выработало разные механизмы. И в том числе критическое мышление, то есть способность проверять, способность установить, точно ли это так. И, конечно, этим механизмом мы должны пользоваться. При этом необходимо понимать, что, как у всякого механизма, у него есть область своего применения. И всегда в нашей жизни останется место, когда мы не можем что-то установить, и мы опираемся на свою веру. Всего доброго. До свидания.

0: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
1: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
2: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
3: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
4: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
5: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
6: И я скажу вам: просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете, стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите новый выпуск программы «В гостях» у телекомпании «Три ангела». Каждый из нас мечтает иметь определенный успех в жизни, но все мы по-разному к нему стремимся. Может ли помочь вера в Бога найти успех определенным образом? Сегодня поговорим об этом со священнослужителем из города Кемерово Вениамином Дашкевичем. Вениамин, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Очень рада, что вы приехали к нам, нашли время. Спасибо вам.
1: Спасибо, что пригласили. Мне тоже очень приятно быть здесь с вами. Очень интересный тоже опыт, переживания очень интересные.
0: Спасибо. Вениамин, начнем с вашего детства. Хотел бы спросить у вас, скажите, из какого вы города, где вы родились? Непосредственно, где выросли?
1: Мне почему-то вспомнилось сразу, вот с детства, вы сказали, с детства, как мы на санках катаемся с горы, снег, там много снега. Вообще родился я в городе Воркута, там у меня родители работали, мама зубной врач, вот, папа машинист локомотива. Вот. Но потом мы переехали, и фактически все детство у меня было в Самаре. Вот. Но что я помню?

0: пока мы жили вот там вот на севере, там у врача и так отпуск длинный, но еще и был какой-то северный отпуск, мы каждый год ездили на юг. Во-первых, это в поезде, в отдельном купе, сколько времени мы едем, вот Москва там, и все города юга. Мы каждое лето мы где-то отдыхали очень долго, то есть я больше помню юга всякие разные.
1: Ну, кстати говоря, вот по вам и по вашему настроению видно, что вы достаточно южный такой мужчина.
0: Вот, да, возможно. То есть, ну, как бы вот, больше помню вот эти вот путешествия, а то, что там все время было холодно, снег. Но мы потом переехали, в Самару. Вот, старшему брату нужно было поступать в институт, нужно было выбирать город. Вот. И выбор был действительно такой вот очень интересный. Это причем очень характерно для, я не знаю, для чего, для, может быть, для моей жизни, для того, как порой спонтанно, интуитивно, но в то же время с руководством какой-то небесной мудрости вот так вот просто вот наугад ткнули указкой на карту, ну, чуть-чуть подкорректировали, где город получше, и поехали в Куйбышев, это потом Самара переименовали, да, вот. Ну и уже все, скажем так, все сознательное детство, вот это вот Самара город, там и школа, и институт, и к вере пришел, к Богу пришел.
1: Здорово. А родители у вас верующие люди?
0: Родители нет, не верующие. Вот. Но мама, она была очень таким добрым, понимающим человеком. И что я помню, она никогда не наказывала. Может быть, меня стоило наказывать иногда, я не знаю.
1: Додумайте.
0: Но она никогда не наказывала. И в принципе, я никогда не делал ничего плохого, как я думаю. Может быть, другие думают, что я что-то сделал плохое для них. Простите меня, пожалуйста, кто, кому я навредил в жизни. Но я как-то чисто, вот, может быть, даже на подсознательном уровне понимал, что вот это не надо, это мне не нужно. Там, и старался избегать каких-то таких вот неприятных ситуаций и ненужных поступков.
1: То есть интересно, получается, вас как-то вот внутри уже держало вот это вот, да, может быть, даже и провидение Бога, как вы, да, уже сказали, что кто-то свыше, может быть, уже определил, что вот и город как-то вот сложился, да, что именно этот город, и как-то вот и защищало вас что-то внутри, ваши решения, да, именно вот эти правильные решения от неправильных поступков, да.
0: Возможно, интересно. Возможно, хотя я вот так вот не могу проанализировать то, что было там в детстве, вот. Но, по крайней мере, вот то, что уже начиная со школы, я замечал, я помню, то есть были такие моменты, которые именно мне в чем-то они впоследствии помогали. Это были и такие вот опыты, связанные с мамой, это были опыты, связанные со мной, то есть, ну, мы были обычными людьми, да, то есть мы не были такими вот, как бы такими вот суперверующими, да, вообще мы в то время еще были неверующими, вот, но тем не менее, что-то происходило, да, такие маленькие, незначительные, ну, о них даже и не расскажешь, но оно давало повод задуматься, да, о каких-то моментах, о, такой сразу, это что-то за... Какая-то защита, какая-то помощь, какое-то вот,
1: это только,
0: благословение, мы не знали еще слова.
1: Только удачи. Вы осознавали вот этот момент, да, что что-то происходит. Вот.
0: Нет, я это потом уже стал анализировать. То есть, ну, нельзя сказать, что вот когда с нами происходит, мы говорим, о, классно, повезло, да, там, удача, если что-то покрупнее. Да. В тот момент, тем более это в детстве, мы еще обычно не осознаем, это не анализируем. Потом уже мы вспоминаем, ага, вот это мне точно, вот такое же было у меня в детстве, помогло мне тогда задуматься, и я действительно обратил внимание. Были интересные, да, какие-то моменты, которые, можно сказать, направляли, помогали. Ну и само собой, я думаю, что каждому человеку Господь помогает как-то вот анализировать, если хочет

0: Когда анализировать, думать, делать выводы. Вот. Мне всегда вот это вот нравилось.
1: Угу. То есть анализировали себя вот до и после, соответственно, уже как постепенно стали приходить к Богу и раскрывать его, да, характер.
0: Да.
1: В жизни. Да. Хорошо, а как вообще, вот, может быть, на тот момент, да, когда вы еще были юны, молоды, как вы можете себя охарактеризовать как личность? Может быть, в нескольких словах, вот как можете охарактеризовать?
0: Как себя охарактеризовать? Я был, как может показаться, я был молчаливым, то есть может показаться, что это не соответствует, но я был таким молчаливым. Но я любил думать, любил читать. Я читал, хотя я читал обычно не то, что задавали в школе. Я читал что-то свое, что мне нравилось читать. Вот. И иногда бросал такие фразы, которые вот, мне даже самому нравились. Или они помогали как-то раз, и друзьям тоже. О, прикольно, где-то взял, где-то вычитал, где-то услышал. То есть обращал внимание на какие-то умные мысли чьих-то вот великих людей, знаменитых людей. Uh-huh. Да, это как-то мне было очень интересно, или как бы я сказал тогда, прикольно. Вот, то есть это было что-то таким вот, что вдохновляло.
1: Uh-huh. Я думаю, что вдохновляло наверняка не только вас, не только вам наверняка вот это нравилось, да, вот то, что в себе, то, что вы находили, подмечали и отмечали. А наверняка вы харизматичны были и в обществе, в котором находились, да? Был такой,
0: да,
1: возможно?
0: Ну, вот видите, я говорю, что я наоборот, был молчаливым, uh-huh. и вот это вот слово харизматичный, да, такой вот.
1: Не присуще?
0: А его можно по-разному понять. То есть человек, который своим присутствием, например, способен создать атмосферу просто своим присутствием, да, вот. То есть он уже, его уже можно назвать харизматичным, да, потому что он вроде бы ничего не говорит, но с ним комфортно, хорошо. Я бы назвал такого человека харизматичным, да, вот, это я. Я могу, если меня начать задавать вопросы, то я буду отвечать, много могу говорить. Меня даже порой трудно остановить. Я говорю жене, там, останавливай меня, она мне помогает.
1: Кстати говоря, как зовут вашу супругу? Да. Немножко расскажите о своей семье.
0: Вот, да, вот вы сейчас меня очень хорошо, деликатно так остановили, правильно сделали. Я могу начать много говорить и уйти не в ту сторону. У меня очень хорошая жена, красавица, умница, она врач. Вот. Как-то меня, по всей видимости, еще вот мама у меня врачом была, зубным врачом, стоматологом, да. Вот. Я не знаю, как это срабатывает, но почему-то вот тоже так получилось, что жена моя, Лена ее зовут, она тоже врач. Вот. И очень умный человек, очень много знает, вот.
1: Здорово, здорово, вас Бог сочетал и благословляет, это замечательно. У вас, я знаю, есть две дочери, два чудесных дара от Бога, вот немного, может быть, о них тоже расскажете.
0: Да, две девочки, как в кино, мальчик и мальчик, да, она, у меня девочка и девочка. Ну вот, да, две дочери, причем... Меня, знаете, вот уже мы были в церкви, вот, пастором я был, вот, женился. И мы планировали. Ну, понимаете, врач, она же все знает. И у меня врач, мама. То есть мама врач и жена врач. И я тоже, получается, все знаю. То есть я чисто вот на что-то на генетическом уровне, может быть, усвоил, а что-то вот, находясь рядом, оно как-то передается, да, телепатически какое-то знание. Иногда просто слышу. Вот, то есть я тоже знаю. И мы планировали. То есть мы планировали. У нас все как бы вот мы знаем, что нужно делать, как. И мы знали, когда мы хотим. Тем более время было такое, бедное это было время. Вот, то есть, как бы. И мы понимали, что... Как бы, ну, сейчас мы пока еще не можем, да, угу. вот, достойно вырасти, обеспечить детей. И мы как бы ждали вот до того момента, когда мы сможем. Ну, жена врач, она знает, когда положено рожать, самое лучшее, вот до какого. Все, мы так это рассчитали. Мы хотели, причем я хотел, чтобы у нас была девочка, жена тоже хотела.

0: что было. У нас дочь, все, мы рассчитали.
1: Это прекрасно.
0: Дочь, так, да. Настя зовут старшую.
1: Здорово.
0: Младшую Алина. Вот.
1: Здорово. Так все рассчитано, все так спрограммировано, что ли, даже, может быть, очень как-то, да, вот... Вот вы, интересно, начали с того, что вот провидение Бога все-таки вы чувствовали, ощущали. То, что вот Бог создал у вас такую семью, вот все как-то вот, да, под...
0: Кажется идеальным, да?
1: Ну...
0: Да со слов только моих, на самом деле. Это просто... А может быть... Мы же помним только хорошее обычно.
1: Да, конечно, и слава Богу, что у нас все хорошо складывается, конечно. Но вот какие-то чудеса вы в своей жизни помните особым образом, который Бог вот в вашей жизни проявлял?
0: Я помню одно чудо, когда прям вот Господь сохранил маму мою. Был такой вот неприятный момент, да, ну я о нем не буду рассказывать, но прям вот чудом сохранил ее от всяких травм, может быть, даже жизнь. Это тоже на меня очень сильно повлияло. И, конечно, были такие моменты, наверное, их гораздо больше, чем мы помним, чем мы знаем. Были такие моменты, когда Господь охранял нас, оберегал, даже еще наверняка, еще когда мы пришли, вот как бы к Богу в молитве и просили помощи, да, или охраны, защиты, он уже тогда нас оберегает и защищает. Я уверен в этом, потому что это я чувствовал в своей жизни, что он меня ведет. Вот. Но был такой один интересный случай, когда даже, может быть, не один, но это связано с ездой на машине, с путешествиями, да, с поездками. Угу. Один раз мне пришлось улететь с дороги, с трассы. Это была зима, да. И причем местность такая очень опасная. И снег, много снега. Вот. И я улетел, и вот так вот приземлился, вот так оп, так мягко.
1: Мягко, как будто вас немножко
0: причем
1: даже подхватили.
0: О, внизу так это. Я раз... Приземлился, там быстро все, там трактора приехали, мне там остановились, кричат: «О, слушай, ты в рубашке родился», а я в костюме был. Вот. Ну да, нет, они говорят, что так это все удачно. Все, меня вытащили, я завелся и поехал.
1: Здорово, слава Богу.
0: Поехал обратно. Вот, то есть были такие случаи, когда Господь мне потом тоже был такой интересный момент, я не знаю, нужно ли это рассказывать, вы потом это, может быть, вы вырежете, может, не нужно. Был такой интересный момент. Я ночью ехал, ну, к родственникам домой в Самару, с того места, где мы жили, совершал пасторское служение. Вот. И ночью я решил ехать, трасса свободная. Ну и как обычно, педаль в пол, скорость, потому что все, свободная дорога. Нельзя говорить, сколько ехал, потому что вдруг срок давности для штрафа нет. И еду очень быстро. Ночная дорога. Ничего не видно, кроме вот где фары светят. Тут, причем небольшое расстояние. Да? И мимо меня вот так вот лошадь на соседней полосе, на встречной. То есть она просто стоит. А что было бы, если она бежала? Yeah. Ребята рассказывали, друзья рассказывали, как кто-то там лося сбил, кто-то еще косулю там выскакивает. Вот. Она просто стоит, да, и, значит, никогда больше не буду ездить по ночам. Вот зачем вот это? Да, доезжаю я до города большого, где нужно было заправиться, на заправку подъезжаю, и там еще один мужчина, видимо, мы вместе ехали, и он спрашивает, ну как по ночам ездить? Я вот задумался, а вдруг это ангел был? Или Господь через него говорит мне? Причем, интересно же, Господь, он никогда не говорит вот не делай.
1: То есть можно ли сказать так, что Бог с вами разговаривает именно через определенные обстоятельства? Можете ли вы так сказать?
0: И через обстоятельства тоже.
1: В том числе, да?
0: Да, и через обстоятельства тоже. То есть у каждого человека свой, скажем так, язык, на котором он понимает, да? Ну, так же, как вот люди разные воспринимают информацию. Кто-то больше через слух, кто-то больше визуально, кто-то вот нужно обязательно тактильно потрогать, да? По-разному мы воспринимаем информацию, а тем более...

0: информацию духовную, то есть невидимую, да, из сферы невидимого для нас, где нужно задуматься о смысле, о каком-то выводе, и причем о духовном выводе, о выводе для души, не просто для о бытовом каком-то выводе или как жить, как что-то делать, да, а вот о духовном выводе. Да, поэтому по-разному Господь обращается, и в том числе вот через какие-то там опыты, случаи, через интуицию и через какие-то мысли. Просто мысли свои приходят, ты думаешь свою мысль, ты думаешь, что она твоя, да? Ну, все у нас мысли, они же... Мы где-то что-то прочитали, где-то что-то узнали, но в какой-то момент ты вспомнил, кто тебе это вот... Ты ее забыл успешно, хорошую мысль какую-то, и в какой-то момент ты вспомнил. Мы же не знаем, как это работает, как работает наш мозг, но... Священное Писание нам говорит, что есть Дух Святой, который напомнит, напомнит и научит, да, будет утешителем, наставником, который будет помогать. То есть, вот оно, то есть мы не можем говорить, что нет, это не так, или вот только так. То есть есть какая-то высшая сила, которая обязательно помогает, направляет. То есть об этом говорит Священное Писание.
1: Так, хорошо. То есть получается, вот в вашей жизни, да, как вы говорите, что вы сопоставлять стараетесь со Священным Писанием, да? Но вот как бывает, да, не каждый человек готов просто даже воспринять, да, так или иначе, Божье Слово. Угу. Для кого-то это не есть истина. Почему для вас это стало истиной? Почему вы действительно вот открываете, смотрите, анализируете, сопоставляете это со своей жизнью? Почему для вас это считается авторитетным?
0: Да, вот действительно, не все люди обращаются к Священному Писанию. Хотя многие, вы знаете, многие сегодня знаменитые люди, актеры, певцы, вот, телеведущие, обращаются, цитируют какие-то фразы. А ну мы знаем, что та или иная фраза, откуда она, из Библии даже, можем сказать, вот это вот из Евангелия, а это вот из, там, из другой книги Библии. Вот. Потому что в Библии там же 66 книг в каноническом Священном Писании разных авторов, и все они между собой согласуются, тоже, как это все написано, очень интересно. И действительно, вы знаете, не все люди обращаются. Почему? Но мы не можем сказать, как, каким образом, вот точно, наверняка, но можем предполагать, как Господь воздействует на сердце человека, чтобы обратить взор, чтобы обратить наш взор на то, что является, знаете чем? Вот я это называю реальностью. Ну вот что такое реальность, да? Реальность — это не то, что мы видим, потому что то, что мы видим, мы обычно видим то, что хотим увидеть, да? Смотрим на человека, вот мы уже имеем какую-то предустановку, да, мнение о нем, и мы видим, соответственно, подтверждение своему мнению или обстоятельства жизни. Да, и мы что? Мы их воспринимаем уже определенным образом, и поэтому видим вот это, то, что согласуется с нашим мнением. Вот.
1: То есть я правильно понимаю? Да, вот я хочу вот немножечко вот здесь вот такой вывод сделать, насколько я вас поняла, что каждый может Библию открыть, изучить и понять, если он будет правильно интерпретировать ее, то есть правильно подходить в том плане, что убирая все установки, он может открыть свое сердце и, собственно, принять эту истину без всяких проблем.
0: Кто хочет творить волю Его, говорит Иисус Христос, тот узнает о сем учении, от Бога ли оно. То есть каждому человеку есть такая возможность, есть эта возможность гарантирована вот словами Иисуса Христа, Бога, пришедшего в наш мир во плоти Иисуса Христа. Гарантия, что каждый, у каждого это доступно. Понимаете, вот просто взять Библию, открыть и начать читать, ведь это же не интеллектуальная работа только лишь, да, это чтение, это изучение, это знакомство с текстом Священного Писания, вот, с библейской историей, но это же не просто получение знаний, здесь нужно подходить не с точки зрения, что я вот сейчас вот прочту, я узнаю, но некоторые даже они не хотят читать. Потому что есть какая-то внутри какая-то...

0: Это противление. А что это за противление? А мы же все люди грешные, в греховном мире живем. И поэтому есть какой-то стопор к духовному. Вот этот стопор внутри нас, вот это вот противление, оно, если еще есть, оно фиксирует нас вот в нашем состоянии греха, нежелание увидеть реальность. Реальность — это то, что существует на самом деле независимо вот от твоей оценки, субъективной оценки нашей. Есть реальность, есть земная реальность, есть небесная реальность, есть наша какая-то внутренняя реальность, которую нам вообще невозможно до конца увидеть и понять. То есть люди в какой-то момент, ну вот хочет человек взять, прочитать Евангелие, а может быть до этого он не хотел и даже противился. Вот у меня был такой случай в школе. Значит, как бы была школа искусств у нас. Я не знаю, почему так назвали, но там я помню, что был вот один предмет, может быть, он был не один, который посвящен был искусствам различным, искусству, и нам там рассказывали много всяких интересных, красивых вещей. И на одном уроке учительница, очень хорошая, добрая учительница, она рассказывала про Евангелие. Она рассказывала про Евангелие, дала его нам всем посмотреть, и у меня такой был как бы вот стопор. Нет, мне это сейчас не надо. Я это не хочу сейчас. То есть все как бы вот посмотрели, полистали, а я говорю, нет, внутри себя. И я не стал его даже брать. Почему? Я такой думаю, говорю, нет, мне еще это рано. Мне сейчас не хочется. Потом как-нибудь. Почему? А потому что я такой человек. Если я во мне борется перфекционист и человек, полагающийся на интуицию. Вот.
1: То есть вы можете себя назвать перфекционистом, да?
0: Ну, как, я его успешно стараюсь победить, но не очень успешно. То есть да, вот, мне нужно иногда довести все до абсурдного вот, как бы вот, идеала. Иногда я могу на это время потратить много и понимаю, что время убиваю, мог бы сделать что-то умное, полезное, но мне это нужно завершить для гармонии, скажем так, души, успокоиться, все сделал, там, пазлы собрал, купил пазлы, подарил пазлы на Новый год жене, дочери на 1000 пазлов, да, вот, ну, в результате то, что подарил, я сам собирал. Потом уже я отдельный стол поставил, взял пазлы жены, такие очень красивые, яркие, но пестрые, там вообще очень сложно. 3 дня я их собирал, ну, новогодние каникулы, делать нечего, я хотел пазлы, поэтому я и подарил их, вот. В какой-то момент мы все вместе, втроем собирали, дочь помогала, жена, потом мы с женой вместе, она иногда приходила, но в основном вот я как бы собирал, это вот перфекционист, да, нужно, чтобы все было. Я очень переживал, что какой-нибудь один пазл потеряется. То есть это вот тоже вот. И можно вернусь вот к школе, да, и вот у меня было такой как бы стопор, что я не хотел брать Евангелие. Почему? Потому что я такой человек, что если я что-то беру, мне нужно это довести до полного понимания, реализации, сделать уже окончательные выводы, как мне к этому относиться, как мне с этим жить. То есть если я вот сейчас это возьму, я сказал, нет, потом как-нибудь. И потом наступил такой момент, потом как-нибудь, когда мне пришла мысль. Ну ты же говорил, потом как-нибудь. И я вот там уже, находясь в институте, я уже стал думать, стал уже размышлять. О, что-то там есть какой-то Ветхий Завет, есть Новый Завет, еще что-то там, это надо как-то что-то...
1: Да, вот как раз хочу вас подвести к тому ответу, да, на мой вопрос, почему все-таки священнослужитель? Почему решили стать священнослужителем? Что вас побудило к этому?
0: Вот в какой-то момент я решил все-таки познакомиться с Евангелием. И, вы знаете, как раз-таки это была эпоха перестройки, гласности, там по телевизору стали всякие трансляции, фильмы показывать, христианские, какое-то христианское содержание, вот, и один фильм по Евангелию от Луки, про Иисуса Христа, это вот был тот момент, когда я могу сказать, что я уверовал. Я обратился.
1: То есть вас, можно сказать, вот этот фильм разбудил
0: именно,
1: духовно?
0: Да, именно фильм. Вот когда фильм, там, телепрограмма, все подчеркивали, в детстве там мультфильмы какие нужно посмотреть, потом там кино какие-то интересные.

0: все, когда уже вот я смотрел, ага, смотрите, там пошли какие-то трансляции богослужений, потом пошли фильм христианский, все, вот это вот мне надо посмотреть, я это захотел, там он был разделен на несколько серий, все, я сел, смотрел его.
1: И... Что вы потом осознали, когда уже просмотрели фильм, что потом стало уже внутри вас происходить?
0: Я понял, что вот это вот действительно...
1: Ваш путь.
0: Да, это мой путь.

0: нашел, купил Евангелие, стал читать, нашел в Евангелии молитву «Отче наш», стал молиться, вот молитва «Отче наш», вот так вот молитесь, да, Иисус говорит, ну вот я стал молиться, молитва «Отче наш», все, вот это вот был момент, когда я пришел к Богу, уверовал. Потом уже впоследствии я познакомился более подробно с библейским учением, в подарок Библию получил на одной вот евангельской программе, которая проходила в Самаре. Вот. И вот как раз-таки это было моментом, когда я стал так более серьезно относиться вот к изучению Библии. У меня, понимаете, мама у меня добрая. Она меня не ругала, но она иногда говорила, ты сидишь, весь день читаешь, займись чем-нибудь другим.
1: С одной стороны, это хорошо же, да?
0: Но это помогло мне, что я буквально там через год меня уже отправили на обучение, на священнослужителя, на пастора.
1: Здорово. Дорогие друзья, также хочу вам сказать о том, что Вениамин Дашкевич снимался в наших циклах на территории реальности. Обязательно смотрите эти циклы. Очень много полезной информации относительно успеха, о том, как стать успешным в Боге. Обязательно смотрите и подписывайтесь на наш канал. Очень много полезной и насыщенной информации узнаете для себя и для своих близких. Вениамин, также хотелось бы уточнить вот такой момент. А может быть, когда-то или вот сейчас бывали ли в вашей душе вот такие вот моменты, когда вы сокрушались в чем-то, может быть, о чем-то жалели? Потому что все равно вот эта работа, это же можно сказать работа, причем такая достаточно тяжелая, священнослужитель. Вы же к тому же еще и молодежный лидер. Кстати говоря, вы организовываете какие-то молодежные...
0: Участвую необыкновенные... во многих, да, молодежных, да, мероприятиях, выездах на природу.
1: Это все достаточно насыщенно. Я вижу, что вы очень активный, да, вам это нравится, в этом жить. Но всегда у нас бывают какие-то переломные моменты в жизни, да, когда мы устаем так или иначе. Возникают ли у вас какие-то, может быть, мысли, что, может быть, все-таки это
0: мысли
1: не ваши, как говорится, не ваш путь?
0: Депрессивного плана. А вот вы знаете,
1: как вы думаете?
0: Был у меня такой один момент, когда я задумался, а может быть, это не мое? А может быть, вот, ну, есть же много других, которые... гораздо, может быть, лучше меня, правильнее, там, увереннее. Вот. Были периоды, вот, вы знаете, у каждого же человека есть свои периоды развития. Ну и физического развития, значит, и эмоционального развития, да, сейчас это модное понятие такое, эмоционального интеллекта развития, да, и духовного развития тоже, свои периоды. Был период, когда я впитывал информацию, духовную, библейскую, да, был период, когда я находился в состоянии вопросов, в состоянии сомнения, то есть, ну, это у меня было очень, скажем так, в правильном ключе, как бы мне, по всей видимости, Господь помогает, чтобы это не было просто вот критикой какой-то, да, а это было анализом, да, то есть, когда мы начинаем сомневаться во многом, ставить под сомнение, какие-то вопросы задавать, это очень полезно. Но главное приходить к выводам, каким-то полезным выводам, да? Вот, то есть были периоды, когда, был период, когда я задумался, а может быть это не мое, был период, когда я занялся чем-то другим. Вот.
1: То есть уходили немного в другую сферу даже, да?
0: А был такой один коротенький период, причем это было даже, я понимал, что это мне временно. Угу. Господь мне показал, что ты глупостями занимаешься, ты должен вернуться, потому что один человек мне сказал об этом. Потом обстоятельства так сложились, что я понял, что, ну, ты же понимаешь, что это вот, ну, не то, что вот...
1: К чему ты, собственно, предназначен был?
0: Ну, да, ну, человек-то, он сказал по-своему, он, может быть, и неверующий человек был, но он сказал, ну, ты в таком возрасте, тебе уже надо чем-то более серьезным, да, а не вот это вот ерундой какой-то заниматься, вот. И, а потом случай, который понимает, что, то есть подвел меня к пониманию, что все это как бы, ну, действительно не то, к чему у меня есть какие-то способности. Угу. И после этого я действительно снова вот уже задумался о том, чтобы начался новый период, новый этап, да. Я ответил на вопрос или что-то я упустил? Я многое что упустил.
1: Да, вы ответили то, что вот именно мне что понравилось в вашем ответе, то, что Бог вас возвращал. Вот от

0: Опять же, через обстоятельства, через слова кого-то, да, вы услышали это, то есть Бог вас побуждал всегда вернуться к Нему. Это очень важный момент, понимаете? Еще я бы хотела вот здесь вот также раскрыть понимание успеха как раз-таки. Вот вы, насколько вот я вас вижу, да, вы успешны вообще и как личность, и вот как служитель. Вот расскажите, в чем для вас лично этот успех заключается? И также плюс хотела бы раскрыть еще, вот какие провалы были на фоне вот этой вот успешной жизни? Угу. Вот таких два момента.
1: Ну, все любят разговаривать про успех, рассказывать, но никто не любит говорить про провалы. Потому что воспринимается, что провалы — это какой-то неуспех. Но на самом деле провал — это такой период, когда ты должен понять, ну, что-то всегда нужно понимать, да, чтобы сделать шаг вперед к развитию, к чему-то большему, нужно что-то понять, где какая-то была ошибка, где что-то было не так, и чтобы это исправить. Вот. Насчет того, насколько мы успешны, где мы успешны, это очень такое непонятное слово, потому что успех обычно ассоциируется с результатом, вот каким-то видимым материальным результатом. Но я не могу себя назвать вот в этом плане успешным человеком, потому что видимый материальный результат — это то, как раз, что, может быть, и нету. Но мы говорим, вот это успешный, например, там, кто, там, актер какой-нибудь, певец успешный. Почему? Потому что он реализует свои способности, он реализует свои какие-то вот дарования, свои умения успешно. Но мы же не знаем, как он там живет, какие у него бытовые условия, и есть ли у него вообще машина, может быть, одна машина, может быть, две, а может быть, вообще нету. То есть, может быть, он в советское время был очень беден, после советское был еще, стал еще беднее, но он успешный. Мы смотрим на него фильмы, все, мы ценим, любим кого-то.
0: Опять успех. Же, за счет каких-то вот качеств определенных, да?
1: Да, то есть вот, что такое успех? Да. Вот как бы определиться для себя, то есть кто-то говорит, вот я успешен, потому что я добился, да, какого-то там положения в обществе, какого-то благосостояния, но нет, это лишь видимый результат. То есть можно же казаться успешным, да, то есть занимая какую-то высокую должность, можно казаться успешным, но если у тебя, допустим, призвание к другому, а ты проигнорировал его, то это не успех. То есть ты не развиваешься, ты, может быть, достигаешь какого-то, вот, видимо, результата, который ценится людьми вокруг, да, чтобы казаться успешным.
0: А что же делать человеку в такой ситуации? Когда вот он не понимает, какова его роль, и как он может реализовать себя, чтобы стать вот таким успешным, с помощью чего?
1: Ну, нужно действительно понять, задуматься, к чему у тебя вот лежит душа, к чему ты расположен, да? Может быть, придется пробовать в разных сферах. Это, скажем так, понять свои способности, это значит понять свой темперамент, свои особенности работы головного мозга. Да, к чему у тебя, что у тебя получается? Мы говорим, что получается, что не получается. На самом деле, вот, это потому, что вот у нас такой специфика работы нашего мозга, да, кто-то может долго, усердно что-то делать одно, а кто-то ему нужно быстро одно, второе, третье, и, вот, и дальше пошел.
0: При определенных провалах, чтобы не замыкаться вот провалы, на этом состоянии. Да. Ага. Здесь вот человек в первую очередь, что вообще он должен осознать, чтобы себя не в этом состоянии не оставлять.
1: Да. Вот понимаете, вот что мы называем успехом, какой-то видимый результат, мы впадаем в определенную зависимость от того, чтобы этот результат повторялся. И вот эти вот провалы, хотя, то есть мы говорим, вот провал, то есть какой-то, что-то не получилось, но гораздо больше у нас таких провалов случаются в душе, внутри, когда мы сделали какое-то дело, и потом наступает такой период, когда ты, может быть, не востребован тебе кажется, но ты должен отдыхать, ты должен готовиться к следующему делу. Да? Но ты все, такой вот уже адреналин не поступает, не вырабатывается, нету такого вот.

0: активного, может быть, графика, и ты чувствуешь какую-то вот подавленность, опустошенность. Почему? Потому что это определенный вид зависимости. Ты был заточен, ты был сосредоточен на то, что ты вот востребован, ты нужен, ты участвуешь. Но это, скажем так, вот, ну, я называю это такой иллюзией. Иллюзией, когда мы воспринимаем свой успех или воспринимаем вот как бы результат деятельности своей именно в том, что мы где-то себя реализуем, где-то нас хвалят, где-то нас подмечают, где-то нас приглашают. Но что важно? Важно, то есть вот в эти моменты я испытывал состояние депрессии, когда это проходило. И каждый, возможно, тоже испытывает состояние депрессии. Это более существенные и важные провалы, нежели чем когда ты что-то хотел, сказал, вот я этого добьюсь, не добился, там, или реклама была, а не получилось.
1: Что же может помочь выйти из этого состояния депрессии, именно в котором вы были?
0: Да, то есть вот такие моментики, они бывают периодически, они помогают понять, что ставка была сделана не на то. Иногда мы рассчитываем на результат. Результат — это иллюзия. Нужно рассчитывать больше именно на процесс. Во многих делах, деятельности, то, что мы хотим что-то сделать, вот сам процесс является моментом жизни. Вот не сколько там, допустим, посмотрят людей нашу передачу, ну, меня это не должно волновать. И это, может быть, должно волновать директора телекомпании, руководителя, там, режиссера, там, еще кого-то. Может быть, вас немножко должно волновать, а может быть, не должно тоже, наоборот. Я не должен об этом переживать, беспокоиться, сколько там лайков. Ага. Есть такая зависимость, да, у нас? Выложил фотографию, сколько там лайков поставили, видео свое новое выложил, сколько... То есть это определенный вот вид зависимости, когда мы... И потом разочарование наступает, да? Или потом наступает такой момент, когда тебя это уже перестает стимулировать, вот, вдохновлять. А потому что это не то. А что является тем вот самым, да, вот... Вот этот момент жизни, настоящий. Вот мы сейчас мы беседуем, потом с кем-то другим будем беседовать, потом просто будем отдыхать, какие-то книжки интересные читать, что-то где-то гулять, то есть вот работа, да, то есть каждый момент нашей жизни является самым ценным сегодня. Вот это то понимание, к которому я пришел, и которое я ценю больше всего, то, что, ну, на данный момент ценю больше всего, что мне Господь помог понять, что является правильной мотивацией своей внутренней, а что является как бы такими вот моментами, которые наоборот нас ввергают в состояние зависимости и после нее разочарование, там, тревожность какая-то, депрессия, да, потому что все это прошло, адреналин закончился, а что дальше, тебя уже никто не хвалит.
1: Да, вы очень здорово открыли вот это понимание о том, как вот действительно бодро мы должны смотреть и жить в отсеке сегодняшнего дня. И плюс я хотела бы добавить к этому, что обязательно доверие Богу, да, вот как вы своим примером вообще жизненным показали и раскрыли вот это понимание, вот этой вот зависимости, да, с Богом, когда Он вам ясно и четко давал понять, как быть в той или иной жизненной ситуации. Вениамин, я благодарю вас за это приятное общение, за этот диалог. Спасибо вам, что вы были с нами.
0: Спасибо большое за интересные вопросы, за интересное общение. Спасибо.
1: Дорогие друзья, спасибо вам, что вы смотрите нас. Чтобы стать по-настоящему успешным и счастливым, нам нужно довериться Богу и открыть Ему свое сердце. Пишите нам, оставляйте свои комментарии. Всего вам самого доброго. До свидания.

0: политических институтов и религиозных в нашей стране? И какие перспективы развития? Вот.
1: Ну, вообще-то историки знают, подскажут, подтвердят. Для нашей страны исторически, пожалуй, практически с момента зарождения, свойственно такое явление, как очень сильная степень вмешательства государства в деятельность религиозных общин. Ну, даже многие ученые, рассматривая отношения государства и христианской церкви, называют это цезарепапизмом. Да? То есть там это такая ситуация, при которой... Да, с папоцезаризмом. Папоцезаризм – это когда римский папа, да, мы помним, особенно в Средневековье, так сказать, разрешал или не разрешал некоторые противоречия, указывал христианским монархам, как им надо строить свою жизнь, жизнь подданных. Ну, а в нашей стране как раз наоборот. Причем это проходит такой красной, скажу даже порой кровавой нитью через нашу российскую историю. Вот сегодня на нашем собрании звучала эта расхожая мысль, что, ну, Россия отличается тем, что у нас никогда не было религиозных войн. Позвольте, может быть, и не было религиозных войн, хотя это тоже отдельный неоднозначный вопрос. А как нам быть с церковным расколом в православии, когда, исходя из политических интересов развития нашей державы, дай Бог здоровья и процветания, именно государство стало вмешиваться в угоду чужеземному греческому уставу православия, вмешиваться в православную жизнь в нашей стране. Вот это может быть такой один из ярких и печальных случаев, когда такое вмешательство и такая определяющая роль государства себя и проявила со всей силой.
2: Мы собрали много денег, мы купили аппарат, потому что там аппарат этот необходим по получению донорской крови. Он стоит 200 тысяч долларов. В принципе, цена одной машины, на которой ездит там какой-нибудь министр. Нормальные, не страшные деньги для нашей страны, богатой нефтью, газом, алмазами. Люди, у которых есть там чем поделиться, они всегда могут это сделать. Мне кажется, это душевная потребность.
3: Благие дела наполняют жизнь особым смыслом.
4: Я очень благодарна за то, что Бог дал эту ситуацию.
5: В каком-то смысле перевернула и мою жизнь.
6: Хочу, чтобы цели ставил все-таки Бог в моей жизни, а не я сама.
7: А Бог открылся вот для меня как друг.
8: Я верующий человек, уже в четвертом поколении мой прадедушка, дедушка, папа, и вот получается я. Но, как я понял, когда у меня наступил переходный возраст, я понял, что вера, она не передается по наследству. Да, ты что-то воспринимаешь от родителей, от бабушек, воспринимаешь дедушек. Но в моей жизни, в этом переходном периоде, наступил момент, мне было 15-16 год шел. Я очень многое наделал того, что делать не должен был перед Богом, зная Его закон, зная Его заповеди. Мне так было стыдно, что просто не хотелось жить. И вот однажды, когда дома никого не было, я вышел на балкон, жили мы на 8-м этаже, и мне просто хотелось, ну, закончить свою жизнь вот такую никчемную в 15 лет, как мне казалось. Переживания были очень сильные. И вот я вышел на балкон и принял такое решение для себя, что вот я сейчас встану на колени, помолюсь. И я очень хотел услышать реальный ответ от Бога, что Он меня простил. Если этот я ответ не услышу, то я подумал, я просто вот сейчас, ну, сброшусь вниз, и все, моя жизнь на этом закончится. Сложно говорить сейчас об этом. Встал я на колени, начал молиться, закрыл глаза. И в молитве Богу сказал, что вот если ты меня реально простил, я хочу это реально увидеть в своей жизни. Пусть прямо перед моим балконом пролетят две чайки, вот прям рядом, чтобы я их видел, вот две чайки. И сказал Богу, если этого не произойдет, то все, я жить не хочу, мне плохо, груз гнетет, ничего больше не хочу. Я не знаю, сколько я молился по времени, но мне кажется, долго. Я боялся открыть глаза, потому что если я открою, и вдруг никого нет, не увижу, то, ну, конец моей жизни будет. Ну и как вы догадались, если я перед вами сижу сейчас. Я открыл глаза и увидел, как летят две чайки прямо перед моим балконом. У меня пошли мурашки по всему телу. Слезы. Слезы от того, что я увидел, какой прекрасный, замечательный Бог есть в моей жизни. Слава Богу, что мои родители, мои бабушка, дедушки познакомили меня с ним, но вот эти моменты веры, все-таки вот эти опыты веры я приобретал сам. Поэтому, если мы верим в Богу, если мы ему доверяем, то он никогда не оставляет. Вот в своей жизни я убедился многократно в этом.
9: Блаженны миротворцы, Божьими их назовут детьми. Блаженны те, кого за праведность преследуют. Их царство – Царство Небесное.

добрый пастырь мой, ты всегда со мной. Ты объял весь мир святой любовью,

0: время обеда.
1: И что подходит для обеда лучше всего? Конечно же, суп. Становясь взрослее, я узнала, что помимо борща и щи, которые готовила моя бабушка все мое детство, есть еще тысяча и один вкуснейший суп, а самое главное, существует суп-пюре, с которым я хочу и вас сегодня познакомить. У меня есть два любимых, это грибной и сырный. Начнем с грибного. Для начала нам понадобится сливочное масло и на нем обжарить лук и целый килограмм шампиньонов. Это будет немножко долго, но, поверьте, результат того стоит.

Грибы с луком готовы. Мы их обжарили. Казалось, так много, но все это поместилось на небольшой сковородке. Убираем. Здесь у меня в кастрюле уже заранее подготовленный овощной бульон 1 литр. К нему добавляю заранее сваренную картошку. Довожу это все до кипения и добавляю уже готовые шампиньоны. Бульон с картофелем и грибами мы довели до кипения, и теперь можно его блендерить. Если кастрюля вам позволяет, вы можете делать прям в ней, но будьте готовы к тому, что оно может увеличиться в объеме. И если вы чувствуете, что у вас маловато места, перелейте во что-то покрупнее и продолжите делать это там. Надо переехать сюда. Я довела суп до однородной консистенции и теперь добавляю в него сливки. И также еще раз блендерю. Нам конец. Смотрите, какой красивый! В самую последнюю очередь я добавляю соль и перец. И еще раз перемешиваю. Суп готов. Цвет у супа достаточно специфичный, так как мы сделали его и по большей части из грибов, но это не мешает быть ему безумно вкусным. С этим супом мы закончили. Давайте перейдем к второму. Второй мой фаворит – это сырный суп. В детстве мы называли его вечный суп, потому что казалось, что мы правда ели его очень долго из-за того, что суп очень сытный. Но при этом в приготовлении он очень легкий. Нам понадобится лук, морковь, картофель, сливочное масло для обжаривания. Все это отправляем в кастрюлю, немного тушим, заливаем бульоном, добавляем сыр, блендерим. Готово. Приступаем.

0: Овощи готовы, они сварились до мягкого состояния. Добавляем туда соль и перец. Перемешиваем. Поварим еще парочку минут и добавляем сыр. Я сначала слегка его разламываю и смешиваю лопаточкой, а потом только уже блендерю.
1: Он опять в меня плюнул!
0: Лепота?
1: Пахнет суп очень вкусно, как будто я на сырной фабрике.
0: Давайте разольем суп по тарелкам, и я покажу, как их украсить. Для украшения я буду использовать сухарики. Вы можете их купить готовые или приготовить сами. И зелень. Всыпаем сверху. Зелень тоже ту, которую вы любите. У меня это укроп и петрушка.
1: И даже наш немного нелицеприятный грибной суп теперь спрятался и выглядит красиво.

0: Дорогие друзья, телекомпания «Триангл» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте www.3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
1: «Так будьте тверды и неколебимы, братья мои возлюбленные. Отдавайте себя беспредельно делу Господню, определенно зная, что труд ваш не тщетен в нем».

Здравствуйте! Как сказал философ Шопенгауэр, 9/10 нашего счастья составляет здоровье. С математической точностью этого утверждения можно поспорить. И все-таки каждый согласится, что здоровье очень важно, чтобы мы могли чувствовать себя счастливыми. Так давайте сегодня начнем путь к тому, что так для нас всех важно. Ради любой цели нужно преодолеть 3 ступеньки. Первая ступенька – это информация, что правильно, что неправильно, что полезно, а что вредно. Вторая – желание получить это благо. В нашем случае – желание быть здоровым. И, наконец, третья ступенька – практические знания. Как применить полученную в своей жизни информацию? Как заметил Гёте, кто неправильно застегнул первую пуговицу, уже не застегнется как следует. Поэтому давайте начнем по порядку.

Пищевые добавки – это консерванты, красители, ароматизаторы, улучшители, эмульгаторы, усилители вкуса и прочие вещества, которые добавляют в продукты питания. Несмотря на слово «пищевые» в названии, едой они не являются. Перед тем, как запустить добавку в производство, проводятся исследования. Но эти исследования не абсолютные.

Во-первых, в исследованиях сложно учесть влияние добавки на организм при продолжительном использовании, при нарушениях режима хранения, при совмещении с другими добавками в одном продукте или в продукте, который человек ест вместе с этим продуктом. Не учитывается влияние на разные организмы, использование совместно с медицинскими препаратами и так далее. Во-вторых, добавки, которые раньше считались безопасными, теперь запрещены как опасные для здоровья. Страшно то, что последствия употребления их в пищу, вред, который они нанесли здоровью, отменить никто уже не сможет. Возможно, то, что мы едим сегодня, будет запрещено завтра. Итак, техника безопасности при покупке продуктов. Первое. Избегайте покупать продукты неестественных ярких оттенков и содержащие серебристые украшения. Последние могут содержать алюминий. Провокатор болезни Альцгеймера. Многие красители угрожают организму аллергией и другими болезнями. Второе. Консерванты и стабилизаторы по своему действию схожи с антибиотиками. Чтобы реже подвергать свою микрофлору воздействиям этих веществ, следите за тем, чтобы срок годности был минимальным. Чем он длиннее, тем больше там консервантов. Будьте особенно внимательны к наличию консервантов в пище при беременности и нарушениях в пищеварительной системе. И задумайтесь о необходимости присутствия на вашем столе колбасных изделий, так как в большинстве случаев в них присутствуют нитродобавки. Надпись «без консервантов» также не может служить гарантией отсутствия вредных веществ, так как вместо вещества группы консерванты производитель может добавить схожие вещества из класса антиокислители – и номинально оставаться правым перед законом. В-третьих, старайтесь избегать в своем питании присутствия усилителей вкуса – глутаматов. Кроме вреда, приносимого организму, они способны привести человека к своего рода зависимости. Регулярное употребление пищи с Е621 приводит к частичной потере вкусовых ощущений. Это приводит к тому, что натуральная пища кажется человеку безвкусной. Он попадает в зависимость от приятных ощущений, которые вызывает глутамат. Для улучшения вкуса своих блюд лучше пользуйтесь измельченными травами и кореньями. Будьте внимательны при покупке сладких напитков без сахара и жевательных резинок, а также обращайте внимание на маркировку продуктов кодом Е951. Под этим кодом скрывается подсластитель аспартам – вещество, официально разрешенное к применению. Однако он вызывает серьезные сомнения у независимых исследователей. Имеется более 10 тысяч официальных жалоб в Управлении по надзору за пищевыми продуктами и лекарствами от потребителей. Старайтесь не обременять свой организм без лишней необходимости продуктами, содержащими избыток добавок, таких как сладкие газированные напитки, разноцветные леденцы, дрожжи и шоколадные батончики, чипсы и продукции фастфуда, супы, картошка и макароны быстрого приготовления. Пользы они вам не принесут. Фрукты перед употреблением тщательно промывайте проточной водой, поскольку их часто обрабатывают химикатами для защиты от плесневых грибов. Яблоки, обработанные парафином, очищайте от кожуры. По разным данным, человек употребляет в год от 2,5 килограммов до 9 килограммов различных веществ, не относящихся к продуктам питания, но служащих для придания пищи свежего и более привлекательного вида и запаха, и использующихся для увеличения срока хранения еды. При этом надо иметь в виду, что к пищевым

0: К добавкам не относятся соединения, повышающие пищевую ценность продукта, то есть витамины, микроэлементы и так далее. По самым скромным подсчетам, в 70% предлагаемого супермаркетами пищевого ассортимента в той или иной форме присутствуют пищевые добавки. Полностью избежать их, к сожалению, сейчас очень сложно. Однако некоторые шаги мы все же можем предпринять. И наш организм с радостью воспримет изменения в нашем питании. Будьте внимательны и здоровы!
1: Согласитесь, совсем неприятно осознавать, что симпатичная пачка чипсов может принести нашему организму такой же вред, как, к примеру, небольшая автомобильная авария. Важно знать своих врагов в лицо, но нельзя жить, если вокруг себя видишь только врагов. Поэтому не будем останавливаться на плохом и сразу же перейдем к следующей рубрике.

В Древней Греции его любили философы и не любили знатные горожане. Не любили по причинам понятным, из-за резкого запаха, который они считали достойным только низшего сословия. А вот философы очень уважали это растение, так как видели в луковице модель устройства Вселенной. В наше время лук мало интересует философию, зато им заинтересовались врачи-диетологи. И оказалось, что нам есть чему поучиться у древних народов. Древнегреческий полководец Ксенофонт считал, что лук вызывает прилив сил, поэтому он обязывал своих воинов его есть. Древнеримские военачальники также включали лук в паёк легионеров, полагая, что он пробуждает мужество, поднимает настроение и придает храбрости. Лук всегда ценился на Руси. Есть даже известная русская поговорка «Лук от семи недуг». Необыкновенные целительные силы этого овоща объясняются уникальным сочетанием множества веществ. Лук улучшает аппетит, а значит, способствует более качественному усвоению пищи. А содержащиеся в свежем овоще вещества облегчают состояние при аллергии. Поэтому лук должен чаще находиться на столе у склонного к аллергии человека. В настоящее время в луке найдены вещества по химическому составу и по своему воздействию на организм, сходные с гормонами. Именно этим веществам лук обязан своей способностью омолаживать организм. Особенно этим качеством известны розовые салатные сорта лука. В питании здорового человека лук может и должен использоваться почти без ограничений. Но, конечно, придется отказаться от лука при проблемах с желудком или кишечником, ведь он в таких случаях может привести к болезненным ощущениям. Необходимо также помнить, что излишнее количество сырого лука может спровоцировать приступ у больного бронхиальной астмы или стенокардии. Так что, как и во всем, необходимо соблюдать меру и прислушиваться к требованиям своего организма. В русской народной медицине лук применяли во время моровых поветрий, то есть эпидемий. Современные медики соглашаются, что лук – это отличное профилактическое средство от простудных заболеваний. Лук славен фитонцидами. Это летучие вещества, способные убивать вредные для человека микроорганизмы, а также ускоряющие заживление ран. Благодаря наличию фитонцидов для дезинфекции полости рта достаточно в течение 3-5 минут пожевать лук. А при хроническом насморке полезно дышать нарезанным луком. Некоторые врачи убеждены, что фитонциды разрушительны почти для всех вирусов гриппа. Поэтому свежий лук в вашей тарелке в период эпидемии – это дополнительный шанс сохранить здоровье. А во время простуды и при насморке печеный лук поможет облегчить состояние. Помимо этого, фитонцид

0: обладают немаловажной способностью снижать воздействие радиации. При этом надо отметить, что самым сильным фитонцидным действием обладают более острые сорта лука. Среди растений, входящих в проверенные временем рецепты красоты, лук занимает далеко не последнее место. Он способствует росту и укреплению волос. Египтяне еще 4000 лет назад знали и широко использовали это свойство лука. Современная косметология подтверждает, что луковый сок предупреждает выпадение волос. К тому же он делает их сильными и блестящими. За это отвечают содержащиеся в луке сера и фосфор, так как они входят в состав вещества, из которого состоит волос. Причем из лука можно делать отличные укрепляющие маски для волос. Но лучше делать их в выходные дни, так как волосы могут впитать вместе с полезными веществами их характерный луковый запах. Сырой лук, а особенно зеленые луковые перья, важны для состояния десен и зубов. Врачи рекомендуют есть его побольше, и тогда зубы станут более крепкими и здоровыми. Лук практически в любой своей форме способен приносить пользу. Но, конечно, лучше его есть не жареным, а сырым или запеченным. Наверное, на каждой кухне найдется такой привычный для нас продукт, как лук. Это прекрасный овощ, который может обогатить вкус и запах практически любых несладких блюд. Его нельзя назвать экзотичным, но сегодня, когда вы возьмете в руку луковицу, присмотритесь к ней внимательнее. Ведь за ее золотистой шелухой скрывается настоящая сокровищница здоровья.
1: У каждого из нас есть свои мечты. Кто-то мечтает похудеть, кто-то освоить конный спорт, а кто-то меньше времени тратить на интернет. В любом случае, после того, как собрана вся информация, надо начинать изменять свою жизнь. О том, как это сделать, чтобы не разочароваться, подскажет Наталья Назарова, врач санатория здорового образа жизни «Наш дом».

правило, у нас какая-нибудь проблема, но есть. Когда мы говорим о том, что у меня есть проблема, есть привычка, я хочу избавиться от нее. И вот мы приступаем к вопросу, что делать с этими привычками, куда их девать, как избавиться от них. Очень часто мы думаем, что это очень легко. Вот Марк Твен этому пример. Да? Когда-то он сказал такие слова. «Бросить курить проще простого. Я делал это 1000 раз». Очень часто человек пытается своими силами себя остановить и контролировать себя. Вы пробовали себя контролировать в какой-то привычке? Вот сами. Это крайне трудно, крайне трудно. Бывают люди, у которых это получается. Знаете, я вспоминаю одного мужчину, он мне как-то сказал, что я не курю, я бросил курить. Но я, говорит, я себя, ну так, контролирую, я себя убедил, что мне надо бросить курить. И он много лет не курит, но он еще такой момент сказал. Он говорит, ну вы знаете, там прошло что-то 15 или 20 лет с тех пор, как он бросил курить. Но он говорит, каждую ночь я вижу себя во сне с сигаретой. И я получаю такое удовольствие, что вам не передать просто. То есть фактически человек остается зависимым. И представляете, какого напряжения это стоит ему? Постоянно себя контролировать, вот так вот себя в руках держать. Он не свободен по-настоящему, потому что внутри он продолжает делать это действие. Он просто не получает вреда чисто физического. Ну, вреда от воздействия табачного дыма. Но в его уме эта зависимость, она сохраняется. Зависимость обладает одним коварным таким свойством, что она незаметно овладевает нами. И человеку кажется, что он в любой момент может это оставить. Ну, курю, нет проблем, не буду курить. С завтрашнего дня бросаю. Все, какие проблемы? Пью, тоже никаких проблем, я могу в любой момент это бросить. И человеку так кажется до тех пор, пока он реально не попробует это сделать. Как только он по-настоящему пытается это сделать, вопрос сразу встает ребром. Как мы обычно поступаем? Мы пытаемся все, что есть у нас, как бы запихать туда вглубь, чтобы никому не показать, что у меня есть проблема.

никому не показать. Если у меня зависимость, то это очень часто, что мы стараемся вот это скрыть от чужих глаз, потому что это и стыдно, это и неудобно. Это означает, что нужно признать, что эта привычка сильнее меня. Кажется, что это какой-то позор, что ли, для человека. Очень часто так. И мы пытаемся вот это все внутрь, вглубь. Но, как правило, она вот так же, как здесь, вот

0: пить, надо сначала посмотреть, откуда она берется. Истинная причина зависимости. Ею является чувство неудовлетворенности. Помните, мы с вами говорили, что у нас формируются вот эти вот привычки. Высшие силы становятся ниже, чем это должно быть. Они становятся как бы на последнее место. И на первый план выходит желание человека. Да? Желание. Что такое желание? Я чего-то хочу. А почему я этого хочу? Потому что у меня есть чувство неудовлетворенности. Откуда берется эта неудовлетворенность? Откуда она берется? Мы не созданы так, чтобы жить вот как роботы, не получая радости ни от чего. Просто делать то, что необходимо. Мы с вами созданы были для того, чтобы жить в радости и жить в удовлетворении. И истинным источником удовлетворения что является для нас? Помните, мы с вами на одной из лекций говорили, что самой высшей ценностью для нас являются отношения. Отношения. Это самое большое богатство, которое подарено нам. Отношения с Богом, как с нашим истинным Отцом. И отношения друг с другом. Если у нас с вами нет этих отношений, если мы не умеем эти отношения строить, то мы живем в неудовлетворенности. Может быть, вы замечали, что если человек имеет, если мы с вами имеем друзей, если мы имеем понимание, если нас любят и мы любим, то для нас становится совсем не важно, сколько мы имеем денег, да? В каких условиях мы живем. Это важно, но не настолько, чтобы стоять на первом месте. И вот когда нету этого, тогда мы начинаем искать замену. Вот тогда мы начинаем искать замену. И когда мы говорим о решении проблемы зависимости, то нам нужно помнить, что истинное решение, оно находится вообще-то у Бога, у того, кто может поставить все на свои места. Тот, кто может дать удовлетворение от тех отношений, которые мы имеем. Есть прекрасные слова в Библии. «Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Если Он дает вот это вот удовлетворение, то пропадает причина, пропадает корень вот этой вот зависимости. И тогда не надо будет ей, ну, как бы становиться, из одной в другую переходить. Если человек бросает, например, наркотики, начинает очень часто употреблять алкоголь. Бросает алкоголь, начинает курить. Или употреблять там чай, кофе в огромных количествах. Или телевизионная зависимость. То есть вот эта вот причина для нее, она уходит. Она исчезает из нашей жизни. Что мы можем сделать для этого? Давайте мы просто посмотрим конкретные шаги. Первое, что нам нужно сделать, это признать свою нужду в помощи. Признать то, что проблема выше нас. Помните, мы уже говорили об этом. Если я буду все время говорить, что у меня нет проблем, у меня все нормально в жизни, то я никогда не решу свою проблему. Это нужно иметь в какой-то степени мужество, правда, чтобы так сказать. Но этот первый шаг, он является первым шагом на пути к победе. Второй шаг – это нам нужно просить о помощи, просить о помощи. И в Библии есть очень много текстов, которые говорят о том, что просите и получите. Если мы просим о свободе, об истинной свободе, это означает, что такой ответ мы всегда получим. Если мы просим, и если Бог обещал, что я дам ответ, я дам то, что вы просите, если это для вашего блага, значит, оно так и будет. И нам нужно верить в этот ответ, то, что придет вот это вот освобождение, и мы получим его. Еще момент. Это то, что нам нужно проявлять настойчивость. Проявлять настойчивость. То есть это не просто вот мы сегодня попросили один раз, и дальше мы забыли вообще о своей просьбе. И думаем, что, ну, может быть, Бог меня не услышал. Но когда мы настойчивы в своей просьбе, настойчивы, то это означает, что не то, что, знаете, Бога надо заставить, чтобы Он нам отвечал, но когда мы настойчивы в своей просьбе, это доказывает наше желание получить эту свободу, наше собственное желание. И тогда мы сами начинаем действительно понимать, что мы хотим этого, действительно к этому стремиться. Результатом будет возвращение свободы и способности себя контролировать. Человек – это такое, вообще-то, высокое призвание быть человеком. Человек, он определяется способностью выбирать, способностью не идти на поводу у кого-то или у чего-то, а способностью выбирать.
1: Большинство грандиозных и небольших намерений никогда не были осуществлены по одной причине. Из-за того, что так никогда и не пришел тот самый понедельник.

понедельник. Мало знать, мало даже хотеть, но если не сделать хотя бы первый шаг, то все остальное напрасно. Признаюсь, я одно время мечтала начать бегать по утрам, и мне было приятно представлять, как со следующей недели я начну это делать. Надо ли говорить, что эти мечты так никогда не воплотились в жизнь? Поэтому я предлагаю, давайте сегодня поможем друг другу. Назначим сегодняшний день понедельником, тем самым понедельником. Давайте именно сегодня сделаем то, о чем всегда хотели. Не завтра, не на следующей неделе, а прямо сейчас. А если ваша цель начать заниматься зарядкой, то этот момент тем более подходит для этого самым лучшим образом. Ведь дальше нас ждет спортивная рубрика.

0: Дорогие телезрители, согласно статистике, во всем мире практически каждый третий человек плохо видит. Если у вас есть проблемы со зрением, близорукость или дальнозоркость, косоглазие или астигматизм, и вы не хотите мириться с этой проблемой, то знайте, что все в ваших руках. Следующий комплекс поможет снять усталость с ваших глаз. Первое упражнение. 1-2 минуты смотрите прямо перед собой вдаль. Потом поднимите руку и просто посмотрите на пальчик, где-то на расстоянии 20-30 сантиметров от вас. Также несколько минут посмотрели. Опускаем руку и опять смотрим вдаль. Это несколько упражнений именно на аккомодацию. Следующее упражнение. Вы можете взять какой-то предмет, вытянули ручку и сконцентрировались на кончике этого предмета. Не отводим взгляд, внимательно на него смотрим. Медленно приближаем предмет и касаемся кончика носа. Смотрим на него и опять возвращаемся и также не отрываем свой взгляд, смотрим на этот предмет. И так несколько раз. Следующее упражнение, оно также поможет снять усталость с глаз. Это, как в предыдущем комплексе, около окошка. Вы можете не использовать окошко, можете использовать просто что-то находится рядом с вами и вдали. То есть переводим взгляд с ближнего предмета на дальний предмет. Следующее упражнение. Смотрим на кончик предмета. Можете просто на кончик пальца смотреть и сосредоточьтесь 5 секунд. Потом мы смотрим одним глазом, также 3-5 секунд. Потом другим глазом и снова двумя глазами. И так, чередуя, опять же, где-то 10 повторений. Следующее упражнение. Мы опять используем предмет и при этом опять фиксируем свой взгляд и отводим руку в сторону. Медленно отводим, опять же, стараясь не отрывать своего взгляда. Максимально отвели в сторону. У нас боковое зрение работает. И возвращаемся в исходное положение. То же самое мы делаем и в другую сторону. И последнее упражнение. Мы рисуем восьмерки. Плавно рисуем восьмерки в пространстве. Горизонтальные плоскости, вертикальные и по диагонали. Вот этот комплекс упражнений поможет вам улучшить ваше зрение. И рекомендуется, чтобы его выполняли не менее 2 раз в день.
1: Нельзя вернуться в прошлое и изменить свой старт, но в любом возрасте можно стартовать и изменить свой финиш. Конечно, это касается не только здорового образа жизни. Так же, как желание начать по утрам делать зарядку, со дня на день мы можем откладывать и что-то более важное. Возможно, стать добрее, завести ребенка, помириться с кем-нибудь, а может быть, усыновить сироту? Чего бы вы ни хотели от своей жизни, оно получится только тогда, когда вы это начнете делать. А мне осталось пожелать вам исполнения ваших желаний и ваших надежд. А главное того, чтобы ваши мечты были такими, о которых действительно стоит мечтать. Здоровья вам и счастья!

Слово Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него».

Здравствуйте! Мы уже упоминали мелатонин, важный гормон, который улучшает общее настроение, снижает возможность возникновения депрессии. Мы упоминали о важности ночного полноценного сна, спать в полной темноте, пребывать на солнце и как физические упражнения увеличивают уровень мелатонина, чтобы вырабатывать его в достаточном количестве. К этому всему хотелось бы добавить некоторые виды пищи, которые сами по себе богаты мелатонином. Мелатонин присутствует во многих видах растительной пищи. Пища, богатая мелатонином, может поднимать уровень мелатонина в крови на хорошие, достаточные уровни. Рекордсменом среди распространенных продуктов по количеству мелатонина выступает овес. Как мы видим на диаграмме, овес содержит больше всего мелатонина. 1796 пикограмм на грамм пищи. Затем идет кукуруза. 1366 пикограмм. Далее следует другой зерновой продукт. Это рис. 1000. Все остальные продукты – изюм, помидор, банан, ячмень – имеют наполовину меньше мелатонина. В биохимических процессах, участвующих в производстве мелатонина, важную роль играет аминокислота под названием триптофан. Ешьте пищу с высоким содержанием триптофана – наш следующий лозунг. Больше его вы найдете в соевом продукте под названием тофу. 747 миллиграмм на 100 грамм продукта. Потом идет тыквенное семя, где в 100 граммах продукта содержится 578 миллиграмм. Глютен зерна 510 миллиграмм. Семя кунжута 358 миллиграмм. Попали туда также два ореха, миндаль и грецкий, где в миндале содержится 320 миллиграмм, а в грецком орехе 290 миллиграмм. Триптофан необходим как предшественник серотонина. А как вы знаете, серотонин – это важный гормон, который улучшает наше настроение. Поэтому в любом случае нам нужно получать достаточно триптофана. Как подтвердили исследования на животных, если мы хотим повысить уровень мелатонина, нужно употреблять пищу, богатую триптофаном. Большое количество триптофана может повысить в крови уровень мелатонина порой в 4 раза. Удивительно, но животные, у которых не было эпифиза, имели достаточное количество мелатонина. Это говорит о способности кишечника продуцировать.

усваивать мелатонин из триптофана пищи. Это очень важная, добрая весть для нас, так как эпифиз у престарелых людей теряет способность синтезировать мелатонин с годами. Поэтому мы должны обязательно вырабатывать мелатонин из триптофана пищи, который синтезируется нашим кишечником. Витамин группы В6 также был замечен, способный увеличить уровень мелатонина. А в опытах на животных было выявлено, что витамин В6 – необходимый элемент для синтеза серотонина из триптофана. Серотонин участвует в биохимической цепочке и является предшественником мелатонина. Если людям также требуется витамин В6 для образования серотонина, то потребление в достаточном количестве этого витамина может повысить уровень мелатонина. Какие же богатые источники витамина группы В6? Больше всего вы получите его в болгарском перце, как мы видим на диаграмме. Семя сезам, подсолнечник и грецкий орех. Также большую часть этого важного витамина мы получим в бобовых. Исследования, которые проводились именно на экспериментальных животных, показали, что стимулируется источник производства мелатонина, и вместе с этим продлевается жизнь животных. Испытания на животных демонстрируют сохранение функции эпифиза с помощью также спартанской диеты. Спартанская диета – это значит диета, в которой присутствует меньшее количество пищи. Одно исследование даже показало, что постоянное ограничение пищи уменьшает понижение уровня мелатонина. К концу эксперимента у крыс, которым позволяли есть столько, сколько они хотели, уровень мелатонина достигал только половины от того, что происходило у второй группы крыс, которых кормили с ограничением пищи. Обе группы крыс, однако, показали высокие уровни серотонина в эпифизе. Не только ограничения, но и короткий пост, небольшая голодовка играет важную роль в повышении уровня мелатонина. По исследованиям Готингенского психиатрического университета в Германии, у лечившихся голодом людей возрастает уровень мелатонина в эпифизе. Исследователи пришли к выводу, что у постящихся повышается производство мелатонина вне эпифиза. Это происходит в хромофиновых клетках кишечника. По его представлениям, пост облегчает работу эпифиза по выработке мелатонина. Часть этой работы берет как раз на себя кишечник. Ну а что же в пище выступает как фактор, снижающий производство мелатонина? Такое также присутствует. Следует избегать кофеина. Он стимулирует систему гормона стресса. Возбуждающее действие кофеина нежелательно для нас. Кофеин как раз-таки, вы знаете, находится в кофе, чае, в различных продуктах Кока-Колы. Это может сокращать производство мелатонина на 6 часов. Вероятно, наиболее распространенное лекарственное средство для снижения влияния стресса во всем мире является спиртное. Но небольшое количество спиртного, принятое около 7 часов вечера, приводило к понижению производства мелатонина в течение 5 часов или больше, в зависимости от времени приема. Чем позже, тем дольше. Производство мелатонина было понижено в данном случае на 41% при приеме спиртного в 12 часов ночи. Табак также является другим веществом, понижающим выработку мелатонина. Исследования показывают, что у курильщиков ниже уровень мелатонина вечером, чем у некурящих людей. Это помогает понять известный побочный эффект курения, когда у курильщиков страдает качество сна. Итак, мы обратили внимание с вами на факторы, снижающие и повышающие уровень мелатонина в крови, которые в большей степени, как мы видим с вами, связаны с питанием. И помните, выход есть!

0: 85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Если ребенок живет в квартире, где один из членов семьи выкуривает пачку сигарет в день, количество никотина и других ядов в его организме соответствует 2-3 сигаретам. Такие дети чаще болеют астмой, аллергическими и инфекционными заболеваниями. Освободись от табачной зависимости. Позаботься о себе и близких.
1: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
2: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
3: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
4: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
5: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
6: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
7: Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть.

Как стать счастливым? Что помогает человеку испытать это чувство, которое мы называем счастьем? Где его купить? Сколько это будет стоить? Кому платить? Все эти вопросы задает любой человек, который когда-то хотел бы быть счастливым. Но в детстве дети намного счастливее, чем взрослые, но они никогда не задают этих вопросов. Приветствую, друзья! Сегодня мы ответим на поставленные вещи, вопросы, и увидим, как Библия раскрывает эту красивую картину настоящего человеческого счастья. И даже настоящее или лучшее человеческое счастье не идет ни в какое сравнение с тем счастьем, которое приготовил для нас Господь. А можно ли в это верить? А какие аргументы и где доказательства, что будет именно так? А кто сказал, что верующие люди более счастливы, чем те, которые не верят в Иисуса? Вот об этом хочу сегодня поговорить. В основу хочется взять один интересный отрывок, который заключается в истории, разделенной на несколько этапов. И это первая книга Царств. И мы здесь находим историю, связанную с родителями. Когда-то мы его будем знать великим таким Божьим пророком Самуилом. Но у великого Божьего пророка Самуила было детство, было прошлое, было юность, и еще до того, как родился пророк Самуил, была тоже интересная история о том, а как он вообще появился на свет. Вы знаете, что сегодня в одних семьях дети рождаются, как говорят, один за одним, чихнул, неудачно там прикоснулся, где-то с человеком пообщался, муж с женой, и у них рождаются дети. А в других семьях нет детей, несмотря на огромные усилия, на затраченные деньги, средства, и поиск возможностей, клиник, врачей и всего такого. Ну вот эта история не нова. Она и вчера, и сегодня, и позавчера, и 100 лет, и 1000 лет назад она такая же. Так вот в этой книге, первой книге Царств, первой главе рассказывается о том, что было два человека. Была семья Анна и ее муж Елканна. И вот что интересно, здесь сказано, что Господь заключил чрево ее. А 5 стих говорит, а Анне он давал часть особо, ибо любил Анну, хотя Господь заключил чрево ее. Видите, библейские люди всегда все воспринимали и происходящее вокруг них считали именно промыслом Божьим. Правильно ли они делали или нет, мы сейчас увидим. И я считаю, что правильно, потому что, как сказал однажды благочестивый человек Иов, неужели доброе мы будем принимать от Господа, а злого нет? Так вот, когда у человека сегодня, современного человека, случаются проблемы в сегодняшней жизни, ему труднее всего понять, что Бог в курсе того, что с ним

происходит. И если Бог в курсе, как он это мог допустить и куда он смотрел для того, чтобы ну, не предотвратить то, что можно было предотвратить. Ну так вот, что интересно, когда Анна и Елкана, ее муж Елкана, они приходили в храм туда на праздники, написано, что у него была еще одна жена, и соперница ее сильно огорчала ее, побуждая ее к ропоту на то, что Господь заключил чрево ее. Так говорит 6 стих. Почему нет детей? Это большой вопрос, и он абсолютно непонятный даже сегодня для абсолютно многих людей. Почему нет детей? Есть семьи, где уже 2-3 ребенка, и они хотят еще, и у них не получается. И вот это, скажем, репродукция, это самый, наверное, сложнейший вообще вопрос в жизни человека, потому что, да, Бог запустил механизм с одной стороны, грех вмешался в этот механизм с другой стороны, и вот сегодня мы продолжаем жить, и рождение здорового ребенка – это большая редкость, да, это такое благословение, и поэтому праведные люди, они всегда, как правило, ищут благоволение Господне и благословение для будущего ребеночка, которого они хотят зачать. И когда он рождается, по примеру библейского персонажа Симеона и маленького Иисуса, они приходят в церковь для того, чтобы попросить у Бога благословения для своего ребенка. Сразу скажу, что мы не можем крестить детей. Нет в Библии этому ни богословского подтверждения, ни примера. Но мы можем молиться за детей, как это сделал Симеон, держа на руках младенца и благословляя его словами из текстов библейских, исторических, да, о том, что Господь ныне отпускает раба своего владыку, ибо очи его видели спасение его. Это было в том случае. Но позже, когда Иисус уже возрос, то к нему приводили детей, написано, чтобы он возложил на них руки и благословил их. Опять же, доктрина о рукоположении. Сейчас вот очень многие люди спорят, можно ли женщин рукополагать или нет, потому что вот это равноправие между мужским и женским полом, оно достигло своего апогея, а порою даже и выше, да, то есть женщины стали занимать такие должности, руководящие посты, места, где, допустим, уже, ну, всегда это считалось мужской работой. Я помню, когда был еще подростком или ребенком, наверное, да, для меня было таким удивлением видеть, что женщина-водитель троллейбуса, здоровый троллейбус, и сидит такая хрупкая женщина и едет. Ну и мы, помню, обсуждали, и я помню эту версию, когда кто-то сказал, так там думать не надо, там вот смотришь, куда провода тебя ведут, вот туда и едешь. И думаешь, ну да, попробуй, сядь на ее место, там думать не надо. То есть, понимаете, да, какая была вот у нас в то время у подростков, да, вот эта философия, что самое трудное и тяжелое могут делать только мужчины, а что полегче может делать женщина. Потому что так дети понимают, что раз у тебя сил побольше, мышцы, бицепсы покрепче, значит, эта работа только для тебя. Но мы видим, что вот это равноправенство, оно принесло с собой определенные проблемы. И то, о чем я хочу сегодня вот больше сказать, это что каждый человек, и сильный, и слабый, и женщина, и мужчина, и мальчик, и девочка, все объединены одним, все хотят быть счастливыми. Что в детстве, что в юношестве, что в среднем возрасте или в зрелости, что в старости. Назовите человека, который бы в какой-то период времени не хотел бы быть счастливым. Всегда хотим быть счастливыми. Ну и теперь возникает вопрос, а что делать человека счастливым? И вникая в эту историю, можно смело сказать, что разных людей разные вещи делают счастливыми. И что самое интересное, иногда это все очень сильно меняется. Например, маленький пример относительно денег. Могут ли деньги сделать человека счастливым? Ну, тот, у кого нет, 100% скажет, да, конечно, если бы у меня сейчас были деньги, да я бы обновил телефон. Кто-то скажет, я бы обновил машину, я бы обновил гардероб. Кто-то скажет, я бы обновил жену, может быть, даже, знаете. То есть, и вдруг, когда ты смотришь на человека, у которого уже есть деньги, есть телефон новый, есть другая, свежая, самая последняя машина, и ты не видишь счастья в его глазах, возникает некое смущение. Что не так? Ну, ведь ну, не может быть такого, чтобы человек, обладающий вот этим всем, был несчастлив. Ну да, как бы возникает такая проблема, что они не очень всегда счастливы, потому что удовольствие от вещей проходит намного быстрее,

чем радость от общения с людьми. А еще больше, когда человек занимается какими-то благотворительными делами, когда он оказывает такую видимую, значимую, яркую помощь другому человеку. И вот интересно, что буллинг, современное слово, которое означает травлю между детьми, когда один ребенок издевается над другим. Ну, ребенок, потому что они все дети, да, если они сверстники. И я помню свое детство. Позвольте, что, простите, может быть, что так вот ссылаюсь на этот вопрос, но, наверное, оно ближе будет. Когда ты сам этот прошел какой-то вопрос, ты начинаешь это очень ярко носить потом с собой. Я очень сильно запомнил, когда в школе меня один раз, помню, как бы, ну, ни за что так поколотили неплохо. И я и маме не хотел сказать, и брату стеснялся сказать, что меня там отдубасили. И я не понял, за что, как бы просто вот я попал в какую-то струю. Я сидел там в школе, а ребята там что-то хотели, ну, как у нас говорили, чтобы ребята замахались, да, чтобы пацаны замахались за школой. То есть это значит подрались. И как-то так получилось, на меня глянули, о, давай ты, а что, ты боишься, что ли? Я говорю, да нет, ну, знаете, как, кто скажет, там, боюсь или... Ну, нет, ну, тогда пошли, и помню, меня поставили с одним пацаном, мы давай драться, а он как-то так резко, раз, два, три, четыре, ну, и все, я получил по мозгам, как говорят, крепко. Пришел домой, скрываю там следы побоищ этих, чтобы мама не видела, потому что мама добавит, а если скажет папе, папа еще сильнее добавит. Если скажу брату, тогда ребята скажут, а что ты старшему сказал, он пришел разбираться, так не делается. И вот понимаете, я помню это чувство, что я сам себе сказал, я вырасту, я стану сильным, я буду заниматься. И всех, кто вот так просто так обижает слабого, я их просто буду, знаете, как говорят у нас, метелить, да? Но прошло время, небольшое время, и похожая ситуация повторилась. Но я уже был более, скажем, подготовленный, что ли. Ну и опять, что, ты боишься, типа, а, как в прошлый раз? Я говорю, нет, не боюсь. Ну и пошли там с другими. И я того пацана поколотил. Я, ну, не буду называть его имя и фамилию, я его очень хорошо знаю, мы дружим, как бы, и я знаю, где он работает, и периодически мы, нет-нет, ну, уже сейчас давно не виделись. Мы потом стали очень близкими друзьями, потому что мы всегда ходили в школу одинаковой дорогой почти, то есть я жил, спускался с горы, потом он жил, и потом мы шли в школу вместе. И вот помню, мы шли назад. У него фингал, большой фингал под глазом. Он говорит, вот мне влетит теперь. А я говорю, так и мне влетит. То есть, если первый раз не влетело за то, что просто влез в драку, почему я вообще этим занимался, да? То есть, нельзя этим... Ну, мама не приветствовала такие вещи. Ну, то есть, я всегда умудрялся как-то договариваться, чтобы меня не трогали или там я никуда не влез. А тут вдруг, естественно, мама задаст вопрос. Там, Сережа, Вася, Петя, что случилось у тебя? Да вот, мне ударил. А кто ударил? Это же будет разбирательство. Ну, далеко ходить не будем. Дети всегда рассказывают, кто участвовал. И в итоге, естественно, оно придет ко мне, и мне конец будет. И вот я помню, как мы с ним договаривались, что больше мы в этих боях не участвуем. Ты меня и прости, говорю. Он говорит, да ладно, да ты тоже меня прости. Ну, и вот так мы, знаете, шли и мирились. Непонятно от чего. Кто-то нас стравил, кто-то нас столкнул. Мы оба не хотели драться, и вдруг в результате это произошло. Что такое буллинг? Буллинг – это когда кто-то травит кого-то. Возникает вопрос, а кого не травили? Я не знаю, может быть, есть, конечно, такие люди, которые, знаете, вот всегда они были как-то, может быть, дальше, выше или в другом обществе. Но я рос там, где улица была тоже у нас. На одной улице родился и вырос, в школу ходил в одну и ту же. И мы это видели, когда, например, обозлились на кого-то и начинают его травить. Что самое печальное, вот в этот момент человек, ребенок, да, он так хочет быть защищенным, и я считаю, что вот уже когда мы, вот если в библейскую картину заглянем, смотрите, какой интересный текст есть, это книга Притчи, и вот в 31 главе, 8-9 стих, дает очень четкий, дельный совет любому, женщине, мужчине, дедушке, мне, да, любому из нас, пастору. Он здесь говорит, «Открывай уста твои за безгласного и для защиты всех сирот. Открывай уста твои для правосудия и для дела бедного и нищего». То есть, другими словами, христианин не может быть равнодушный, когда видит человека несчастного. Не просто человека слабого, которого кто-то там пнул или ударил или бьет. Я, кстати, всегда вмешиваюсь, ну, стараюсь, как минимум.

минимум, ну не просто в чужую ссору, как притчи не советуют вмешиваться, в проходя мимо там в чужую ссору, но поучаствовать как миротворец я обязан. И я это делаю, ну, делал много раз. И я не раз, помню, был свидетелем, когда ребята, подростки, там, смотрю, кого-то, ну, видно, что он уже не может, он уже как бы такая грань, ну, а ребятам что, по приколу, да, то сумку забрали, то там пнули, то ткнули, то высыпали. И вот я помню, сколько раз я подходил и говорил: ребят, вы зачем это делаете? Ну, просто он там слабак, там еще. Я говорю: подожди, но он вырастет, я же сильнее тебя. Ну да, вы же взрослый. Так и он будет взрослый. Ребят, это не круто. И так нельзя делать, когда ты сильный, просто бьешь слабого. В этом нет никакого подвига. Это настолько низко даже, я бы сказал. Поэтому молодцы те мужчины, те физруки, те спортсмены, каратисты, да, которые, например, обучая ребят, они прививали вот это понятие, что, ребята, ты должен защищать слабого, ты должен тянуть слабого, помогать слабому. И тогда он испытает вот это заветное чувство счастья, да, что за меня кто-то заступился, я буду тоже заниматься, я буду стараться. Но обратите еще раз внимание на эти тексты. Он говорит: ты должен не молчать, открывать свои уста за безгласного, то есть беззащитного. Он не может за себя постоять. Второе, для защиты всех сирот. Сирота, да, человек, у которого нет родственников, близких, мамы и папы. Ему некому за него заступиться. Так ты заступись за него. А еще что? Правосудие, ты должен открывать рот для правосудия, для дела бедного и нищего. То есть тот, у которого нет сил или возможности, средств за себя постоять. То есть человек, христианин, должен быть за справедливость. Так вот, возвращаясь в эту историю родителей Самуила, мы видим, что Анну, ее тоже, она испытывала вот этот троллинг или буллинг, ну, только буллинг это к детям, да, а здесь вот именно вот этот прессинг, что ее соперница сильно огорчала ее. Но посмотрите дальше, когда она все-таки родила этого ребеночка, когда она молилась. Кстати, вот очень много сегодня должно быть сказано о силе молитвы. Когда ты молишься, и Господь отвечает на твою молитву. Вспомните ваши случаи, когда вы молились, и Бог ответил на вашу молитву. Таких случаев точно много. И горе нам, если мы их забываем. И я помню, как мы, знаете, периодически испытывали определенные опыты с Богом. Давно, недавно. И вот эти опыты, когда вот Анна молится, а пророк Божий Илий смотрит на нее и говорит: ты пьяная. Потому что так не заведено было молиться, закрыть глаза и устами шевелить, губами своими, да, а ничего не произносить. И она говорит: Господи, да как так? Я не пьяна, я не пила ни вина, ни секеры. Я женщина, скорбящая духом. Я женщина, у которой ничего не ладится, у которой все плохо. Вы думаете, у мужчин так не бывает? Или когда, знаете, вот в жизни не заладилось, с детьми не ладится, с мужем не ладится, да все не ладится, на работе не ладится, и никто не знает. Идет женщина, вроде бы улыбается, вроде бы так все хорошо. Спросишь, как дела? Она улыбнется и скажет: все нормально. А как послушаешь ее, как поговоришь с ней по душам, и думаешь, откуда у нее столько сил, чтобы вот хотя бы на лице не показывать то, что у нее внутри. Так вот точно так же чувствовала себя Анна. И Господь заступился за нее. И когда он увидел вот эту проблему, он говорит: Бог ответит тебе по твоей молитве. Это сегодня нам очень необходимо помнить, потому что наши пути – это то, что Бог для нас приготовил. И если даже не все ладится, ничего страшного, Бог знает, как сделать в конце хорошо. И в результате, когда она родила ребенка, когда она пришла опять же к Илию, она говорит, 25 стих: «И закололи тельца, и привела отрока к Илию, и сказала: о, господин мой, да живет душа твоя, господин мой, я та самая женщина, которая здесь при тебе стояла и молилась Господу, о сем дитяти молилась я, и исполнил мне Господь прошение мое, чего я просила у него, и я отдаю его Господу на все дни жизни его, служить Господу, и поклонилась там Господу». Посмотрите, как интересно, она Бога возблагодарила, человека поблагодарила, который участвовал в этом жизненном ее процессе, и посвятила Господу этого ребенка. Почему возникает вопрос, она не сказала: это мой ребенок, это моя.

мое дитя, я выпросила его у Бога, и он будет мой навсегда. Посмотрите, человек, научившийся доверять Господу, он не будет держаться, потому что он знает, что Бог даст еще. Вспомните Авраама, когда Бог дал ему в старости сына, а потом еще прошли годы, и ребенку уже было лет 14, возможно. То есть, и он говорит, принеси его мне во всесожжение. Если в 90 лет Саре, а ему было уже 100 лет, у них родился ребенок, то спустя 13-14 лет еще меньше шансов на то, чтобы кого-то родить. И он говорит, Господи, окей, ты дал мне его, ты хочешь взять, ну, значит, ты так знаешь, пусть будет так, и идет с ним на гору. И Господь говорит, за то, что ты меня послушался, за то, что ты прошел эту проверку, ты будешь родоначальником большого народа. У тебя потомков будет, как песку на берегу моря, как звезд на небе. Вот что значит доверие Господу. И она доверила Господу. Поэтому как стать счастливым? Научиться доверять Господу. Почему дети счастливы? Они умеют доверять родителям, старшим, взрослым. Окей, садись, покатаю. Они не говорят, так, а как у тебя тормоза, хорошо работают или нет? А у тебя там АБС есть или нет? О, покатают меня, супер, я сажусь. Схватился и едет. Оно дырчит, оно не рулит, а оно едет и радуется. Почему? Потому что доверие. Постоянное доверие. Дети умеют доверять. Взрослые пытаются все перепроверить. Плохо ли это? Ну нет, конечно, потому что мы взрослеем, мы слишком много видели хитростей, и теперь мы, конечно, обжегшись, как говорят, на молоке, воду тоже дуем. Так вот, интересно другое, что когда она отдала его Господу, посмотрите, как она теперь реагирует. Читаем вторую главу с первого стиха. «Молилась Анна и говорила, возрадовалось сердце мое в Господе, вознесся рог мой в Боге моем, широко разверзлись уста мои на врагов моих, ибо я радуюсь о спасении твоем». Обратите внимание, она, помните, да, она молилась про себя, а губы шевелились. А теперь она говорит, широко разверзлись уста мои, то есть я буду говорить и на кого? На врагов моих. Представляете, да, это сегодня мы живем в таком толерантном веке, когда у тебя есть дети, да, есть, здорово, а у тебя, у меня нету, ну окей, ну что, будут, знаете, как мы обычно говорим, не переживай, вы еще молодые, все будет впереди. А тогда тоже был прессинг определенный, что она, дождавшись этой радости, она несколько раз пережила радость. Первое, когда она родила, вообще зачала, потом родила, и потом, когда отдала Господу. То есть это все события, связанные с радостью. И обратите внимание на разницу. У Илия тоже были дети. Но написано, что 12 стих. Сыновья же Илия были люди негодные и не знали Господа. А вот Самуил был маленький мальчик, но знал Господа, потому что его мать... Она знала Господа, и вот она говорит, «Широко разверзлись уста мои на врагов моих, ибо я радуюсь о спасении твоем». Фактически, Бог спас ее от позора, а она благодарит Господа и говорит, «Ты меня сделал счастливой, нет столь святого, как Господь, ибо нет другого, кроме тебя, и нет твердыни, как Бог наш». Не умножайте речей надменных. Дерзкие слова да не исходят из уст ваших, и Господь есть Бог ведения, и дела у Него взвешены. Вы посмотрите, как она воспевает не пророка, не себя, не свое многострадальчество. Она воспевает Господа. И чем дальше здесь продолжение идет? Лук сильных преломляется, а немощные припоясываются силой. Видите, как она говорит? Она показывает, что потом может все поменяться. Христос в Новом Завете говорит, блаженны плачущие, ибо они утешатся. Дальше она говорит, сытые работают из хлеба, а голодные отдыхают. Даже бесплодная рождает 7 раз, а многочадная изнемогает. Интересно обратить на то, что в другом переводе написано, прежде сытые работают за кусок хлеба, а голодные в этом уже не нуждаются. А некогда голодные теперь в этом не нуждаются. Посмотрите, она говорит, даже бесплодная 7 раз рождает, а многочадная изнемогает. И у нее тоже были дети. И вот дальше она говорит, Господь умерщвляет и оживляет, низводит в преисподнюю и возводит. Господь делает нищим и обогащает, унижает и возвышает. Из праха подъемлет он бедного, из брения возвышает нищего. Помните, как мы читали, что за кого надо заступаться? За вот таких. А когда

некому за них заступиться. Кто за них вступается? Она говорит, Бог вступается за сироту, за нищего, за бедного. И говорит, посаждая его с вельможами. И престол славы дает им в наследие. То есть... Как мы говорим, да, из ничего, из простых людей поднимает в очень важные ответственные посты дает. Ибо у Господа основание земли, и Он утвердил на них вселенную. Стопы святых своих Он блюдет, а беззаконные во тьме исчезают, ибо не силою крепок человек. Господь сотрет припирающихся с ним, с небес возгремит на них, Господь будет судить концы земли и даст крепость царю своему и вознесет рог помазанника своего. И пошел Елкана в раму в дом свой, а отрок остался служить Господу при Илии священнике. Итак, какие выводы можно сделать из этой истории? Когда у человека есть личный опыт с Богом, у каждого из нас есть. Я думаю, мы еще обязательно услышим в проповедях в будущем, вы обязательно обнаружите интереснейшие опыты. И у меня, кстати, на канале тоже есть там, где мы встречаем субботу, где есть люди, которые рассказывают, как Бог в их жизни помогал, когда не было денег, когда не было здоровья, когда была угроза, когда, ну, было все плохо. И вот точно так же и Анна, она пережила вот этот личный опыт, когда у нее не было детей, и она не знала почему, и она не знала, где причина, и не знала, кто ей поможет. Но были люди, которые, как здесь написано, дерзкие слова, высокомерно смотрели на нее, унижали ее, и ей было плохо. И, конечно, в результате она пережила и настоящий опыт с Богом, когда Бог ей подарил младенца. И она так была счастлива сделать ответную радость Господу, да, она говорит, ты мне дал радость, и вот самым лучшим, что у меня есть, что может у нее быть лучше, чем долгожданный ребенок? Она говорит, я хочу поделиться с тобой. И Господь говорит, а я так благословлю, что он доживет до старости, и он будет тот или тем, кто помажет в царя, первого царя, потом второго царя, да, это будет потрясающий человек, который в конце своей жизни скажет, было ли, чтобы я кого-то обидел? И весь народ сказал, нет, ты был справедливым, ты был честным, ты был хорошим. И вот поэтому посмотрите еще раз на эти тексты, как она говорит. Господь умерщвляет и оживляет, низводит в преисподнюю и возводит. То есть даже если у тебя сейчас преисподняя, не огорчайся, не расстраивайся, не говори, что все, Бога нет, потому что... Когда мы знаем о том, что Бог ведет нас в вечность, очень скоро будет такая радость, что даже наша здесь мирская радость, любая радость, покупки, семья не идут ни в какое сравнение с тем, что приготовил Господь. Больные дети будут здоровыми. Пожилые родители, у которых не было никогда ничего радостного в жизни, одни страдания, они будут молодыми и счастливыми. То есть это будет встреча, которую ждут все люди. Это будет потрясающая красота. Кто может сделать нас счастливыми? Бог может сделать нас счастливыми. И плюс ко всему, уже сегодня, когда мы живем на этой земле, и когда я чувствую, что мне плохо, когда я не чувствую поддержки, когда черная полоса сменяется еще более черной. Друзья, последнее, что остается, сказать Господу, у Господа основание земли. Он утвердил на них вселенную. И стопы святых своих Он блюдет, а беззаконные во тьме исчезнут. Это установка. Как говорит Брайан Трейси, ты записывай свои цели, ты увидишь, как они будут тебя трансформировать. Так точно и здесь. И она говорит, Господь сотрет припирающихся с ним. В другом переводе написано, противящихся ему, которые пытаются судиться с ним, да, потому что он будет судить концы земли от начала до конца, от первого человека до последнего. Но суд Божий – это суд защиты, это суд, когда он вступится за сироту, вступится за вдову. И как мы поем в псалме, чем ночь темнее, тем ярче звезды, тем будет приятнее наслаждение вечностью, потому что мы будем избавлены от многих-многих бед, долгов, проблем, бедствий. И я вот буквально на днях был в одном медицинском учреждении, там, где делают людям лучевую терапию. Вы знаете, я увидел, как там все-таки люди опечалены. И туда нужно принести надежду. И она есть. Господь будет судить и защитить своих детей. Кто принес болезни? Сатана. Кто приносит беды? Дьявол. Кто будет нести на себе все это? Он же. Вот почему он ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Поэтому пусть Господь нас благословит, чтобы...

чтобы мы могли, взирая на эти тексты, могли сказать: «Ибо Господь есть Бог ведения, и дела у Него взвешены, потому что так написано. Нет столь святого, как Господь». Пусть Господь благословит и вас, дорогие друзья. Будьте счастливы и делайте кого-нибудь счастливым. Помогите, потому что для ребенка, которого мама разрешила погонять в футбол, это счастье просто. И вот так для каждого. Для кого-то влюбиться – это счастье.

что кто-то так нуждается в чем-то, и вдруг мы можем остановиться и сказать: тебе нужна помощь, давай помогу. И для человека это будет просто настоящим человеческим счастьем. У меня на днях заглохла машина, ну, сел аккумулятор, он начал садиться, и я думаю, так я уже ездил, все, утром заводить, опять севший. Думаю, ну подожди. И вот знаете, когда тебе надо завести, хорошо, когда рядом еще одна машина, твои друзья говорят: да, без проблем, открыли капот, провода, раз, джинь, завел. И я помню, когда приехал в одно место, достаточно пустынное, она заглох, ну, заглушил ее, все, и потом заводить, а она не заводится. И мне так нужен кто-то, у кого есть машина, аккумулятор. И вот смотришь, один человек, второй, и там, так, знаете, такой простой мужичок говорит: да, хорошо, давай, сейчас помогу. Ну, я не передам эти чувства, что вот он откликнулся, а не просто, знаете, как чем дороже машина, люди говорят: ну, я не знаю, где у меня аккумулятор, я не знаю, это безопасно или нет. А он без проблем говорит: да давай, помогу, чем смогу. И это такую радость вызывает в тебе, когда тебе плохо, и кто-то о тебе позаботился. Давайте и мы будем такими. И мало того, что мы кому-то подарим счастье, так мы и сами будем от этого радостны и счастливы. Поэтому пусть Господь нас в этом благословит. Хочу об этом помолиться. Владыка Небес, благодарю Тебя за то, что сегодня, когда мы открываем Твое Святое Слово, мы видим, как самых несчастных людей Ты делал счастливыми, когда казалось, что уже никто из людей помочь не может. Прошу, чтобы Ты благословил каждого из нас, дал нам быть возможность всегда быть довольными, находить причины для радости и счастья и делать кого-то счастливым, чтобы мы, Господи, были вот такими людьми, каким Ты был на этой земле. Тебе да будет слава вечному Богу ныне и во веки веков. Аминь. Итак, друзья, кто не подписался, подпишитесь. Вы не пожалеете, потому что вы увидите еще очень много интересных библейских сюжетов, которые будут вам полезны. Потому что очень часто Господь отвечает на ваши просьбы через вот такие библейские ответы, через проповедь. Поделитесь с кем-нибудь той доброй вестью, которая вам понравилась. И никогда не унывайте. Не забудьте подписаться еще на один хороший канал, который я с радостью готов разрекламировать. Это «Адвентисты Юга России». Это очень интересный канал, в котором очень разнообразный контент. Пусть Господь вас хранит, благословляет, а вы оставайтесь быть счастливыми.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на трех континентах.

Сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на трех разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

0: Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
2: Распятого за нас при Понтии Пилате.
3: Воскресшего в третий день.
4: И в Духа Святого, Господа Животворящего.
5: И во единую святую, Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Веруя». И у нас в гостях специалист, библеист, аспирант Российского государственного гуманитарного университета Сергей Николаевич Давидоглу. Здравствуйте, Сергей Николаевич.
7: Здравствуйте.
6: В прошлой программе мы говорили о Каине, о его жертве, и пришли к выводу, что остались еще в этих текстах некие изюминки, которые мы, в общем, не смогли в силу недостатка времени, не смогли как бы предложить нашим зрителям. Сергей Николаевич, вот что именно еще в текстах 4 главы Бытия осталось важного, что, о чем нам нужно поговорить?
7: Вообще, основное, как бы, основная проблема, которую хотелось бы осветить, понять, что происходит. Почему все-таки Каин убивает своего брата? Но для этого надо вернуться немножко раньше. Вот мы читаем в начале 4 главы. Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина. И сказала. Вот здесь есть некая проблема. В чем проблема? Проблема в том, что Ева что-то говорит. Ну, то есть дело не в том, что женщина не должна говорить, а в том, что она продолжает примерно ту же самую ошибку, которую она совершала в 3 главе. И вызвано это тем, что ту же самую ошибку совершает Адам, которую он совершал ранее. Что делает Адам? Ничего. А что он должен был делать? Адам должен был быть священником в семье. Адам должен был быть представителем Бога в семье. Мы знаем из библейской истории о том, что имя, вообще имя человека, оно важно. Оно является не просто, вот как мы сегодня привыкли, ну, как-то человека надо называть, да, вот давайте назовем его там Саша, Дима, Вася, и даже часто не знают, что это значит. В Библии мы понимаем, что имя, оно всегда означало судьбу человека. В некоторых случаях Бог сам или меняет имя человека, или заранее говорит, как ребенка, который родится, родители должны назвать. То есть, например, когда речь идет о пророках, да, или о самом Иисусе, родителям Иисуса было сказано, как его назвать. Родителям Иоанна Крестителя было сказано, как его назвать. Бог меняет имена.

0: на Авраама, да, Сары, Иакова. То есть имя — это что-то очень важное, значимое. И, по сути дела, вот эта роль, прерогатива даже, можно сказать, давать имя, она принадлежит Богу. И Бог этой привилегией, он делится с мужчиной. Мы это видим...
1: Ну, то есть иерархия все-таки
0: да, да,
1: есть.
0: Да. Мужчина, который как бы является представителем Бога в своей семье, который является священником. Мы это видим в том, что человек участвует в назывании животных. То есть во второй главе Бытия, когда Бог образовал из земли животных и птиц, он приводит их к человеку, чтобы человек их назвал. То есть человек, он участвует в творческом процессе. Он дает имена животным, то есть, по сути дела, определяет их характер, их судьбу.
1: Ну, справедливости ради, он это делает тогда, когда Евы-то еще нету.
0: Да. Ну, собственно говоря, вот единственное полезное дело, которое человек сделал, он сделал до появления Евы. После этого, собственно говоря, Адам молчит. И мы видим, что со змеем разговаривает Ева. Да, то есть змей, он вот как-то так обходит Адама, он сразу обращается к Еве. И, по сути дела, последние слова Адама, которые он произносит вообще в Священном Писании, это обвинение в адрес своей жены. То есть он говорит: «Жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел». И после этого...
1: Ну, тут даже не столько в адрес жены, а самого Бога.
0: Ну, да,
1: ты мне дал ее,
0: да,
1: а
0: да,
1: она
0: да.
1: Вот так.
0: Но, тем не менее, как бы вот виновата жена, да. И после вот этого обвинения в адрес и жены, и Бога, больше мы не видим ничего, да, что Адам бы говорил. Ну, вот он имя еще жене дает. И дальше он молчит. И Ева берет на себя роль Адама. То есть она называет Каина, и она же изрекает, ну, как бы, свое видение того, кем он должен стать. И дальше, если забежать немножко вперед, мы видим, что после всей этой истории с Каином, с Авелем, с изгнанием Каина, что происходит? Вот 25 стих 4 главы. «И познал Адам еще жену свою, и она родила сына, и нарекла», снова она, «нарекла ему имя Сив, потому что говорила она, Бог положил мне другое семя вместо Авеля, которого убил Каин». То есть даже вся эта история с Каином и Авелем, она ничего не изменила. То есть Ева, она продолжает брать на себя роль Адама, потому что Адам бездействует. И, в общем-то, это некая модель семьи, ну, скажем так, неправильная модель семьи, порочная, испорченная грехом модель семьи, которая транслируется на всю историю человечества, когда мужчина, который должен брать на себя вот эту, ну, скажем так, роль Бога в определенном смысле в своей семье, он от этой роли отказывается, он дает какую-то слабину, он молчит, он не берет на себя ответственность, и эту ответственность берет на себя женщина. И эта история показывает, что это неправильно.
1: Знакомая история.
0: Особенно, очень знакомая.
1: Особенно сегодня в семьях оно очень часто.
0: Не только сегодня. Мы видим даже, допустим, в той же истории семьи Авраама и Сары, где тоже Сара...
1: Я просто к тому, что сейчас это еще более проявляется. То есть свобода, с одной стороны, семьи часто распадаются, и получается, что как раз... женщина, жена, и остается опорой всей семьи. То есть она вынуждена принимать решения.
0: Да, и мы видим, что это началось в самом начале земной истории. И в этом была определенная проблема. И мы в прошлый раз уже говорили о том, что Каина воспитывали как мессию. И у него вот это всю жизнь, то есть мама... которая взяла над ним опеку.
1: Женское воспитание.
0: Да, она говорила, ты самый, ты лучший, ты будешь, и так далее. И когда происходит вот эта история с жертвоприношением, Каин, он взбешен, и дальше происходит интересный момент, то есть мы увидели, что вот эта вот модель

0: отношений, которая была у Адама и Евы, она повлияла на вот эту всю историю. Авель выходит, как бы он, ну, ему особо внимания не уделялось, и он, будучи младшим, таким вот практически изгоем, пастухом овец, у него более тесная связь с Богом. Очень похожая история, кстати, на Давида, который тоже где-то вот пас овец, и даже отдельно от всей своей семьи, и даже его не позвали, когда вот звали всех, всех сыновей. Но, тем не менее, именно он оказался избран, потому что у него была тесная связь с Богом. И вот Бог обращается к Каину. Каин сильно огорчился, да, или, как правильно, сильно разгневался, и упало лицо его. То есть упало лицо его, это здесь, ну, тоже как бы такая метафора, да. И Бог дальше в своем обращении к Каину, он обыгрывает эту метафору. То есть лицо, опущенное вниз, да, упавшее, как символ печали, грусти или того, что человек, у человека как бы, ну, что-то его гнетет. И даже не просто обида, но грех. И поднятое лицо, как символ того, что человеку нечего скрывать. И вот Бог здесь говорит, 6 и 7 стихи. «И сказал Господь Каину, почему ты разгневался, ну, сильно разгневался, и почему поникло или упало лицо твое?» Да, то есть он описывает его состояние, он пытается, ну, как бы задать вопросы, то есть чтобы тот понял. И он говорит, «Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица?» То есть такой вот немножко замысловатый оборот, в котором Бог показывает, если ты делаешь что-то доброе, то лицо у тебя поднятое.
1: Тебе скрывать нечего.
0: Тебе скрывать нечего. А если не делаешь доброго, то какое лицо будет? Упавшее, опущенное. Какое оно у Каина и есть? То есть вот, это уже описанная ситуация, что у него лицо опущенное. То есть Бог как бы так немножко завуалированно, он говорит, что ты не делаешь доброго. Вот в данный конкретный момент ты совершаешь что-то плохое.
1: А что должен делать доброе Каин?
0: По сути дела, речь о даже не о каких-то конкретных действиях. Речь о том, что у него на сердце. То есть он не должен был гневаться. То есть то, что он сейчас делает, он гневается. Это недоброе, которое он совершает. И это является следствием вот этой его гордыни, следствием его обиды. И Бог, понимая, к чему это может привести, он вмешивается здесь и говорит, у тебя есть сейчас грех. И он говорит, если не делаешь доброго, а он действительно не делает доброго, то у дверей грех лежит. Или, если более корректно, у ворот жертва за грех лежащая.
1: То есть, вообще говоря, ты гневаешься, да. И ты уже сейчас, ну, в своем гневе...
0: Ты уже согрешил.
1: В своем гневе согрешил.
0: Да.
1: И с этим что делать? Как избавиться от гнева? Это
0: жертва за
1: принести
0: грех.
1: Жертву.
0: Да.
1: Ну, вроде как-то я и так считаю себя несправедливо обиженным. А тут еще я должен принести жертву и раскаяться в том,
0: все
1: что
0: правильно.
1: Я обиделся на, ну, на то, что меня не приняли.
0: Все правильно, потому что основная проблема – это гордыня. И Бог понимает, и все понимают, что если человек не победит свою гордыню, то гордыня победит человека. И Бог пытается привести Каина к смирению. Что ты должен сейчас признать, что ты не прав, ты должен отказаться от своей гордыни, ты должен смириться, принести эту жертву, и тогда, то есть Бог же, он не просто говорит, ты сделаешь плохое, давай как бы кайся. Бог предлагает, он говорит, что дальше будет. То есть он говорит о том, каким положительным последствиям это может привести. И об этом остальная часть стиха. И вот это вот самая непонятная, наверное, вообще фраза во всей четвертой главе. «Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним».
1: Кто влечет?
0: Если правильно немножко прочитать, то есть тут чуть-чуть перепутано, «к тебе влечение его».

0: и ты будешь господствовать над ним. То есть чуть наоборот. Если мы перевернем страничку назад, в 16 стих 3 главы, мы увидим, как Бог обращается к Еве практически с точно такой же фразой. «И к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою». Угу. То есть Бог ровно цитирует, просто меняя местоимение, ту фразу, которую Бог говорил Еве об ее отношении с Адамом. То есть что такое влечение? Влечение – это некая зависимость человека, какое-то стремление, ну, порыв души, да, можно так это назвать. То есть нечто же, вот как бы, вот Еву тянет, да, к Адаму, у нее есть определенная от него зависимость. И Адам должен господствовать над нею. Каким образом господствовать? Так как Бог изначально повелел человеку господствовать, да, над землей, над рыбами, над птицами и так далее. То есть созидательное господство. Господство, которое приводит к благополучию, приводит к развитию и так далее. То есть он говорит, вот, Ева, у тебя есть какая-то тяга, духовное влечение к Адаму, у тебя есть от него зависимость. Это правильно, это нормально. И он должен созидательно господствовать над тобой. И теперь, то есть речь идет об отношениях двух людей, очень близких людей. И теперь Бог ровно эту же фразу говорит Каину. Он говорит, что у кого-то неназванного есть вот это влечение, тяга, зависимость от тебя, и ты будешь господствовать над ним.
1: Но поскольку тут всего два человека, получается...
0: Получается, речь идет о Бавеле. То есть Бог показывает вот этой вот ровной цитатой слов из 3 главы, что у Каина с Авелем должны быть такие же отношения, как у Адама с Евой в плане, ну как бы Авель должен быть священником. Авель должен быть...
1: Авель?
0: Каин. Каин должен быть священником, Каин должен быть господином, Каин... должен способствовать росту своего брата, и у его брата, у него действительно есть какой-то вот этот порыв, тяга, то есть он все равно видит в нем, ну, старшего, видит в нем священника. И Бог обращается к Каину с вот этим вот призывом. Интересно, что мы видим. Господь обращается к Каину, и дальше после этого обращения идет фраза «И сказал Каин Авелю, брату своему». И стоит точка. Там не написано, что он сказал. Вот эта фраза «пойдем в поле», ее в оригинальном тексте нет. То есть в чем смысл этой фразы? Смысл этой фразы только показать, что Каин поворачивается руководит спиной к Богу, угу, и обращается к тому, о ком только что шла речь. Обавили. И он идет господствовать над своим братом. Но идет господствовать так, как он теперь это понимает. Еще одна интересная вещь – это то, что Каин говорит, «Разве я сторож брату моему?» Да, когда Бог спрашивает, где Авель. Вот это слово «сторож», да, или по-другому «хранитель», оно же используется тоже по отношению к Адаму, когда говорится о том, что Адам должен возделывать и хранить сад. И то есть Адаму была поручена вот эта вот функция охранителя, хранителя и рая, и своей семьи, и как бы в том числе и как бы духовное охранение. Это же слово используется для того, по отношению к заповедям, хранить заповеди. И теперь Каин, он не просто говорит, что я не слежу за тем, где находится мой брат. Он говорит о том, что я отказываюсь от роли хранителя, я отказываюсь от роли духовного вот этого вождя. И таким образом, через вот эту реакцию свою Каин, он полностью отказывается от своего призвания, разворачивается спиной к Богу и демонстрирует, как он понимает господство. И мы видим тоже, что это же стало символом того, как люди стали господствовать друг над другом во всей истории человечества. Силой, принуждением и даже уничтожением друг друга.
1: Понятно. Спасибо, Сергей Николаевич. Очень интересно, очень поучительно. Дорогие друзья, очень поучительно для каждого из нас –

Какой силой, какой властью мы пытаемся самоутвердиться? И вообще правильно ли, возможно ли самоутверждаться ценой порабощения, ценой унижения другого человека? Пусть Господь благословит вас. Ждем новых встреч.

ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками. Человек – Христос Иисус.

Он – Бог, образовавший землю и создавший ее. Он утвердил ее. Не напрасно сотворил ее. Он образовал ее.

0: Иногда верующие люди думают, вот этот человек много знает, строго соблюдает все ритуалы, а этот имеет сверхъестественные дары. Чей дар больше? Кто же из них духовнее? И что важнее для нас? Впечатлять людей своими дарами или позволять через них прославляться Иисусу Христу? Мы продолжаем разговоры о первом послании апостола Павла Коринфянам. Сегодня вместе с нашим гостем Павлом Владимировичем Гончаром говорим о 12 главе и о теме духовных даров. Павел Владимирович, здравствуйте. Мы уже добрались с вами до 12 главы. Немножечко расскажите, что в ней такого интересного и важного написано для нас.
1: Ну да, апостол Павел продолжает эту тему устранения причин для разногласий в коринфской общине. А их, в общем-то, уже набралось много по мере нашего исследования, мы видим. Да? Вот и одна из таких причин – это разногласия по поводу того, кто является более духовным, а кто менее духовным. И духовность это определяется теми дарами, ну, мы возьмем в кавычки это слово пока, дарами, которыми это обладает человек, или способностями какими-то. Да? Ну, что вообще, наверное, нужно начать с того, чтобы расшифровать это слово, что такое дары.
0: Ну да, дары, да. Таланты, правильно ли мы понимаем под этим словом? Или
1: ну не совсем.
0: Такое?
1: Талант – это то, что природная способность какая-то человека. Да? Талант там, к музыке, талант к пению, талант к рисованию, там еще к чему-то талант. Кстати, само слово – это мера веса, из притчи, которую в Евангелии мы читаем. Вот. Но там опять немножко о другом речь идет. Там речь не идет о талантах, в смысле способностях, а речь идет о вере. Ну, это другой разговор. А здесь речь идет о дарах. Дар – это вот то, что человека не было, и то, что у него появилось.
0: Интересно.
1: Да, и появилось не в результате усилий, которые он там прилагал, тренировок там каких-то, еще чего-то, а в результате того, что вот этот дар свыше, ну, от сверхъестественных сил каких-то, да. Угу. Вот. А какие вот, например, могут появляться какие-то сверхъестественные способности, да? Ну, например, видеть будущее.
0: Интересный, конечно, такой дар.
1: Это же можно как-то натренировать себе эту способность?
0: Нет, то есть это, получается, не за какие-то заслуги дается, а просто так вот, как по считалочке, да, выбирается человечек, и ему вот тебе видеть
1: ну,
0: будущее.
1: Как уже это получается, может быть, ну, сейчас мы к этому вернемся.
0: Угу, хорошо.
1: Или там, не знаю, экстаз какой-то, да, вот. Человек впадает в экстаз, он что-то видит, или он становится бессознательным, например, проводником между материальным миром и идеальным миром. Да? Вот мы помните, мы с вами говорили о том, что апостол Павел живет, вот, и коринфяне живут, где такой господствующей философией, да, мировоззрением является дуализм. Разделение мира на материальный и нематериальный. И как бы человек живет одновременно в этих двух мирах, да, по крайней мере, он живет в материальном мире и пытается вот как-то вот возвыситься в этот мир нематериальный. А как туда вот возвыситься? Как этот мост

0: построить. И вот у некоторых проявляется такой дар быть проводником. То есть человек впадает в какое-то такое полусознательное состояние и начинает вот вещать, ну, не от себя, а от того, что вот высшие миры, значит, через него говорят. Это было обычное дело в языческой культуре, когда жрецы или жрицы в тех или иных мистериях впадали в транс и начинали рассказывать, возвещать какие-то тайны. Это не обязательно был такой осознанный язык, понятный для всех. Это могло быть просто какие-то вскрики, какие-то бормотания, какие-то вещи. Да? Вот, ну, человек как-то вот из его подсознания что-то вот такое вот.
1: Угу.
0: Поток такой. Как
1: это? Исходило.
0: Поток сознания или поток бессознания.
1: Да, поток бессознательного.
0: Да. Угу. И это вот воспринималось такое состояние человека, такое как бы такое полусознательное, воспринималось как дар, как его способность возвещать тайны вот этого идеального мира, другого мира, духовного мира, нематериального. И он таким образом как бы становился каналом или проводником вот этих тайн. Да? Ну, это, может быть, надо было как-то там расшифровывать, как-то это нужно было об этом рассказывать. Вот. Для того, чтобы этот дар обрести, не все могли, как бы подходили для этого, да, нужно было, может быть, пройти какую-то инициацию, быть посвященным в какую-то, значит, мистерию, вот, совершить какие-то, значит, действия, ритуалы, вот, быть посвященным. Вот. И это было обычным делом. Вот храмы, которые сегодня находят археологи, да, там в Риме, там в Греции, в других местах, их много было, посвящены разным богам, и так или иначе они все были связаны вот с этим. Это не просто человек пришел, там, принес жертву, потоптался там во дворе, посмотрел по сторонам, позевал и ушел. Нет, это было такое погружение в виртуальную реальность, как вот сегодня говорят, да?
1: Есть сегодня вот эти VR-очки, да?
0: Когда... Но виртуальная реальность, она создавалась не техническими средствами, а создавалась такими психоделическими, наверное, какими-то...
1: Ну, таким, наверное, состоянием,
0: да,
1: каким-то,
0: может быть, там, вдыханием каких-то паров, да. Там, какие-то медитации, какими-то экзальтациями, там, движением каким-то. Это было такое отточенное, продуманное действие, которая вот оттачивалась там столетиями. И когда человек из этой обычной жизни приходил на это действие, он чувствовал какой-то восторг, какое-то такое, его переполняли какие-то чувства, эмоции. Да, вот. И вот это было такое ощущение, что ты прикасаешься к чему-то такому, чего нет в обычной жизни.
1: Сверхъестественному,
0: ты как бы, да. Вот, да, ты прикасаешься к этим мирам идеальным, да, вот это то, кто, собственно, является что смыслом и содержанием человеческой жизни. То есть не обряд сам по себе, а вот именно вот эта экзальтация, это переживание было очень важно в этих вот мистериях. А когда это происходит, ну, массово, когда это праздник, да, это еще добавляет какой-то... И вот, да. Вот эта культура, естественно, переходит незаметно, может быть, для самих же людей, ну, как бы они привыкли к этому, и христианскую церковь. Вообще, библейская вера, ветхозаветная вера, да, она как-то так сторонится всяких этих экзальтаций. Ну, читай Ветхий Завет, ну, пророки, да, пророческое, как бы, движение. Но в целом это просто радость. Там, вот у Давида, когда мы читаем его псалом, да, это размышления какие-то. Она такая более рациональная.
1: Ну да, более спокойная.
0: Вот такая, эти, да, языческие праздники, они как бы менее рациональные, более мистичные. Да? Там больше мистики, больше вот такой экзальтированности. И вот это вот начинает подмешиваться к вот этому библейскому изначальному христианству. И в конце концов вот приводит к той проблеме, о которой здесь говорит апостол Павел. Когда он говорит о духовных дарах здесь, да, он имеет в виду вот то, о чем мы с вами только что говорили, прежде всего. Да. Это не означает, что как бы любое проявление там,

0: к такого необычного поведения, там, пророка, например, что это обязательно связано, ну, не с Богом, а с чем-то там неправильным. Нет, ну, как бы, ну, ветхозаветные пророки, они тоже там видение видели, да, что-то такое происходило. Но апостол, ну, как бы осторожно к этому вопросу подходит и называет поэтому духовные дары, чтобы, ну, духовные, пнеума, помните, пневматики – это люди духовные, это не обязательно библейский термин, это просто те, которые имеют особые способности вот проникать в эти
1: миры какие-то,
0: духовные, да, вот миры, эти, да, идеальные, вот эти, запредельные. Угу. Поэтому он использует вот такой термин – духовные дары. Дальше говорит, когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам и как бы вели вас. Вот это он имеет в виду, эту экзальтацию. То есть, угу, когда вели, как бы вели вас, это значит отключение сознания. Угу. То есть человек не отдает
1: себе отчет какого-то,
0: себе отчета, да, что с ним происходит, а он впадает такой в транс, полусознательное состояние, его как бы ведут. Ну, имеется в виду, не кто-то там под руки взял его и ведет, а вот само это действие,
1: угу,
0: вот
1: это какое-то сознание, да.
0: Да, сама мистерия, это, в которой он участвует, она как бы его вот ведет. И вот это переживание, которое испытывает человек, это есть вот самое-самое-самое важное, ради чего, собственно,
1: все происходит.
0: Это происходит, угу, да.
1: Так, а
0: и дальше он говорит, потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произносит анафемы на Иисуса, никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Ну, тоже такой интересный момент, о чем тут идет речь. Ну, можно догадываться, да. Угу. Дело в том, что в этой дуалистической картине мира материальное или плоское, оно было таким неважным, ничтожным. А вот суть этих мистерий и этих празднеств заключалась в том, чтобы преодолеть материальное и, значит, виртуальный мир, этот, ну, говоря современным языком, да, это очки реальности одеть и как бы забыть о том, что ты в теле, а если ты тело оставил, ты летать можешь, ты можешь что-то видеть, там, это вообще другая картина, да?
1: Угу.
0: А вот еще как бы...
1: Звучит
0: вроде наркотики так действуют.
1: Да, да,
0: вот
1: да,
0: какой-то
1: звучит
0: создается,
1: вообще заманчиво.
0: Да, реальность другая создается.
1: Да.
0: И, то есть, нахождение в теле, оно является таким, ну, как темница, как тогда говорили, темница души, тела. И, угу. Его нужно преодолеть. И когда такое дуалистическое понимание сталкивается с историей о том, что Бог воплотился, воплощение, и еще не просто воплотился, а он еще страдал и умер, это вещи несопоставимые. То есть, если благо или стремление человека к тому, чтобы, наоборот, избавиться от тела и стать идеальным, подобным, ну, Богу, это я в кавычки беру, потому что, угу, в языческом понимании это чуть другое, да, это, ну, больше такое философское понимание.
1: Да. Угу.
0: А тут как бы наоборот, снисхождение от идеального Бога к неидеальному телу, и в этом является Божья любовь. Как-то это вещи
1: несопоставимые.
0: Да. И для того, чтобы эти вещи сопоставить, ну вот такой, как-то со временем такое целое выродилось еретическое движение, докетизм.
1: Что это?
0: Смысл доке указаться по-гречески, что только казалось, что Иисус умер, и что он в теле.
1: Mm-hmm.
0: На самом деле нет. Он как бы был духом, но, глядя на него, казалось, что он в теле. То есть, ну, как бы вот такой вот...
1: Поэтому
0: вот написано, сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не может произнести анафемы на Иисуса. А анафема имеется в виду, на был Иисус, был Христос.
1: Mm-hmm.
0: Иисус – это то, что в теле,
1: uh-huh.
0: А Христос это вот его вот это идеальное, духовное, на самом деле, настоящее проявление. А то, что в теле, это только мираж.
1: Uh-huh.
0: Это то, что кажется. Поэтому анафема на Иисуса – это, ну, как бы отрицание его телесного воплощения.
1: Вот если мы читаем в современном переводе Института имени Кулакова, хочу поэтому, чтобы вы ясно понимали, третий текст, что никто, если он движим Духом Божьим, никогда не произнесет проклятие

0: на Иисуса. Ну, да. Никто и Господом не может назвать Иисуса, иначе...
1: Ну да, проклятие, конечно... анафема, да.
0: Да.
1: Ну, понятно, да? То есть это вот отражение, скорее всего, вот этих вот представлений догетических, а дуалистических, о том, что Иисус и Христос – это вообще разные. Это не одно и то же.
0: Да, ну это что?
1: Ну, Христос – это Мессия по-гречески, да? Машиах по-еврейски – это помазанный Христос. А Иисус – это имя. Но вот Иисус – это земное, а его, значит, а Мессия или Христос – это вот его небесное. Поэтому мы как бы отрицаем земное, а верим в небесное. Вот такая вот метаморфоза странная. Да? Ну, для нас это, может, не всем понятно, но для людей, которые жили в мире, пронизанном вот этими дуалистическими идеями, это было так. Но, говорит, апостол говорит, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только... Духом Святым. То есть вот Иисус. Или анафеме предать, или назвать Господом. Вот. И вот здесь вот
0: опять же, две такие же, да? То есть либо так, либо так.
1: И здесь вот мы как бы видим, что апостол, он как бы дает уже первое правило или первый признак. Что же такое настоящий духовный дар? Потому что духовный дар есть в кавычках.
0: Да.
1: А есть настоящий духовный дар. И вот он начинает как бы с самого главного, с фундаментального. Настоящий духовный дар, вот, никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. И никто не может анафеме предать. Если так, то это значит не настоящий дар. Угу. Понятно, да? И это фундаментально, основная как бы такая тема. А потом он переходит уже к подробностям. Дары различны, но дух один и тот же, и служение различное, Господь один и тот же, да, и действия различны. Но каждому дается проявление дара духа на пользу. То есть, вот одни в Коринфской церкви говорили, а я вот, значит, имею дар, я могу, значит, вот говорить на
0: разных языках.
1: Духовных языках.
0: Да,
1: даже это как бы не на разных языках, да. Английский, французский, да, или еще какой-нибудь. А это вот этот вот экзальтация. Язык, через который высшие силы, там, или не знаю, как назвать, используют для того, чтобы вот, сообщить какие-то свои вести. Вот, например, а вот у тебя этого нет. А другой говорит, а я вот будущее могу видеть. Вот хочешь, я тебе сейчас расскажу, что вот будет, да? А третий там говорит, исцелять. А я вот там еще что-нибудь исцелять могу. Вот у тебя там... Да. Голова болит, вот я тебе сейчас, значит,
0: исцелю,
1: да. И начинается, ну, я так утрирую, начинается вот разногласие. Кто из них более духовный, кто менее духовный. А более духовный или менее духовный, это то есть тот, кто может вот из этого материального мира выйти как бы в этот мир виртуальный, да, идеальный. Вот посредством, это признак того, что он может, вот он духовный. И апостол как бы их всех... на место. Успокойтесь, все успокойтесь. Как вот детей, да?
0: Да, но он же всегда во всех главах, как мы уже раньше видели, наставлял их, да, так немножечко, слегка поучал. По-доброму.
1: По-доброму, да, да. Вот давайте, значит, мы подумаем, вот, что, собственно, происходит. Да? Он говорит, каждому дается проявление духа на пользу. Угу. Польза. Такое вот очень важное такое слово, да?
0: Да.
1: Для общей пользы. А что значит польза? Что значит польза?
0: Ну, наверное, то, что каждый...
1: Польза вот в таком понимании, в христианском понимании. Польза не в смысле там,
0: хорошо,
1: в одном материальном, да. А польза в смысле созидания церкви. Чтобы в церкви увеличилась вера, чтобы увеличилась ревность, да, чтобы увеличилась любовь к Богу друг к другу, вот, чтобы мы стали ближе друг к другу. Ну, в общем, вот это польза, созидание церкви. Польза – это созидание церкви. Поэтому одним дается слово мудрости. Мудрость – это не экзальтация, согласны?
0: Да.
1: Как бы, как может быть экзальтированная мудрость?
0: Экзальтированной
1: мудрости не бывает. Это как бы вещи разные. Другому – слово знание. Знание – это тоже не экзальтация. Экзальтированного знания не бывает. Тем же духом, да? А иному вера. Что такое вера? Вера это не чувство, это тоже как бы убеждение в то, что Бог любит мир, что Он пришел в этот мир, значит, для того, чтобы спасти человека.

0: века.
1: Но вот здесь вот как будто бы то, что вы прочитали, да, Павел Владимирович, как будто бы здесь используется как раз-таки сознание. А вот если мы говорим про бессознательное, для современного человека это вот когда очень часто люди куда-то там отлетают головой, ну, в смысле своим сознанием, они находятся вот и какой-то вот в этом потоке какой-то энергии, еще что-то. А здесь вот он указывает на то, что как раз-таки вы в здравом уме и твердой памяти. И только тогда вы можете уже действительно иметь какие-то дары.
0: Ну да, это знаете, как это сейчас такая пошла технический тренд такой на искусственный интеллект, который управляет автомобилем. То есть вот когда ты сидишь за рулем, у тебя должно быть ясное сознание. Ты должен на 360 градусов мониторить, что у тебя происходит.
1: Да, иметь зрение.
0: Сзади, по бокам, да. Ты должен предсказывать примерно ситуацию, которая будет, там, скорость, все такое. Но хочется это сознание отключить. Хочется ехать, как пассажир, и посмотреть по сторонам.
1: Любоваться видом
0: природой,
1: вокруг.
0: Ни о чем не думать. Да. Поэтому да. Ну, как бы мы отдаем управление искусственному интеллекту, пусть он крутит руль, а я буду сидеть по сторонам. Вот что-то похожее происходит здесь. Да?
1: Угу.
0: Но в библейской вере это не работает. В библейской вере написано, каждый даст за себя отчет Богу. Угу. То есть, а как можно дать за себя отчет, если я не управляю своей жизнью? Я вот руль отдал искусственному интеллекту, вот этому какому-то там непонятному.
1: Да, и мой мозг может отдыхать.
0: Да, мой мозг, ну, как бы тут даже не мозг, тут как бы вот моя совесть. Вот, я не несу ответственности.
1: Да, все.
0: Происходит. Я расслабился. Не несу вообще никакой ответственности. Я духовный, я уже достиг, все.
1: Преисполнился.
0: Мне уже ничего не нужно. Вот это как бы противоречит библейскому представлению, которое говорит о важности совести, о важности отчета, который мы перед Богом, ответственности, да, которую мы перед Богом имеем.
1: И дальше девятый текст.
0: И дальше он говорит, вот даются слово мудрости, знание, вера тем же духом, иному дары исцеления тем же духом. То есть все это дается для созидания церкви. Вот. И дух тут имеется в виду Бог, да? Но Бог не в философском понимании, не некая идея, вот. А Бог как тот, кто управляет историей ради спасения своего творения, спасения человека. То есть есть рациональная, разумная цель. Есть ясные заповеди, есть как бы ясная история, которая происходила. То есть тут все ясно. Никакой мистики, никакого чего-то такого смутного нет. Иному чудотворению, иному пророчеству, иному развлечению духов, иному разные языки, иному истолкованию языков. Все это производит один и тот же дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. То есть первое, о чем он сказал. Он сказал, что дух не может произнести анафема на Иисуса, то есть богословское утверждение, да, мы о нем сказали. Второе – это то, что вы сидите спокойно, вы все одинаковы, не спорьте между собой.
1: Да.
0: Ты проповедник проповедует, ты умеешь хорошо готовить на трапезу, на агапы.
1: Готовь.
0: Вкусную пищу. Готовь, потому что лучше тебя этого никто не сделает. Ты умеешь найти нужное слово, утешить человека, когда он в трудности попал.
1: Поддержи.
0: Поддержи, да. Тебя Господь благословил даром исцеления.
1: Исцели.
0: Ты помолись, исцели, да. Вот. Но вы все вместе служите одному общему делу – созиданию церкви. Потому что если вы начнете между собой спорить, то церковь развалится и растворится в этом мире, и все. И на
1: то
0: этом
1: есть это
0: закончится.
1: Не будет на благо, да, да, как он тоже писал здесь в тексте.
0: Поэтому это вот то, что проводит здесь апостол.
1: А вот вторая часть этой главы, чему она посвящена? У нас, к сожалению, не так много времени осталось, если мы говорим.
0: Ну, дело в том, что вторая часть, она вытекает как раз из первого, то о чем мы с вами говорили. То есть, понимаете, здесь апостол Павел в 12 главе, он не делает акцент на том, а что из себя представляют эти дары. Вот, на как бы богословие даров этих, на какой-то вот технической такой стороне, а в чем они проявляются. Ну, или такой, да. А он делает акцент на том, что дары эти, или способности эти, да, они даются для созидания церкви. Это принципиально важно. И вот следующая часть этой главы, иллюстрация тела, да, такая она, ну, довольно длинная, но из нее мы вот из этой главы

0: главы, из этой части мы как бы вот делаем этот вывод о том, что главной целью апостола Павла было созидание единства. Тело одно, но имеет многие члены, части тела.
1: Да.
0: И все они одного тела, хотя их много и составляют одно тело, так и Христос. Ибо все мы, понятно, ну, человек,
1: да.
0: Руки, ноги, голова, да, по отдельности
1: все
0: смысла
1: мы
0: нет.
1: Единое целое, да.
0: Да, единый организм. Ну, собственно, все так устроено в этом мире, как бы из многих частей состоит и на самом деле является единым организмом, да. Все мы одним, и дальше вот аргументы этого единства. Все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи, эллины, рабы, свободные, все напоены одним духом. Кстати говоря, тут такой момент. Дух, 11 стих, разделяет каждому, как ему угодно. То есть, ну, если я имею какие-то способности, а ты не имеешь, это не значит, что...
1: Ты какой-то не такой.
0: Да, просто, есть... ну, так вот распорядился дух.
1: У тебя есть что-то другое.
0: Да. Тело же, ну, и вот эта идея, да, все мы одно. И тут он, наверное, вот упоминает не случайно иудеи, эллины, рабы и свободные.
1: Угу.
0: А вот эта церковь Коринфская, она состояла из иудеев и эллинов, из рабов свободных. Для эллинов, эллины думали так, как думали язычники, как та культура, из которой они вышли, ну, по инерции. На многие вещи смотрели, через дуалистическую такую картину. А иудеи через, может быть, больше библейскую картину на это смотрели, через картину своих традиций иудейских, которые сложились за это время. Да? Значит, рабы, значит, чувствовали себя вторым сортом. Вот, а свободные и богатые чувствовали себя первым сортом. И вот, вот эта вот такая пестрая картина, ее нужно было свести в одно. Вот. И к этому еще добавлялись вот эти проблемы с этими дарами мистическими, значит, проявлениями, которые говорит 12 глава. Вот как это все, чтобы не разваливалось? Да, вот
1: ну да, потому что все собрать. Пока что все такое разрозненное по большей части.
0: И апостол он предлагает эту картину, картину тела. И вот он здесь говорит, тело из одного, да, стоит. Нога не скажет, что я не принадлежу к телу, и рука тоже не скажет, и ухо не скажет, и глаз так не скажет. Бог расположил все в составе тела так, как ему угодно. Вот. Если бы все были один член, то где было бы тогда все тело? И теперь из многих одно тело. И глаз не может сказать руке, ты мне не нужен. И так далее. И вот апостол подробно об этом говорит, для того, чтобы, наверное, прочитывая этот текст, коринфяне увидели себя. А я, наверное, глаз, а я ухо, а я там еще что-нибудь. И почувствовали себя частью одного единого. Да? Там, если молотком себя по пальцу ударил, как апостол говорит, если одно что-то болит, то как бы страдает все.
1: Да, 26-й текст.
0: Не палец один страдает, а все страдает. Дабы не было разделения. И все одинаково заботились друг о друге. Потому страдает ли один член, страдают с ним и все. Славится ли один, славятся с ним все. И вы, тело Христово, а порознь просто части тела. Руки, ноги, там, волосы, пальцы. Вот, вот это он рисует такую картину. И в заключение он говорит, Бог поставил одних апостолами, пророками, учителями, дал силы чудодейственные, значит, разные языки. Все ли апостолы? Нет. Все ли пророки? Нет. Все ли учителя? Конечно, нет. Все ли чудотворцы? Нет. Все ли имеют дары исцеления? Нет. Все ли говорят языками? Это я уже добавляю. Ну, подразумевается ответ.
1: Да.
0: Нет, да.
1: Угу.
0: Поэтому ревнуйте о дарах больших, я покажу вам путь превосходнейший.
1: Так. Вот. Как в современном переводе, стремитесь получить больше из этих даров, но знайте, что есть лучший путь, и я могу указать вам его.
0: Да, и вот об этом в следующей главе, об этом лучшем пути.
1: Павел Владимирович, я благодарю вас за эти интересные размышления по 12 главе. Надеюсь, что мы к ним вернемся, посмотрим, какие еще проблемы рассматривал апостол Павел в следующих главах. Благодарю. Апостол Павел учит, что истинная духовность измеряется не значимостью даров, а тем, ведут ли они к признанию Иисуса Господом и к созиданию Церкви как тела Христова. Разные дары – часть одного замысла Божьего, который сам решает, кому что доверить.

покорись Господу и надейся на Него. Не ревнуй успевающему в пути своем человеку лукавствующему.

0: очень сильные длинные хвосты.
1: У них длинные усы.
0: У них такие коротенькие лапки.
2: В этом выпуске передачи «Творение учит нас» мы говорим о выдрах.
0: Выдры появились в Сингапуре около 30 лет назад. Некоторые говорят, что они приплыли в Сингапур из Малайзии. Выдры обожают находиться в воде.
3: Они не могут дышать под водой,
0: но могут оставаться под водой до 8 минут на одном вдохе. Вот это да! Это так долго! Когда выдры плавают, они закрывают свои уши и нос, чтобы вода не попала внутрь. Чтобы убедиться, что мех сохранит их сухими и не даст замерзнуть даже под водой, выдры проводят много времени, ухаживая за собой.
3: Они делают это, катаясь по земле, потираясь о бревна, наполняя свой мех воздухом и причесывая его.
0: А моя мама тоже часто говорит мне, чтобы я причесала свои волосы.
3: Наверное, она думает, что ты выдра.
0: Сегодня в Сингапуре насчитывается около 150 выдр. И живут они по всему Сингапуру. Живут выдры семьями, которые называются стаями. В Сингапуре насчитывается 10 выдровых стай.
3: Например, стая Бишан-10.
0: Дом выдры называется жилище. Обычно это дупло деревьев, подземные логово или кроличьи норы.
4: Сингапурские выдры – это гладкошерстные выдры. И они самые крупные из всех выдр в Юго-Восточной Азии.
3: В мире насчитывается 13 различных видов выдр.
0: Их можно разделить на две группы. Это морские выдры и речные или пресноводные выдры.
4: Морские выдры тяжелее и имеют более густой мех, чем пресноводные.
3: Они обожают плавать на спине.
0: О, да, это, наверное, очень весело.
4: Когда выдры лежат на спине, они кладут себе на грудь камень и разбивают о него свою добычу, пока она не откроется.
3: Вот это смекалка!
2: Выдры настоящие крутышки!
0: А засыпая, выдры держат друг друга за лапы, чтобы оставаться вместе.
4: И если их унесет течением, они все равно будут вместе?
0: Да?
4: Это так мило.
3: Но сингапурские выдры – это пресноводные выдры, а не морские.
0: И они довольно маленькие по сравнению с гигантской выдрой, которая вырастает до 240 сантиметров в длину.
4: Это выше, чем мой папа.
0: Что? Они такие большие, потому что у них очень длинные хвосты.
3: А хвосты пресноводных выдр очень сильные, чтобы помогать им плавать и легко сохранять равновесие в воде.
0: А еще выдры любят скатываться по склонам, чтобы быстро нырнуть в воду.
3: Ну, прямо как на гигантской водной горке.
4: А еще они любят скользить по снегу.
0: А еще выдры одни из самых игривых животных в мире.
3: Это выдра с детенышами. Выдры борются друг с другом ради забавы, так же, как и мне нравится бороться с моим папой.
4: Они обожают играть в догонялки, мою любимую игру.
3: А еще они любят жонглировать. Я не умею жонглировать.
0: Библия говорит, веселое сердце делает лица веселым, и веселое сердце благотворно, как врачество.
3: Игра делает меня счастливым.

0: Даже жонглирование? Как говорит мама, даже в трудные периоды жизни нужно сохранять веру в лучшее. Я не умею жонглировать, но мне всегда весело, когда я пробую это делать. Папа говорит, есть два пути – оставаться счастливыми и стараться изо всех сил или разозлиться и все бросить. А когда становится скучно, мы все равно можем найти способ повеселиться. Например, когда нам нужно прибраться в своих комнатах, можно найти способ делать это повеселее. Я люблю соревноваться с братом, кто быстрее соберет игрушки. Моя сестра прячет моего игрушечного кролика в самых неожиданных местах, чтобы я его нашла.
1: Выдры или люди, мы все можем наполнить свою жизнь счастьем и находить радость в каждом нашем дне.
0: Интересно, а что хорошего ты найдешь сегодня?

0: если ты сегодня грустный, пообщаться захотел. Для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
1: Здравствуйте, ребята! Сегодня мы играем в интересную игру. У нас во дворе выборы. Мы выбираем мэра нашего двора. Сейчас претенденты на пост мэра будут говорить о том, что они готовы сделать для жителей. Ну а потом ребята будут голосовать. Вот так.
2: Афанасий Филиппович, скорее!
1: Да-да-да. Иду. Ну что же, присоединяйтесь.
3: Так. Я обещаю сделать наш двор самым чистым двором города. Ой, нет, области. Да что я говорю? Страны. Самым чистым двором страны. Вот здесь вот мы повесим тарзанку. А вон там поставим ларек с мороженым и сладкой ватой. А еще раз в месяц я обещаю устраивать праздник пирога.
4: Какого именно?
5: Да, ну, какого? С чем будет пирог?
3: Там с капустой, с яйцами. Сладкие пироги, в конце концов, с ягодами всякими. Да какие захотите.
6: С капустой это хорошо.
3: Но...
7: Извините, а что будет иметь с этого представитель почты?
3: Да. Много. Очень много.
7: Что?
3: Ну, во-первых, вам, как представителю почты, нужно увеличить скорость прохождения этой самой почты. Ну и для этого мы вам купим... Конечно, мотоцикл мы вам купим, например.
7: Это здорово, да. А то ведь, знаете, как тяжело целый день на велосипеде. Болезни, да, вот, да. Аппетит плохой, да. Вот, настроение ухудшается.
3: Да не волнуйтесь, не волнуйтесь, Савелий Игнатьевич, все будет хорошо, не переживайте. Все будет. Я вас сделаю счастливыми. Да. Спасибо.
8: Так, внимание на меня. Я, как будущий мэр двора, заявляю...
3: Решено, между прочим.
8: ...что я обеспечу охрану и защиту от хулиганов и выведу на чистую воду, между прочим, тех, кто желаемое выдает за действительное. Вот вы, например, знали, что Марья Ивановна у нас по работе стоит на замечание. А ее объявили самым худшим дворником года. А вы еще говорите, самый чистый двор.
5: Марья Ивановна, это правда?
3: Да нет, конечно, оклеветала она меня.
8: А что это вы как закраснели?
9: Тихо. Спокойствие, Марья Ивановна. Нужно учитывать мнение каждого человека. Во всяком случае, это всего-навсего только игра. Ну что вы, Марья Ивановна, взрослый человек. Ну, в самом деле.
8: Я? Все. Афанасий Филиппович, а теперь вы давайте.
9: У меня не получится, ну, право, я всего-навсего сапожник. Ну, хорошо, ладно. Ну, я со своей стороны обязуюсь качественно и хорошо ремонтировать обувь, быть при этом гостеприимным и помогать, чем я могу.

0: В общем-то, вот и все.
1: И все?
0: Ну да.
2: Ну что ж. В течение дня все будут голосовать, а вечером на этом месте я подведу итоги.
1: А вдруг он кому-нибудь подыграет, а, Афанась Филиппович?
0: Ну что вы, ну, Марья Ивановна. Ну, то есть все будет по-честному. Правда, Сань?
2: Правильно. Вечером на этом месте.
0: Сами убедитесь.

0: Спасибо.
1: Сашка, поди сюда. Поди,
2: чего?
1: Поди. У меня к тебе есть выгодное предложение.
2: Какое?
1: Нравится?
2: Да.
1: Твоя. Если я стану победителем.
2: Эх, Наташа, Наташа.
1: Да ладно тебе, никто не узнает. Ты только отвернись, а я все сама сделаю.
2: Нет, извините.
1: Ну тогда вот это и вот это. Ролики на целый месяц твои будут. Ну,
2: нет.
1: Точно решил?
2: Точно.
1: Жаль. Ролики.
3: Наташа, Наташа, ну... Ну, неужели ты вот без этого не можешь, а? Ты... Ну, может быть, ты и вправду победишь в выборах, а? Ну, ты будешь хорошим мэром, ну, вот... Ну, без этого, ну... Ай-яй-яй.
1: Дядя Фанась, я должна была его проверить на честность. Я же должна ему доверять.
3: А-а-а. Ну, ну, тогда, конечно, понятно. Ага. Ну и как? Выдержал Сашка-то?
1: Выдержал. Выдержал. Мистер Честность. Чеснок.
3: Да, Сань. Серьезное тебе сегодня выпало искушение.
2: Жаль ролики.
3: Да что ты, не жалею. Честь гораздо важнее любой вещи. Ты, собственно говоря, сегодня не получил то, что тебе и без того не принадлежало. Ты ничего не потерял, ты только приобрел.
2: Что?
3: Как что? Доброе имя. Ты доказал, что на тебя можно положиться. Вот ведь какое дело. Конечно, когда человек выбирает доброе имя, иногда ему приходится незаслуженно пострадать. Ну, помнишь, как Иосиф, которого братья продали в Египет?
2: Да, помню.
3: Ну вот, садись. Собственно говоря, Иосифу пришлось пережить примерно то же самое.
2: Да? Расскажи, да. Дядя Афанась.
3: Купцы, которые купили Иосифа, они отвезли его в Египет и в Египте продали богатому начальнику по имени Потифар. И вот теперь Иосиф работал в большом доме. И увидел начальник, как трудолюбив и честен юноша, и что дела его приносят большую пользу. И сделал его Потифар управляющим домом своим и доверил в руки его все, что имел. Была у

0: начальника жена. Иосиф ей понравился. Однажды, придя к нему, она сказала: «Спи со мной». Иосиф ответил ей: «Господин отдал в руки мои все в этом доме, все, кроме тебя, потому что ты жена его. Как же я могу обмануть его и согрешить перед Богом?» Тогда она схватила его за одежду, но юноша вырвался и убежал. Хитрая женщина стала громко кричать и звать на помощь. Когда все собрались вокруг нее, она обвинила во всем Иосифа. А когда домой вернулся Потифар, сказала: «Раб, которого ты привел к нам, приходил ко мне надругаться надо мною. Но я закричала, и он оставил одежду свою и убежал». И не мог сначала Потифар поверить ее обвинениям, ведь Иосиф всегда так был верен ему. Но она показала одежду, брошенную юношей. И тогда Потифар разгневался и приказал слугам отправить Иосифа в темницу. Вот такая вот история, Саш. Как видишь, Иосиф был незаслуженно наказан. И люди все оставили его. Но Господь не оставил его.
1: Да.
0: Иосифа ждали впереди такие чудеса, о которых он и помышлять не мог.
2: Какие, дядя Афанасий?
1: Сейчас мы все узнаем, а? Стану мэром, и первое, что сделаю, тебя отшлепаю, дорогая моя.
3: Не имеете права.
1: Правда.
3: Да.
1: А вы мне вот уши нарисовали.
4: Ой-ой-ой, уши. Подожди, тихо, успокойтесь.
0: По-моему, здесь засиделись.
1: Да.
0: Иди посчитай. Ведется подсчет голосов.
3: А что это вы там делали? Мэра убирали.
5: Не суди по себе.
1: Правильно, Алиночка. Не суди по себе. Афанасий Филиппович честный человек. Он не пойдет на поводу у некоторых.
2: Да, да, готово. Победителем становится Марья Ивановна.
1: Поздравляю! Спасибо, Алиночка, спасибо.
0: Марья Ивановна, от всей души сердечно вас поздравляю.
1: Спасибо, спасибо, Афанасий Филиппович,
4: что?
1: Спасибо за доверие.
4: Так что вы там говорили про мотоцикл?
2: Да.
1: Афанасий Филиппович.
0: Да, да, да.
1: А по-моему, пора заканчивать нашу передачу, да?
4: Так я и думал, это политический ход.
3: А я предупреждала.
5: Чего?
4: Спокойно, спокойно.
0: Дорогие друзья, нам действительно пора прощаться. Ребята, а вы когда-нибудь были в такой ситуации, подобной той, какая произошла с Сашей? Если с вами подобное случалось, пожалуйста, напишите нам об этом. Нам будет очень интересно прочитать ваши истории. Ну а сейчас мы прощаемся с вами. До новых встреч. Всего вам доброго.

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить.

0: как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: Что с тобой?
1: У меня плохое настроение.
0: Да? А что ты делаешь?
1: Розовые очки.
0: Зачем?
1: Чтобы видеть все в розовом свете, быть веселой, беззаботной и даже не знать, что такое плохое настроение.
0: Да. Тогда делай быстрее.
1: Готово. Уже лучше. Может быть, розовый цвет и правда цвет радости и счастья? А может быть, плохое настроение развеяло встреча с вами, ребята?
0: Привет. Привет всей дружной компании. Сегодня у нас были проблемы с настроением. Несмотря на эти неприятности, меня утешает только одно. По-настоящему дружной компании не боится плохого настроения. А все почему? Потому что хорошее настроение нам обеспечено. Ведь наша компания есть невидимка, которая все обстоятельства обращает во благо. Вы помните невидимку? Друга невидимки? Так вот я о нем и говорю. То есть, я имею в виду, если Бог, с которым что-то случается, все будет хорошо. То есть, нет, я имею в виду то, что если с нами что-то случается, все будет хорошо, если с ним... Вот.
1: Да, Дим Луч, послушал я тебя, и захотелось мне отправиться в страну сказок и нелепиц. Ребята, по воле воображения перенесемся-ка далеко-далеко.
2: Познакомимся с нашим героем. Кажется, настроение у него сегодня тоже не очень. Так уж повелось, что с Мыкалкой, так зовут нашего героя, дружили только грусть и неприятности. Жил Хныкалка в далекой стране скучного времени, той, что находится за грустным морем. С печального лица нашего героя не сходило унылое выражение, пока однажды, под Новый год, у него не появился необычный друг. Вы его видите? Мы тоже. И это нормально, ведь он невидимка. Как дружить с невидимкой, может быть, спросит кто-то. Очень даже интересно, скажем мы. Но мы отвлеклись от нашего главного героя. Посмотрите, удивление сменило печаль на его лице. С чего бы это? А дело в том, что с ним стали происходить необычные вещи. Например, неприятности стали оборачиваться добрыми шутками. Так однажды Хныкалка наряжал елку. Среди новогодних игрушек были разноцветные шары, большие и маленькие, золотистые шишки, а также самолет с командой парашютистов. Можете себе представить, как осторожно наш герой вешал самолет, свою любимую игрушку на елку. Вот он тянется, чтобы повыше разместить его. И вдруг любимая игрушка выскальзывает из рук. И самолет летит вниз, чтобы разбиться вдребезги. Хныкалка вымок бы от слез у разбитого самолета и подхватил бы страшный насморк, если бы неприятность вдруг не обернулась доброй шуткой. Дело в том, что готовый разбиться самолет отчего-то вдруг замер в воздухе, качнул дружелюбно крыльями

0: и, выписывая забавные фигуры, благополучно добрался до ветки у самой верхушки елки. Друг-невидимка спас самолет. А в другой раз отыскал затерявшуюся удочку хныкалки. Потом в лесу наш герой замечал, как в его корзинке вырастали грибы и ягоды. Так, благодаря приятным неожиданностям, хныкалка все чаще удивлялся. А когда научился смеяться, его друзьями были уже не грусть с неприятностями, а радость и смех. Это все, что случилось сегодня в сказке, ребята. Теперь возвращаемся в реальность.
1: Димыч, вспомни, пожалуйста, о чем ты говорил до нашего воображаемого путешествия?
2: Я говорил то, что Бог – это наш невидимый друг. Если Он рядом с нами, то все будет хорошо. Он умеет, как твой добрый невидимка в сказке, нас удивлять и радовать. А еще я подумал то, что если есть тот, который всегда готов помочь, зачем же ходить с таким грустным лицом?
1: Ты меня имеешь в виду?
2: Нет, твое плохое настроение.
1: Ну, в общем-то, ты вправе даже спросить, как это я могу почти одновременно рассказывать истории о добром невидимке и грустить.
2: Да. Получается, что сказки – это одно, а жизнь – это совсем другое.
1: Не совсем. Все дело в том, что когда настроение испортилось, я придумала для себя сказку, чтобы напомнить о реальном друге-невидимке. Потому что я верю, что хотя он и не всегда ловит новогодние игрушки и подкладывает грибы и ягоды в корзинку, зато он мудрее и добрее сказочного невидимки. Правда, иногда надо быть очень внимательным, а иногда терпеливым, чтобы увидеть его помощь. А иногда необходимо время, чтобы стало видно, как Бог оборачивает неприятности, а иногда и более страшные вещи во благо. Не знаю, понятно ли я объяснила?
2: Ну, более-менее. Но я думаю, если ребята что-то не поймут, они обязательно нам напишут. Правда ведь, ребята? Ой, Наташ, а ты зачем одеваешь розовые очки?
1: Они, как и сказка, напоминают о том, что можно видеть мир в светлых, ярких красках.
2: И не только розовых.
1: Не только.
2: Правда ведь? Вы согласны, ребята? Пожалуйста, нарисуйте для меня, в каких красках вы видите мир вокруг себя.
1: А на прощание
2: я спою.
3: Мы можем быть огорчены и даже тучи быть, увы, и не смеяться никогда, как очень злые холода. Еще бывает иногда, что неуклюжие слова выпрыгивают кто куда. Но это, в общем, не беда. Попробую еще раз. Улыбка лучше до ушей, чем трусость сереньких мышей. Нет, еще раз надо попробовать. Огорчены и даже тучи быть, увы, и не смеяться никогда, как очень злые холода. Пусть неприятность и беда нас и пугают иногда, но чтобы не случилось вдруг, ты голову не вешай.

Скоротечность жизни противоречит мироощущению человека. Это чувство возникает потому, что Бог нас создал для вечной жизни с Ним.

Здравствуйте, дорогие друзья! Рад находиться вместе с вами. Хочу поделиться с вами одним переживанием, которое произошло недавно у меня в жизни. Это было летом, когда я был на отдыхе. Отдыхал я в Краснодарском крае, там, рядом с городом Геленджиком. Есть такой поселок, называется Джанхот. И в этом поселке есть интересный дом-музей Владимира Галактионовича Короленко. Рядом с этим домом растет большой кедр, огромный просто кедр. Некоторые говорят, что он был посажен именно самим писателем Короленко. Так вот, интересно, что происходит. Сейчас этот кедр обнесен таким забором, а перед этим самим кедром видно, что вся земля вытоптана и торчат корни из дерева. Я встретил одного местного жителя, мы с ним разговаривали, я говорю, что такое? Он говорит, дело в том, что сюда начали приезжать различные паломники, кто-то им сказал, что этот кедр обладает какой-то чудодейственной, целительной силой. И вот они начали водить хороводы вокруг этого кедра, тереться больными местами об этот кедр, думая, что он принесет им исцеление. Говорит, вытоптали всю землю, как кабаны. Он охотник еще вдобавок. Помимо этого, я многие годы ездил отдыхать именно туда, в этот поселок, вдруг я узнал, что на горе там появился какой-то камень, эта гора называется гора Святой Нины. И туда начали паломники ходить. И еще на Голубой бездне открыли какое-то место, которое, говорят, что тоже чудесным образом исцеляет людей. И вот каждый год, приезжая туда, там есть в этом поселке дорога, называется Теренкур, там старая дорога заброшена, но она серпантином ведет в горы, я там прогуливаюсь очень часто. И я вижу, как вот эти паломники, так называемые люди, собираются огромными толпами, там больше 100 человек, и идут то на этот кедр, то на эту Святую Нину, то на Голубую бездну. Для того, чтобы получить какое-то исцеление, там, я не знаю, что они там ожидают, но, тем не менее, люди туда просто идут нескончаемым потоком. При этом, вот если вы стоите на этой горе, на этом Теренкуре, на этой дороге, и смотрите туда, в сторону этого кедра, то вы видите, что построили большой православный храм. И каждое воскресенье, там начинается служба, я в воскресенье прогуливаюсь по горе, звучит колокол, набат вот этот, призывающий людей прийти поклониться Богу. Церковь, тем не менее, все время пустая. Там стоит одна или две машины. Вот я сколько ни наблюдал, ну, может, пару-тройку человек приходят в церковь. И вот меня поразило именно вот это, что огромное количество людей идут к кедру для того, чтобы получить исцеление, а к Богу никто не идет ни за исцелением, ни за чем. И я задался вопросом, что же такое, что происходит в этом мире? Я как верующий человек, как христианин, может быть, во мне проблема, может быть, в христианстве сегодня проблема, что люди не хотят идти к Богу, который в Библии написано, что дает и здоровье, и исцеление духовное, физическое. Вот. Сегодня, друзья мои, хотелось бы проповедь с вами прочитать, которая называется «Я меняю мир». «Я меняю мир». Если мы с вами посмотрим в Евангелии от Матфея, в 5 главу 13 тексте, то Иисус, обращаясь к своей церкви, христианам, которые живут в этом мире, обращается такими словами: «Вы – соль земли». Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленой? Она уже ни к чему не годна, как только выбросить ее вон на попрание людям. И я задаюсь вопросом, что нужно соли, чтобы она солила? Ответ прост. Соли нужно быть просто солью, чтобы осолять все вокруг. Мы очень часто, христиане, прибегаем к такому методу, знаете, проповеди Евангелия. Мы хотим вокруг себя сделать мир.

лучше. Мы пытаемся куда-то идти с проповедью Евангелия, мы пытаемся разносить газеты, книги и так далее и тому подобное. Мне понравилось выражение одного человека, Мэтью МакКонахи. Интересное слово, он, интересно, ну, он сказал интересную вещь. Если я хочу поймать бабочек, то мне не нужно за ними гоняться. Мне нужно следить за своим садом. Вот мое правило. Ухаживай за цветами, а не гоняйся за бабочками. И тогда бабочки сами прилетят к тебе. Так устроена жизнь. И задумавшись над этими словами, я пришел к выводу, что действительно мы очень часто поглощены тем, ну, если говорить христианским языком, что Христос, обращаясь к Петру, сказал: «Я сделаю вас ловцами душ человеческих». Мы очень часто сосредоточены на том, чтобы ловить людей, при этом совершенно забываем о своем собственном состоянии души. Может быть, что-то с нами не то происходит, что людей сегодня к нам не тянет. И если соприкасаются они с нами где-то в дома, в быту, на работе, то вместо того, чтобы оказывать на них какое-то благотворительное влияние, мы производим отталкивающее какое-то действие, и люди от нас сегодня избегают христиан, вместо того, чтобы тянуться к ним. В Евангелии от Матфея, в 12 главе, с 33 по 37 стих записаны такие слова. «Признайте дерево хорошим, и плод его хорошим. Или признайте дерево плохим, и плод его плохим. Ведь дерево узнается по его плодам». И дальше он обращается к фарисеям. «Вы змеиное отродье, как вы можете говорить доброе, если вы внутри злы? Ведь что у человека на сердце, то у него и на языке. Из хранилища доброго добрый человек выносит доброе, а злой человек выносит злое из хранилища зла. Но говорю вам, что день суда люди дадут отчет за каждое пустое слово, которое они сказали. Ваши собственные слова послужат вам в оправдание или осуждение». В оправдание или в осуждение. Еще в книге притчи написаны такие слова в 23 главе 7 стихе. «Потому какие мысли в душе его, таков и он». То есть Слово Божье говорит о том, что наш язык, то, как мы говорим, что мы говорим, свидетельствует о том, кем мы являемся внутри. А то, кем мы являемся внутри, как раз и свидетельствует о том, кем мы сами являемся на самом деле. И поэтому первое, чего бы мне хотелось... с вами поделиться, первое, это то, что верующим людям, если мы хотим сегодня быть солью этого мира, если мы хотим этот мир менять, то верующему человеку необходимо следить за своим языком. Первое, что он должен научиться контролировать, это свою речь. О власти языка в Библии так сказано, Иакова 3 глава 6 стих. «Язык – огонь, прекраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспламеняем от гиены». Итак, друзья мои, смотрите, Слово Божье говорит о том, что язык – это огонь и прекраса неправды, и что он воспламеняется из гиены. То есть можно сказать так, что... Так, знаете, так говорят, кто тебя за язык потянул, да, то можно сказать так, что сам сатана тянет человека за язык, и человек начинает говорить вещи. А что он говорит? Он говорит только то, что у него находится в сердце. Сквернословие или скверная речь – это речь, наполненная неприличными выражениями, непристойными словами и матерными ругательствами. Я сколько раз слышал, мне приходится соприкасаться с молодежью, и сколько раз я слышал в их речи слова, которые, знаете, ну, они, я бы не сказал, что они матерные, но это слова, которые, знаете, заменяют или подменяют матерные слова. И они говорят: ну, что тут такого, я же матом не ругаюсь. Дело в том, что если вы возьмете научное определение вот этой низменной речи, она называется инфернальная речь или лексика, инфернальная лексика. Перевод на русский язык звучит так: «находящееся в аду» или «происходящее из ада» или «демоническое». Поэтому, друзья мои, Даль так определяет это сквернословие. Скверно – мерзость, гадость, пакость, все гнусное, противное, отвратительное, непотребное, что мерзит плотским и духовности,
нечистота,

грязь, гниль, тление и так далее. Я могу продолжать. А что нам говорит Слово Божье? Апостол Павел пишет во втором послании к Коринфянам, в 7 главе, 1 стихе. Обращаясь к церкви, он говорит так. «Очистим себя от всякой скверной плоти и духа». То есть, если мы хотим быть людьми, которые меняют этот мир, первое, с чего нужно начать, это нужно начать со своей речи. Это самое элементарное, на что мы, казалось бы, должны быть способны. Есть скверная речь, а есть оскорбление. То есть мы можем говорить скверные слова, не контролируя их, а можем оскорблять людей, которые находятся рядом с нами. Что такое оскорбление? Умышленное унижение чести и достоинства личности. Козьма Протков сказал, зри в корень. Корень слова «оскорблять» – скорбь. Скорбь. То есть, если говорить о том, что мы христиане, мы люди, исполненные Духом, мы, являясь народом Божьим, должны этому миру нести, ну, осоляя его, нести ему любовь, мир. А когда мы кого-то оскорбляем, мы несем ему скорбь. Вместо того, чтобы нести человеку мир, вместо того, чтобы нести человеку освобождение, духовное такое исцеление, прозрение, оскорбляя его, мы ввергаем его в скорбь или желаем ему скорби. Смотрите, как написано в Деяниях апостолов, 14 главе, 22 стихе. «Утверждая души учеников, увещая пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божье». То есть апостол говорит, что наша жизнь, она наполнена скорбей. В книге Псалтырь, 89 глава, 10 стих, Моисей говорит, «Дней и лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет, и самая лучшая пора из них – труд и болезни. И это проходит быстро, мы летим». Друзья мои, это очень, казалось бы, простые вещи. Если мы хотим каким-то образом влиять на этот мир, влиять на наших родных и близких, то нужно следить за своим языком, что мы говорим, как мы говорим, при каких обстоятельствах. Второе, что мы должны к чему относиться очень серьезно, это к тому, не оскорбляем ли мы человека, не унижаем ли его, не делаем ли ему, не доставляем ли ему боли своим языком. Знаете, как написано, что словом можно убить человека, да? А некоторые говорят так, что там, какое самое страшное оружие в этом мире, в котором мы живем, там, да, атомная там, или ядерная бомба. На самом деле самое страшное оружие в этом мире – это слово. Словом написано, мы можем оживлять или умерщвлять человека. Поэтому, друзья мои, не прибегайте к лексике уничижения людей. Ну, к примеру, знаете, я думал о том, если говорить, что язык воспламеняется из гиены, из ада, каким образом это влияет на нашу жизнь, на наши отношения с людьми? К примеру, вот вы видите человека без определенного места жительства, бомж. Немытый, грязный, там, допустим, и от него еще пахнет и курением, и алкоголем, вот от него пахнет. Вы на него смотрите и говорите слово «бомж». То есть, да? Без определенного места жительства. Что делает сатана? То есть, вот на мой взгляд, что он делает? Он вот в этой лексике в нашей, он пытается отнять у нас любовь к этому человеку, сострадание к этому человеку. Ну, я как образ привожу, там, допустим, о бомже, когда мы говорим, да? То есть вместо того, чтобы сказать «бедный человек», вместо того, чтобы сказать, что он несчастен, и посмотреть на него именно в этой интерпретации, что бедный, несчастный человек, он что-то потерял в своей жизни. Мы не знаем, почему он находится в этих обстоятельствах, но мы уже на него повесили определенное клише, клеймо. И это клише в наших словах, в том, что мы произносим, оно как бы вырвало любовь, вырвало вот эту саму соль. И наше отношение к людям, которые нас окружают, да, то есть если я иду с человеком, родной, близкий мне человек, и я отозвался о ком-то вот такими словами, в контексте которого вырвана любовь, что этот мой человек, родной и близкий, друг мой, знакомый, может быть, родственник, подумает обо мне, как о верующем человеке, у которого самого любви нету. Итак, с чего нужно начать? Начните с изменения речи, дорогие друзья. Начните с изменения речи. Евангелие от Матфея, 15 глава, с 18 по 20 стих. И вы увидите, как это сложно. Вы увидите, как это сложно. А исходящий из уст, говорит Христос, из сердца исходит. Сие оскверняет человека, ибо из сердца исходят злые помыслы.

умыслы, убийство, прелюбодеяние, любодеяние, кражи, лжесвидетельство, хуление – это оскверняет человека. То есть, если мы говорим, что нужно начать с изменением речи, то, конечно, я подразумеваю, что нужно начать с изменения своего сердца. Нужно смотреть, что находится в сердце. Вот смотрите, вот повседневная наша лексика, да? Ефесянам 4 глава, 29 стих. Апостол Павел говорит: «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». Вот это гнилое, да, дурное слово, о которых мы говорили. И вот как научиться вот говорить так, что это не гнилое слово, что это правильная речь. Допустим, что я говорю и не унижаю человека. Как понимать, что это так? Когда-то Кант, вот мне это как пример, знаете, такой хороший, я для себя его взял на вооружение. Кант интересную вещь сказал. Как определять, плохо или хорошо? Он говорит: представьте, что то, что вы говорите, или то, что вы делаете, это стало законом для всего человечества. То есть, если вы говорите какое-то похабное слово, вы представьте себе, что все в мире люди это говорят, начиная от президента и заканчивая детьми в школе. И вы увидите, что если вы скажете себе: слушай, так это невозможно, это же плохо. Вот это и есть определение добра и зла, ну, в понятии Канта. Представьте, что это станет всеобщим законом. Если вы говорите о ком-то в его отсутствии, представьте, что он стоит рядом с вами. Вот здесь он перед вами стоит, и ваша речь обращена лично к нему. Вы бы хотели сказать то, что вы говорите об этом человеке кому-то другому в его присутствии? Когда-то корсиканские мафиози говорили: рыба, у которой закрыт рот, не попадает на крючок. Поэтому есть в русском языке хорошие слова. Молчание – слово серебро, но молчание – золото. Поэтому, друзья мои, если вы не можете контролировать свою речь, начните с того, что больше молчите и думайте о том, как очистить свое сердце. Каким образом очистить свое сердце? А его нужно наполнять правильными словами. То есть сердце должно быть наполнено, как Иисус говорит. От избытка сердца говорят уста. Чем же наполнять сердце свое? Я приведу вам два места из Библии. Первое. Иакова 4 глава. Иаков говорит: «Не имеете, потому что не просите». То есть необходимо просить. Необходимо обращаться к Богу, чтобы Господь помог наполнять сердце правильными словами. Есть так называемый закон Гимперсона. Мне он очень нравится, этот закон, потому что я являюсь автомобилистом. И в своей жизни автомобилиста я очень часто сталкивался с этим законом. Что это за закон? Сейчас вам пытаюсь объяснить. Бывает так, что сейчас, конечно, есть вот там, я еду на море, длинный переезд, Дон 4, это трасса платная, там несколько полос, вы едете замечательно. Но бывает, когда вы попадаете на участки дороги, где идет двойная сплошная, и эта двойная сплошная переходит в прерывистую линию, и огромное количество грузовиков, и вот вам надо обогнать этих грузовиков. Как только вы приближаетесь к прерывистой линии, где обгон можно совершить, и знака нет, обгон запрещен, встречный поток автомобилей едет. Как только вы заезжаете на дорогу, где идет двойная сплошная, и вот этот поток автомобилей, вы смотрите на встречную полосу, ни одной машины обгоняй, не хочу. Или еще пример. К примеру, вы куда-то опаздываете, стоите на автобусной остановке, и вам нужен номер, там, я не знаю, пятый вашего автобуса, и его, как назло, нету этого пятого номера. А если вам вот как раз никуда не надо, вы никуда не торопитесь, то этот автобус будет идти один за другим. Вот этот закон... Закон Гимперсона. О чем он говорит, этот закон? Что никогда не нужно никуда торопиться, потому что если вы торопитесь, то обязательно будут какие-то проблемы. Ждите. Терпение и труд все перетрут. Так вот, когда мы говорим о Иакове в 4 глава, не имеете, потому что не просите, очень часто мы просим, и мы хотели бы молниеносный ответ на нашу молитву, чтобы Бог тут же ответил на нашу молитву, и все у нас в жизни было хорошо и замечательно. Нет, друзья мои, кто понял жизнь, тот не спешит. Молитесь,
Ждите.

и дано будет вам. И второй текст, который мне хотелось бы вам показать, это Аввакума, 2 глава, 2 стих. «И ответил Господь, запиши видение, ясно и точно перенеси слова на скрижали, чтобы гонец мог бежать с ними, а люди могли легко прочесть их». Так вот, друзья мои, первое – это молиться, а во-вторых, нужно окружить себя этими словами. Окружать вокруг себя этими словами, хорошими, добрыми. Если у вас не получается, возьмите, напишите на большие листы бумаги, там, говорить вот такие слова, говорить только добрые, там, желать людям добра и так далее, и тому подобное. То есть обязательно нужно записывать, нужно читать об этом как можно больше. Каждое утро задавайте себе вопрос, как я живу? Не судите других людей, будьте добродушны. Убедитесь, что вы стали на путь служения. Знаете, люди очень часто приходят в церковь и говорят, я хочу, чтобы меня любили. Ищите не любви, а ищите того, кого любите. Я хочу, чтобы меня пожалели. Не ищите того, чтобы вас пожалели, а ищите того, кого пожалеть. Меняйте свою жизнь в направлении от себя к людям. Тогда ваша жизнь начнет меняться, тогда она начнет двигаться к лучшему. И вы, ухаживая за своим собственным садом, ухаживая за цветами в своем саду, на вас полетят бабочки. Ну, извините за этот пример. Но именно людей будет к вам привлекать, если вы будете следить за тем, что вы делаете и как вы это делаете. В 1950 году в Гарварде Курт Рихард ставил опыты на крысах. Когда он погружал крысу в воду, крыса могла плыть 15 минут и тонула. Он взял крысу в руки, подержал ее немножко, опускал в воду, и крыса могла плыть на протяжении 60 часов. 15 минут и 60 часов. Огромная разница. Почему это произошло? Потому что крыса начинала думать о том, что ее все равно спасут, ее поднимут на руки. Так вот, мы, как верующие люди, мы гораздо лучше крысы, друзья мои. И если крысы верили в то, что человек может ей помочь и ее может спасти, не должны ли мы верить в то, что Бог поможет нам в этом деле? Бог поможет нам стать настоящей солью. Начинайте день благодарностью, начинайте и заканчивайте день с благодарности. Ефесянам 1, 5 глава, 18 стих. «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе». Просыпаясь утром, говорите «спасибо». Спасибо, Господи, я счастлив. Я наслаждаюсь каждой секундой этой жизни. Просыпаясь, благодарите Бога. Заканчивая день, благодарите Бога. Второе, что нужно делать. Исход 15 глава, 26 стих. «И сказал, если ты будешь слушаться гласа Господа Бога твоего и делать угодно пред очами Его, вынимать заповедями Его и соблюдать все уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые я навел на Египет, ибо я Господь, Целитель твой, просыпаясь, говорите, хвала Всевышнему, я благодарю тебя. Господь мой целитель, я здоров, я абсолютно здоров. Во мне все клеточки работают правильно, все у меня хорошо. Псалом 22, самый любимый мой псалом, я могу его наизусть цитировать без ошибок. И 23, первое начало, потому что 22 псалом говорит, Господь мой пастырь, я ни в чем не буду нуждаться. А 23 начинается словами «почему?». Потому что Господня земля и все, что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней. Я самый богатый человек в этом мире. Я богат духовно, я богат морально. Я богат. Господь благословил меня. Я благодарю Бога за это. И послание апостола Павла к Галатам, 5 глава, 1 стих. «Итак, стойте в свободе, которую даровал вам Христос, и подвергайтесь опять игу рабства». Так я еще и свободный человек. Ничто ни мною не может обладать. Я над всем хозяин, я всем руковожу в своей жизни. Я свободен. Друзья мои, так учит Слово Божие. Если вы хотите стать солью, вот так настраивайтесь на этот день, на этот мир, на эту жизнь. Каждый день настраивайтесь на этот мир, на эту жизнь. Таким образом, наполняйте свое сердце. Повесьте хорошие тексты из Библии, напишите их. Сейчас, благо, можно не рукой написать, можно напечатать на компьютере и распечатать на принтере. Поставьте себе вот такие слова Господни, которые вас вдохновляют, которые вас воодушевляют, которые ведут вас по этому жизненному пути. Следующее. «Издали явился мне Господь и сказал, любовью вечную возлюбил тебя, потому что простер тебе благоволение». Иоанна 13,

4. Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы любите друг друга. Просыпаясь, не думайте, меня никто не любит. А наоборот, Слово Божие говорит, вы просыпаясь, говорите, да меня любит Бог. Господь любит меня. Он любовью вечную возлюбил меня. Второе написано, любите друг друга. Вас любят братья и сестры ваши, в которые вы входите в церковь. Они любят вас. Как в Библии написано, как они любят. Возлюби ближнего, как самого себя. Вот как себя они любят, так и любят тебя. Просыпаясь, вот так ты должен делать. И Исаия 40 глава 31 стих. «А надеющийся на Господа обновится в силе, поднимет крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Вот вы утром встали, не говорите, «Ой, как мне плохо, какой сегодня день несчастный, на солнце там, что там, эти бури магнитные» и так далее и тому подобное. А что говорите? «Меня переполняет сила, меня переполняет энергия». Господь сказал, обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Вот так, друзья мои, наполняйте свою жизнь. Наполняйте свою жизнь благословениями Божьими, словами Божьими. Становитесь солью. Псалом 90, 10 стих. «Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему. Я неуязвим. Господь оберегает меня, Господь сохраняет меня». Такова наша жизнь, такова жизнь верующих людей. Такова эта жизнь. Если мы наполнены богатством благости Божьей, мы становимся солью. А соль, куда бы вы ее ни поместили, она осолит все. Поэтому заботьтесь о своем саде. Заботьтесь о себе. Заботьтесь о цветах в своем саде. И тогда вы будете действительно солью этого мира. И можете менять этот мир. Тогда люди будут не к дубравам ходить, не к этим где-то места поклонения, где они там думают, что получат исцеление. Они будут ходить в Церковь Божью, они будут ходить к нам с вами. Пусть Господь вас благословит.

0: «И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог, что это хорошо».
1: Море – большое скопление воды, которую Бог при творении отделил от суши. Оно является символом земного зла и нечестия. Из книги «Бытие» мы узнаем, что Бог создал море, собрав покрывавшие землю воды и положив им предел. В Псалме 32 говорится, что Бог собрал будто груды морские воды. Господь затворил море воротами, когда оно исторглось, и сказал: «Доселе дойдешь и не перейдешь, и здесь предел надменным волнам твоим». Поэтический язык Библии одушевляет море. Оно норовит выйти из границ, установленных для него Богом. Творец управляет морем, успокаивая волны на нем, а также удерживая его в положенных ему пределах. Он может иссушить море по своей воле или выпустить его на свободу для суда над миром, как это произошло во время Всемирного потопа. Разделение Красного моря во время исхода израильтян из Египта продемонстрировало власть Бога над морской стихией. Та же самая власть проявилась в хождении по морю Иисуса Христа и в усмирении им моря во время шторма. В 57 главе книги пророка Исаии нечестивые сравниваются с беспокойным морем. В книгах пророка Даниила и Откровения враждебные Богу силы изображаются в образе зверей, выходящих из моря. Но Бог управляет морем. Он способен извлечь тех, кто верит в Него, из вод многих. В 21 главе книги Откровения говорится о том, что на обновленной Богом земле моря не будет, что указывает на полное исчезновение зла и угрозы для творения и Бога.
0: «В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю».

Жизнь пятилетнего Сару была тяжела. Он жил в маленькой деревне в нищете, в Индии. Он был одним из четверых детей и воспитывался только матерью. Отец бросил семью за пару лет до этого происшествия. Старший брат Сару в 9 лет был главой семьи и выискивал деньги, оброненные пассажирами в поездах. Однажды брат взял Сару с собой в поисках денег в поездах. Мальчики разделились, и младший уснул в одном из вагонов. Так он оказался в 1000 километров от дома, совершенно потерянный, в чужом городе, в Калькутте. Он не знал, как называлась его местность, куда ему возвращаться. Позже он был усыновлен семьей из Австралии. Они забрали мальчика, и он начал новую жизнь. Бывало ли с вами, друзья, что вы совсем потерялись? Однажды мы с другом заблудились в Твери. Я сказал: «Следуй за мной, и все будет хорошо». Весело было. Мы шли вроде бы в правильном направлении, повернули налево, потом пошли немного, снова повернули, и уже теперь вправо, а может и налево. Шли, шли и шли. И в конце концов мне все стало казаться смутно знакомым, очень знакомым. Оказывается, мы оказались именно там, откуда начали свой путь, потерявшись. Все еще потерянные и без понятия, как отыскать дорогу, мы были сильно расстроены. А когда мы уже нашли дорогу к железнодорожному вокзалу, наш поезд уехал. Библия открывает нам в Евангелии от Луки в 19 главе, в 10 стихе следующее. «Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшие». Как раз кстати, потому что когда грех вошел в мир, люди совершенно, бесповоротно и окончательно потерялись. И даже не могли себя найти. Кто тот маленький индийский мальчик? Сару. Это такой же потерявшийся малыш в этом большом мире. И он не мог говорить на том наречии, на котором говорят в Калькутте. Ему страшно было, он потерялся и он мечтал, что когда-нибудь найдет свою семью. Да, между прочим, по мотивам этой реальной истории даже фильм сняли. Библия представляет нам особенную историю о потерявшемся младшем брате. Эта история известна как «Притча о блудном сыне». Давайте посмотрим на эту историю в рамках нашей серии «Притчи Христа». Мы находим ее в Евангелии от Луки, 15 глава, начнем с 11 стиха. «У некоторого человека было два сына, и сказал младший из них отцу: „Отче, дай мне следующую мне часть имения“. И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю страну. И там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране. И он начал нуждаться. Попробуем погрузиться в эту историю. Молодой человек приходит к отцу и говорит: «Я хочу долю наследства прямо сейчас». Обычно сыновья получали это наследство после смерти отца. Так, по сути, сын говорит: «Хотел бы я, чтобы ты умер, отец. Я не могу дождаться, когда получу свою долю имения». Так неуважительно. А что сделал отец? Он дал сыну то, о чем тот просил. И вскоре он ушел, позже даже не оглядываясь. И совсем неудивительно, потому что молодые люди очень часто хотят уйти из дома, полагая, что там, в мире, будет веселее. Этот юноша не был первым, кто так думал. Многие молодые люди и девушки покидают дом, чтобы обнаружить позже, что жизнь в родном доме на самом деле была гораздо лучше. Многим кажется, что родной дом слишком ограничивает личную свободу, и у родителей есть правила,

И иногда они настаивают на их соблюдении. А там, в мире, столько всего интересного. Всегда ли срабатывает так, как ты думаешь? Некоторое время у младшего брата было все хорошо, даже отлично, пока деньги не закончились. Можно представить себе, масса друзей, быстрые колесницы, квартира в модном районе, покупки в соответствии с последними тенденциями моды, ночных клубов. Но такой образ жизни разорил этого юношу. И вскоре он стал без гроша. Он был настолько отчаявшимся, что вынужден был устроиться на работу свинопасом. Огромное падение для парня из благородной еврейской семьи. Он готов был есть даже пищу для свиней, но не было того, кто бы хоть что-то дал бы ему поесть. Часто так происходит и в духовной жизни. Кто-то чувствует себя ограниченным в доме Небесного Отца и доходит до точки, когда говорит: «Я ухожу!» И уходит, оставляя церковь, Библию, пытаясь заглушить совесть в погоне за удовольствиями. Но это веселье быстро проходит. Когда заканчиваются деньги, друзья исчезают, также тебя могут выставить из квартиры, а хорошую машину просто заберут за долги. А что тогда? А потом, в таком состоянии, ты вспоминаешь о том, как хорошо было в доме отца. И тебя понимали, ценили, и ты был любим, по крайней мере, Богом. Но это тогда, потерявшись, как выйти из этой ситуации? Библия открывает, что происходит с этим юношей дальше. Давайте прочитаем 17 стиха. «Придя же в себя, сказал: сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче, я согрешил против неба и перед тобою. И уже не достоин называться сыном твоим, прими меня в число наемников твоих». Ну, представь себе, он сидит в свинарнике, обдумывая это. И сам себе говорит: «Смотри, посмотри, у меня было все, а теперь ничего. Я далеко от дома, без единого друга в этом мире. Мне нечего есть, только вот это, рожки и свиная еда». Это как раз тот момент, а может вернуться к отцу. А отца-то я подставил, жестко и жестоко оскорбил своей выходкой. И на самом деле слухи о скандальном образе жизни наверняка дошли до родных. Примет ли меня отец после всей этой ужасной и отвратительной жизни, которую я уже прожил? Через время этот юноша поднимается и начинает свой позорный путь. Это долгий путь домой. Теперь он выглядел по-другому. Люди раньше видели, как он уходил гордый, налегке, из дома и пытался покорить этот мир. Но теперь он возвращается домой, как побитый пес. После этого этот юноша просто олицетворение самого сильного отчаяния. Он потратил все деньги, потерял авторитет, всякое уважение, которое когда-либо было к нему. Теперь он шел на большой риск. А что, если отец не захочет видеть его? Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился. И, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: «Отче, я согрешил против неба и перед тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». Отец сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду, оденьте его и дайте перстень на руку его и обувь на ноги. И приведите откормленного теленка и закалите. Станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил,
пропадал и нашелся. И начали веселиться. Здесь много потрясающих моментов, не правда ли? Сын идет домой, и отец замечает его издалека. Значит, в глубине своего сердца у отца была тоска по сыну. Он смотрел на дорогу с надеждой, что скоро увидит своего сына. И когда он его увидел, вот, пожалуйста, представьте себя на месте этого молодого человека. Ты идешь домой для того, чтобы предстать перед своим отцом, и тебе требуется немало самообладания принять такое решение. Ты знаешь, что отец, скорее всего, за такое, что ты натворил, не простит. И что ты видишь? Отец бежит навстречу. О чем можно подумать? О, нет! Сейчас батя прогонит меня! Или просто даст под ребро, ну, как Тарас Бульба. Но этого не происходит. Отец обнимает сына, целует, надевает на него перстень, показывает, что у сына, он сына ждал, и ждал с любовью, по-настоящему. И отец намеренно восстанавливает сына в правах. Отец игнорирует слова блудного сына о том, что он будет простым работником. После такой отвратительной и разгульной жизни, какой он занимался до этого в отсутствие отца, отец теперь восстанавливает его и возвращает обратно в семью. Никто не мог ожидать этого. Отец обращается к слугам и говорит: «Зарежьте теленка, которого мы откармливали для особого случая». И этот особый случай настал. Мой сын вернулся с того света. Он был потерян, а теперь найден. И начали веселиться. Как много сделано в этом случае, не правда? Так Бог относится к грешникам, не правда ли? Отец Небесный чувствует себя именно так, как этот отец. Даже если ты его подвел, опозорил, даже если повернулся спиной к Господу. И эта история как раз об этом. У нас такой Отец, Отец Небесный. И отец бежит навстречу сыну. Это единственный раз во всей Библии, когда Господь изображен вот именно таким, бегущим. И что заставляет, друзья, нашего Создателя так бежать навстречу грешнику. А ведь он бежит навстречу кающемуся грешнику. Насколько Бог счастлив, принимая меня и тебя домой. Между прочим, очень важное дополнение. На Ближнем Востоке мужчины обычно не бегают. Это считается недостойным поведением для уважаемого человека. Чтобы заставить мужчину бежать, это должно быть, по крайней мере, либо что-то смертельно опасное или что-то важное для жизни. Подумай об этом. Отец даже не знал, почему сын вернулся. Потому что не было ни писем, ни сообщений, что он возвращается. А что, если он шел с нераскаянным сердцем? Насколько отец знал своего родного сына? Он мог просто вернуться за деньгами или проездом в другое место для своих развлечений. Отец не допрашивает его и не говорит: ты будешь вести себя как следует или нет? Нет. Он просто принимает его и делает сына своего таким же, как и раньше, восстанавливая в правах. Он просто рад видеть своего сына, и восстанавливая его, он дает ему понять, что он принят и любим. Друзья, вот такой у нас Бог. Мне нравится такой Бог. Не стоит тратить время, думая, что у Бога есть счеты с тобой. Не стоит думать, что Бог недобр и не примет тебя. Вспомни все ужасы, которые и другие дети Божьи, а Бог принимал их по возвращению после тяжелого падения. Давид прелюбодей,
Моисей – убийца.

Манасия – отступник. Навуходоносор – мститель, коварный мститель. Царь Соломон – идолопоклонник. У этих людей были докторские степени по порочности. Они превратили грех в целое искусство. И даже хвалились некоторые из них этим. Но когда эти люди обратились к Богу, Он принял их раскаяние. Божья благодать удивительна, друг мой. То, что Он сделал для блудного сына, для Давида, Моисея, Соломона, Петра и Савла, для всех, для женщины, взятой в прелюбодеянии, и той, которую Иисус нашел у колодца, Он сделает то же самое и для нас, друзья, для тех, кого Он сильно любит, и для наших родных, потому что Он любит человека, живущего на земле, каждого одинаково. Все так просто. Кто-то скажет, посмотри на отца в этой истории, он ждет его у дороги, надеясь увидеть сына. Да, так оно и есть. Но это не вся история. Там, где был этот грешник, именно там, где он окунулся с головой в эти грехи, там был и отец. И это действительно очень важный вопрос, потому что, посмотрите, в 17 стихе, «Придя же в себя, этот юноша сказал, сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода». Нет такого человека на земле, который, приходя в себя, когда с удовольствием грешит и делает все по-своему, и просто так, ты не просто так откликаешься на призыв Святого Духа. Бог всегда в поиске тебя. Дух Божий влечет каждого из нас. Бог сказал в книге пророка Осии, 2 глава, 14 стих, «Я увлеку ее, приведу ее в пустыню и буду говорить с ней». И это очень важное заверение. Бог влечет грешника и умоляет грешника остановиться. И это значит, что Бог не только стоял во дворе, да, и ждал в своих хоромах, глядя вдоль дороги. Он шел за этим блудным сыном в дальнюю страну. Он следовал за ним во все эти бары, казино, на все эти развлечения. Бог шел рядом с ним, даже в свинарник. Библия говорит о том, что грешник устроился на работу с этими свиньями, когда он пришел в себя. Он сидел, Бог рядом с ним сидел, в этом вонючем свинарнике. Тогда Бог сел прямо рядом с ним в этой грязи и заговорил к его сердцу. «Давай, возвращайся, сынок, возвращайся домой». Вот так Бог, не сидя во дворце, как некоторые думают, в котором он обитает, он погрузился в этот мир. У Бога нет приукрашения в этой жизни. Он в нашей реальности вместе с нами. Бог на самом деле везде сопровождает грешника. Не просто ждет его у себя в уютных хоромах, надеясь, что заблудший сам вернется домой. Бог следует по нашим путям, чтобы вернуть. Бог в этом свинарнике с грязью между пальцем ног. Потому что он пойдет куда угодно и сделает все необходимое, чтобы вернуть нас, грешников, домой. Павел написал следующее. «Где умножился грех, там преимущественно умножилась и благодать». Даже в том безнадежном месте, так далеко от дома, тот сын не был в досягаемости. Вернее, он не был вне досягаемости нашего Бога, желающего вернуть его в безопасный отцовский дом. Бог будет искать, дорогой друг, и твоих детей. Бог найдет неверующего супруга прямо сейчас. Бог выслеживает шаги твоего отца, твоей матери, решившего, что сможет убежать от Бога, как Иона пытался, помните, сделать это. Убежать в Фарсис. Бог говорит к

сердцу наших любимых и наших друзей. Дорогой друг, если ты не там, где Бог тебя хочет видеть сегодня, можешь быть уверен, Он идет к тебе прямо сейчас, говоря к твоему сердцу, умоляя посвятить Ему всю свою жизнь. Дома лучше. Лучше в своем доме. Да в каком? В доме Отца. А там много места. Блеск этого мира, друзья, кажется привлекательным, но у него короткий век. Когда римский завоеватель возвращался победителем с войны, устраивались парады, музыка, демонстрировались трофеи, пленники, и завоеватель шел впереди на прекрасной колеснице. Но раб стоял позади вот этого победителя, держа над его головой золотой венец, и шептал ему на ухо следующее. «Вся слава проходящая, вся слава проходящая, а спасение вечно». Люди могут разочаровывать, но Бог никогда. Он здесь для нас. Он влечет нас обратно к себе и всегда готов приветствовать дома. Но история не заканчивается возвращением сына. Это история о двух братьях. И другой брат был не в восторге. Посмотрите, 29 текст сказано следующее. Он же, отвечая отцу, старший сын, говорит, «Вот я столько лет служу тебе и никогда не приступал к приказанию твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка». Представляете? Один сын ушел из дома, был потерян, а старший, с негативом оставшийся дома, тоже был потерян. Что в конечном итоге стало с ним в притче, мы не видим, не рассказывается. Потому что эта часть истории все еще ждет своего завершения. Как обстоят дела с тобой, мой друг? Как обстоят дела с твоим сердцем? Если ты по ту сторону экрана потерянный, Бог хочет вернуть тебя. Помни, Он уже идет за тобой, даже если ты долгое время находился в доме Отца. Он будет искать тебя, чтобы вернуть и тебя. Бог сегодня обращается к тебе. 1 Иоанна, 1 глава, 9 стих. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». И Петр, во 2 Петра, 3 глава, 9 стих пишет, «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Бог желает, чтобы Его дети были дома. Бог хочет, чтобы ты, мой друг, был дома. Представь, как бы ты себя чувствовала, если бы ты был родственником этого мальчика, Сару, который потерялся. Он заблудился, оказался в поезде, и этот поезд увел его за тысячи километров от дома. А затем его еще и усыновили. Из Индии он перелетел в Австралию. Думаете, его мать когда-нибудь забыла его? Да нет. Он сам всегда помнил об этом, и он мечтал вернуться в свою семью, в свой дом. Через 20 с лишним лет этот мальчик обнаружил, сделал открытие, что есть Google карты. И он понял, что может смотреть на эти карты, выискивая фотографии, даже спутниковые снимки Индии. И он начал искать знакомые с детства ориентиры. И начал с Калькутты, там, где он оказался, уезжая в это направление. Малыш, этот уже юноша, проследил эти железнодорожные пути и даже стал высчитывать по часам, где он мог оказаться. И это очень интересно, потому что однажды ночью, после длительных поисков, он нашел около одного

одной из железнодорожных станций, и это было в городе Баранпур, он нашел водонапорную башню. И вот именно этот ориентир и помог ему вскоре после такого длительного 20-часового перелета из Австралии в Сару вернуться на эту платформу, где он когда-то с братом расстался, в местности Кандве. И на том самом месте он оказался, где когда-то, будучи мальчиком, потерялся. Итак, 20 лет назад он виделся последний раз своей семьей. И теперь, когда он вернулся в объятия матери, он надежды свои с удивительным рвением и радостью восполнил тем, что встретил маму. Друг, если ты далеко, и ты потерял надежду, помни, что ты вернешься. Бог хочет видеть тебя дома, сегодня. Если ты очень далеко от Бога и потерял надежду, и думаешь, что ты не вернешься, помни, Бог хочет видеть тебя дома. Дорогие друзья, приглашаю вас помолиться вместе со мной. Отец Небесный, я очень благодарен Тебе за эту возможность молиться за друзей моих, которые сейчас находятся по ту сторону экрана. Благослови каждого. Я прошу Тебя, Боже, благослови и защити особенно потерявшегося и нуждающегося Сына Твоего в обновлении и спасении прямо сейчас. Ты знаешь, Господи, насколько тяжело в этом мире без Тебя. И мы благодарны, дорогой наш Отец Небесный, за то, что Ты идешь за нами даже в самые ужасные места, где нам кажется, что там Тебе не место. Ты идешь только ради нас, чтобы спасти, избавить от смерти погибающего человека. Господи милосердный, так хочется однажды воссоединиться с небесной семьей. Там, где тысячи, миллионы верующих объединятся после второго пришествия с Искупителем нашим Иисусом Христом. Благослови нас, Господи, в этом и дай нам решительности возвращаться к Тебе немедленно, прямо сейчас. Во имя Иисуса Христа молим Тебя, Господи, о прощении и о Твоем спасении. Аминь. До новых встреч, друзья, в нашем цикле передач «Притчи Христа».

Сэр Джеймс Янг Симпсон был известным хирургом, гинекологом XIX века. Однажды его, того, кто впервые стал использовать наркоз, спросили: «Скажите, пожалуйста, какие два самых великих открытия вы сделали?» Он ответил: «Первое величайшее открытие – я великий грешник. А второе величайшее открытие – Иисус – мой личный Спаситель». Сегодня мы вместе с вами прикоснемся к одной истории, записанной в Евангелии от Марка. Евангелие от Марка повествует в 5 главе историю встречи Иисуса Христа с одним человеком. Мы не знаем имени этого человека, но мы, благодаря Священному Писанию, знаем обстоятельства их встречи. Жизнь этого человека была опущена под откос. Мы читаем в 22 тексте. «И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир, и, увидев его, падает к ногам его, и усиленно просит его, говоря: «Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и стала жива». Это предваряет нашу сегодняшнюю историю. Но дальше мы как раз встречаемся с этим библейским персонажем. Написано, что Иисус пошел с ним, за ним следовало множество народа и теснили его. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у нее, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. Постоянное кровотечение – это то, что в физическом плане может истощить любого человека в любом столетии. Но если конкретно говорить о еврейке в то время, то, конечно же, эта проблема, эта болезнь затрагивала очень много сфер ее жизни. Одна из сфер – это интимная сфера. Она не могла прикасаться к своему мужу. Кроме этого, мы видим здесь и бытовые проблемы, потому что все, к чему бы она ни прикасалась, считалось нечистым. Поэтому ни пол подмести, ни посуду помыть. Кроме этого, она была лишена радости материнства. Она не могла родить ребенка. Но также следует отметить и духовную сферу жизни, потому что в таком состоянии она не могла, ей было запрещено ходить в храм. Все это превратило ее жизнь в настоящий ад. И вот в таком состоянии физического, морального, эмоционального опустошения эта женщина встречается с Иисусом. Как здесь написано, она испробовала все, что только можно. Написано, много потерпела от многих врачей. Она искала помощи у врачей. И только в Талмуде описано 11 способов лечения этой болезни. Я перечислю некоторые из них. Кроме того, что там предлагались тонизирующие и какие-то спазматические средства, некоторые из них были чистыми суевериями. Например, ношение золы яйца страуса летом в полотняной, а зимой в хлопчатобумажной ткани. Или ношение ячменного зерна, найденного в помете белой ослицы. Она истощила все, что у нее было. Можно добавить еще финансовые проблемы к физическим. Если это сделать, то значит окончательно доконать любого человека. Здесь используется слово «хупо» – «потерпело». Или иначе можно сказать «залечили». В иудейской литературе можно встретить много высказаний в адрес врачей. Например, мы можем услышать следующее. «И ходил я к врачам, — говорит один человек, — лечиться, но чем больше они мазали мои глаза лекарствами, тем более мои глаза закрывались бельмами, пока я не ослеп совершенно». В Мишне, записанной около

200 года тоже есть определенное описание профессий, которые были в то время, и в том числе там тоже уделяется некоторое время и врачам. Там написано следующее. «Погонщики ослов по большей части злы и безнравственны. Погонщики верблюдов в большинстве своем подходящий народ. Моряки в большинстве безгрешны. Лучшие из докторов попадут в ад». Однако, не получив никакой пользы, но пришла, тут написано, еще в худшее состояние. Каждый ее день только усугублял ее положение. Ей не оставалось ничего, как последняя молитва. И именно в этот день мы встречаемся с ней, когда она готова ее произнести. Эта женщина, написано, 12 лет страдала кровотечением. А между прочим, Иисус шел к девочке, которая умирала, была при смерти, дочь Иаира, и, как написано в другом Евангелии, ей тоже было 12 лет. В этот день, 12 лет назад, у одного человека была радость в доме, все радовались рождению дочки, а у другого человека началась серьезная проблема, болезнь. 12 лет в одном доме радуются, видя, как растет ребенок. И 12 лет женщина страдает, потратив и истощив все, что у нее было. Знаете, это классическая ситуация того, что происходит в нашем мире. Одновременно в одном доме могут радоваться, а в другом доме плакать и грустить. Давайте вновь вернемся к нашей истории. Что мы видим дальше? «Услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде Его, ибо говорила, если хотя к одежде Его прикоснусь, то выздоровею». Когда она увидела Иисуса, Он был окружен множеством людей. Все эти люди направлялись с Ним в дом Иаира, самого уважаемого человека в этом городе. Какие были у нее шансы поговорить с Иисусом, пробиться к Нему, или, ну, чтобы Он нашел время и уделил ей, опять же, мы видим срочность момента. Конечно же, ее шансы были ничтожны. Никаких шансов. Но мы видим, что она приближается к Иисусу, и здесь написано, «Ибо говорила, если хотя к одежде Его прикоснусь, то выздоровею». Она принимает очень опасное для себя решение. Ведь чтобы прикоснуться к одежде Иисуса, ей нужно протиснуться через толпу людей. А вдруг кто-то ее узнает? И тогда у нее могут быть серьезные проблемы, потому что она считается нечистой. Но есть ли у нее выбор? В отсутствии денег, лекарств, поддержки родных и близких, у нее есть только идея, только мысль, только последняя надежда прикоснуться к Иисусу. Именно так она и поступает. Возможно, что у тебя сегодня тоже есть это желание. Возможно, ты имеешь серьезные проблемы в жизни, и уже ничто не может тебе помочь. Твоя последняя надежда прикоснуться к Иисусу, но есть какой-то страх. Ты уже предпринимал попытки, или ты видишь, что Иисус окружен вокруг людьми чистыми, святыми, совершенными, а ты осознаешь себя грешником и думаешь, как я такой приду к Иисусу? Возможно, поэтому вы боитесь приблизиться к Нему. Но сделайте шаг в этом направлении, как сделала эта женщина. Увидев, что Он окружен людьми, она прикасается к Его одеждам. Если вы узнали себя в этом описании, то и вы имеете всего лишь вот эту надежду, то, пожалуйста, идите к Иисусу. Не бойтесь, прикоснитесь к Нему. Что же произошло дальше, мы с вами узнаем совершенно скоро, читая дальше евангельское повествование. Потому что, читая Евангелие, мы видим, что в этой истории Иисус отмечает веру всего лишь одного человека. И Он отмечает веру не какого-нибудь учителя Библии, какого-нибудь святого человека, не веру своих учеников, а веру женщины,

Вера женщины, у которой не было ни гроша, у которой была только идея ухватиться за Иисуса. Довольно просто, не правда ли? Вера. Вера – это уверенность, что Бог есть, и Бог благ. Вера – это не какой-то мистический опыт, какое-то видение, голос. Это выбор верить в то, что у Бога есть определенный план. Что тот, кто сотворил весь мир, совершенный Бог, Он тебя не оставил. Конечно, никаких гарантий у этой женщины не было. Она лишь надеялась на помощь Иисуса. Она страстно желала этого. Она шла к Нему. Вера – это неуверенность, что Бог сделает все так, как ты того хочешь. Вера – это уверенность в том, что у Бога есть наилучший план, что Он благ в своих действиях. Здоровая женщина, возможно, бы ничего не почувствовала, прикоснувшись к одеждам Иисуса Христа. Но женщина, о которой идет речь, была очень и очень больна. И вот она в этом отчаянии прикоснулась к одеждам Иисуса. И, как мы читаем, произошло чудо. Казалось бы, ее заслуга в этом чуде, в этом исцелении была смехотворна. Она лишь протянула руку в толпе людей. И говорила, рассуждала так: если хотя к одежде его прикоснусь. Но главное в этой ситуации не то, что она сделала, а то, что она вообще что-то сделала. Отказавшись мириться с болезнью, она в один день решила действовать. Исцеление начинается тогда, когда мы начинаем действовать, когда у нас зарождается вера. Исцеление, оно происходит тогда, когда мы протягиваем руку. И как мы читаем в евангельском повествовании, есть много историй, чудес, которые происходят именно как результат того, что человек начинает что-то делать, начинает действовать. Божья помощь рядом, она доступна всегда, лишь нужно протянуть руку. Нужно сделать что-то, что продемонстрировало бы вашу веру. Потому что, как написано в Священном Писании, вера без дел мертва. Бог чтит нашу решительность, наше желание и готовность рискнуть, нашу веру. Когда ковчеги строятся, люди спасаются. Когда воины маршируют, стены Иерусалима рушатся. Когда рука поднимает посох, море расступается. Когда хлеб преломляется, тысячи людей насыщаются. Когда к одеждам, верою прикасается рука, происходит исцеление. Давайте вместе с вами прочтем, что же последовало за этим чудом. В то же время Иисус почувствовал сам в себе, что вышла из него сила. Обратился в народ и сказал: «Кто прикоснулся к моей одежде?» Ученики сказали ему: «Ты видишь, что народ теснит тебя, и говоришь: кто прикоснулся ко мне?» Но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Мы здесь видим два необычных события, которые произошли в результате этого чуда. По сути, только евангелист Марк описывает это, и мы не видим ничего подобного в других чудесах. Во-первых, исцеление женщины произошло прежде, чем Иисус как бы это осознал. Сила Духа Святого мгновенно произвела перемены в этой женщине, и она это почувствовала. Почему Иисус остановился? Почему Он как бы специально отметил этот случай? И вообще странно, что Он остановился, потому что Он шел для того, чтобы помочь умирающей девочке, дочери Иаира. Если попытаться представить эту историю сегодня в современном изложении, то представьте, что вы врач, и вас срочно вызвали. Вызвали, потому что ребенок находится при смерти, и вы очень торопитесь, вы спешите.

И вдруг вас останавливают по дороге и говорят: подожди, пожалуйста, не мог бы ты помочь вот тут еще одному человеку? У него есть хроническое заболевание, и он нуждается в помощи. Ну, я думаю, что вряд ли кто-то бы из нас остановился, чтобы помочь этому человеку, потому что, рассуждая, мы бы сказали так: ну, этот человек уже 12 лет болел, ну, может немножко еще подождать, но там меня ждет умирающий, я должен спешить. Иисус же, мы видим, останавливается. Как он останавливается? Там кто-то умирает. Иисус говорит: нет, то, что происходит здесь, очень важно. Этот случай очень нужен. Вы должны чему-то научиться из этой ситуации. Как ты себя чувствуешь? Все, Господи, я исцелилась. И он говорит: дерзай, дщерь. Это вера. Вера твоя спасла тебя. Вы заметили, что вера может сделать? Иисус не повелевал в этой истории болезни отступить. Он не накладывал что-то на лицо, либо на руки, на живот этой женщины, не спрашивал, не было никакого помазания. Он просто говорит: видишь, вера твоя спасла тебя. Понимаете, в этом случае Иисус объясняет людям, что ты уже здорова. И это результат той веры, которую ты имела. Так работает вера. Мы узнаем нечто об Иисусе из этой истории. Мы видим, что Иисус говорит о том, что он почувствовал, что сила отошла от него. Это очень важный универсальный закон жизни. Мы никогда не сможем сделать что-то, что-то великое, что-то важное, если мы чего-то не потеряем, если мы чего-то не отдадим. Невозможно стать великим музыкантом, если ты просто механически исполняешь определенные партии, не вкладываешь сердце в душу, сердце и душу в это дело. Так можно сказать о чем угодно. Невозможно стать хорошим актером, если ты просто механически и с правильной интонацией произносишь определенную речь. Пастор, когда завершает свою проповедь, чувствует, что он что-то отдал, что-то ушло. Исцеление, которое произошло там, что-то забрало у Иисуса. Он почувствовал исходящую силу. Действительно, Иисус, он дает исцеление, он дает прощение грехов. Но мы должны понимать, что это не просто так, это не как-то прошло для него бесследно. Умирая за наши грехи на Голгофе, он действительно страдал как физически, так и духовно. Он отдал себя полностью, себя всего. Если мы собираемся помогать людям, если мы хотим как-то менять этот мир к лучшему, мы должны это осознавать и понимать, что нам нужно будет что-то отдавать. Мы что-то будем терять. Однажды один крупный литературный критик Мэтью Арнольд сказал следующее о среднем классе: «Взгляните на этих людей, на одежду, которую они носят, на книги, которые они читают, на серое вещество, которое формирует их мысли. Разве могут какие-нибудь деньги возместить несчастье быть одним из них?» С этой мыслью можно поспорить. Ее источником является презрение. Мэтью Арнольд смотрел на людей с чувством отвращения и содрогания, а такой человек никогда не сможет помочь людям. Напротив, давайте вспомним библейскую историю пророка Моисея, когда иудеи сотворили золотого тельца, и это стало известно, то он умоляет Бога, изъять и его самого из книги Божией, но не причинять вреда народу. Величие Христа как раз в том, что Он был готов помогать людям. И ценой этой помощи была Его собственная жизнь. А здесь также в этой ситуации мы можем найти некий урок и

учениках Иисуса Христа. Здесь хорошо видна их ограниченность. Ограниченность, так скажем, здравого смысла. Потому что ученики смотрели на эту ситуацию довольно-таки здраво. И когда Христос спрашивает, или точнее говорит о том, что кто прикоснулся ко мне, то они, для них этот вопрос очень странный. Как кто прикоснулся? Как можно здесь определить? Здесь просто огромная толпа людей. Что-то этот вопрос очень странный. Нечувствительность человеческого ума может быть трагедией в жизни. Если мы не можем переживать, если мы не можем видеть в толпе этих людей, людей, которые нуждаются в помощи и сострадании. Дальше мы можем найти еще один важный урок в словах Христа. Вновь повторю эту мысль. Он говорит: «Дщерь, вера твоя спасла тебя. Иди в мире и будь здорова от болезни твоей». Вера твоя спасла тебя. Христос не говорит об особой роли одежды, к которой она прикоснулась. Но он отмечает, что исцеление приходит как результат серьезной веры. Христос преподал, остановившись нам урок, и говорит: «Вы заметили, что значит вера?» Потому что очень часто христианам свойственно искать исцеление в одежде, в каких-то видимых предметах, вещах. Но Священное Писание говорит, что исцеляет вера. Если ты имеешь эту веру, то в твою жизнь придет исцеление под действием Божьей благодати. Господь сегодня говорит: «Вера твоя спасла тебя». Другому он говорил: «Встань и ходи», вновь указывая на веру человека. Имею ли я сегодня веру? Веру в то, что я могу прийти к Иисусу и получить исцеление от своих проблем. Также хотелось бы отметить еще один момент. Здесь, в 34 тексте, Христос, обращаясь к этой женщине, говорит: «Дщерь, вера твоя спасла тебя». Слово «дщерь» означает «дочь». И вообще это единственный случай Евангелия, где Христос обращается к взрослой женщине со словами «дочь». Можно попытаться представить, что она почувствовала в этот момент. Когда в последний раз она слышала добрые слова в свой адрес? Где ее ближайшее окружение? Мы не видим, как в случае с Иаиром, чтобы ее муж пришел для того, чтобы упросить Иисуса прийти в гости и исцелить его жену. Где дети? Возможно, очень давно она не слышала просто теплых, добрых слов в свой адрес. 12 лет полной абсолютной изоляции. Ты не можешь прикоснуться к человеку. Ты не можешь с кем-то есть вместе за столом. И здесь такое слово, как «дочь». Великий русский писатель Лев Толстой рассказал, что однажды, гуляя по улицам, он прошел мимо нищего. И, желая дать ему денег, он полез в свой карман и начал там шарить, но ничего там не нашел. Карманы были пусты. Тогда Толстой, обернувшись, произнес: «Прости, брат, дать-то мне тебе нечего». В ответ просиявший нищий сказал: «Вы дали мне больше, чем я просил. Вы назвали меня братом». Для человека, окруженного любовью, доброе слово, ну, незначительная малость. Но для человека, который долгие годы не слышал добрых слов в свой адрес, может стать пиршеством. Такова история этой женщины. Женщина, которая проявила чудеса решительности, веры, которая не побоялась и пришла в этой толпе к Иисусу Христу. Сегодня пример для каждого из нас. Сложно представить, как сложилась ее жизнь дальше.

Хотя есть определенные традиции, которые говорят о том, что эта женщина с тех самых событий постоянно следовала за Иисусом Христом. Она не оставляла его никогда ни при каких обстоятельствах. А некоторые говорят и предполагают, что звали ее Вероника, и что в тот день, когда Иисус Христос шел на распятие, она шла рядом с ним, чтобы вытирать кровавый пот с его лица. Мы не знаем, правдива эта история или нет, но всякое могло быть. Дорогой друг, возможно, сегодня ты чувствуешь себя недостойным к тому, чтобы прийти к Иисусу Христу. Может быть, ты физически здоров, но чувствуешь бремя греха, которое есть в твоей жизни. Ты думаешь, что такого, как ты, Иисус не примет, потому что рядом с Ним находятся только святые люди. Возможно, ты предполагаешь, что у тебя не получается быть христианином, потому что ты совершаешь ошибки, ты совершаешь грехи, и если ты придешь к Иисусу таким, какой ты есть, Он отвернется от тебя, не примет тебя или скажет: «Иди и прежде очистись от грехов своих». Но эта история говорит о том, что прояви чудеса веры и иди к Иисусу. Бог не ожидает очень многого. Одно прикосновение для того, чтобы ты смог осознать и понять, как Бог любит тебя. Ты сможешь понять, что Божья милость и прощение способна дать тебе исцеление от твоего вот этого состояния душевного угнетения. Во Христе Иисусе ты можешь обрести радость, чтобы уже всегда, всю жизнь следовать за Ним, понимая, что Он Бог и Он благ. Он принимает тебя, несмотря на все обстоятельства твоей жизни. Ты ценен для Него, богатый или нищ, здоров или болен. Он любит тебя, несмотря ни на что. Поэтому приди к Нему сегодня, коснись рукой веры Его одежд, чтобы уже никогда не покидать Его и следовать всегда за Ним. Пусть Господь благословит нас в этом.

мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.

0: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».
1: «За то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое, воззовет ко мне, и я услышу его. С ним я в скорби, избавлю его и прославлю его, долготою дней насыщу его и явлю ему спасение».

0: кажется странным, но в Библии овца – это не просто животное, которое можно съесть и которое дает шерсть. Овцы – герои притчи и даже пророчеств. Сегодня мы говорим о животных, близких человеку. У нас в гостях Сергей Феликсович Хрибар, кандидат исторических наук, магистр экологии и природопользования. Здравствуйте, Сергей Феликсович.
1: Здравствуйте, Ольга.
0: А Библия делит животных на чистых и нечистых, и в пищу разрешено употреблять только чистых животных. Почему?
1: Это сложно сказать. Под это пытаются подвести некую базу, как, например, то, что свиньи, которые нечистые животные, по сравнению с коровами и овцами, гораздо сильнее заражаются паразитами. Но, да, возможно так, но возникает много и других вопросов. Почему вот нечисты зайцы, почему нечисты тушканчики, которые на самом деле не тушканчики, а доманы, если точнее перевести. Здесь на самом деле все объяснить очень сложно. Наверное, какие-то вещи тут принимаются на веру. Поэтому вот однозначных, внятных объяснений мне не попадалось. Вот, потому что не всегда это имеет какие-то медицинские обоснования. Где-то есть просто вот запрет, которого следует придерживаться.
0: А в жертву разрешалось приносить только чистых животных?
1: Да, конечно.
0: Хотя, какие это были животные?
1: Это были овцы, это были козы, то есть мелкий рогатый скот. Это были коровы, и это были, как ни странно, голуби. Голуби, их родственники – гордицы, которые тоже употреблялись людьми в пищу и были, может быть, не совсем домашними, но такими полудомашними животными, которых древние евреи содержали. Для голубей строили голубятни, такие вот высокие башни с выступами, чтобы голуби садились на них, с окнами, с отверстиями, куда голуби залетали и где выводили своих птенцов, потому что дикий голубь, он на скалах живет, во всяких трещинах, выемках, нишах выводит свое потомство.
0: И вот, например, привычные условия создали.
1: Да, вот, например, у пророка Исаии, кто это летят как облака, как голуби голубятням своим. Другой перевод слова голубятня – это окна. Некоторые как к окнам своим, да. Вот голуби, они любят такие вот дырочки, окошки. Вот, например, пара голубей, пара сизых голубей, тех самых сизых голубей, которые встречаются у нас в городах повсюду, они тут ухаживают друг за другом, целуются на стене плача, на западной стене в Иерусалиме. Надо заметить, что изначально голуби обитали в основном в Северной Африке и на Ближнем Востоке, но постепенно распространились по всему миру, встречаются на всех континентах голуби, по городам, разумеется, больше. Это вот сизые голуби. Но в библейских землях у сизых голубей есть конкуренты, в том числе и в городах. Вот это, например, сизый голубь на своем гнезде, самка-голубица, на развалинах древней Кесарии. Вот тоже сизый голубь в Хайфе между стеклами отложил яйцо. А рядышком для сравнения голубица, самка сизого голубя, и горлица, малая горлица, которая тоже обычно на Ближнем Востоке в городах. И в Египте, и в Израиле она встречается. И был определенный закон. В книге Левит написано, что если женщина вот рожает ребенка, она после этого должна принести некую очистительную жертву через некоторое время. И вот если она не могла принести кого-то из мелкого скота...
0: Недостаточно средств, бедная была.
1: Если же она не в состоянии принести агнца, ягненка, то есть, то пусть возьмет двух горлиц или двух молодых голубей, одного во всесожжение, а другого в жертву за грех, и очистит ее священник. Мы знаем некие подробности из жизни Иисуса, самого раннего периода его жизни. Иисус родился, и когда исполнились дни очищения их, то есть его родителей по закону Моисееву, принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа, как первенца, и чтобы принести в жертву, пореченному в законе Господнем, две горлицы или двух птенцов голубиных. То есть, либо молодые голуби, это не обязательно птенчики, которые прямо в гнезде сидят еще, голенькие, у голубей они голенькие, получается, потом обрастают перьями. или гордится Исаия?

0: использовалась. То есть такой вот дикий голубь. Надо заметить, что было несколько видов горлиц. Вот эта вот малая горлица тоже сидит на гнезде. Она гнездится когда на деревьях, когда на стенах домов. Такая вот широко специализированная. Вот она, например, на стене. Там на дереве строила гнездо, а здесь на стене. А на деревьях чаще встречается кольчатая горлица. Кольчатая горлица обитает и в нашей стране, где-то вот в зоне широколиственных лесов и дальше на юг, в лесостепи, в степных регионах, вот в южных городах часто можно вот услышать ее такое воркование. Отличается таким полуошейничком.
1: Надо быть повнимательнее.
0: Такая полоска, как колечко, поэтому кольчатая горлица. Вот все эти горлицы, плюс еще довольно редкая обыкновенная горлица, встречаются в библейских землях. И они могли быть использованы для жертвоприношений. Считались чистыми животными.
1: В книге «Левит» не упомянуты куры. Почему?
0: Да, очень хороший вопрос по поводу кур. Потому что тогда этих птиц еще не знали. Древние евреи не подозревали, что где-то на земном шаре есть курицы и петухи. Просто курица и петух произошли из Индии. Тогда Индия – это была вне пределов, видимых пределов Вселенной. И древние евреи просто не знали об их существовании. В Ветхом Завете они не упоминаются.
1: Такая удобная птица, мне
0: кажется.
1: Такая
0: удобная птица. В книге «Экклезиаст» говорится о том, что человек, старый человек будет вставать по крику петуха, но там имеется в виду просто птица. Поэтому, в общем-то, петухи, да, в Ветхом Завете неизвестны. Скорее всего, они попали в библейские земли, во время персидских завоеваний, как-никак, владения царя Артаксеркса были от Индии до Эфиопии. И, соответственно, был и определенный культурный обмен, обмен растениями, обмен животными. Была такая вот интродукция, переселение разных видов животных. И вот с купцами проникли куры в Палестину. И уже в Новом Завете мы читаем про петуха. Упоминается петух.
1: В Евангелиях.
0: Который пробудил совесть в апостоле Петре. Петр отрекся от Иисуса и запел петух. Тогда уже петухи были в новозаветное время.
1: Нечистых животных нельзя было приносить жертву и употреблять в пищу, но содержать их ведь не запрещалось.
0: Нет, конечно, нисколько не запрещалось. Более того, этих животных использовали самыми разными целями. Например, как транспортное средство. Это первое, наверное, что у нас приходит на ум, это лошади.
1: Да.
0: Но чаще использовали изначально ослов. Лошади были слишком дороги, и к ослам было особое отношение. У нас осел это бывает ругательно.
1: Прямое животное,
0: да. Назвать кого-то ослом это будет ругательством. А вот, например, благословляя своих сыновей, патриарх Иаков говорит об одном из них: Иссахар, осел крепкий. Осел это хорошо. Надо заметить, что несколько слов означало осла. Например, хамор – это осел, молодой осел, осленок. Еще молодой осел – это был аир. Разные слова, такие тонкости, которые сейчас не совсем понятны. Есть еще слово атон, которое означает ослица. То есть по-разному называли ослов. И ожидалось, что спаситель Израиля приедет на осле.
1: Пророчество.
0: Да, пророчество Захарии. Торжествует через Иерусалима. Все царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице, здесь стоит слово хамор, и на молодом осле аир, сыне подъеремной, атон. Вот три слова встречаются здесь вместе, чтобы подчеркнуть, вот это будет именно на осле. Не совсем понятно, как можно на ослице и молодом осле ехать одновременно.
1: Да.
0: Да, может быть, просто кто-то из них шел рядом. Но так или иначе мы знаем, что пророчество исполнилось в Иисусе. И Иисус посылает двух учеников в Иерусалим к определенному человеку, о котором, наверное, заранее была договоренность, был определенный пароль. Иисус послал двух учеников своих, сказав: «Найдете молодого осла, привязанного, на которого никто из людей никогда не садился, и, отвязав его, приведите». И привели его к Иисусу, и, накинув одежды свои на осленка, посадили на него Иисуса. И когда он ехал, постилали одежды свои по дороге. Такой вот почет к тому, кто едет на осле, а не на коне. А вот что касается коней, здесь отношение другое было.

0: как это ни
1: Неужели
0: странно.
1: Неужели хуже?
0: Да, хуже. У нас лошадь – это благородное животное.
1: Да.
0: У них тоже в Израиле. Но лошадь ассоциировалась с языческими правителями, которые отвергали Бога или восставали против Бога, как, например, фараон египетский, который на колесницах погнался за уходящими израильтянами. И поэтому, например, в Псалме 19-м «Иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа Бога нашего хвалимся». То есть вот конь – это признак такой гордыни, светскости в плохом смысле слова, богоборчества местами. И было даже такое предостережение. Если вы хотите избрать царя, это еще когда евреи шли по пустыне, подходили к Ханаану, во Второзаконии есть такая условная заповедь, что если вы хотите избрать царя, как у прочих народов, изберите, но тут ряд определенных условий, чтобы он был из израильского народа, чтобы он не был чужеземцем, чтобы он перечитывал постоянно Писание, еще одно условие – только чтобы он, то есть царь, не умножал себе коней и не возвращал народа в Египет для умножения себе коней. Ибо Господь сказал вам, не возвращайся более путем сим. То есть кони ассоциировались с Египтом. И потом, когда мы читаем про царя Соломона, как он постепенно так вот отходил от Бога, был у него пик, был у него взлет, но уже во время этого взлета было у Соломона 40 тысяч стоил для коней колесничных и 12 тысяч для конницы. Разумеется, не только в Иерусалиме, по разным городам это было рассредоточено. То есть он увлекался умножением коней, подобно тому, как некоторые современные правители коллекционируют, кто дорогие часы, кто дорогие машины. С машинами, наверное, это легче ассоциируется. И вот такой вот признак такого подчеркнутого могущества. Вот какой я богатый, какой я крутой, вот у меня много коней. Поэтому вот к коням отношение было такое не очень хорошее.
1: А это как-то в быту проявлялось? Ну, их не угнетали, не содержали
0: нет,
1: в более плохих условиях?
0: Кони дорого стоили, с ними нельзя было плохо обращаться, но тем не менее, в общем, это было таким дурным тоном, как вот сейчас в приличном обществе в дорогих мехах дамам уже не очень прилично.
1: Малиновые пиджаки.
0: Как малиновые пиджаки, вот отличная ассоциация, да. Кони, малиновый пиджак, да, что-то вот такое вот, да. Нарочито подчеркивающий богатство, поэтому вот здесь вот некая такая вот ирония к тем, кто на колесницах, на конях. Верхом на самом деле не ездили, ездили на колесницах. Немногие могли уметь ездить верхом хорошо, потому что не было такой важной детали, как стремена. Они появились много позже. Поэтому вот часто под всадниками имеются в виду возницы колесниц. А вот какой транспортное животное, животное-перевозчик использовалось широко и использовалось издревле, задолго до использования коней, это верблюды.
1: Корабль пустыни?
0: Корабль пустыни, да. Корабль пустыни, на которых Авраам ездил, Исаак, Иаков, патриархи. Авраам посылал своего слугу с караваном верблюдов, чтобы он привел невесту для Исаака. И взял раб из верблюдов господина своего Авраама, 10 верблюдов, и пошел. Интересно, вот какие были верблюды? Ведь мы под верблюдом кого понимаем? Какое животное? Большое, косматое.
1: Да, с горбами.
0: С горбами. А вот здесь не с горбами, а с горбом.
1: Одногорбый?
0: Да, потому что вот верблюды двух видов известны. Двугорбый и одногорбый. И вот двугорбый – это верблюды из Центральной и Средней Азии. Угу. В пустыне Гоби сохранились даже дикие двугорбые верблюды. Одногорбые верблюды дикие – неизвестны науке. Одичавшие есть. Но, в общем-то, они приручены очень давно, одногорбые верблюды. И в Северной Африке, на Ближнем Востоке, использовались одногорбые верблюды, дромадеры, на которых и ездили. Вот здесь не совсем понятно, сколько горбов, потому что, чтобы на нем усидеть, нужно было специальное двугорбовое седло. А стремена были не нужны, потому что с горба ноги хорошо свешивались и крест-накрест складывались поперек холки верблюда.
1: Да, ну и они, наверное, внезапно в галоп не пускались и на дыбы-то не вставали.
0: Приручить верблюда было довольно сложно. Были верблюды с норовом тоже, конечно.
1: Да?
0: Да, но верблюд более неторопливый. Животное при желании может бегать быстро, но не очень
1: но не любит.
0: Быстро. Да, зато благодаря длинным ногам ходит.

0: Нет, достаточно хорошо. Если верблюдов использовали только для перевозок, для езды на них, то мясо верблюдов считалось нечистым.
1: Угу.
0: А вот кого использовали и для езды, и для еды, это у нас крупный рогатый скот, КРС. Это коровы, это домашний бык. Тоже много слов, которыми обозначались коровы разного пола и возраста. Телец, например, это эгель, который радостно скачет на пастбищах. А для вас, благоговеющий под именем моим, написано у пророка Малахии, взойдет солнце правды, и исцеление в ручах его, и вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные. С одной стороны, телец – признак такого, это символ такого благополучия. С другой стороны, это упрямое животное. Как ни странно, да, если мы представляем корову в качестве кроткого существа, то коровы иногда проявляли некое упрямство.
1: Ну, как-то непривычно, что корова – транспортное средство. Мне кажется, и коровы-быки, они такие медленные.
0: Да, медленные, зато надежные.
1: О, если
0: да,
1: он пошел, то он идет.
0: Да. Чаще, конечно, ездили на быках. Коровы использовались для молока. Коровы – это был дойный скот. Коровы рожали телят. А быков нередко стерилизовали, получались валы. Хотя, угу, на самом деле, в Библии не всегда понятно, где полноценный бык, где вол. Такого вот разделения нет. Да, но использовали для езды и как упряжных животных, правда, не верховых. Если вол забодает мужчину или женщину до смерти, то вола побить камнями, и мясо его не есть. А хозяин вола не виноват, но если вол был бодлив вчера и третьего дня, и хозяин был извещен о сем, не стерег его, а он убил мужчину или женщину, то вола побить камнями, а хозяина предать смерти. То есть животных любили, но не до такой степени, чтобы позволяли животным убивать людей. И если хозяин имел такое агрессивное животное, он нес за него ответственность, да, определенную. Вот, на самом деле, важный принцип. Но если волы, точнее, быки, бывали агрессивные и опасные, то были животные, которые отличались кротостью.
1: Безобидные?
0: Сравнительно безобидные. Это кто, как вы думаете?
1: Я думаю, что это овцы.
0: Да, вот здесь как раз понимание животных сходится. И мы считаем овец безобидными животными, кроткими. И древние израильтяне тоже видели в овцах некий пример кротости. Помните пророчество о Мессии, о Спасителе?
1: Он назван агнцем.
0: Назван агнцем. Ну, на самом деле, агнец – это не совсем еще понятно, кто. Это может быть детеныш овцы, может, детеныш козы.
1: Да?
0: Кстати, тоже ягнятами называемые тех и других детенышей. Но как овца, ведь он был на заклане. Да, овца не только кроткая, но и овца еще и очень полезное животное. Потому что овцы давали и мясо, и шерсть. Овцы и кормили, и одевали. Вот такой вот совет в книге притчи. Хорошо наблюдай за скотом своим. Имей попечение о стадах. Овцы на одежду тебе и козлы на покупку поля. Довольно козьего молока в пищу тебе, в пищу домашним твоим и на продовольствие служанкам твоим. Козье молоко использовалось. Овечье на самом деле тоже иногда. Вот овечий сыр, например, получался. Да, это тоже достаточно древнее изобретение. И основной, наиболее массово разводимый скот – это были именно овцы. Авраам заботился больше всего об овцах, и Иаков тоже.
1: И царь Давид пока не был царем.
0: И царь Давид пас овец, да. Вот. Хотя на самом деле очень часто вот под овцами подразумевается вообще мелкий скот. Но овец использовали чаще, чем коз, это правда.
1: Ну, у них шкурка лучше.
0: Да, шкурка лучше, да. Овец ценили, и это даже отражено в притче Иисуса Христа о пропавшей овце. Помните, как Иисус учил в Евангелии от Луки, это написано? Притча о том, как Господь любит своих. И вот одна из этих трех притч так и звучит.
1: Ну, да.
0: «Кто из вас, имея 100 овец, и потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее? А найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью, и, придя домой, созовет друзей и соседей и скажет им, «Порадуйтесь со мною, я нашел пропавшую овцу». Да, овец ценили, овец берегли, и вот мы сейчас видим на этом снимке, как молодой бедуин сидит на

0: какой-то трубе и следит за овцами.
1: Пастух.
0: Пастух, да. Сейчас на территории современного Израиля бедуины тоже активно разводят овец. Интересно, что евреи разводят коров в коровниках, интенсивное животноводство, а бедуины занимаются традиционным занятием.
1: Угу.
0: Древних ближневосточных скотоводов. Занимается делом Авраама, Исаака и Иакова. Экстенсивным скотоводством на большой территории пасут эти стада. В одном месте попасли, перегнали на другое, чтобы там трава могла восстановиться.
1: Угу.
0: Понимая вот эти вот закономерности, стараются, в общем-то, вписаться в естественную жизнь природного сообщества. Считается более щадящим природопользованием вот такое вот экстенсивное, потому что веками сложилось. Но, с другой стороны, когда коровы в коровниках стоят, они вообще не пасутся.
1: Никакого здорового образа жизни.
0: Да, но у них никакого здорового образа жизни. Поэтому вот здесь разные оценки существуют. Сейчас ведутся жаркие дискуссии по поводу того, какое животноводство лучше. Экстенсивное скотоводство и разведение овец или разведение коров в коровниках интенсивно, на одном месте помногу. Вот. Ну а тогда и тех, и других пасли на больших пастбищах и ценили, берегли. И за стадами следили пастухи, и пастух была почетная профессия, как-никак царь Давид, бывший пастух, ну и пастырь. Пастор – это тоже пастух.
1: Да. Давид в псалме говорит: «Господь – пастырь мой», то есть он себя сравнивает с овцой. А мне все кажется, что как-то это унизительно сравнивать себя с овцой. Овцы, они, ну, как-то вот глупые животные. К нам один раз на участок забежали овцы с соседней фермы. Они поели елки, а потом метались по всему участку, потому что мы их не могли выгнать, они не могли вспомнить, через какую калитку они зашли.
0: Да, в общем-то, у овец и вид глуповатый, и иногда действительно овцы делают глупости. С другой стороны, кто их не делает? Но вот это вот сравнение народа Божьего с овцами, сравнение верующего человека с овцой. На самом деле здесь Давид не говорит, что я овца, но говорит, что Господь пастух. Может быть, он пасет не овец, а кого-то поблагородней. Но вот интересно, что вообще в псалмах это не раз встречается. В 99-м псалме такой призыв: «Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы Его, Его народ и овцы паства Его». Ну, прямо хорошо, хоть не баранами нас обзывают. Как-то действительно не очень приятно быть овцой. Но давайте мы посмотрим, что еще про овец сказано. В Новом Завете эта же тема развивается. И Иисус тоже сравнивает верующих с овцами. Почему? Наверное, сначала я все-таки вспомню одну историю, которая случилась со мной и моей семьей, ну, не совсем, может быть, в библейских землях, а в Средиземноморье, в Черногории, Балканский полуостров. Мы зашли в жаркий день, такое вот позднее утро, когда уже наступает жара, пришли к роднику. Там же рядышком росли смоковницы.
1: Угу.
0: Был конец лета, они уже созрели, давали такие сочные, шикарные смоквы. И вот мы пополняли запасы воды, ели эти смоквы, собрались было уже уходить, как тут шуршание, топот, и появляется большое стадо овец, которых пастух привел на водопой, угу, к этому роднику. Но овцы к воде не подходят, потому что мы стоим. А это такая площадочка, и вода вытекает из родника в желоба. В принципе, овцы могут подойти к желобам и пить.
1: Угу.
0: Но они этого не делают, потому что мы находимся между ними и этими желобами с водой. Мы их зовем, говорим: не бойтесь, идите хорошие, пейте. Притягиваем им смоквы, они от нас шарахаются. Мы с ними ласково стараемся разговаривать все равно. И тут появляется пастух, который ругается на них, кричит, ругается, может быть, и на нас. Не совсем понятно было, на кого он ругался, но он явно выражает недовольство, потому что его овцам не дают попить. А мы пытаемся пройти через стадо, они еще дальше разбегаются, как-то нам неловко.
1: Угу.
0: И в конце концов пастух их дальше ведет. Он спешил, похоже. Он чего-то им так крикнул резко, и они за этим сварливым стариком,

0: Ком пошли.
1: Не успев попить, да?
0: Да, не успев попить. По жаре, по раскаленному шоссе. Машины ездили, они все равно идут за ним. Не боятся машин, потому что он их позвал своим противным голосом. Почему за ним пошли? Привыкли, они знают его голос. А наш голос для них чужой. Они очень хорошо различают своих и чужих. Различают по голосам. У них не очень хорошее зрение, но неплохое обоняние. Ягненок, когда рождается, он запоминает запах своей мамы и голос, слышит ее блеяние. Для нас блеяние одинаковое, а ягненок различает, где его мама блеет. И к ней идет, на ее голос. И голос пастуха они запоминают. У них хорошая слуховая память. И вот Иисус про это и говорил, что овцы слушаются голоса его, то есть пастуха. И он зовет своих овец по имени и выводит их. И идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною. Поэтому, может быть, в других вещах овцы делают глупости, но вот голос пастуха они знают.
1: А в самом
0: своих
1: главном?
0: Они отличают, в самом главном они оказываются верны.
1: Лучше других.
0: Да, оказывается, лучше других. И, наверное, здесь пример не в том, чтобы мы подражали во всем овцам, но чтобы мы слушали тоже голос своего пастуха, да. Своего небесного пастыря.
1: Да, учились отличать главное от второстепенного.
0: Да, получается, что и у домашних животных многому можно научиться. И даже те, у тех, которых мы считаем глупыми.
1: Ну, на этой доброй ноте мы и закончим. Спасибо вам большое за интересную беседу. Дорогие друзья, спасибо вам, что провели это время с нами. Смотрите наши программы, пишите комментарии, оставляйте отзывы, задавайте вопросы. Всего вам доброго, до свидания.

0: Приветствую вас, дорогие друзья. Мы продолжаем наши беседы о святилище с Виталием Олейником. День добрый, Виталий.
1: Здравствуйте, Андрей.
0: Сегодня вот тема, которую хотел бы поднять, это об элементах, которые у нас есть во святилище. У нас святилище наполнено кровью, постоянно там идет заколание жертв, постоянно идет вот этот вот элемент главный, кровь, который переносит и грехи и прочее. И, естественно, там есть вода. И есть еще огонь. Вот на огне хотелось бы остановиться поподробнее. Вот как здесь и в первом послании Иоанна текст говорит, первое послание Иоанна, глава 5, 8 текст. «Три свидетельствуют на земле – дух, вода и кровь, и сии три об одном». И вот у нас в святилище тоже есть огонь, вода и кровь. О чем свидетельствует этот огонь во святилище?
1: Мы находим, что изначально, когда Бог вот давал повеление о святилище, то там при описании этого события, согласно книге Исход, 24 главе 17 стиху, сказано, что вид же славы Божьей на вершине горы Синай был для сынов Израиля как огонь поедающий. То есть Бог, когда физически спустился на гору Синай, сказано, она таяла, горы таяли. Бог, таким образом, это не только сияние, но и физический огонь. И вот когда вот этот Бог сказал, я поселюсь среди вас во святилище, то он, соответственно, в качестве постоянного напоминания о своей природе оставил определенные формы и стихии, которые постоянно присутствовали там. Ну, в частности, когда святилище было посвящено, о чем рассказывает 9 глава книги Левит, то сказано, сошел, вышел огонь от Господа, и он зажег огонь на жертвеннике всесожжения. И согласно Божьим заповедям, этот огонь нужно было постоянно поддерживать.
0: То есть получается эдакий вечный огонь, который там горел постоянно.
1: Божий, и главное, по природе, Божий огонь. Угу. То есть сказано, огонь на жертвеннике пусть никогда не угасает. Постоянно его нужно было поддерживать. И в частности, в этом-то и суть греха Надава и Авиуда, они чуждый огонь, они свой принесли. То есть был тот, который уже Бог сам дал. Ага. Причем это прямо тут же, вот в конце 9 главы книги Левит описано, а в 10 главе вот сказано, они чуждые внесли. Вот. То этот огонь, соответственно, он использовался для того, чтобы от него возжигать лампады. Ага. Соответственно, в первом отделении во святом свет, который горел, это был Божий свет опять, Божий огонь. И огонь, который использовался на жертвеннике всесожжения, он в виде вот горящих угольев, он вносился во святое и возлагался на жертвенник курения, далее размещался вот этот вот курительный состав ароматический. То есть вот это все было разной формой, в основе которой всегда лежала одна базовая идея. Бог – это огонь. Причем огонь вечный, не прекращающийся. В подлиннике используется термин «тамид», постоянный, вот, регулярно обновляемый и постоянно присутствующий там. То есть для израильтян, даже тех, кто не мог внутрь святилища заглянуть, вот, они всегда видели, что на жертвеннике огонь горит, что Бог – это огонь. Это была вот такая непосредственная постоянная ассоциация.
0: Но если еще вспомнить скинию собрания в пустыне, то там тоже каждую ночь огонь над скинией горел.
1: Столб огненный ночью. Огненный был. Верно.
0: Ну, это четкое такое представление о Боге, как огне им было. С другой стороны, вот этот вот вечный огонь, он зажегся только однажды, или Бог периодически его зажигал? Или они сохранили все это время этот огонь?
1: Он был потушен тогда, когда в вавилонский плен люди были уведены, там и жертвенник был разрушен, и вот святилище полностью. Перед этим, когда Соломон посвящал храм, построенный им на горе Мориа, там вновь произошло повторение чуда при посвящении скинии Моисея.

0: Мессия, Господь сам зажег огонь на жертвенник. То есть это было новое место совершения служения, и вот оттуда снова этот огонь передавался. Были ли перерывы? Скорее всего, да, потому что были периоды, когда храм в Иерусалиме настолько осквернялся,
1: что
0: вместо жертвенника Господня там жертвенники иным богам языческим. Вот. Но это, собственно, и было причиной, по которой народ был уведен в плен, по которой Господь позволил его жилищу быть разрушено. А вот что касается заповеди, Божий замысел, как был представлен, он хотел, чтобы этот огонь горел непрестанно, всегда. Но были особые моменты, когда кто-то вот восставал против Господа. Да? Господь из святилища, он напоминал о том, что он есть огонь поедающий. Вот, например, 16 глава книги «Числа», 35 стих говорит: «И вышел огонь от Господа, и пожрал тех 250 мужей, которые принесли курение». Это описание восстания. 250 человек сказали: мы тоже хотим вот, быть священниками. Да. И тогда Моисей говорит: ну, давайте попробуем. То есть, если матрица Вселенной вас не устраивает, тот закон, который Господь вам дал, не устраивает. Причем в Торе сказано, что уберегите. Задача левитов и священников была в том, чтобы еще уберегать народ от огня поедающего. Потому что если народ не в курсе, как проводить служение или сделать что-то неверно, все, тут же смерть на месте. Ну, а эти вот 250 все-таки решили попробовать. И, соответственно, они погибли на месте, огонь вышел оттуда, и Господь очень ясно продемонстрировал, что святилище – это место, откуда Божьи суды выходят и вот спускаются на тех, кто, зная, это люди начальники были, они были в курсе, они знали о законе Божьем. Кто, зная, все-таки упорно идет против Господа.
1: Но ведь не всегда Господь так вот явно наказывает прям вот от себя огнем с неба или еще что-то каждого грешника, который грешит.
0: Да, написано в книге «Екклесиаст»: «Не скоро совершается суд над худыми делами, оттого и не страшится сердце сынов человеческих делать зло». Господь по своей милости в действительности обычно наказывает только тогда, когда достигается состояние, которое названо в Библии мерой беззакония, которое переполняется. То есть Бог по природе желает спасти всех. Он говорит: «Я не желаю смерти грешника». Вот потому он долготерпелив, много милостив, но тем не менее, когда человек вот упорствует, то тогда личность ли, или если это весь народ, народ и так далее, общество, оно не может дальше существовать.
1: То есть, потому когда наглость по отношению к Господу уже переходит все мыслимые и немыслимые границы, тогда Господь уже говорит: ну все, хватит.
0: Да, ну и одна из причин заключается в том, что если это явление становится упорным и неисправимым, то, коль скоро мы живем в обществе, мы все друг от друга зависимы, мы все друг на друга влияем, то вот для того, чтобы вот эту раковую болезнь, греха не распространить на все тело общества и таким образом лишиться вообще всего рода человеческого, Господь вот в такие моменты переполнения меры беззакония, он наказывал и отрезал вот ту часть, оперировал общество для того, чтобы сохранить его жизнь целиком.
1: Почему Бог решает судить эту землю вот именно вот огнем?
0: В категориях Торы заключения, в смысле наказания, не предусмотрено.
1: В огне будут жить как раз-таки праведники.
0: Понятие ада в Библии описано очень просто.
1: То есть, получается, смерть тоже будет уничтожена огнем? Ну, по большому счету, поэтому и устройство общества, даже гражданского, оно подразумевает изолирование некоторых людей от общества, когда они переходят какие-то границы дозволенного и прочее, прочее.
0: Сам принцип верен. Однако интересно отметить, что в категориях Торы заключения, в смысле наказания, не предусмотрено. Там заключение только в смысле следственного изолятора. То есть сказано, что они заключили его под стражу, доколе Господь не определил, что с ним делать. потому наказание было,
1: скажем... То есть либо жизнь, либо смерть. Вообще, получается,
0: финансовые были.
1: Мог быть другой вариант.
0: Штраф, да, то есть нужно было заплатить.

0: вот такое. Затем было физическое наказание, можно было, сказано, дать до 39 ударов палками и так далее. И вот еще одна высшая мера наказания – смерть. Но не было того, чтобы вот за счет государства, за счет налогоплательщиков, скажем так, содержать какое-то население где-то вот дополнительно. Кроме случаев городов-убежищ, их было 6, но там находились фактически не преступники, а те, как говорит Священное Писание, кто случайно убил ближнего своего, не имея зла против него, и это были города спасения. Это, пожалуй, самая отдаленная вот, аналогия того, что у нас называют исправительными учреждениями.
1: Ну, вот здесь еще одно место хотелось бы прочесть. Это 2 Петра, 3 глава, 7 текст. «Нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков». То есть мы уже говорили, что вот огонь – это огонь, поедающий от Господа, хранящийся в святилище, от которого исходит суд, да. И, по сути, и наказание тут же сразу. «Нынешние небеса и земля сберегаются огню на день суда». Почему Бог решает судить эту землю вот именно вот огнем? Раньше судил потопом, например.
0: Библия открывает, что огонь – это сама природа Бога. Мы читаем, например, в книге пророка Исаии в 33 главе описание событий последних дней, где сказано, я начну, может быть, с 17 стиха этой главы, сказано: «Глаза твои увидят царя в красоте его». То есть описывается пришествие царя царей, Господа господствующих. И перед этим сказано так: «Слушайте, дальние, что сделаю я, и вы, ближние, познайте могущество мое. Устрашились грешники на Сионе, трепет овладел нечестивыми. Кто из нас может жить при огне пожирающем? Кто из нас может жить при вечном пламени?» Ну, обыкновенный ответ, естественно, никто. Вот. Но Библия дает иной ответ. «Тот, кто ходит в правде и говорит истину, кто презирает корысть от притеснения, удерживает руки свои от взяток, затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии» и так далее, «тот будет обитать на высотах убежища его неприступные скалы, хлеб будет дан ему, вода у него не иссякнет, глаза твои увидят царя». То есть, когда придет царь, придет огонь поедающий.
1: Интересная ассоциация получается, что в огне будут жить как раз-таки праведники.
0: Верно. Они будут жить при огне поедающем, потому что в Библии сказано, причем неоднократно, вот мы читали в книге «Исход», дальше мы можем посмотреть послание евреям, 12 главу, 29 стих, сказано: «Бог наш есть огонь поедающий». Это его природа. Соответственно, что происходит при втором пришествии Иисуса Христа? Он физически приближается к нашей земле. И он не выбирает способ наказания. Фактически, Священное Писание описывает, что когда нечестивые видят его, то от славы, могущества его они погибают. Фактически, написано так у апостола Павла: «Которые подвергнутся наказанию, цитирую, вечной погибели от лица Господня, от славы, могущества его». То есть, Бог свою природу изменить не сможет. Он есть огонь поедающий, и когда Святой Бог приходит на землю, то все, кто не в завете с Ним, все тело, кого не будет преображено, как апостол Павел пишет в первом послании к Коринфянам в 15 главе, смертное тело облечется бессмертным, тленное, нетленным, это у праведных, у тех, кто в завете с Господом, кто ожидает Его во спасении. Все остальные, они останутся вот в обычном теле. А Господь сказал Моисею на горе Синай: «Не может увидеть меня человек и остаться в живых». То есть, Божий суд огнем – это непроизвольное действие Божье. Такова его природа. И он просто придет на землю. И все, кто не в завете с ним, все, кто противится ему, в силу вот того, что мы все смертны, а грешники – погибнут.
1: Интересно получается, вообще вот с ног на голову все переворачивается, потому что у большинства христиан есть понятие об аде, то есть о некотором месте, где действительно горит вот этот вот огонь, который производит суд и производит мучения для грешников, нечестивых людей, и туда попадают

0: души тех людей, которые умерли, отвергнув Бога.
1: Да.
0: Как быть тогда с этим понятием? Потому что если Господь приходит в конце времени для того, чтобы воздать каждому по делам, его написано, то есть суд, то что же тогда вот этот вот ад, куда отправляются души умерших? Или что же тогда тот рай, куда могут отправляться души других там праведников? И особенно в контексте того, что мы только что прочитали, что именно души праведников, получается, будут жить при огне поедающем, который есть Господь. Вот как-то хотелось бы это все примирить, потому что иначе получается каша в головах у христиан.
2: Понятие ада в Библии описано очень просто и понятно. Но просто не означает легко для восприятия, поскольку если мы выросли с определенными установками, с терминами, которые, что называется, с молоком матери впитаны и автоматически подразумеваются, то, находя в Библии такие слова, как рай, ад, мы их ассоциируем непосредственно с тем, как мы изначально научены.
0: Угу.
2: И потому вот выбор у каждого, кто изучает Священное Писание, постоянный выбор. Всякий раз, когда открываешь Слово Божье, стоит так. Я буду воспринимать термины Слова Божье сквозь призму самого Слова Божье. Буду искать определение этим терминам непосредственно в словаре, который Бог предлагает в Своем Слове. Или же воспринимать сквозь призму своего мировоззрения. И тогда у одного направления ад многоуровневый, у другого направления ад просто одно место, у кого-то есть среднее положение между раем и
0: вроде
2: адом.
0: Вроде чистилище, да?
2: И так далее. То есть концепций очень много. И, естественно, тема эта гораздо обширнее, чем вот в контексте святилища можно показать. Но я предлагаю, может быть, хотя бы один отрывочек посмотреть из книги Откровения, 20 глава, где как раз суд описан. Читаем. 20 глава, начиная с 11 стиха. «И увидел я великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места». И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни, и судимы были мертвы по написанному в книге сообразно с делами своими. И вот, внимание, «тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим». То есть мы видим, что из ада идут на суд. Соответственно, пребывание в аду не является наказанием, то есть еще участь не решена.
0: Соответственно, не может быть там никакого, скажем так,
2: процесса
0: мучения,
2: наказания.
0: Да, или, да, или горения, или чего там, что там происходит.
2: И следующий стих говорит, и смерть, и ад повержены в озеро огненное. Обратите внимание, в аду нету озера огненного, ад повергается в озеро огненное. То есть такие понятия, как гиена огненная и ад, это совершенно разные понятия в терминологии Священного Писания. Uh-huh. Ну и если еще чуть уточнить, хотя бы немного, мы увидим, что термин «ад» является переводом древнееврейского термина, использующегося в Священном Писании, который звучит так – «шеол». И термин «шеол» попросту означает «могилу». Потому-то из ада, из могилы всех на суд при воскресении, и затем уже после суда, соответственно, если человек не найден в книге жизни, тогда ад повергается в озеро огненное. То есть вся земля, вот то, что вы читали, земля и все дела на ней – сгорят.
0: То есть получается, что вообще ада как такового, как понятия, просто не существует. Как понятие вот в умах, скажем так, русскоязычного слушателя. Потому что у нас ассоциация с адом, как мы уже сказали, о чем-то горящем в преисподней, где мучаются души умерших. То есть такого понятия в принципе не существует.
2: Существует понятие огня, существует понятие наказания, существует понятие озеро огненного, гиены огненной. Все это верно, и наказание реально. Но термин «ад» описывает могилу. Потому, ну, на первый взгляд, эта терминологическая разница может показаться банальной, но когда мы понимаем, что озеро огненное наступает после суда, а суд наступает

0: моментом апокалиптических событий, пришествием Господа на землю, то вот тогда это имеет решающее значение, где сейчас находятся те, кто умер. И ответ – они ожидают своего решения, они ожидают дня суда.
1: Но, по крайней мере, это становится гораздо более логичным, чтобы судить в конце времени, а не судить уже сейчас, когда еще неизвестно, чем все закончится.
0: Либо тогда получается, что человека судят сразу после смерти, он отбывает наказание, он уже мучится там в предполагаемом аду, а потом его снова оттуда извлекают, снова судят и теперь снова ввергают.
1: То есть это совсем нонсенс выходит.
0: А в Библии сказано, что человеку положено однажды умереть и потом суд, то есть суд только один. Потому это выбор между тем, что привычно, и тем, что говорит Священное Писание. Есть одно место во всей Библии, в книге Евангелия от Луки, в 16 главе, где ад рисуется вроде бы как с огнем. Однако при внимательном изучении становится понятно, что Иисус Христос говорит метафорически, говорит аллегорически, потому что если ту картину взять и буквально вот применить, то получается, что все, кто хорошо живет финансово, они будут в том мире гореть. А все, кто крохами питается, так, ну, скажем, не знаю, хочет работать или нет, тут уже трудно сказать, но, по крайней мере, все бедные, им прямиком дорога на брошенное место
1: утешения. Что тоже, по большому счету, неверно.
0: Естественно. То есть мы вечную участь обретаем по категориям нравственности или безнравственности, но никак не по социальному статусу.
1: Ну вот вы процитировали из 20 главы книги Откровения. Там в 10 стихе есть тоже интересный момент, который мы читаем, что будут мучимы день и ночь во веки веков, то есть в этом самом огне. Да. Огонь, мы уже сказали, вечный. То есть ад у нас начинается, вот ад в нашем понимании этого слова, да, в понимании мучений, наказания, горения в этом вечном огне, начинается после пришествия Господа и после вот этого суда.
0: Да.
1: Вот это огонь вечный, он действительно всю вечность будет продолжаться, будет какой-то контакт между теми, кто будут спасенные, и теми, кто будут умершие, или, скажем так, мучимы в этом огне.
0: Вся фразеология 10 стиха 20 главы книги Откровения взята из пророческих писаний древности. Мы находим, например, у пророка Исаии в 34 главе, здесь же рядышком место, к которому мы уже обращались, содержит вот такие слова о наказании едомлян, древние царства, где сказано с 5 стиха так: «Ибо упился меч мой на небесах, вот для суда нисходит он на Едом, и на народ, преданный мною заклятию». Язык святилища. На небе
1: суд
0: принимается решение, а, соответственно, суды изливаются на землю. И вот как это описано. «Превратятся, 9 стих, реки его в смолу, прах его в серу, и будет земля его горящую смолою». Не будет гаснуть ни днем, ни ночью, вечно будет восходить дым ее. Будет от рода в род оставаться опустелою, во веки веков никто не пройдет по ней. То есть, когда читаешь и на этом останавливаешься, то ощущение какое? Едом, территория Едома
1: должна
0: превратится
1: гореть
0: в озеро огненное.
1: Ну, то есть, можно сходить и посмотреть.
0: Конечно. И здесь и прах, и сера, и днем, и ночью, и постоянно. То есть, все слова, которые использует Иоанн Богослов в книге Откровения для описания участи нечестивых.
1: Но разве Едом – это не тот же самый известный город Петра, как вот их столица, куда можно было сходить и посмотреть, и до сих пор туда ходят и смотрят на этот город изнутри и снаружи?
0: Именно так, именно так.
1: И ничего там не горит.
0: И я, когда был в Петре, был в Иордании, я приобрел такую бутылочку из песка разного цвета, где специалисты местные изготавливают картины, и там можно имя вывести и прочее, прочее. То есть у меня есть прах Едома дома. Но, смею вас заверить, он не горит. Но даже если бы я там и не был, не видел воочию, что там происходит, то чтение текста Священного Писания дальше, оно вот всегда помогает. Вот послушайте, что сказано. «И завладеют ею, вот этой землею, завладеют ею пеликан и еж, и филин и ворон поселятся в ней, и протянут по ней верфь разорения и отвес уничтожения. Дальше зарастут дворцы ее колючими растениями».

0: крапивою и репейником
1: физически
0: и так далее.
1: Физически не могли бы зарасти, если бы до сих пор горело, тем
0: Конечно.
1: Более смолой.
0: То есть, каким-то образом в видении Исаии вот эти все слова, которые многими воспринимаются как описание постоянного процесса наказания, этот образ сменяется тем, что вот уничтожено все, Бог свое наказание излил, а дальше там все растет, дальше там животные живут и так далее. Потому книга пророка Исаии использует эти термины для того, чтобы показать необратимость, невозвратность и окончательный характер уничтожения, а отнюдь не вечный процесс наказания. И вот когда книга Откровения об этом говорит, она никак не может входить в противоречие с тем, что пророки пишут. И пророки фактически дали нам образец, как следует понимать. А вот у Иезекииля сказано в 28 главе о сатане так: «И извлеку из среды тебя огонь, который и пожрет тебя». То есть наказание дьявола, наказание нечестивых, зверя лжепророка, который там описан в 10 стихе 20 главы книги Откровения, оно будет полным и окончательным. И когда все будет уничтожено, тогда наступит конец.
1: То есть мы можем говорить о том, что вот этот вот огонь вечный, он вечный потому лишь назван вечным, что он исходит от вечного Господа.
0: Господь вечен.
1: И, соответственно, он исходит с такой силой, что после него уже невозможно будет это дело восстановить, то, что оно сожгет.
0: Да.
1: И здесь интересно тоже было сказано, что и смерть, и ад повержены в озеро огненное. То есть, получается, смерть тоже будет уничтожена огнем? Это как-то очень странно вообще.
0: Ну, здесь смерть и ад идут в связке. И в данном случае прием олицетворения. То есть смерть – это явление, а ад – это место. Но они именно тесно взаимосвязаны. Потому и смерть, и ад будут уничтожены.
1: Получается, что смерти уже больше не будет, как дальше заявляется,
0: да.
1: И будет наступит действительно абсолютно новая жизнь.
0: И тогда все прообразы святилища и весь план спасения и уничтожения греха найдут свое окончательное исполнение.
1: Благодарю вас, Виталий. Благодарю вас, дорогие друзья, что оставались с нами это время. Мы видим, насколько действительно концепция вечного огня, горящего в святилище и судов Божьих, она действительно благодатна для нас, потому что мы видим, что Господь справедлив, Он отвергает такое понятие, как вечное мучение. Наоборот, Он хочет очистить всю Вселенную от греха и сделать это навечно. И этому свидетельству мы сегодня исследовали и читали. Да благословит вас Господь также вместе с нами исследовать Священное Писание и дальше.
0: Далеко не по каждому поводу нужно было ходить в храм.
1: Это получается, тебе две недели туда, две недели обратно, а за эти две недели ты еще нагрешишь ого.
0: Христос здесь говорит: не думайте, что я пришел разрушить закон. И одновременно же часть этих предписаний является прообразной. Смотришь на небо, на месте, на землю, на месте –

«Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззаконие наше. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его».

Приветствую вас вновь на наших видеоуроках. И сегодняшняя наша тема называется «Молитва и вера». Знаете ли вы, что вера – одно из важнейших условий, чтобы Бог услышал

и ответил на нашу молитву. Согласно словам Иисуса в Евангелии по Матфею в 21 главе с 21 и 22 стиха, вера – один из необходимых главных ингредиентов в наших молитвах. Библия показывает, что молитва – один из способов приблизиться к Богу.

жизненно важный элемент в этом процессе сближения. Человек, который молится, должен верить в любовь и заботу Бога. Заботу Бога к нам. Человек должен понимать, что вера и доверие основаны на знании и опыте общения с Богом. Он должен верить, что тот, кто дал обещание быть верным, даст исполнение своих обещаний. Молитва веры не обязывает Бога исполнить нашу просьбу по нашей воле или в момент обращения. Молитва веры прежде всего доверяется Божьему провидению. Понимание в сердце тот факт, что Бог знает лучше, что есть для каждого из нас. Согласно Евангелию по Матфею в 13 главе, 58 стих, Иисус не смог сотворить чудес в Назарете из-за неверия его жителей. Мы знаем, что неверие – это качество тех, кто не верит, кто сомневается, кто считает, что чудо невозможно. Бог не может творить чудеса в жизни неверующего потому, что сомневается в Боге. Это грех. Согласно посланию к евреям в 3 главе 19 стих сказано: «Итак, видим, что они не могли войти за неверие». Обратите внимание, что грех, помешавший израильтянам войти в обетованную землю, назван неверием и отсутствием веры. Неверие и одновременно ведет человека к сомнению в Боге и препятствует получению обещания, данных Богом в его слове. Говоря о патриархе Аврааме, в послании к римлянам, 4 глава, 20 стих, так сказано: «Но Авраам не усомнился в обетовании Божьем неверием, но прибыл твердым в вере, воздав славу Богу». Через молитву веры христианин хватается за Божье обетование, доверяя, что согласно Богу, его благословенному слову, оно исполнится по воле Отца, потому что Отец любит свое творение. Обещание – это клятва, которую нельзя отменить. Если Бог обещал, значит, Он обязательно исполнит. Одна из прекраснейших истин Священного Писания уверяет нас, что Бог имеет благие вещи, чтобы даровать нам, своим детям, каждый день. И молитва с верой необходима, чтобы просящий получил благословение с небес. Христианская писательница Эллен Уайт писала: «Бог предусмотрел давать нам в ответ на молитву веры то, чего иначе Он не дал бы, если бы мы не просили». Кто-то может сказать, что не имеет веры, но Библия указывает путь, как обрести веру. В послании к римлянам, 10 главе, 17 стих написано: «Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия». Вера – это подарок от Бога, который человек получает, когда открывает свое сердце, чтобы слушать и изучать Его Слово. Если кто-то считает веру слабой, ему нужно укрепить ее через молитву и изучение Священного Писания. Мы должны помнить, что молитва веры связывает нас с Богом Всемогущим, и сила Божья посылается в сердце.

сердце молящегося через Святого Духа, чтобы верующий был в состоянии одержать победу в своих физических, умственных, духовных битвах. Когда Павел понял эту связь молитвы и веры с Божьей силой, он заявил: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Это знаменитый текст из Филиппийцам, 4 глава, 13 стих. Книга «Наука о хорошей жизни» на странице 509 говорит: «Молитва и вера совершат то, чего не добьется никакая земная сила». Через молитву веры в заслуги Иисуса люди могут быть исцелены. Люди могут подняться с одра болезни. Если мы будем молиться с верой в силу имени Иисуса Христа, люди могут быть искуплены. Если мы будем молиться с верой в уверенности Божьей любви и заботе, молитва веры в союзе с Божьей силой произведет чудо. Вера должна сопровождать молитву. Чтобы чудо было сотворено по Божьей милости и благодати. Молиться с верой – это знак того, что все, что мы получаем из рук нашего Творца. В Евангелии по Иоанну, 3 глава, 27 стих, говорится: «Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба, свыше». С этим видением молитва с верой становится данью имени и слава Богу, ибо все, что у нас есть и что мы делаем, мы обязаны исключительно благодати нашего доброго Отца. Эллен Уайт заявляет: «Если мы не получаем просимого вовремя, значит, еще не верим, что Иисус слышит и отвечает на наши молитвы». Мы хотим пригласить вас молиться с нуждающимся сердцем, всегда завися от Бога, умоляя Его увеличить нашу веру в Его любовь и заботу о вас и ваших семьях. Давайте мы помолимся. Отец наш Небесный, дорогой Господь, дай нам веру. Дай нам веру в молитву о том, что Ты готов нас благословлять каждый день и каждый час. Благослови нас в это верить, потому что просим мы именем Иисуса Христа. Аминь.

Творец дарует нам преимущество лично искать Его в ревностной молитве и найти у Него облегчение нашим душам, ничего не утаивая от того, кто пригласил нас. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Как, по идее, должен быть благодарен человек, что Иисус желает и может понести все наши немощи, укрепить нас, исцелить все наши болезни –

«Придите ко мне», — призывает он. «Каковы бы ни были твои тревоги и тяготы, расскажите о своих бедах Господу». Очень немногие по достоинству оценивают или используют драгоценные преимущества молитвы. Нам необходимо рассказывать Иисусу обо всех наших нуждах. Ему можно открывать как совершенно незначительные наши заботы, так и серьезные неприятности. Что бы нас ни тревожило и не беспокоило, для нас будет лучшим решением отдать все свои переживания Господу в молитве.

у сатаны останется мало возможностей подойти к нам со своими искушениями. Его самые продуманные усилия направлены на то, чтобы держать нас подальше от нашего самого лучшего и сострадательного друга. Нам не следует доверять.

Телекомпания «Три ангела» в тиши вечерней природы приглашает вас поговорить с нашим вечным другом прямо сейчас. Доверим ему свои тайны и заботы, откроем стремления и желания тому, кто никогда не останется равнодушным к нам.

Великий Бог, Творец Земли и Вселенной, да услышит вас. Аминь.

0: Человек слышит то, что хочет. Известный факт. Но я бы сказала, что мы слышим то, что приучили себя слышать. Автомеханик. Для меня это вообще загадка. Он по звуку работающего двигателя определяет неисправности автомобиля. А вот что каждый из нас слышит с трудом, так это голос Божий, обращенный к нам. В Библии Иисус так красиво сказал о Духе Святом: «Дух дышит, где хочет, и голос Его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит». А ведь Бог обращается к каждому из нас, как дыхание ветра. Это как будто мысль в твоей голове, но ты точно понимаешь, что она не твоя. Только говорит он всегда тихо и очень нежно. В будничной суете можно и не услышать.
1: Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы.

И отпустив народ, он, Иисус, взошел на гору помолиться наедине. И вечером оставался там один.

Добро пожаловать на третий из восьми дополнительных вечеров для семьи, которые объединены темой «Если бы любовь», троеточие. Сегодня мы постараемся поднять и осветить непростую тему. Вот ее формулировка – «Уважение».

в браке. Во время дискуссионного клуба оказалось, что тема вызвала большой интерес. Много было эмоций, много было обсуждений. Я надеюсь, что сегодня нам удастся, открывая Слово Божье, Священное Писание, подняться до библейского и, соответственно, Божьего осмысления этой темы. Но начинаем мы, как у нас повелось на этих вечерах, с поэзии. Наверняка вы помните эти строки еще со школьной скамьи, потому приглашаю процитировать вместе. «Мой дядя самых честных правил, когда не в шутку за ним мог, он уважать себя, и вот наше слово ключевое, заставил». Заставил и лучше выдумать не мог. Речь идет именно о семье. Вот здесь Александр Сергеевич Пушкин в произведении «Евгений Онегин» рисует человека, который в действительности стал центром проявления уважения со стороны домочадцев. Правда? Подушки поправлять, лекарства подавать. Ну, что внутри в это время происходит, это уже другой вопрос. Так? Но вот именно таким образом многие ставят вопрос, они себя уважать заставляют. Заставляют, требуют к себе уважения в силу разных-разных заслуг. И каждый, естественно, в своем послужном списке может указать достаточно оснований, которые ему кажутся солидными и достаточными для того, чтобы его уважать. Многие именно так смотрят на вопрос уважения, требуют оного к себе. Вопрос. Какой вот из этих двух мужчин, на ваш взгляд, уважительнее выглядит? Вот внешность кого более уважительна? Какой человек более уважаемый? Вот тот, который слева или справа? Который без бороды или с бородой? Так, ну вот я теперь прочитаю вам, что было подписано под этой иллюстрацией. Если подбородок не выражает достаточной силы воли и решительности, делаем паузу, какой подбородок считается волевым подбородком? Который чуть-чуть, вот видите, у этого товарища он так как-то вот туда, как говорится, вот эти нижние зубы, нижняя челюсть, она находится за линией верхней челюсти, а вот уважительный такой вот, силы воли подбородок, он такой массивненький, да? Так вот, если подбородок не выражает достаточной силы воли и решительности, его можно скрыть соответствующей бородой и тем самым внушить уважение бритым. То есть, вот здесь у него борода, видите, как вперед, совершенно другой мужчина. Вот этот явно уважительный человек. То есть он и других, скорее всего, уважает, и к себе, ну, вне всякого сомнения, требует уважения. Рассказывает историю о том, как однажды вот мужчины собрались, как то бывает, да, после работы или после трудовой недели, на выходных встретились, и вот рассказывают друг другу, как у них идет семейная жизнь и прочее. И один говорит, а вот моя жена меня уважает. Вы знаете, что иногда в таких компаниях вопрос уважения, он очень остро стоит, да, вот. Ты меня уважаешь? Так вот, его жена уважает, и он всем доказывает. И они спрашивают, а как ты этого добился? И он отвечает, а что, бил и добился. То есть, почему-то многие люди как-то вот так вот интуитивно чувствуют, что они уважения достойны, и они его добиваются разными путями. И вот есть на эту тему уже в контексте взаимоотношений между мужьями и женами стихотворение современного автора Светланы Шатановской, 2013 год, которая пишет так. «Костюм и галстук – это не причина, чтобы гордо называть себя мужчина. Достойным быть, увы, совсем непросто. Не важен здесь ни опыт и ни возраст. Секрет один у этого почина. Как к женщине относится мужчина? В простом и благородном слове есть величие, уважение и честь. Ценнее, выше,

Больше в мире нету чина из женских уст услышать «ты мужчина». Многое можно было бы сказать по мотивам этого стихотворения. И об ожиданиях уважения, и о том, какой мужчина настоящий, а какой нет. И много иных существует мнений в народе и у поэтов, и вот в жизни, которую мы проживаем. Расскажу интересную историю. Однажды, рассказывают, вот случилось так, что и с вертолета, который должен был доставить людей в определенное место, нужно было спускаться именно вот по толстой веревке, так упрощая, скажем, так, по канату. Невозможно было подлететь так, чтобы, как говорится, по-человечески, вот так ножками, по трапу, по ступенечкам сойти. И на борту вертолета было 10 мужчин и одна женщина. Но вот беда. Беда была в том, что этот трос был недостаточно крепкий, чтобы выдержать 11 человек. Он мог выдержать только 10 человек. И вот когда они все повисли, и когда стало очевидно, что он вот-вот уже скоро порвется, потому что трещит вовсю, и когда встал вопрос, кто же должен прыгать, а прыгнуть значит пожертвовать собой ради спасения остальных 10, заговорила женщина. Она говорит: «Вы знаете, мужчины, женщина привыкла, что ей нужно постоянно идти на жертву. Вот она ваших детей носит 9 месяцев в чреве. Вот проходит через этот весь дискомфорт и страдания, и болезни. Потом вот этот ужас, как говорится, самих родов. А потом не успела оправиться, начинаются бессонные ночи. И вот женщина потом вам и кушать готовит, и вас обстирывает, и в доме уборку осуществляет и за детей в ответе, и еще и на работу потом идет, деньги заработает, и так далее, и так далее. Женщина по природе – существо жертвенное. Я готова прыгать, чтобы, пожертвовав собою, вам дать возможность жить». Мужчины, выслушав эту речь, настолько наполнились уважением к женщине, что стали бурно аплодировать. И что было дальше, вы сами догадались. Как уважать? За что уважать? Всех ли уважать? Вот об этом наш разговор сегодня, в особенности в контексте семейных отношений. Первый вопрос сегодня. Зададим Священному Писанию. Почему людям хочется, чтобы их уважали? Откуда такая мысль? Откуда такие желания? Вот считается, что в психологическом отношении, в контексте человеческих отношений, это одно из самых важных ожиданий. Это одна из самых важных потребностей. То есть, чтобы тебя уважали. Откуда это потребность? Священное Писание, рассказывая нам о появлении человеческих существ, в самом начале, в книге «Бытие», в первой главе, в стихах 26 и 27, повествует следующее. «Бытие», первая глава, стихи 26 и 27. «И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Когда появились на земле Адам и Ева, они были созданы, говорит Священное Писание, по образу Божию, и дочитав до 5 главы книги Бытия, мы узнаем, по подобию Божию. То есть появились богоподобные существа. Отцом человеческого рода является сам Бог, владыка всей вселенной, тот, кто принимает постоянное поклонение и восхваление от всех представителей бескрайней вселенной, тот, в присутствии которого постоянно восхваление звучит, тот, кто уважаем всеми во всей вселенной –

кроме некоторых представителей одной маленькой планеты по имени Земля. Но когда вот это произошло, когда Бог творил Адама и Еву, коль скоро у нас в определенном смысле ДНК Божье, коль скоро мы от Бога произошли не от низших форм жизни, а от самой высокой формы жизни, возможной во Вселенной, то потому-то мы и ожидаем, что как к детям Небесного Отца мы имеем право ожидать к себе уважения. Говоря о богословской, об исторической, о библейской причине того, почему людям хочется, чтобы их уважали, мы находим, что в этом есть так называемая онтологическая причина, то есть уходящая в конституцию того, как мы устроены, в саму природу человека, в саму антропологию. Мы от Бога родом, Он уважаем, и потому человек, сотворенный по образу и подобию Божию, ожидает, что к нему будут относиться с уважением. Вот в этом контексте, таким образом, ожидать уважения к себе – это естественно. Это Бог в нас заложил. Он нас такими сделал. И вот если это базовая потребность, смотрите ли вы на Библию, смотрите ли вы на исследования современной психологии, если это базовая потребность чувствовать себя оцененным по достоинству, чувствовать себя любимым, чувствовать себя уважаемым, если она не реализуется, то тогда наступают проблемы во взаимоотношениях. Хочу рассказать вам об исследовании, которое на протяжении многих десятилетий проводил исследователь, ученый по имени доктор Джон Готман в Университете Вашингтона. Он известен тем, среди психологов, что с точностью более 90% предсказывает, какие семейные пары разведутся. Вот что он делает. Он приглашает к себе молодоженов, тех, кто прожил уже какое-то время друг с другом, может быть, 2-3 года или больше, это не принципиально, но которые еще вместе и которые, естественно, не о разводе, не о каких-то даже проблемах еще серьезных во взаимоотношениях и не помышляют, и не знают. У них все нормально. И вот он их приглашает к себе и дает им задание пообщаться на какую-то тему. То есть вот он предлагает им вопросы для обсуждения, и они думают, что они проходят какой-то тест, вот, отвечают на эти вопросы. И задача именно в том, чтобы вот общаться друг с другом, делиться своим мнением, обмениваться информацией и так далее. То есть они сидят в комнате и беседуют. А он в это время их снимает. И вот так вот они проводят в общении, может быть, минут 45, час и так далее. И затем происходит анализ этих записей. Он, естественно, им не сообщает о своем мнении, но он для себя, для своих сотрудников, для своих помощников, студентов и так далее, он делает предсказание, вот эта пара разведется, а эта останется вместе. И в более чем 90% случаев он оказывается прав. Как? Как? По общению между двумя можно увидеть, что они находятся на тропе развода. Вот что оказалось в результате этих многолетних, фактически десятилетиями проводимых исследований. Доктор выяснил 4 главных фактора в поведении тех, кто находится в супружестве, которые определяют более всего неминуемый развод. То есть неминуемый, значит, если ничего в их взаимоотношениях не поменяется. Вот эти 4 фактора. Первое. Критика личности супруга. Критика личности супруга. Ну, например, конечно же, говорит муж, а с твоей трусостью я бы туда и не совался. Вот пример. Или же она ему говорит, ну да, с твоим-то образованием куда нам? Так? Или еще хуже того, он говорит, хорошо, что я в доме сделал.

проем дверной пошире. Так? Критика личности, внешности, характера, привычек, образования и так далее. То есть вот эти вот личностные нападки, иногда они завуалированы, иногда они вот в такой саркастической манере подаются. Иногда, как говорится, кто попроще, так и прямо в лоб. Но вот этот вот факт остается. Критика личности супруга. Дальше. Второй фактор. Неуважение к супругу. Неуважение. Следующая степень презрения, но это все вот одного характера. То есть с позиции превосходства. Типа, вот, ну, я-то, конечно же, лучше разбираюсь в этом вопросе. Или кто бы говорил, да? У нас много в русском языке вот подобных фраз и выражений. То есть, когда демонстрируется неуважение. Вот, если вы помните, когда мы встречались с вами в контексте изучения другой темы, мы вспоминали пример Самсона. И вот его жена уже во время брачного пира, который длился 7 дней, вот она его вопрошает, просит, скажи мне, какая отгадка на загадку, которую ты загадал, да, сынам народа моего? Он говорит, отцу своему и матери своей я не разгадал, и тебе ли разгадаю? Вот это классическая демонстрация неуважения. Неуважение губит взаимоотношения. Это был второй фактор. Третий – оборонительность. Оборонительность. Ну, что имеется в виду? Когда, вот, ну, допустим, жена что-то произносит, такое вроде бы вот, ну, общего характера, а муж подозревает, что она о нем сейчас говорит. Ну, вот, к примеру, значит, она, допустим, сообщает о том, что сосед устроился на более высокооплачиваемую работу. И он тут же, а что, моей зарплаты тебе недостаточно? То есть, если вот это вот присутствует, если он чувствует угрозу вот в ее словах, если есть вот этот вот, фактор, это реакция оборонительности, то есть вот он или она всегда защищается, вот это признак того, что они идут путем, ведущим к разводу. Третий фактор – оборонительность. И четвертый – эмоциональная удаленность. А, ты куда, дорогой? Да ухожу. Вот. То есть общение вроде бы и есть, вроде бы и вместе, вроде бы что-то и обсуждают, но нет вот этого раскрытия чувств, эмоций, нет вот этого глубинного общения. То есть общение происходит на уровне одиночной реплики или, может быть, какой-то такой формальный разговор, но никак не дальше. Нет чувств, эмоций, нет вот обсуждения реального, нет раскрытия друг перед другом, эмоциональная удаленность. Вот, ну, как говорится, такой негативный и, может быть, крайний способ выражения этого состояния – это бойкотирование. Вот, молчание там и так далее. То есть, когда один что-то пытается сказать, сделать, как-то раскрыться, как-то вложить в взаимоотношения, а другой вот так вот просто устраняется. Вот эти четыре фактора, повторим, критика личности супруга, неуважение, оборонительность, эмоциональная удаленность. Они, вот если они присутствуют во взаимоотношениях, а все это связано с базовым понятием уважения, воспринятия ценности личности. Значит, к сожалению, коль скоро базовая потребность в уважении не удовлетворяется, к сожалению, эта пара в подавляющем большинстве случаев разведется. И поэтому, коль скоро это настолько важно, и в Священном Писании отражено, и в современных исследованиях психологов отражено, мы должны задать вопрос, как же в контексте супружества, взаимоотношений мужа и жены, вести себя и демонстрировать определенную форму уважения так, чтобы она стала прочным залогом счастливой семьи. У нас есть в Священном Писании несколько императивов, несколько повелений, но вначале я хочу познакомить вас с одним термином, который есть в Священном Писании. Где-нибудь вы встречали вот такое повеление? Уважайте друг друга в Библии. Есть? Уважайте друг друга. Вряд ли. Потому что язык претерпевает метаморфозы со временем. Когда в 1876 году синодальный перевод был подготовлен, говорили на Руси по-другому. И потому у нас не очень много вот слов с такой корневой основой.

Новой есть в синодальном переводе. Но, тем не менее, в качестве иллюстрации для начала давайте прочитаем из книги «Деяния апостолов», 5 главы, 34 стих. Деяния 5:34. «Встав же в Синедрионе, некто фарисей именем Гамалиил, законоучитель, уважаемый всем народом, приказал вывести апостолов на короткое время». Итак, Гамалиил был уважаемый. И вот здесь в подлиннике используется термин, который звучит по-гречески так – «тимиос», уважаемый «тимиос». И вот когда мы узнаем это, у нас появляется ключик. Мы можем посмотреть, как вот это слово, оно используется в разных формах, в оригинале, в подлиннике, и как оно переводится в разных местах Священного Писания, зная, что передает оно вот эту базовую идею уважения. И вот тогда мы найдем много заповедей, много наставлений Священного Писания, которые именно так и сформулированы. Уважайте друг друга, но облечены в чуть иную словесную форму. Посмотрим на некоторые из них. Первое послание апостола Петра, 2 глава, 17 стих говорит. 1 Петра, 2 глава, 17 стих. «Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите». Вот самое начало этого стиха. «Всех почитайте». Это заповедь, это повеление, это императив. И в подлиннике здесь используется глагол «тимао». «Тимао», то есть «всех почитайте», говоря современным языком, «всех уважайте». Итак, кого надо уважать? Всех! Так написано. «Всех уважайте». Это очень сильные слова, правда? «Всех уважайте». Вы имеете в виду и моего мужа тоже? Да, дорогая, и вашего мужа. Что, и тещу уважать? Да, и тещу. Всех уважайте, вне зависимости от контекста. И мы сейчас поймем, почему. Почему? Давайте еще один императив. Послание к Римлянам, 12 глава, 10 стих. Римлянам 12:10. «Будьте братолюбивы друг ко другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте». Вы знаете, мне приходилось вот за годы своего служения встречать такую версию этого стиха. Говорят, тут одно маленькое слово пропущено. Вот. Якобы читать нужно так – «О почтительности друг друга предупреждайте». То есть, предупреждаю, пожалуйста, обращайтесь со мною почтительно. «О почтительности предупреждайте». Да? Вот с этим можно почтительно, с этим можно не почтительно. Что значит «предупреждайте»? Предупреждайте. Проявляйте первым. В действительности, посмотрите и послушайте, как современный перевод звучит. Перевод «Живой поток» говорит «опережайте». Опережайте друг друга в демонстрации почтительности, в демонстрации уважения. Один из англоязычных переводов говорит «опережайте» или же «обгоняйте друг друга в демонстрации уважения». Итак, это императив, это конкретная заповедь, и она пока касалась вот всех людей, да, безотносительно к полу, безотносительно вот к степени родства. «Всех уважайте». Почтительности друг друга опережайте. Ну, а теперь чуть-чуть предметнее касательно взаимоотношений в семье. Вот что в отношении жен сказано. Послание в Ефес, 5 глава, 33 стих. Ефесянам, 5 глава, 33 стих. Он многим мужьям знаком. Вот прочитаем. Вначале по синодальному переводу. «Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа». Вот эта степень почтения высокая, да? Пусть боится своего мужа. Что это означает?
Что означает? Вот как предлагает нам современный перевод России.

еврейского библейского общества. Пусть что? Пусть почитает мужа своего. Или современный перевод под редакцией Кулакова говорит: почитать своего мужа. Итак, не только по отношению ко всем людям в принципе, но и в частности, что касается взаимоотношений в браке, Священное Писание содержит повеление: уважайте, почитайте. А есть ли подобное в отношении мужей? То есть, что мужья должны тоже жен своих почитать, жен своих уважать? Конечно же, есть. Мужьям сказано так. Первое послание апостола Петра, 3 глава, 7 стих. 1 Петра, 3 глава, 7 стих. «Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им, что? Честь». «Оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах». Вот это слово «честь» в подлиннике – это то же самое слово «тиме» – «честь». То есть, оказывая им уважение. У нас есть императив: «всех почитайте, опережайте друг друга в демонстрации уважения». Женам конкретно сказано: пусть почитает мужа, и мужьям говорится: оказывайте женам честь. Это Божьи заповеди, потому здесь библейская позиция, точка зрения Творца абсолютно ясна. Мы продолжим разговор на эту тему во второй части этой беседы.

Были, конечно, мысли, глядя на подруг, которые в то время, когда я меняла памперсы, они успешно делали карьеру, там куда-то ходили, с кем-то встречались. А сейчас я понимаю, что какая я молодец. Я уже мама, я знаю, что это такое. Я сейчас могу делать карьеру, путешествовать, общаться, встречаться. Я все это делать сейчас могу. И при этом я знаю, что у меня есть замечательный 4-летний сын. Вообще здорово.

«Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но тот лишь, кто исполняет волю Отца Моего Небесного».

0: Здравствуйте. Почему потребность реализовать себя сегодня так актуальна? И почему, несмотря на обилие возможностей, реализовать себя сегодня так трудно? Сегодня мы говорим о самореализации. На наши вопросы отвечает психолог Айгуль Иншакова. Айгуль, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Рада снова видеть вас
1: у
0: нас в студии. Спасибо. Айгуль, я вот думаю о том, что, например, лет 100-200 назад у человека не стоял вопрос в жизни о самореализации.

реализации. Вот родился ты в семье ремесленника, например, да? Человек, который каким-то ремеслом зарабатывает себе на жизнь. И, естественно, ты перенимаешь ремесло своего отца, а он его перенял у своего деда, ты продолжаешь семейное дело и не думаешь, какие возможности еще в жизни я не использовал, где же мне еще себя реализовать. И родилась ты женщиной, ты занимаешься домом и детьми. Все. А сейчас

0: обстоятельства, в которых находился человек, они были раньше гораздо более жесткие. То есть сейчас больше свободы, больше возможностей в том плане, что можно идти поперек традиционных каких-то представлений внутрисемейных, но в то же время, я думаю, что и тогда, и сейчас были люди, которые шли не тем путем, который видели для них их родные и их семьи. И в книгах там 200-300 лет назад мы читаем о таких людях, как о каких-то там особенных, которые чего-то добились, и сейчас они есть. То есть есть огромное количество людей, для которых расписана эта история. Родился в садик, школа, вуз, работа, женитьба, дети, пенсия, все. Ну, и многие люди до сих пор живут в такой парадигме. Но просто информационная среда, она все-таки отображает больше всего тех людей и те личности, которые, чья жизнь отличается. И так как сегодня информации очень много, я думаю, мы просто чаще видим таких людей вот где-то вот в поле нашего зрения.
1: Угу. Ну, я, кстати, подумала вот сейчас о том, что почему-то, ну, у меня, например, вот в представлении самореализация связана именно с тем, что ты отвергаешь тот путь, который, например, прочили тебе родители, и идешь каким-то своим путем. Что ты, например, вот учился на врача, и в какой-то момент, о, а я хочу стать журналистом или следователем, угу. Или вообще хочу открыть какой-то свой бизнес, заниматься там коучингом. То есть совсем не то, что ты изначально, может быть, себе выбирал. А ведь самореализация, это, наверное, может быть, ты и выбрал этот путь еще со школы, и ты одним этим путем идешь и в нем себя реализуешь. И ты ни с кем не борешься, и никакой парадигмы ты не меняешь. Может быть, у тебя все в династии были врачами, и ты врач. И как бы, и вот она, твоя самореализация. Тоже?
0: Ну, я думаю, что да. Просто мы же живем в мире, где информация пытается задеть наши эмоции. Угу. А эмоции чаще всего цепляются, когда есть резкие переходы, неожиданные повороты сюжета, резкие взлеты и падения. И зачастую, если мы возьмем, например, медиа-среду, о ком снимаются фильмы? О тех, кто что-то неожиданное в жизни сделал. И если же мы читаем там какие-нибудь истории или смотрим фильмы о какой-то династической породе, то там все равно пытаются режиссеры включить какой-то неожиданный поворот, который зацепит наше внимание. Поэтому я думаю, самореализация — это не то, что резко в жизни что-то меняешь и делаешь что-то новое, а это про то, что ты понимаешь свой потенциал. И в какой-то мере мне нравится в контексте слова самореализация слово предназначение. Когда ты понимаешь, что у тебя есть какой-то особенный путь, который дан тебе Богом, и внутри которого ты можешь по максимуму осуществить тот план, который Бог задумал о тебе.
1: Угу. А как это понять? Как понять, какое у меня предназначение, и начать себя реализовывать? Потому что, ну, как бы это ни звучало просто, многим людям тяжело это сделать. Они mm-hmm. ищут себя там вплоть чуть ли не до 45 лет. Ищут, меняют роду деятельности, получают одно образование, другое, курсы. Совершенно в разных областях проходят. И так до сих пор не могут найти себя. Им уже вот на пенсию, например, через 10 лет, они все еще до конца себя как будто бы не нашли.
0: Я думаю, что в первую очередь нужно откинуть какие-то внешние идеи о том, что такое предназначение. Потому что для многих слово «предназначение» — это, знаете, такая ассоциация, что я буду какой-то пассионарной личностью, которая произведет глобальные перемены в мире. И где-то в поисках этой идеи многие люди отходят от того изначального плана, который у них был, и, возможно, в нем они могли бы как раз реализоваться. Потому что помимо каких-то там, я не знаю, революционеров, крутых бизнесменов, должны быть люди, которые с удовольствием занимаются своей простой бытовой работой, занимаются ремеслом, занимаются домом, занимаются детьми, занимаются какими-то простыми вещами, и благодаря этому мир становится гармоничнее. Если мы как-то сравним, да, так или иначе, принцип Паретто, это принцип разделения 80/20, во многих сферах жизни действует. И вот если мы применим этот принцип в отношении вот, какого-то социального круга, то 80% людей, они не должны быть теми, кто меняет мир и рушит устои. Они должны быть те, кто на своем месте, чувствуя сами себя комфортно, помогают чувствовать комфортно другим.

0: И 20% людей, которые куда-то толкают, к чему-то новому ведут, создают какие-то инновации, реализуют какой-то нестандартный путь своей жизни и таким образом что-то меняют. И поэтому вопрос, вот если ты, будучи, я не знаю, ремесленником, вдруг внезапно захотел стать организатором какой-то крупной компании, которая перевернет мир инноваций, то надо задуматься, эта мысль к тебе пришла, потому что у тебя действительно есть это в потенциале, или потому что ты поддался вот этой какой-то истерии медийной, где всем говорят про успешный успех.
1: Ну вот, кстати, я тоже, ну, я думаю, мы все, да, не секрет ни для кого это, что сейчас происходит в интернете. Кругом, простите, психологи, кругом коучи, кругом люди, которые открывают свои школы, наставляют людей, помогают им найти себя, опять же, да, и, простите, рубят деньги хорошие, да. И вот я на это смотрю и думаю... Так, а вот почему я, ну как и тут, почему ты до сих пор работаешь в найме, да, звучит голос. Ты же можешь зарабатывать больше, все больше и больше, открыть какую-то свою там школу, какое-то свое дело. Ты просто думай, в чем ты можешь монетизироваться. И здесь как бы мы, раскрыв глаза широко и разинув рот, начинаем действительно истерично думать, а в чем я могу еще монетизироваться, в чем я не до конца еще преуспела. И вот это действительно очень сильно влияет, и мне кажется, оно, вот эти призывы, они мешают нам найти себя настоящего. Мне так кажется.
0: А помимо того, что они мешают нам найти себя настоящего, на самом деле там такая картинка очень иллюзорная. То есть люди, которые призывают выходить из найма и зарабатывать большие деньги, просто применив их какие-то простые методы, на самом деле создают картинку успешных и богатых, потому что на картинку успешных и богатых идут те, кто хотят такой же жизни, но у которых нет такой возможности. То есть я по себе знаю, что мир инфобизнеса зачастую он во многом очень несоответствующий действительности. Те же самые... Ну, мы же понимаем, что современное медиапространство, оно построено на картинке. И очень важно, чтобы эта картинка была максимально дорогая и красивая для того, чтобы привлечь внимание. И, к сожалению, вот внимание привлекается на самых простых вещах. Это какая-то яркость, это какая-то резкость, это какая-то эмоциональность. А там за картинкой не все так радужно. То есть все, что обещают, что если вы просто уйдете из найма, примените мои там 5 методов и выйдете в доход в 100 тысяч за 2 недели, ну, естественно, это не всегда так работает.
1: Ну, мне кажется, оно, может быть, так и работает, но только не со всеми.
0: 100%.
1: Вот, может быть, у меня нет таких способностей, да, потому что действительно работать... Опять, ну, раз уж мы как бы коснулись этой темы, немножко продолжу. Как бы работать... Не в найме, а работать на себя. Это тоже не знать покоя ни днем и ночью. Когда ты работаешь в найме, ты спокоен, за тебя все делает, ну, как бы, ты в системе. А быть вне системы, это значит создать самому для себя подушку безопасности. Вот. Но перейдем к самореализации. Вот как мне понять, что я должен делать? И как понять, куда мне не надо идти, потому что там я, ну, потерплю поражение?
0: Вот когда мы начинаем говорить о том, как понять, куда двигаться, очень важно отсечь все внешние раздражители, которые формируют у тебя некую идею, там, я не знаю, успешного успеха, правильного пути, традиционных каких-то действий, потому что для того, чтобы самореализоваться, нужно хорошо понять себя. То есть нужно сконцентрироваться на том внутреннем состоянии, то есть хорошо понять свои приоритеты, свои ценности, хорошо разобраться со своими эмоциями, хорошо понять, насколько я умею работать со своим мышлением, чтобы прийти к тем результатам, которые для меня важны. И убрать из слова «важность» некие какие-то материальные ценности, а сформулировать понимание духовных ценностей. Потому что вы понимаете, что я наблюдаю за историями успеха людей и понимаю, что они делают свою работу не ради того, чтобы заработать много, не ради того, чтобы, знаете, отдыхать 24/7, потому что многие же думают, я уйду из найма,

0: и у меня будет куча свободного времени, но это же не так. Или я уйду из найма и смогу сразу заработать много денег, и это тоже не так. И когда люди с этой реальностью сталкиваются, потом оказывается, что у них не хватает сил для того, чтобы тот план, который у них был в голове, осуществить. Mm-hmm. Потому что ценности не в свободном времени, не в деньгах. Ценности заключаются в том, чтобы дать этому миру нечто, что можешь дать только ты, нечто уникальное. Это может быть какая-то идея, это может быть какая-то ценность, это может быть какая-то демонстрация чего-то особенного, уникального. И здесь, наверное, мы в какой-то духовный план переходим, потому что я уверена, что Бог каждого из нас создал уникальным. И это и задача нашей жизни — эту уникальность реализовать, стать отражением какого-то элемента характера Бога. Бог, Он очень многообразен, Он очень велик, и когда мы с Ним сотрудничаем в этом плане, нам легче понимать, не быть привязанными к внешним вещам, а быть такими цельными, направленными, ясными.
1: Ну вот на первый взгляд может казаться, что самореализация — это про эгоизм, и это про выпячивание себя, про демонстрацию именно себя. А вот вы говорите, что это в первую очередь, это очень интересная, красивая мысль, да, так скажем, что не, целью не должно быть зарабатывание денег, да, большого количества денег, а именно применение своих способностей для этого мира. Можно сказать, в какой-то степени служение миру, хотя мы за это и получаем деньги, но тем не менее мы отдаем именно лучшую часть себя, мы отдаем ведь лучшую часть своего времени работе, лучшую часть своего времени и своего возраста, самый свой цветущий возраст, полный силы здоровья мы отдаем работе. И хоть мы за это получаем деньги, но в то же время мы и служим людям.
0: Вот я думаю, что если мы сравним представителей так называемой там какой-то элиты, то обратим внимание, что разные люди вызывают разную реакцию. И те люди, которые действительно добились славы ради того, чтобы выпячивать себя, вот вы знаете, может быть, я, конечно, не права, здесь будет какое-то мое субъективное суждение, но просто слава и деньги, они ведь счастья не приносят. И просто слава и деньги, они не делают человека каким-то самореализованным. Они делают его медийно реализованным. А самореализация — это про что-то другое. И вот есть другая категория людей, которые также добились успеха, но при этом в них чувствуется какая-то цельность, у них выработалась какая-то система ценностей, которую они в жизни реализуют и транслируют. И этим самым они, получается, являются некими маяками для всех остальных. Но тут я хотела бы переключиться на следующий момент, что самореализация — это не обязательно про медийность, славу и богатство. Самореализация — это про то, чтобы быть на своем месте, заниматься тем, что действительно доставляет тебе удовольствие, и то, во что ты вкладываешь ровно столько, сколько ты можешь, ни больше, ни меньше. Потому что когда мы вкладываемся слишком много, мы истощаемся и теряем себя. Когда мы чуть-чуть не додаем, когда мы потакаем своей лени, когда мы потакаем каким-то своим слабостям, мы тоже остаемся неудовлетворенными. Поэтому это уникальное сочетание баланса брать-давать, это уникальное сочетание понимания своей ценности и способности ее реализовать в моменте, и это уникальное состояние твоей собственной важности. Вот здесь и сейчас, в этом мире, в этом моменте, в этих условиях, в которых ты находишься.
1: А что бы вы посоветовали, последний вопрос, человеку, который говорит, вот я и здесь себя попробовал, и здесь, и это мне нравилось, и это мне нравилось, и я запутался, я не знаю, что мне теперь нужно, или мне дальше идти что-то искать, выбирать, или на чем-то остановиться из пройденного?
0: Это зависит от объема личности, потому что бывает, что человеку достаточно сил, чтобы попробовать и там себя. Но есть идея, что для того, чтобы достичь высоких результатов, надо на чем-то сконцентрироваться. Но это не всегда так. Да, кому-то надо выбирать. И тут, знаете, есть еще такая ошибка мышления, которая очень сильно влияет на страх выбора. Нам кажется, что есть правильное решение и неправильное. А на самом деле такого нет. Правильно или неправильно — это вообще, знаете, категория такой дуалистичности, тогда как наш мир, он очень многообразен. Ты можешь выбрать любое решение, и там ты столкнешься и с трудностями, и с благословениями. И вопрос только в том,

0: о чем ты будешь концентрироваться. И зачастую люди, которые боятся ошибиться, к сожалению, они вот концентрируются на негативе, выбирая что-то одно. И самосбывающееся пророчество, так как в жизни реализуется, что они говорят, ну вот я остался у разбитого корыта, потому что не, сделал неправильный выбор. Тогда как, возможно, можно было бы сконцентрироваться на каких-то мелких деталях, которые будут для него свидетельством того, что он на верном пути, и это станет для него мотивацией добиться лучших результатов. Поэтому если человек находится в вопросе выбора, то попробуй все и сразу. И в процессе ты поймешь, что станет для тебя важнее. Либо выбери что-то одно и посвяти себя этому целиком и полностью.
1: Понятно. Очень вообще тема, конечно, интересная, сейчас весьма актуальная, поэтому я думаю, очень хорошо, что мы поговорили кратко, ну, в общем-то, дали понять нашим зрителям, в каком направлении действовать.
0: Спасибо вам за ваши вопросы.
1: Спасибо вам за участие в программе. Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что смотрели нас. Это была программа «Принято считать». Всего доброго. До свидания.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Загадки древних рукописей». Тема нашей сегодняшней встречи – «Тайна происхождения исполинов» и книга Еноха. В гостях у нас Александр Богданенков, филолог, литературовед и богослов. Здравствуйте, Александр!
1: Здравствуйте, Олег!
0: Александров, сразу я хочу задать вам вопрос. Скажите, вот в прошлых наших встречах мы говорили одновременно о простоте книги, Библии, Священного Писания, что для ребенка понятно, для взрослого человека. В то же время есть сложности некоторые в тексте. Есть даже, бы сказать, загадки, которые иногда сложны в понимании. Неужели вот в свое время те богодухновенные авторы, может быть, не могли бы как-то яснее излагать свои мысли, чтобы не возникало вот много каких-то точек зрения, позиций, которые сегодня разные, ну, люди претендуют, что вот у них правильная эта точка зрения, и говорят, что вот это правильность и истинность. Как с этим быть?
1: Библия проста, с одной стороны, и вы абсолютно правы в этом, но с другой стороны, одновременно с этим Библия сложна, загадочна и подчас непонятна. Из-за чего, собственно, возникают самые разные мнения, теории, взгляды и версии. Ну, почему так? Такова жизнь. Ведь жизнь непроста. Жизнь загадочна, жизнь сложна, жизнь подчас непредсказуема. Простой вам пример приведу. Вы знаете такого поэта Сергея Есенина?
0: Ну, конечно.
1: Знакомый.
0: Все наши телезрители, все, я думаю, знакомы.
1: Да.
0: Так не вот, только в России, я думаю,
1: да,
0: и в других странах.
1: Есть такая серия, основанная давным-давно. «Жизнь замечательных людей». «Молодая гвардия» издает.
0: Да, замечательная книга.
1: И по Есенину была известная биография. Сергей и Станислав Куняевы написали. И совсем недавно вышла еще одна биография Есенина, ожидая встречу впереди, Захар Прилепин. Так вот, в первой биографии, солидной, авторитетной серии «Жизнь замечательных людей» утверждается, что Сергей Есенин в гостинице «Англитер» не сам как бы покончил жизнью, а ему помогли.
0: Экранизация, если не ошибаюсь, была.
1: Да, вот эта версия популяризируется в этой самой экранизации. То есть его убили, по сути, и это была имитация самоубийства. Так утверждается в книге Сергея и Станислава Куняевых. А уже в книге Захара Прилепина, такой огромной, толстенной книге, более 1000 страниц, говорится, что нет, извините, это самоубийство. Два исследователя...
0: Два издательства.
1: Одно издательство.
0: Одно издательство.
1: Одна серия, одно издательство, разные исследователи... Жизнь одного и того же человека. И вдруг одни говорят так, а другие говорят так. Вот вам, пожалуйста, такова жизнь. Поэтому этих сложностей не лишена и Библия.
0: А как быть тогда, Александр? Как вот быть в этом случае?
1: Как разобраться?
0: Да.
1: Ну, во-первых, нужно исследовать, анализировать, сопоставлять, быть честным, интеллектуально честным, просить водительства Духа Святого, чтобы разобраться, поскольку...
0: Но вы имеете в виду о Священном Писании, да?
1: Да, в любом так. И в Священном Писании в частности, и в особенности.
0: Хорошо, а вот в примере с Есениным, как там вот тогда читателю разобраться?
1: Нет, ну у нас другая тема, конечно. Мы же не о Есенине сегодня.
0: Я понимаю, но все равно...
1: Будем говорить об исполинах, о загадочной книге Еноха, которую вы не найдете в Библии, привычной, среди 66 книг Ветхого и Нового Завета. Будем говорить. А Есенине мы когда-нибудь, возможно, поговорим.
0: Хорошо.
1: Я вам скажу. Да. Поэтому, видите, нужно исследовать, анализировать, искать водительство Духа Святого. И можно было бы так сказать, что все толкования, все гипотезы могут быть классифицированы следующим образом. Первое. Убедительное. Вот вы что-то слушаете, исследуете, сопоставляете, вникаете, и вы, собрав все это, ваши наработки, ваши изыскания, вы можете сказать, да, убедительно. Вот это убедительно. Могут быть вероятными, возможными, допустимыми. Ну, не то чтобы убедительно совсем, а, ну, возможно, да, вероятно. То есть мы можем так классифицировать версию и теорию. Могут быть малоубедительными. Что-то в этом есть, но, так, маловероятно. Могут быть вообще неубедительными. Или вовсе невероятными, глупыми, сказочными. То есть мы, в принципе, каждую теорию могли бы вот по этой шкале, где есть 5 таких надрезов, убедительно, вероятно, допустимо, малоубедительно, неубедительно, сказочно.
0: Хорошо. Тогда это, Александр, проблема вот убедительности маловероятна или недостаточно там убедительна? Это проблема в исследователей, недостаточности каких-то источников? Вот как подходить читателю? Даже читая Священное Писание. То есть надо находить больше каких-то источников, больше аргументов. Или, может быть, вопрос, который не совсем, ну, достаточно освещен. Вот в чем проблема больше всего возникает?
1: Смотрите, здесь целый ряд сложностей есть. Во-первых, у самого исследователя. Да, он может быть недостаточно компетентным, к примеру. Или он в силу своей ограниченности не может быть компетентным во всем абсолютно. Здесь может быть проблема и данных. Да, иногда там терапевт, врач может отправить человека на дополнительные исследования. Скажем, имеющиеся анализы или КТ недостаточные. Нужно там УЗИ, нужно МРТ. Да. То есть и как в человеке может быть проблема, сложность ввиду его ограниченности, и не совсем компетентности, и поэтому он не может иногда разобраться, выдвигает малоубедительные или вообще сказочные версии. И источники могут быть недостаточными. Иногда не хватает, чтобы однозначно сказать, вот 100% сказать, не хватает иногда.
0: Александр,

0: Мне кажется, у вас прозвучала интересная мысль, но хочется большего пояснения. Вы говорите при чтении водительства Духа Святого. Это как быть? Конечно. Это как поступать? Это что-то за водительство? Да. Могли ты немножечко
1: пояснить? Дело в том, что когда мы касаемся уже не Сергея Есенина, к примеру, а уже касаемся Слова Божьего, Священного Писания, то нам не обойтись без того, кто вдохновлял авторов Священного Писания, апостолов, пророков. Он нужен и толкователю, исследователю, поскольку все рационально, разумом нельзя понять. Мы тогда поставим человека с его знаниями, ученостью во главу угла. Здесь нужен Святой Дух, Бог, который вдохновлял писавших Библию и готов и хочет вдохновить читающих и исследующих, пытающихся разобраться.
0: Хорошо, что для этого надо читателю?
1: Молиться, открытость перед Богом, искренность в чтении, честность во взвешивании аргументов той и другой стороны. То есть вот здесь, ну, открытость, готовность тому, чтобы Господь влиял.
0: Хорошо, Александр, ну что, время, я думаю, чтобы разобраться в одной из тайн и загадок Священного Писания.
1: Конечно.
0: Мы же говорим о теме исполинов. Да. У нас есть текст, который очень интересен, на мой взгляд. Я думаю, что для многих читателей Священного Писания он интересен и не всегда понятен. Но и более того, я сам лично знаю, что несколько интерпретаций существует.
1: Да,
0: я понимаю, что они там еще даже не только в последнее время появились.
1: Нет.
0: Давайте мы этот текст с вами зачитаем, и мы его почитаем. Хорошо?
1: Да.
0: Книга «Бытие», так?
1: Да.
0: У нас 6 глава, начало у нас Священного Писания. И давайте мы с вами зачитаем в синодальный период, так?
1: Да, давайте.
0: У нас еще есть переводы.
1: Да, мы обратимся обязательно.
0: «Когда люди начали умножаться на земле, и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их в себе в жены, какую кто избрал. И сказал Господь, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть, пусть будут дни их 120 лет. В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим. И они стали рождать им. Это сильные, издревле славные люди».
1: Так.
0: Может быть, Александр, бы и прочитать нам...
1: Давайте, в современном.
0: В современном переводе, потому что вот некоторые, может быть, моменты, с одной стороны, и ясно, но возникают все равно какие-то вопросы сыны Божии с дочерями.
1: Давайте я продублирую, чтобы мы потом...
0: Да.
1: «Людей на земле становилось все больше. У них рождались дочери. И, видя красоту дочерей человеческих, сыны Божии брали их себе в жены. Кому какая понравится. И сказал Господь, «Мое дыхание в человеке не навсегда». Он всего лишь плоть, и пусть срок его жизни будет 120 лет. В ту пору, как и позже, были на земле исполины, ибо сыны Божии приходили к дочерям человеческим, а те рожали от них детей. Богатыри был их времен, они прославили свое имя.
0: Ну, знаете, отличается.
1: Да, конечно.
0: Четвертый стих очень так отличается. И были исполины и прежде, и то есть разница
1: это
0: есть.
1: Не то, чтобы это люди хорошие, славные, замечательные, как может показаться из чтения синодального перевода, а это люди, которые прославляли себя. Они, в принципе, нельзя их назвать людьми славными.
0: Хорошо.
1: Но не это нас интересует.
0: Хорошо, Александр, но все же давайте тогда мы как-то проясним вот этот текст, этот отрывочек. Исполины, кто, откуда, почему, сыны Божии. Дочери человеческие, то есть вот есть вопрос.
1: Да, проблема...
0: Смотрите, точка зрения, которая сегодня самая популярная в христианстве, это вот те исполины рождаются, потому что вот сыны Божии чаще всего говорят, что это некие падшие ангелы, это некие там демоны, которые вступали в связь там земными женщинами и рождались исполинами. Вот такая основная точка как-то зрения вот существует.
1: Действительно. Проблема в том, как нам понимать, кто есть сыны Божии, кто они такие. Вы помните на древнееврейском «бней ха-элохим» — сыновья Божьи.

0: А в Библии вот это словосочетание «сыновья Божьи», «бнейха элохим», оно используется и по отношению к представителям других миров. Позвольте, зачитаю. Книга Иова, первая глава, к примеру. Книга Иова, первая глава, шестой текст. Книга Иова, первая глава, шестой текст. Послушайте. «И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господом, между ними пришел и сатана». Вот, «бнейха элохим», сыны Божии, на совете Господнем, в некотором пространстве...
1: Это небожитель, да?
0: Да, да, на небесах. Представители других миров, например. Или это же книга Иова, только уже конец. 38 глава книги Иова. 38 глава книги Иова. Седьмой текст. «При общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости». Речь идет о сотворении миров Богом, Богом-творцом, и говорится о том, что все сыны Божии ликовали от радости. Да? Речь идет не о людях. Речь идет вот. Дальше, когда мы говорим об иудаизме, которому принадлежали священные писания Ветхого Завета, то в основном в иудаизме это понималось как некие ангелы.
1: Это в иудаизме?
0: Да, книга Еноха, книга
1: Это еще до рождения Иисуса Христа?
0: Конечно.
1: Это еще вот древним иудаизмом.
0: Филон Александрийский, Иосиф Флавий, но это уже после рождения Христа, толковали. Кумранские тексты. Как правильно, большая часть иудейских толкователей воспринимала сынов Божьих как ангелов.
1: Большинство,
0: но не все,
1: да.
0: Но не все.
1: Не все.
0: Да, Ибн Эзра, к примеру, не согласился. Когда мы идем к христианскому миру...
1: А вот, прошу прощения, Ибн Эзра, он такой влиятельный человек?
0: Ну, конечно, это очень влиятельный раввин, да, средневековье. Когда мы идем уже к христианским толкователям, к отцам церкви, то мы увидим, что и там, в принципе, доминирует точка зрения, что это ангелы.
1: Они, может, заимствовали вот...
0: Безусловно,
1: традиции иудаизма.
0: Но обращались туда, конечно. Иосиф Флавий авторитетный, он сохранился благодаря христианским переписчикам. Иустин, философ, Ириней Леонский, Тертулиан, Ориген Александрийский, Климент Александрийский, они утверждали, что это ангелы Божии. Но были и другие толкователи среди отцов церкви, которые говорили, нет, нет.
1: Были такие,
0: конечно.
1: Да?
0: Ну, например, Иоанн Златоуст, епископ Константинопольский, представитель антиохийской школы толкования, очень авторитетный. Он не случайно Златоуст.
1: Да? Это не та Александрийская, которая вот была так...
0: Да, такой метафорический, аллегорическая да, школа толкования. Да. Ефрем Сирин, замечательный отец, писавший гимны. Августин Блаженный, гиппонийский, считали, что это были люди. Сыновья Сифа.
1: То есть, если мы говорим отцы церкви, это вот те ранние исследователи Священного Писания, да?
0: Да, до V века.
1: До V века.
0: Ну, V век, да.
1: То есть, они вот так понимали, да?
0: То есть некоторые... Были те и были другие. То есть, это доминировавшая точка зрения, но не единственная. И здесь нам очень важно понимать, коль мы начинаем анализировать, исследовать, искать, нам важно понимать, откуда, у какого толкования растут ноги,
1: конечно,
0: корни.
1: Конечно, самое, наверное, вот самое
0: нужно
1: интересное,
0: разобраться,
1: откуда.
0: Нужно разобраться, почему так? Эти считали так, а эти считали так. Иначе мы не поймем. Не поймем. Откуда импортирована идея, завезена откуда? Откуда взята? Да, и очень важно всегда практическое приложение понимать.
1: Хорошо, вы готовы, Александр, да, помочь нам разобраться?
0: Значит, здесь огромную роль, важную роль в толковании, что сыны Божьи якобы являются ангелами, сыграла книга Еноха.
1: Книга Еноха.
0: Книга Еноха. Вы ее не найдете в Библии,
1: вот.
0: Апокриф.
1: Давайте мы немножечко остановимся, потому что я думаю, что если читатель начнет в Священном Писании искать, я думаю, что он не найдет.
0: Не найдет.
1: Правильно? Потому что ее нет просто этой книги Енохи.
0: И не должно.
1: Вы могли бы сказать, Александр, вот что из себя представляет книга Енох? И еще хотел бы момент уточнить. Вот несколько раз у вас прозвучало апокрифы. Вот что такое апокрифы? То есть что это вообще за литература или для книги? Когда она появилась, с чем это связано, какая тематика, насколько она актуальна. То есть хотя бы небольшой экскурс какой-то, вот можете там объяснить? Да,
0: ну, возможно, мы сегодня не будем с вами ночью спать, я буду вам рассказывать, рассказывать, рассказывать. Сегодня вкратце. Апокриф тайный – это книги...
1: Это перевод тайный, да?
0: Да,
1: это
0: да,
1: с греческого?
0: Апокрифы, да.
1: Апокрифы с греческого.
0: Смотрите, эти книги не вошли в канон. Они есть апокрифы ветхозаветные.

0: новозаветние, есть второканонические книги, апокрифы, которые вошли в канон православной католической церкви, к примеру, но не являются каноническими для иудейской, иудаизма или протестантской ветви христианства. Их очень много, их сотни.
1: Даже так.
0: Десятки, ну, больше сотни, это 100%. Да. Книга Еноха – это очень сложно устроенная книга, состоящая из многих-многих книг. Это книга стражей, которая нас интересует. Это притчи Еноха, это астрономическая книга Еноха, это книга снов Еноха, это послание Еноха. Там очень всего намешано, и каждая часть неоднородна. Нас это не интересует.
1: Так вот, в книге Еноха, в книге стражей. Как можно относиться к этой книге? Вот как исторической какой-то книге, документальной книге?
0: К некоторым частям, как к историческим, да, к некоторым, как к мудрости. Там очень сложно составная книга. Но не стоит это принимать за чистую монету. Это не является богодухновенным священным писанием.
1: То есть вровень нельзя поставить со священным писанием?
0: Ни в коем случае. Так вот, толкование, что сыны Божии являются ангелами, как раз-таки растет из книги Еноха. Там в книге Стражей, первой части книги Еноха, с 1 по 36 главы, рассказывается, как ангел Семьяс вместе с 200 другими ангелов спустились на землю, они стражи, они ангелы-стражи, заметили дочерей человеческих, они им стали симпатичны, мы можем их понять как мужчины, этих ангелов, и они вступили с ними в отношения интимные. И отсюда родились исполины. Вот такая точка зрения.
1: Это что-то вообще похоже на какие-то мифы греческие, если честно.
0: А вот вы заметили, да? Позвольте небольшой тест с вами. Чтобы понять, вот мы поняли, откуда толкование растет, а теперь понять, почему кто-то так написал. Это где-то 3 век до нашей эры, книга Еноха.
1: Это Еноха, так?
0: Оно, там все сложно помнить. Она очень специфическая, сложно составная книга. Вот, например, небольшой тест. Греческая мифология. Кто такой Ахилл?
1: Ахилл. Ну, герой греческой мифологии.
0: Ну, помните, Илиаду. Да. Гнев, о богиня, воспой, Ахиллеса, Пелеева сына.
1: Может, я не вспомнил,
0: Александр. Ну, не суть важно. Но... Ахилл, что за герой? Откуда происхождение его интересует? Генеалогия.
1: От богов.
0: Он не совсем от богов. Значит, отец у него нормальный мужчина, а мать Нереида Фатин.
1: Ну, чаще всего в греческой мифологии, то есть это всегда либо боги, участвующие в жизни человека, рождение происходило.
0: Вот Геракл.
1: Полубог. Там,
0: Геракл.
1: Да.
0: Отец кто?
1: Зевс, если не ошибаюсь.
0: Отец Зевс, который периодически своей супруге Гере-то изменял с женщинами. Там. А мать Алкмена, человек, женщина. Или помните историю Ио, женщины, которую Зевс, чтобы спрятать, по-моему, от Геры, превратил в белую корову.
1: Ну, по крайней мере, знакомился.
0: Да, то есть, смотрите, в греческой мифологии боги очень часто вступали в интимные, физиологические отношения с людьми. В книге Еноха ангелы спускаются, ну, ангелы все-таки это некое божественное, ну, приближенные к Богу, спускаются сюда и вступают в отношения с женщинами земными. Ну, видите, откуда корни растут. То есть, на самом деле это не так.
1: Не было влияния греческое на какую-то традицию, да?
0: Третий век до нашей эры, вы же понимаете.
1: Ну что, гораздо все раньше появилось?
0: Эллинизм, конечно, тут уже влияние.
1: Там и даже ангелы, мощное влияние.
0: Там и эллинское влияние, и персидское влияние. Потому что они не так давно были в плену. Да, но давайте мы к Библии обратимся.
1: Давайте.
0: Библии. На самом деле это неверный взгляд. Но чтобы не голословно, ведь нам нужно взвешивать, анализировать, исследовать. Итак, первое. Сыны Божии не обязательно относятся к небожителям, к ангелам, к существам других миров. Например, это может относиться к сыновьям Израилевым. Второзаконие, 14 глава. Не будем открывать многие тексты, поскольку время неумолимо бежит. Второзаконие, 14 глава, 1 текст. «Вы сыны Господа Бога вашего, не делайте надрезов на теле вашем» и так далее. Он обращается, Моисей обращается к Израилю и говорит: «Вы сыны Господа Бога вашего, вы сыны Божьи».
1: Никакие небожители.
0: Да, израильтяне. То есть первое, словосочетание, выражение «Бней Хайлохим» не обязательно относится к ангелам и небожителям, может относиться и к людям. Поэтому уже понимаем, да?
1: Да.
0: Дальше, контекст бытия. Вот бытие 3.15, давайте откроем.
1: Давайте.
0: «И вражду положу между тобою, змеем, и между женою, между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову,

0: а ты будешь жалить его в пету. Первое пророчество, протоевангелие называется, когда сбылось?
1: Когда Христос умирал на кресте.
0: Вы правы, что тогда, но не правы, что тогда сбылось. Это начинает сбываться, семя жены и семя змея, уже в следующей главе, в четвертой. Вы помните двух сыновей, как звали?
1: Да, у нас было, помню.
0: Каин, да. И Авель. Авель, да. Так вот, Авель – семя жены, последователь жены, а Каин – последователь змея, потомок змея. И они вступают,
1: может,
0: помнить.
1: Мы уже узнаем, да, если
0: да, а потом, знаешь, конечно, это к Иисусу Христу относится. Вы абсолютно правы. Но изначально относилось сюда. И дальше, когда мы читаем Бытие, 4 главу, мы видим, как сначала рассказывается, ну, конфликт Каина и Авеля, и дальше рождается еще один сын, Сиф, вместо Авеля. И мы читаем, собственно,
1: Это 4 глава, да?
0: Это 4 глава книги Бытие.
1: 26-й, вот
0: видите. 4 глава.
1: Даже 25-й, наверное.
0: Ну, да, да.
1: «Познал Адам еще жену свою, и она родила сына, и нарекла ему имя Сиф, потому что, говорила она, Бог положил мне другое семя вместо Авеля, которого убил Каин».
0: Вместо Авеля, которого убил Каин. И вот перед этим мы читаем родословие Каина. 4 глава, вот Каин родил, потом родил, а потом вступает Сиф, который вместо Авеля. Притом отмечается следующая интересная вещь. У Сифа также родился сын, и он нарек ему имя Енос, тогда начали призывать имя Господа. Да? Сыновья Божьи, дочери человеческие. Да. Родословие Каина, родословие Сифа. Таким образом, пророчество о конфликте, семя жены, семя змея, Авель – представитель семени жены, потомства жены, Каин – представитель потомства змея. Они сцепляются. Вместо Авеля рождается Сиф. Его сыновья начинают призывать имя Господа. И две линии идут. И потом мы читаем Бытие 6:1-4. Вот сыны Божьи увидели дочерей человеческих. Контекстуально это относится к Авелю, Сифу и его потомству, и Каину и его потомству. Каин ушел от Господа, отвернулся от Господа. Отсюда человеческое. Сыновья Сифа призывают имя Господа. Отсюда сыны Божии, как и потом будет Израиль. Второй нюанс. Третий нюанс. Смотрите, Бытие 3:6 давайте 3:6. Прочтем. Бытие 3:6. Читайте внимательно, улавливая структуры. Бытие 3:6.
1: «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его, и ела, и дала также мужу своему, и он ел».
0: Так, и тут же 6:2, Бытие 6:2. «Тогда сыны Божьи увидели дочерей человеческих, ибо они красивы, и брали их себе в жены». Чувствуете, как текст, а та же самая структура. Женщина что сделала? Увидела, что дерево, каково? Плоды дерева?
1: Вожделенны.
0: Красивы, вожделенны, потому что дают знания. Сыны Божии, потомки Сифа, увидели дочерей человеческих. Помните, как там плод искушения, так и здесь женщины выступают в искушение дочерей человеческих. И там она взяла и ела, и тут они взяли и вступили в отношения. Видите, как параллельно?
1: Да.
0: Следующая спираль пошла. То есть, сыны Божьи...
1: Нас приземляет просто обыденной земной жизни.
0: Сыны Божьи относятся не только к ангелам, но и к людям. Контекстуально, контекст в пользу того, что это сыны Божьи, потомки, линия Сифа, противостоящая, конфликтующая с линией Авеля и сливающаяся. И это новое искушение, новое испытание, новое падение, как пала Ева. И более того, уже не будем открывать. Вы помните, одна из самых главных западней всегда для народа Божьего в Библии. Помните, какая?
1: «Увидел хорошо и вожделенный».
0: Вот, ну да, форма. А что они все время видели и падали? Вот сыновья Божии, израильтяне.
1: Женщин.
0: Да, Валаам, помните, как их соблазнил? Да, говорит, я проклинать их не буду, но ты возьми там, чтобы девчонки твои там на какой-нибудь праздник там возле...
1: Проблема не в женщинах, конечно.
0: Проблема не в женщинах, проблема вот так. Поэтому речь идет здесь не об ангелах, а если мы честны, перед Священным Писанием, а не другими книгами, то мы видим, что речь о другом.
1: Просто о обычных людях.
0: О людях, которые соблазнены.
1: Поэтому мы можем сказать, что не совсем вот истолкование еще в ранних отцов иудаизме, вот эта точка зрения, что это были падшие ангелы, не вписывается вот все же в понимание Священного Писания.
0: И это можно сказать... Мало убедительно.
1: Александр, спасибо вам большое. Жалко, что у нас больше времени.

для того, чтобы нам дальше погрузиться, может быть, если... Но наши еще будут встречи, да, мы вновь вас приглашаем, Александр. А наши дорогие телезрители, мы хотим вам сказать, чтобы вы продолжали исследовать Священное Писание. Несмотря на то, что, может быть, в современной нашей жизни много различной литературы, или вот та литература еще древняя, неканоническая, апокрифическая, которая сегодня дошла до нас, из этого всего многообразия, по крайней мере, есть одна богодухновенная книга. Это Библия, это Священное Писание. Обязательно все же найдите время для того, чтобы ее читать, чтобы в ней разбираться. Просите в молитве, чтобы Господь помог вам понимать это Слово Божие, которое оно открывает для человека, любящего, милосердного Господа и Спасителя Иисуса Христа. Будьте в своей жизни благословенны. Пусть мир будет в ваших семьях, и ваше желание никогда не исчезает читать это Священное Писание, которое открывает нашего Спасителя Иисуса Христа. До свидания.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

Суббота – это день, данный Богом для того, чтобы люди помнили о Боге. Как бы вы ответили на вопрос, для чего нужно жить? Мы как-то с моим другом разговорились на эту тему и пришли к такому выводу. Готовы? Так вот, жить нужно для того, чтобы просто жить. Ну, конечно, не просто жить, а жить под флагом Божьим. В книге пророка Исаии в 45 главе есть такой текст. «Ибо так говорит Господь, сотворивший небеса. Он, Бог, образовавший землю и создавший ее. Он утвердил ее, не напрасно сотворил ее. Он образовал ее для жительства. Я Господь, и нет иного». По-моему, очень лаконично, емко, а самое главное, как-то даже вот как-то хорошо для жизни. Эта фраза, как никакая другая, учит любить, во-первых, себя, потом других. Ну, то есть ценить жизнь свою и всех, кто живет рядом с тобой. Ведь Бог так и сказал: «Возлюби Бога всем сердцем твоим и ближнего твоего, как самого себя». В Евангелии есть

рассказ о том, как Иисус исцелил 10 человек, которые были больны проказой. Им осталось бы жить немного дней, если бы не Иисус. Он исцелил их, и перед ними снова появилась возможность радоваться жизни. И все бы хорошо, но они, исцелившись, разошлись, и поблагодарить Христа пришел только один. «А где же остальные?» – спросил Иисус. «Не 10 ли вас было?» На радостях. Они совсем не подумали о том, что было бы, если бы не Иисус Христос, а ведь Он подарил им жизнь. Ну, оценили ли они Его подарок? Ну, что можно сказать о нас с вами? Радуемся ли мы жизни так, как нужно радоваться? Как оцениваем мы божественный подарок? Да, мы чем-то постоянно заняты. В общем-то, это неплохо. Но просто есть нечто, о чем тоже нужно помнить, что нужно учитывать, ведь это Бог создал и землю, и нас. Помним ли мы об этом? А ведь важно помнить. Истины ради сказать, ленивые в рай не попадут. Да, в царстве у Бога все работают, все что-то делают и чем-то занимаются. Даже сам Создатель этого мира не сидит на месте. Он постоянно пребывает в заботе и труде. Вот что написано в книге пророка Исаии. «Поднимите глаза ваши на высоту небес. Посмотрите, кто сотворил их. Кто выводит воинство их счетом. Он всех их называет по имени, по множеству могущества и великой силе. У него ничто не выбывает». Библия начинается с описания божественной работы по сотворению мира. Так и написано: «Вначале сотворил Бог небо и землю». И далее подробно обо всем великом творении Творца. Когда же человек может оценить все то, что для него сделал Бог? А самое главное, когда мы можем оценить Бога, создавшего все? Сегодня мы поговорим об одной святыне – Бога, сотворившего наш мир для жительства. Суббота – это день, данный Богом для того, чтобы помнить о Боге. Прежде всего, немного о том, что такое святыня как таковая. Слово «святой» означает буквально «отделенный для какой-то цели». Ну, возьмем, к примеру, овна, ягненка. Ну, обычное животное, его в свое время можно было, да и сейчас можно купить на рынке за определенную цену и сделать с ним все, что угодно. Сварить студень, пожарить, суп сварить, из шкуры сделать бурдюк для хранения вина или воды. Но если человек отделял его для жертвоприношения, как это было принято в древности, то кроме этого ничего другого нельзя было сделать. Только совершить над ним определенный обряд, он становился святыней, тем, что отделено для определенной цели. Так есть одна интересная святыня, отделенная самим Богом для людей. Вот послушайте, как о ней сказано. «И совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо вон и почил от всех дел своих, которые творил и созидал». Книга Бытие, 2 глава, 2 и 3 текст. Святыня во времени. Да, Бог освятил день. Ну, то есть, как мы уже выяснили, отделил его для определенной цели, сделал его святым. То есть, один из семи дней недели, и этот день – суббота. Да, еврейское слово «шаббат» именно это и означает. Оно и переводится как «покой». И среди 10 заповедей неизменного святого закона Божьего есть 4-я, которая так

звучит: «Помни день субботний, чтобы светить его, шесть дней работы и делай всякие дела твои, а день седьмой, суббота, Господу Богу твоему. Не делай вон и никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих. Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил. И посему благословил Господь день субботний и освятил его». Я часто слышал такое, что, мол, ну как это, выделять какой-то особый день? Я Бога вижу в каждом дне. Кто дал право отделять один день от всех других? Я человек простой и немного не мудрствуя, ну просто читаю, что создал Господь Бог небо, землю, море и все, что в них. А вот в день седьмой он почил. И вот по этой причине он благословил день субботний и освятил его. А освятил – это значит отделил для особой цели. Для чего? Написано: не делай в этот день никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих. И еще помни. Но я не могу сказать Богу, для чего ты так поступил. Ну, потому что сам Бог, сотворивший человека, как никто другой, лучше всех знает, что он установил и зачем. Да, к слову, зачем? Мы ведь уже прочитали о том, что шесть дней Бог занимался творением мира и нас в нем. А вот в день седьмой он отдыхал. Это его день. И он желает провести его вместе с нами. В послании к евреям именно так и написано, что Бог желает ввести его людей в его покой. Его людей в его покой хочет ввести. Ясно, точно, что суббота – это не догма, делающая нашу жизнь тяжкой. И Иисус сказал: суббота для человека, а не человек для субботы. Заповедь о субботе имеет свои причины, о которых в разное время сам Бог говорил по-разному. Одну из причин мы уже увидели в том, как выражена Богом четвертая заповедь. Здесь сказано, что Бог создал наш мир за шесть дней. Ну а вот в книге Второзакония эта заповедь звучит несколько иначе. Там написано так: «Наблюдай день субботний, чтобы свято хранить его, как заповедал тебе Господь Бог твой, и помни, что ты был рабом в земле египетской. Но Господь Бог твой вывел тебя оттуда рукой крепкой, мышцей высокой, потому и повелел тебе Господь Бог твой соблюдать день субботний». «Вывел из Египта». Но сегодня мы можем возразить: ну а я-то при чем здесь? У меня в Египте даже родственников нет. Это верно написано, но это относится не к нам, а к евреям, которые в самом деле были в рабстве. Над ними был бич приставника. Ну как вы думаете, могли ли они соблюдать хоть что-нибудь? Ведь вряд ли можно было бы понять Бога, если бы он пришел к ним в Египет и сказал бы, мол, ну, вы соблюдите-ка мои заповеди, и вот тогда я посмотрю, достойны ли вы того, чтобы я спас вас. По-моему, такое невозможно. Нет, Бог сперва выводит народ из обстоятельств и только потом призывает соблюдать заповеди. Господь сперва делает для людей то, что им не под силу, и только потом предлагает сделать выбор в пользу субботы. Как же эта мысль о Египте может быть актуальна для нас с вами? Ну а что, если суббота – это рабочий день? Или, например, можно оказаться в ситуации, когда вы не свободны сделать выбор, ну, в связи с обстоятельствами от вас независящими? Нет, Бог сначала...

Слово дает свободу. Он помогает там, где мы бессильны, чтобы мы могли сделать свой выбор, будучи свободными. Кто-то говорил в советское время, что Бог христиан – это Бог рабов. Какая удивительная бессмыслица. Все с точностью да наоборот. Бог христиан – это Бог свободных.

заветы мои соблюдайте, ибо это знамение между мною и вами в роды ваши, чтобы вы знали, что я есть Господь, освящающий вас». Но прежде чем поговорить об освящении, я бы хотел затронуть вопрос веры. Вера – что это? В Священном Писании есть четкое определение того, что это такое. В послании к евреям в 11 главе написано: «Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Ну, то есть, есть нечто такое, о чем я не, что незримо оком, о чем я могу знать из каких-то источников, верить в это и ожидать в будущем чего-то, что с этим связано. Я помню одну детскую историю про то, как однажды дети, собравшись вместе, стали хвалиться о том, у кого какое животное живет дома. Один хвастался кавказской овчаркой. У другого жили два ежика, а у девочки Маши был настоящий кролик по кличке Грызя. А вот у Миши не было никого. Ему в самом деле, ну, нечем было похвастаться. И вот как-то этот мальчик Миша пришел домой и стал плакаться маме о том, что вот, ну, у всех кто-то есть. У Вовы кавказская овчарка, у Жени аж два ежика, у Маши кролик Грызи. И вообще у всех кто-то есть, или хомяк, или попугай, а вот у Миши никого нет. На что однажды мама подошла и сказала: «Миша, вот увидишь, когда папа приедет, то привезет настоящую обезьянку. И такого нет ни у кого». Миша обрадовался и скорее побежал к ребятам похвалиться о том, что вот скоро приедет папа и привезет, как вы думаете, что? Стоите, настоящую обезьянку! Ха-ха-ха, смеялись дети. Да где вообще твой папа? Что-то мы давно его не видим. А есть ли он у тебя вообще? Ну, вот как-то так прошло несколько месяцев. Но ни папы, ни обезьянки не было. Дети уже устали смеяться. И дали Мише смешное прозвище «Мартын». Но Миша нисколько не колебался. Он твердо заявил: «А я знаю, мой папа приедет, и он привезет мне обезьянку». И что вы думаете? Однажды к дому, где жил Миша, подкатила большая машина, из которой вышел человек, одетый в мундир офицера морского флота. В руке у него был поводок, другой конец которого оканчивался ошейничком, одетой на шейку маленькой макаки, которая смирно сидела у него на плече. Миша многозначительно посмотрел на детей и заявил с гордостью в глазах: «А, что я говорил? Я знал! Вот мой папа! Он капитан дальнего плавания, и он объездил весь мир и привез мне обезьянку». Можно встретить странных людей, которые молятся, соблюдают что-то, какие-то правила, и живут не так, как все. Их поведение непонятно, потому что не знаешь, что ими движет. Их еще называют верующие. Это люди, которые видят и ожидают того, чего не видят другие. Ну, у кого нет веры. Ведь вы же понимаете, что вера-то есть осуществление ожидаемого, уверенность в невидимом. Да, верить в невидимое странно и как-то непросто. Можно, например, попасть в ситуацию, когда придется отстаивать то, чего никто не видит. Кто-то может, глядя на верующего человека, покрутить у виска или наградить какими-нибудь смешными прозвищами. Тем не менее, в Библии есть такое слово, что вот Богу угодить без веры, ну,
никак нельзя.

Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. В книге Исход 31:13 написано: «Скажи сынам Израилевым, субботы мои соблюдайте. Это знамение между мной и вами в роды ваши, дабы вы знали, что я Господь, освящающий вас». Что это значит? А то, что Он освящает своих людей. То есть происходит некий процесс. Бог готовит своих людей к царству. Он делает их святыми. Он участвует в их жизни. Не задаете ли вопрос, типа, почему со мной произошло то и то, ну, нечто хорошее или не совсем? Да, порой Бог допускает что-то, от чего мы страдаем. И такое бывает. Позже апостол Павел скажет о том, что уверовавшим Бога все содействует ко благу. Надо только поверить. И еще, кого Бог любит, то тех Он наказывает. Да, Он наказывает, если надо. Он и благословляет. Но не просто так, а в назидание, чтобы мы стали лучше. Господь говорит: «Я Бог, освящающий вас». То есть я участвую в вашей жизни, чтобы сделать вас лучше, ни много ни мало, святыми. Я освящаю вас. Он все для этого сделал. Сына своего отдал на крестную смерть за нас. Верите ли вы в это? Если верите, соблюдите мои субботы. Те самые, которые утверждены в Его царстве. Потому что Он это царство готовит для вас. Вы как бы уже там. Вы, конечно же, можете сказать: «Да ты издеваешься над нами. Да какое царство? Мы все тут грешные люди». Ну, а зачем же Иисус умирал за наши грехи? Но неужели просто так? Но не для того ли, чтобы мы в Него поверили и спаслись? Вот именно по этой причине в послании к евреям, где Бог приглашает войти в Его покой, и написано там, чтобы мы разумели Христа как нашего священника на небесах, того, кто ходатайствует перед Отцом за наши грехи. Для чего? Чтобы мы избавились от них раз и навсегда. Ведь в Его царство грешные-то люди не войдут. Ну, представьте себе, что к вам пришли из иностранного посольства и сказали, что вы, оказывается, потомок какого-то там графа, эмигрировавшего в 1917 году. Ну, из царской России. Ну, и вот перед смертью он якобы оставил вам наследство. А вы и знать не знали. И вот приходит к вам мысль, поверить или нет. Но вы можете сказать, что это очередной развод или, как сегодня говорят, лохотрон. Или можете сказать себе: «Хм, а что вдруг правда? Мама чего-то в свое время явно не договаривала». А с другой стороны, ну, почему бы не сходить в центральный архив и не проверить, во всяком случае, не так уж это и дорого. И вот, увидев свое генеалогическое древо, вы смотрите, и правда. О, выясняется, что у вас действительно есть наследство. Ну, предположим, где-нибудь в Англии. И вы оформляете загранпаспорт, и я могу себе представить. Но можно же помечтать. Ну, к примеру. И вот вы уже прямо с самолета приезжаете в трехэтажный особняк. Вам управляющий показывает комнаты, парковую зону вокруг дома, гараж на 15 автомобилей, бассейн. И вот вы, все посмотрев, приходите к выводу, что розовые занавески в гостиной, пожалуй, не совсем в тему. Надо бы их заменить на белые. А ореховые шкафы и стулья в приемной слишком затемняют. Пожалуй, лучше будет смотреться мебель из карельской березы. И вот в тот момент, когда вы уже подумали, что лимузин «Стретч Лимо», что стоит у входа в особняк, вам чересчур как-то непривычен.
как-то громоздок, непрактичен. Вам что-нибудь нужно попривычнее, попрактичнее. Ну, там, джип или седан какой-нибудь. И вот, когда вы уже решили, что придется изучать манеры и этикет, вам говорят, что, собственно, ваш пресловутый родственник, оказывается, еще жив. И он вовсе еще не умер. И вполне может и не подписать вам наследство. И сейчас, пока он еще жив, у вас есть только ваша двухкомнатная хрущевка и седьмая модель «Жигулей», которую вы купили за 30 тысяч рублей, разумеется. Ну а вдруг этот родственник возьмет и не оставит вам наследство? Вы уже у зеркала примеряли цилиндр. Вы изучали этикет. А ваше наследство, это пока еще по воде вилами написано. И вот вы думаете, вот ведь напасть. Вот совсем недавно вы думали, что вас обманывают. А теперь прям, ну, не знаете, что делать. Конечно, это моя шутка такая. И я придумал ее в качестве иллюстрации. Давайте теперь шутки в сторону. Теперь серьезно. Бог не тот родственник, что, пообещав, может изменить своему слову. Иисус сказал, в царстве Отца обителей много. Но если бы не так, то я сказал бы, что иду приготовить вам обители. Итак, если вы верите в Бога, то Он называет вас сыновьями и дочерями. А это значит, что Он приготовил вам свое царство и приглашает в него войти сегодня. Смотрите, как об этом написано в послании к евреям. «А входим в покой мы, уверовавшие, ибо негде сказано о седьмом дне так, и почил Бог в день седьмой от всех дел своих. Посему для народа Божия еще остается субботство, ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. Итак, постараемся войти в покой онный». То есть не просто устроить себе в субботу выходной день, а понять, что я как бы вхожу в Царство Божие, где Бог царит, где нет греха. Войти, как говорится, не просто, а верой, как написано, «входим в покой мы, уверовавшие». А о вере мы уже поговорили. И войти не когда-нибудь, а вот сейчас, в это время, как еще написано, «если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихотей твоих в святой день мой, и будешь называть субботу отрадою, святым днем Господним, чествуемым, и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными делами твоими, угождать твоей прихоти пустословить, то будешь иметь радость в Господе, и я возведу тебя на высоты земли и дам вкусить наследие Иакова». Однажды Иисус проповедовал людям о Царстве Небесном притчами. После его проповеди его ученики подошли и попросили, чтобы учитель объяснил им их значение. Каково же было удивление апостолов, когда Иисус заявил о том, что именно их он и избрал в качестве учеников, заранее предвидя их интерес. Сегодня Библия перестала быть дефицитом, но очень мало тех, кто имеет искреннее желание знать истину. Мы предлагаем вам Библию, Священное Писание, но не за деньги, а за ваше искреннее желание знать Слово Божие. А посему, если вы внимательны, то вы увидите, что каждая из программ цикла «Познавая истину» начинается с ключевой фразы, которая повторяется на протяжении всей программы несколько раз как утверждение. Выпишите 5 ключевых фраз из 5 любых программ «Познавая истину» и пришлите нам. В ответ на ваше письмо мы вышлем вам Библию бесплатно.
Спасибо тем из вас, кто жертвует нам свои средства.

Дорогие друзья, телекомпания «Триангл» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке. Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте triibn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!

Как много вместилось в недолгую жизнь. И счастье, и горе без меры. Но в бедах ты тихая.

понести. У всех свои заросли терна, но каждое утро

знает о всякой пролитой слезе. И ни одна улыбка не останется незамеченной.

0: Одни говорят, женщина в церкви без платка – грех, а другим – все равно. Так носить или не носить женщинам платки в церкви? И в платках ли вообще дело? Мы продолжаем разговор о первом послании апостола Павла к Коринфянам. Сегодня вместе с нашим гостем Павлом Владимировичем Гончаром говорим об 11 главе. Павел Владимирович, здравствуйте. Вот мы уже разобрали с вами целых 10, да, глав, хотя вы говорили в одной, точнее, не только в одной из программ о том, что это разделение, да, достаточно так условно. Вот, но хотелось бы просто поговорить, о чем наш сегодняшний будет отрывок. Да, почему нам все-таки иногда кажется, что какие-то, может быть, символы и ритуалы, да, там, допустим, разные платки, да, и не только, это всего лишь навсего какой-то символизм просто.
1: Да, вопрос в том, что в Коринфской церкви существовало много разных поводов для разногласий. Угу. Вот, и они все были так или иначе обоснованы той культурой, в которой жили коринфяне, в которой они воспитывались, тем менталитетом, который они усвоили, значит, мировоззрением. И придя в церковь, они, в общем-то, во многом еще оставались в том старом мире по своему мировоззрению. Это как вот мы с вами, по-моему, в прошлый раз исследовали главу, в которой апостол Павел приводит в пример историю израильтян, которые из Египта вроде как вышли, но по-египетски жили, рассуждали и, значит, вступали в жизни. Да.
0: Как привыкли.
1: Как привыкли, да. И все их путешествие по пустыне – это был сплошной Египет, не изживший себя. Вот что-то подобное было и в Коринфской церкви, очень так наглядно видно. Понятно, что переварить такую махину, да, было трудно.

0: Я имею в виду переварить эту культуру языческую, языческие традиции, которые не то что веками, тысячелетиями были укоренены в сознании людей.
1: Ну, да.
0: Вот, изменить их в одночасье было нельзя. Это нужно было делать постепенно, поступательно, шаг за шагом. И вот первым, кто взялся за, одним из первых, кто взялся за эту трудную работу, был апостол Павел. И одна из тем, вот в прошлый раз мы с вами говорили об идоложертвенном, имеется в виду, о пище, посвященной идолам, вообще участии в церемониях, связанных с идолослужением. Это была проблема, которой были пропитаны вся жизнь язычников. Вот сегодня мы переходим к еще одной теме. Вот. Это тема места женщины в христианской общине, в семье, вообще в обществе христианском. Угу. И опять же, рассматривая эту тему, мы должны как бы смотреть на культурный контекст. И вообще апостол Павел, он как бы всегда призывает нас отделять главное от второстепенного, вокруг второстепенного копья не ломать, вот, а объединяться вокруг главного. Да? И здесь вот этот подход опять мы как бы видим. Ну, давайте мы прочитаем, чтобы можно было уже что-то прокомментировать. Да?
1: Конечно.
0: Ну, первые стихи, то ли они являются итогом предыдущей главы, то ли они являются вступлением, ну, как это всегда будет у апостола Павла, такая связка. «Будьте подражателями мне, как я Христу».
1: Да, мы ранее уже, кстати, читали такой текст. Да, в котором говорилось, что
0: мы подражаем. Он постоянно его вспоминает.
1: Да.
0: А помните, почему? Потому что, вернемся, наверное, еще раз, чтобы не забыть, авторитет апостола Павла у коринфян ставился под сомнение. Да. Некоторые думали, что он очередной, значит, оратор, краснобай, который пришел для того, чтобы, значит, тут
1: просто
0: что-то рассказать и получить гонорар.
1: Да. Да.
0: Ну, и эти люди, они как бы таким образом его авторитет уменьшали для того, чтобы свой авторитет возвеличить и вести людей за собой куда-то. Апостол говорит, я переживаю не о своем авторитете, я переживаю о том, кто вас куда ведет. Поэтому подражайте мне, как я Христу. Если вы пойдете за мной, да, то вы будете мне подражать, то вы как бы пойдете в правильном
1: направлении. За Христом.
0: Хвалю вас, братья, что вы все помните и держите предание так, как я передал вам. Парадосис, да, предание. Предание – это то, чему я вас научил, то, что я вам передал. Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. Всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытой головой, постыжает свою голову. Всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытой головой, постыжает свою голову, ибо это есть то, как если бы она была обрита. Если женщина не хочет покрываться, то пусть острижется. А если жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается. Итак, муж не должен покрывать свою голову, потому что он есть образ и слава Божия, а жена есть слава мужа. Ибо не муж от жены, но жена от мужа. И не муж создан для жены, но жена для мужа. Посему жена должна иметь на своей голове знак власти над нею для ангелов. Впрочем, не муж без жены, не жена без мужа в Господе. И так как жена от мужа, так и муж через жену, и все же от Бога. И рассудите сами, прилично ли жене молиться Богу с непокрытой головой. Ну и дальше.
1: Вот здесь первый вопрос, точнее, маленькое такое уточнение, что как апостол Павел, да, еще раз обратим внимание на то, как он говорит: «Хвалю вас, братья, что вы все помните и держите, ну, как вы сказали, до знания». То есть он их уже не первый раз как-то либо хвалит, либо как-то это. Да, но тем самым он делает акцент на обличении. Ну, то есть он не прямо говорит, что да, вы там, а вот как-то так интересно подводит.
0: Ну, правильно, да. Мы же там, когда детей наших воспитываем, мы же их не только ругаем, но мы их поощряем, мы отмечаем. Вот это ты сделал хорошо, молодец, возьми конфетку. Да. А вот этот сделал плохо, ну вот получишь наказание за это. Ну вот так устроена наша жизнь. Да? Потом то, что мы знаем о ситуации в Коринфе, ну, вот, мы очень усеченно это все можем знать и реконструируем только по догадкам, то, что там могло быть. Мы же там как бы не были, возможно, там более какие-то... Картина намного более широкая. Да?
1: Вот, да. Можете дальше пояснить вот тексты, которые здесь говорится про покрытую голову и непокрытую?

0: Ну да, смотрите, в чем тут дело. Вот 16 стих, он как бы... Если бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого обычая ни Церкви Божией. Вот такой конец. Если жена растит волосы, для нее честь вместо покрывала. А если бы кто захотел спорить, то... То есть речь идет о том, что это не вопрос такой вот слишком принципиальный. Это не вопрос... Вот подобный тому, который мы с вами исследовали в прошлый раз, где говорится об идолослужении. Апостол Павел там говорит ясно. Какая может быть общность между идолом и между Богом? Не можете, значит, одновременно и служить идолу, и участвовать в идолослужении, и участвовать и принимать, значит, вечерю Господню. Но здесь он говорит, что это вопрос, скорее, который вызывает разногласия. Вопрос, который вызывает споры внутри общины. И он предлагает способ, как этот вопрос решить. Ну, как он всегда делает, да, как прийти к какому-то единому мнению. Значит, что здесь может быть? Ну, опять мы можем только догадываться. Во-первых, мы должны поговорить или должны понимать статус женщины в античном обществе. Он совсем не такой, как сегодня, да. Ну, разные причины, хотя были и общества там, типа Атлантида, где и вообще в греческой мифологии, значит, есть общество, где там матриархат, да, как этих женщин называли, вылетело у меня из головы, ну, где было феминист, ну да, где были исключительно вот женские сообщества, а мужчинам как бы роль вторая отводилась. Это уже как бы принцип устройства. Но в античном обществе женщине появляться без мужчины в обществе было нельзя. То есть это считалось женщина легкого поведения, только так может сделать. Это или муж, или брат, или кто-то вот из семьи, да. И появляться она должна была с покрытой головой, что было как бы вот как апостол Павел говорит, что она замужняя. То есть она кому-то принадлежит. Если это была незамужняя женщина, то там брат ее или кто-то, ну, там тоже были свои правила, но в основном-то речь идет об этом. А вот непокрытая голова, значит, распущенные волосы, знаете, как у нас говорят, распущенный человек, откуда это? Это в современной культуре это ничего не значит. У тебя короткая стрижка или там длинная стрижка, у тебя волосы собраны или не собраны, это ни о чем не говорит. А в те времена это был знак того, что, ну, это женщина легкого поведения. Она мужу не принадлежит, у нее голова не покрыта. Вот. Вот. То есть она сама по себе. И она появляется там, где хочет и зачем хочет.
1: Ну, то есть это был обусловлен такой определенный знак, чтобы понимали, какая женщина перед тобой.
0: Такой, как бы помню случай, это были в 90-е годы, и, значит, мои знакомые из, значит, Кавказской одной республики, значит, приехали в Москву, ну, там по своим делам, ну, и я их повел там куда-то, значит, что-то им показать. И вот мы стоим на остановке, а они, по-моему, с Адыгеи, ну, в общем, с Кавказской республики, с таким классическим воспитанием кавказским, где у женщины есть своя роль. Вы представляете разницу между русским большим городом и между Кавказом. Роль женщины. Все в платках, все четко. Да? И вот они, значит, мы идем, и стоит, значит, девица, ну, так она одета, все, ну, как, с вызовом, еще и курит. Так. Они говорят, вот если бы у нас так было, говорят, сейчас бы подъехала машина, бы ее, значит, машину заволокли, где-то побили бы. Ну, в общем, неизвестно, что бы с ней было. То есть это абсолютно недопустимое поведение с их точки зрения. Мы, проходя мимо, даже на это не обращаем никакого внимания.
1: Да.
0: То есть для нас это вообще не вопрос, не тема. Кто как одет. Ну, например, я еще помню в какие-то там советские времена, в общем-то, женщины даже брюки особо-то не носили. То есть это считалось неправильно. А если вернуться... Ну, там еще раньше, то, ну, это вообще как бы недопустимо, да? То есть есть какие-то правила в обществе, с помощью которых мы получаем сигналы от человека. Как он себя ведет, кто как он одет, да. Кто он, кто что он хочет. Да? Он подает сигналы. Вот, если я прихожу, я одет, значит, вот так... галстук, там, пиджак, ну, как бы я подаю сигнал, что я серьезный человек. Я говорю, значит, все, у нас

0: все, что здесь происходит, серьезно. Да? Угу. А если я, значит, вот как-то вот не так, то, значит, вот совершенно другие сигналы. Вот и об этом, скорее всего, идет речь. Теперь, что касается, значит, еще покрывала. Вот этой вот женщины легкого поведения, да, это как бы большая часть тоже, опять же, той же языческой культуры. И там культы, как бы поклонение языческим божествам были тоже связаны в том числе и с проституцией, там всеми другими такими вещами. И в той культуре, ну, вот определенная одежда, там, появиться в обществе без мужчины и с непокрытой головой, это был вызов.
1: Ну, да.
0: Это означало, что ты человек легкого поведения, что у тебя нет семьи, ты как бы вот, вот так вот. И представьте себе, значит, вот это в церкви. То есть церковь состоит из блудниц. Понимаете? Это для кого-то, может быть, это там, ну, не тема, но для кого-то это серьезный вопрос. И, может быть, я не знаю, тут некоторые вещи трудно как бы точно объяснить. Ну, возможно, вот некоторые женщины, которые вышли из какой-то такой более свободной, так сказать, среды, да, такой либеральной, вот, то, что там мы дальше будем в 14 главе говорить о дарах духовных, о том, что женщина может говорить, не может говорить в церкви. Это все вещи связаны между собой, вот, поведение женщины. Дело в том, что вообще одежда женщины, поведение женщины в обществе – это эталон морали. То есть не по мужчине судят о моральности общества.
1: А по женщине.
0: А по женщине. Это почему-то так вот всегда. Может, это несправедливо, с одной стороны. И вот это феминистское движение говорит, а почему вы только по мужчинам, по нам
1: по
0: судите?
1: Женщине.
0: Да, а вот судите по мужчинам, мы равны. Но, ну, как бы так не работает. Угу. И надо сказать, что вот такое устройство общества или такая иерархия, о которой апостол же приводит здесь примеры, аргументы в пользу того, что женщина должна быть покрыта. И он не приводит аргумент культурный. Он не говорит, что ну, в нашей культуре, он бы так мог сказать, ну, в нашей культуре, то, что я говорил, вот так вот принято. Но он так не говорит. А он пытается аргументировать, основываясь на Библии.
1: Но да? Вот здесь, в самом начале, если мы читаем, вот четвертый текст, он начинает вообще с мужчины. Всякий муж, это если мы читаем современный перевод Кулакова, да, всякий муж, когда он молится или возвещает Божью весть, с покрытой головой навлекает позор на свою голову. А жена навлекает позор на свою голову, когда молится или возвещает весть Божью с головой непокрытой. Это то же самое, как если бы она была обритой. Ну, то есть вот, а здесь что вот про мужчину? Почему он навлекает на какой-то позор? Да, и...
0: Ну, видите, опять это культурно обословлено. Если вы сегодня поедете там, в Иерусалим, пойдете к Стене Плача и захотите зайти, там вот синагога такая есть возле Стены Плача. Там, кстати, есть отдельно женская часть,
1: да.
0: Есть мужская часть. Да. То есть мужчины туда не ходят, а женщины сюда не ходят. И вот если вы на мужской части захотите зайти в синагогу, ну, такая к стене пристроена, то вам обязательно выдадут такую бумажную кипу или кипу. Вот ее так надо положить, то есть покрыть голову. Ну, как бы не совсем то, о чем я поступаю.
1: Да.
0: Вот наоборот.
1: Наоборот,
0: да,
1: не надо.
0: А когда, допустим, вы входите в православную церковь, в христианскую любую церковь.
1: Да, ты снимаешь.
0: И вообще в помещение.
1: Да, да, да, да. Важно снимать.
0: Ты снимаешь. То есть это, ну, культурная особенность. Но мы же послание к Коринфянам читаем.
1: Ну, да.
0: Да, вот, значит, в этой культуре было так принято. Это был знак, определенный знак. Женщина покрывает голову, это знак, как говорит апостол Павел, что она замужняя. И что она порядочная женщина. А мужчина, если он снимает, это его благоговение перед Богом, то, что он молится. И тут же так и написано. Хочу, чтобы вы знали, всякому мужу голова Христос. И муж снимает перед Христом шапку. Ну, головной убор. А жене глава муж. Жена покрывает голову, чтобы показать свою зависимость от мужа. А Христу глава Бог. То есть вот
1: это такая иерархия.
0: Выстроенная иерархия. И эта иерархия, она же берет свое начало вот с ветхозаветних времен. Да? Бог сотворил Адама, а Еву, значит, из ребра. Да? И вот эта вот часть, она как бы проходит. И это понятно. Дело в том, что

0: Вот мы как мыслим? Мы в обществе таком индивидуалистическом. Вот мы на свет появились, и хорошо. И весь свет должен вращаться вокруг нас.
1: Ну, как? Ну, пока, да, ребенок маленький, то вокруг него.
0: Ну, современный человек, да, вот говорят, что, ну, как бы исследования показывают, в современном мире, значит, все больше и больше становится людей, которые браки не заключают. Да, все больше и больше бездетных. Или если есть дети, то их мало. А если и мало, то их так повоспитывают чуть-чуть, и как бы все. человек живет вокруг себя. То есть он строит свою карьеру, зарабатывает деньги, путешествует. Вот он берет от жизни, как говорят, все, что может взять. Потому что жизнь коротка, надо все попробовать. То есть это называется вот такой вот эгоизм, такой индивидуализм. Древнее общество вообще было выстроено по-другому. Древнее общество было выстроено не вокруг одного человека, а вокруг сообщества. Ты являешься частью. Не ты главный, а ты являешься частью. Вот. И в этом смысле вот это распределение ролей, где женщина – это семейный очаг, а мужчина, значит, на войне – это был и способ выживания, это был менталитет, это был взгляд на жизнь. Вот. Поэтому священники – мужчины, не женщины. Глава, как тут написано, глава…
1: Глава – Христос.
0: Христос. Мужчина – священник Христа. Да? То есть вот эта иерархия. Но вот эта забота о как бы семье, о домашнем очаге… Потому что для мужчины вот эта его внешняя деятельность, она имеет смысл только, если у него есть… Как это, строчи пулеметчик за синий платочек. Если нет этого синего платочка, то за что строчить из пулемета, да? Как бы за что жизнь свою отдавать? То есть эти вещи, они как бы неотделимы. И тут нельзя сказать, что важнее или что не важнее. В социальном смысле роль как бы мужчины вроде как важнее. Но на самом-то деле нет, потому что... Да, и вот этот феминистский как бы момент, я не знаю, может быть, он тут и прослеживается, когда какие-то женщины пытаются бросить вызов этому не просто сложившемуся порядку, а установленному издревле порядку. Да? Ну, вот, может быть, отголоски этого можно
1: увидеть уже
0: найти
1: тут.
0: Вот и в мифологии греческой, вот какие-то такие моменты. Да? Ну, вот в церковь это прорывается. Ну, я не знаю, по какой причине.
1: Если мы возвращаемся про вот, женщин, да, и говорим о том, что он говорит, те, кто не хотят носить, значит, вы будете острижены, обриты, но это же тоже тогда считалось неким таким моментом тоже, ну, того, что женщина не будет являться, ну, не будет считаться как женщина, у нее лысая голова.
0: Ну, да, я вот тут не могу точно сказать, возможно, это тоже было связано с какими-то языческими... какими-то вот действиями, ритуалами. Если женщина бритая или там без головного убора или что-то, это знак. Она этим самым сигнализирует что-то.
1: Наверное, некий протест. Вот просто, я думаю. И вот потому что дальше мы читаем про то, что Павел говорит о власти на голове у женщины для ангелов. Это вот, это если мы читаем 10-й текст. Ну, да? Да. То есть вот здесь вот... Что это значит? Что это за особый знак? То есть если мы читаем в современном переводе, да, Кулакова, потому у женщины должен быть на голове знак особой власти над ней, чтобы не огорчать неприличием ангелов. То есть опять же мы здесь возвращаемся
0: к Божьему установлению книг.
1: Да.
0: Но дальше он как раз расшифровывает это. Вот если мы читаем дальше, то смотрите, вот он приводит несколько аргументов в пользу этого покрывала. Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия, а жена есть слава мужа. Понятно, да? Мы об этом проговорили. Ибо не муж от жены, первый аргумент, не муж от жены, но жена от мужа. Помним, да, историю сотворения?
1: Да.
0: Дальше. И не муж создан для жены, но жена для мужа будет помощницей. Помните, помним. Посему жена должна иметь на голове свой знак власти над ней для ангелов. Но это то, о чем вы говорите. Если Бог так установил, то как бы... Так и должно быть. Впрочем, не муж без жены, не жена без мужа в Господе, ибо как жена от мужа, так и муж через жену, и все от Бога. И рассудите сами, прилично ли жене молиться Богу с непокрытой головой? И дальше, аргумент следующий. То это были библейские аргументы из книги «Бытие», «История сотворения», а теперь идет как бы природный аргумент. Прилично ли жене молиться с непокрытой головой? Не сама ли природа учит вас? Если муж растит волосы, то это бесчестие для него. Но если жена растит волосы, то это для нее честь, так как волосы даны вместо покрывала. Ну, на самом

0: На самом деле, как бы не всем понятно, что имеет в виду апостол Павел, угу. Потому что, в той культуре мужчины тоже носили длинные волосы. Это римляне коротко стриглись, а иудеи нет.
1: Угу. Иудеев были длинные.
0: Но если посмотреть на природу, то как раз наоборот. У самцов у них грива, там, у них там что-то такое, волосы, значит, рога, там что-то такое. Угу. А у самок нет. Не знаю, что он имеет в виду, апостол Павел, трудно мне сказать. Угу. Возможно, что-то мы здесь не совсем понимаем. Но вот такой природный аргумент. И волосы – это честь. Ну, да, всегда женщины носили длинную прическу, длинные волосы. Это было
1: для Может быть, это было неким таким красивым каким-то, таким, когда уже.
0: Ну, как бы знаком,
1: волосы,
0: как покрывалом таким.
1: Да, как бы вообще знак, что вот, ну, отличие вообще внешнее, что вот женщина перед ними. Но здесь у меня такой вопрос. Если мы переводим момент на современность, то есть, получается, мы тоже должны ходить с покрытой головой?
0: Ну да, мы как бы говорим о том, что вот, если бы кто хотел спорить, то мы не имеем такого обычая. То есть это вопрос обычая. Это не вопрос как бы принципиальный. Смотрите, здесь нужно поступать так, по принципу апостола Павла, чтобы никого не соблазнять. Ну, например, если вы входите в православный храм,
1: так.
0: То там, вы знаете, да, при входе всегда есть, платочки.
1: Платочки.
0: Да, если вы с собой не взяли...
1: Всегда можете покрыть.
0: Да, всегда можете брать. Мы как бы любим с женой по России ездить, вот по разным таким небольшим городкам, там много чего такого очень интересного есть. Угу. Ну и как бы главным всегда каким-то вот достопримечательностью старых наших городов являются ли какие-то старые церкви или монастыри.
1: Да.
0: Вот. Ну и всегда хочется зайти посмотреть, а кому посвящена эта церковь, какая у нее история, ну вообще. И когда ты входишь, надо всегда с собой это иметь. Это знак уважения вот этой культуре, куда ты входишь. Вот. Чтобы ты не, как бы, людей не раздражал, не соблазнял. Вот. Или там, например, там приходишь, не знаю, там, мусульманскую какую-нибудь, да, какую-нибудь общину. Ну, у вас тут Татарстан недалеко, может быть, где-то вот.
1: Да, да, есть и синагоги, и есть.
0: Да, да, есть какие-то мечети. свои нюансы. Мы же ведем себя так, как прилично в этом обществе. Мы поступаем.
1: Да, есть правила.
0: Есть правила, да. Вот когда мужчины входят, они, значит, снимают головной убор. Да. Если входишь в мусульманскую мечеть, то снимаешь обувь.
1: Да.
0: Оставляешь ее там в специальном месте. Вот, тоже такой интересный очень обычай. И, значит, ты ходишь в носочках. Ну, так, правильно.
1: Это правило, это обычай данной культуры, которая, ну, как бы, если мы хотим туда приходить, то...
0: Да. Другими словами, апостол Павел говорит, не делайте из этого раздражающих каких-то моментов, которые сеют между вами раздоры, вот, разногласия. Не бросайте вызов. Вот, людям, не, как бы, будьте препятствием для их совести. Вот. Речь об этом идет. Вот. И, ну, аргументация вот апостола такая. Возможно, просто в Коринфе была такая вот проблема, связанная с тем, что кто-то соблазнялся поведением вот женщин, которые были, может, не замужни. И они считали себя, ну, я не замужняя, зачем мне платок одевать? Вот, или там еще что-нибудь. Возможно, это было.
1: Ну да, мне кажется, это еще некий момент иерархии, когда мы забываем, наверное, о главном, да, о том, что если мы хотим следовать за Христом, то мы понимаем, что мы должны, да, в чем-то быть и покорны, в чем-то должны быть смиренны, да, и в чем-то быть послушны Ему.
0: Ну, я думаю, что вот основной вывод, который мы можем сделать из этой главы для современного человека, понимаете, жизнь меняется, но мы не должны все-таки забывать об этой иерархии.
1: Да.
0: Бог, мужчина, женщина. То, что если она нарушается, то нарушается принцип устройства сообщества. И общество начинает деградировать, оно начинает исчезать. Исчезают семьи, исчезают дети. Вот. Как бы общество теряет моральный облик и по этой причине приходит к упадку. Вот, например, взять тот же Древний Рим. Почему Древний Рим как бы исчез, такой могучий и мощный? А вот по этой причине, по причине морального упадка, по причине разврата, по причине того, что там происходило. Вот, если наше общество сегодня стоит тоже на таком пути такого легкого поведения и

0: сосредоточенность только на себе. Вот. И, по сути дела, подчиненное положение женщины что означает? Означает то, что женщина посвящает всю свою жизнь служению своей семье, своим детям. А если она этого не будет делать, что будет? Общества не будет просто-напросто. Вот. Ну, да. В этом смысле муж может пойти на войну и может погибнуть на войне. От этого как бы, ну да, это будет плохо, это горе, но общество от этого не перестанет существовать, потому что женщина производит как бы детей, да, и она их воспитывает, она их в этом смысле несет большую ответственность. Вот об этом говорит апостол Павел. Но это применительно к нашему времени.
1: Да. Павел Владимирович, я благодарю вас за разбор данной темы, да, и данной главы. Апостол Павел напоминает, что свобода, которую дает нам Бог, не означает хаос. Бог создал мужчину и женщину разными, но равными по ценностям и дал им свои роли и знаки уважения друг к другу и к Богу. Когда мы помним об этом, наш внешний вид и поведение становится свидетельством о Боге. Пусть Господь благословит вас и даст мудрости выражать веру не только словами, но и всем внешним видом.

не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе.

0: летало над землей. Встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, а мои секреты знает, тот всегда здоров.
1: Здравствуйте, ребята, я профессор Бодрячок. Снова рад видеть вас на занятиях в веселой школе здоровья. У нас сегодня гости Арина и Настенька. Вот. И, конечно же, моя помощница Веселинка. Она мастерица всяких разных поделочек. Вот она сейчас что-то такое лепит.
2: Я очень-очень люблю делать поделочки, ребята.
1: Она такая, да.
2: Вот, например, сегодня мне захотелось лепить снеговика.
1: Да.
2: Но так как снега не было, я решила его слепить из пластилина. Вот смотрите, какой снеговик у меня получился. Красивый?
1: Да, да,
2: нравится,
1: да,
2: вам?
1: Да, да. Вот так это уже получается не снеговик, а пластилиновик.
2: Ну, может быть,
1: посмотрите, какой хороший. Я вот подумал.

0: мама, чего не хватает этому снеговику?
1: Носа.
0: Да, правильно, носа. Ну как же, без носа?
2: Ну, а зачем вообще это нос нужен? Скажите мне, пожалуйста. Он всегда пачкается, ломается, он всегда простужается.

0: дышать.
1: Ой, дышать. Я, например, ртом могу дышать.
0: Дышать ртом, носом мы не только дышим. Он ведь еще и согревает воздух. Дело в том, что в носу есть такие узенькие коридорчики. И когда мы дышим, то воздух проходит через эти коридорчики и нагревается. А еще нос защищает нас от микробов.
1: Это как-то вот так вот их отгоняет, как мух. Вот так вот.
0: Нет, что ты. Там в носу стенки коридорчиков покрыты такой специальной липкой жидкостью. Вот у меня тут есть мальчик. У меня есть мальчик. Вот
1: так.
0: Такой мальчик.
1: Ой, какой веселый.
0: Сейчас я ему намажу нос липкой жидкостью. Ну, в данном случае это у меня крем. Ага. Вот у меня есть крем. И я его намажу. Сейчас намажу. Вот, ну, дети меня поймут. Они же любят что-нибудь намазать.
1: Так.
0: Вот и я люблю, вот я намажу. Вот
1: бедный я так мальчик намазывает нос липкой жидкостью.
0: Итак, и посыплю сюда песочек. Песочек, песочек, песочек, песочек.
1: Ой, ой, ой.
0: Так, что вы заметили?
1: Так это же как микробы, профессор Бодрячок.
0: Заметьте, что произошло с песочком, дорогие мои.
1: Он прилип к носику.
0: Да, он прилип и не отлипается никак. Я даже могу потрясти. Вот то же самое происходит и у нас в носу. Когда мы вдыхаем воздух вместе с микробами, то микробы прилипают к этой липкой жидкости и в организм не попадают. Вот.
1: Вот это да, вот это да. А я вот, например, тоже придумала способ защиты от микробов. О, о, о, воздух теплый в нос попадает, а микробы туда не попадают. Вот, ну, я изобрела новый способ защиты от микробов. О, о.
0: Такая забавная ее помощница. Ну, вообще, когда холодно, я тоже пытаюсь спрятаться в шарф.
1: Так.
0: Да и мы все кутаемся. Но нос, нос еще нужен, ну, для того, чтобы говорить. Он
1: ой,
0: говорить
1: помогает. Ой, рассмешил профессор Бодрячок. Я вот, например, говорю ртом.
2: Я
1: всегда,
2: тоже.
1: Всегда.
2: А носом никто не говорит, только если из мультика или из сказки.
1: Вот, профессор Бодрячок, какой ты
0: смешной. Хорошо, хорошо, хорошо, хорошо. А вот представьте себе, что у нас носа просто нет. Ну вот представьте, нет. Давайте и посмотрим, что получится. Давайте зажмем нос пальчиками и скажем... Нос.
1: Давай зажмем пальчик.
0: Давайте.
1: Дос.
0: Нос. И еще получается. Да, дос получается.
2: Нос. Да. Без носа никак не говорит. Можно задохнуться.
0: Речь стала глухой и невнятной.
1: Да, а дышать все-таки с носиком лучше, да?
0: Конечно.
1: И говорить все-таки удобнее, профессор Бодрячок.
0: Вот такой вот он у нас помощник. Он нас защищает.
1: Да, от микробов.
0: И не только. И не только. А вот представьте себе, ну, если что-то рядом загорелось. Нос.
2: Он помогает, он нюхает и,
0: он, да,
2: и себя спасает.
0: Нос сразу даст об этом знать.
1: Точно. У меня вот у бабушки однажды блинчики подгорели.
0: Бывает.
1: Вот мой нос сразу почувствовал запах дыма. Сразу же.
0: Да. Это очень опасно, это очень вредный запах. Если такое произошло, нужно открыть окно и сразу же проветрить помещение. Но бывают запахи полезные.
1: Да,
0: между прочим, запах лука и чеснока убивает микробы еще в воздухе и защищает наше здоровье.
1: А я тоже знаю полезный запах.
2: Ангелина вообще ест, хоть ей в нос даже доходит, она все равно целый лук берет, даже, я не знаю, 100 луков берет и ест.
1: Вот это да.
0: Да, нравится ей лук, вот молодец она.
2: А я вообще полезно. От него спасаюсь.

0: Конечно, чтобы его не есть.
1: Я тоже спасаюсь. Я вообще люблю другой полезный запах, когда бабушка какой? Готовит пирожки и печенье. Это такой вкусный, полезный запах.
2: Ну, он не полезный, он приятный. Он повышает настроение.
1: Да.
2: Девочки, а какие приятные запахи вы знаете? Какие приятные?
3: Цветов.
2: Цветы, да.
1: Фрукты. Ой. Вот, например,
3: свёкла. Мандарин.
1: Пахнет? Пахнет мандарин?
2: Да.
1: Пахнет. А апельсин?
2: Да, Новым годом
1: апельсин
2: пахнет.
1: Апельсин еще лучше пахнет. Понятно?
3: Да, даже яблоко пахнет, да, лимон.
2: А если елочку домой принести, пахнуть будет?
1: Да, елочка
2: вот,
1: пахнет.
2: С Новым годом вас, пахнет. Дорогие. Даже да. Яблочко пахнет. Сколько прекрасных запахов окружает нас вокруг.
1: Да.
2: Как здорово, что Бог дал нам такой чудесный нос. Кстати...
1: Все чувствую.
2: Да, да, да.
1: Ой.
2: А еще при помощи носа можно делать гимнастику, да, которая помогает быть здоровым.
3: Я знаю. Гимнастику делают, еще дышат носом.
1: А я думала, его надо поворачивать вправо, влево, вверх, вниз.
2: Нет, нет, нет.
1: Вот так вот гимнастика.
2: Арина абсолютно права. Это будет дыхательная гимнастика. Вперед на полянку!
1: Побежали!
2: Сделаем
1: побежали?
2: Гимнастику.
1: Побежали! Арина!
2: Итак, давайте встанем прямо. Итак, упражнение первое. Нужно стать великаном. На счет раз. Мы делаем вдох и поднимаем руки вверх. На счет два мы делаем выдох, опускаем руки вниз и говорим «Ух!».
1: Ух!
2: И еще раз. И два.
1: Ух! Ух!
2: И великанами становимся.
1: Ух, какие мы большие!
2: Ух! Упражнение второе. Великанами мы уже побыли. Теперь надо побыть часиками. Ноги поставим на ширине плеч. Встанем прямо. Нужно двигать руками вперед-назад и говорить при этом тик-так.
1: Тик-так, тик-так, тик-так. Ой, тик-так. Какие смешные часики у нас.
2: Да, хорошо, хорошо. Ну что же, третье упражнение. Мы станем великанами, а потом гномиками. На счет раз мы станем великанами, а на счет два нужно сесть и обнять свои коленочки. Только когда будем садиться, нужно говорить «Ш-ш-ш-ш-ш». Итак, попробуем. Раз, великаны, и два, «Ш-ш-ш-ш-ш».
1: Великан превращается в гномика.
2: Итак, раз, и два, «Ш-ш-ш-ш-ш». И раз, и молодцы! Ну что же, итак, четвертое упражнение. Для этого нам понадобится шарик.
1: Так, отлично.
2: Сейчас шарик. Нужно бросить шарик на выдохе. Выдохнуть и бросить шарик. Шарик нужно держать перед собой. И когда будем бросать, нужно сказать... Ух!
1: Ух!
2: Давай. Попробуй отловить.
1: Ух!
2: Ух! А теперь мне. А теперь я. Ух!
1: Ух!
2: А теперь я. Ух!
1: Ух!
2: Ух! А теперь я.
1: Ух!
2: Ух!
1: Ой, как здорово у нас получается!
2: Вот, вот, вот. Вот такая зарядка укрепляет здоровье. Веселинка. Ой, а где твой платочек?
1: Зачем, профессор Бодрячок? У меня же дед насморка-то.
2: Как? Ой. Разве ты не знаешь, что происходит, когда ты чихаешь?
1: Знаю. Ну. Мне говорят, будь здорова, веселинка.
2: Нет, нет, нет, нет. Дело в том, что когда люди чихают, они обычно прикрывают нос и рот платочком.
1: Да.
2: Но для того, чтобы мы могли понимать, зачем это нужно, нужно провести один эксперимент.
1: Эксперимент.
2: Пойдемте за стол. И
1: побежали?
2: Я кое-что вам покажу.

0: эксперимент. Угу. Давайте представим себе, что вот этот пульверизатор на самом деле простуженный нос. Ну, а так как нос простуженный, то в нем очень много слизи, микробов, и он постоянно хочет чихать. Вот. И давайте представим, что неподалеку находится мальчик.
1: Давайте я вам помогу.
0: Подержи, пожалуйста, помощница. Вот, вот находится мальчик, а нос так и хочет чихать. Вот что происходит. Если мы не прикроем нос и рот платочком, ага, нос какой-то подходит и... Что вы увидели?
1: Ой, весь мальчик, смотрите, в микробах. Он просто в микробах.
0: Да, правильно, вот, правильно, вот. Да, совершенно верно, совершенно верно. Микробы, когда мы чихаем, они разлетаются в разные стороны и могут заразить здорового человека.
1: Так опасно.
0: А давайте представим, что будет, если мы, когда чихаем, прикроем нос и рот платочком.
1: Так.
0: У меня вот есть еще один мальчик, которого мы еще пока не заразили. И вот этот нос, как правило, всегда чихает, чихает, но в данный момент мы его прикрываем платочком. И что произошло?
2: Чистый.
0: Хорошо, а где же находятся наши микробы?
2: Они в платочке.
0: Совершенно верно, Арина, правильно. Все микробы остались в платочке, и теперь они навредить уже больше никому не смогут.
1: Ой, как хорошо, что, профессор Бодрячок, я не болею, никого не заразила. У меня просто пылинка в нос попала, вот я и чихнула. Вот, да.
0: Все равно платочки никому не помешают. У меня для вас есть подарочки.
1: Платочки.
0: Подарочки такие.
1: Платочки всегда понадобятся, если у нас есть насморк или мы заболели, да?
0: Но лучше всего, конечно же, не болеть. Для этого нужно одеваться потеплее и ни в коем случае не промокать.
1: Да, если уж ты промок, то надо промокнуть еще больше.
0: Ну, вот. Что-то наоборот. Надо утепляться, согреваться как-то. И, в общем, как-то вот так вот, ну, пытаться себя согреть.
1: Так я и так и говорю. Если ты промок, так, надо быстрее бежать домой,
0: правильно,
1: налить вот такой большой таз горячей воды и опустить туда ноги.
0: Правильно, правильно, правильно.
2: А мне мама в таз, когда...
1: Наливала воды, да?
2: Да, мне наливала воды горячей, туда еще... что-то добавляла, я такая засовывала ноги и мочила.
0: Да, да, иногда
1: вот,
0: добавляю горчицу.
1: Промокала.
0: Да, обязательно. Но потом нужно обязательно насухо вытереть ноги и надеть теплые носочки.
1: Да, а потом выпить чай горячий с лимоном и малиновым вареньем. И тогда вам будет весело, и вы быстро выздоровеете.
0: Правильно, моя дорогая помощница, станет весело, совершенно верно. А веселье, как сказал наш добрый бог, помогает быть здоровым.
1: Да.
0: Поэтому не нужно никогда унывать. Секрет счастья очень простой. Вы его узнаете из моей песенки.
1: Какая песенка?
0: Все не эдак, не так. Если не хочется петь песни, вот уже совсем повис нос.

закружит, все исчезнут, тучи солнце кинет, лучик смех задорный зазвучит. Выше нос унывать, брось ты, быть счастливым совсем просто, добротой делись скорей, друг. Улыбнешься так легко вдруг.

Солнце кинет лучик, смех задорный зазвучит. Помогать торопись людям, и тебе веселей будет. Так довольный к нам спешит пес, чтобы встретить и лизнуть.

0: кружит, все исчезнут, тучи солнце кинет, лучик смех задорный зазвучит.
1: Ой, какая замечательная песенка! А я тоже люблю радоваться и радовать других, профессор Бодрячок.
2: Это да. От того, что у тебя доброе сердце.
1: Спасибо, профессор Бодрячок. Поэтому я для вас приготовила одну веселую поделку на букву «С».
2: А, снеговик!
1: Нет.
2: Да, пластилиновый.
1: Вот давайте угадайте. У меня есть одна загадка. Да? Слушайте внимательно.
2: Давай, мы любим.
1: Целый дом один займет.
2: Ничего себе.
1: Носом он и ест, и пьет. Он им воду набирает, и себя ей поливает.
3: Слон.
1: Да, в жарких странах живет он, преогромный серый
3: слон.
1: Точно.
2: Да,
1: вот.
2: У него хобот — это не только нос, но еще и верхняя губа.
1: Точно. Профессор Бодрячок, да. А у вас остались шарики с нашей зарядкой?
2: Шарики. Да, остались. А что, ты поиграть хочешь? Но мы же хотели делать слона.
1: Так вот именно, шарики нам нужны как раз для поделки.
2: Слон из шариков?
1: Да, это будет смешной слоник. Дорогие ребята, профессор Бодрячок,
2: так.
1: Я для нашей поделки приготовила вот такие листочки. Держите.
2: Угу, да,
1: вот на этом листочке будете выделать смешного слоника, а на этом листочке мы.
2: Так.
1: Смотрите, я вам приготовила вот такие сердечки. Эти сердечки — это будут ушки нашего смешного слоника. Держите. Вырезайте.
2: Интересно,
1: вот вам одно ухо, второе ухо. И нам два уха. Держите. Берите ножницы. Держим. И сначала мы вырежем уши у нашего смешного слоника.
2: Так. Аккуратненько вырежем.
1: Так. Какие интересные ушки-сердечки у нас получатся.
2: Вот.
1: Ну как, девочки, получилось?
2: Одно ухо.
1: Отлично, у меня тоже одно ухо. Сейчас вот такое, да?
3: Вот, я все вырезала.
1: Да, молодцы. Сейчас мы подождем.
3: Их вот так нельзя.
1: Нет, ребят, смотрите. Мы их будем приклеивать на листочек вот так вот, острыми конечками друг к другу. Смотрите, как, да? Вот именно так мы должны их приклеить на нашем листе бумаги. Да. Вот так, да? Давайте.
2: Так.
1: Берем клей.
2: Ну, давай.
1: Да, а вот этот ушко можно перевернуть, чтобы вот так вот оно красиво выглядело.
2: Ну, ладно. Ну, давай.
1: Да, давай. Давай склеивай. Так, получается у вас?
2: Подержать.
1: Ну-ка, давай, помогай. Настя, прижимай ушко. Молодец. Вот. Вот, ребята, вот такая... Такие ушки должны получиться на нашей бумаге. Смотрите. А в середине между ушками будет мордочка нашего слона.
2: Так, как мы ее
1: для
2: будем
1: этого
2: делать?
1: Я как раз и приготовила шарики.
2: А-а-а.
1: Вот видите, у меня шарики уже с глазками. Вот. Если у вас нету глазик на шариках, вы можете нарисовать их ручкой или фломастером, и у вас тоже будет слоник с глазками. Так, ты берешь розовый, держите, тогда вам синенький, да? Смотрите, для того, чтобы приклеить резинового слоника вот сюда к ушкам, я попросила двухсторонний скотч у моего папы. Вы тоже можете это сделать. И смотрите, что сделаю. Отрезаю кусочек этого скотча. И вы тоже отрезаете. Давайте еще раз. Вот, отлично. Вот смотрите, что мы делаем. Мы его клеим вот сюда. Вот. Видите, как получилось?
3: Я прижму.
1: Да, прижимайте. Теперь мы верхнюю часть отрываем. Отрываю вот этот верхний кусочек. Молодец! И сюда мы приклеиваем как раз наш шарик. Приклеиваем. Вот. Дави. Отлично! Посмотрите, какой слоник у нас получается. Посмотрите.

0: Видите, видите, какой веселый.
1: Ой, забавный.
0: Да.
2: Что у нас?
1: Я-то думал,
2: под розовый шарик.
0: Да.
2: Хорошо, подходит.
0: Смотрите, сейчас мы с профессором Бодрячком дорисуем этому слонику ножки. А вы обведете фломастером. Вот таким образом. Давай, держи тебе фломастер. Ну как?
2: Ой,
0: какие забавные ножки получились у вашего слоника. Так, посмотрите, ребята, какой смешной слоник у нас Арины получился, да? Ну-ка. А у Настеньки с профессором Бодрячком? Красивый слоник у
1: вас получился. Обязательно сделайте такого забавного слона. Порадуйте, повеселите ваших родных, знакомых, друзей. Пусть они повеселятся и будут здоровыми. Ну, а нам пора прощаться. Да? Всего вам доброго. До скорых встреч.
0: Пока, ребята.

0: У них есть усы, а кончики ушек острые.
1: И обычно длинные хвосты.
0: Но в Сингапуре хвосты у них короткие или изогнутые.
2: У них очень острые когти.
1: И зубы у них тоже острые.
0: А еще они очень ленивые.
2: Ну подожди до обеда, вот тут они понесутся к миске с едой.
1: Я тоже очень люблю время обеда.
0: В этом выпуске мы говорим о кошках. Творение учит нас. Кошки такие мягкие.
1: За исключением вон тех, лысых. Они меня что-то немного пугают.
0: Это кошка породы сфинкс. Как сказала бы моя мама, нет шерсти, нет беспорядка и уборки нет.
1: Кошек не нужно купать так же часто, как собак.
2: Потому что кошки очень старательно вылизывают себя дочисто.
0: Но они линяют и везде оставляют свою шерсть. Поэтому моим родителям приходится много пылесосить.
1: Моя кошка всегда спит.
2: Это все потому, что кошки ночные животные. Это значит, что они наиболее активны ранним утром или вечером. Когда кошки активны, они могут быть по-настоящему игривыми.
1: Они будут гоняться за мячами.
2: Прыгать, чтобы что-нибудь поймать.
0: Они могут прыгать на высоту больше метра.
2: А еще они любят располагаться в маленьких местечках.
1: Длина их усов равна ширине их туловища.
2: Это значит, что они почувствуют, пролезут ли они в тесное место.
0: А если есть коробка, они всегда захотят в ней посидеть.
2: Или когда мама сидит за компьютером, кошка уляжется на клавиатуре.
1: Это потому, что кошки от природы любопытны.
0: Они всегда должны знать, что происходит.
2: Это похоже на мою младшую сестренку. Она всегда хочет знать, что происходит. Ну, прямо всегда.
1: Мой папа говорит, что проявлять любопытство – это очень хорошо.
0: Это то, что помогает нам учиться.
3: Исаак Ньютон открыл гравитацию, потому что ему было интересно, почему предметы падают вниз, а не вверх.
0: Я узнал, как работают часы, потому что мне было интересно, почему их стрелки движутся так точно.
1: Вот почему кошки любят находиться на высоких местах.
0: Так они могут наблюдать за происходящим и удовлетворять свое любопытство. Мы ходим в школу, чтобы удовлетворять свое любопытство.
1: Книги помогают в этом тоже.
0: А кошки никогда не перестают быть любопытными. Вот и папа говорит, мы никогда не должны переставать быть любознательными и учиться.
1: Даже когда мы станем взрослыми.
0: Даже когда. Когда мы станем взрослыми.
2: Моя мама только что закончила курс по маркетингу.
0: Она говорит, что это поможет ей лучше выполнять свою работу.
1: Она очень любопытная взрослая кошка. Хи-хи-хи.
0: Кошки такие любопытные. Они тоже любят все исследовать.
1: А что находится за закрытой дверью?
2: А что это там на конце ниточки?
0: И взрослые кошки тоже так делают.
2: Любознательность помогает нам узнать так много нового.
1: Почему одно может огорчать людей?
0: Почему другое выводит людей из себя?
1: А почему что-то работает именно так, как оно работает?
0: Почему мы делаем некоторые вещи именно так, а не иначе? Как говорит Библия, приобретение мудрости.

0: мудрости лучше золота, и приобретение разума предпочтительнее серебра.
1: Кошки мы или люди, всегда найдется чему поучиться.
0: И как здорово всегда быть любознательными. А что новенькое сегодня узнаешь ты?

все в тающей дымке. Холмы, перелески. Здесь краски не ярки и звуки не резки. Здесь медленно реки, туманно озера, и все ускользает от беглого взора. Здесь мало увидеть, здесь нужно всмотреться, чтоб ясной любовью наполнилось сердце. Здесь мало услышать, здесь вслушаться нужно, чтоб в душу созвучия нахлынули дружно, чтоб вдруг отразили прозрачные воды всю прелесть.

0: Принес.
1: Все как и договаривались.
0: Настоящий?
1: За свой товар отвечаю.

0: Я уважаю своих клиентов.
1: У меня тяга к кухне была вот с самого раннего детства, с какой она, наверное, возможна. У меня есть старший брат и старшая сестра. И когда они учились в начальных классах, там первый, второй класс, я еще не ходил в школу. И когда рано утром мама их будила в школу, то она сразу будила и меня. Потом она собирала брата и сестру и вместе их уводила в школу. Я дома оставался один. Мама включала мне телевизор, укладывала на диван. Как раз в это время, там, в промежутке с 7:30 до 8:30 плюс-минус, шла кулинарная передача «Смак» Андрея Макаревича. А мне было 5 лет, я еще не умел пользоваться пультом и просто смотрел то, что включала мама. Я думаю, что вот именно вот в этот возраст у меня начала вот эта вот зарождаться идея стать поваром, потому что я каждый день смотрел эту передачу.
2: Сегодня я хочу представить вам молодого начинающего тех-журналиста. Его зовут Влад Листьев.
3: Здорово узнать это имя. Прошу.
4: Спасибо. Очень приятно оказаться молодого начинающего кулинара в гостях.
1: И начинал я с работы повара. Работал и в холодном цеху, и в горячем цеху. Готовил, ну, в общем, в широком смысле повар-универсал. Готовил абсолютно все. Со временем я стал понимать, что именно просто готовить мне становится скучно. Мне хотелось чего-то такого, что сложнее и не всем дается.